0: Говоря о жилье, Хуснуллин заявил, что правительство делает все, чтобы россияне получили все свои дома и квартиры, за которые они заплатили. Путин подчеркнул, что россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. Подразделения группировки российских войск «Центр» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Нововодяное, Петровское, Рубежное, Светлое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
1: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад в районе Ингульца, Малокатериновки и Орехово. Уничтожено более 50 военнослужащих, 7 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.
0: Глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что украинские войска продолжают укреплять позиции в Славянске, готовясь к обороне города. По его словам, противник давно ведет подготовку к удержанию этого населенного пункта и наращивает инженерные сооружения, поэтому освобождение Славянска будет непростой задачей. Мощные взрывы прогремели на юге Ирана после заявления Центрального командования вооруженных сил США CENTCOM о возобновлении ударов, сообщают иранские информагентства. По их данным, взрывы произошли в портовом городе Бендер-Аббас, который расположен на побережье Армузского пролива. В аэропорту города Иран-Шахар, в иранской провинции Систан и Белуджистан, а также в провинциях Бушер и Ахваз. Ранее в CENTCOM сообщили, что американские военные в четверг начали очередные удары по целям на территории Ирана. США в ходе атаки по провинции Бушер на юге Ирана нанесли удар по авиабазе и морской базе Исламской Республики, заявил заместитель губернатора иранской провинции Бушер. Его слова приводит иранское агентство ФАРС. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует. Сегодня днем, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура в Москве не поднимется выше плюс 20-22 градусов. А вот в выходные погода будет уже теплой и ясной, по-настоящему летней, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: С пятницы инициативу в атмосфере перехватит восточное крыло скандинавского антициклона, благодаря чему облачность поредеет, осадки исключаются. Ну, а суточные колебания температуры возрастут ночью от 7 до 12, днем плюс 18-23 скромного тепла. В предстоящие выходные скандинавец по имени Лоран хрустальным куполом накроет всю центральную Россию. Под утро субботы в условиях ясной погоды, изменяющего нуля, то есть абсолютного штиля, снова будет чувствоваться холодок. На минимальных термометрах всего плюс 8-13, ну а к полудню небо превратится в такой глубокий ультрамарин, ни облачко, ни перистой паутины, солнце будет не просто светить, а буквально давить светом, ну а столбики максимальных термометров поползут вверх и к середине дня достигнут идеальной для макушки лета отметки плюс 25. Ночь на воскресенье также пройдет без облаков и ветра, небо будет черным, звездным, на термометрах 9-14, ну и очередной выходной день порадует нас по-летнему комфортными метеоусловиями, воздух прогреется до плюс 24-29 градусов, ну и возникнет ощущение, что москвичей накроет невесомым стеклянным колпаком.
0: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями.

0: «Локомотиву» за Воробьева до 8 300 000 евро. Отмечается, что такая сумма стала возможна в том числе, потому что Воробьев снизил свои финансовые требования ради перехода в Краснодар. Хоккейный сезон «Кубок первых» пройдет в рамках континентальной хоккейной лиги. В нем примут участие 6 старейших клубов страны – московские «Динамо», «Спартак» и «ЦСКА», «Нижегородская торпеда», «Екатеринбургский автомобилист» и «СКА». Турнир будет посвящен 80-летию отечественного хоккея. В зачет турнира пойдут первые встречи команд между собой дома и в гостях в рамках регулярного чемпионата. Автомобилист объявил о переходе бывшего нападающего к «Барс» Александра Барабанова. Контракт заключен до 31 мая 2028 года. Ранее нападающий покинул к «Барса» в связи с истечением срока контракта. По данным «Спортэкспресса», зарплата Барабанова в автомобилисте составит 124 миллиона рублей в год. В завершение о теннисе Алина Корнеева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Афинах, обыграв Энн Ли со счетом 6-2, 6-2. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал на турнире ATP-250 в Бостоне, одолев итальянца Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 17 июля, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Мурманске плюс 15, плюс 17, облачно, пройдет небольшой дождь. В Перми плюс 18, плюс 20, облачно, временами дождь, гроза. В Казани плюс 18, плюс 20, пасмурно, дождь, местами сильный. В Сочи плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Нальчике плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве малооблачно, без осадков, днем в столице плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
2: Радио России. Общество.

0: Мы и не заметили, как присутствие ягод и плодов на прилавках стало круглогодичным, а свежие витамины у многих жителей страны стали привычной частью меню. Что-то существенно поменялось, коли на столе у нас не только яблоки, но и смородина, малина, ежевика, голубика, не говоря о тропических фруктах. Рост этого сегмента агропромышленного комплекса очевиден, и сегодня мы попробуем осмыслить этот факт. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов, руководитель проекта «Ягодная академия». Добрый день, Ирина.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Ирина, а что такое за проект «Ягодная академия»?
1: Ягодная академия – это информационный и образовательный проект, который работает с производителями ягод. Мы стараемся проводить программы обучения, издаем журнал «Ягоды России», проводим ежегодную конференцию «Ягоды России», которая вот в следующем марте месяце состоится уже в 10-й раз. И, конечно же, ежегодно проводим практические семинары. Мы с вами беседуем 8 июля, вот буквально послезавтра у нас состоится семинар, посвященный выращиванию черной смородины, одной из самых популярных сейчас у производителей культур. А затем 14 августа мы встретимся в Подмосковье в фермерском хозяйстве «Сады Колумны», где будем обсуждать именно организацию работы ягодного фермерского хозяйства, подбор ягодных культур, работу с ними на протяжении всего года, организацию зимовки ягодных насаждений, что в последнее время становится очень актуальным моментом. И такие мероприятия мы проводим на протяжении всего года.
0: Ну, эти же все мероприятия, они требуют значительных вложений финансовых. Нужно собрать людей, арендовать какие-то помещения, территории, издать какую-то литературу, вы эти журналы сдаете.
1: Это независимый проект, он существует именно на средства участников ягодоводческой отрасли. И что меня радует, это то, что все больше и больше ягодоводов осознают ценность и пользу вот тех знаний, которые они получают. Кстати, вы говорили о том, что ягоды у нас сейчас...

0: сейчас представлены уже на протяжении более длительного сезона, в большем ассортименте. На мой взгляд, это как раз очень заметный показатель того, насколько много знаний в себя вобрала ягодная отрасль.
1: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: В екатерининских садах в подмосковной Коломне на площади 66 гектаров идет сбор урожая. Этот крупнейший вишневый сад в Подмосковье в прошлом году поставил на рынок около 1,5 тонн вишни, а в нынешнем намерен этот показатель превзойти. Здесь выращивают несколько сортов вишни, специально адаптированных к особенностям подмосковного климата. Сбор вишни продлится до 20-х чисел июля. До конца года российские верфи должны передать рыбакам 10 новых судов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Суда построены на санкт-петербургских верфях в рамках программы инвестиционных квот. Морозильный Ярусолов процессор «Марлин» будет вылавливать треску, пикшу, зубатку и другие донные породы рыбы. На борту траулера процессора «Капитан Геллер» разместится рыбоперерабатывающая фабрика производительностью до 150 тонн рыбы и консервов в сутки. Еще один корабль, капитан Головатюк, будет работать в Дальневосточном бассейне, вести промысел тихоокеанской трески, палтуса и макроруса. В июне минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой цены, то есть самые дешевые, в крупных торговых сетях снизились. По сравнению с началом прошлого лета снижение составило более 11%. При этом впервые зафиксирована отрицательная средняя наценка на базовую продовольственную корзину – минус 1%.
3: Крестьянская застава.
1: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». А какие культуры самые прибыльные сейчас и в перспективе тоже?
0: Если говорить о ягодах, то их рентабельность, прибыльность, она меняется в зависимости от сезона, в зависимости от года. Как правило, самые распространенные популярные культуры, которые проще всего реализовать, это все же земляника садовая, клубника на полках магазинов, да? Это малина, ремонтантная малина и голубика. У этих трех культур очень точно уже выстроены технологии выращивания, технологии реализации, с ними хорошо работают розничные сети. То есть там очень четко построен процесс. Вы делаете определенные шаги и, в принципе, можете получить очень определенный результат. Особенно если мы идем в частично защищенный грунт, когда мы можем предсказывать урожайность, предсказывать качество ягоды, предсказывать выход товарной ягоды. Потому что задача же не просто собрать большой урожай, задача собрать большой урожай той ягоды, которую можно будет реализовать.
1: А подъем клубники или земляники на столы – это что, это уже гидропоника?
0: Да, конечно, это именно гидропонное выращивание в торфе, либо в субстрате.
1: Под пленочкой, да?
0: В туннелях, да, угу. То есть ее закрывают пленочными такими сооружениями. В хорошем случае эти сооружения достаточно высокие, чтобы был большой объем воздуха, и насаждения проветривались, могли дышать, там не скапливалась влага, не развивались заболевания, не концентрировались вредители. И, соответственно, вот в таких условиях, уже в кокосовых матах, либо в торфяном субстрате, под пленкой, растения развиваются, растут и могут давать очень большие урожаи. У нас сейчас есть хозяйства, которые получают по 50, иногда даже 60 тонн с гектара. Это огромный урожай по сравнению с тем, что можно собрать в грунте.
1: Это серьезно. Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Геракл оторвал сына Посейдона и Геи от земли, чтобы лишить его источника сил и умертвить. В современной системе выращивания на гидропонике все наоборот. Ягоду отрывают от земли, чтобы напитать ее силами. Наш корреспондент Мария Горюнова встретилась с генеральным директором компании Greenfield Agro Сергеем Волковым.
5: Мы видим перед собой, по большому счету, зонтик, который в длину 100 метров, в ширину 9 метров, и который защищает вас от дождя, от солнечного света сильного и от ветра. Выращивание происходит в идеальных для ягоды условия. Сами ягоды выращивать на столах на специальном кокосовом субстрате на высоте 1 метр 20 сантиметров. Это важно для того, чтобы ягода не касалась земли, она висит в воздухе, и таким образом она вся практически ровная, не кривая, без вкуса песка, там, земли и так далее.
6: Можете объяснить, в чем заключается вообще суть гидропоники?
5: Это подача правильного дозированного питания, правильного полива, чтобы не засушить и не перелить, и правильной подачи элементов питания в зависимости от цикла развития растений. Трубка. У этой трубки маленькие трубки, в которые вставлены капельницы. Капельницы, они нужны для того, чтобы давать при разном давлении одно и то же количество раствора.
6: За гидропоникой будущее, а почему?
5: Первое, это защита растений. Если появится какой-нибудь патоген в земле, то он заразит всю плантацию. В случае в гидропонике убирается просто больное растение, все. Второе, само растение, оно всегда кормится за счет элементов питания, которые есть в земле, и кормится по принципу шведского стола. То есть то, что ему нужно, то он будет кушать. А растению нужно выращивать листья, зеленую массу. Ну, чтобы получать свет, вырастить эти листья. А нам-то листья не нужны, нам ягоды нужны. Вот, значит, растению нужно довзять калий, а в земле при росли нет калия. Где он его возьмет? В случае с гидропоникой мы землю вообще не трогаем и даем ей именно те элементы питания, которые ей нужны. В ягоде, в конечном продукте, это по большому счету, если совсем просто, это калий, микроэлементы, кальций, который им нужен. Именно это мы можем дать гидропонику. Земля этого дать не может.
6: Но при этом у гидропоники же тоже наверняка есть какие-то недостатки или вещи, которые...
5: Есть. Есть недостатки. Первое, это ее цена. Это технологичность ее использования. Это дорого. Это нужно сделать правильно. Нужен инженер. Вот для понимания, сегодня мы дали 12 поливов. 12 раз поливали. Каждый час по 100 грамм на каждую капельницу. Нужен правильный агроном и нужна технологическая подготовка персонала, чтобы с этим работать. Потому что гидропоника, она не прощает ошибок. Здесь, ладно, там дождь пошел, что-то выросло или не выросло. В этом случае не может дождь пойти или не пойти. Вы по-любому должны давать, в зависимости от прихода солнечной радиации, то ли или иное количество полива.
6: Можно ли как-то сделать прибор, который будет автоматически поливать?
5: А так это происходит. Это автоматизированная система полива, которая завязана на метеостанцию. Солнце измеряется, приход солнечного излучения мгновенное и накопленное. Накопленное она измеряется в джоулях энергии. Важно понимать, что на каждые 3 джоуля прихода солнечной энергии нужно дать 1 мл воды. И как только накапливается 300 джоулей, дается полив 100 мл воды на одно растение. Потом опять копится 300 джоулей, опять дается 100 мл воды. Автоматическая часть системы, которая поливает, берет задание от метеостанции, метеостанция, соответственно, берет показания наружного освещения, и, исходя из этого, уже поливается.
6: А нужен ли вообще человек в этой системе?
5: Да, потому что не все идеально, перестанет работать. Какой-то глюк в системе. Что-то сломалось, труба порвалась. Нужно принимать решение.
6: А может ли человек отличить вкус ягод, которые были выращены обычным путем, и которые с помощью гидропоники?
5: Нет. Вкус нет, а качество – да.
1: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия».
0: Когда мы говорим о высоких технологиях, то размер плантации имеет уже второстепенное значение. Из 5, может быть, 10 гектаров туннелей можно собрать столько же ягоды, сколько собираются 80-100 гектаров открытого грунта.
1: О как!
0: Соответственно, речь идет о меньших площадях, но большей выражайности и более высоком качестве. И возвращаясь к вопросу рентабельности, в последнее время, например, очень хорошо себя показывает такая культура, как черная смородина. Это техническая ягода, которая идет в основном на переработку. Россия традиционно импортирует большой объем черной смородины, но в последние 3 года был очень низкий урожай этой культуры, потому что именно на период ее цветения приходились заморозки. Причем не только в России, но и в соседних странах.
1: Это я ощутил на своем садике, огородике.
0: Вот в этом году, пожалуй, первый за 4 года сезон, когда такие заморозки к нам не пришли. И мы ждем, что в этом сезоне будет много смородины.
1: Да.
0: Другой вопрос, что может поменяться ее цена. Но опять же, мы только что беседовали с нашими коллегами из Европы, и там как раз урожай смородины, скорее всего, будет не самым лучшим из-за вот той вот волны жары, которая накрыла европейских производителей.
1: Но она будет слаще.
0: На днях. Если ее смогут собрать, там ягоды буквально запекались на кустах, или даже кусты от стресса, вот от этой самой жары, просто сбрасывали свои ягодки. И, соответственно, собрать урожай ранних сортов, скорее всего, европейским производителям не удастся. А до России, до большей части наших смородиновых насаждений, вот эта волна жары не дошла. Можем надеяться, что у нас, если сейчас вот все пойдет хорошо в ближайшие пару недель, сбор урожая будет отличным.
1: А не имеет ли смысла дать несколько советов нашим огородникам? Ведь это такой немаленький сегмент в производстве ягод, да? Ну, конечно, на гидропонику они, наверное, не потянут, а вот на высокие грядки, наверное, да.
0: Высокие грядки в наших условиях, в условиях Подмосковья, например, они имеют двоякое влияние. Да, так проще выращивать, так проще собирать, растения не замокают, но, с другой стороны, растения на высоких грядках могут не перезимовать, потому что высокие гряды промерзают. Как правило, все-таки в условиях средней полосы России не рекомендуют делать гряды выше 20, ну, в крайнем случае, 30 сантиметров. Поэтому вот здесь не все подходит для дачного использования.
1: Тонкий момент, не знал.
3: Взгляд изнутри.
4: Ягоды на даче. Для кого-то лишняя головная боль, отвлекающая от шашлыка и купания. Для кого-то обязательный атрибут садового участка, неважно, в 6 или в 26 соток. Антагонистов роднит одно. Абсолютное большинство приезжают на дачу наездами время от времени. Именно с этой отправной точки и начался бы разговор с профессиональным садоводом Ольгой Вороновой. Многие дачники, не специалисты, опасаются, что вот что-то такое вкусное посадишь, нужно возиться сильно, да? Что, по-вашему, вот для человека, который вынужден приезжать, может быть, раз в неделю на дачу, не живет, как вы, постоянный, который вот неделю побыл, приехал через неделю, все повяло, засохло, да? А неделю, ну, невозможно вырваться туда. Какие вы рекомендуете ягоды, чтобы все-таки можно было что-то покушать? Или таких нет, надо жить?
7: А нет, почему же есть? Вот все многолетние ягодные культуры, смородина, крыжовник, та же клубника, земляника, земклуника, они все многолетние. А любая многолетняя культура, она существует благодаря микоризе. Микориза – это сообщество почвенных грибов, которые именно в симбиозе действуют и как перчатка надеваются на корни этих растений. И они могут и питание, и воду этому растению принести за 30 метров. Найти и достать из большой глубины воду. Поэтому, если садовод уедет, ничего страшного. Микоиза, она всегда бывает. Если только этот участок не посыпали минеральными удобрениями поминутно, что называется, тогда она засыпает и превращается в споры. Если же посыпали, надо тогда купить коммерческую микоризу, которую выводят искусственно, и внести под данные культуры. Вот и все.
4: И что это тогда даст? Там такой способ?
7: Ну, вот она
4: не нужно
7: тоже
4: поливать?
7: Нет, можно, но редко. Ничего не случится, если долгое время не польет. То есть микоиза все обеспечивает. И вот эти культуры, смородина, крыжовник, клубника и же с ней, они, как правило, дают хороший урожай.
4: Земляника, клубника, мы уже слышали, говорили много раз, что это путаница названия, еще земклубника, да? А какая из этих вот трех, может быть, ягод вам кажется наиболее интересной для садоводов?
7: Если мы говорим о клубнике, то тут вкус очень зависит от сорта. Есть так называемые сладкие сорта, и крупные ягоды дают, но на конкретной почве, на конкретном участке оно может себя, как любой сорт, не проявить. То есть надо попробовать разные сорта и посмотреть, кто проявит. Потому что сладких сортов и крупных достаточно много.
4: Ну какие? Давайте какие-то назовем, может, пару-тройку.
7: Ну, гигантелла макси, например. Вот. Она у кого-то может быть не очень сладкая, а у кого-то сладкая. Какая почва сложится? Это нужно самому испытывать. Очень хороший сорт зинга-зингана. Вот это у большинства сладкое будет. Хоть там говорят, вот старый сорт, на самом деле прекрасный сорт, и я его выращиваю. Просто что она, конечно, склонна к плесени, вот этим всем грибковым, а что делать? По-любому эта клубника нестойкая, хоть какая, но есть просто жесткие, которые долго хранятся, и потом они идут в рестораны, везде, как правило, вот такие генетически кислые будут, когда очень жесткие. Ну, вот так получилось.
4: Ну, их подварение, наверное, делают под джемы.
7: Ну, да, и, может, там подают каким-то блюдом, возможно, мясным.
4: Это вот как раз такая мягкая сладкая, да?
7: Да, мягкая сладкая, фестивальная, как тоже не говорят, вот старый сорт, прекрасная. прекрасная совершенно клубника, и очень быстро созревает. Но вот я хочу сказать, удачным решением, особенно для ленивого садовода, является все-таки земклуника. Это что такое? Гибрид земляники и клубники. Она помельче, чем клубника, но она всегда сладкая. Вот у нее кислой просто не бывает. А бывает даже вот и приторная. А запах у нее, у клубники есть запах, но не совсем такой густой, как у лесной земляники. А вот у земклуники всегда сильнейший запах, как вот у лесной. У меня две грядки, и что интересно, их можно даже не укрывать. И эта земклуника, по-моему, ей не страшно ничего. Обычно клубнику все-таки надо хотя бы положить тряпочку, вот эту лутросилу и что-то на зиму, мало ли что. Земклуника, она, по-моему, как сорняк, вот куда-то убежит там и растет, и даже и хоть какой мороз. То есть вот эта культура, мне кажется, особенно для начинающих, очень-очень.
1: Ирина, а что сегодня представляет из себя промышленный сад? Это шпалеры, противоградовая сетка, полив, обработки?
0: Это будет зависеть от культуры, потому что не для всякой ягоды нужны шпалеры. Например, той же самой земляники, садовой клубники, они не нужны. А в случае с, например, голубикой или малиной становятся почти необходимостью. Я бы, наверное, сказала, что сердце каждой ягодной плантации современной – это узел полива и фертигация. То есть сейчас невозможно представить себе современный ягодник без капельного полива. И, как правило, это еще и внесение удобрений через воду, через систему полива с точным расчетом того, что будет подаваться тем или иным ягодным культурам. Здесь, кстати, важно...
1: То есть здесь уже ложечкой под каждый кустик не положишь, да?
0: Если мы хотим хороший урожай и высокое качество, то, увы, так уже не сработает. Многие ягодные кустарники сейчас накрывают сетками, причем не только от града, но еще и от птиц. В последнее время меняется климат, очень много птиц оказывается у нас на ягодных плантациях, причем по нашим наблюдениям, по наблюдениям производителей, эти птицы почему-то очень любят темные ягоды, синие, черные, и как раз страдает голубика, жимолость, черная смородина. Соответственно, приходится закрывать эти насаждения с тем, чтобы их защитить не только от погодных условий, но и вот от таких природных факторов.
3: Свое дело.
4: Этим летом жители Москвы и Подмосковья вконец запутались с ценами на садовую землянику. Она то росла, то падала, и на разных прилавках одного и того же рынка могла стоить от 350 до 600 рублей. Что влияет на цену? Чтобы ответить на этот вопрос, я отправился в Коломну, где уже несколько лет весьма успешно разводит ягоду крестьянское фермерское хозяйство «Сады Коломны». Вот что рассказал мне глава ягодной фермы Владимир Булгаков.
8: Ягода сама, она нежная, а когда она натуральная, без всяких пестицидов там, и стимуляторов, она еще нежнее. Да? Мы выращиваем натуральную ягоду и кормим растения основными там, биологическими, да, и основной химический состав – это азот, фосфор, калий. Все остальное мы исключили. Соответственно, если мы берем нашу карту питания и карту обработок, в ней нету тех химикатов, которые вредны, либо у которых есть большой срок ожидания. Они повышают легкость, они убирают гнили, грибковые заболевания. Конечно, профилактически до того, как была ягода, это все в минимальных дозах делается, без этого нельзя. А когда уже висела ягода и она спела, я категорически против. Соответственно, мы это не обрабатывали. Мы в дождь ходили с дождевиками, там, с зонтами и смотрели, как ягода портится прямо на кустах. То есть она еще не спела, и она уже появлялась с гнильцой. И мы пришли к такому решению. Это ягодные туннели, отдельно стоящие. Для них тоже нужны датчики влажности, температуры, все. То есть в каждой теплице должен быть свой микроклимат.
4: Но эти туннели у вас все-таки грунтовые. Я знаю, что есть туннели, которые стоят над грунтом. Да, это другая технология. У вас туннель – это, в смысле, защищенный грунт, но грунт.
8: Совершенно верно. Да, в любом хозяйстве нашей страны или там в мире вы возьмете ягоду суперпрофессионалов, которые будут максимально стараться вырастить самую там экологичную, вкусную, сочную ягоду на лотках, да, система выращивания тейблтоп называется, кто-то там гидропоника называет, ну, все по-разному.
4: Не в земле, которая?
8: Да, которая не в земле, в защищенном грунте, она будет очень сильно отличаться от ягоды, которая что с открытого грунта, что с закрытого грунта.
4: Но вот эта система на вид выглядит как огромный парник, он блокирует, видимо, осадки и
9: спасет клубнику, землянику от такого дождя. При этом будет, видимо, оставаться продухи для того, чтобы ветер обдувал все это дело, да? А полив тогда как?
8: Капельное орошение, все заводится. Все, вот сейчас вы видите, вот идут провода, сейчас будут устанавливать клапана, соответственно, гидранты, трубы все прокладываются, магистрали, делаются выводы и натягиваются бугры, то есть мульчирующей пленкой, и там же будет под ней лежать капельная трубка.
9: Но я понимаю так, что это все-таки мероприятие затратное, да, и это... Ну, скажем так, вынужденные меры для того, чтобы избежать вот этого того, что это сейчас справа, когда поливает дождь ничем не закрытую, не защищенную клубнику.
8: Совершенно да? верно, да. Мы избегаем такие факторы, как дождь, сильный ветер, даже туманы и птицы. Ну да, они там съедают гусениц, всяких мошек, мушек, но и клубнику они в том числе любят не меньше. Чтобы птицы не залетали, чтобы не заходили тут фазаны всякие, куропатки, это просто сетка старцов натягивает, ну, закрывается проход и все.
9: А вот скажите, пожалуйста, качество чисто вкусовые клубники, которые вот в совсем открытом грунте, которые вот в таком парнике, но не на лотке, она отличается?
8: Скажем, если взять шкалу 100%, ну, 5-7% будет разница. И все.
9: То есть, по сути, это та же грунтовая клубника.
8: Совершенно верно.
9: Здесь,
8: да? Да,
9: то есть,
8: да.
9: Просто более защищенная, но она будет, наверное, чуть дороже, потому что я так догадываюсь, что затраты на эту штуку все-таки заметные.
8: Нет, здесь не из-за затрат будет цена дороже. Нам же диктуют условия и рынок. Я езжу в местные рынки, ежедневно объезжаю. Я объезжаю, ну, естественно, как и все, в торговые сети мы заходим, пробуем ягоду. Я сопоставляю наше качество, наш товарный вид, и отсюда мы делаем свою цену. Конечно, экономическая модель в цену тоже закладывается. Но теплицы нам позволяют попасть вне сезон, да, когда ягоды меньше со всех регионов. То есть это более ранняя ягода, это в течение всего лета, и это осенью. Сезон мы, конечно, продлеваем.
9: И за этот счет можно ожидать, что отпускная цена будет не выше той, которая вот с открытого грунта, совсем с открытого грунта.
8: Если на рынке есть предложение по ягоде, цена у нас будет соответствовать открытому грунту.
1: Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». И все-таки это прибыльный бизнес?
0: Это достаточно прибыльный бизнес, но это не вот такое Эльдорадо, о котором часто говорят, да, вот купите у нас посадочный материал и какой-нибудь там супер удобрение.
1: И озолотитесь, да?
0: Да, и на следующий год вы отобьете все свои затраты и получите 100% прибыли. К сожалению, так это не работает. Я опрашивала очень многие ягодные хозяйства. Как правило, вернуть инвестиции, вернуть вложения удается примерно на 5-й, иногда 8-й год с момента входа в эту отрасль.
1: В ягодно-плодовую отрасль постепенно переходят сейчас многие фермеры, которые понимают, что в производстве пшеницы или молока теперь особых прибылей не получить. Вот и начинают искать новые способы заработка. Тут бы их поддержать как раз консультациями, субсидиями, ведь в нашей северной стране без свежих витаминов просто никак. Об этом на крестьянской заставе говорила Ирина Козий, эксперт рынка фруктов и руководитель проекта «Ягодная академия». Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
11: Здравствуйте.
10: Ну, давайте поговорим. Вопросов много, тема гигантская, потому что Вселенная бесконечна. Но, впрочем, и тот космос, до которого ученые сегодня могут дотянуться своими приборами, тоже ведь гигантский. Понятно, что хотелось бы изучать все, но это невозможно, к сожалению. На все денег не хватит. Какие сегодня приоритеты в космической науке? На чем сконцентрирование внимания ученых и конструкторов вашего института, Института космических исследований?
11: Ну, на самом деле, действительно, космос бесконечен, и количество объектов, за которыми хотелось бы наблюдать, тоже бесконечно. Причем это количество объектов, оно растет по мере нашего знания, продвижения нашего познания, и пока, когда мы что-то новое открываем, мы сразу видим за этим горизонт каких-то следующих открытий, и когда создаем новый прибор, тоже понимаем, что он открывает перед нами двери в совершенно новый мир. Я приведу, может быть, неожиданный пример, который буквально произошел вот на последней неделе. Был запущен новый, мы говорим, обзорный телескоп наземный. Это телескоп, который недолго смотрит на одну какую-то звезду, пытаясь увидеть там планету, а он за ночь должен обозреть все небо. И потом компьютер проверяет совпадение со снимками предыдущей ночи и отмечает флажком, условно говоря, что изменилось на небе. И этот телескоп выдает, как мы говорим, астрономическую телеграмму, предупреждение всем астрономам, чтобы в этой точке что-то произошло. Вот в первую ночь этот телескоп выдал 400 тысяч телеграмм. При выходе на полную мощность, так сказать, в эксплуатацию уже, когда он будет сдан, он будет генерить оценочно 10 миллионов телеграмм. Понятно, что это все движущиеся объекты, астероиды, которые не было известно, какие-то вспышки звезд в дальних галактиках. Не все эти события одинаково интересны, но вот дальше наша задача будет вычленить среди этих сообщений и сообщений других телескопов. Это же не единственный телескоп. Какие-то интересные события, и начать их исследовать. Если мы говорим о приоритетах, то...
10: А вот, кстати, простите, да. А вот эти данные, вот эти телеграммы космические, их получают астрономы всего мира?
11: Ну, они, в общем, доступны.
10: Они
11: да.
10: доступны для любой страны,
11: да.
10: для ученых любой страны. Ну, в общем, 400 тысяч миллионов, это же познание же бесконечно.
11: Да, да.
10: Вы никогда не останетесь без работы.
11: Да,
10: я вас
11: не останемся, да, нет. И здесь, конечно, нужны приоритеты, и мы обычно выделяем приоритеты по направлениям. Если мы говорим о дальнем космосе, то это, конечно, граница нашего познания, она ушла настолько далеко, что мы даже не можем себе представить. Если там 100 лет назад граница наших познаний физики была, условно говоря, на лабораторном столе, можно было поставить эксперимент и получить Нобелевскую премию, то сейчас вот это непросто. Надо либо коллайдер построить, либо в космос пойти, потому что вот те энергии, которые мы с трудом добились, например, в Большом адронном коллайдере, энергии разгона частиц для получения каких-то новых знаний о физике элементарных частиц, для космоса это, в общем, такое нечто среднее. И если мы смотрим за дальними объектами, за сверхновыми, за какими-то объектами, которые близки к моменту Большого Взрыва, то есть происхождения Вселенной, мы стараемся увидеть там, как мы говорим, новую физику. И рано или поздно это новая физика, новые физические законы, новые принципы там формирование энергии, ее преобразование пригодятся нам и в земной жизни, так как мы сейчас в смартфонах, например, пользуемся технологиями, на самом деле, открытыми 100 лет назад. Это квантовая физика, когда мы говорим о связи со спутниками, это теория относительности, это тоже открытие столетней давности. И вот сейчас 100 лет прошло, и общество получает с тех открытий дивиденды в рамках, ну, понятно, что сейчас вот без электроники мы бы шагу не сделали. Поэтому совершенно ясно, что исследование астрофизики, астрономии, это такая дверь в будущее человечества через несколько десятков лет.
10: То есть дальний космос — это какие объекты?
11: Это сверхновые
10: нейтронные звезды,
11: нейтронные звезды, черные дыры. Ну, обычно это объекты, которые совершенно радикально отличаются по свойствам от того, что мы можем произвести в лаборатории. Там та же галактика, если она на какую-то дальнюю галактику смотрим, там кроме звезд есть и как то, что мы называем темной материей, и анализируя распределение звезд на небе, в этой галактике, мы можем получить какую-то информацию о темной материи. То есть это все наблюдения, они как бы сшиваются между собой, но мы, конечно, целимся на какие-то новые открытия принципиально новой физики. Если мы говорим о ближнем космосе, то, конечно, огромное количество тем, но вот можно выделить две. Первое — это поиск жизни, инопланетной жизни. В Солнечной системе мы ищем, конечно, просто сюжеты, связанные с какой-то микробной жизнью. Понятно, что зеленых человечков на Марсе нет и на Венере, но вот вопросы, есть ли такая примитивная микробная жизнь на Марсе или, например, в облачном слое Венеры, где вовсе уже не так жарко, как на поверхности. Это очень интересный вопрос, и если вот через несколько лет Китай обещает вернуть грунт с Марса, а если там что-то будет обнаружено...
10: Уверена, будет.
11: Ну, посмотрим, да, но там есть мнение такое, что там, скорее всего, жизнь завезенная из Земли.
12: А есть и обратная точка зрения.
11: Да, нет, но там есть такое...
12: Что к нам из Марса.
11: Нет, есть такое соображение, что, к сожалению, первые аппараты, которые садились на Марс, там, 30-40 лет назад, они были не очень хорошо очищены от земных микробов, и что-то могло занестись.
12: А вот это космическое жесткое излучение не убило.
11: Ну, оно, микроб там...
12: Но они живучие.
11: Они живучие, да. Ясно, что вот любая жизнь, которая произошла вне Земли, она будет иметь молекулярную структуру и вот принципы организации совершенно отличные от земной, потому что земная жизнь развивалась по очень сложной траектории. Были периоды, когда практически полностью вся жизнь на Земле уничтожалась, за исключением очень малой доли. И что вот, как мы говорим, через это бутылочное горлышко прошло, это чистая случайность. Поэтому тот наш геном, вот наш, эволюция этого генома, это цепочка случайностей. На Марсе, на Венере это другая цепочка случайностей. И что получилось в конце...
12: Значит, мы не знаем, что мы ищем.
11: Мы ищем сложные молекулярные соединения, которые имеют возможность размножаться, признаки жизни. Она может воспроизводить себя и эволюционировать. Поэтому вот я совершенно уверен, что если такая вот жизнь, хотя бы элементарная на уровне вирусов, будет найдена где-то за пределами, то это революция в биохимии, потому что мы поймем альтернативные сценарии, как вообще вот все это может быть устроено и что-то полезное с этого поиметь, хотя, конечно, опасности тоже есть.
12: Потому что мы сможем создать новую жизнь.
11: Да, мы сможем понять, получить больше возможностей в генерации чего-то уже искусственного, но что может пригодиться людям там, для лечения каких-то болезней, там, для еще чего-то. Еще одна интересная тема, связанная с открытием экзопланет, то есть планет других звезд. Мы нашли там за последние несколько лет уже тысячи планет известных других звезд, и возникает вопрос, каковы особенности эволюции Земли на фоне этих других планет, что вот на Земле есть жизнь, а на тех планетах, скорее всего, нет. И вот мы получили в руки огромный такой экспериментальный инструмент, мощное понимание, не только там, как там на Альфа Центаврии, да, вот планеты себя ведут, наверное, это не очень сейчас актуально, но мы через изучение планет других звезд, планет Солнечной системы, особенности их климата, эволюции, лучше начинаем понимать, как эволюционирует Земля. И это дает нам большую уверенность, что мы тут не напортачим что-то с точки зрения, так сказать, влияния цивилизации на климат.
12: Судя по тому, что происходит, да. В этом уверенности нет.
11: Нет, но здесь есть факторы как объективные, так и субъективные. Вот наука все, что может, это, так сказать, помочь с объективными факторами. И вот здесь такое вот наблюдение дальних планет, они очень помогают лучше понимать, насколько вообще прочна вот эта линия Земли, развитие Земли как планеты. Потому что мы знаем, миллиарды лет как назад Земля жила, и она жила в совершенно других условиях и по солнечному излучению. Но, тем не менее, вот жизнь на Земле сохранялась. Вот этот сюжет стабильности земной жизни и земной климатической системы, он такой очень даже философский характер имеет. Вот. Ну и еще одна тема, это, конечно, то, что связано с околоземными опасностями, это солнечные вспышки, астероиды. Мы должны за этим следить, понимать, откуда эти опасности происходят, как их предсказать, как их парировать. Это тоже вот значимая часть околоземных исследований. Ну и плюс, конечно, исследование Земли из космоса. Здесь уже всем понятно, что без этого никуда. Мы следим и за урожаями, и за льдами, и за наводнениями, и за газами в атмосфере, из космоса, и без этих данных, и прогноз погоды невозможен, и урожай предсказывают из космоса, и лесными пожарами следят из космоса. Это тоже очень важная часть науки, которой в том числе и мы занимаемся.
12: Анатолий Алексеевич, огромное спасибо, потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской Академии наук.
3: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Сопрано на высоте.
12: Никак не удавалось найти волшебство в последней колыбельной Марии. И маэстро Ростропович, он говорил: а ты помнишь, как я тебя прям как на облачке понес в колыбельной Марии? И это действительно подушка безопасности такая.
3: Оперная певица Ольга Гурякова в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и по времени Читы. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
14: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
15: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
16: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
18: Словарь русских говоров Забайкали.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
19: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Мы продолжаем разрабатывать категории, инструменты нашей русской экспедиции, без которых ее дальнейшее движение в пространстве было бы затруднено. В прошлых программах мы ввели такие понятия, как осевое время места, большой стиль места, гений места. Сегодня стоит продолжить тему гения места в одном аспекте. «Гений и злодейство – две вещи несовместные», – говорит Моцарт у Пушкина. Но гений места – может быть злодеем. Можно назвать его антигением, черным гением. Но, несомненно, и, может, к сожалению, подобный антигений способен выступать лицом места, лицом пространства. Мы говорили в прошлый раз, что гений места – это именно и прежде всего лицо, или, если угодно, лицо и тело пространства. Это его олицетворение, это всегда некто. Это может быть лик святого, это может быть лицо человека, это может быть даже личина или морда животного, как римская волчица или собачка Муму в Москве. Все это верно и для антигения, для злого гения места. Это всегда некто. Совсем просто говоря, это человек, имя которого первым откликается на имя места. Тема эта важна еще и потому, что современная монументалистика плохо различает гениев места и их злых гениев. Различение это чрезвычайно важно. Самый острый и современный пример – это Александрова Слобода, где появился памятник Ивану Грозному. Русская консервативная традиция, имперская традиция, государственная традиция, сформулированная Карамзиным, принятая правящим домом, отображенная через умолчание в памятнике тысячелетия России, никогда не возносила Грозного на пьедестал. То есть еще лет 100-150 назад такой памятник в Александровой Слободе был бы невозможен. Александрову Слободу как архитектурный ансамбль основал и строил прежде всего Василий III, отец Ивана Грозного. А Иван Грозный, конечно, продолжал. Василий III был бы гением места Александровой Слободы в отсутствие там Ивана IV. Если бы, например, Иван IV не заинтересовался Александровой Слободой как одной из своих многочисленных резиденций, история эта была бы проще. Но, сделав Слободу опричной резиденцией, более того, опричной столицей, то есть столицей другой половины государства, разорванного пополам на опричную земщину, Иван установил здесь новую ось времени. Об осевых временах места мы говорили три программы назад. Безусловно, время получило здесь новую ось или новый завод. В этом смысле гений места может быть заводчиком времени. И вот Иван Грозный заново заводит время в Александровой Слободе следом за своим отцом. Он здесь и владетель, и оформитель, и управитель времени. Здешний музей, в сущности, посвящен ему, хотя самого посвящения нет в названии. Но ни сами музеи, ни экскурсии, ни конференции, ни ряженые во дворе, ни кино о таком персонаже не являются отданием чести. И вот это очень важно. Меньше всего является отданием чести архитектура. Когда мы изучаем архитектуру Ивана Грозного, например, архитектуру Александровской Слободы, мы вовсе не отдаем чести Ивану Грозному. Когда мы посвящаем ему научную конференцию, мы вовсе не отдаем ему чести. Но когда мы устанавливаем монумент, мы отдаем ему честь. Здесь нам поможет Владимир Иванович Даль с его точнейшим отношением к словам. Он говорит, что памятник в значении монумент есть произведение вояния или зодчество в честь и в память события или лица. Смотрите, он ставит или между ваянием и зодчеством и ставит и между честью и памятью. То есть обязательно в честь. Даль предельно точно употребляет слова. Монумент Ивану Грозному в Александровской слободе оказался таким отданием чести антигению. Между тем, монументалистика является именно воплощением, выражением, обнаружением гения места. Если гений места – это лицо и тело пространства, то монумент ему является воплощением, проявлением этого лица и этого тела. Возьмем другой пример. Лжедмитрий II, несомненно, злой гений Калуги. Калуга приняла его как своего царя. Когда он бежал из Тушинского лагеря под Москвой, сейчас это место в черте Москвы, откуда он осаждал Москву, пришел в Калугу, туда же пришла Марина. Он поначалу опасался войти в город, стал в Лаврентьевом монастыре, который сейчас вошел в городскую черту. Но город целым шествием вышел ему навстречу и вел его в крепость. И он жил в воеводском доме. Он был убит своим соратником в лесу за речкой Яченкой на окраине, в предместье города. Город принес его тело в Кремлевский собор и торжественно похоронил. Этой могилы нет и не могло бы быть иначе. Потому что второй самозванец – это, конечно, антигений города. И потому Калуге так важен Циолковский, потому Калуге так дорог оформитель этого классицистического города в XVIII веке, его наместник генерал Кречетников или архитектор этого наместника Петр Романович Никитин, создатели образа Калуги. Но, скажем, в городе есть палаты XVII века, принадлежавшие купцам Коробовым, о которых уже в XIX веке возникло предание как о палатах Марины Мнишек. И вот здесь мы возвращаемся к тому, о чем я говорил на примере Александровой слободы. Архитектура не отдает чести. Миф о персонаже, даже темном, даже отрицательном, не является отданием чести такому персонажу. Поэтому присвоить палатам XVII века, в которых она никогда не могла жить, имя Марина Мнишек – это нормально. Но никакого монумента Марине Мнишек или Лжедмитрию II город не может и не должен себе позволить. Возвращусь к эпиграфу из Пушкина. «Гений и злодейство – две вещи несовместные, но гений места и злодейство оказываются совместимы». Я привел только два примера, когда мы явно можем выделить такого темного гения в истории города. Таких примеров в действительности гораздо больше. Их можно найти едва ли не повсюду. Нижний Дон и Волга не отстают от Разина. Волга, Яик и Кама не отстают от Пугачева. Повсюду на земле это Казанская, Астраханская и Ногайская орды, Емелька и Листенька закапывают клады, оглядывают местность со скалы или с колокольни, ночуют вот в этой избе. Но главное не ставить монументов. А есть и такие исключения из правил. Для всех подобных мест нужны, конечно, приемы высветления. Александрова слобода, опричная столица, сделалась монастырем еще в 17 столетии, и монастырем ее сделал царь Алексей Михайлович. Это и есть такой прием высветления, как и почитание Циолковского или других подлинных гениев в истории Калуги. Подобно тому, как из Оренбурга и Оренбуржья вытесняют Пугачева гений Пушкина, он сам, его Гринёв и Маша. Если мы поставим в Оренбурге памятник Пугачеву, мы совершим глубокую метафизическую ошибку. А если мы поставим в Оренбурге памятник Гринёву и Маше, мы создадим гений места и центр свадебных торжеств. Антигений может быть вымышленной фигурой. Это может быть литературный злодей. Например, антигений Пятигорска, Кисловодска, Печорин. Но поставить ему памятник было бы совершенно немыслимо. Все-таки гением этих мест должен быть и является сам автор, Михаил Ильич Лермонтов. В окрестностях Кисловодска есть дуэльная скала, но это не место дуэли Лермонтова. Место дуэли Лермонтова отмечено отдельно, и оно не является выразительным. Дуэльная скала – это скала Печорина и Грушницкого, но называется она Лермонтовской. Именно потому, что почитание антигения места, даже если это вымышленный человек, является ошибкой. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
3: «Русская экспедиция» с Рустамом Рахматуллиным. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
20: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Как генетики помогают систематикам?
21: Нельзя оценивать, например, только экологию или только генетику для того, чтобы принимать какие-то решения, как систематические, таксономические, так и вытекающие из них, хотим ли мы это охранять.
3: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Кургана. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
22: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
23: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
22: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Спрос на литературу об искусственном интеллекте в России продолжает бурно расти. Далее подробно. Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным назвал семейную ипотеку надежным инструментом. Подтвердив это, Хуснуллин сообщил, что ипотека под 6% пользуется спросом среди россиян и население гарантированно осуществляет выплаты.
2: Но строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платит. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
3: Это самый надежный инструмент, да? Там, да. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше.
2: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
1: Владимир Путин отметил, что инвестиции в жилье со стороны граждан составляют 15-16 триллионов рублей в год. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Вместо уволенного с поста министра обороны Украины Федорова, близкого к западным кураторам, а значит опасного для самого Зеленского, исполнять обязанности главы военного ведомства, глава киевского режима поручил директору СБУ Евгению Хмаре, террористу, лично планировавшему дальние удары по территории России. Примечательно, что этому предшествовала встреча с британским премьером Стармером на фоне уличных протестов. С подробностями Евгений Решетнев.
4: Скорость реализации майданных технологий на Украине вышла на какой-то новый уровень. Только в 9 вечера накануне стала распространяться первая, еще не подтвержденная официальная информация о том, что Зеленский уволил министра обороны, а уже через полчаса в Киеве и других городах собрались толпы с картонками. И теперь эти якобы стихийные митинги растут.
5: Я буду выходить всегда, как только власть будет превышать свои полномочия.
6: Я вышел, потому что заменили эффективного министра.
4: Нардеп Безуглый на этих подготовленных и оплаченных протестах требовала в отставку вместо Федорова отправить главкома Сырского. При этом из-за спины ее выглядывали красноречивые свидетельства ее собственного антирейтинга.
5: Мы сейчас готовы уволить Федорова, а не Сырского. Выбрать прошлое, а не будущее.
4: Запал ее выступления полностью совпадает с тем, что публикуется на страницах западных изданий. Министр обороны Федоров в них описывается как молодой, энергичный, новатор. Сырский удостаивается определения «советский», а это в либеральных кругах Запада и Украины оскорбление хуже некуда. Вот CNN объясняет, чем грозит Зеленскому несогласованная кадровая политика.
6: Высокопоставленный европейский чиновник в Киеве заявил CNN, что решение об отстранении Федорова стало несколько шокирующим и предположил, что оно может иметь далеко идущие последствия для отношений Украины с ключевыми союзниками, которые видят в Федорове человека, приверженного борьбе с коррупцией, как в армии, так и в правительстве в целом.
4: Федоров, закупавший в Европе крупными партиями сотни тысяч БПЛА, без откатов там наверняка не обошлось, очень дорог западным спонсорам. Немецкая пресса вообще пишет, что шустрого 35-летнего чиновника прочили на замену по износившемуся Зеленскому.
6: Федоров долгое время считался фаворитом Зеленского, однако в последнее время появились слухи о его собственных политических амбициях на пост президента.
4: Ровно год исполнился тому первому картонному Майдану, когда глава режима решил отобрать полномочия у НАБУ и САП, и сотни тысяч украинцев, внезапно осознав, что они без этих органов жить не могут, вышли требовать отставки Зеленского.
6: В июле прошлого года, когда вспыхнули масштабные уличные протесты против закона, который ограничил бы независимость антикоррупционных органов, Зеленский быстро изменил свою позицию.
7: Чему в списке вашего уряду нема Федорова?
6: Почему в списке вашего правительства нет Федорова? Почему вы не отстояли министра обороны? Это позволило бы избежать картонных майданов.
7: Чего вы боитесь?
6: Чего вы боитесь?
4: На совместной пресс-конференции с как бы случайно прикатившим в Киев британским премьером Стармером Зеленский объяснял свое решение заменить фаворита Запада Федорова на полностью лояльного себе действующего главу МВД Клименко.
8: Что случилось, Клименко?
6: Он рассматривается как одна из кандидатур. Устранение позорных моментов гусификации – это может быть его сильной стороной.
4: Но Клименко вскоре публично отказался от должности, зато согласился бывший глава СБУ Хмара. В России он обвиняется по статьям о терроризме и диверсиях, в числе которых так называемая операция «Паутина». В ходе кадровой чехарды на поверхность выплыл давний конфликт Федорова и главкома ВСУ Сырского. Сырский в какой-то момент поставил Зеленского перед выбором, или я, или этот доморощенный Стив Джобс. Бывший глава Министерства цифровой трансформации Украины Федоров сегодня как раз и ответил презентации в духе американского основателя IT-компании, расхаживая по сцене, выдал общественности всю подноготную конфликта.
6: Но мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, они начали блокироваться. Сырский не готов в глаза открыто говорить о проблемах. Он готов ходить на встречи, плести интриги.
4: Вслед за Федоровым, но уже по собственному желанию, заявление об отставке написал замкомандующего ВВС Елизаров, вступился за уволенного министра и командующий объединенными силами ВСУ Дропатый. Сырский отреагировал сетевым троллингом.
6: Спасибо Михаилу Федорову за работу в должности министра обороны Украины.
4: Зеленский и Сырский, как видно, неплохо сработались. Главком не спорит, как его предшественник, амбициозный, залужный, и не жалеет пушечного мяса. Прозвище «Генерал 200» и «Бахмутский мясник» к Сырскому прилипли не зря.
1: Спрос на литературу об искусственном интеллекте в России продолжает бурно расти. За первое полугодие продажи увеличились на 293% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают издатели. Однако издательства признают, что технологии развиваются так стремительно, что многие книги устаревают еще на этапе подготовки к печати. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
9: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 5 российских спортсменов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова.

0: Константин Тюкавин. Основным голкипером команды будет Андрей Лунев. Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. «Зенит» сыграет товарищеские матчи с действующим обладателем Суперкубка Китая Шанхай Шэньхуа. Матч пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Напомню, главным тренером Шанхай Шэньхуа является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил о том, что московскому клубу требуется усиление в каждую линию. Все списки были поданы в спортивный отдел. Дальше их работа. Ждем информацию со дня на день о том, как продвигаются переговоры. Надеюсь, в ближайшее время трансферы будут на вход, отметил Игдисамов. Теннис. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сейный Рублев победил итальянца Андреа Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в пятницу, 17 июля, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Красноярске плюс 23, плюс 25, облачно, пройдет дождь. В Калининграде плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве малооблачно, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
2: Театр «Радио России» представляет.
3: Трогай!
4: Но пошли!
2: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
5: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
2: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
5: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
6: Понял.
2: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
7: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил, и стихи сочинял по латыни.
2: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. «Позиция» – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
8: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
2: «Позиция» по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
11: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, пишите ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, «Радио Россия», она там называется. В последнем сообщении идет прямая трансляция, ее тоже можно прокомментировать. Кроме того, там много интересных новостей, вырезок из эфира, самые интересные высказывания наших гостей. Это все тоже можно комментировать, все сюда нам приходит в

0: студию, все видим, все читаем, ваши мнения, заметки, все, что вы думаете о том, что происходит. Ну и напомню про наше приложение в Рустор и Google Play. Google Play пока доступно, в отличие от приложений, которые сегодня оттуда были удалены.
1: Да.
0: ВКонтакте и все вот эти вот сообщения, связанные с ВКонтакте, приложение. Радио России пока что скачать можно. Воспользуйтесь этой возможностью. Там в этом приложении в нашем все есть под рукой, все очень удобно. И возможность отправить сообщение, и посмотреть прямую трансляцию. И что, например, еще можно? Архив, например, можно заглянуть туда, если что-то пропустили. Ну, а самые свежие и интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
1: Сегодня очень много информации, что немаловажно в деталях, было предоставлено Минобороны, да, вооруженные силы России нанесли групповые удары по целям в Киеве, в Одесской области. Были поражены предприятия военной промышленности. И есть уточнение. Вот помните, мы целый эфир даже посвятили как-то теме, что, к сожалению, нет подробной информации. Минобороны почему-то скромно сообщают, что поражены там объекты военной или энергетической инфраструктуры без подробностей. Слава богу, теперь эти подробности появляются и дает их Минобороны. Вот что сообщается. Значит, объект логистической компании «Рапид», где собирали ударные беспилотники большой и средней дальности, а также хранили иностранные комплектующие, агрегаты для их производства. Кроме того, предприятие электронной промышленности «Киев-1», где также велась сборка и хранение ударных беспилотников. Что еще? В Одесской области были поражены объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также в порту Одесса были поражены 5 резервуаров с ГСМ. Ну, тут понятно, с чем рифмуется, да? А дальше российские войска поразили сухогруз на подходе в порт. Видео можно найти, кстати, в Макс-каналах. Порт Черноморск, туда следовал этот сухогруз. Он осуществлял доставку грузов для ВСУ. И также был поражен быстроходный катер сил специальной операции ВСУ в районе острова Змеиный.
0: В общем, налицо изменения в информационной повестке Минобороны, и это, наверное, к лучшему, потому что мы теперь лучше знаем, что атакуется, да, и какой урон несет противник. Очень многие обращали внимание, в том числе и наши эксперты в эфире, о том, что раньше мы говорили только о том, что мы с вами, как подвергаемся, наши вооруженные силы и топливная инфраструктура подвергается атакам. А сейчас вот подходы изменились, и, к счастью, мы теперь имеем чуть более полную картину того, как наши вооруженные силы ведут себя со складами, с техникой, с предприятиями, которые участвуют в борьбе с нами, да. Попробуем это чуть подробнее обсудить с нашим экспертом. К нам присоединяется военный корреспондент Роман Сапаньков. Роман, приветствуем вас.
2: Людмила, Данил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман. Ну, я еще вот добавлю, да, это тоже информация Министерства обороны. Предприятие «Элмис» в Киеве было сегодня поражено ночью. Специализировалось оно на выпуске сложной электронной техники и оборудования для авиационно-космической отрасли. И завод «Сатурн», который занимался разработкой и производством сверхвысокоточной электроники. Мы вот это все так подробно освещаем, потому что на самом деле рады, что мы можем наконец эту информацию получить и озвучить. Поменялось, видимо, ну не то чтобы восприятие Министерства обороны, но позиция, подход Министерства обороны к освещению их работы. Как вы это оцениваете?
2: Да, я вот тоже со своей стороны обратил внимание, что последнее, даже довольно короткое время, может быть месяц, может даже меньше, стали вот подробно писать в релизах по пунктам. И довольно большой список, и не просто там поражен завод такой-то, а именно завод, производящий то-то, то-то, такие-то элементы, что становится понятно, что выбивает именно компонентную и электронную базу для беспилотников либо систем вооружения, а вторая часть ударов – это направлено на нефтяную инфраструктуру, и вот мы видим практически каждый день картинки, как горят резервуары от Одессы до Киева, портов, Одессы до Киева. И ну, становится понятен общий замысел компании по нанесению ударов, именно по выбиванию промышленных, остатков промышленного потенциала и высокоточного, причем направленного на... и, с другой стороны, именно на отрезание, разрушение топливной инфраструктуры.
0: Что касается ударов по Одессе, Роман, не первые сутки уже видим, что портовая инфраструктура подвержена атакам со стороны вооруженных сил России. Объясните, пожалуйста, смысл того, что мы делаем на южном рубеже, скажем так.
2: Данил, ну, насколько вот сейчас видно, это идет именно удары так же, как по складской и нефтяной инфраструктуре, а также вот там видно вторичные детонации где-то, это означает, что нашли, обнаружили склады и места хранения боевых компонентов. Но и также мы видим удары по кораблям. Ну, понятно, что это зеркальный ответ на атаки наших судов в Азовском море, то, что мы наблюдали. Ну, понятно, что с нашей стороны, при нашем арсенале и, так сказать, мощности залпов, как это можно сказать, да, понятно, что урон будет кратно сильнее. То есть, ну, мы видим, как то есть, противник пытается эскалировать постоянно ситуацию и на юге, и там, вокруг Крыма, и в Черном море. Ну, ответ приходится нашему высшему руководству также идти на ответные меры, которые ну, сильнее и мощнее, ну, в силу того, что мы пытаемся иметь более мощные поражающие возможности.
0: А скажите, Роман, а вот смещение, скажем так, акцентов, да, на которые мы обратили внимание, оно еще вот в чем выражается. Вы помните, раньше была такая формулировка, что вот мы в ответ на какие-то действия Киева и киевского режима какие-то поражения нанесли.
1: Сейчас удар такой... возмездия, да, да. Вот такая фраза была.
0: Сейчас как будто бы это несколько тоже изменилось, и сейчас мы как бы понимаем, что Минобороны это вот не в каких-то крайних случаях делает, а это постоянная ежедневная работа. Вот вам так не кажется?
2: Да, это не очень хорошее замечание. Действительно, это важно, потому что противник, опять же, пропаганда противника нацелена на такую эмоциональную, такую даже, не побоюсь этого слова, истеричную накачку, вот это, что у нас, ну, в смысле, у них, как они говорят, хотя, да, что уникальное, не имеющее там аналогов, там, прочее, все вот эти удары, красивые картинки, ну, все подобное, но под эмоциональную составляющую. Если пытаться с противником играть по его правилам, то мы в этой пропаганде, естественно, проиграем, потому что у нас удары, как вот мы у вас в эфире многократно обсуждали, другие эксперты, это спланированное на многих уровнях, начиная от космической группировки, заканчивая разведкой, аналитикой, проверкой, перепроверкой, то есть это многоэшелонированная, многоуровневая система выявления, нанесения и подтверждения ударов. То есть она не может быть эмоциональная, срочно, через час ударьте, потому что вот надо нам картинку красивую сделать, с одной стороны. С другой стороны, чем больше вот этих уровней проверок, перепроверок и выявления, тем понятно, что удары будут эффективнее. То, что вот мы с вами как раз в начале выпуска и разговаривали именно о целях нанесения. Поэтому ответом на любую эскалацию нанесения ударов по нашей территории может быть только тщательная, рутинная работа по выявлению, нанесению, поражению, уничтожению вот, наиболее болезненных ключевых целей, выбивание которых там за собой складывает каскадом многие другие направления у противника, от разведки до сборки и так далее, всяких разных вооружений. И вот именно на этом сконцентрировалась наша страна и наше высшее военное политическое руководство. И понятно, что в такой ситуации там пытаться как-то эмоционально еще раздувать, ну, пропагандистское как-то все это дело переосмыслить, ну, невозможно. То есть как раз наши вот сконцентрировались на том, что просто будем населению объяснять, ну, в лице Министерства обороны, пресс-центра Министерства обороны, именно суть целей, и чтобы, ну, и также предоставлять различные картинки подтверждения видеофиксации.
0: Угу. Роман, еще один вопрос у нас по поводу Крыма. Довольно тяжелая сейчас там ситуация сложилась и в энергетической, и, ну, в энергетической в основном сфере, да, и поставки топлива, и со светом там есть перебой. Скажите, пожалуйста, ну, вот враг сейчас пытается изолировать Крым. Как оцениваете ситуацию и как считаете, наши вооруженные силы, ну, не способны, а, как сказать, какие меры предпринимаются? Вот так сформулирую.
2: Действительно, ситуация в Крыму, она напряженная, ну, именно по части топливных проблем, там, также с электросетями, с ремонтом, восстановлением после налетов. Я бы, конечно, хотел бы передать в первую очередь слова поддержки крымчанам. У меня много друзей оттуда, потому что я там очень много лет прожил и отдыхал. Ну, имею в виду, что жил долгие месяцы, пока вот с начала кампании, и вижу, как люди не отчаиваются, как наоборот поддерживают друг друга, как пытаются поддерживать хорошее настроение. Поэтому все будет хорошо, естественно. Вот. Но что же касается мер, ну, противник, да, нашел уязвимые точки в логистике Крыма, в прикрытии логистики Крыма. И точечно туда, не будем этого скрывать, грамотно в какой момент времени нанес именно удары. Но ответ уже разворачивается. Это и мобильные группы, это и ПВО так называемого малого неба, это и, опять же, выявление точек запуска, ударов по операторных точках запуска. Ну, вот, опять же, многоуровневая система нанесения ударов, о которой мы сегодня даже с вами говорили. То есть, поэтому, естественно, ответ будет найден, и уже найден, и он разворачивается, реализуется. И какого-то там супероружия продемонстрированного не было, против которого не будет никакого решения, что теперь все-все пропало. Ну, к сожалению, да, сейчас в моменте вот эти трудности, я не побоюсь этого слова, временные, ну, может быть, они растянутся еще на какое-то время. Также как руководство Крыма, оно очень адекватно реагирует. Mm-hmm. И в целом, поэтому, ну, к сожалению, сейчас мы оказались в такой точке, но я уверен, что все будет хорошо.
0: Роман, спасибо вам большое. Военный корреспондент Роман Сапаньков был с нами на связи. Я еще добавлю, что, во-первых, меры предпринимаются для того, чтобы поддержать, например, и бизнес в Крыму, и людей в Крыму, да, ну, а сами крымчане, ну, что они? Они собираются, вот широко распространилось в социальных сетях видео, когда вот они большой компанией собираются в кафе, например, и начинают просто петь патриотические песни. Вот
1: исторические
0: такой,
1: песни войны, да.
0: Да, запал есть городу. У людей, поэтому, естественно, все это история временная, и решение в скором времени будет найдено.
3: Наше время.
0: Одно из решений, кстати, да, как раз о нем сейчас поговорим. Активно сейчас разрабатываются новые отечественные образцы техники, а также защитных систем для промышленной инфраструктуры. Мы сейчас хотим поговорить, в частности, про новый танк. Я не знаю, может быть, сейчас эксперт меня поправит, может, это как-то модернизация, но, тем не менее, для нас он новый. Т-72Б3А. Отличается он от тех, что сейчас находится в зоне СВО. В первую очередь у него защита активная защита и новый вид брони какой-то. Сейчас попытаемся обсудить, что это такое, какие еще есть образцы техники, которые более эффективны, чем на тех, которых мы начинали. Да.
1: Да, к нам присоединяется военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
1: Вот по поводу этого нового танка. Во-первых, чем он замечательный, расскажите, пожалуйста, в двух словах.
4: Ну, давайте уточним, что действительно новый танк — это глубокая модернизация всем хорошо известных Т-72. Это наш основной боевой танк. Очень хорошо себя зарекомендовал. Минус полтора года назад, когда еще дроны не были настолько, как бы, как хозяины неба, это был, ну, пожалуй, лучший танк в мире. Потом пришлось их отвести во вторую линию, потому что начался новый этап войны, в котором стала основную роль играть малое небо. Соответственно, вот сейчас подготовлена модернизация, которая, ну, максимально приспособлена к тому, чтобы танк мог противостоять, в том числе, ударам с воздуха. Потому что традиционно схема танка заключалась в том, что он имел очень мощную броню лобовую, то есть все передние проекции, откуда обычно прилетало 90% средств поражения. Но с появлением дронов, естественно, в этом случае основными направления стали сверху, соответственно, в кормовую часть. Но это все было учтено, поэтому многие элементы были усилены. Была создана уже не колхозно-мангальная история, которая на самом деле спасла тысячи жизней и сотни боевых машин. Все мы помним знаменитую судьбу князь Мангала, который такой был монстр, который достаточно долго воевал не опасаясь дронов и синий.
0: Мангалами называли понимать... решетки вокруг машины, да, ну, мангал, танка, да, в данном случае.
1: Они, как правило, вручную сварены просто умельцами на коленках, что называется.
4: Ну, вот сейчас, как, во-первых, создают такие же решетки для техники, которые являются уже не колхозными, как их называли, а профессиональными, то есть они имеют специальные крепления для установки, они рассчитаны на определенные удары, они испытаны, и, соответственно, для техники они сейчас достаточно идут массово, особенно для новой техники. Танк в этом случае является, конечно, объектом, который в первую очередь требует защиты, потому что он, конечно, это очень мощная система, особенно артиллерийская система. Любой, кто видел, как работает танк, они понимают, что списывать танки в прошлое, как некоторые говорят, это, ну, откровенно непрофессионально. На самом деле воюет не оружие, воюет система. И если выстраивается система, в которой противник тестит малое небо или минимально способен его использовать, то возвращение техники на поле боя — это не вопрос каких-то там десятилетий. Мы видим, даже сейчас проводятся операции, мы в том числе видели даже той же самой Константиновке, мы достаточно много использовали технику, потому что мы перехватили контроль за малым небом. Поэтому здесь система многоступенчатая. То есть нужны системы ПВО, нужны системы РЭП, нужны системы активного разведки, которые выявляют противника. Соответственно, дальнобойные системы, которые уничтожают гнезда, как любят говорить у нас, дроноводов. И, соответственно, в этом случае танк, который максимально способен противостоять ударам дрона.
1: А еще, по словам самих бойцов, ну, самое страшное, что может быть, это встретиться вот так вот с танком, потому что это, помимо того, что это действительно невероятная боевая мощь, это еще и психологическое воздействие невероятной силы.
0: Спасибо, мы говорим Владиславу Шурыгину, члену Изборского клуба, военному публицисту, автору телеграм-канала «Рамзай», за интересную беседу.
3: «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
1: Продолжаем эфир. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. По этому номеру в любом мессенджере вы можете отправлять ваше мнение, соображения, высказывания, может быть, даже вопросы. Если вы вовремя их отправите, мы их успеем задать нашим экспертам.
0: Переходим к следующей теме. Сейчас поговорим о нововведениях в миграционной сфере. В общем, мы довольно часто про это говорим. Вы сами знаете, дорогие радиослушатели. И вот в очередной раз скажем. Итак, что у нас здесь нового? Во-первых, тот факт, что при достижении 18 лет дети мигрантов должны будут выехать из России к себе на родину или оформить собственный трудовой патент. Причем необходимо сделать в течение 30 дней это. Сами мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. До сих пор, в общем, довольно часто получалось так, что дети и жены мигрантов — это была зона ответственности социальных служб российских, на минуточку, да, которые из наших с вами налогов деньги получают. Теперь вот эту практику решено прекратить. Ну и, пожалуй, самое последнее, что, в общем, есть на миграционную тематику, это обязательство мигрантов покупать мобильные телефоны с установленным электронным профилем для контроля их местонахождения. Такую инициативу сейчас рассматривают в МВД.
1: Да, ну это вот то, что касается широкого спектра специальностей мигрантов, да, есть еще так называемые квалифицированные иностранные специалисты. К ним внимание тоже особенное. Таких специалистов у нас приветствуют. Замечательно, когда к нам приезжает главный дизайнер бывшей компании BMW. Да, это чудесно. И вот чем больше вот такого уровня специалистов к нам приедет, тем лучше. На эту тему тоже есть свое нововведение. Госдума приняла в окончательном чтении закон о передаче в МВД полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий тех самых квалифицированных иностранных специалистов. И согласно этому закону МВД будет определять перечни этих профессий. Также эти специалисты, если они соответствуют указанным профессиям, смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.
0: Обсудим сейчас все эти изменения. Порядку, да. С доктором политических наук, руководителем направления миграции Центра имени Столыпина РАНХИКС при президенте России, руководителем отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда с нами на связи. Михаил Александрович, рады вас слышать.
1: Здравствуйте, Михаил Александрович.
6: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Данил.
1: Давайте, наверное, с чего бы начать? Глаза разбегаются. Давайте начнем все-таки, наверное, с телефонов. Вот эта инициатива, это продолжение какого вектора? Это туда же в копилку биометрии?
6: Я думаю, что это, во-первых, в копилку цифровизации контроля за миграционными процессами ввиду, так сказать, отсутствия визового режима и таких вот эффективных въездных фильтров, да, для основной массы иностранцев, которые приезжают из там, значит, безвизового государства постсоветского пространства, да, но если нет виз, значит, надо каким-то образом контролировать процесс въезда и, что самое главное, процесс пребывания здесь, в России. Я думаю, что здесь определенную роль сыграла практика, вот если мы вспомним ковида, да, когда мы все устанавливали там на телефон приложение для отслеживания геолокации. Я бы отметил здесь экспериментальный режим, который действует уже в Москве, в Московской области, вот это вот приложение Амина или Амина, как правильно, да, в рамках которого мигранты осуществляют постановку на миграционный учет, да, и должны передавать свои там с определенной периодичностью геоданные. Этот эксперимент, в общем-то, ну, на экспертном уровне достаточно удачным был признан. И, собственно, я думаю, что обязанность приобретать такие смартфоны, то есть фактически ключи, ну или телефон, назовем так, скорее всего, это будет какой-то смартфон, наверное, значит, где, по сути, будет зашит вот этот мигрант ID, да, о котором очень тоже много говорится в последнее время, я думаю, что это достаточно хороший альтернативный вариант визовому режиму, который будет одним из таких вот шагов с точки зрения вот и цифрового контроля, и впоследствии биометрического. Потому что иностранцы же тоже должны сдавать уже биометрию при въезде в Россию.
1: Да.
6: Постепенно движемся в этом направлении. Это как бы это положительный момент.
1: Ну, вот люди, которые пересекают границу, граждане России, они говорят, что сдают, активно сдают. Это там создает определенного рода дискомфорт при пересечении границ. Ну, там же время просто, да, там. Но тем не менее, это происходит. Вот то, о чем вы сказали про телефон, про возможность отслеживать. Судя по всему, вы ответили на мой следующий вопрос. Я хотела спросить. Вот хорошо, решили, что мигрант обязан содержать семью, которую он привозит с собой на определенном уровне. Кто будет отслеживать, сколько он человек привез и на каком уровне он их содержит? Как это можно отследить? Следующее. Дети, достигшие 18-летия, должны в течение 30 дней или получить патент свой на работу, или покинуть территорию России. Кто это будет отслеживать? Опять же.
6: Ну, знаете, здесь такой момент, значит, ну, для своих родителей мы детьми будем оставаться в любом возрасте, но с точки зрения закона, да, 18 лет это уже не дети, это уже, так сказать, полноценный гражданин иностранный, вот, который не является членом семьи иностранного работника, но я здесь опять-таки начну с первопричины, я помню, я не раз ее у вас в эфирах озвучивал. А зачем трудовой мигрант, временный трудовой мигрант, везет с собой в Россию свою семью?
1: Вот, ну, мне кажется, тут, мне кажется, есть два ответа. Один для, ну, как бы официальный, да, внешний, один внутренний. Внутренний понятно, зачем, чтобы иметь возможность здесь закрепиться. Да? А внешний для посторонних ответ такой, ну как, я же переживаю, ну как они там без меня? Им там без меня плохо. Здесь я, они у меня на глазах.
6: Ну, вы знаете, вот когда работники из, ну, давайте скажем, там, Узбекистана и Таджикистана, да, сейчас говорим о массовой миграции в Россию, они же не только в России работают. Вот когда они едут на работу в Южную Корею, да, вот я знаю, там узбеков туда активно привлекают, когда они едут на работу в те же самые Эмираты, в Турцию, достаточно близкую, или там вахтовый там, значит, в рамках оргнабора, кстати говоря, там в там, США и ряд европейских стран, вопрос о том, чтобы туда, значит, привезти с собой семью, не стоит, да, и эти самые иностранные работники, которые, когда говорят, что они переживают за свои семьи, как они там будут одни, вот почему-то не переживают за свои семьи, когда уезжают на работу в Великобританию, например, или в Южную Корею. В России переживают. То есть вот я еще раз говорю, я вот убежденный на этой точке зрения буду стоять, что необходимо менять законодательство, и работа одного иностранца в России категорически не должна быть основанием для того, чтобы его члены семьи приезжали в Российскую Федерацию. Вот. Даже если по законодательству иностранец обязан за них, за всех заплатить. Но то, что ввели этот закон, что иностранец обязан там условно оплачивать там на уровне там еще одной стоимости патентов за каждого члена семьи, который здесь, ну, наверное, это неплохо, да, с точки зрения того, что раньше он этого не делал, да, и, возможно, вот этот экономический рычаг на какую-то часть иностранных работников, иностранных семей повлияет, да, и они скажут, ну, не хочу я платить, посидите дома лучше. Возможно. Но, еще раз говорю, гораздо проще, гораздо эффективнее этот вопрос решить изменением, внесением изменений 115 федерального закона о правом положении иностранных граждан, не исключение одного абзаца, да, который дает это право членам семьи иностранного работника временно пребывать на территории Российской Федерации на срок действия разрешительного документа или трудового договора, вот мы убираем этот пункт, и мы проблему членов семьи мигрантов и детей мигрантов снимаем. Да, почему это не делается? Ну, вопрос у меня риторический. Вот я надеюсь, что если нынешний состав Государственной Думы это, к сожалению, не решил, хотя, еще раз говорю, там тот же самый Михаил Матвеев несколько раз инициировал подобные предложения, еще другие депутаты, ну, может быть, в следующем созыве депутаты до этого доберутся. Это очень важно.
0: Михаил Александрович, а вы знаете, я вот сейчас сижу, слушаю вас и смотрю на меры, которые в последнее время приняты, и вспомнил что-то я про лоббистов миграционных. Помните, сколько было недовольных тем, что сейчас, ну, я в первую очередь сейчас про бизнес говорю, что не будет дешевой рабочей силы, что все это приведет к удорожанию, к тому, что дешевые специалисты не приедут на стройку, на уборку улиц, там еще куда-то, еще в какие-то отрасли. Вообще эти лоббисты мигрантские, они как сейчас поживают?
6: Да, они прекрасно поживают, они пытаются такое в контрнаступление перейти в информационном поле в том числе, и инициируют предложение о том, что давайте мы вот оргнабор, который у нас должен заработать с 27 года, и МВД сейчас готовит достаточно такие серьезные поправки в миграционное законодательство, да, вот эту базу для внедрения эксперимента по оргнабору, который с 27 года будет в субъектах реализовываться. И бизнес сейчас пытается через различные свои синекуры, через лоббистов, говорит, а давайте отсрочим. Или вот я сегодня, например, услышал одно вообще фантастическое предложение, и говорит, а давайте мы сделаем оргнабор, но только мы не будем по оргнабору работников закреплять за конкретным работодателем. Ну, тогда это уже не оргнабор, это нечто другое. Вот, поэтому там люди следуют своей четкой линии. Для них выгодна массовая, неквалифицированная, дешевая трудовая миграция. То есть вот, к большому сожалению, для тех, кто лоббирует завоз мигрантов в Россию, вот, неквалифицированных, для них есть экономическая выгода. А то, что происходит в обществе, с людьми им наплевать. Они думают, что их это никогда не коснется. Все проблемы, с которыми сталкиваются жители нашей страны, вот чувствуя эту миграцию на себе.
0: Все рано опускать руки, нужно продолжать, да, напирать на этих людей, которые хотят неограниченно ввозить сюда мигрантов. Михаил Александрович, а еще вопрос по поводу вот квалифицированных иностранных специалистов, да, сейчас МВД будет определять перечень профессий, а здесь несколько иная ситуация. Мы с точки зрения законов и государства по-другому относимся к квалифицированным специалистам.
6: Ну, разумеется, коли есть перечень. У нас, во-первых, есть высококвалифицированные специалисты, да, категория. Для них отдельный порядок и механизм, предусмотренный 115-м федеральным законом. Там, ну, другой вопрос, можно там подискутировать о критериях признания высококвалифицированных специалистов, но это отдельная тема. Но, тем не менее, да, есть порядок. Вот если вы говорили как раз о там главном, там, не знаю, дизайнере там BMW, который приезжает в Россию, mm-hmm. да, и будет там на автовазе делать нормальные автомобили, то, соответственно, значит, вот это будет высококвалифицированный специалист, если такое чудо произойдет. А если мы говорим, значит, про достаточно широкий перечень квалифицированных специалистов, да, это тоже отдельная категория. Допустим, если это из визовых стран иностранцы, они не попадают под квотную кампанию, но там есть еще ряд преференций. А другое дело, что этот перечень был достаточно сильно раздут. То есть вот насколько он соответствовал реальным потребностям именно в квалифицированной рабочей силе. Насколько я знаю, МВД этот перечень либо уже сократил, либо планирует существенно сократить. То есть, да, адаптировать его под реальный запрос, который касается, допустим, тех же самых, ну, сферы производства, да, промышленности, где действительно не хватает квалифицированных, ну, честно назову, там, сварщиков, там, еще кого-то, вот, да, действительно, которые могут подтвердить свои навыки, могут подтвердить свою квалификацию. И, конечно, для, вот, скажем так, контроля, ну, видимо, это пришлось передать в МВД, потому что, ну, наверное, Минтруд, может быть, как-то не дорабатывал эту тему с определением именно перечня, mm-hmm. да, потому что, mm-hmm. еще раз говорю, он был достаточно широкий, достаточно широкий.
0: Михаил Александрович, спасибо вам большое. Время у нас, к сожалению, заканчивается. Доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда был с нами на связи. Я сейчас подумал, mm-hmm. вот этот вот дизайнер из BMW приедет, да. Ему что, тоже телефон нужно будет покупать?
1: Нет, он квалифицированный специалист. Это другое.
0: Ему не нужно будет.
1: Это другое.
0: Ну, все понятно.
7: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
8: Юрий Стоянов.
9: Дед, это я.
8: Федор Добронравов.
10: И я, дед Владик, тоже.
8: Впервые вместе на большом экране.
11: Таких дедушек не бывает.
8: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
12: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. И вот о чем хотим с вами поговорить. ЕГЭ все сдать-то сдали, да, но сейчас идет вступительная кампания. И вот абитуриенты, которые поступают, собираются поступать в педагогические вузы, сталкиваются с появлением при поступлении там дополнительных вступительных испытаний. Что это такое? Обычно дополнительные вступительные испытания сдают абитуриенты творческих вузов. Ну, например, музыканты. Тут ЕГЭ не отделаешься. Если ты поступаешь, да, на исполнительский факультет, например, на скрипача ты хочешь учиться, или на флейтиста, или сольное пение академическое, предположим, или дирижер.
0: Пока тут, для них не придумали ЕГЭ.
1: ЕГЭ для них не придумали, да. Тут вот, ну, как ни крути, там, чем какой-то русский язык или обществознание, ну, не получится. То же самое касается театральных вузов, художественных вузов. Дополнительные испытания. Спортивные вузы туда же. Тоже. Ну, то есть понятно, что спортсмены, они должны дополнительно продемонстрировать свои навыки именно вот в этом направлении. И ЕГЭ тут тоже никакой не работает. Почему вдруг это коснулось педагогических вузов? Не вполне понятно. Ну, действительно, были такие планы у Минпросвещения, например, с 27-го года для ряда направлений обществознание заменить на вот такие профильные дополнительные вступительные испытания. Но почему педагогов это касается?
0: Сейчас попробуем во всем разобраться с нашим экспертом. С нами на связи член-корреспондент Российской академии образования, ректор Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Михаил Груздев. Михаил Вадимович, приветствую вас.
9: Людмила, Данил, добрый вечер, рад приветствовать всех слушателей.
1: Здравствуйте, Михаил Вадимович. Ну, поясните, пожалуйста, это уже с этого года такая мера вводится? Или пока это эксперимент в отдельных вузах? Или пока это, в принципе, вопрос обсуждения?
9: Это не вопрос обсуждения, это не эксперимент, это право, которое у вузов было и ранее, и нужно сейчас сказать, что это касается не только педагогических университетов, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, это касается и классических университетов, где есть подготовка по педагогическому направлению. Дело в том, что дополнительный вступительный испытание может назначаться либо в дополнение к трем ЕГЭ, либо взамен одного из ЕГЭ. В частности, скажу о нашей практике, о практике Ярославского педагогического. Мы приняли такое решение еще в прошлом году о том, что по отдельным профилям подготовки мы заменяем третий ЕГЭ на дополнительное вступительное испытание, а проще говоря, на внутреннее испытание университета. То есть русский язык обязателен для всех вузов страны. По педагогическим специальностям обязательным является обществознание, а вот третий идет как дисциплина, выбираемая вузом, либо ЕГЭ, либо внутренние испытания. Когда мы говорим о поступлении, например, на профиль математическое образование, то очевидно совершенно, что мы никогда не откажемся от математики, а точнее от ЕГЭ по математике. То же самое на экзамен, на профиле литература или иностранные языки, где третий ЕГЭ совершенно понятен. Но есть профили подготовки. И еще раз повторяю, это лишь право университета произвести эту замену, нет такого четкого правила. Но есть отдельные профили, по которым требуется, ну, в какой-то мере сходные склонности, может быть, таланты, как в тех примерах, которые вы привели, на художественных направлениях, на творческих, спортивных. Я приведу примеры. У нас, например, такое решение о внутреннем экзамене, дополнительном вступительном испытании, принято на 4 профилях. Я их назову, и я думаю, что многое станет понятно. Это направление, это профиль дошкольное образование, начальное образование, дополнительное образование и 4-й профиль организации воспитательной работы. Дело в том, что по решению министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова сейчас в нашей стране открыто около 10 тысяч педагогических классов. Туда приходят ребята, уже мотивированные на работу с детьми, мотивированные на педагогическую профессию. И внутреннее вступительное испытание позволяет показать, может быть, даже не просто подготовку, которую они прошли в педклассе, ведь ребенок может прийти и минуя педкласс. Ребенок может просто действительно иметь наклонности, свою какую-то природную расположенность к психологическим навыкам, какие-то особые коммуникативные способности. И все это молодой человек может показать на внутреннем экзамене.
0: Михаил Вадимович, еще раз можно повторяю, я сразу здесь...
9: Математику мы не заменим на внутренний экзамен.
0: Можно я здесь вот сразу вклинюсь и спрошу у вас, а это что за экзамен, как бы, как он называется? Это творческое задание, дополнительное вступительное испытание по педагогике?
9: У нас данный экзамен, еще раз повторяю, название его вуз имеет право определить сам. В данном случае у нас это экзамен по основам педагогических знаний. Этот экзамен предполагает, он проводится в устной форме, и он включает в себя два задания, повторяя, что содержание испытания вуз тоже определяет самостоятельно. Я очень схематично обрисую суть этих заданий. Первое, в первом задании предлагается ребенку, молодому человеку перейти с позиции ребенка и ученика в позицию взрослого, в позицию педагога. Ему предлагается проанализировать какую-то ситуацию, связанную с взаимодействием двух детей, родителей и детей, учителя и детей, и при этом быть, находиться в позиции педагога, в позиции взрослого. Второе задание, оно уже практическое по сути, оно по сути похоже на демонстрационный экзамен, когда поступающий имеет возможность, допустим, провести какую-то беседу, может быть, даже организовать какую-то игру. То есть форму порой он выбирает сам в зависимости от того задания, которое он получает.
1: Угу.
0: Михаил Владимирович, а вот смотрите, мы просто почему вообще эту тему взяли? Потому что мы посмотрели на задания, которые попадаются в одном из университетов. И для нас, как для людей, ну, в общем, к педагогике, имеющие весьма посредственное отношение,
1: но
0: тем более
1: имеющих отношение к журналистике.
0: Да, они, в общем, являются неочевидными. И нам так показалось, что ребенка может это оттолкнуть. Ну, вот смотрите, я вам, Михаил Владимирович, один вопрос просто зачитаю, Людмила. Поможешь мне, какой вопрос
1: конечно,
0: выберешь?
1: Любой, вот прям вот на какой. Вот смотрите, например, что не относится к обязательным элементам религии? Это вопрос. И дальше варианты ответов. А. Религиозная община. Представление о сверхъестественном мире. Религиозная вера. Слияние церкви и государства. Еще раз повторю вопрос. Что не относится к обязательным элементам религии?
9: Спасибо, что вы меня представили как эксперта, и поэтому я могу высказать лишь свое экспертное мнение.
1: Да.
9: В моем понимании данное содержание вопросов не имеет никакого отношения к педагогике. Это очень похоже, еще раз повторяю, ВУЗ самостоятельно определяет, но я как эксперт, еще раз повторяю, считаю, что это область знания обществознания. Вот тот пример, который вы привели, он относится к обществознанию. Во всяком случае, я бы не пошел по этому пути, мне трудно что-либо оценивать, потому что я не знаю, что это за ВУЗ.
0: Но, Михаил Владимирович, мы тут, знаете, мы тут скорее не к конкретному ответу, мы к тому, а можно ли вообще к этому экзамену подготовиться, не отталкивает ли он молодых людей, как нам это показалось. Ну, условно говоря, я готовлюсь к обществознанию, а получаю вопрос там про объекты игры в дочки-матери. Это вот еще один вопрос из этого теста дополнительных вступительных испытаний. Вот, понимаете, какой у нас вопрос-то самый главный.
9: Еще раз напомню, что обществознание на педагогическом направлении является обязательным. В любом случае его нельзя отменить. В данном случае каждый вуз обязан опубликовать на своем сайте программу вступительных испытаний и то, о чем пойдет разговор, появляется не сегодня, оно появляется фактически за год. То есть за год, вот я описал вам, как проходит экзамен в Ярославском педагогическом, а то, что это не отпугивает, я скажу так, что вот, собственно, это касается и нашего университета, и Ярославского педагогического, это же касается и других педагогических вузов, подведомственных Минпросвещению. Еще неделя впереди до окончания подачи заявлений, а конкурс уже сейчас на одно бюджетное место превышает 15, а то и 20 человек на одно место. То есть, нет, не отпугивает.
0: Михаил Владимирович, время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за то, что так подробно и скрупулезно для нас объяснили вот эту систему. Член-корреспондент Российской академии образования, ректор Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Михаил Груздев был с нами на связи.
1: Ну, я просто еще один вопрос можно прочитаю про дочки и матери, раз уж ты упомянул.
0: Хорошо.
1: Давай поясним. Субъектами игры в дочки и матери являются варианты ответов. А. Правила игры. Б. Участники игры. В. Сами игрушки. Г. Производители игрушек.
0: Попробуйте,
1: восторг,
0: дорогие радиослушатели, ответить на этот вопрос. Куда отправлять ответы, вы знаете. 8-925-222-99-92. Вернемся после свежих новостей.
13: Наше время. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
13: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
15: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
13: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
16: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. освобождение от земельного налога, налоговые каникулы на период прохождения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте служба-по-контракту.рф. Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
17: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
16: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Население России ежегодно инвестирует в жилье 16 триллионов рублей. В зоне специальной военной операции российские войска практически вышли к границам ДНР и Харьковской области в районе населенного пункта Студенок. Армия Ирана заявила о нанесении в ответ на американские атаки ударов с применением беспилотников по используемым в США авиабазе «Сахир» в Бахрейне. Далее подробно. Население России ежегодно инвестирует в жилье 16 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Хуснуллин также отметил, что строительная отрасль со смежными отраслями дает более 20% ВВП.
2: Марат Ильич, комплекс у вас огромный. Дороги, жилищное строительство, инфраструктура. С чего начнем?
3: Все, строительная отрасль стала практически драйвером развития экономики. Вот последние годы, несмотря на все попытки противника, там, наших недругов, что-то нам помешает, мы 34% выросли. Вот сегодня строительная отрасль со смежными отраслями, она дает более 20% ВВП и за последних 5 лет приросла на 1,9%. А по количеству налогов дает 16,7%, вот у вас презентация, по количеству налогов приросла 2,9%. Количество занятых у нас 17,7%. Мы впервые стали строительной отраслью.
2: 17,7% от всех занятых в экономике.
3: 17,7% от всех занятых. Это огромное количество. То есть, если раньше мы считали одну только стройку, а стройка имеет мультипликатор. На 1 рубль 1,68 мультипликативный эффект. Поэтому мы вместе с налогами, вместе с Минфином посчитали полностью со всеми смежниками. Вот такая у нас получается большая цифра. И, конечно, она сильно влияет на все показатели.
1: Хуснуллин доложил, что в России удерживается беспрецедентный объем ввода жилья – более 100 миллионов квадратных метров в год, что превышает показатели советского времени. Доля просрочки по семейной ипотеке составляет менее 1%, что делает ее самым надежным инструментом. Количество занятых в отрасли составляет около 18% от всех работающих в экономике, или около 13 миллионов человек.
3: Но строится благодаря той беспрецедентной поддержке по ипотеке. То, что вы, несмотря ни на что, удержали ипотеку, причем в первую очередь семейную, мы видим, что население берет, население как платило 6%, так независимо ни от чего платят. Значит, мы все обязательства по всем видам ипотеки полностью выполняем.
2: Это самый надежный инструмент, да? Там, да. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше.
3: Даже чуть меньше. Вот 1% по сравнению с другими самый надежный инструмент. И люди за это гарантированно платят.
1: Президент подчеркнул, что люди должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества. В зоне специальной военной операции российские войска практически вышли к границам ДНР и Харьковской области в районе населенного пункта Студенок. А подступая к последнему рубежу обороны Славянско-Краматорской агломерации, планомерно берут в охват Веролюбовку. Передовые отряды продвигаются от полностью подконтрольной Константиновки на Алексеево-Дружковском направлении. Репортаж военкор «Вестей» Александра Катюбы.
4: Удары по разрозненным группам боевиков ВСУ в Константиновке не прекращаются ни на минуту. Каждый подвал, схрон или руины городских кварталов под особым вниманием штурмовиков 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск.
5: Подвал Константиновки не так сейчас стало сложно работать, поскольку люди достаточно ослаблены и морально, и физически. Подвоза как такового им не осуществляется, поэтому стало намного проще.
4: Этих солдат 156-й механизированной бригады ВСУ наши воины взяли в плен в одной из городских девятиэтажек.
6: Командование не выходило даже на связь с нами. Мы сидели, завели нас на позицию, так мы 80 дней и сидели на позиции.
4: Вместо помощи командиры отправили им беспилотники с мощной взрывчаткой на борту.
7: Сначала полетела Фибка, никакой реакции, мы были уже в другом доме в подвале. Потом прилетела Баба Яга и на тот дом скинула темп, ее просто сложила.
4: В оконном проеме одной из многоэтажек показался украинский боевик, следом другой. По балконам перебираются от квартиры к квартире. Так они пытались убежать от штурмовика с позывным «Такмак», зачищавшим здание.
8: Я даже не знал, сколько там их находится, в первую очередь. И вот когда двое убегали, они, получается, по балконам убегали двое. Значит, пришлось их ликвидировать.
4: Еще двоих солдат ВСУ, прятавшихся этажом выше, ликвидировал напарник. После чего штурмовики полка 1465 4-й мотострелковой бригады закрепились в доме. А утром сюда зашли еще трое украинских военных. Вот один из них.
9: Один из нас хотел удержать позиции, он получил ранение и совместная жизнь. Мы вдвоем сдались. У нас не было и других вариантов.
8: Трое сопротивлялись, одного уничтожили, и двое сдались уже в плен. Я их в укрытие поглубже, получается, увел к себе в подвал. Как бы оказал помощь ему.
4: Легкое ранение в ногу. Второй пленный, что называется, отделался испугом. Два месяца эти стрелки 25-й штурмовой бригады ВСУ просидели в своем укрытии. Еду, воду и провизию им изредка по ночам забрасывали дронами.
9: Выводили только кто раненый. 200-х даже не забирали. А кто остался цел и жив, тех оставляли на позиции, хотя понимали, что там или убьют, или в плен.
4: Многоуровневые и сильно укрепленные подвалы и бункеры боевиков ВСУ в Константиновке. Здесь они держали оборону и пытались противостоять нашим наступающим штурмовым подразделениям. Большинство городских кварталов уже полностью зачищены и контролируются нашими воинами. Передовые отряды 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск развивают наступление на Алексеево-Дружковском направлении, важном рубеже обороны ВСУ всей Славянско-Краматорской агломерации.
1: Армия Ирана заявила о нанесении в ответ на американские атаки ударов с применением беспилотников по используемой США авиабазе «Сахир» в Бахрейне. В заявлении указывается, что удары нацелены по стоянкам боевых вертолетов и самолетов-разведчиков. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, «Зенит» и другие клубы РПЛ, а также Саудовской лиги ведут переговоры по полузащитнику «Монако» Александру Головину, сообщает «Футмерката». Сумма потенциальной сделки может составить 25 миллионов евро с учетом бонусов. «Монако» готов отпустить Головина, который выступает за «Монегасков» с 2018 года, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избежать возможных санкций со стороны финансового регулятора. Нападающий Дмитрий Воробьев перешел из «Локомотива» в «Краснодар», сообщает инсайдер Иван Карпов. По информации источника, 28-летний футболист подписал контракт с «Быками» до 30-го года. «Краснодар» заплатит «Локомотиву» за Воробьева до 8 миллионов 300 тысяч евро. Отмечается, что такая сумма стала возможна в том числе, потому что Воробьев снизил свои финансовые требования ради перехода в «Краснодар». Хоккейный

0: год. В завершение о теннисе Алина Корнеева пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Афинах, обыграв Энн Ли со счетом 6-2, 6-2. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал на турнире ATP 250 в Бостоне, одолев итальянца Пеллегрино 7-6, 6-7, 6-3. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 17 июля, во Владивостоке плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Уфе плюс 23, плюс 25, облачно, с прояснениями, ливни и грозы. В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 23, плюс 25. В Москве малооблачно, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
2: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
1: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
3: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
1: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
4: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
1: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 9.35 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Спасибо, что уже присоединились к нам. Эльвира, Кэт, Татьяна, Александр, Степан, Сергей. В общем, уже довольно много тех, кто комментарии написал, делились своими соображениями по поводу того, кто такие будущие педагоги и чему они должны обучаться, и тому, как наши военные действуют в зоне специальной военной операции. Спасибо еще раз всем, кто присоединился. Все читаем, все видим, все смотрим. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Это удобно, потому что там есть и свежие новости, и вырезки, самые яркие цитаты наших гостей в эфире, и прямая трансляция, под которой тоже можно оставить свой комментарий. Она, кстати, в последнем сообщении на стене сейчас находится. Заходите в ВКонтакте Радио России. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Там тоже много всего интересного, в том числе, например, есть наш архив. Если что-то пропустили, можно там зайти и послушать эту передачу. Ну, а самые интересные и свежие новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
5: В России заработал механизм, который поможет выявлять

0: предприятие «Фантомы». Вы удивитесь, но, оказывается, такие существуют, действительно. И в основном они занимаются якобы производством обуви, товаров легкой промышленности, ну, то есть одежды всевозможные, там какие-то такие вот вещи, да, и БАДы, те самые БАДы, с которыми тоже идет борьба, которые распространяются через маркетплейсы, и никакой пользы, кроме вреда, они не приносят. Что же это за схема такая, какова ее цель? Нужно выискивать те компании, которые создаются для того, чтобы легализовать ввезенные импортные товары и не платить таможенную пошлину. Ну, такая вот как бы незатейливая схема. Создаем компанию, пишем, что у нее там 3 цеха, работает 150 человек, зарплаты платим, там какие-то налоги даже, наверное, скорее всего, ну так, чтобы не придирались. Но копни поглубже, а нет ничего вообще. Все только на бумаге и для того, чтобы вот эту таможенную пошлину за ввоз не платить.
1: Сейчас попробуем разобраться с тем, как это происходит.
2: Сделано в России.
1: А сделано у нас в России для того, чтобы выявлять эти предприятия, система «Честный знак». И поговорим мы сейчас с заместителем генерального директора Центра развития перспективных технологий. Это как раз и есть оператор системы маркировки «Честный знак». Антон Гущанский с нами на связи. Антон, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Антон. Ну вот 6 июля вот этот новый механизм заработал. Давайте начнем с того, правильно ли мы сформулировали суть проблемы, с которой идет борьба, да? И следующий будет вопрос логичный. Как работает этот механизм?
3: Вы сформулировали правильно. Здесь действительно ситуация в том, что правительство, идя по верному пути снижения нагрузки на бизнес, в ряде отраслей значительно упростили процедуру начала деятельности. То есть не обязательно, чтобы какой-то контролирующий орган или госорган смотрел на то, что есть реальный производитель. Можно открыть предприятие, не выходя из дома, по интернету, за считанные часы. Это для добросовестных участников оборота большой плюс, но мы понимаем, что недобросовестные участники начали этим действительно пользоваться. И в ряде отраслей действительно заявляют себя как производители в целях легализации нелегально ввезенной продукции, контрабандой, либо в рамках трансграничного перемещения Союза. Как будет работать механизм? Соответственно, каждый новый производитель, который будет появляться на рынке, будет обязан пройти изначально дистанционный мониторинг с помощью мобильного приложения, должен будет показать фото и видеоматериалы, подтверждающие факт наличия оборудования, людей, товаров, производственных площадей. А в дальнейшем, если он уже начал свою деятельность, система будет автоматически его измерять на предмет наличия определенных риск-факторов. И если риск-факторы по участнику будут срабатывать, то туда будет осуществляться физический выезд сотрудников системы «Честный знак» для того, чтобы подтвердить, что действительно физически там есть все необходимое оборудование, есть фактическое производство. Угу. Если же...
0: Что-то со связью у нас произошло. Мы, к сожалению, последнюю вашу фразу не услышали. Могли бы вы ее повторить?
1: То есть, если предприятие не может подтвердить наличие у нее производственных мощностей.
3: Если оно не может подтвердить наличие производственных мощностей, то система будет блокировать возможность выдачи кодов маркировки на такой товар, а такой товар легально оборачиваться не сможет.
1: А то есть правильно мы понимаем, что это сейчас речь идет о предприятиях в тех отраслях, которые назывались производство обуви, БАДы и
0: легкая промышленность,
1: легкая промышленность, да.
3: Это первый этап введения системы. Почему выбраны именно эти 5 направлений? Там на самом деле у нас товары легкой промышленности, обувь, БАДы, шины и парфюмерия. Выбраны потому, что до этого в течение полугода проходил эксперимент на территории Российской Федерации, где мы экспериментально проводили вот эти мониторинги и выявляли псевдопроизводителей. Эксперимент показал 94% эффективности, то есть 94 производителя из 100, которых мы выявляли, фактически оказывались фантомами. Это не говорит, что на рынке такое количество нарушений, это говорит лишь о том, что эффективно работают критерии отбора легальных, нелегальных участников от легальных участников.
1: Тут еще...
3: Это первый этап, но будет расширение на значительное количество других товаров, где также сейчас работает заявительный формат начала деятельности.
1: Тут еще, Антон, нужно пояснить для наших радиослушателей, вот для конкретного человека, почему от предприятия «Фантома», ну, я не знаю, нет пользы или есть вред, почему государство поставило целью эти предприятия ликвидировать с рынка? Потому что, может быть, кто-то скажет, ну да, ну подумаешь, они там не имели каких-то производственных мощностей, зато на 1000 дешевле стоили их товары, которые они, например, предлагают нам.
3: Здесь ситуация в том, что для каждого потребителя важна не только история цены, но и важна история безопасности и качества такого товара, который он приобретает. В истории с псевдопроизводителями товар завозится нелегально, товар завозится без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности. Нет прослеживания его движения, то есть невозможно подтвердить элементы качества, и такой товар может быть действительно опасен для потребителя. Буквально несколько лет назад выявлялись обувь, которая содержала в себе, детская обувь, содержала в себе повышенное содержание фенола и других запрещенных элементов, которые негативно влияли бы на здоровье потребителя, который их носил. Поэтому это действительно важно, и это борьба прежде всего за безопасность и качество за наших потребителей.
0: Ну, и мне кажется, все-таки не стоит списывать со счетов, что с таких товаров не уплачивается таможенная пошлина. Это, в конце концов, пополнение нашего бюджета, и это касается каждого из нас, так или иначе. Права ли я?
3: В том числе, конечно, это для государства очень большая помощь.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, Антон, если в целом рассматривать работу системы «Честный знак», насколько эффективно в последнее время все это работает? Мы уже видим постоянный прирост, да, товаров, которые в систему «Честный знак» включаются постепенно, да, поэтапно. И, естественно, что следующее у нас на очереди по включению в систему?
3: Система работает очень эффективно. Сейчас мы даем для государства, прежде всего, конечно, фискальный эффект. Сейчас с момента запуска системы 1,8 триллионов рублей составили дополнительные налоги и сборы, которые были собраны в бюджет за счет внедрения системы маркировки. 96,5% эффективность проведения контрольно-надзорных мероприятий на основании данной системы. Там, где проверки раньше были невозможны,
0: опять у нас со связью проблемы. Может быть, мы попробуем перенабрать нашего эксперта, потому что действительно важная информация. Вот эта система «Честный знак», поначалу к ней как-то настороженно относились люди. Ну что, ну вот это вот дополнительно нужно выискивать, где этот QR-кодик, чтобы его отсканировать. Ну, это как-то все казалось, что это сложно. А потом выяснилось, что этот «Честный знак» реально защищает от подделок. Ну так. Да, то есть вот эту газировку могли просто подкрасть какой-нибудь краской и назвать ее, там, не знаю как, колокольчик. Вот.
1: Нет, ну что ты прям на колокольчик? Ну, хорошая газировка. Ну, Колокола, первое, что... пускай ее называют.
0: Да, ну, плохая кола. Пришло мне в голову первое.
1: Так.
0: Вот. А теперь так не получится, потому что это все должно пройти через систему проверки.
1: Ну, подсказывают, что с нами снова на связи Антон Гущенский. Антон, слышно, вас было плохо. Что касается расширения системы и ее эффективности?
3: Да, действительно, для государства система эффективна за счет дополнительных налоговых поступлений. То есть 1,8 триллиона рублей дополнительных поступлений в бюджет удалось добиться благодаря внедрению системы маркировки. В контрольно-надзорной деятельности система является в большинстве товарных групп единственным источником расчета так называемых индикаторов риска. 96,5% эффективность их использования при проверках. Для обычного потребителя это, конечно, безопасность и качество. Благодаря системе в 199 раз снизилось количество продажи просрочки молочной продукции.
0: Давайте еще раз повторим, пожалуйста, вот эту цифру, она потрясающая.
3: 199 раз.
0: В 199 раз. Вы только представьте себе, что мы пили раньше.
3: Каждый из вас может это почувствовать, в том числе на кассах самообслуживания. Вы можете это увидеть, система вам не даст возможности продать просроченную продукцию. Мало кто обращает внимание, но сроки годности есть и у той же воды. В 550 раз снизилось количество продажи просрочки упакованной воды. Сама система позволяет каждому потребителю увидеть, что он держит в руках, увидеть информацию о товаре. Мы недавно запустили дополнительный функционал, что за продукт, И 38 миллионов пользователей мобильного приложения теперь знают не просто, что это продукт, а какое в нем содержание сахара, солей, разных опасных и менее опасных элементов.
0: То есть теперь лупу с собой не обязательно носить, да, чтобы прочитать, что там наимельчайшим шрифтом написано.
1: Антон, спасибо вам большое.
0: Нет, я прошу прощения, можно я еще один вопрос задам? Один, пожалуйста. Да, у меня очень коротко, Антон, если можно, совсем времени мало. Вот раньше очень распространенная, даже в крупных супермаркетах, была такая история, когда сроки годности переклеивали. Иногда даже не стесняясь, иногда они наклеивали новый срок годности на старый, прям поверху, и вот один из-под другого вылезал. То есть это вот, ну, совсем вот в наглую, что называется, работали. Вот с этим QR-кодиком честного знака могут ли так поступить недобросовестные продавцы?
3: Нет, не могут, потому что срок годности, который содержится в системе, это срок годности, указанный изготовителем.
0: Указанный изготовителем.
1: Время, к сожалению, Антон, всё, совсем
0: спасибо.
1: У нас вышло. Спасибо вам большое. В общем-то, понятно, что не могут. Самое главное, прозвучало, да?
0: Да.
1: Заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Антон Гущанский был с нами на связи.
2: Наше время.
1: Немножко времени уделим нашему здоровью. За последние 5 лет заболевания, которые ранее считались характерными для старшего возраста, стали встречаться на 20% чаще у молодежи. Об этом заявляют медики сразу нескольких медицинских учреждений. С какими нарушениями обращаются к врачам? Чаще молодые сейчас, что раньше присуще было более старшему возрасту. Нарушение работы сосудов, вен, эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта.
0: Да, ну вот варикоз, например, да, стали оперировать себе совсем молоденькие девочки 16 лет не потому, что там из эстетических соображений, а потому что это угрожает здоровью. Или очень сильно молодеет сахарный диабет, тоже об этом говорят врачи. С чем же это связано?
1: Сейчас все узнаем у кандидата медицинских наук, главного врача клиники, терапевта широкого профиля Татьяна Романенко. С нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, ну, действительно, вот ваши наблюдения подтверждают то, о чем коллеги говорят, и с чем связано это омоложение возрастных заболеваний?
4: Ну, безусловно, болезни молодеют, и нужно понимать, что все-таки это связано и с тем, что многие болезни намного лучше стали диагностировать. То, что раньше мы диагностировали тогда, когда болезни были уже запущены, и, в общем-то, сердечно-сосудистые какие-то заболевания приводили к сердечным катастрофам, то сейчас мы болезни диагностируем, что называется, на раннем этапе. Сейчас есть такая тенденция проводить чекапы, люди делают сами себе МРТ, смотрят свои сосуды, ультразвуковую диагностику проводят и, соответственно, сдают анализы. Но ранняя диагностика, конечно, это не все. Болезни действительно молодеют. И прежде всего, как вы верно сказали, молодеют болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой. Это и гипертония, это и сахарный диабет. И в основе, конечно, лежит то, что очень широко стало распространено ожирение. Ожирение, особенно в молодом возрасте. Ведь мы вспоминаем, когда мы учились в школе, ну, может быть, один человек, может быть, из наших сокурсников страдал избыточной массой тела. А сейчас, то есть ожирение очень распространено и распространено, что называется, с малых лет. И с каждым годом ожирение приобретает все больше и больше размахи. А ожирение – это путь и к диабету, это путь к гипертонии, это путь к заболеваниям позвоночника, суставов. То есть, по сути дела, вся та линейка хронических, как мы говорим, болезней, она так или иначе связана с ожирением и закладывается, к сожалению, в раннем возрасте.
0: Но не здесь только ведь избыточный вес причина, да? Ну, например, вот достаточно широко освещался в СМИ случай 13-летний мальчик-инсульт. Да?
4: Конечно.
0: Или вдруг гипертонический криз там в 16-летнем возрасте.
4: Да.
0: Вот такие вещи.
4: Вы совершенно правы, но все-таки, когда мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях в таком возрасте, конечно, в основе лежит генетическая предрасположенность. Но генетика – это не все, это, так сказать, немодифицируемые факторы риска, а все-таки образ жизни накладывает свой отпечаток. И это, конечно, наше питание, питание, которое богато углеводами, да, часто несбалансированное питание – питание, как бы это фастфуд, и в том числе те как бы продукты, как мы говорим, ультрапереработанные. Это, конечно же, и малоподвижный образ жизни. Малоподвижный образ жизни – это путь к гипертонии, это путь, опять-таки, к ожирению, это путь к заболеванию сердца и сосудов. Хронический стресс, то, что мы постоянно стрессируем, это путь к повышению давления, это путь к нарушению работы нервной системы, а тут, соответственно, запускаются механизмы развития всех хронических заболеваний. Ну и не будем забывать такие факторы, которые как бы не очевидны, на которые мы не обращаем внимания. А, допустим, это недосыпание, ведь уже доказано то, что как бы хроническое недосыпание, сон в течение длительного времени меньше 7 часов – это путь к нарушению обмена веществ, это путь к инсулинорезистентности, это путь к нарушению...
1: Все предпосылки вот этих вот омоложения, возрастных заболеваний, они, в общем, известны, да, Татьяна? И нужно, конечно, бороться с этим в меру своих возможностей, активнее двигаться, досыпать, ну... Как получится. Кандидат медицинских наук, главный врач клиники, терапевт широкого профиля Татьяна Романенко была с нами на связи.
2: Встречаем утро бодро и легко.
5: А это не вредно?
6: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
7: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
8: Да, да, что мы выяснили.
9: Прекрасное сочетание.
2: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
10: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
2: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
11: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
8: Какая вы хитрая.
2: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Наше время.
1: Продолжаем наш эфир, и присоединился к нам в студии наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
0: Привет, привет.
14: Здравствуйте. Ну, давайте же потихонечку прощаться, наверное, с чемпионатом мира, хотя еще остались две игры на первенстве планеты в США. Это матч за третье место и финал, в котором сыграет Аргентина и Испания. Впервые в истории этот чемпионат принял сразу 48 команд. Впервые в истории он идет больше одного месяца, то есть раньше там 30 дней было, сейчас там 40 с лишним. Ну, и впервые у людей, которые работают на этом чемпионате мира, какие-то свои впечатления есть, и одно из которых нам любезно предоставил Григорий Теренгатор, журналист чемпионат.com и автор телеграм-канала One Pisac. Он сейчас находится в США и, собственно говоря, на своей шкуре испытал американское гостеприимство и футбол, и вот что он нам сегодня рассказал.
15: Да, на самом деле, чемпионаты мира, и этот в том числе, такая штука, что каждый видит то, что он хочет. Если обращать внимание на проблемы с организацией, они, конечно же, найдутся. Собственно, огромный турнир, и человеческий фактор не может не срабатывать, и он даже сейчас там на полуфинале были определенные логистические сложности, но как бы это мелочь. Кто хочет следить за футболом, тот найдет великолепные матчи, очень много равных матчей, несмотря на то, что с увеличением команд, понятно, уровень где-то подупал, но тем не менее... И окей, там топ-4 сборные рейтинга FIFA прошли в полуфиналы, но на самом деле, как они шли, у них было очень много равных матчей, и у Англии был равный матч с Мексикой, и Аргентина вообще страдала в каждом матче в плей-офф, в каждом. Это были равные интересные игры, крутые голы. Все это есть, в целом турнир понравился в плане эмоций, когда ты видишь, как реагируют болельщики, как они поют, как вчера болельщики буквально... поглотили англичан, и я видел, как несколько английских фанатов просто, несмотря на обиднейшее, болезненное поражение, праздновали и пели аргентинские песни вместе с аргентинскими фанатами, потому что здесь, ну, аргентинцев просто какое-то невероятное количество сейчас в Атланте, потому что, ну, они захватывают каждый город, где играет их сборная, и на трибунах доминируют тотально. И в целом, когда ты смотришь на все это, когда ты видишь там, когда у тебя происходят какие-то какие-то встречи, новые знакомства, ты понимаешь, для чего вообще нужен чемпионат мира, это классная штука, и понятно, почему к нему такое внимание, и в этом, конечно, тоже парадокс, в том плане, что уровень клубного футбола выше, но чемпионат мира более такая культовая штука, которая больше входит в историю, и наверняка там по чемпионату мира будут больше судить о том, кто заслуживает золотой мяч, премию лучшему игроку за год, будут наверняка учитывать в первую очередь чемпионат мира, а там, а допустим, не плей-офф Лиги чемпионов, где, мне кажется, я уверен, уровень футбола выше. Но в целом вечеринка получается неплохая, вот осталось уже только два матча, игра за третье место и финал.
14: Ну и вечеринка продолжается у еще одного моего коллеги, у нашего, точнее, коллеги, комментатора Александра Ниценко, который к нам присоединяется в прямом эфире по телефону. Саш, привет.
5: Да, Андрей, привет.
0: Привет.
14: Вечеринка ли для тебя это чемпионат мира или тяжелая работа? Давай я сразу с козырей зайду.
5: Я думаю, что как комментатор я, наверное, сейчас получаю огромное удовольствие от происходящего на чемпионате мира, потому что работать такие события — это настоящая привилегия, это то, ради чего ты находишься в профессии, и мы все, те, кто хотели быть комментаторами, может быть, не сразу, всегда хотели добраться до решающего матча. Но вот у меня будет трансляция за третье место, на этом турнире это уже трансляция будет девятая, отвечая на твой вопрос, могу сказать, я на чемпионате мира никогда так долго не задерживался. Вот, поэтому для меня это рекорд и успех. По поводу вечеринки ли это, я думаю, что да, исходя из событий, с которыми столкнулись большинство болельщиков в нашей стране, это чемпионат мира 2018 года, мне кажется, дает довольно четкий ответ на то, как к этому мероприятию относиться. Это большой праздник, и однозначно не вижу никаких негативных вещей, которые должны этому празднику помешать в наших с тобой глазах.
0: Ну, голос у комментатора не сорван, Александр, я хочу сказать.
14: Ну, не обязательно голос срывать, он же не аргентинец, чтобы там орать в микрофон.
0: Ну, всякое случалось, всякое происходило.
14: Хотя, Саш, я, по-моему, помню, нет, у тебя какие-то эмоции, которые зашкаливали, были, только я не помню, на чем это было, на футболе или нет. Ну, расскажи сам. Были у тебя в карьере какие-то такие эмоциональные моменты, когда ты вот как тот самый знаменитый аргентинский комментатор, который, не знаю, жив остался-то или нет, потому что Аргентина на Валидоле 4 матча подряд, по-моему, уже в плей-офф играет?
5: Ну, я могу так сказать. Во время чемпионата мира 2018 года я терял голос трижды.
14: Было дело, я вспомнил.
5: Да, надо было комментировать матчи. Их было такое огромное количество, что тяжело было справляться с этой нагрузкой. Поэтому сейчас, как человек профессиональный и к этому относящийся довольно серьезно, там, как работе к своей, в том числе, я всегда слежу за своим голосом, чтобы он не проседал и чтобы этот инструмент у меня работал достаточно хорошо. Поэтому вряд ли можно меня сейчас заподозрить в том, что я окажусь во власти эмоций и потеряю голос. Я им зарабатываю деньги, поэтому ни в коем случае терять его не готов.
14: А если бы сборная России играла в четвертьфинале, опять бы какая-нибудь нога Акинфеева возникла, ты бы думал о своем голосе как источнике заработка в этот момент? Интересно.
5: Я с удовольствием бы, наверное, об этом подумал, но вспоминая 2018 год и как раз вспоминая нашу родинную трансляцию именно матча России и Испании, предполагаю, что, наверное, я бы обо всем забыл в этот момент.
0: Вот по поводу наших болельщиков хочется все-таки нам узнать, потому что у нас не вполне спортивная программа, мы для всех, да, и вот тут пришла новость о том, что как-то они очень активно там потребляли пиво. Во-первых, умудрились посчитать, сколько выпили российских болельщиков на чемпионате мира. Да, приходила такая информация, что российские болельщики вкупе с европейскими, уж как они там делили свои места, тоже я не знаю, но выпили пиво больше всех.
1: А еще в количестве купленных билетов по маршруту до Соединенных Штатов Америки в 9 раз, по-моему, выросло. Вот я только что тоже на статистику натыкался. Ну, то есть болельщиков было прилично российских.
0: И вели себя неправильно.
1: А как они вели себя, Александр?
14: Александр, ты следил за нашими болельщиками или все-таки за футболом смотрел?
5: Ну, я могу, наверное, сказать следующее. Все болельщики любят пиво, и поэтому употребляют его в огромных количествах. Но думаю, что всех точно превзошли в Соединенных Штатах Америки шотландские болельщики, которые приехали, когда еще выступала их сборная в группе. И первая новость, которая была про выступление сборной Шотландии, это новость о том, что все болельщики выпили все запасы пива в городе, где квартируют сборная Шотландии.
14: В Бостоне, в самом начале.
5: Да, в Бостоне они были, да. Поэтому они покорили абсолютно всех, потому что все питейные заведения сразу сделали огромную кассу, причем, в отличие от английских болельщиков, шотландские ведут себя очень пристойно. В принципе, они не отличаются каким-то буйным нравом. А по поводу российских болельщиков, ну, не думаю, что они прям так сильно отличаются от болельщиков со всего мира. Приходилось бывать в различных фан-зонах, где сталкивались все болельщики из Латинской Америки, из Северной Америки, там, и из Африки. Все, в общем, если мы не говорим про мусульманские страны, все предпочитают проводить его в теплой компании, вот, и с напитком пенным. Поэтому
1: я напомню, что Минздрав считает, что алкоголь вреден для здоровья, да, не забывайте,
14: да. Саш, давай все-таки к делу, поскольку мы к спортивной редакции немножко относимся. Аргентина-Англия, да, Аргентина выиграла вчера 2-1, и сейчас, по-моему, полмира называет Томаса Тухеля, главного тренера сборной Англии, физруком, который испугался после 60-й минуты, когда его сборная вела 1-0, и встал в защите всей команды, и в итоге получили они два гола. Ты согласен с таким мнением?
5: Мне очень не нравится радикальность такой оценки, потому что изначально Томас Тухель, во-первых, подготовил очень хороший план, который сдерживал великолепно Лео Месси, а его не было вообще заметно до момента гола англичан, который случился в начале второго тайма. Он подготовил великолепный план нейтрализации. Англия прессинговала 60 минут, не давала Аргентине подходить толком к воротам, а вообще разыгрывать мячи и каким-то образом создавать опасные моменты. И, соответственно, говорить после этого, что Тухель физрук и ничего не придумал, это, конечно, очень удобно, и это подходит к контексту игры, но это все крепость задним умом. Но я согласен с тем фактом, что сборная Англии, мне кажется, не прочувствовала того факта, что против Аргентины нельзя играть пассивно в концовке матчей, потому что сборная Аргентины на этом турнире побила, во-первых, мировой рекорд. Она забила 19 голов на этом чемпионате мира, 12 из них она забила после 75-й минуты, включая голы, которые забивались в дополнительное время. И в связи с этим, конечно, сборная Англии, пусть она и перестроилась на 5 защитников, но она перестроилась, это ввиду тех проблем, которые начали возникать впереди. И Тухель не может за футболистов пытаться вывести мяч, ну, хотя бы в середину поля, чтобы каким-то образом ослабить давление на вратаря. К сожалению, ни Кейн, ни Беллингем, ни другие лидеры, тот же Деклан Райт, не сумели отодвинуть игру от собственных ворот и не оказываться в ситуации, прижимает к стене и калашматит. Я просто добавлю, что здесь очень важно подчеркнуть, что Англия по перелетам, по километражу, который она проделала...
14: 19 тысяч намотали
5: больше всех, это во-первых. Во-вторых, они летали в Мексику, играли на высокогорье, на Ацтеке с местной командой. Да, 2200 метров над уровнем моря. И на фоне всех остальных эта усталость сказывалась. Она уже сказывалась в Норвегии. Поэтому я не исключаю, что игроки, может быть, и хотели бы что-то сделать, но физически они уже были не так свежи. А против Аргентины, озверевшие, играть вот так вот, давая столько пространства, это довольно сложно, потому что, ну, это звери. Это звери, они просто в последние, когда им надо, они идут и забивают, и ничего против них не сделать.
14: Скажи, пожалуйста, два мне вопроса, у нас 2:30 до конца. Месси величайший футболист в истории, если выиграет этот чемпионат мира еще раз?
5: Ну, конечно, два чемпионата мира выиграть, это просто фантастика. Человек становится вторым игроком, вернее, не вторым, а шестым игроком в истории чемпионатов мира, который сыграет в третьем финале. Вот. И, соответственно, его форма просто восхищает. В 39 лет выглядит еще более свежим, чем 4 года назад в Катаре. Это, конечно, ну, невероятно круто, при том, что он ведет команду за собой. Но она просто сплоченная, и в Аргентине есть такая история, что в Южной Америке поддерживаются очень такие теплые взаимоотношения, почти семейные. Готовятся барбекю и прочие все дела. То есть есть сплачивающие вещи, которые в культурном коде записаны. И все в этой сборной пашут ради Месси, понимая о том, что 4 года назад он уже привел к титулу, а сейчас может привести еще к одному. И это нормально для них. Они, скажем так, не становятся в ситуации, где их эго затмевает
14: результат.
5: И они могут этим эго пожертвовать ради большой цели.
14: И еще, наверное, последний вопрос, немного не футбольный. Ты считаешь, что этот чемпионат самым политизированным? Там Трамп позвонил Инфантино, аргентинцы вчера плакат вывесили, да, сами игроки. Тоже, да, политическое заявление, по-хорошему, которое должно быть наказано. Но ФИФА, естественно, не хочет портить праздник. И сказали уже, что аргентинцев никак до финала не будут наказывать. Потом это уже будет потом.
5: Но я могу сказать, что этот чемпионат мира вряд ли можно считать только политизированным. Он организован, к сожалению, неудачно. Это я еще мягко сказал. Не забываем про досмотры, не забываем про то, что не пустили на чемпионат мира лучшего африканского арбитра и так далее. То есть этих моментов с организацией, к сожалению, было достаточно много, моментов негативных, поэтому ФИФА надо очень серьезно посмотреть, где они проводят чемпионаты мира и с кем они сотрудничают, потому что, к сожалению, к этому примешиваются, да, и политические моменты, и абсолютно беспрецедентная история с отменой красной карточки футболиста на чемпионате мира, которая влечет за автоматической дисквалификацией, а ему приостанавливают ее во время турнира под каким-то непонятным условным предлогом. Это, конечно, катастрофа полнейшая с точки зрения управления футбольным хозяйством, и думаю, что Инфантино это решение будет стоить еще очень дорого.
14: Спасибо, спасибо большое, Александр Ниценко, комментатор наш коллега, был в прямом эфире Радио России. Я скажу, что еще американцы и ФИФА бабки зарабатывают, вы забыли об этом сказать, поэтому они все для этого и делают.
0: Да,
1: Андрей, это спасибо так. Тебе спасибо большое, Андрей, за интересный разговор. Александру тоже большое спасибо. Передаем в Соединенные Штаты Америки, да, как я понимаю? А, нет, он здесь. Ну что ж, Андрей Кудряшов был с нами.
2: На пути к усыновлению.
9: Ну, приехали туда, пообщались в детском доме немножечко. И Софийка сразу, и обнимашки, и все, и Илья тоже. Но Илья еще тут, нам надо было идти в опеку, документы отдавать, а там же согласие его нужно будет.
2: Подробности истории в программе «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. В эфире программа «Люди и песни».
16: Эта песня ждала своего часа 10 лет. В начале 60-х годов прошлого века певец и композитор Берт Бакарак и его постоянный соавтор поэт Хэл Дэвид сочинили песню под названием «Close to You» – «Рядом с тобой». Бакарак – автор множества шлягеров, таких как «Raindrops Keep Falling on My Head», «Magic Moments», «Walk on By», по его собственному признанию, всегда обладал чутьем на хиты и был уверен, что и его новую песню ждет успех. Сингл с композицией «Close to You» вскоре выпустил популярный певец и актер Ричард Чемберлен. Однако шлягером стала другая песня с этой пластинки «Blue Guitar», а «Close to You» прошла незамеченной.

люди и песни. После того, как песня «Close to You» так и не стала хитом, в исполнении Ричарда Чемберлена Берт Бакарак предложил ее известной певице Дайане Орвик. И снова песня не выстрелила. В течение 10 лет ее исполняло множество артистов, и все напрасно. Наконец, автор отправился к своему приятелю, трубачу, певцу и хозяину звукозаписывающего лейбла «NM Records» Хербу Алперту. Тот тоже отказался записывать песню, однако предложил ее дебютантам, брату и сестре Карпентер, Карен и Ричарду. Этот дуэт из Лос-Анджелеса только недавно подписал с Алпертом контракт. Поначалу Карен категорически не хотела быть солисткой, она предпочитала играть на барабанах. Однако для записи песни «Close to You» Алперт пригласил сессионного барабанщика и буквально заставил Карен спеть. Так композиция «Close to You» стала первым большим хитом в яркой и, увы, недолгой карьере. Карен рано ушла из жизни дуэта «Карпентерс». Мало того, песня является одним из символов 70-х. Бесчисленное количество раз в это время она служила фоном для романтических свиданий и первых поцелуев. Даже герои популярного мультсериала «Симпсоны» Гомер и Мардж знакомятся именно под эту композицию.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в одном из популярных мессенджеров. Вначале злоумышленники отправляют потенциальной жертве большое количество запросов на получение кода подтверждения для входа в приложение. После этого с помощью фейкового фальшивого аккаунта, который имитирует службу безопасности мессенджера, они предлагают человеку перейти по отправленной ссылке якобы для повышения безопасности. И как мы все прекрасно понимаем, если перейти по ссылке, то мошенники получат доступ к вашему аккаунту. Внимание для жителей московского региона. Аферисты стали выдавать себя за сотрудников Мосэнерго и Мосэнергосбыта. Мошенники звонят под предлогом проверки электросчетчиков, перерасчета платежей или даже поздравительных выплат в честь юбилея. Все это для того, чтобы выманить код из СМС, который необходим для доступа к порталу госуслуги. А дальше уже и так понятно, что, получая доступ к личным кабинетам своих жертв, мошенники оформляют на них кредиты и выводят деньги с банковских счетов. Если человек не верит, то к схеме мошенников подключается фальшивый сотрудник Росфинмониторинга, который утверждает, что от имени жертвы отправили деньги на финансирование терроризма, что вызывает дополнительный стресс у жертвы обмана и делает ее более уязвимой для манипуляций аферистов. Например, пенсионерке из Подольска позвонила девушка и представилась работником Минэнерго, Министерства энергетики. Она сказала, что пенсионерка имеет право на льготы при оплате электроэнергии и запросила номер ее СНИЛС. Когда женщина не поверила обману, то через два дня ей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который, ведя долгие переговоры, убедил женщину следовать его указаниям. В результате она перечислила все свои сбережения, взяла несколько кредитов и даже приняла решение о продаже квартиры. Общий ущерб от мошенничества почти 10 миллионов рублей. Стоит помнить, что настоящий сотрудник государственных органов не будет угрожать по телефону, не станет просить предоставить коды из СМС или требовать оплату каких-либо услуг. И не забываем, никакие данные о себе, о своей семье и друзьях не говорим незнакомцам. Ни слова, ни буквы, ни цифры из любого кода, пароля, пуш-уведомления. Не говорим совсем никому, кем бы собеседник ни представился. Не переходим ни по каким ссылкам, ни в электронной почте, ни в мессенджере, ни в соцсети, даже если ее пришлет знакомый человек. Ведь его могут взломать. Вначале уточните по телефону, точно он присылал ссылку вам и для чего. И, наконец, не верим никаким безопасным счетам, таких просто не бывает. Не верим в возможности гарантированной прибыли, гарантии дают только мошенники. Им не слабо предложить все, что угодно, как бы фантастические предложения ни звучало, потому что им никогда не возвращать деньги, и доверие им нужно заслужить буквально на минуты, часы или дни, пока они выманивают все ваши сбережения и убеждают еще взять кредиты, чтобы вы вложились в них как можно больше, и их курс станет богаче. А Центробанк России не может быть гарантом странных приложений псевдоброкеров и не звонит обычным гражданам, потому что работает непосредственно с банками, а не с людьми. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска прорываются к границам ДНР и Харьковской области. Власти предложили способ увеличить доступность детских садов. И политические выборы в США оказались под угрозой внешнего вмешательства. Подробности далее. Украинские войска укрепляют позиции в Славянске. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пуширин в интервью агентству ТАСС. По его словам, освобождение города будет непростым, поскольку противник давно готовился к его обороне и продолжает укреплять позиции. Тем временем российские войска практически вышли к границам ДНР и Харьковской области в районе населенного пункта Студенок. А подступая к последнему рубежу обороны Славянско-Краматорской агломерации, планомерно берут в обхват Веролюбовку. Передовые отряды продвигаются от полностью под контролем Константина в кино Алексеева-Дружковском направлении. С места событий военкор «Вести» Александр Кацюба.
2: Удары по разрозненным группам боевиков ВСУ в Константиновке не прекращаются ни на минуту. Каждый подвал, схрон или руины городских кварталов под особым вниманием штурмовиков 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск. Большинство городских кварталов уже полностью зачищены и контролируются нашими воинами. Передовые отряды 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск развивают наступление на Алексеево-Дружковском направлении, важном рубеже обороны ВСУ всей Славянско-Краматорской агломерации.
1: Тем временем в Сумской области наши войска прочно закрепляются на восточных окраинах Писаревки и западных рубежах Киянице. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Российские военнослужащие выдавливают украинские войска и ведут зачистку местности. Москва так и не услышала от главы МАГАТЭ прямого осуждения киевского режима в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат вновь подчеркнула, что Александр Яковлев был сугубо гражданским лицом и, по сути, стоял на страже ядерной безопасности Европы. Убийство ведущего сотрудника ЗАЭС прокомментировал директор энергообъекта Юрий Чернячук. По его словам, теракт не вписывается ни в какие рамки логики и здравого смысла.
3: Смерть сотрудника, на котором лежит ответственность за обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности такой огромной станции, как Запорожская АЭС, это случай, который не поддается никакой логике, никакому здравому смыслу, никакому объяснению. Весь персонал нашей станции с огромной болью воспринял ту страшную новость, которую мы узнали буквально через несколько минут после совершения этого чудовищного террористического акта.
1: Напомню, главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб позавчера в результате атаки украинского дрона. Вместе с ним смертельное ранение получил его водитель Дмитрий Филиппов. Следственный комитет России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье. Власти борются с ростом продовольственных цен. За ценообразованием пристально будут наблюдать уполномоченные ведомства. Соответствующий закон приняла Госдума. В список контролирующих органов вошли налоговая и антимонопольная службы, Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвитие, уточняют «Известия». Структурам поручили изучить сведения о финансовых потоках компаний и предпринимателей, что сделает прозрачным весь процесс ценообразования. Данная мера позволит мониторить цены по всей цепочке, анализировать причины их роста и при необходимости принимать меры реагирования. Власти предложили способ увеличить доступность детских садов. Ясельные группы можно открывать прямо в многоквартирных домах. С таким предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. В письме на имя министров просвещения и строительства депутат подробно изложила свою идею. Детские сады для малышей можно открывать в пустующих помещениях домов, причем особых затрат капитальное строительство не вызовет. Сроки открытия составляют не годы, а всего лишь месяцы, добавила Буцкая. К тому же группы будут размещаться рядом с домом. Венесуэла выразила благодарность сотрудникам Роспотребнадзора за помощь в ликвидации последствий землетрясения. О контактах с российскими коллегами рассказала ТАСС президент Национального института гигиены имени Рафаэля Ранхеля Луисана Мела. По ее словам, российские специалисты передали высокотехнологичные мобильные лаборатории и в кратчайшие сроки обучили венесуэльских коллег использовать предоставленное оборудование. Группа российских экспертов сейчас направляется для оказания помощи в наиболее пострадавший от землетрясения штат Ла-Гуайра. Тем временем временем число жертв разрушительной стихии перевалило за 4900, почти 18 тысяч лишились крова. США ударили по иранскому городу Бендер-Хамейни. В результате атаки был поврежден мост. Об этом сообщает агентство Фарс. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по Ирану. Агентство Мехр передавало о серии взрывов вблизи иранского города Бендер-Аббас и острова Кешм. Вооруженные силы Катара тем временем отразили иранскую ракетную атаку, сообщило Министерство обороны страны. Ранее об отражении иранских ударов с применением ракет и беспилотников сообщили Бахрейн и Кувейт. Целями Тегерана становятся объекты военной инфраструктуры США, которые расположены в ряде стран Персидского залива. Политические выборы в США оказались под угрозой внешнего вмешательства. Об этом свидетельствует высказывание Дональда Трампа. Американский президент заявил, что система голосования в стране крайне ненадежна и подвержена риску атак. Об этом он сообщил накануне в телеобращении к нации. По убеждению главы Белого дома, у страны есть противники, которые якобы пытаются влиять на американские выборы. К числу недругов Трамп отнес Россию, Китай, Иран и КНДР. Конкретных фактов в пользу влияния стран на выборы в США Трамп не приводит. Новая школа искусств появится в ингушском Малгабеке. Культурный объект возводится в рамках нацпроекта «Семья». Об этом рассказал глава региона Махмуд Али Калиматов. В ней смогут обучаться хореографии и музыке почти 400 детей. Сейчас занятия проводятся в старом здании, которое приспособили для обучения искусству. Школу планируют достроить к концу будущего года. Американская компания Илона Маска SpaceX отложила намеченный на 16 июля запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Причиной стал сбой в системе двигателей во время старта. Об этом заявили в компании. Дата нового старта будет озвучена позже. Напомним, прошлый испытательный старт состоялся в мае. Тогда компания запустила в полет Starship S-39, который стал первым представителем третьего поколения V-3 на ракет SpaceX. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит. События в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 5 российских спортсменов получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщается на сайте организации. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделя Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Тем временем Александр Трусова и Камила Валиева подали заявки на получение нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Стал известен состав российской сборной по художественной гимнастике, которая выступит на чемпионате мира с 12 по 16 августа во Франкфурте на Майне. В индивидуальной программе выступят Ильтерякова, Борисова и Ковшова. В групповых упражнениях Россию представят Барикза, Еремеева, Лавренова, Николаева и Солонская. Новости футбола. Полузащитник Даниил Фомин будет капитаном московского «Динамо» в новом сезоне. Второй капитан – нападающий Константин Тюкавин. Основным голкипером команды будет Андрей Лунев. Об этом сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. «Зенит» сыграет товарищеские матчи с действующим обладателем Суперкубка Китая Шанхай Шэньхуа. Матч пройдет в Шанхае 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Напомню, главным тренером Шанхай Шэньхуа является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил о том, что московскому клубу требуется усиление в каждую линию. Все списки были поданы в спортивный отдел. Дальше их работа. Ждем информацию со дня на день о том, как продвигаются переговоры. Надеюсь, в ближайшее время трансферы будут на вход, отметил Игдисамов. Теннис. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в

морозами. В Туле сегодня 20-22, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня днем 23-25 градусов. В Москве малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 23 градусов. Сейчас в Москве...

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть 12, заключительная.
1: Утро наступило гораздо раньше, чем он думал. Ему казалось, что он недолго лежал, но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора и Ивана Ивановича не было. В номерке было прибрано, светло, уютно, и пахло отцом Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков. Дома он делал из васильков крапила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь. Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся.
2: Как хорошо, что я не на тюке, что кругом все сухо и чисто, и на потолке нет грома и молнии. Вставать, скорее вставать.
1: Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное. От вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которые смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачевую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок, и на пороге показался отец Христофор в своем цилиндре с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя, старики, только что вернувшие из церкви, всегда испускают сияние. Он положил на стол, молясь, просфору и какой-то сверток.
3: Бог милости прислал. Ну, как здоровье?
2: Теперь хорошо.
1: Егорушка поцеловал отцу Христофору руку.
3: А, слава Богу. А я из обедни. Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить. Я не пошел. Ой, не люблю по гостям позаранку ходить. Бог с ними.
1: Отец Христофор снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб.
3: Вот шел мимо живорыбной лавки и купил. В будень нечего роскошествовать-то. Да подумал, дома болячий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая.
1: Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой. Отец Христофор намазал икру на ломтик хлеба и подал Егорушке.
3: Кушай, кушай. Теперь кушай и гуляй. А настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть. А где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, что все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал. А иной про Петра Могилу знает, а не может про Луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать. Выучись по латыни, по-французски, по-немецки, ну, географию, конечно, историю, богословие, философию, математику. А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись, да благодати набирайся, а уж Бог укажет,

0: кем тебе быть? Доктором ли? Судьей ли? Инженером ли?
1: Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры и положил его в рот.
0: Апостол Павел говорит: «Научение странно и различно, не прилагайтеся». Конечно, если чернокнижие, боесловие или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. Ты соображайся. Святые апостолы говорили на всех языках. И ты учи языки. Василий Великий учил математику и философию. И ты учи. Святый Нестор писал историю. И ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся.
1: Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.
0: О, хорошо. Ух, я по-старинному обучен. Многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Ну, например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании, скажешь что-нибудь по-латински, или из истории, или философии, а людям и приятно. Да и мне самому приятно. Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге. Все прочие священники стесняются. А я с судьями, с прокурорами, да с адвокатами за панибрата. По ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю. Им приятно. Так-то вот, брат, учение – свет, а не учение – тьма. Учись. Оно, конечно, тяжело. В теперешнее время учение дорого обходится. Мамика твоя вдовица, пенсии живет. Ну да ведь Иван Иванович будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся. Только ты смотри, Георгий, Боже, тебя сохрани. Не забывай матери и Ивана Ивановича. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученый, не дай Бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе.
1: Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус. Он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь и вошел Иван Иванович. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай.
2: Ну, со всеми делами справился. Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна. Так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет. Сейчас посмотрю адрес. Где-то у меня ее письмо. В бумажнике, кажется. А, вот оно. О, как измялось-то. Ну вот. Малая Нижняя улица Настасьи Петровны Тоскуновой в собственном доме. Надо будет пойти поискать ее.
0: А что же? И поищите. Бог в помощь. Поищите.
2: Хлопоты.
1: Вскоре после чаю Иван Иванович и Егорушка уж выходили из подворья.
2: Вот хлопоты. Привязался ты ко мне, как репейник. И ну тебе совсем к Богу. Вам учение да благородство, а мне одна муха с вами.
1: Когда они проходили двором, то вазов и подводчиков уже не было. Все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка. Возле нее стояли гнедые и ели овес.
3: Прощай, прощай, бричка.
1: Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь.
2: Вон городовой. Надо у него спросить. Эй, где малая нижняя улица, не подскажете ли? Эва, она далече. Туда, к выгону.
1: На пути попадались навстречу извозчичьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до малой нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот. Иван Иванович обратился к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке.
2: Скажите, пожалуйста, где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?
4: Тоскуновой? Да никакой тут Тоскуновой нету. Может, Тимошенко?
2: Нет, Тоскунова.
4: Да извините, Тоскуновой нету.
1: Иван Иванович пожал плечами и поплелся дальше.
4: Да не ищите. Говорю, нет, значит, нету.
5: Семечки, подсолнухи, мед!
2: Послушай, тетенька, где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?
5: О, да не ж Настасья Петровна теперь в своем доме живет. Господи, уж годов 8, как она дочку выдала и дом свой взять отказала. Там теперь зять живет.
2: А где она теперь живет?
5: Да уж она давно на квартире живет. Уж годов 8, как свой дом зятю отказала. Ну что вы?
2: Где же ее квартира?
5: А, где? Идите все прямо, прямо, прямо. Вот как пройдете красненький домичек, там на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третьи ворота справа.
1: Иван Иванович и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями. Правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением. Левая покосилась назад, во двор. Ворота же стояли прямо, и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иванович отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В 100 шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина с засученными рукавами и с поднятым фартуком стояла среди двора и сыпала что-то на землю.
6: Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Сюда, мои хорошие, сюда. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып.
1: Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором. Все рыжие собаки лают тенором.
6: Кого вам?
2: Здравствуйте! Пошла, фу. Скажите, пожалуйста, здесь ли живет Настасья Петровна Тоскунова?
6: Здесь. Она что вам?
1: Иван Иванович и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их.
6: На что она вам?
2: Да может, вы сами, Настасья Петровна?
6: Ну, я.
2: Очень приятно. Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат Иван Иванович. Вы ведь у нас в городе и родились. И замуж выходили.
1: Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Ивановича, как бы не веря или не понимая. Потом вся вспыхнула и всплеснула руками.
7: Ольга Ивановна! Голубушка моя родная! Ох, батюшки, ой, ох, батюшки! Ты что ж я как дура стою-то, а? Ангельчик, ты мой хорошенький! Ты мой хорошенький! Господи, боже мой, маленький сыночек! Вот радость-то! Ой-ой-ой! Ой, с совсем мать, ну чистая мать. Что ж вы на дворе стоите, а? Пожалуйте, пожалуйте в комнаты.
1: Она поспешила к дому. Гости поплелись за ней и вошли в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками.
7: У меня не прибрано. Ах, Матерь Божья! Василиса, поди хоть ставни-то отвори! Ой, ангельчик мой! Красота моя неописанная! А я и не знала, что у Олечки такой сыночек! Ой-ой-ой, ты мой хороший!
1: Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иванович пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку. Тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом, и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко.
3: «Как тебя звать?»
1: Девочка пошевелила губами и сделала плачущее лицо.
3: «Катька».
1: Это значило «Катька». А в зале тем временем Иван Иванович беседовал с хозяйкой, стараясь говорить как можно тише.
8: «Он у вас будет жить, если вы будете такие добрые, а мы вам будем по 10 рублей в месяц платить. Он у нас мальчик небалованный, тихий».
7: «Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иванович. 10 рублей деньги хорошие. Ага. Да ведь чужого-то ребенка брать страшно. Вдруг заболеет или что?»
1: Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иванович уже стоял со шляпой в руках и прощался.
8: «Что ж, значит, пускай теперь остается у вас. Прощайте, оставайся, Егор. Не балуй ту, слушайся, Настасью Петровну. Прощай, я приду еще завтра».
1: И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и заплаканная стала собирать на стол. Через 3 минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи. А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей. В печке кричал сверчок, и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила в полголоса, и то и дело от волнения роняла наперсток. А Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно,

0: Вот выйди в коридорчик и возьми там на окне цыпленка. Он тарелкой накрыт. Не стесняйся, мой ангельчик. Договорились?
1: Договорились.
0: Вот и хорошо.
2: На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и отец Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иванович, очень спешивший, махнул рукой.
3: Некогда нам с щами да с сахарами. Мы сейчас уйдем.
2: Перед прощанием все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа. Иван Иванович поднялся и стал прощаться. С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел и грустно улыбнулся.
3: Ну, значит, ты остаешься. Смотри же, учись. Не забывай матери. И слушайся Настасью Петровну. Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.
2: Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. Отец Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Учись, трудись, брат. Ну, ежели помру, поминай. Вот, прими от меня гривенничек.
2: Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком.
3: Я, Настасья Петровна, уже подал в гимназию прошение. 7 августа вы его на экзамен сведете. Ну, прощайте. Оставайтесь с Богом. Прощай, Егор.
5: Да вы бы хоть чайку покушали.
3: Некогда нам уж, простите. В другой раз.
4: Храни вас Господь.
2: Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и отец Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было. И от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнаты. Когда он выбежал за ворота, Иван Иванович и отец Христофор, помахивая первой палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито. Он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него. Какова-то будет эта жизнь.

Вы слушали радиоспектакль «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Кузьмичев, Валерий Баринов, отец Христофор, Лев Дуров, Моисей Моисеевич, Валентин Гафт, Роза, Ольга Остроумова, Соломон, Борис Репетур, Пантелей, Юльен Балмусов, Дымов, Александр Груздев, Кирюха, Дмитрий Филимонов, Емельян, Владимир Левашов, Вася, Александр Вдовин, Степка, Прохор Чеховской, Звонок, Михаил Васьков, Варламов, Николай Денисов, Старуха, Наталья Литвинова, Дениска, Денис Сарайкин, Торговка, Ольга Голованова, Настасья Петровна, Елена Харитонова. В эпизодах принимали участие артисты Вячеслав Шолохов и Олег Семисынов. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов.

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Думаю, многие из вас уже проснулись и бодро собираются на работу. Но наверняка есть и такие, кто в очередной раз переставляет будильник на 10 минут и сладко засыпает. Увы, заставить себя делать гимнастику при полном отсутствии тонуса – задача невыполнимая. Но выход есть. Для слушателей Радио России специалист в области спортивной медицины и лечебной физкультуры, доктор медицинских наук, профессор Ирина Николаевна Макарова разработала комплекс несложных упражнений, которые выполняются прямо в постели. Да-да, вы не ослышались. Вылезать из-под одеяла не обязательно. Это так называемая переходная гимнастика, которая адаптирует организм к активной физической нагрузке после неподвижности. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Вам сегодня даже с постели подниматься нет необходимости. Вот это я понимаю гимнастика. А ведь с нее врачи рекомендуют начинать каждый день. Выполнять гимнастику мы будем лежа на спине с подушкой под головой. Вот только вместо обычной пышной подушки подложите под голову маленькую. Если у вас есть какие-либо заболевания, перед тем, как делать гимнастику, проконсультируйтесь с врачом. Начали! Лягте на спину, выпрямите ноги, руки держите вдоль туловища. На вдохе на счет раз поднимите прямые руки и перенесите их за голову. Тело вытягивается в струнку. Тянемся носками и пальцами рук в противоположные стороны, как бы растягивая себя в длину. На счет два медленно переносим руки в исходное положение. Расслабляемся. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Отлично! Это простое упражнение помогло нам бережно растянуть мышцы рук, ног и передней поверхности тела. А теперь давайте растянем мышцы задней поверхности туловища. Лежим на спине, держим руки вдоль тела. На счет раз делаем вдох. Одновременно прижимаем подбородок к груди, тянем носки на себя, а пятки от себя. На счет два расслабляемся на выдохе. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Продолжаем занятие лежа на спине. Руки держим вдоль туловища. На счет раз сожмите пальцы рук в кулаки. На счет два их разожмите. Одновременно сгибайте и разгибайте стопы. Делайте это упражнение, не торопясь. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Замечательно. Теперь поменяем исходное положение. Согните ноги в коленях. Стопы не отрывайте от кровати. Сделаем дыхательное упражнение. На счет раз на вдохе выпячиваем брюшную стенку. На счет два выдыхаем. При этом брюшную стенку слегка втягиваем. Повторяем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Отлично. А теперь сделаем знакомое всем упражнение «Велосипед». Исходное положение – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях. Дышим произвольно. Крутим педали 10 раз, держа ноги на весу. Поехали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остановка!

0: Замечательно! А вот теперь встать будет не проблема. Мы к этому уже готовы. Завершая гимнастику, выполните ходьбу на месте. Поднимите руки через стороны вверх. Глубоко вдохните и затем, медленно опуская руки, сделайте 3-4 пружинящих выдоха. Замечательно! Вот теперь вы готовы активно провести день. Передаю микрофон Лене. Отчего и почему?
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Параллельно с официальными исследованиями в области антивозрастной терапии развивается движение биохакинга. Людей, которые пытаются замедлить старение самостоятельно с помощью экспериментальных методов. Они проводят опыты на себе, пытаясь снизить биологический возраст с помощью технологий, препаратов и особых режимов жизни. Один из самых известных биохакеров сегодня – Брайан Джонсон, предприниматель из США. Он запустил проект Blueprint, в рамках которого команда врачей постоянно измеряет сотни биомаркеров его организма. Джонсон принимает десятки добавок, соблюдает жесткий режим сна, питания и тренировок и регулярно проходит медицинские процедуры – от плазменной терапии до экспериментальных методов восстановления тканей. Другой известный пример – Дэйв Эспри, один из популяризаторов самого термина «биохакинг». Он экспериментировал с криотерапией, ноотропами, экспериментальными диетами и технологическими методами улучшения когнитивных функций. Его подход основан на идее, что тело можно оптимизировать как сложную систему. Есть и более радикальные эксперименты. Американская исследовательница Лиз Пэриш, например, стала известна после попытки протестировать на себе генную терапию, направленную на активацию теломеразы. Фермента, который может влиять на клеточное старение. Этот эксперимент вызвал большой спор в научном сообществе, поскольку проводился вне традиционных клинических испытаний. Еще один заметный участник движения – предприниматель Сергей Янг, который инвестирует в технологии долголетия и популяризирует идею активного продления жизни. Он продвигает стратегии профилактики старения, основанные на контроле биомаркеров и технологическом мониторинге здоровья. Многие методы, которые используют биохакеры, находятся на границе науки и эксперимента. Часть из них основана на перспективных исследованиях, но долгосрочные последствия для организма остаются неизвестными. Один из самых обсуждаемых биохакерских методов сейчас – это прием синолитиков вне клинических исследований. Некоторые биохакеры используют комбинации препаратов, которые должны удалять стареющие клетки. Эти вещества изучаются в научных лабораториях, но их самостоятельное применение связано с риском для иммунной системы и обмена веществ. Другой популярный эксперимент – инъекции факторов роста или плазмы крови. Интерес к этому методу возник после исследований на животных, где кровь молодых особей улучшала регенерацию тканей у старых. На основе этой идеи появились процедуры так называемой молодой плазмы. Однако клинические данные пока противоречивы. Также в биохакинге активно обсуждается генная терапия омоложения. Некоторые энтузиасты пытаются экспериментировать с методами активации теломеразы или эпигенетического перепрограммирования клеток. Эти технологии находятся на разных стадиях исследований и требуют строгого контроля безопасности. Есть и менее радикальные, но все равно спорные практики. Экспериментальные режимы голодания, длительные холодовые воздействия, высокие дозы добавок и гормональных препаратов. Объединяет все эти подходы одно – они рассматривают старение как биологический процесс, который можно измерять и постепенно менять. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: На правах рекламы.
5: Здравствуйте! Как все-таки приятно каждое утро просыпаться полным сил и с улыбкой на лице. Это легко удается тем, кто хорошо высыпается, не болеет и чей кишечник работает четко, как часы. Но, к сожалению, если пищеварение дает сбой, возникают запоры, и это становится системой, привычное состояние меняется. Появляется тяжесть, апатия, дискомфорт. Я в таких случаях чувствую себя вялой и разбитой весь день. Как наладить регулярность стула и сделать это безопасно для здоровья? Обсудим с гостем студии, специалистом по здоровому образу жизни Светланой Лихачевой. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Знаете, что самое опасное и неприятное в запорах?
5: Нет, что именно?
6: Это то, что мы их недооцениваем. Люди думают, что это ерунда. Ну, подумаешь, запор. Выпил слабительное и забыл до следующего раза. А это не так. Опорожнение кишечника – это сложно организованный процесс, в котором участвует не только сам кишечник, но и миллионы его ворсинок, пищеварительные железы, нервные рецепторы, сфинктеры и даже мозг. Только представьте, у кишечника есть даже своя нервная система. А если у вас в кишечнике запор, значит, в системе неполадки и мозг работает ненормально, и наоборот.
5: Запор – это всегда куча проблем. Как будто носишь с собой какую-то невероятную тяжесть, устаешь от этого, начинаются боли, колики, проблемы с аппетитом, изо рта пахнет, изжога, вздутие и так далее.
6: Это только вершина айсберга. Доказано, что хронические запоры увеличивают шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний минимум на 23%. Представьте, сколько токсичных масс скапливается в кишечнике. Они твердеют, распирают ткани, давят на органы, формируются каловые камни, отсюда геморрой, трещины, а еще идут и гнилостные процессы. Это значит хроническая интоксикация, размножение патогенных бактерий, который может привести к воспалениям, патологиям, вплоть до кишечных дыр.
5: Так можно и в хирургии оказаться.
6: Конечно, можно, поэтому лучше этого не допускать. Но даже если не брать крайности, из-за непроходимости кишечника постепенно перестает работать моторика, а значит проблема будет только усиливаться. Может выработаться синдром ленивого кишечника, и вот тогда уже наладить правильное пищеварение станет в разы сложнее. При хронических запорах нарушаются обменные процессы. Клетки недополучают питание, угасает синтез пищеварительных ферментов и возникают сбои при передаче нервных импульсов. Все это может вести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу и гормональному сбою. Могут возникать аллергии, головные боли, тахикардия, страдает печень, желчевыводящие пути. А у пожилых людей это может стать причиной развития деменции и старческого слабоумия. Я уже не говорю про иммунитет.
5: Одним словом, запор – это стартовая площадка для самых разных болячек, правильно? И не обязательно связанных с кишечником.
6: Конечно. Поэтому запускать ситуацию нельзя ни в коем случае и решать проблему комплексно. Недостаточно выпить слабительное или сделать микроклизму. Вы прочистите кишечный засор один раз. Здесь и сейчас. Но причины и последствия останутся, и в следующий раз запор будет лишь сильнее. Поэтому важно и нужно восстанавливать все функции кишечника. Пищеварение, перистальтику, микрофлору. Надо заживить поврежденные участки слизистой, рецепторы, железы. Вот тогда запоры уйдут навсегда, потому что вся пищеварительная система и весь кишечник будут работать правильно.
5: А что предлагает современный рынок?
6: Ну, во-первых, есть немедикаментозные методы, это клизмы и определенные виды гимнастики. Есть и физиотерапия, которая тоже не всегда подходит. Но обычно все эти вещи используют в комплексе с лекарствами. И здесь без консультации врача действовать опасно. Существует много видов химических слабительных. Гастропротекторы, которые должны защищать кишечник от повреждений. Энтеросорбенты для очищения. Про и пребиотики для микрофлоры, которые нам тоже предлагают повсюду. Есть даже прокинетики. Это очень сильные вещества с кучей побочек, которые обычно используют, когда уже ничего не помогает. Разобраться в этом самостоятельно простому человеку невозможно, поэтому люди экспериментируют самостоятельно. Отсюда как минимум отсутствие результата, как максимум еще большие проблемы.
5: Получается, все на свой страх и риск. А какие последствия будут, неизвестно. А ведь запоры – это бич в первую очередь пожилых людей, так? А значит, и рисков больше.
6: Но запоры бывают даже у детей. И рано или поздно с этой проблемой может столкнуться каждый. А с возрастом, к сожалению, возникают дополнительные причины для запоров. Так, среди тех, кто старше 65 лет, на запоры жалуются более 60% людей. А среди тех, кому исполнилось 80, уже почти все. И это понятно. Естественный обмен веществ замедляется, вырабатывается меньше коллагена, мышцы теряют тонус, а значит и перистальтика ухудшается. Неправильное питание приводит к нарушению микрофлоры, это тоже не улучшает ситуацию. Меньше пищеварительных ферментов, меньше движения, меньше смазывания, и запоры возникают все чаще.
5: Значит, и поддержка нужнее.
6: Конечно. Причем поддержка бережная, безопасная. Чем мы старше, тем больше хронических болячек и тем больше лекарств, а это химическая нагрузка на организм. Она тоже может провоцировать сбои в работе кишечника, поэтому надо ему помогать, поддерживать, чтобы кишечник не ленился, а клетки получали питание и могли восстанавливаться.
5: Что может комплексно поддержать пищеварение и позволить сохранить качественную работу кишечника без химии и вреда для здоровья?
6: Да, для этого существуют натуральные продукты, направленные на поддержку правильного функционирования всей пищеварительной системы. Меня, например, заинтересовала разработка наших ученых из Пущино. Они предлагают многофункциональный гель полного цикла. Гель называется «Дезапорин». Это не отдельное слабительное или гастропротектор. Это целый комплекс активных природных веществ в одной банке, который проверен, сбалансирован и подобран таким образом, чтобы поддержать здоровье кишечника, не оставляя запорам ни единого шанса. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин. Звоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Дезапорин подарит легкость, комфорт и красоту.
5: А из чего делают этот гель?
6: Дезапорин – это живой молекулярный гель из диких водорослей фукус, которые собирают вручную на Белом море. Дезапорин – это не только уникальное сырье, это еще и запатентованная технология производства без химических реагентов, высоких температур и спирта. Благодаря этой технологии наши ученые расщепляют каждую клетку водоросли на молекулы нужного размера, точно такие же, как в дикой природе. Потом добавляют к нему органические масла, субстанции, экстракты, а также витамины, макро- и микроэлементы, и в результате получают молекулярный гель, в котором собраны все необходимые вещества для оздоровления организма. И это не слабительное, не гастропротектор, не прокинетик и не пребиотик. Дезапорин – это комплекс полного цикла. Открыл банку дезапорина, и не надо никуда идти, еще что-то подбирать, рисковать, думать, составлять самодельные комплексы. Все есть, все здесь, все в одной банке. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин.
5: Хорошо, а тогда давайте по пунктам.
6: Во-первых, благодаря сразу нескольким компонентам происходит послабляющее действие. Содержимое кишечника выводится мягко, бережно, без напряжения. Во-вторых, гель обволакивает стенки желудка и кишечника тонкой микропленкой, оказывая защитное действие. Также в дезапорине есть те самые вещества для микрофлоры, пребиотики, которые дают пищу для роста полезной микрофлоры кишечника.
5: А есть ли что-то в дезапорине, что может поддержать перистальтику кишечника?
6: В дезапорине есть специальные компоненты и даже целый индийский комплекс с прокинетическим эффектом. То есть это такие вещества, которые поддерживают регуляцию перистальтики кишечника и обеспечивают естественную работу мышц, продвигая пищу по кишечнику. Причем в дезапорине они только натуральные. Ну и кроме того, в составе геля множество питательных веществ, необходимых для слизистой кишечника. Это помогает создать условия для активной регенерации клеток.
5: Получается, дизопарин поддерживает всю пищеварительную систему комплексно?
6: Да, и это важнейшее преимущество. Вам не надо собирать коллекцию из разных средств, гадать об их совместимости. Разработчики дизопарина уже скомпоновали все, что нужно, в одной банке. Не ставьте на себе эксперименты. Выберите природную, а значит безопасную заботу о кишечнике с гелем дизопарин. Позвоните и получите дизопарин в подарок. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дизопарин.
5: Отлично. Теперь не надо ничего искать, сочетать несочетаемое. Все в одной банке. А главное, принимать дизопарин очень легко. В 2 ложках геля в день весь необходимый комплекс натуральных компонентов для качественной работы кишечника, а значит регулярного стула. Теперь можно выдохнуть с облегчением.
6: Верно. Я бы сравнила дизопарин с современной строительной техникой. Знаете, почему сейчас в городах так быстро и легко строят метро? Потому что используют многофункциональный землепроходческий щит полного цикла. Это такая машина, которая не просто тоннель роет, но сразу и кабель кладет, и рельсы, и стены укрепляет, и так далее. Так вот, дизопарин действует комплексно, как эта машина. 2 ложки дизопарина поддерживают ваш желудочно-кишечный тракт во всех направлениях. И размягчает содержимое, и смазывает стенки кишечника, и стимулирует его рецепторы и перистальтику. Ну и, конечно же, плавно, легко и без повреждения слизистой выводится все лишнее. А когда кишечник работает четко, без задержек и отклонений, тогда и жизнь становится легкой и комфортной.
5: Удивительно, что можно за один прием получить так много пользы.
6: А главное, дизопарин – это готовое решение для вашего кишечника. Вам не нужно больше страдать и терпеть, экспериментировать и рисковать. Живите без запоров с гелем дизопарин. Позвоните и получите дизопарин в подарок. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дизопарин. Дизопарин подарит легкость, комфорт и красоту.
5: Будьте здоровы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер «Говорит с режиссером». Программа вторая.
7: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
2: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы. Те самые пластинки, те самые сказки.
8: Кто это?
9: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
10: Какой такой колобок?
2: «Веселый колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
11: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
12: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
2: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Пункт управления БПЛА противника уничтожен на Краснолиманском направлении. Драгметалл на сумму 23 миллиона рублей вынесли грабители с Норильского завода. Трамп обвинил Китай в попытке вмешаться в президентские выборы. Подробности далее. Расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления тяжелыми ударными дронами ВСУ на Краснолиманском направлении. Как сообщили в Минобороны, в ходе воздушной разведки были вскрыты координаты цели, после чего оператор преодолел систему помех и произвел точный пуск. Удар привел к детонации боекомплекта и горюче-смазочных материалов. Одновременно на том же направлении расчеты FPV-дронов уничтожили наземные роботизированные комплексы противника, с помощью которых ВСУ пытались доставить на позиции продовольствия, боеприпасы и топливо. В Госдуме снова призвали поддержать отцов новорожденных. Депутаты предлагают предоставить папам сразу после рождения ребенка 5-дневный оплачиваемый отпуск. Таким образом, законодатели настаивают на пересмотре нынешнего законодательства, которое разрешает по такому случаю взять отпуск, правда, за свой счет. Ранее парламентарии уже поднимали вопрос о возможности предоставить отцам право на 14 дней оплачиваемого отпуска в течение 3 месяцев с рождения малыша. Черногория может ввести визы для россиян уже этой осенью. На данный шаг государство пошло из-за требований Евросоюза на пути вступления в Евроблок, в который Черногория пытается войти последние 18 лет. Сейчас россияне с действующим загранпаспортом могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. Однако уже с октября правила въезда изменятся, причем не только для россиян, но и граждан Беларуси, Турции, Китая, стран Ближнего Востока и других государств. По данным статистического ведомства Монстат, в прошлом году на российских туристов пришлось более 16% иностранных гостей в Черногории. По этому показателю наши граждане заняли 2-е место после туристов из Сербии. Драгоценный металл на сумму 23 миллиона рублей вынесли воры из завода в Норильске. Уникальное преступление раскрыли красноярские полицейские. На одном из предприятий 3 преступников тайно вывозили вещество, которое содержало высокотехнологичные металлы – платину, палладий, золото, серебро, родий и иридий. Для конспирации воры использовали заводские трубы. По коммуникациям удалось вынести в общей сложности 21 килограмм металла. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону. Подозреваемые уже задержаны. В отношении грабителей возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей. 7 человек погибли, 9 пострадали из-за атаки США по Бендер-Хамейни, передают агентство ФАРС. По его информации, спасательные службы и медицинский персонал оказывают помощь раненым. Движение между городами Бандер-Аббас и Ларс восстановлено с ограничениями. Водителям рекомендуется избегать поездок по этому маршруту. Ранее агентство сообщило о нанесенных американцами ударах по городу Бендер-Хамейни. В результате атаки были повреждены 2 моста. В свою очередь, армия Ирана сообщила об ударах дронами по воздушной базе США в Бахрейне. Там располагались вертолеты и разведывательные самолеты противника, передают агентство ТАСНИМ. По его информации, атака была произведена в рамках операции «Молния» против военных баз США на Ближнем Востоке в ответ на действия американских войск в Иране. Президент США Дональд Трамп выступил с резким обвинением в адрес Китая и собственных спецслужб. В обращении к нации он заявил, что Пекин делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию в 2020 году, а также попытался повлиять на промежуточные выборы в 2018. По словам Трампа, китайская стратегия была направлена на подрыв доверия американцев к действующему президенту. Однако самая серьезная претензия коснулась внутренней кухни Вашингтона. Трамп обвинил сотрудников разведки в намеренном сокрытии этих фактов. Он подчеркнул, что ни ему, как главе государства, ни Конгрессу не доложили о масштабном иностранном вмешательстве. Те, кто должен был бить тревогу, предпочли молчать, оставив президента и страну беззащитными перед внешней угрозой. Илон Маск назвал причину неудавшегося старта ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. По словам основателя компании, в последний момент возникли проблемы с двигателями. Маск выразил надежду, что следующая попытка запуска состоится через несколько дней. Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс. Но вот о том, что американцы уже бывали на Луне, напомнил необычный лозунг. тот, который выставили на аукционе Сотбис. Желающим предлагали купить флаг СССР. Атрибут якобы побывал на Луне на борту Аполлона-11. Алое полотно размером 10 на 15 сантиметров принадлежало астронавту Базу Олдрину. На правом верхнем углу предмета есть надпись «Побывал на Луне на борту Аполлона-11» и подпись Олдрина. В прилагаемом к артефакту письме астронавт написал, что советский флаг побывал на Луне на борту командного модуля «Колумбия». В июле 1969 года я высадился на Луну в составе экипажа. Как жест дипломатии я решил лично взять с собой этот советский флаг, а как жест доброй воли между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Изначально за флаг просили минимальную сумму в 7 тысяч долларов, однако в процессе торгов лот поднялся в цене до максимальных 102 тысяч долларов. Имя покупателя флага с космической историей осталось в тайне. Сегодня в столице установится сухая и солнечная погода, однако температура по-прежнему будет не добирать до климатической нормы. С прогнозом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня инициатива в атмосфере останется за юго-восточным крылом скандинавского антициклона, благодаря чему в столице сохранится солнечная, сухая погода, ветер северный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 20-23. Показания барометра будут меняться мало, составит 749 миллиметров ртутного столба.
1: Между тем, синоптики прогнозируют осадки в начале следующей недели. Дождливую погоду принесет надвигающийся на столицу циклон. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Пятикратный победитель чемпионата России по футболу Алексей Сутармин подписал контракт с воронежским «Факелом». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 32-летним полузащитником рассчитано на один год. В минувшем сезоне он выступал за самарские «Крылья Советов». Грозненский «Ахмат» обыграл «Аджман» из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 1-0 в заключительном контрольном матче перед стартом чемпионата России по футболу. Мяч забил Эральд Максути. В другом поединке дня махачкалинская «Динамо» сломила сопротивление петербургского «Динамо» 3-1. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Бостоне. Он во втором круге был сильнее итальянца Андреа Пеллегрино со счетом 7-6, 6-7, 6-3. Теперь встретится с аргентинцем Себастьяном Баесом. Вратарь Иван Просветов в результате обмена перешел из столичного ЦСКА в «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба омского клуба континентальной хоккейной лиги. Контракт с 27-летним россиянином рассчитан на один год. В обмен на Просветова армейцы получили 18-летнего нападающего Максима Склокина. Тем временем вратарь Андрей Мишуров перебрался из «Авангарда» в тольяттинскую «Ладу», а мячи за 24-летнего голкипера получили денежную компенсацию. Казанский баскетбольный «Уникс» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Дмитрием Узинским. Минувший сезон 33-летний россиянин провел в петербургском «Зените». 8 очков, 9 подборов, 1 результативная передача, 1 перехват и 1 блокшот российского центрового Владислава Голдина не спасли «Майами Хит» от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против «Торонто Репторс» со счетом 90-99. 25-летний россиянин вышел в стартовые пятерки и провел на паркете 27 минут. Как сообщают североамериканские СМИ, Голдин в ближайшее время подпишет с Майами новый двусторонний контракт. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 24-26 градусов. Во Владивостоке 25-27. В Иркутске 26-28 без осадков. В Вологде от 20 до 22 градусов. В Сыктывкаре 18-20. В Кирове 19-21 пройдут дожди с грозами. В Самаре 19-21 кратковременные осадки. Во Владимире и Ярославле 20-22 градуса. В Краснодаре 28-30.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. В студии Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова. Всем, кто слушает нас, доброе утро. Сегодня 17 июля, пятница. Солнце взошло в 3 часа 32 минуты, зайдет за горизонт в 21 час 20 минут. Долгота дня 17 часов 48 минут. Луна в первой четверти в созвездии Девы. По прогнозу синоптиков, сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами порывы 13-16 метров. Температура воздуха по области днем ожидается плюс 19, плюс 24. Ночью по области плюс 6, плюс 11. В Вологде днем до 22 тепла, ночью 8-10 градусов выше нуля. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба на уровне нормы. Далее новости с выпуском Никиты Ершов.
1: Доброе утро. С 17 июля нефтяные компании восстановят объемы поставок топлива в область до плановых значений. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Он отметил, что благодаря совместной работе меры по увеличению поставок бензина дали результат. Очереди на АЗС сокращаются. Отдельно губернатор поблагодарил сотрудников госавтоинспекции и волонтеров, которые помогают регулировать движение и обеспечивать порядок на автозаправочных станциях. Памятник участникам Октябрьской революции и Гражданской войны демонтировали в Вологде. Все работы выполнены в строгом соответствии с законодательством. После прохождения необходимых согласовательных процедур с Министерством культуры демонтаж выполнил лицензированный подрядчик. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Глава региона подчеркнул, что историческую ценность представляют барельефы памятника. Они будут отреставрированы и экспонированы отдельно. Сам монумент объектом культурного наследия не является. Теперь специалисты приступят к археологическим исследованиям. После их завершения начнется следующий этап благоустройства площади революции. Памятник будет перенесен в парк 50-летия октября. Вологодский подросток перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей. По данным полиции, молодому человеку позвонил неизвестный, который представился сотрудником магазина и сообщил, что на имя подростка оформлена доставка. Для получения посылки необходимо назвать код из СМС. Молодой человек выполнил просьбу. Спустя несколько минут ему вновь позвонили. Мошенники, представляясь сотрудниками силовых ведомств и государственных учреждений, убедили юношу, что неизвестные пытаются перевести денежные средства со счетов его отца в другую страну, а семью могут привлечь к уголовной ответственности за финансирование противоправной деятельности. Чтобы избежать негативных последствий, мошенники потребовали задекларировать все имеющиеся дома наличные деньги. Следуя инструкциям преступников, потерпевший приехал в дом отца, открыл сейф, забрал наличные и коллекционные золотые монеты. После этого, по указанию преступников, он отправился в один из торговых центров, где через банкомат несколькими операциями внес все наличные на указанные счета. Только на следующий день, после разговора с родителями и сотрудниками полиции, молодой человек понял, что стал жертвой мошенников. Приемная кампания в медицинских колледжах области продлится до 10 августа. Для абитуриентов доступны учебные заведения в Вологде, Череповце и Великом Устюге. В них представлены специальности лечебное, сестринское и медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика, ортопедическая стоматология. Форма обучения очная и заочная. Подробная информация и правила поступления размещены на сайтах образовательных учреждений. Фестиваль петербургской культуры пройдет в Вологде 18 июля. Мероприятие начнется на Кремлевской площади в 11 утра. Фестиваль откроют губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор области Георгий Филимонов. Запланированы выступления артистов и коллективов из Санкт-Петербурга, мастер-классы, интерактивные площадки, презентация блюд петербургской кухни. На главной сцене выступят государственный ансамбль танца «Барыня», ансамбль «Бисквит», джазовый коллектив «Невский джаз», оперные певцы и эстрадные солисты.

0: артисты северной столицы. Фестиваль народного творчества «Песни над Суханой» пройдет в селе Шуйское. Праздник состоится в день Междуреченского округа 18 июля. Основной площадкой станет центральный сквер. Также на площади Свободы будет работать ярмарка. Свои изделия представят мастера народных промыслов и художники, как местные, так и из других округов. Свои программы готовят Междуреченский музей, библиотека, а в Центре культурного развития вечером состоится концерт. Также в этот день, 95-летие, отметит районная газета «Междуречье». Праздник лодки и гастрономический фестиваль «Уха с секретом» пройдут в Устье на предстоящих выходных. Гостей ждут в селе 17 и 18 июля. В конкурсе лодочников будут участвовать 6 мастеров и 5 детских команд. Также зрители смогут увидеть, как готовится самая вкусная уха и даже поучаствовать в ее приготовлении. Для любителей блинов пройдет отдельный фестиваль, а на берегу Кубины организуют конкурс рыболовов. В рамках Дня Усть-Кубинского округа состоятся ярмарка, фестиваль народной музыки и многое другое. Марафон народных плясок «Метелица» пройдет в Нюксенице. Гостей ждут 17 июля на площадке Нюксенского центра традиционной народной культуры. Участники смогут не просто наблюдать, а стать частью праздника, прочувствовать энергию традиционного веселья и передать ее близким. Организаторы приглашают прийти всей семьей и позвать друзей. Великий Устюг отметит День города в предстоящие выходные. Родине Деда Мороза исполнится 879 лет. Жители и гостей ждут концерты, дискотеки, ярмарки, конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы, интерактивные площадки и аттракционы. Основная часть событий пройдет 18 июля. В 11 утра на главной сцене состоится торжественное открытие Дня города. Продолжит программу межрегиональный фольклорный фестиваль «Пой, народ, заводи хоровод». Также пройдет Прокопьевская ярмарка и концерты фестиваля «Колокольного звона». Оперный гала-концерт «Под открытым небом» пройдет 18 июля в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. На сцену выйдет трио из Санкт-Петербурга, в составе которого Владимир Казаков, Ольга Васильева и Екатерина Курбанова. Выступление станет подарком от артистов к юбилею Кириллова. В программе прозвучат духовные произведения русских композиторов, а также песни на музыку Валерия Гаврилина. Начало концерта в 19:00, вход свободный. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
1: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж. Количество товара ограничено. Подробности по предоставке консультантов категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Сегодня пятница, и по расписанию постоянные рубрики «Пятница» и первая на очереди «Жизнь народная». Вы с нами на одной волне и всегда на связи. Напоминаем, номер нашего телефона мнений 572808. Это телефон автоответчик. Он записывает ваши голоса. Не пытайтесь с ним разговаривать, а просто изложите суть дела. 572808. В чем суть на этой неделе?
9: Вы нам звонили.
10: Здравствуйте. Я говорю из Вологды. Садоводческое товарищество «Железнодорожник» находится от Доронина в 2 километрах. То есть 2 километра надо нам до своей дачи топать. А машины несутся, а мы пыль глотаем. Ну, пожалуйста, сделайте что-нибудь-то, продлите до железнодорожника рейс 9. Разворот прекрасный там есть. Ну, помогите нам-то, Господи. Мы же получали 30 лет назад эти дачи, а теперь соседке моей 75, а мне 70. И топаем, и глотаем пыль. Кто-нибудь хоть слушает из руководства вот эти передачи?
11: Вам обращаются жители деревни Нового Старина Бабаевского района. Комаров Александр Николаевич. Наши жители восстанавливают за счет своих средств крышу на действующем храме, на средства, собранные на пожертвования от населения. Не могли бы вы поехать снять небольшой репортаж и повести по телевидению в качестве продвижения этого проекта?
12: Здравствуйте. Вот сейчас прозвучала передача по поводу названия парка. Парк назвали «Бёрст». Мы что, живем в иностранном государстве? И почему городские власти допустили такое название? Столько можно придумать, например, «Берёзовый парк», «Парк Берестяночка», «Берёзка». Надо вообще немедленно снять. Я так тоже возмущена таким названием. Спасибо.
13: Хочется ответить на, как это в нашем городе, таком древнем, и вдруг такое дикое название парку. Это уже безобразие просто.
14: Здравствуйте. Беспокоит вас Виктор Аркадьевич. Насчет слова «бёрст», так меня нисколько не удивляет его внедрение в язык страны, у которого в табачном дыме более 4000 химических элементов, когда в природе их всего чуть более сотни, и в которой символами СВО стали латинские буквы Z и V. Так что, что заслуживаем, то и имеем, то ли еще будет, если так же дело пойдет. Спасибо за внимание.
15: Здравствуйте, наше родное радио Вологда. Я постоянно слушательница вашего радио, Валентина Александровна. Хочу поблагодарить вас за сегодняшнюю утреннюю передачу о Александре Сазонове, которую вел Юрий Богатурия. Вообще очень программы нравятся Сазонова. Почаще вы передавали, прямо как бальзам на душу. Слушаешь такие передачи и радуешься. Еще хочется сказать об этом новом слове «бёрч». Господи, ну кто придумал такое название? Неизвестно кому, неизвестно за что. Все мои знакомые против такого слова «бёрч». Очень для нас непонятного. Большое спасибо, что послушали.
16: Пожалуйста, почему в новостях вы не сказали ни про топливо сейчас, ни про беспилотники? Это что за новости такие у вас? Про пожары, да кто утонул? А люди ведь ждут. Мы живем в деревне, и у нас телевизор показывает только с 11 по 20 канал. И мы слушаем радио вот в 2 часа Вологодское. А в 6 часов вы повторяете то же самое, что было в 2 часа. Ничего нового. Очень плохо работаете, хотя вам и 100 лет. Все.
17: Хочу через вашу передачу передать поздравления выпускникам Новлинской школы с окончанием учебного года, выпускникам и особенно классному руководителю Марютиной Елене Александровне, которая очень хорошо нынче обновили памятную доску Игоря Александровича Кабера, это мой дядя, и около деревни Никулинского, Новлинского поселения. И большое спасибо всему коллективу за память о нем в течение многих лет. Спасибо.
13: поле зыблется цветами, в небе льются световолны вешни, жаворонков пенья, голубые бездны, полный Аполлон, Майков. Да, я люблю гулять в поле. Там чудесно, простор, аромат цветов и подсыхающих злаков, зелень перелесков, а на пригорке живописно раскинулась скородубка, и по низу тянется длинный ряд тщательно возделанных огородов за высокими заборами. На полевом просторе, чистым и прекрасным, забываешь удары судьбы, заботы, оставляешь тяжелые. Осторожно переступаю по мягкому изумрудному ковру нежные травки мха. Его расстелило лето у огородной изгороди. Жадно ловлю глазами белый высокий донник и могучий козлятник, полегший на земле со стручьями семян. И серебристые листики бышилого горошка, островки ромашки поповника. А вот и перелески, хотя к ним трудно подойти из-за густых, почти непроходимых зарослей высокой травы. Эти места благодат. Здесь растут дикая красная и черная смородина, ягоды которых необычайно сладки и удивительно красивы. Черный агат и алый рубин наливных круглых белых ягод. Птицы занесли крыжовник, и он склонился до земли, отягощенный плодами, словно выточенными из нефрита. И даже лесная земляника выглядывает из травы. Но самое замечательное богатство – это лесная малина. Ее низкие побеги буквально усыпаны. Кругом трещат дрозды, которых огородники распугивают стуком и даже грохотом. Напрасный труд. Чем дроздов молодых пугать, лучше ягоды собрать. Уходить не хочется, хотя полевые трофеи очень богаты и отягощают руки. Меня спугнула черно-лиловая туча со стороны Кубинского. Она росла, предвещая грозу, но не добила, как обычно. Возникло ощущение обновления, близкой радости, восторга, полноты жизни. Жизни некий преизбыток в знойном воздухе разлит, как божественный напиток в жилах млеет и горит Федор Иванович Чучев. И эти чувства удвоились при виде женщин, возвращающихся из леса с корзинками и ведрами, полными молодых крепеньких грибов. А гроза разразилась. Это была веселая, жизнерадостная стихия, как и все, что случилось в этот теплый июльский день.
8: Ну, во-первых, принимаем критику и обещаем исправиться. Будем тщательнее подходить к формированию новостных выпусков. Однако есть необходимость и объясниться по поводу присутствия информации о бензине и беспилотниках. Да, есть такие темы дня, к сожалению, но давать информацию по важным поводам общественно-государственного значения мы можем только ту, которую получили официально от органов власти. Если дают нам такую информацию, мы передаем ее в эфир. Если не дают, сами мы сочинять на этот счет ничего не можем, не имеем права. Вот такие вот реалии жизни. Благодарим всех за отзывы и особенно за неравнодушную позицию по поводу остро стоящей для нас сегодня темы об иностранном названии «Бёрч», которое используется в названии общественного пространства Вологды, одной из строительных компаний. Рады, что большинство граждан готовы поддержать протест против такого названия, которое извращает и русский язык, и главные традиционные символы страны, как, например, русская береза. Считаем нелепостью или даже преступной нелепостью тех, кто допускает такие вещи. Живите в стиле бёрчи или от чего так бёрчи в России шумят. Кампания протестная продолжается. Присоединяйтесь и не забывайте звонить на наш телефон мнение 572808.
2: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 572808 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08.
8: Продолжаем традиционными рубриками пятницы. Спасибо, что вы с нами.
1: Удачи, удачи на даче.
18: На даче. На даче.
1: В помощь садоводам и огородникам. Рубрику ведет кандидат наук Елена Куликова.
19: Доброе утро, садоводы, огородники. Июль снова преподносит сюрпризы в виде осадков, температурных качелей, что не совсем благоприятно для растений. Особенно лука, чеснока, томатов, огурцов, которые растут без укрытий. Ну, такая погода способствует развитию болезней. Вот лук, если он у вас уже полег, и ботва стала жухнуть, шейка мягкая, хорошо гнется, и особенно если у вас почва не песчаная, лучше пораньше убрать. Пусть луковица будет меньше, но он, по крайней мере, сохранится до зимы, чем сгниет на грядке при такой погоде. Но уборку будем проводить в солнечную погоду, не в дождь, чтобы была возможность луковицам обсохнуть. Если у вас почва влажная, глинистая или суглинистая почва, она хорошо держит влагу, луковицы не выдергивайте, чтобы вот ботву не оторвать. Если ботва отрывается, то в ранку попадает инфекция, он быстрее загнивает. Лучше здесь выкопать. А если же прилипла земля, очищать ее тоже нужно только вручную. Во-первых, лук сырой, и он такой очень восприимчив к механическим воздействиям. И не надо стучать луковицы друг от друга, чтобы вот почву оттряхнуть. Такой лук у вас тоже не будет хранить. Оставлять лук сохнуть на грядке во влажную погоду не надо. Его лучше сразу же перенести в укрытие и разложить в один слой. Смотрите, чтобы помещение было сухое, теплое, чтобы проветривалось. Это может быть там чердак, веранды, сетки, сарай. Ботву корни сразу не обрезаем. И где-то в течение 10-14 дней питательные вещества из зеленых перьев будут переходить в луковицу. И луковица у вас еще как бы дозреет. То есть она будет больше, чем вы ее убрали с грядки. Ну а если же нам повезет и будет хорошая погода, солнце и жарко, вынесем на улицу и на улице будем просушивать. Вообще оптимальная температура для сушки лука – это где-то 35, хотя бы 36 градусов. Что это касается и озимого чеснока. А в этом году очень многие дачники столкнулись с тем, что у чеснока гниет донце. Выдергиваем луковицу, а там уже фузариоз. То есть луковица мягкая, донце подгнило. И чем ждать еще там неделю-две, и лук, и чеснок будем убирать конец июля, это 1 августа. На 10 дней раньше, но сохранить урожай. Так что, если у вас проблема вот с почвой тяжелая, влажная, дожди, урожай лучше убрать немножко раньше. Поступил вопрос от радиослушательницы.
20: Вопрос к Елене Куликовой. А скажите, пожалуйста, вот на томатах очень много завязи, а томаты не завязываются. В чем дело и что делать? Спасибо.
19: Попробую ответить на этот вопрос. Может, у кого-то тоже есть такая же проблема. Ну, во-первых, радиослушатель мне сообщила, какие у него томаты. Индетерминантные, детерминантные, штамбовые, где они произрастают, в открытом грунте, в закрытом грунте. Ну, вот немножко попробую ответить. Может, найдете причину. Возможно, она заключается в дефиците калия на фоне переизбытка азота или неправильного полива. Вот вообще, по идее, у нас тут могут быть только три причины. Это либо у вас неправильное питание, либо у вас неправильные поливы, либо у вас неправильное формирование растений. То есть вот что-то из этого. Вот когда плоды завязались, растение переходит в фазу налива, и его потребность в питании, она кардинально меняется. И основные причины остановки роста плодов, это может быть именно дисбаланс элементов питания. Вот если вы продолжаете активно там подкармливать кусты, либо органикой, то есть вы настаиваете там свежий навоз, поливаете, травяные настои готовите, или может там применяете какие-то азотные удобрения, томат у вас продолжает жировать, и все силы у растения уходят именно на наращивание листьев и пасынков. Ну а завязи просто останавливаются в развитии. И уже в июле месяце, когда плоды завязались, здесь растению очень важен именно калий. И дефицит калия тоже может привести к тому, что у вас плоды не наливаются. А может быть дефицит фосфора. Если слаборазвитая там угнетенно-корневая система, она не может содержать вот такого количества завязей. Нарушение режима, может, вы редко поливаете помидоры или наоборот, часто их поливаете. Ведь в период налива плодов, опять же, помидорам требуется очень много влаги. И как только ее не хватает, куст включает режим экономии и прекращает увеличивать массу плодов, чтобы сохранить жизнь именно листьям, пасынкам, ну, вегетативной массе. Может быть, вы его поливаете поверхностно. Смачивание только верхнего слоя почвы, оно как бы оставляет корни сухими. А раз корни сухие, они не работают, они не поставляют элементы питания в само растение. То есть тоже может быть причиной. перегрузка куста, отсутствие формировки. У вас может быть на растении слишком много завязей. И растение просто, ну, физически не способно выкормить вот эти все помидоры и все плоды, которые у вас завязались. Особенно вот крупные кисти, самые нижние, да, они формируют самые крупные плоды. Они могут вообще на себя оттягивать все питание, которое есть в растении. Опять же, в ущерб верхним кистям, выше по растению, где наливаются плоды. Но сейчас еще не поздно заставить томаты наливаться. Но в первую очередь измените схему подкормок. То есть вот все азотные удобрения полностью исключаем. Проведите корневую подкормку или внекорневую подкормку. Ну, такое удобрение, как монокалий-фосфат, например. Там идет где-то расход 10-15 грамм на 10 литров воды. Можно использовать сульфат калия, тоже хорошее удобрение. И довольно-таки быстро поможет, если проблема в удобрениях. Но если у вас органическим земледелием занимаетесь, не хотите использовать химию, в качестве альтернативы возьмите азольный настой. Можно взять стакан золы, настоять его, ну, если посильнее, там, хотя бы литрах на 5-7 воды, и полить растения под корень. Это тоже будет калий. Во вторую очередь давайте вот с поливом. Поливать томаты вот сегодня нужно обильно, чтобы грунт был промочен в теплице. Ну, вот в этом грунте даже, наверное, промочили. На глубину где-то до 20-25 сантиметров. Ну, чтобы болота там не было, чтобы застоя воды не было. Ну, чтобы почва была увлажненная. И не допускайте вот резких переходов от засухи к избыточному увлажнению. В дальнейшем ваши плоды могут просто трескаться. Ну, и обязательно проведите посынкование. Посмотрите на свои растения. Может, они у вас загущены. Вот я не знаю, какие вы сорта используете. Если у вас сорта детерминантные, то есть они невысокие, и у вас хорошее как бы условие для питания, вы можете оставить 2-3 пасынка. Причем первый пасынок оставляем под первой цветочной кистью. Если у вас растения индетерминантные, с неограниченным ростом, высокие, с крупными плодами, там максимум 2 пасынка вы должны оставить. 2 стебля надо его сформировать. Ну, а если же у вас черики, например, ну, смотрите, сами вырезайте, которые вот вновь образуются пасынки, тоже там, ну, 3-4 пасынка оставляйте, максимум 5, не больше. Ну, и постепенно начинаете срезать нижние листья. Сначала срезаем до первой кисти, затем там до второй кисти. Нельзя сразу же срезать листья на растении, на томате, потому что листья кормят плоды. То есть убираем листья постепенно. Это 2-3 листа. Если листья очень крупные, можно отрезать половину. Ну, а если зависит слишком много, особенно если у вас могут быть там сорта крупноплодные, например, все деформированные, мелкие, самые верхние цветки в кисти, которые точно уже не дадут урожая, их можно просто-напросто удалить. То есть причина только здесь. Полив, подкормка и формирование растений. Всем тепла, солнца, хорошего урожая. До свидания.
1: Удачи, удачи на даче.
0: На даче.
8: И далее Всеволод Фалалеев продолжит рассказ о любимом многими продукте.
1: Дела медовые. Познавательная рубрика областной общественной организации пчеловодов.
21: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня я хочу с вами поговорить о качестве меда. Помните, в прошлой передаче я задал вопрос, улучшилось или ухудшилось ли качество меда со временем? Вот и давайте сегодня попробуем выслушать аргументы «за». Ну, то есть я-то уверен, что улучшилось, и вот почему. Во-первых, любой уважающий себя пчеловод ежегодно проверяет пчел на заразные заболевания. Вароатоз, акарапидоз, браулез и назематоз. То есть сейчас при покупке меда можно быть уверенным, что он получен от здоровых пчел. А раньше и не думал никто о болезнях, и представления о них не имели, вплоть до 19 века. Во-вторых, сегодня мед нужно брать у пчеловодов, которые предварительно сдали его на анализ. Что же оценивается в самом продукте? Естественно, вкус, аромат и консистенцию. Ну, то есть кто-то уже попробовал мед с нашей пасеки и признал его, а вкус-то приятный. Можно проверить, не грелся ли мед, прежде всего по такому показателю, как гидроксиметилфурфурол. Массовая доля воды в меде – это показатель в некотором смысле воспринимается как зрелость меда. Если не вдаваться в детали, а именно ферментную активность меда, то так оно и есть. Мед влажностью ниже 20% в Российской Федерации считается зрелым, а на пасеке, на нашей пасеке, только мед влажностью ниже 18%. Здесь мы ориентируемся на советские стандарты. А что с ферментами? Частично и они анализируются. Например, диастазное число. Традиционно считается, что чем оно выше, тем мед качественнее. Семя сильнее, а мед полезнее. Я бы сказал, что в целом это миф. Но в контексте нашего сегодняшнего разговора, чем не аргумент? Сегодня мы можем рассуждать о ферментной активности меда. Диастаза, также известная как амилаза, стала первым открытым ферментом в истории науки. Французский химик Ансель Пайя описал ее в 1833 году как фермент пищеварения. Однако в составе меда этот фермент начали изучать значительно позже, 1914 год. Немецкий исследователь Готте описал происхождение ферментов в меде и предложил первый метод контроля качества по диастазной активности. По сей день этот показатель измеряется в единицах Готте. 1920-е годы ученые Филлипс, Уансел, Фриборн исследовали природу попадания ферментов в мед, доказав связь диастаза с пыльцевыми зернами и слюнными железами пчел. Сегодня мы можем увидеть пыльцевые зерна в меде и предположить, с каких цветков собран нектар, а также баловал ли пчеловод этот медок, то есть добавлял ли сахар рафинат. Помимо этих анализов, мед также проходит исследования на пестициды и антибиотики. Всего до 50 показателей. Немало, правда? Другое дело, что человек потенциально и является источником этого загрязнения, и раньше их быть и не могло. Но кто знает, сколько канцерогенов попадало в мед при закуривании пчел при роебойной системе пчеловодства. Помните лекцию по истории пчеловодства? Вот так-то. Хорошо, с медом разобрались, а что с переработкой? Если ранее использовалось преимущественно оборудование из дерева, керамики, камня, то сейчас требуется нержавеющая сталь. Медогонки, столы для распечатки сотов, воскопрессы, насосы, баки-отстойники, пергаметы, ножи – все делается из нержавеющей стали. Она массово используется в пищевой промышленности благодаря своей гигиеничности, коррозионной стойкости и химической нейтральности. Она не вступает в реакцию с медом, гарантируя его безопасность и сохраняя первозданный вкус. Поверхность легко моется и дезинфицируется, что тоже немаловажно, и выдерживает многократную очистку без потери качества, в отличие, например, от дерева. Ульи. Вот тут, конечно, можно поспорить. С одной стороны, современные ульи из пенополистирола и пенополиуретана вызывают опасения в безопасности. Но ведь у крупных производителей есть сертификат безопасности для производства пищевой продукции. Мне тут же возразят, что все куплено, и это все вранье. Но ведь весь мир работает на подобных ульях. США, Европа, везде используются современные материалы. И везде куплено? Маловероятно. С другой стороны, если исключить живое дерево, дупло, где действительно экологично развивались насекомые, возвращаемся опять к истории пчеловодства и вспоминаем, что это происходило на заре отечественного пчеловодства, да, очень давно. Соответственно, если исключить живое дерево, дупло, где действительно экологично развивались насекомые, то что мы имеем? Мертвые деревья, из которых могут выделяться смолы, например. Я не говорю, что всем нужно отказаться от деревянных ульев, вовсе нет. Но мы же сравниваем влияние разных материалов на мед. Критике стоит подвергать не только современные материалы, но и традиционные. Дерево, глину и даже камень. Что там, кстати, с радиационной безопасностью? Ну и, собственно, сам пчеловод. Не могу сказать, что практика распространенная, но для нас очевидно, что при работе с продуктами питания необходима санитарная книжка. Она элементарно гарантирует отсутствие заразных заболеваний у производителя. Как считаете, нужна? Закон однозначно говорит «да». Тогда давайте подведем некоторые итоги. Во-первых, сегодня мед должен исследоваться намного тщательнее, чем даже 10 лет назад. Я уж не говорю про сотни и тысячи лет, что существует пчеловодство. И сегодня мы знаем про качество меда намного больше, чем наши предки. Во-вторых, сегодня действительно возникает больше рисков. Различные подделки и искусственный мед, южный мед, обогащенный пестицидами, ядохимикатами с полей. Потенциальный вред от современных материалов – это вызовы современного пчеловодства. Вместе с тем мы имеем эффективные инструменты для измерения этих рисков. И ответственные пчеловоды это делают, но мы так уж точно. Так что не стесняйтесь, спрашивайте документы на мед у пчеловодов, документы на пасеку, санитарную книжку и кушайте продукты пчеловодства, будучи уверенными в качестве. До новых встреч на программе «Дела медовые».
0: Дела медовые. Медовые.
3: От настоящего к прошлому и обратно. Очередная встреча в цепочке времени уходящего.
4: «Вологодский календарь. Даты, события, люди». Рубрику ведет Ирина Трапезникова.
5: Доброе утро, дорогие земляки! 17 июля. В этот день, в 1942 году, началось крупнейшее сражение Великой Отечественной войны – Сталинградская битва. Сражение развернулось на площади в 100 тысяч квадратных километров и продолжалось 7 месяцев по 2 февраля 1943 года. В книгах памяти Вологодской области местом гибели вологжан названы многие населенные пункты Сталинградской области. 2810 наших земляков сложили свои головы, защищая Сталинград. Вместе с теми, кто занесен в списки пропавших без вести, потери вологжан в этих кровопролитных боях составили более 6 тысяч человек. В Сталинградской битве участвовали поэты Яшин, Викулов, конструктор Ильюшин. За подвиги, совершенные в период битвы, 4 уроженцам Вологодской области – Кузнецову, Малоземову, Нарицыну и Прокатову – было присвоено звание Героя Советского Союза. 18 июля. В этот день, в 1839 году, родился основоположник коми-литературы Иван Алексеевич Куратов. Родился в селе Кебра, Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии, ныне это село Куратово Сысольского района Республики Коми. Лингвист, переводчик, коми-поэт. Учился в Яринском духовном училище, Вологодской духовной семинарии. 6 лет в период с 1854 по 1860 годы. Работал учителем в Усть-Сысольском духовно-приходском училище. После окончания Казанской школы полковых аудиторов был направлен в Семипалатинск, откуда переведен в город Верный, штаб войск Семиреченской области. Стихи начал писать во время учебы в семинарии. При жизни опубликовал всего 5 стихотворений. Переводил на язык коми Пушкина, Крылова, Кольцова, Шиллера. Создал грамматику языка коми. 18 июля. В этот день, в 1945 году, был создан Дарвинский государственный заповедник. Флора заповедника насчитывает 700 видов растений, 50 из них особо охраняемые. Среди редких видов 3 – башмачок настоящий, надбородник безлистный и ирис сибирский – занесены в Красную книгу Российской Федерации. Помимо типичных таежных видов фауны – бурый медведь, лесная куница, черный хорь, рябчик, глухарь, кукша, юрок, лось, кабан, тетерев, серый журавль. В заповеднике обитают и редкие виды, занесенные в Красную книгу. Беркут, скопа и орлан-белохвост. Всего в заповеднике 37 видов млекопитающих, 234 вида птиц, 7 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, в прибрежных водах Моложского плеса 23 вида рыб. Своеобразной эмблемой Дарвинского заповедника стала скопа, или, как ее называют, рыбный орел. В Европе скопа сохранилась только в Норвегии, Швеции и Финляндии, но плотность этого вида там невелика. В Дарвинском заповеднике гнездовая плотность скопы в 10-15 раз выше и составляет 45-50 гнездящихся пар на 1000 квадратных километров. Это самая высокая плотность гнездовий скопы в мире. Из Дарвинского заповедника она и расселяется по всему северо-западу, вплоть до Финляндии. 19 июля. В этот день, в 1799 году, была основана Российско-американская компания. За время своего существования она достигла огромных успехов, открыла и обустроила богатые промыслы, развела мореходство и судостроение, стала крупнейшим в мире поставщиком пушнины, построила крепости, форты, селения, С ее деятельностью связано распространение в Америке православия и первые в истории России попытки установить торгово-экономические отношения с Японией. Среди служащих компании были и волокжане, внесшие значительный вклад в приумножение славы России, уроженец Великого Устюга Михаил Матвеевич Булдаков, устюжанин, приказчик компании Николай Иванович Коробицын, тотемский купец Иван Александрович Кусков. Российско-американская компания прекратила свое существование в 1867 году, когда Аляска и другие владения в Русской Америке, за исключением Командорских островов, по договору между Россией и США от 30 марта 1867 года были проданы Соединенным Штатам Америки за 7,2 миллиона долларов. 20 июля. В этот день, в 1984 году, в Вологде был открыт монумент 85-миллиметровое зенитное орудие, в просторечии «Зенитка». Памятник воздвигнут в ознаменование боевых заслуг воинов Череповецко-Вологодского дивизионного района противовоздушной обороны и в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Генерал-майор в отставке Пекарский, в годы войны защищавший Вологодское небо, по поручению Волгоградского горосполкома привез и передал на вечное хранение жителям Вологды землю с Мамаева кургана, возвышенности на правом берегу Волги, где в ходе Сталинградской битвы шли ожесточенные бои и находятся братские могилы советских воинов, воздвигнут знаменитый мемориальный комплекс. Капсула с землей с Мамаева кургана была заложена в основании памятника ветеранами 74-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Памятник представляет собой 85-миллиметровое зенитное орудие образца 1939 года, поднятое на невысокий бетонный постамент в форме усеченного конуса. На лицевой восточной стороне постамента в углублении в виде пятиконечной звезды прикреплен металлический картуш с надписью «Отважным зенитчикам, стражам Вологодского неба в годы Великой Отечественной войны». 23 июля. 35 лет назад при службе по исправительным делам для борьбы с преступными проявлениями в местах лишения свободы был создан отряд специального назначения. Ныне отдел специального назначения УФСИН России по Вологодской области «Викинг». Отдел специального назначения УФСИН России «Викинг» создан в целях поддержания правопорядка в местах лишения свободы и противодействия преступным деяниям осужденных. Название отдела придумал его третий командир Сергей Макиенко. Несмотря на различия в целях, средневековые викинги и вологодский отдел специального назначения «Викинг» во многом схожи. Викинги славились своей отвагой, мужеством, силой, выносливостью. Этими качествами обладают и вологодские спецназовцы. Кроме того, и средневековые, и современные северные воины – настоящие профессионалы в осуществлении специальных операций. Командная работа, взаимная поддержка, способности к быстрой реакции и неожиданному появлению всегда помогали и помогают успешно выполнять опасные задания. На счету «Викинга» огромное количество специальных операций, осуществленных не только на территории Вологодской области, но и за ее пределами. Из наиболее интересных кампаний – выезд сотрудников отдела в Москву в марте 1992 года для оказания помощи в обеспечении личной безопасности членов ГКЧП, находящихся под стражей в следственном изоляторе «Матросская тишина». Помимо урегулирования беспорядков в исправительных учреждениях, специальное подразделение осуществляет контртеррористические операции. Спецназовцы выезжали на Северный Кавказ во время первой и второй чеченских кампаний. Много раз выполняли задания в других горячих точках. Спецподразделение привлекалось к обеспечению безопасности первых лиц Чечни, включая главу республики Рамзана Кадырова. Также за спиной бойцов и командиров множество других опасных операций, связанных с обезвреживанием и задержанием преступников, изъятием алкоголя и наркотиков. Большое внимание отряд специального назначения уделяет патриотическому воспитанию школьников, одному из важнейших направлений работы спецподразделения. Поздравляем с юбилеем! В литературной страничке сегодня прозвучит стихотворение Николая Асеева. Я не могу без тебя жить. Мне и в дожди без тебя сушь. Мне и в жару без тебя стыть. Мне без тебя и Москва глушь. Мне без тебя каждый час с год. Если бы время мельчить, дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. Я ничего не хочу знать, слабость друзей, силу врагов. Я ничего не хочу ждать, кроме твоих драгоценных шагов. На этом все, мои дорогие земляки. Желаю вам здоровья и радости. До новых встреч по пятницам.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
6: Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантам в категории 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Алло.
22: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
7: Так.
22: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
7: Что?
22: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
23: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
24: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
25: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
26: 17 июля 1846 года в селе Языково Рождественское Новгородской губернии родился великий путешественник Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Очень интересная личность в истории. Есть повод в выходной день уделить время, чтобы поинтересоваться и поучиться стойкости жизни у великих людей. И заодно знания по истории подтянуть. Приметы народного календаря на этот день дают возможность заглянуть и в будущее. Какая погода на Андрея Наливу, такая будет и на Калинника 11 августа. Если деревья начинают желтеть, то осень будет ранней. Облака сбиваются в кучи к погожим дням. Если идет дождь и куры от него прячутся, то такая погода задержится надолго. Чем больше в радуге зеленого цвета, тем сильнее будет идти дождь. Много ягод в лесу к этому сроку, к холодной зиме. Обилие ос тоже к морозной зиме. Но пока еще лето и теплом согрето. Небольшое похолодание проходит, июль снова июль. По прогнозу синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 13-16 метров. Температура воздуха по области днем плюс 19, плюс 24, ночью плюс 6, плюс 11. В Вологде днем до 22 тепла, ночью 8-10 градусов выше нуля. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба на уровне нормы. С добрыми пожеланиями на день грядущий и предстоящий выходные Татьяна Ляпина и звукорежиссер Наталья Лобанова. Благодарим за внимание, притягиваем удачу, радость и счастье.
25: Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области. Радио России Вологда, радио на все времена.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В ИСУ несут большие потери в зоне ответственности группировки «Север». В Госдуме возмутились отказом в школах зачислять девятиклассников в старшие классы. США препятствуют движению связанных с Ираном судов. Подробности далее. 15 пунктов управления БПЛА уничтожили бойцы группировки войск «Север» за сутки в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Артиллеристы при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 боевых задач. В результате огневых ударов уничтожена реактивная система залпового огня «Берест», буксируемая гаубица «Богдана-Б», два склада с боеприпасами, более 80 военнослужащих, а также 15 автомобилей. Власти назвали незаконным отказ зачислять девятиклассников в 10 класс. С критикой в адрес школы обрушилась детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она рассказала об увеличении числа жалоб от родителей по поводу безосновательного запрета детям получить 11-летнее образование. Правозащитница напомнила, что учебное заведение не вправе отказывать в переводе детей при наличии сданных ОГЭ и аттестата. В противном случае омбудсмен пообещала отправлять запрос и разбираться в каждом конкретном случае. Москва так и не услышала от главы МАГАТЭ прямого осуждения киевского режима в связи с убийством главного инженера Запорожской АЭС. Об этом заявила и официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат вновь подчеркнула, что Александр Яковлев был сугубо гражданским лицом и, по сути, состоял на страже ядерной безопасности Европы. Убийство ведущего сотрудника ЗАЭС прокомментировал директор энергообъекта Юрий Черничук. По его словам, теракт не вписывается ни в какие рамки логики и здравого смысла.
2: Смерть сотрудника, на котором лежит ответственность за обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности такой огромной станции, как Запорожская АЭС, это случай, который не поддается никакой логике, никакому здравому смыслу, никакому объяснению. Весь персонал нашей станции с огромной болью воспринял ту страшную новость, которую мы узнали буквально через несколько минут после совершения этого чудовищного террористического акта.
1: Напомню, главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб позавчера в результате атаки украинского дрона. Вместе с ним смертельное ранение получил его водитель Дмитрий Филиппов. Следственный комитет России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Россияне в Турции могут столкнуться с блокировкой местных сим-карт, а также с полным отключением связи. Это произойдет, если не верифицировать свой номер в офисах мобильных операторов до 25 июля. Об этом сообщили РИА Новости в офисе оператора Vodafone. Мера призвана помочь в борьбе с мошенничеством и киберпреступностью. Для верификации владельцу номера необходимо прийти в офис оператора с актуальным ВНЖ или паспортом для уточнения данных. Кроме того, потребуется войти в профиль в приложении местных госуслуг, а также в новом приложении Гёчбил. Однако уже на этом этапе у многих иностранцев возникают проблемы, так как приложение работает с ошибками. Турецкий регулятор ввел и другие ограничения. Граждане страны смогут использовать максимум 6 телефонных номеров, иностранцы с ВНЖ 3, а туристы только один. Сирия оказалась под ударом иранских войск. Тегеран атаковал Центр управления специальными операциями США. Об этом сообщает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на корпус Стражи Исламской революции. В результате атаки уничтожены радиолокационная станция и вертолеты противника. Ранее иранские СМИ сообщали о нанесении ударов по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия вооруженных сил США. Штаты препятствуют движению связанных с Ираном судов. С начала очередной блокады в Ормузском проливе американские военные перехватили 3 следовавших в интересах исламского государства корабля. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Одно из судов было полностью выведено из строя. Напомню, на фоне усиления конфронтации с Ираном Дональд Трамп с 14 июля ввел в проливе режим блокады. Он предусматривает свободное передвижение только тех кораблей, которые следуют в обход иранских портов. Китай опроверг заявление Трампа о вмешательстве во внутренние дела США. Китайская сторона никогда не пыталась повлиять на результаты выборов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление посольства КНР в Вашингтоне. Со слов дипломатов, результаты выборов определяет сам американский народ. Китай никогда этим не занимался. Напомню, накануне в телеобращении к нации Дональд Трамп обвинил КНР, а также ряд других государств, включая Россию, в неоднократных попытках оказать влияние на результаты выборов США. В России могут снять биографический фильм о Юрии Куклачеве. Идея создать ленту о знаменитом основателе театра кошек пришла его сыну Дмитрию и дрессировщику Эдгару Запашному, сообщает ТАСС. По словам родственника, может получиться очень драматичный и интересный фильм, потому что за 70 лет с его отцом происходило очень много разных событий. Дмитрий допустил, что главную роль может исполнить Сергей Безруков или Сергей Бурунов. Оба отлично воплощаются в любую роль. Напомню, артисту цирка, клоуну Юрию Куклачеву в апреле исполнилось 77 лет. Своим знаменитым театром кошек дрессировщик руководит последние 36 лет. Самая дорогая квартира в Москве находится на Краснопресненской набережной. Помещение площадью около 700 квадратных метров продается по цене 1 700 000 000 рублей. Соответствующий лот находится на 66-м этаже башни Capital Towers в Пресненском районе. Об этом агентство РИА Новости узнало из ресурсов по продаже недвижимости. На втором месте оказалась квартира за 396,5 миллионов рублей в жилом комплексе «Начало» на улице Макеева. Тройку лидеров замыкает квартира в 156 квадратных метров на 81-м этаже в жилом комплексе «Аурус» во втором Красногвардейском проезде. Все лоты расположены на Пресне в нескольких километрах от Кремля. Столица пережила самую холодную ночь июля. В некоторых районах столбики термометра опускались до температуры плюс 8 градусов. Об этом рассказала ведущий специалист Гидромедцентра России Марина Макарова.
3: Ночи пока еще, да, будут немного прохладными, около 10 градусов минимальная температура в Москве в ночь на субботу. Зато дневной прогрев уже очень значительный, 25-27 в Москве после полудня и в Подмосковье от 23 до 28.
1: По словам синоптика, в начале следующей недели в столичный регион вновь вернется пасмурная погода. Но мы к погоде вернемся сразу после новостей спорта.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Алина Корнеева пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Афинах. Она во втором круге обыграла американку Энн Ли со счетом 6-2, 6-2. И теперь встретится с Терезой Валентовой из Чехии. А вот на соревнованиях в Ясах во втором круге Елена Приданкина проиграла украинке Александре Олейниковой 1-6, 2-6. А Левтина Ибрагимова потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы 6-7, 6-1, 4-6. Махачкалинская футбольная «Динамо» обыграла петербургское «Динамо» со счетом 3-1 в товарищеском матче. Мячи в составе клуба российской премьер-лиги забили Даниил Лисовой, Гамит Галаров и Джават Хасиниджад. В другом поединке четверга грозненский «Ахмат» взял верх над «Аджманом» из Объединенных Арабских Эмиратов 1-0. Полузащитник Юрий Железнов стал игроком «Акрона». Об этом сообщает пресс-служба Тольяттинского футбольного клуба. Сумма трансфера из Екатеринбургского «Урала» не раскрывается. Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на 4 года. Российский защитник «Даллас Мэверикс» Всеволод Ищенко набрал 12 очков, сделал 7 подборов, 3 результативные передачи и 2 перехвата в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против «Оклахома Сити Тандер», чем помог своему клубу взять верх со счетом 97-87. 21-летний россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете чуть более 29 минут. Нападающий Александр Барабанов подписал контракт с екатеринбургским хоккейным автомобилистом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца мая 2028 года. Тем временем Череповецкая «Северсталь» и Омский «Авангард» произвели обмен. Как сообщает пресс-служба череповчан, 24-летний форвард Кирилл Танков перешел в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Во Владивостоке сегодня 25-27 градусов. В Тюмени 22-24, временами пройдут ливневые дожди. В Сургуте 26-28, в Омске 24-26, облачно, временами пройдут осадки. В Архангельске 23-25, в Сыктывкаре от 18 до 20 градусов. В Кирове сегодня 19-21, дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем температура составит 23-25, в Москве сегодня 21-23 градуса. Сейчас в столице 14 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Давненько мы с тобой не виделись, Кола. А ведь есть что.

0: Кола Брюньон. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок – работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
3: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
4: На календаре пятница, 17 июля, 8 часов 12 минут и 24 секунды. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Здравствуйте. Напомним, наш номер 8-925-222-9992. По нему вы можете присылать сообщения, комментировать темы, задавать вопросы экспертам или отвечать на наши. А самое интересное мы будем читать. Новостные ленты смотрим. Российские военные этой ночью нанесли групповые удары по портам Украины, через которые доставляли грузы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В портах Одессы и Черноморска поражены объекты, используемые для хранения грузов военного назначения, предназначенных для ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотников. В порту Черноморска Одесской области уничтожен пожарный катер. Ну а до этого в ночь на 16 июля Киев и Одесская область также ощущали мощный прилет. Искандеры и реактивные беспилотники обрушились в том числе на два предприятия, которые были не просто заводами, а научно-техническим фундаментом украинского ВПК «Элмис Сатурн», не сборочные цеха, а то, что военные эксперты называют мозгами украинского ВПК. Здесь создавали электронику для систем наведения, связи и управления, то, без чего беспилотники и ракеты превратятся в железки. В ту же ночь под удар пошли порты Одесской области, логистика, которая кормила фронт. И вот увидим, что сегодня сводки также подтверждают, что эти удары продолжаются с нашей стороны.
4: Ну и перемещаемся как раз к международной повестке. Посмотрим, что же на политической карте в связи с событиями, связанными с украинским режимом.
0: Сигналы. Политическая карта.
4: Киев ищет возможности для увеличения военной поддержки, в частности, в Юго-Восточной Европе. Там 15 июля прошла встреча Зеленского с лидерами стран региона. Украина может быть заинтересована в создании производств дронов на территории балканских стран, полагают эксперты. И на этом фоне Евросоюз также заключает с Украиной собственную сделку по беспилотникам. И для этого в Киев приехала сама Урсула фон дер Ляйен, которая также коснулась вопросов евроинтеграции Украины. В общем, Европа суетится, Украина суетится еще больше, но вот совершенно непонятно. То есть они теперь переключаются на Юго-Восточную Европу, это получается, что с Западом уже нет смысла как-то разговаривать. Западная Европа уже не хочет с Украиной вести какой-то диалог и понимает, что как-то инвестиции не отбиваются.
5: Ну и в повестке саммита это была одна из ключевых тем. Поддержка Украины. Это самое, наверное, что сейчас интересует Киев. В целом Зеленский проводит некоторые рокировки у себя и назначил, да, Евгения Хмара исполнять обязанности министра обороны, назвав его кандидатом на пост главы военного ведомства. Об этом активно сообщается в социальных сетях. Другие перестановки происходит на Украине. А если говорить о поддержке, то, наверное, самую весомую помощь ВСУ оказывает Хорватия, которая уже

0: передала 14 пакетов поставок, включая, например, все имеющиеся вертолеты Ми-8, а роль главного транспортного хаба играет Румыния. При этом некоторые союзники Украины уже исчерпывают свои запасы оружия, поэтому теперь Киев намерен создавать совместные производства вооружения со странами Юго-Восточной Европы.
1: Ну вот, давайте обсудим этот странный разворот на Юго-Восток с нашим экспертом. С нами на связи магистрант социологического факультета МГУ имени Ломоносова. Эксперт Центра развития новой эры Вадим Амелин. Вадим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые слушатели. И как раз свой ответ на поставленный вами вопрос считаю важным начать с простых, но весьма важных тезисов для понимания прошедшего саммита в Киеве. За решением, как правило, правительств государств стоит не абстрактная все-таки борьба добра и зла, а интересы правящих элит, тех же самых европейских государств. Государство не равно обществу, а обществу и государству. Их интересы могут совпадать, но могут и противоречить друг другу. И поэтому интересы правящих элит можно проследить через их экономические рычаги. И как мы знаем, сам Запад, ну, точнее Европа и США, вложили огромные средства в покупку редкоземельных металлов территории Украины, и сама война, она является колоссально прибыльным делом. А обновление ВПК, обновление других каких-то моментов, а также вскрытие коррупции. Но как только их оказывается недостаточно, как раз экономических рычагов, в игру вступают политические инструменты. И глобальный характер мировой экономики означает, что анализ любого политического события требует понимания его контекста. И вот к контексту я хотел бы подойти, чтобы понять вот прошедший саммит. Подгоняемый общественно-мировым кризисом, США нацелены на борьбу со своим главным соперником, это Китаем, для противостояния с которым им требуются союзники, согласные на заведомо невыгодные условия. В том смысле, что и Россия должна им стать. На фоне ресурсного дефицита в Европе, начавшегося после 22 года, а также регулярные захваты или атаки на теневой флот Российской Федерации, США к 26 году практически полностью вытеснили российских поставщиков нефти и газа, прибрав к своим рукам европейский энергетический рынок, а следовательно и всю экономику, которая есть на территории Европейского Союза. Также это на фоне установления в Сирии американского влияния, одной из самых богатых нефтью стран на Ближнем Востоке, и потихонечку и захват Венесуэлы нефтедобывающей, а также стоящий на пороге либеральных реформ Кубы. И что позволяет Америке сместить свой фокус на противостоянии с Россией. США никогда не стремились к нашему распаду или физическому захвату. Подобный сценарий создал бы колоссальное количество проблем, в первую очередь материальных. Потому что, ну, огромная страна с ядерным потенциалом, с большими территориями и населением, для Вашингтона это стало бы критическим отвлечением ресурсов от их главного противостояния с Китаем. Его как раз ключевая задача – ограничить возможности российской правящей элиты, лишив ее экономической и политической опоры и поставив прямую зависимость от США. Это долгая партия, этому способствовал утрата нашего влияния на Армению и Азербайджан. Это сдвиг, а также проект «Мост Трампа», который окутывает эти две страны и открывает европейским странам путь в Центральную Азию, путь к дешевым энергоресурсам в обход Российской Федерации. Но экономически как раз рычагов недостаточно, мы тут возвращаемся к саммиту. Теперь Западу, США и Европе необходимо создать сопоставимый по силам, а в первую очередь по экономике и человеческим ресурсам, с Россией военный политический блок у наших границ. Когда США займется своим основным врагом Китаем. Именно в этот момент планы польской элиты, в первую очередь, которые находятся со времен Пилсудского, создание вот союза от моря до моря, он становится реализуемым, и это один из кирпичиков того проекта.
1: Ну, такая перспектива, знаете ли, не очень радужная. А как сделать, что можно сделать, чтобы эта мина замедленного действия не тикала у границ?
2: Это очень правильный вопрос, но он подразумевает под собой именно понимание тех глубинных противоречий, которые и привели нас к этой точке. В первую очередь стоят именно перед нами глобальное противостояние США и Китая, которые являются центрами силами современной мировой системы. И как раз грамотное балансирование между этими двумя гигантами поможет избежать тех противоречий, которые могут и возникнуть. Это единственный случай. А так эти силы, они не подвластны нам, и, к сожалению, ни нашей стране невозможно этого избежать напрямую.
0: Мария Захарова прокомментировала саммит Украины и стран Юго-Восточной Европы, назвала это сборищем. и, собственно, верным антироссийской линии Брюсселя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что саммит в этом формате прошел в среду, собрал представителей разных стран, и представителем выступил глава как раз Еврокомиссии, о чем Паш вначале сказал, и дословно подчеркнул дипломат. Впрочем, это сборище и не собиралось отклоняться от генеральной линии ЕСовского Брюсселя и на продолжение русофобских игрищ и наращивание конфронтации с Россией. По ее оценке, верность брюссельскому курсу подтверждает итоговая декларация саммита. Там содержатся призывы ужесточить санкции против России, увеличивать поддержку Украины и содействовать ее евроатлантической интеграции. Но вот в том числе обсуждалось на этом саммите перенос части производства дронов за пределы Украины, что это дает стране и насколько реалистично быстро развернуть такие производства в странах Балкан?
2: Надо понимать то, что само вот производство как раз беспилотников – это не полный цикл производства. Ни одна из стран этого региона не способна самостоятельно с нуля произвести. Все-таки это будет даже не производство, а сборка комплектующих. И как раз вот сборку, потому что ну вот именно установка необходимых комплектующих, настраивание их можно развернуть, на мой взгляд, даже и в каком-нибудь гараже. Важна безопасная обстановка и сопоставимые для этого процесса площади. Вот. И поэтому в рамках балканских стран это возможно сделать и в немалых количествах. Но все же я здесь хочу вот заострить внимание, то, что одно дело заявление, другое дело реальные действия. И как мы сами наблюдаем в последнее время, чаще всего действия расходятся с заявлениями. И надо в первую очередь смотреть на экономический интерес тех сторон, которые заявляют определенный тезис.
1: Вот. Понятно. Будем смотреть, воспользуемся вашими советами. Спасибо большое. Эксперт Центра развития «Новая эра» Вадим Амелин был с нами на связи. Ну, а мы продолжим обсуждение тематики интеграции Юго-Восточной Европы в украинский конфликт с кандидатом политических наук, сотрудником факультета политологии МГУ Александром Зайцевым. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, ведь мы понимаем, что все эти переговоры и, опять же, все вопросы финансирования Украины – это денежные вопросы. Дальше, но при этом понимаем, что, наверное, Западная Европа уже отчаялась получить какие-то доходы от этого.
3: Здесь в любом случае это выглядит как проект, то есть Украина, она является в большей степени таким проектом европейских стран по провокации, да, в отношении Российской Федерации. И здесь уже даже больше не столько про доход, который они могут получить, да, и какие-то преференции, какие-то дополнительные там очки, которые получаются, да, здесь просто попытка докрутить до какого-то финала, который позволит, ну, хоть что-то для, там, неважно, Запада, Европы, Восточной, какую-то дополнительную там плюшку получить, да, в максимальном количестве.
0: А может ли расширение военно-промышленного сотрудничества с Украиной вызвать разногласия внутри самого Евросоюза? И, в принципе, как подобные инициативы воспринимаются обществом в европейских странах, особенно на фоне их экономических трудностей?
3: В целом, да. В принципе, вот это заявление про то, что будут разработка дронов в странах Европы, она достаточно провокационная. Понятное дело, что это в большей степени пока что заявление, да, но мы не знаем, чем это вернется дальше. В любом случае, это попытка провокации Российской Федерации, потому что все понимают, что условно разработка дронов на Украине – это возможность постоянного уничтожения тех или иных производств. В европейских странах это большой вопрос. Да, сможет ли Россия это сделать? Да, и опять же пытаются всячески спровоцировать Россию, да, на какие-то определенные действия либо определенные заявления. В этом отношении, конечно, будут и страны, которые выступают против, потому что они не хотят расширения военных действий, не хотят провокации в отношении России и, в принципе, не хотят, ухудшать уже хотя бы и те отношения, которые существуют. Есть страны, которые в большей степени настроены на Россию, есть страны, которые в меньшей степени, но в любом случае согласованного какого-то решения по этому вопросу нет. И вот эти провокационные заявления, они очень, скорее всего, резко будут восприняты в целом, да, в Евросоюзе, потому что какой-то консолидации по этому вопросу нет и, скорее всего, не будет.
0: Как в целом европейские страны находят баланс, если так можно выразиться, и нет ли противоречий между оказанием военной поддержки Украине и собственными вопросами безопасность?
3: У них всегда работает режим уступок. Какие-то страны получают дополнительное финансирование, какие-то страны кредиты, у кого-то есть внутренние проблемы, поэтому там, если Европейский Союз закроет глаза на часть проблем внутри страны, то страна готова там пойти на уступки и согласиться на какие-то незначительные, да, вещи в отношении там той же Украины. В этом плане обычно Еврокомиссия, в принципе, да, Евросоюз в целом, он старается максимально вот эти вещи учитывать при лоббировании, да, каких-то очень важных вопросов и вопросов, которые, ну, достаточно провокационные. В этом отношении некоторые страны действительно могут, ну, либо воздержаться, да, либо согласиться в случае, если им какие-то уступки от Евросоюза в целом будут даны.
0: А Украине что сейчас нужнее, какие реалистичные цели на ближайшее время? Это просто дальнейшее расширение военно-технического сотрудничества с европейскими странами или какое-то продвижение к членству в Европейском Союзе?
3: Я считаю, что Украина сейчас в последний период цепляется за все возможности, которые только можно реализовать, потому что, по сути, мы видим, что за последние там те же полгода встречи и обсуждение вопросов, оно многозначительное, да, то есть практически по всем вопросам Зеленский старается максимально включаться в диалог, потому что хоть где-то пытается для себя какое-то выгодное условие получить. В этом отношении и расширение военного сотрудничества, попытка получения дополнительного финансирования, даже любая политическая поддержка, которая может быть высказана в его адрес, в адрес Украины, она уже играет дополнительную роль. В этом отношении у Зеленского достаточно мало ресурсов, которые он может самостоятельно использовать, поэтому всячески ищет поддержку за рубежом.
0: А если говорить о ситуации внутри самой Украины, там и протесты были после отставки министра обороны, и, собственно, там некая перестановка во власти происходит. К чему эти кадровые изменения и что этим хочет сделать Зеленский?
3: Это такой многосторонний тоже шаг, потому что, по сути, отчасти это попытка удовлетворить потребности Евросоюза, да, то есть, опять же, если мы обсуждаем вопрос вступления в Украину, да, который там постоянно обсуждается, одним из условий, конечно же, является борьба с коррупцией. В этом отношении это попытка и возможность, да, для Зеленского как раз сбросить вот эти вот вопросы, связанные с коррупцией, путем увольнения якобы чиновников. Плюс ко всему, это попытка изменить, возможно, кадровый состав, который позволяет укрепить наиболее верных, скажем так, соратников в составе министерств, ну и понадеяться на какие-то здравые, да, предложения или изменения, если те или иные личности займут те или иные должности.
0: А что касается смены руководства Министерства обороны? Как-то вряд ли, наверное, это скажется на ситуации на фронте, но, наверное, говорит о неком конфликте внутри военного руководства страны.
3: Скорее всего, да. Плюс ко всему, это в большей степени похоже на оправдание, потому что успехов в каком-то смысле у Украины нет. И здесь необходимо искать, ну, собственно, крайнего, кто отвечает за вот эти вот либо провалы, либо отсутствие успехов. Поэтому, конечно же, часто изменение Министерства обороны, оно связано в том числе и с этим. По сути, это, ну, как бы очень часто происходит за последние там те же полтора года, поэтому здесь, ну, вот так.
1: Угу. Понятно. Ну, мы следим, естественно, за ситуацией и, собственно говоря, за реакцией международного сообщества на то, что происходит с Украиной, и понимаем, что перспективы, надо сказать, и финансовые, и политические, но там как-то так себе. Спасибо большое. Кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Александр Зайцев комментировал нам эту ситуацию.
0: Еще успеваем заглянуть в новостные ленты. Сообщение от Минобороны. За ночь над регионами нашей страны сбиты 243 украинских беспилотника. Напоминаем также, что сегодня у микрофонов Павел Сурков, Валентина Веретенникова. Будет небольшая пауза, а дальше мы продолжим. Присылайте сообщение по номеру 8-925-222-9992.
4: Театр у микрофона представляет.
5: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
4: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
6: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
4: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
5: Дионелла! Дионелла! Спой нам канцону!
7: Спой! пиво и травка.
8: Спой другую.
4: Декамерон. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
4: Сигналы точного времени.
1: На календаре пятница, 17 июля, 8 часов 31 минуты и 11 секунд. Это самое точное московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сегодня с утра в ТАСС была информация, что Комитет Госдумы поддержал расширение оснований для выдворения иностранцев из России. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на базу данных Палаты парламента. В частности, предусматривается обязательное выдворение лиц, создающих угрозу общественной безопасности и правопорядку. Также законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил въезда в Россию, режима пребывания и за незаконную трудовую деятельность, отмечает издание. Также вчера была информация о том, что иностранец, который приезжает трудиться в нашу страну, будет обязан по приезде приобрести мобильный телефон.
1: Вот. Да, и вот как это будет, как же обяжут покупать мобильный телефон? Ну, понятно, что, скорее всего, он его и купит, никуда же он не денется. Ему необходим этот мобильный телефон для связи, но и поможет ли это в решении того самого вопроса мигрантов? Ну, мне кажется, стоит это обсудить. И с нами на связи доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина Президентской академии, руководитель отдела миграционной политики Институт Царьград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну вот, значит, ну, предлагается обязать мигрантов покупать телефон. Мне кажется, что, ну, они не то что обязаны, они и так его купят. Куда ж они...
0: И в целом, надо ли ставить вопрос так по поводу телефона? Может быть, обязывать сим-карты просто приобретать наши российские?
1: И регистрироваться в соответствующих сервисах, в том же Максе, например.
0: В чем необходимость телефон?
10: Вы знаете, здесь, наверное, речь идет о том, что телефон, да, но подразумеваем, что это будет смартфон, он будет выполнять некую функцию не только вот относительно там установки каких-то приложений, которые связаны с геолокацией, но будет, по сути, выполнять функцию некого документа мигранта, куда будет загружен мигрант ID, да, который МВД сейчас разрабатывает. И, по сути, именно использование смартфона позволит отслеживать иностранцев, да, по их фактическому нахождению относительно геолокации, что, допустим, с обычным там кнопочным телефоном не всегда возможно. Другое дело, что я, например, практически не видел мигрантов с кнопочными телефонами, они активные пользователи социальных сетей, мессенджеров, никому со своими земляками, со своими родственниками, которые остались, так сказать, за рубежом.
0: На весь именно автобус используя... по громкой да, связи, на по весь видео. Автобус.
10: Именно так, да. И, собственно говоря, речь идет, здесь два варианта. Либо обязать их устанавливать специализированные приложения, да, ну, то есть это сложнее. Либо же приобретать телефоны, где эти приложения необходимые для иностранного гражданина, да, с точки зрения его верификации, контроля, нахождения и так далее, уже будут предустановлены, и их нельзя будет никоим образом там удалить, например, да. А, предположим, если там, значит, происходит каким-то образом удаление, да, то это является основанием для, значит, выдворения иностранцев с территории Российской Федерации. То есть это, ну, на самом деле, я не готов сказать, я не технический специалист, как это будет вот реализовано с точки зрения именно технологии, но как механизм, да, или даже как инструмент контроля за иностранцами, которые находятся в России, это неплохая идея, которую, в общем-то, ну, нужно посмотреть, как она будет работать. Я подчеркну, в отсутствии визового режима с теми государствами, откуда идут максимальные потоки, да, и я скажу откровенно, отсутствие, наверное, пока четкой фильтрации тех иностранцев, которые въезжают в Россию, там, да, или кому, может быть, надо это ограничить, вот именно цифровой инструментарий, в том числе с использованием, да, вот этих вот специализированных смартфонов, там, да, или телефонов, он выглядит достаточно эффективной мерой. Я думаю, что это первый шаг вот этой цифровизации всей миграционной политики, управления миграционными процессами.
0: Как раз собиралась следующий вопрос вам задать. Можно ли рассматривать эту инициативу как часть общей тенденции к цифровизации миграционного учета? Вы уже ответили. Какие еще меры могли бы сделать систему миграционного контроля более эффективной, но при этом не создавать каких-то барьеров ненужных для законопослушных иностранных работников?
10: Вы знаете, мне очень нравится новая концепция государственной миграционной политики. Там очень много рациональных инструментов заложено. Вот еще раз говорю, что то есть концептуально я за визовый режим со странами Средней Азии. Но это не панацея. И вот если мы посмотрим план мероприятий по реализации концепции, то там вот МВД и Минцифры два таких основных органа власти застрельщика. То есть это говорит о том, что цифровые сервисы контроля за миграцией будут расширяться. Да, и мы видим, что ряд законодательных инициатив уже принято, общие базы, там МВД, ФНС, там других служб, которые позволяют контролировать. У нас в новой концепции миграция как элемент национальной безопасности, и именно для обеспечения национальной безопасности государства, общества и каждого гражданина принимается вот тот комплекс мер, который мы можем наблюдать. Наконец-то мы к этому пришли и перестали смотреть на миграцию исключительно там с экономической или, не дай бог, с демографической точки зрения, когда у нас тоже звучали голоса о том, что давайте демографические дыры затыкать мигрантами, вот, и будет, как говорится, там счастье. Но счастья не будет, это дорога в никуда. Очень здорово, что мы от этого ушли.
1: Действительно, очень здорово, но мы же еще и понимаем, что вот как раз вы говорили про некоторые там предустановленные приложения, которые могут быть в смартфоне, ну, а дальше мы попадаем в историю, в которой мигрант может, ну, мы же понимаем, что иногда он может показаться, я не понимаю по-русски, я не знаю, я не разбираюсь с этим телефоном. С одной стороны, технический контроль важен, технический контроль дает нам ощущение, как минимум, то и настоящую безопасность. Но вот как уйти вот от этого, когда мигрант просто начинает говорить, ну, а я ничего не понимаю, а я не знаю как, а я не понимаю, как этим пользоваться.
10: А вы знаете, а у нас никто не отменял, так сказать, требования знаний русского языка для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Да, и, значит, вот если мы с вами откроем там наши со своими смартфоны, то там достаточно простые, понятные слова, да, и даже если, предположим, мы с вами не знаем там какой-нибудь там английский или там немецкий язык, то в настройках телефона и вы, и я разберемся. И вот когда мы говорим о том, что мигранты, они там ничего не понимают, они какие-то непонятные, они не глупые, они точно такие же цифровые, так сказать, люди, погруженные в цифровую жизнь, как и мы с вами.
1: Они не-не, я не говорю, что они глупые, да. отнюдь, нет.
10: Вот. Я как раз и говорю, что, значит, прекрасно они все разбираются. А если он не понимает по-русски, значит, соответственно, вопрос, как он получил сертификат. То есть у нас же закон четко прописан. Если хочешь работать, получи сертификат о знании русского языка. Значит, вот еще одно основание для того, чтобы проверить, как он получил этот сертификат, да, и нет ли там какой-то коррупционного момента, и тоже, соответственно, такого иностранца, да, отправить домой и учить русский язык, как бы, почему нет.
0: Мне кажется, все меры, которые предпринимаются, которые разрабатываются и выходят в информационное поле, являются таким некой такой лакмусовой бумажкой для всех. В частности, вот в странах Центральной Азии очень часто негативно реагируют на заявления, вот в данном случае и замглавы МВД России по поводу приобретения, да, телефона. Значит, граждане, я даже изучила специально интернет, граждане Узбекистана, Таджикистана и других государств угрожают, что поедут работать в Европу вместо России, чтобы спровоцировать кадровый кризис, на что наши, собственно, граждане отвечают, что не вопрос, поезжайте, более близкие вам по духу, а мы как-то сами. Вот часто ведь после того, как очередная мера прорабатывается, оттуда звучат прям недовольства. Почему?
10: Я вам больше скажу, они оттуда звучат, ну, потому что заканчивается халява такого вот без бесконтрольного въезда, пребывания. в России, но эти голоса звучат и из России, там, от наших миграционных лоббистов, от отдельных представителей бизнес-сообщества, которые тоже нас начинают пугать какими-то страшилками, что, ой, вот вы сейчас закручиваете гайки с миграцией, они же к нам теперь не поедут, а кто же у нас будет работать? Ой-ой-ой, что, все пропало, так сказать, шеф, все пропало, да, гипс снимают, клиент уезжает. Интересно, как поедут граждане Узбекистана, Таджикистана в Европу с учетом того, что там визовый режим. Они уверены, что они визы получат, им дадут? Я в этом очень сомневаюсь. Вот. И, собственно говоря, те объемы внешней миграции, которые поглощает Россия на сегодняшний день, а я подчеркну, это более 2 миллионов, 2,3 миллиона, это только официально работает в России граждан Узбекистана и Таджикистана, я имею в виду по патентам. Там, да, есть еще Азербайджан, но это просто там крохи. В основном там 95% это Таджикистан и Узбекистан. Вот 2,3 миллиона, да, человек, которые только официально работают. Я сомневаюсь, что вот этот вот, эта масса трудовых ресурсов переориентируется на другие государства. Они просто только не примут. Ну и, во-вторых, всегда есть альтернатива. У нас растет количество иностранцев, которых российские работодатели привлекают из визовых стран через механизм там получения разрешения на работу. Да, он более сложный, но он позволяет, так сказать, работодателю действительно привлечь именно столько работников, сколько нужно. И вообще я могу сказать, что именно в отношении визовиков де-факто сегодня действует система организованного набора, о которой мы можем говорить. И, в общем-то, это нужно ретранслировать и на мигрантов с патентами. Я давно говорю, что патенты пора отменять и вернуть разрешение на работу, либо же эти патенты привязывать к работодателю конкретному, чтобы вот этот вот бардак и беготню по рынку труда заканчивать. И, кстати, вменяемые работодатели, они двумя руками за это выступают, потому что они тоже имеют эти же риски, и когда они там набирают себе мигрантов на стройку, они оттуда сбегают в доставку через 3 месяца. Но, еще раз говорю, противодействие от миграционных лоббистов, всяких правозащитников, вот этих вот людей, которые находятся там на грантовой поддержке каких-то МОМов и так далее, диаспора, это противодействие, оно будет постоянно, да, потому что им не нравится наведение порядка, они хотят, чтобы...
0: Они хотят бардак. Михаил Александрович, да, по поводу бардака, вот не успел утихнуть общественный резонанс вокруг выдачи жилищных сертификатов семьям новых граждан, как вот в Оренбургской области подобная история всплывает, там сертификаты на покупку жилья получили сразу 3 многодетные семьи, которые входят в один таджикский клан, вскоре, значит, на аналогичную меру поддержки может претендовать и 4-я семья из числа их родственников. Жители региона, естественно, возмущены, что ради вот этих новых получателей в списках сдвигаются семьи, которые ожидают своей очереди годами. Но власти говорят о том, что все произошло строго в рамках закона. Как вот с этими-то быть случаями и в целом с теми, кто уже тут у нас приехал и пытается наводить порядки свои?
10: Надо, во-первых, менять закон. Некоторые субъекты вводят цензы оседлости для получения каких-то социальных выплат, льгот, там, жилищных сертификатов. На мой взгляд, не менее 10 лет иностранец должен прожить в России, чтобы претендовать на получение какого-то жилья. Это первое. А во-вторых, на мой взгляд, безусловный приоритет должны иметь граждане по рождению, а не те, кто приобретает российское гражданство. Вот такая практика, в общем-то, в мире тоже присутствует. Другое дело, что, еще раз говорю, иностранцы приезжают разные. Есть люди, которые, в общем-то, действительно ассоциируют с Россией, с новой родиной, идут, например, там, подписывают контракт с Минобороны, защищают нашу страну в рамках специальной военной операции, это другая история. И, конечно, к таким иностранцам должно быть, соответственно, другое отношение. Ну, а те, кто паразитируют на нашей социалке, то есть вот они приезжают, забывают встать на учет в военкомат, но при этом требуют себе везде халяли, так сказать, и социальной поддержки, мир, ну, с такими, конечно, разговор должен быть совершенно другой.
0: Михаил Александрович, спасибо за разговор. Доктор политических наук, руководитель направления миграция Центра имени Столыпина, ранхикс при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Царьград. Михаил Бурда был с нами на связи. Вновь мы обсуждали меры, которые принимаются в рамках наведения порядка в миграционной политике.
4: Радио России. Страхи и мечты, эмоции и поступки, Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
7: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
4: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
11: На правах рекламы.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
13: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
12: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
13: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
12: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
13: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым. Нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Кордус. Доставка по России бесплатна.
12: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться? Ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
13: Нужно просто лечь на Кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 мм. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 мм. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
12: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне Кордус?
13: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз, любой локализации сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом. Общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
12: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный Cordus доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
13: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию. Не начнутся проблемы с памятью.
12: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
13: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
12: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Алло.
16: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
17: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
18: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
19: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
20: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
21: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
22: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: Минобороны продолжает громить украинские порты. В Подмосковье тушат крупный пожар. Первый тест системы болезни Альцгеймера зарегистрируют в этом году. Подробности далее. Минобороны сообщило о ночных ударах по объектам в портах Одессы, Черноморска и другим целям на Украине. По данным ведомства, в результате атаки высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения военных грузов и горючего. Помимо этого, в порту Черноморск поражен пожарный катер. Ударам также подверглись цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Также Минобороны сообщили о результатах работы российской ПВО. В течение ночи над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей были сбиты 243 украинских БПЛА. Россиянам разрешать маркировать созданный нейросетью контент. Соответствующая инициатива содержится в законопроекте, который накануне одобрил Комитет Совета Федерации по экономической политике. Документ о поддержке внедрения технологий искусственного интеллекта создает правовые условия для ускоренного развития модели нейросетей в инновационной экономике. В числе прочего, в нем прописано право пользователей помечать продукты нейронки. Кроме того, под защиту вводят авторские права на такие материалы. Документ должен еще пройти обсуждение у коллег Верхней палаты парламента, и в случае одобрения закон вступит в силу в сентябре. Первый тест системы болезни Альцгеймера зарегистрируют в России в конце текущего года. Об этом сообщила РИА Новости первый зам руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева. Для диагностики заболевания используются биомаркеры крови. Тест позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях и своевременно подобрать методику лечения. Напомню, болезнь Альцгеймера названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, который впервые описал ее в 1906 году. Это разновидность старческого слабоумия, которая сопровождается деменции с прогрессирующим распадом памяти. Крупный пожар в Подмосковье. В Бронице горит промышленная зона. Огнем охвачена площадь свыше 5000 квадратных метров. Сгорели несколько автомобилей, сообщает МЧС. Данных о жертвах и пострадавших нет. На месте работают 60 человек и 20 единиц техники. Другие подробности пока не приводятся. К зарубежным новостям далее. Дональд Трамп обвинил глубинное государство в сокрытии информации о вмешательстве Китая в выборы США. Об этом американский президент заявил во время телеобращения к согражданам.
24: Представители глубинного государства – очень-очень известная группа людей. Во многих случаях сотрудники наших разведывательных ведомств активно работали над тем, чтобы скрыть и преуменьшить информацию о масштабах злонамеренного вмешательства Китая в выборы, утаивая ее как от президента, так и от американского народа.
23: Трамп утверждает, что Китай в 2020 году получил несанкционированный доступ к миллионам записей об избирателях в США.
24: В течение некоторого времени, начиная с избирательного цикла 2020 года, КНР осуществило то, что, вероятно, стало крупнейшей в истории компрометации данных. Это позволило Китаю незаконно получить 220 миллионов записей об американских избирателях. Эти сведения включали имена, адреса, номера телефонов, политические взгляды и иную чувствительную информацию.
23: Китай тем временем уже отреагировал на обвинения в свой адрес. Китайская сторона никогда не пыталась повлиять на результаты выборов. Об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне. Со слов дипломатов, результаты выборов определяет сам американский народ. Китай никогда этим не занимался. И отмечу, что помимо КНР, под подозрением Трампа оказались также ряд других государств, включая Россию. 7 человек погибли, 9 пострадали из-за атаки США по Бендер-Хамейни, передает агентство ФАРС. Движение между городами Бендер-Аббас и Ларс восстановлено с ограничениями. В свою очередь, армия Ирана сообщила об ударах дронами по воздушной базе США в Бахрейне. Там располагались вертолеты и разведывательные самолеты противника, передает агентство ТАСНИМ. По его информации, атака была произведена в рамках операции «Молния» против военных баз США на Ближнем Востоке в ответ на действия американских войск в Иране. Война на Ближнем Востоке подогревает топливные цены. А стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже составила почти $85 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене до $79.73 за бочку. Страшная авария произошла в Уганде на востоке Африки. Школьный автобус с детьми следовал на экскурсию из столицы Кампалы к водопадам Сипи. На одном из участков дороги водитель потерял управление, в результате чего автобус съехал с дороги, врезался в большую скалу и перевернулся. Об этом сообщает местная полиция. В результате трагедии погибли 20 детей и один взрослый. Сколько всего школьников находилось в салоне в момент аварии, не уточняется. Илон Маск назвал причину неудавшегося старта ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. По словам основателя компании, в последний момент возникли проблемы с двигателями. Маск выразил надежду, что следующая попытка запуска состоится через несколько дней. Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс. В московских театрах не будут вводить обязательный дресс-код. В столичном департаменте культуры заверили, что не рассматривают таких мер. Начальник управления Александр Фокин выразил уверенность, что зрители и сами будут соблюдать общепринятые негласные нормы морали. Чиновник отметил, что приходить в театр в сланцах или в шортах неэтично по отношению к артистам, сотрудникам культурного учреждения и к другим зрителям. Но, однако, тема дресс-кода, по его мнению, должна оставаться исключительно в морально-нравственной, а не законодательной плоскости. Скандинавский антициклон определит погоду в Москве на выходные. Ночная прохлада сменится теплыми и солнечными днями. О погоде в предстоящие дни ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В предстоящие выходные скандинавец накроет всю центральную Россию. И под утро в субботы будет не выше плюс 10 градусов. Ну а к полудню воздух прогреется до плюс 25 в условиях исключительно практически ясной погоды. Ну и ночь на воскресенье будет не ниже 12-15, а днем воздух прогреется до плюс 25, плюс 28, и снова погода миллион на миллион.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Вывеска «Зенит-Спартак» все-таки выглядит ярче, чем «Зенит-Краснодар». Об этом заявил порталу «Чемпионат» нападающий петербургского футбольного клуба Александр Соболев перед матчем за Суперкубок России. Встреча состоится в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. Казанский «Рубин» выкупил чилийского полузащитника Игнасио Сааведру у Сочи. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба из столицы Татарстана. Сумма трансфера не раскрывается. С февраля 27-летний чилиец выступал за «Рубин» на правах аренды. Гол российского нападающего Данила Куликова с пенальти помог армянскому «Пинику» обыграть «Марсашлок» из Мальты со счетом 1-0 в ответной встрече первого квалификационного раунда футбольной лиги конференции. Куликов провел на поле всю встречу. Его одноклубник, российский полузащитник Михаил Коваленко, вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте. В первой встрече также сильнее была ереванская команда 3-0. 21 очко, 4 подбора, 3 результативные передачи, 2 перехвата и 1 блокшот российского защитника Егора Демина не спасли его Бруклин Нетс от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Хьюстон Рокетс со счетом 83-100. 20-летний россиянин вышел в стартовой пятерке и провел на паркете почти 31 минуту. Российский лыжник Глеб Ретивых объявил о завершении профессиональной карьеры. 34-летний спортсмен выигрывал серебро чемпионата мира и дважды становился бронзовым призером мировых первенств. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Реклама.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
25: Погода.
23: В Южно-Сахалинске сегодня 24-26 градусов. В Тюмени 22-24 ожидаются ливни с грозами. В Челябинске 23-25 пройдут кратковременные осадки. В Иркутске 26-28 градусов. В Петрозаводске 22-24. В Калининграде 26-28, малооблачно. В Пензе сегодня 13-15 и дождливо. А в Волгограде 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Днем температура составит 23-25. В Москве сегодня 21-23 градуса. Сейчас в столице 15 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы.
0: «Дачные затеи» – спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
7: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
7: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
7: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России.

0: Краснодарского края.
1: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
0: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
2: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
0: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
5: На календаре пятница, 17 июля, 9 часов 12 минут и 24 секунды. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Валентин Веретенников и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
6: Здравствуйте. Малый и средний бизнес часто называют основой экономики, но условия работы сильно отличаются в зависимости от сферы. Если открывать магазин или кафе, можно относительно быстро это сделать. А вот запуск производства – это оборудование, помещение, сертификация, кадры и длительный цикл окупаемости. Именно поэтому поручение президента по итогам экономического форума о разработке мер, которые упростят работу малых и средних производственных предприятий, многие восприняли как сигнал о возможных изменениях. Правительство должно представить предложение до 1 октября. Речь идет не только о новых мерах поддержки, но и о снижении административной нагрузки, упрощении условий ведения бизнеса. Но главный вопрос сегодня, что именно необходимо менять? Нужны ли новые льготы? Нужно ли меньше проверок? Более доступные кредиты нужны? Или упрощение разрешительных процедур? И смогут ли такие изменения действительно стимулировать развитие производства в нашей стране?
5: Потому что действительно там, где поддерживается малый и средний бизнес, там и идут основные изменения по производственной сфере прежде всего, но и, конечно же, по линии услуг, сферы услуг, сервиса и так далее. Обсудим это с директором Института экономики и финансов Государственного университета управления профессором Галиной Сорокиной. Она с нами на связи. Галина Петровна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Доброе утро.
5: Как вам кажется, ну вот как быстро будут приняты эти меры? Потому что действительно есть президентское поручение, есть, опять же, ответственность премьер-министра, но вот...
6: И почему сейчас особое внимание уделяется именно производственным предприятиям малого и среднего бизнеса?
7: Все очень просто. Вы правильно сказали, что производственные предприятия – это сложный технологический цикл. И любые изменения в нем требуют достаточно много инвестиций, которые в сегодняшних условиях, во-первых, трудно получить, во-вторых, иногда проще альтернативно вложить вращение в обычные инвестиционные банковские продукты. Поэтому очень важно заинтересовать предпринимателя все-таки заниматься производством. Ведь без производства мы с вами окажемся опять в полной зависимости от импортных товаров, например, из того же самого Китая.
6: А какие основные барьеры сегодня мешают небольшим производствам развиваться?
7: Ну, если упустим самое простое, это отсутствие денег, или вообще дешевых жилищных денег, об этом тоже говорилось, и об этом ратуют крупнейшие организации малых предприятий, МСП, и здесь очень важна именно государственная поддержка, чтобы государство гарантировало банкам, гарантировало бизнесу дешевые длинные деньги. Очень важно снять, как вы правильно сказали, бюрократическую нагрузку, и иногда она даже не в проверках. Ну, например, самое простое, о чем опять же ратуют предприниматели, это сменить фокус с ответ на реальное производство. У нас очень часто меняются какие-то документы, и вот не так давно, чуть больше года назад, были изменены некоторые пункты АКВЭД, и многим компаниям это просто не имеет автоматов, и они слетели с государственной поддержки. То есть мер государственной поддержки много, но бывают такие проблемы. Иногда вы создаете бизнес, и, естественно, прописывая в нем крупные коды АКВЭД, понимая, что дальше непонятно, как будете развиваться. А в мерах государственной поддержки указаны уже более узкие коды АКВЭД. То есть вы занимаетесь тем же самым производителем, но вы не можете получить государственную поддержку.

0: Потому что формально чему-то не соответствует. Именно поэтому как раз на Петербургском международном форуме говорили о смене акцента SACWEB на реальное производство. Есть ли у тебя станки, есть ли у тебя производство, есть ли у тебя технологии, или свои идеи и так далее.
1: А какие меры могли бы дать наиболее быстрый эффект для развития отечественного производства, вот с вашей точки зрения?
0: Ну, во-первых, это целевые деньги, это льготный лизинг для того, чтобы можно было совершенствовать, модернизировать производство. Это государственная поддержка внедрения инноваций на предприятиях. Ну, например, мы все знаем честный знак, да? Очень удобно, я всегда могу проверить честный знак, подделка это или товар. А вы знаете, что бизнесу для того, чтобы просто установить маркировщик, один маркировщик, в среднем нужно 1 миллион рублей. Если он это вложит нам в себестоимость, а он старается это вложить, то для крупного бизнеса это практически ничего не значит, а для малого бизнеса это серьезная нагрузка. Поэтому здесь очень важно. Это именно четкая, понятная государственная поддержка любым инновациям, которые в том числе инициируют государство.
1: А можно ли ожидать, что благодаря вот этим новым мерам производственный сектор станет более привлекательным для инвестиций? И насколько подобные инициативы могут повлиять на создание новых рабочих мест?
0: Основная задача и поручение президента, и инициативы там, «Опора России» и так далее, это именно как раз сделать производство инициативным, потому что уходить в одну сферу услуг, как мы пытались сделать в течение там, последних 30 лет, это совершенно неправильно. Мы сами столкнулись с этим, когда начались санкции. Вы это почувствовали очень многие, пришлось срочно импорт изменяться. Именно в момент 2022 года многие российские бизнесы вздохнули, потому что не делают конкуренты, и в том числе снизились преференции крупного бизнеса, которые у нас, к сожалению, очень долго были таким основным направлением государственной поддержки.
1: А еще вопрос, если говорить о перспективах, какие отрасли малого производства сегодня имеют наибольший потенциал роста?
0: Ну, естественно, это товары широкого потребления. И это мы уже наблюдаем, да, это и пошив одежды, обуви и так далее. Это высокотехнологичное производство, слава богу, Кулибиных и Левшей у нас очень много. И ребята активно начинают внедрять в промышленность свои инновации, в том числе, например, сегодня очень активно начали развиваться, в том числе, беспилотники производства. Это тоже важно. И, опять же, в том числе предприятия, связанные с производством небольшой техники сельскохозяйственной, на это тоже сегодня активно начали внедряться в промышленность. Мало предприятий.
2: Спасибо большое. Спасибо. Директор Института экономики и финансов Государственного университета управления профессор Галина Сорокина была с нами на связи. И мы очень хочется продолжить обсуждение. Это, опять же, мы понимаем, что всегда не только в производственной сфере, но и в сфере услуг малый и средний бизнес, конечно же, доминирует. И поддержка малого и среднего бизнеса, дать ему возможность укрепиться, дать ему возможность, может быть, масштабироваться и на какие-то другие регионы. Ну и постепенно, да, когда малый бизнес превращается в средний, у среднего есть тенденция заякориться, а потом, может быть, и стать крупным. Почему бы и нет?
1: Если ничего не препятствует этому, потому что предприниматели давно говорят, что времени на заполнение документов, прохождение согласований, взаимодействие с какими-то контролирующими органами, они тратят много, намного больше, чем на развитие самого бизнеса. Особенно это касается небольших производственных компаний, у которых нет больших юридических и административных отделов. Именно поэтому поручение разработать меры по упрощению ведения бизнеса вызывают большой интерес, но станет ли это реальным облегчением для предпринимателей или речь идет лишь о точечных изменениях? Продолжим разговор с вице-президентом «Опоры России», эксперт направления «Народный фронт аналитика» Артем Артемьев. С нами на связи. Артем, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Скажите, Артем, ну действительно, насколько вот в этих условиях некоторых бюрократических проволочек и, может быть, даже сложностей взаимодействия, в том числе на региональном и муниципальном уровне, тяжело малому и среднему бизнесу?
3: Знаете, мы проводили, «Опор России» проводил опрос предпринимателей в 86 регионах. И вот 86,4% опрошенных сообщили, что фискальные изменения привели к увеличению нагрузки. И вот тут есть несколько тенденций, с чем бизнес столкнулся. Это снижение рентабельности, это отметили 73,2%. А снижение спроса, на это указали 63,8% респондентов. И о росте теневого сектора сказали 42%. И это очень тревожно, потому что мы же те, кто вот работает с белую, на свету, конкурируем с теми, кто обеспечивает там теневую занятость, работает в серую и обходит нас на поворотах. И еще жалуются на неплатежи контрагентов 33%. И, конечно, мы понимаем, что после того, как появились новации вот в налоговом кодексе, бизнес стал больше тратить время на отчетность. Но на этом фоне мы наблюдаем рост бизнеса у тех, кто занимается бухгалтерскими услугами. То есть причина — это налоговая реформа в конце прошлого года, повышение минимального размера оплаты труда, обмен льгот по страховым взносам и льготных ставок по спецрежимам и повышение тарифов, те, кто занимается производством, особенно чувствительно, на электроэнергию. Ну и даже холодильник в торговой точке, он тоже электричество потребляет. Вот такая история.
1: Ну, я вот немножко в сторону от темы, продолжая в целом говорить, да, о малом и среднем предпринимательстве, обращаю внимание, что многие закрывают в этом году свои компании, потому что действительно есть вот эти такое. Все трудности финансовые, они никак не коррелируются с прибылью, очень сильно ударяет по карманам, да, этих предпринимателей такая деятельность. Если бы, вот так вот, да, немного философски хочется задать вам вопрос, было бы возможно изменить всего 3 правила для производственного бизнеса, вам лично, что бы это было?
3: Первое, это льготы на ФОД, страховые взносы, которые мы платим, потому что все-таки большая нагрузка именно по страховым взносам, причем удивительно, да, но если проводить опрос сотрудников, они до сих пор многие считают, что медицина у нас в стране бесплатная, потому что мы же оплачиваем это из... Предприятие это оплачивает, люди этого не видят, да, наши сотрудники. Второе, это все-таки, чтобы уходить от перекрестного субсидирования и снизить тарифы на электроэнергию. Потому что структура распределения платежей такова, что мы платим не только за себя, но малый бизнес платит еще и за простых рядовых граждан, чтобы у них были ниже тарифы. То есть в наш тариф заложены платежи за рядовых граждан. Вот либо распределить таким образом, чтобы те, кто получают по так называемой высокой стороне, тоже платили и в этом участвовали. Вот. У кого другие немного условия. Ну и третье, это, конечно, структура спроса, то есть нужны изменения в 44-й, 223-й закона для того, чтобы было в приоритете качество, своевременность поставки продукции, ну и другие характеристики, которые имеют значение. Безопасность, да, имеет значение для потребителя. То есть сразу же мы работаем для граждан, и бюджет работает для граждан, а не цена. Потому что сейчас преимущество получают те, кто в госзакупках ниже падает по цене. То есть они выигрывают, а потом мы видим много отмены контрактов, когда они не могут выполнить условия, эти недобросовестные поставщики. И в итоге страдает и тот бизнес, который работает всерьез, инвестирует в развитие производственной мощности, и потребители тоже, муниципальные организации чаще всего.
1: И тут сразу возникает вопрос, как найти баланс между необходимым государственным контролем, снижением административной нагрузки, и чтобы одновременно, о чем вы уже сказали, обеспечивалось качество продукции, безопасность и дать бизнесу при этом возможно развиваться.
3: Ну, конечно, есть ответ. Это подключать к взаимодействию при принятии решений, при разработке законопроектов, при исполнении поручений, подключать общественные организации, большую четверку, если угодно, предпринимательские организации, к выработке этих решений. И потому что мы же в «Опоре России» говорили в прошлом году, что нельзя в том виде, в котором предлагали изменения в налоговый кодекс, предпринимать, но фактически президент на Санкт-Петербургском форуме тоже об этом сказал, что нужно внимательно посмотреть, да, и разработать вот те меры, на которых вы в самом начале говорили, когда я подключился. Поэтому здесь нужно вместе это делать и органам государственной власти, и предпринимателям, через общественные организации, которые представляют их интересы.
2: А это не удлинит путь? Вот посмотрите, то есть раньше, например, ей была какая-то ситуация проблемная, которая требовала поддержки для малого предпринимателя. Он шел к местной администрации, к руководителю муниципалитета, еще куда-то. А сейчас, получается, он должен еще прийти вот в общественную организацию, пока они подготовят, вернее, там общественная организация подготовит какой-то запрос. Это еще удлинит плечо принятия решения или нет?
3: Мы чувствуем нерв, тот, который есть. Мы постоянно на связи с предпринимательским сообществом, сами предприниматели. У нас уже эти данные есть. Я вам приведу простой пример. Когда начался ковид, первыми закрыли тогда общепит и фитнес. А мы видим, что в фитнесе очень высокая, в фитнес-отрасли очень высокая нагрузка именно на вход, потому что зарплату тренерам нужно постоянно платить. И спасибо тогда и Андрею Ремовичу Белоусову, потому что он был как раз в должности советника президента, Михаилу Владимировичу Мишустину. Приглашали нас на совещание, и тогда наши коллеги вот предложили кредиты под заработную плату, и тогда быстро приняли эти меры. И многие предприятия, я знаю, эти вот кредиты спасли, потому что они были на грани краха. Вот пример того, что быстро и точно. То есть одно из таких моих любимых выражений, аксиома, да, сила важна, скорость важнее силы, а точность важнее скорости. Так вот у нас, в общественных объединениях, потому что я еще состою в Союзе промышленников предпринимателей, эти решения и эти предложения есть по самым разным пунктам, да, по самым разным законам. Поэтому мы готовы, и путь это укоротит, сделает его и быстрее, мы его можем быстрее пройти и прийти точно куда хотим, то есть и быстрее, и точнее. Ну а сила с государством, мы это понимаем, и конечно мы хотим работать вот в партнерской позиции, и все готово для этого сделать, все необходимое у нас для этого уже есть.
1: Ну вот мы говорим, что до 1 октября правительство должно представить эти предложения, ну а вот на ваш взгляд, сколько потребуется времени для того, чтобы все эти механизмы, о которых мы сейчас говорим, на практике заработали?
3: А о каких механизмах говорим? Давайте немного уточним.
1: О мерах поддержки и от как раз о мерах по упрощению ведения хозяйственной деятельности, которые вот как раз должны быть разработаны до 1 октября. Вот насколько легко это все внедрять после принятия?
3: А тут как раз-таки, видите, легкость или простота, или опять-таки эффективность внедрения, она обеспечивается качественной проработкой документа. Ну, и этих предложений. Если они адекватны ситуации, если они подкреплены бюджетом, то есть согласованы Минфином, да, будем про это говорить, там иначе быть не может. И если они со стороны предпринимательского сообщества тоже регистрируют, со стороны нашей, то все это можно сделать быстро, и можно от этого быстро получить пользу.
2: И понятно. Спасибо за комментарий. Вице-президент «Опоры России», эксперт направления «Народный фронт аналитика» Артем Артемьев был с нами на связи. Говорили о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые необходимо предпринять. И вот такая гипотеза по выстраиванию цепочки принятия этих мер.
4: 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
5: Мороженое, чипсы.
6: Таких дедушек не бывает.
7: Отец твоего отца.
8: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
6: Нам надо их помирить.
8: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
9: 6+.
10: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8-495-739-30-23.
11: Точного времени.
2: На календаре пятница, 17 июля, 9:31 и 11 секунд. Самое точное московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков вместе с вами. Макушку лета мы преодолели, как говорится. С 1 сентября неизбежно близко.
1: На экваторе, да, лето, да. Решили обсудить, что нас ждет с 1 сентября.
2: Ну да, и самое главное, что ждет и школьников, и их родителей. Кстати говоря, много слухов идет о разных изменениях, которые якобы могут быть с 1 сентября. Вот в социальных сетях пролетала информация о том, что якобы вдруг запретят выгонять школьников с уроков за плохое поведение.
1: Учителям. Ну, насколько я знаю, что и сейчас учителям запрещено выгонять, и в целом мало что учителям разрешено делать вот с такими оборзевшими, не побоюсь я этого слова, учениками. Но, тем не менее, с 1 сентября будут изменения, и оценки за поведение, и еще наверняка ближе к августу какие-то инициативы внедрятся. Вот сегодня с утра, но это не имеет отношения к поведению, это имеет отношение к образованию. Появилась информация, что начальную военную подготовку сделают обязательным школьным предметом. С 1 сентября урок «Основы безопасности и защиты Родины» будут разделять на две отдельные дисциплины. Теперь ученики 8 и 10 классов будут отдельно изучать безопасность жизнедеятельности, начальную военную подготовку. На ОБЖ детей будут обучать пользоваться бытовыми приборами, действовать при пожарах, коммунальных авариях, вызывать экстренные службы, соблюдать правила ПДД, а также вести себя во время природных катастроф и массовых мероприятий. Вот я, знаешь, читала когда, и сейчас опять, вновь ловлю себя на мысли, что мне кажется, это достаточно поздно, потому что 8-10, ну почему раньше-то нельзя ОБЖ делать детям? Это же основа нашей жизни, это наш быт.
2: А я вот пытаюсь вспомнить, в нашем детстве, когда оно начиналось? По-моему, начиналось несколько раньше.
1: Ну вот, если я не ошибаюсь, у меня, наверное, с класса 5-го.
2: Да, где-то вот 5-6, может быть, это
1: были такие интерактивные какие-то книжки с картинками яркими и...
2: Я помню, что у нас был школьный тир, в котором можно было учиться стрелять и сдавать на значок ГТО, чем мы и занимались, наверное, класса 6-го.
1: А вот на уроках начальной военной подготовки школьникам расскажут об основах защиты государства, национальной безопасности, гражданской обороне, средствах защиты, действиях при эвакуации и других чрезвычайных ситуациях. В Минпросвещении заявили, что цель этого нововведения — сформировать осознанное отношение к безопасности страны. Но тут, наверное, действительно детям постарше стоит это преподавать, а ОБЖ, мне кажется, вот учить детей пользоваться каким-то навыком оказания первой помощи надо вот пораньше. Но мы хотим сосредоточиться на поведении, потому что действительно пока каникулы, это не так остро стоит вопрос, но во время школьного сезона и учителя страдают от травли, от буллинга, и сами ученики, и введение вот этих оценок. Многие уже эксперты говорят, что вряд ли это поможет наведению порядку. А как же быть вот с плохим поведением? Что называть плохим поведением? Как вести себя учителю? Вот раньше действительно выгоняли учителя, и на второй год оставляли, и сотрудников полиции вызывали, и родителей, и администрацию жестко.
2: Ну
1: и
2: да,
1: другим
2: и
1: было
2: директору
1: неповадно.
2: На ковер. И вначале ученика, а потом еще и папу с учеником. И именно папу,
1: и
2: не маму.
1: И эти все меры работали, потому что другим было неповадно. Потому что не смотрели, как это все выстраивается. Думаешь, нет, не дай бог меня это коснется. А сейчас как вот быть с плохим поведением? И что должно измениться?
2: Потому что как это? Придут родители, скажут: вы сыночку корзиночку моего обидели. Вы его травите. Вы что это такое
1: уже
2: делаете?
1: Были
2: ужасные
1: такие
2: учителя.
1: Случаи, когда учителя доводят до нервного срыва. Он срывается осознанно, это тавтология. И потом учитель оказывается без работы.
2: Давайте выясним, что с этим делать. С нами на связи наш постоянный эксперт, директор лицея 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта Константин Хостов. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Ну вот снова мы с вами про это плохое поведение и про то, какие ресурсы есть сегодня у педагога в руках. То есть вроде бы есть, а вроде бы как и нет. И когда мы слышим регулярно, что школа и вообще образовательная структура — это не только пространство образования, но и пространство воспитания, дальше возникает вопрос, а где они, эти воспитательные инструменты?
7: Вот, вы знаете, волей-неволей вы две темы абсолютно под один общий знаменатель подвели, и это замечательно. Вот ОБЖ, НВП, да, и тема поведения. Понимаете, к сожалению, в период с 90-х годов, когда развалили полностью советское образование, очень многое из института семьи отдали школе. Ну, кто должен учить тому, что в розетку не надо ничего вставлять, кроме электрической вилки? Ну, мне кажется, это из история воспитания в семье. Кто должен учить ребенка уступать место старшему, не дерзить, не хамить, не спорить, не перебивать? Кто должен учить тому, что когда едем, я глух и нем? Ну, согласитесь, не школа. И когда мы отняли у института семьи главную его функцию, да, помимо рождения ребенка, еще и воспитания собственного ребенка, ну, тут у нас, на нас посыпались все проблемы. И хоть в первый класс мы можем записать в программу то, за что учитель будет получать деньги, от этого ребенок лучше и умнее не станет. Ему нужно родительское крыло. Потому что школа и семья – это два крыла у ребенка. Не будет одного, не полетит наш герой, понимаете? А если мы начинаем бороться с ребенком, который просто-напросто проявляет свое, ну, скажем так, свой протест, да, или он просто элементарно не знает, как себя вести, он не научен, он не воспитан. Обратите внимание на современное поколение маленьких детей. Идет мама с ребенком, нас вели за руку и читали вместе с нами то, что написано было. Молоко. Объясняли нам, почему осенью листва желтеют. Вместе мы собирали желуди, листья вместе с нашими родителями. Сейчас родители сидят в гаджетах. Ребенок, ну, заводится просто, ну, простите меня за откровенность, но это правда. И заниматься им почему-то родители считают, что должны все, кто угодно, только не они. Неправда это. Именно воспитательная функция лежит на институте семьи. На тех лучших традициях каждой семьи, которые хранятся и с трепетом хранятся в наших семейных альбомах. Вот когда мы ребенка воспитываем, как говорит, говорила моя бабушка, когда он лежит поперек лавки, а не когда он стоит на своих двоих, тогда все в порядке. А когда мы начинаем пытаться какие-то, ну, во-первых, выгонять из класса уже давно запрещено. И ни один учитель не выгонит, потому что он может поставить ребенка в затруднительную жизненную ситуацию. Никто не знает, что за дверью класса может с ребенком произойти. Другой момент, что перекладывать на школу все функции, в том числе и наказывающие того, кто не виновен, ведь ребенок не виноват, что его не научили вести себя в общественном месте, правда? Вот здесь нужно понимать о том, что за него отвечает семья, его собственные родители. И работать нужно с институтом семьи, а не делать так, что вот учитель, мы уже приняли закон о запрете мобильных гаджетов на уроке, но мы забыли о том, что он противоречит Конституции Российской Федерации о неприкосновенности личной собственности. И вот здесь опять же, учитель либо учит, либо телефоны отбирает, либо учит предмету своему, зачем ребенок, собственно, и пришел к нему на урок. И делает этот урок интересным. Либо пытается побороться с тем, кого просто дома не научили уважать взрослых и понимать, что слово «Родина» пишется с большой буквы.
2: А вот смотрите, мне тут в голову пришла вот какая история, что есть такой, появился такой институт, который, с одной стороны, облегчает роль родителей. Родители много работают, вот у них маленький ребенок, а может быть нет бабушек и дедушек. Появляется няня, которая заботится о ребенке, фактически берет на себя часть воспитательных функций. И родители привыкают, что вот это воспитание отдается в какой-то сервис. А дальше мы получаем вот эта вот школа, которая оказывает образовательную услугу, и значит тоже сервис, и значит тоже сервис по воспитанию. Может быть, в этом и где уж тут тогда институт семьи, если семейное воспитание переключается, по сути, на стороннего человека. Вот прав я тут или нет?
7: Все верно, вы абсолютно правы и верно вы говорите. И вот, к сожалению, то, что современные родители не слышат собственных родителей, бабушек и дедушек наших детей. Ведь в советское время родители работали поболее, чем нынче. Просто нынешние родители, к сожалению, пытаются выдавать желаемое за действительное. И то, какое количество времени они проводят в гаджетах и бесполезных разговорах друг с другом, ну, поверьте мне, несопоставимо с тем, сколько времени тратили на эффективный труд в советское время. И бабушки, и дедушки наши работали в советское время. Но, тем не менее, был детский сад, была школа, не как камера хранения, не было никаких нянь. Но было очень четкое понимание того, что есть время на отдых, а есть время на труд. А когда в 18 часов вместо того, чтобы пулей забрать своего ребенка из детского сада, мама, а еще и к тому же неработающая мама, идет в косметологический кабинет, но вот здесь уже надо задаваться вопросом, вообще понимает ли эта мама, о том, кто такой ребенок, и что это дар Божий, это главная ценность не только государства, но и ее кровиночка, плоть от плоти. И разве не болит у мамы сердечко за то, что он находится не дома, а в казенном учреждении? Вот здесь есть вопросы, которые нам нужно очень четко проработать с институтом семьи и расставить все на свои места. В противном случае мы в школе будем навязывать не функциональные функции, а на самом деле все эти функции очень просто формулируются в одном предложении. Учитель ребенка учит, ребенок учится, а семья любит и воспитывает собственного ребенка. И вот тогда все он на своих местах.
1: Но пока мы имеем, что имеем. И в школе учителю приходится сталкиваться с безобразнейшим, я это подчеркиваю, поведением учеников. У меня дочь учится, сейчас переходит она в 7 класс, периодически она показывает контент, да я и сама его вижу. У нас же теперь дети, они же блогеры, какие они ученики школы, о чем вы? У них каналы, у них подписчики, они вон розыгрыши устраивают. И я вижу периодически, что дети выкладывают осознанное какое-то издевательство над педагогами, да, когда учитель просит несколько раз твердым голосом, интонационно показывая, что ты нарушаешь сейчас дисциплину и порядок, убери телефон. А ребенок на уроке устраивает там стримы, записывает видео, ест, смеется над учителем, фактически издевается. Может в наушниках сидеть, да, сейчас же беспроводные наушники, там, лежать на парте и прочее, прочее. Учитель имеет дело вот с таким, да, борщевиком маленьким. Но, тем не менее, как он может действовать? Что он может? И что меняется с 1 сентября? Какие рычаги дополняются? Вот оценки за плохое поведение будут.
7: Честно? Ничего не меняется, там лишь прописано в том нормативном... Вообще, если честно, нам, министерству, нужно вспомнить о том, что летом школы отдыхают. И дети отдыхают, и родители отдыхают. И подорожать с инфоповодами, мне кажется, не самое правильное. Хочешь что-то внедрить? Есть августовские педагогические советы. Выдай всю порцию изменений в августе. Во-первых, о них никто не забудет, как это принято. Знаете, сказали и забыли. А во-вторых, это будет хорошим руководством для тех, кто 1 сентября пойдет в школу. И родители поведут детей в школу, и сами родители. Ничего не забудется. Но по факту ничего не поменяется ровным счетом. Как с этим бороться? Ну, на мой взгляд, очень просто. Не знаешь, как поступить, поступай по закону. Я скажу на собственном примере, как мы эту ситуацию локализовали. Ну, во-первых, у нас открытое образовательное пространство. Это создано для того, чтобы ребенок мог даже дома, находясь, обучаться, ну, вот не выпадать из учебного процесса. Но, с другой стороны, еще раз повторюсь, в парадигме учитель учит, ребенок учится, все, собственно говоря, и скрыто. Не надо обращать внимание на то, что происходит. Хочет он сидеть в наушниках, замечательно, пусть сидит, это его личное дело. Нужно помнить о тех 27 детях, которые вместе с ним тоже находятся в классе, и работать на них. Задача учителя – дать материал, объяснить материал, четко его изложить. Так, чтобы поняли все. Если кто-то не хочет понять, помните прекрасное выражение, насильно мил не будешь. Но вот здесь есть у нас другая сторона этой медали. Все-таки у нас образование является обязательным элементом, и качество его зависит не только от школы, но и от самого ребенка, его семьи. Об этом надо помнить, тогда будет все понятно.
1: Спасибо большое.
2: Золотые слова.
1: Директор лицея 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта Константин Тхостов был с нами на связи. Сейчас пауза, а дальше прямой эфир программы. Оставайтесь на волнах Радио России.
10: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
9: На правах рекламы.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома – что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
12: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
11: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
12: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробно о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
11: Фаина Борисовна, а вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
12: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазняком все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
11: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
12: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
11: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
12: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
11: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 8-800-200-2737. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
12: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
11: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
14: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по предоставке консультантов категории 0+.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Алло.
17: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
18: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
16: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
19: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Порты Одесской области громят четвертые сутки подряд. Центробанк предупредил о новом виде мошенничества. Новинки нейросети покажут в эти дни в Шанхае. Россию представят разработки Сбера. Подробности далее. Цеха по сборке дронов стали целями военных ударов по портам Одессы и Черноморска в Одесской области. Кроме того, военные уничтожили резервуары с горючим, пожарный катер, а также склад боеприпасов. Напомню, ранее Минобороны отчиталась об очередной серии групповых ударов по военной инфраструктуре Украины. Порты Одесской области громят четвертые сутки подряд. Между тем, украинские войска укрепляют позиции в Славянске. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью агентству ТАСС. По его словам, освобождение города будет непростым, поскольку противник давно готовился к его обороне и продолжает укреплять позиции. Тем временем российские войска практически вышли к границам ДНР и Харьковской области в районе населенного пункта Студенок, а подступая к последнему рубежу обороны Славянско-Краматорской агломерации, планомерно берут в обхват Веролюбовку. Передовые отряды продвигаются от полностью подконтрольной Константиновки на Алексеево-Дружковском направлении. С места события военкор «Вестей» Александр Кацуба.
2: Удары по разрозненным группам боевиков ВСУ в Константиновке не прекращаются ни на минуту. Каждый подвал, схрон или руины городских кварталов под особым вниманием штурмовиков 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск. Большинство городских кварталов уже полностью зачищены и контролируются нашими воинами. Передовые отряды 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск развивают наступление на Алексеево-Дружковском направлении, важном рубеже обороны ВСУ всей Славянско-Краматорской агломерации.
1: В свою очередь, в Сумской области наши войска прочно закрепляются на восточных окраинах Писаревки и западных рубежах Киянице. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Российские военнослужащие выдавливают украинские войска и ведут зачистку местности. Центробанк предупредил о мошенничестве с основным счетом. Аферисты прикидываются работниками финансовой разведки и убеждают потенциальную жертву обновить некий основной счет в Банке России. Об этом сообщает регулятор. Мошенники заявляют об утечке персональных и банковских данных человека с его прошлого места работы, а затем запугивают тем, что эта информация может использоваться для финансирования преступников. После этого аферисты убеждают жертву срочно обновить свой некий основной счет в Центробанке, сняв в банкомате все деньги и внеся их через другой банкомат по специальным реквизитам. Банк России призывает остерегаться подобных предложений и ни в коем случае не раскрывать никому свои персональные и финансовые данные. Хроника происшествия далее. Пожарные сбили пламя в промзоне в подмосковных Бронницах. Огонь удалось локализовать на площади более 3000 квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Напомню, ранее мы сообщали о возгорании на промышленном объекте. В его окрестностях сгорели также несколько автомобилей. Данных о жертвах и пострадавших нет. На месте работают 60 человек и 20 единиц техники. Другие подробности пока не приводятся. А в Нижегородской области восстановили движение пассажирских поездов. 7 составов задерживались в пути из-за ночной аварии. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура. На железнодорожном переезде вблизи станции Калекино грузовой автомобиль с прицепом столкнулся с локомотивом поезда. В результате столкновения повреждения получила техника. Люди остались живы. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. До 38 выросло число жертв ударов США по Ирану. Пострадавших уже более 400. Об этом заявил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керменпур. Напомним, американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекли Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. США препятствуют движению связанных с Ираном судов. С начала очередной блокады в Ормузском проливе американские военные перехватили 3 следовавших в интересах исламского государства корабля. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Одно из судов было полностью выведено из строя. И напомню, на фоне усиления конфронтации с Ираном Дональд Трамп с 14 июля ввел в проливе режим блокады. Он предусматривает свободное передвижение только тех кораблей, которые следуют в обход иранских портов. Россия, благодаря высоким технологиям, способна противостоять кибератакам. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин в кулуарах, открывшейся сегодня в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
3: Мы очень сильны с точки зрения кибербезопасности, при этом это как бы не бумажная сила. Мы, Россия сейчас сталкивается с очень серьезными вызовами кибератак, в том числе с применением искусственного интеллекта, поэтому здесь с точки зрения наших технологий защиты мы находимся на очень высоком продвинутом уровне. И в целом понятно, что искусственный интеллект – это, с одной стороны, технология, которая может дать очень много человечеству с точки зрения развития, но, с другой стороны, попав в руки, которые будут злоупотреблять этой технологией, она несет очень большие риски и угрозы. Мы видим, что ряд западных стран этим злоупотребляют, пользуют ее в таких враждебных целях.
1: Добавлю, Всемирная конференция по искусственному интеллекту пройдет с 17 по 20 июля. Более 1000 предприятий представят новейшие разработки от смартфонов на базе искусственного интеллекта до человекоподобных роботов. На экспозиции разместится и российский стенд Russian Connected AI Hub, где посетители смогут ознакомиться с разработками Сбера. Топливный вопрос в стране перерастает в досуговый. Куда выбраться на выходные из Москвы? Альтернативой автотранспорту могут стать электрички, на которых жители и гости столицы легко доберутся до интересных мест. Для удобства журналисты «Российской газеты» подобрали несколько маршрутов. К примеру, всего за 2,5 часа от Савеловского вокзала можно доехать до города Кимры в Тверской области. Сейчас это заповедник деревянного провинциального модерна. Среди любопытных объектов в этом городе – деревянный дом с окнами-иллюминаторами купцов братьев Лужиных. Усадьба Абрамцева расположена на одноименной станции Ярославской железной дороги. Время в пути от Ярославского вокзала до платформы Абрамцева составит чуть более часа. В усадьбе во времена Аксакова Гоголь читал «Друзья мертвые души», бывал в усадьбе Ивана Тургенев. Во времена Мамонтовых дочь хозяев усадьбы позировала Серову для картины «Девочка с персиками». Кроме этого, в подмосковном Серпухове всего в 1,5 часах езды от Курского вокзала можно полюбоваться Высоцким мужским монастырем. Одна из 9 обителей Сергия Радонежского расположена на берегу Нарвы.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Матч за Суперкубок России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» будет непредсказуемым. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе красно-белых Денис Глушаков 18 июля. «Зенит» в статусе чемпиона России сыграет с обладателем Кубка страны московским «Спартаком» в матче за Суперкубок. Встреча состоится в Нижнем Новгороде. Начало в 19:30 по московскому времени. Российские гроссмейстеры Александр Горячкин и Володар Мурзин номинированы на премию Excellence Awards от Международной шахматной федерации. Об этом сообщает пресс-служба организации. Награда вручается за выдающиеся достижения проекта и инициативы в шахматах. Горячкина является претенденткой в номинации «Лучшая шахматистка», а Мурзин попал в категорию «Прорыв года». Владивостокская «Динамо» объявила о подписании контракта с разыгрывающим Джейленом Блэкманом. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. В минувшем сезоне 23-летний американец выступал в чемпионате Бельгии. Турецкий «Бешикташ» заинтересован в приобретении полузащитника московского футбольного «Динамо» Бителла. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что стамбульский клуб добавил бразильца в список целей на трансферном рынке. Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему атакующему игроку проявляют бразильские «Гремио» и «Палмейрас». Каролина Харрикейнс подписала новый контракт с форвардом Виктором Неучевым. Как сообщает агент Дэн Мильштейн, соглашение клуба Национальной хоккейной лиги с 22-летним россиянином рассчитано на один сезон и является двусторонним. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня 13-15 градусов, ожидается дождь. В Челябинске 23-25, кратковременные дожди с грозами. В Сургуте 26-28 градусов. В Омске 24-26, временами небольшие осадки. В Красноярске 23-25, временами пройдут дожди. В Архангельске 22-24 градуса, столько же и в Петрозаводске. В Кирове 19-21, пройдет дождь. В Ставрополе сегодня 26-28, ожидаются кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 23-25, в Москве сегодня 21-23 градуса. Сейчас в столице 17 градусов, ветер северный, атмосферное давление в пределах нормы.
5: Законодательные ограничения ночной охоты. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
6: Распоряжением чаще всего губернатора утверждаются все эти правила. Для каждого региона, для каждой области они свои. Где-то ночная охота вообще может быть запрещена в каких-то регионах.
5: Гости – специалист по тепловизорам Олег Беляков и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Владивостока. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Вайейкова Андрей Киселев о происхождении катаклизмов.
7: Все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно – это антропогенное влияние человека, то есть в результате действий человека. А второе – имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы вспомним, почитаем, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавин и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
5: «Наше время». Слушайте

0: и в Телеграме и мессенджере Макс. Наша трибуна.
1: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наш — это Дмитрий Сухинин, Юра Геворкян, и, конечно же, ваша. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети Радио России. Там много уникального контента, который дополняет наши эфиры. А еще там можно нас не только слушать, но и в прямом эфире смотреть, тем, кто это делает. Я по традиции передаю привет, машу ручкой, показываю, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени, без всякого подлога, прямо у вас на глазах, никакого искусственного интеллекта, все по-настоящему, в прямом эфире, эмоции, ошибки неизбежные, все настоящее. В нашу эпоху это становится редкостью, дефицитом, поэтому, я надеюсь, особо ценится вами. Я хотел бы так, чтобы было. Вот, сегодня мы поговорим про футбол, но не про чемпионат мира. Мы как-то поговорили про чемпионат мира, и хватит. 19 июля будет финал Аргентина-Испания, но у нас свой финал. Вернее, это даже не финал. Матч за Суперкубок России – это матч между победителем чемпионата России «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком». Поэтому это тоже свое главное событие, с которого официально стартует футбольный сезон в России, хотя, как мы говорили еще во вторник, стартовала уже первая лига, но об этом как-нибудь в другой раз. После этого мы порадуемся за российских пловцов-юниоров, которые, не постесняюсь этого слова, вынесли всех на первенство Европы, больше 30 медалей завоевали. Поговорим о том, каково же будущее этих ребят, как они перейдут во взрослое плавание, сохранятся ли эти результаты, вместе с замечательным гостем, это Денис Пиманков, чемпион мира по плаванию. Он к нам присоединится примерно в 10:30. Ну а в завершении нашей программы порадуемся тому, что в Челябинске стартовал чемпионат России по легкой атлетике среди слепых. Наша коллега Ирина Ржендинская расскажет, как он проходит, и некоторые участники этих соревнований расскажут, как они готовились к ним, годы тренировок на это нужно, и, в общем, как они выступили. Ну а пока давайте начнем с футбола.
0: Наша трибуна.
1: Итак, напомню, что в эту субботу, 18 июля, в 19:30 в Нижнем Новгороде стартует матч за Суперкубок России между «Зенитом» и московским «Спартаком». Уже в 19:00 начнется прямая трансляция на радио «Маяк». Присоединяйтесь, Александр Ниценко и Николай Саприн, комментаторы, вам все расскажут еще за полчаса до старта матча, что там будет. Ну а сейчас прямо с места событий в прямом эфире из Нижнего Новгорода мой коллега, ведущий «Маяка», Радио России, эксперт по всем видам спорта Дмитрий Сухинин. Дима, привет!
2: Доброе утро, Юр.
1: Почему ты так не весел, находясь в Нижнем Новгороде?
2: Ну, ты бы видел нижегородскую погоду. Здесь градусов 14 тепла, не все как бы... Все посмотрели на прогноз, тут обещали около плюс 20, но вот что-то вот с погодой тут не сдалось. Но, правда, завтра обещают чуть более приятную погоду. Но вчера весь день дождь практически, сегодня прям какой-то холод, одним словом. Сегодня нам, видимо, предстоит еще и померзнуть на Сормовском судостроительном заводе, потому что продолжается профи-тур, это когда сам трофей, Российский футбольный союз, что Кубок России, что вот Суперкубок в данном случае, везут чуть-чуть заранее в тот город, где будет проходить сам матч. Ну и, соответственно, проходит он тут по всем достопримечательностям. Вчера вот были в городе Семенов, там находится производство знаменитой хохломы. На самом деле, не только для нас, журналистов, которые вот попадают в этот трофи-тур, но и для амбассадоров, весьма интересные амбассадоры, это те спортсмены-футболисты, которые приезжают вместе с трофеем, в данном случае Денис Глушаков, Ари, Алексей Игонин. Им тоже очень интересно было пройти вчера по этому производству, посмотреть, как делают известные эти матрешки, ложки и другие сувениры хохломской продукции. Более того, они даже принимали участие в мастер-классе, сидели матрешки, раскрашивали. Лучшим в этом деле был Денис Глушаков, у него лучше всего получилось.
1: Так, ну вот ты сказал про амбассадоров супер.

0: Кубка. И спасибо большое, что объяснил нашим слушателям, что такое амбассадор. И у нас на связи с нашей студией как раз амбассадор Суперкубка, бывший капитан «Зенита», чемпион России, игрок сборной России Алексей Игонин. Алексей, доброе утро, очень рады вас слышать.
1: Доброе утро.
0: Играют «Зенит» и «Спартак». За кого вы болеете, как бывший капитан «Зенита», Алексей, в этом матче?
1: Никуда. Надо время подумать. Или можно сразу отвечать?
0: Можно сразу отвечать.
1: Можно сразу, да, без помощи зала. А? Да, я болею, конечно, за «Зенит». Я сейчас вот в кепке «Зенита», в шарфе «Зенита». Поэтому это видно.
0: Так, но...
1: И жду с нетерпением завтрашнего матча.
0: У «Зенита» есть определенные потери кадровые. Игроки сборной России, сборной Бразилии, прошу прощения, которые из «Зенита» играли на чемпионате мира, до сих пор недоступны. Насколько это большая потеря для команды в предстоящем матче?
1: Ну, не думаю, что сильная потеря, потому что это решение же главного тренера. Я думаю, если бы не было бы возможности их заменить, да, несмотря на то, что во многом игроки определяют многое в игре «Зенит», я думаю, они бы участвовали в матче. Поэтому большой проблемы не вижу ни я, ни главный тренер. Ну, да. Я думаю, что и болельщикам тоже не нужно.
0: Хорошо, вот когда Александр Дюков объяснял, почему Нижний Новгород выбрали как место проведения матча за Суперкубок, он сказал, что он на примерно одинаковом расстоянии находится и от Москвы, и от Санкт-Петербурга, поэтому всем болельщикам будет удобнее туда добраться, но при этом Егор Титов, бывший капитан «Спартака», сказал, что трибуны наверняка на 70% будут спартаковскими. Как вы думаете, Алексей, правда ли это? И если согласны вы с Егором Титовым, то насколько вот такое преимущество в болельщиках скажется на игре?
1: Ну, я думаю, да, что возможности, да, приехать в Нижний Новгород москвичам, ну, будет больше. Понятно, транспортная доступность, да, и вообще, в принципе, да, так или иначе, да, жители чуть более богаче и могут себе позволить подобные выезды. Но что, «Зениту» не привыкать играть против московских команд, не у себя дома, где болельщиков спартаковских больше. Опять же, я не думаю, что это, ну, такая уж серьезная проблема. Ну, а те болельщики, которые приедут в Санкт-Петербург, несмотря на какое будет количество, их будет обязательно слышно, и их поддержка поможет.
0: Угу. Дим, тогда вопрос тебе. Вот ты уже несколько дней в Нижнем Новгороде. По твоим наблюдениям, людей в шарфиках какого клуба больше? «Спартака» или «Зенита» на улицах?
2: Мне очень сложно было оценить. Мы так совсем немного времени были в центре Нижнего Новгорода, потому что практически вчера весь день провели в Семенове. Там никаких болельщиков не было видно, там были только экскурсии. И экскурсии, что самое интересное, самое приятное, вот приходили на хохлову, водили экскурсии, замечали суперкубок и тут же переключали свое внимание и принимались его фотографировать. То есть мы там экскурсионную программу даже портили. Мне больше всего радует футболист, который на самом деле ходит по всем вот этим различным мероприятиям, и они не теряют чувство юмора. Ты бы видел, как они там вчера шутили. Ари вчера, вот Алексей не дал соврать, взял какую-то тележку с заготовками и возил дрова. Я просто напомню, что Ари был совсем недавно спортивным директором «Торпедо».
0: Так. Как, ну, он этим дровам и давал имена в честь каких-нибудь футболистов? Деревяшкам этим.
2: Деревяшкам везти дрова куда угодно и когда угодно.
0: Алексей, вот чем вас Нижний Новгород удивил? Может, действительно, хохломой, может, болельщиками? Как люди реагируют на то, что официально футбольный сезон в России стартует в их городе?
1: Ну, люди пока не сильно реагируют, все-таки живут своей жизнью. Мы стараемся, да, раскачать эту историю. Сам Нижний Новгород, ну, наверное, не то, чтобы удивил, да, а углубил впечатления, которые у меня были раньше, потому что я сюда приезжал, и не только на игры, да, но и как турист. Все, что касаемо хохломы, ну, очень было интересно, потому что, как выяснилось, да, все, что я знал об этом, оно было достаточно поверхностно, и когда люди на заводе увлеченные, влюблены свое дело и рассказывают, то вот такое ощущение, да, что все эти предметы искусства оживают, имеют свою историю, и очень важно действительно побывать и в городе, и на производстве, чтобы понять, насколько это все-таки глубоко,
0: так,
1: можно так выразиться, да, в нашем русском ДНК, и то, что сейчас новый вектор развития предан этому производству, да, этому искусству.
0: Ну,
1: это очевидно.
0: Будем надеяться.
1: Это очевидно только, да, вот, будучи здесь, в Нижнем Новгороде.
0: Ну, будем надеяться, что футбол тоже нам в субботу предстоит на уровне высокого искусства, хотя это только начало сезона. Может, кто-то считает, что оптимистично слишком ожидать такого уровня футбола в первом матче, но вот РФС сообщил, что интерес к Суперкубку огромный, билеты распродали за полтора часа, как только они поступили в продажу. Дим, ты чего от матча ждешь? Кто победит?
2: Слушай, ну здесь просто отличная вывеска. «Спартак» и «Зенит» — это в последние годы одно из самых топовых и, наверное, рейтинговых противостояний. Да, есть, конечно, другие еще не менее громкие вывески, но в любом случае это всегда еще, пусть и один матч, но это матч за трофей, и это первый трофей сезона. Ты помни, как Сергей Симак был недоволен, что Вендел где-то там задерживается, и его тут же выставили на какие-то безумные штрафы, чтобы он побыстрее вернулся. Ну, как он называется, на принципе ради отдыха, но это лишний раз говорил о том, что Сергей Симак очень серьезно готовится к старту сезона, и вот очевидно, я думаю, Алексей не даст соврать, что первый матч для санкт-петербургского коллектива — это, безусловно, очень важная история.
0: Так. Алексей, очень важная история, первый матч для «Зенита» и для «Спартака». Насколько важен вообще такой трофей, как
1: «Суперкубок»? Это не важно. «Зенит» важен любой трофей. Здесь задача уже давно стоит, никто ее не снимал. Любое второе место, да, или проигрыш в финале – это неудовлетворительный результат. И сюда футболисты приезжают именно уже с таким настроением. Они должны понимать, какие здесь требования. То, что касаемо, да, «Спартака», декларируется много, да, о том, что также они ставят перед собой задачи, да, выиграть только первое место. Ну, объективно это получается не так много. Поэтому, с одной стороны, им, конечно, это легче. Потому что если произойдет, не дай бог, да, поражение в матче, в единственном матче, где можно сразу получить трофей, ну, это крах больших надежд.
0: Ну да. Я как болельщик «Спартака» жду, конечно, победы.
1: Чудо.
0: Ну хорошо, давайте, Алексей, скажем так. Чудо. Алексей, спасибо большое, что нашли время, чтобы выйти в эфир нашей программы. Напомню, это был Алексей Игонин, амбассадор Суперкубка, бывший игрок сборной России по футболу, экс-капитан «Зенита», который будет играть в матче за Суперкубок, и чемпион России. Алексею спасибо большое. Дим, будешь теперь отдуваться один. Чего ты ждешь?
2: А я Алексею руку сейчас сказал, пожму, он вышел из эфира.
0: Так, вы там...
2: Вы тут просто отчаяете. Слушай, а давай мы Дениса Глушакова сейчас вот в прямом эфире спросим. Вот что, Денис, чего ты ждешь от завтрашнего матча? Вот, говори мне, у двух, я в наушнике.
0: Мы не очень хорошо расслышали, но я так понимаю...
2: Подожди, я тогда переключился на уши.
1: Вот, Денис, можешь поговорить в телефоне. Это телефон в эфир «Радио России».
3: Да. Да, еще раз.
0: Доброе утро, Денис.
3: Алло, слышно?
0: Да, слышно. Денис, вот как болельщик «Спартака» вас спрашиваю, каким будет исход завтрашнего матча?
3: Ну, исход я не знаю, какой будет. Это, наверное, никто не знает, как сыграют
4: Абонент, с которым вы разговаривали, поставил вызов на удержание. Пожалуйста, подождите.
0: Вот такие. Я же говорил вам в начале эфира, что это прямой эфир. Все по-настоящему. Все настоящее. Это был Денис Глушаков, бывший российский футболист, чемпион России в составе «Спартака». Между прочим, видите, у нас сегодня побывали в эфире и чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков, и чемпион России в составе «Зенита» Алексей Игонин. Прекрасно, что среди амбассадоров Суперкубка баланс, потому что и «Спартак», и «Зенит» играют завтра. Завтра уже в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России. Тем, кто не в курсе, напомню, что Суперкубок — это матч, в котором играют чемпион России «Зенит» против обладателя Кубка России московского «Спартака». В 19.30 начало, в 19.00 на радио «Маяк» уже начнется трансляция. Кому удобнее слушать, пожалуйста, подключитесь. И с финальным словом к нам обращается мой коллега Дмитрий Сухинин. Да, Дима, мы в эфире.
2: Да, Юра, нам тут уже каски раздают. Мы как раз приехали на завод «Красное Солнце».
0: По голове будете получать?
2: Да, буду давать по голове. Здесь достаточно шумно. Слушай, я, честно говоря, пусть, может быть, и не самого содержательного матча, потому что все-таки контрольные игры, которые были и у «Спартака», и у «Зенита», ну, оставляли какие-то вполне серьезные вопросы, плюс еще и не в оптимальных составах, наверное, подходит, а в первую очередь это касается «Спартака», у которого хватает проблем защиты, все думают, кто будет вторым центральным защитником. Вот, но в любом случае это будет по эмоциям, наверное, очень содержательный матч. Ну и, наверное, это будет, наверное, самый отличный прогрев финала чемпионата мира. Получим свои эмоции, посмотрим затем, как там в конце концов завершится футбольный сезон в мире.
0: Ну, кому как, Дим, но для меня Суперкубок поважнее будет, чем финал чемпионата мира, потому что в Суперкубке все-таки родненький «Спартак» играет, а в финале чемпионата мира кто? Месси? Ямаль? Да кто эти люди? Вот чемпионат мира, вернее, Суперкубок, вот это да. Дим, спасибо большое. Напомню, это был Дмитрий Сухинин прямиком из Нижнего Новгорода, где завтра пройдет матч за Суперкубок России. Он же нам привел в эфир амбассадоров этого замечательного матча Алексея Игонина и Дениса Глушакова. Кстати, возможно, это последний Суперкубок, который состоит из одного матча, возможно, потому что в Российском футбольном союзе заявили, что возможно, в скором времени он будет состоять из двух матчей, если команды российской премьер-лиги на это согласятся. Может, кто-то скажет, что это несправедливо, мол, кто-то там подготовится к сезону, а мы уже по две игры играем. В общем, возможно, еще раз, это историческое событие завтра, в том числе и в эфире радиостанции «Маяк». Ну, а я через минуту вернусь. Оставайтесь с нами.
5: Наша трибуна. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
6: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
5: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
0: Возвращаемся на нашу трибуну. Наш — это Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. И, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Про матч за Суперкубок России, который пройдет завтра в Нижнем Новгороде, мы уже поговорили. Еще раз напомню, что стартует он в 19.30, а в 19.00 уже на радиостанции «Маяк» будет прямая трансляция, которую проведут Александр Ниценко и Николай Саприн. Ну, мы порадуемся, конечно, тому, что будет, но давайте порадуемся еще и тому, что буквально недавно завершилось успехом наших пловцов-юниоров.
5: Наша трибуна. Наш спорт.
0: На первенстве Европы наши ребята выиграли 36 медалей, из них 15 золотых. Для сравнения, на втором месте в общем медальном зачете Италия, у которой медалей 5 золотых, то есть ровно в 3 раза меньше, чем у наших ребят, и всего 14, а вообще в последний раз до отметки в 15 побед за один турнир какая-нибудь команда в Европе добиралась почти 10 лет назад, в 2019 году. Давайте порадуемся и заодно попробуем подумать над тем, как состоится переход этих прекрасных ребят во взрослое плавание, что вообще с будущим нашего плавания в ближайшие годы будет. Вместе с нашим прекрасным гостем, это Денис Пиманков, чемпион мира по плаванию, директор автономной некоммерческой организации «Центр спортивной подготовки», заслуженный мастер спорта и призер Олимпийских игр. Денис, доброе утро, как всегда, очень рады вас слышать, спасибо, что не забываете про нас.
10: Доброе утро, спасибо, что вы не забываете про плавание.
0: Денис, вот прекрасный результат, за счет чего?
10: За счет той базы, той проделанной работы, которая была в предыдущие годы. Разумеется, это не вдруг сегодня ребята проснулись и показали такие результаты. Действительно, та база, это которая была работа заложена и в рамках программы «Я стану чемпионом», и в рамках работы федерации, и в предыдущем составе, и в нынешнем, она дала вот эти результаты.
0: А в будущем теперь, потому что некоторые СМИ сразу заявили о том, что на Олимпиаде 2028 эти ребята удивят. До Олимпиады осталось 2 года. Вот насколько плавным будет этот переход из юниорского плавания во взрослого для этих спортсменов?
10: Ну вот заодно и проверим, да, что называется. Знаете, действительно, у нас традиционно те годы, когда мы не были отстранены на юношеских первенствах от мирового плавания, мы всегда достаточно триумфально выступали. Да, были годы более удачные, были годы менее удачные. Но держа в голове результаты юношеских соревнований, мы должны понимать, что мы, наверное, единственная страна в мире, в которой существует госзаказ на именно эти результаты. Во всем мире все-таки юношеское плавание – это больше такой энтузиазм, собственно, своих спортсменов и их родителей. Госзаказа не существует. И вот этот переход всегда был очень-очень сильно болезненным, да, потому что одно дело, когда ты вот здесь король, а другое дело, когда ты попадаешь в высшую лигу, и там действительно происходит все немножко на другом уровне и психологически. Это действительно сложно. Здесь ты был, вот что называется, непререкаемым лидером, а вот здесь ты переходишь, и уже тут совершенно другие разборки начинаются. Это первое. А второе то, что когда мы вот в рамках вот этой программы подготовки переделали очень-очень много, действительно мы находимся в рядах лидеров. Другие же спортсмены на самом деле свою углубленную подготовку начинают только сейчас. Ну, там, я не знаю, если сравнивать с Америкой, где нам придется и с кем нам придется в первую очередь бороться, да, говоря про Лос-Анджелес в первую очередь, то там-то, по сути, подготовка начинается в колледжах с 17-16 лет, и они активно вот эту подготовку начинают именно там. То есть, если мы говорим про Маршана, да, то на юношеском, ну, мировом первенстве он был там третьим за Бородиным в том числе, а через 3-4 года Маршан стал тем, кем стал, несмотря на то, что он не был на лидирующих позициях в юношеской Европе. Но все-таки я вот сейчас хотел бы, чтобы мы не погружались в такую вот прямо глубокую аналитику, глубокий анализ того, что будет, а действительно порадовались тому, что есть сейчас, потому что результат действительно феноменальный, такого не было не то, что очень давно, а если еще учесть россыпь мировых достижений, лучших результатов в юниорском плавании, то это действительно громадная и очень успешная работа и тренерского состава, и всей федерации, и, конечно же, в первую очередь спортсменов.
0: Так, а можно кого-то выделить, или мы порадуемся за всех вместе? Вот там несколько медалей завоевали Григорий Вековищев, Ксения Мишарина, Софья Ануфриева, Михаил Щербаков. Или мы за всю команду будем радоваться?
10: А будем радоваться однозначно за всех и за тех ребят, которые были в утренних составах и которые поднимались на пьедестал, но не на высшую его ступеньку. Но, конечно, те, кого вы назвали, ну, в первую очередь Щербакова, да, потому что его, его потенциал был ясен, наверное, года за два еще до юношеской Европы, и все специалисты следили за ним. А Григорий Викивищев, который юниорское достижение выше показал уже по короткой воде осенью, достаточно очень быстро у него все это было, давно таких скоростей не было на 400, действительно он сейчас лучший и на 200-метровке, и на 400-метровке в стране, по, и по длинной воде в том числе. Я бы еще к тем фамилиям, которые вы произнесли, добавил бы еще Киру Манохину. Uh-huh. Ну, а от Мишариной, как от уже такого сложившегося нашего лидера стайерского плавания, мы очень ждем поединка, может быть, даже дуэльного поединка с бывшей нашей соотечественницей, с Анастасией Кирпичниковой на дистанциях стайерского плавания в Париже.
0: Ну вот, да, в Париже с 31 июля по 16 августа пройдет летний чемпионат Европы по видным, по водным видам спорта. Кто из этих ребят, о которых мы сейчас говорили, поедет и каковы их шансы там на медали, на ваш взгляд?
10: Ну, они все, конечно же, поедут, потому что у нас, к счастью, именно спорта и федерации имеют возможность отправить именно такой расширенный состав, и все эстафеты везут. Я думаю, что это очень правильно, именно с прицелом на Лос-Анджелес. Поэтому, ну, Викивищев, Щербаков однозначно это эстафеты, в первую очередь, конечно же, 4 по 200. Манохина тоже и эстафеты, и личный номер, потому что те результаты, которые она сейчас показывает, это уже под взрослые рекорды национальные. Поэтому я не разделяю тех опасений, что, ну, вот ребята просто понюхают порох, там неважно, как они выступят, уже здорово, что они в взрослой компании. Я думаю, они поедут однозначно биться за медали.
0: Вот так. А легко ли будет... вот вопрос формы. 12 июля в Мюнхене завершился чемпионат Европы. 31-го начинается чемпионат Европы по водным видам спорта уже взрослый. Проходит, ну, 3 недели. Как можно сохранить...
10: Хороший вопрос.
0: Да.
10: Хороший вопрос. Нелегко однозначно. Но плюс в том, что... календарь для этих возрастов очень сильно благоволит. Мы вспомним нашу самую, наверное, удачную Олимпиаду 92-го года в Барселоне, когда ярко взошла звезда того же Александра Попова, когда у нас Евгений Садовый завоевал 3 золотых медали, прекрасные эстафетные команды были. И вот та команда пороху понюхала ровно за год, в 91-м году в Афинах на взрослом чемпионате Европы, когда тоже было феноменальное выступление. И я начинаю проводить параллель, которая может быть вот как раз связана с тем выступлением, которое произошло более 30 лет назад. Да. А то, что вот эти 3 недели для тренерского состава добавят достаточно серьезных головных болей, да, это однозначно.
0: Ну что ж, будем надеяться, что действительно ребята поедут биться за медали. Мне нравится вот такая нескромность прогнозов. Денис, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомню, гостем нашей трибуны был Денис Пиманков, чемпион мира по плаванию, директор автономной некоммерческой организации «Центр спортивной подготовки», заслуженный мастер спорта и призер Олимпийских игр. Ну а мы двигаемся дальше.
5: Наша трибуна. Наш спорт.
0: Давайте поговорим и порадуемся за Челябинск. Там стартовал чемпионат России по легкой атлетике среди слепых. В программу и в прыжки в высоту включены, и бег, и толкание ядра. Во всех этих дисциплинах соревнуются незрячие спортсмены. В разгаре соревнований про то, как проходят они, расскажет наша коллега Ирина Ржендинская. Ирина, доброе утро. Очень рада вас слышать. Прямой эфир, бывает всякое. Напомню, что у нас все по-настоящему. Стартовал чемпионат России по легкой атлетике среди слепых в Челябинске. Программу я вам кратко сейчас озвучил. Ну, подробнее нам сейчас про это расскажет наша коллега Ирина Ржендинская. Ирина, здравствуйте. Очень рада вас слышать.
11: Здравствуйте. Да, действительно, чемпионат России по легкой атлетике среди слепых завершился. 3 напряженных дня, более 150 спортсменов, и среди них даже были призеры Паралимпийских игр. Mm-hmm. Мы пообщались с Анастасией Ведменской. Она завоевала золото в толкании ядра в категории B3. В спорт ее привел тренер еще в 3-м классе. И вот новый успех. Анастасия толкнула 4-килограммовое ядро дальше 8 метров. Давайте послушаем.
12: Я в целом метатель. Изначально вообще мой спорт начинался с бега, со спринтов. Потом я стала прыгуном, но это продлилось недолго. У меня был длительный период, примерно 5 лет отпуска, так скажем, отдыха. И вот совсем недавно я вернулась в метание. Да. И, ну как вам сказать, у меня очень хорошо пошел диск. А диск и ядро, они очень совместимы, и поэтому вот так вот.
0: А сколько лет Анастасии? По голосу она очень юная спортсменка.
11: Да, ей не так много лет, ну, как за 20, но очень молода. Вы знаете, что на этом чемпионате ставили личные рекорды? Вот так Максим Бабак из Ростовской области стал победителем в дисциплине прыжки в высоту. Он прыгнул на 170 сантиметров. Давайте послушаем.
13: Высоко достойно, по личному рекорду прыгнул. 170 сантиметров, да, это мой личный рекорд. До этого у меня был вот 165. Я вот прыгнул в мае в Чебоксарах. Это было первенство России. Сейчас я прыгнул 170. В целом доволен. Как бы. Для меня самое главное, это получать от вида удовольствие. И тогда, как бы, по моему мнению, будет получаться хорошо. Ты не будешь напрягаться, ты не будешь так закрепощаться, и все будет нормально.
0: А как незрячие спортсмены прыгают в высоту? Я еще могу представить, как можно бросить, метнуть ядро. А вот как прыгнуть в высоту?
11: Тут на самом деле все интересно. У них есть, так как это необычные соревнования, скажем так, у каждых спортсменов разделяют по категории. И получается, есть кто, у кого немножко упало зрение, острота, точнее зрение, есть и у которых... Они в очках прыгают, то есть как все, вот. А вы знаете, я вот могу рассказать вам, как бегают люди, которые с серьезными патологиями. Они бегают в специальной повязке, которые одеваются на глаза, но они бегают в сопровождении спортсменов-ведущих. То есть они на руку одевают специальную резинку, которая контролирует их бег. То есть ведущий бегает, если сам спортсмен куда-то вот побежал не туда, они его корректируют, он бежит правильно. Вот. И как нам рассказали, что вообще каждый незрячий спортсмен и тренер, они вот прошли огромный путь в спорте, потому что, чтобы даже каких-то простых достижений, каких-то результатов достичь, нужно очень большое время. Об этом нам рассказал старший тренер сборной России по легкой атлетике для слепых Сергей Манулов. Давайте послушаем.
14: Несколько лет уходит на то, чтобы правильно научить бегать. Я уж не говорю про технические виды. Это метание, прыжки, это еще сложнее. Говоришь, как надо делать. Некоторые так спортсмены улавливают движение, а некоторым надо подводящие специальные упражнения давать,
0: Ну, это титанический труд, годы тренировок. Ну, и тем более удивляет, что вот Анастасия Ведмецкая, которая была первой, кто рассказывал про этих соревнования, несколько видов аж сменила и достигла успеха в каждом из них. Ирина, спасибо большое за рассказ о чемпионате России среди слепых по легкой атлетике в Челябинске. Напомню, нам подробнее про него рассказывала Ирина Ржендинская, которая еще позволила нам послушать и как и участников соревнований, так и тренера Сергея Майнулова. Всем спортсменам мы желаем удачи и новых вершин в их спорте. Ну, а я прощаюсь с вами до вторника. Будьте здоровы, берегите себя. Все будет хорошо. Пока.
5: Наша трибуна.
15: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
16: Юрий Стоянов.
17: Дед, это я.
16: Федор Добронравов.
18: И я, дед Владик, тоже.
16: Впервые вместе на большом экране.
19: Таких дедушек не бывает.
16: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
20: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
17: С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
20: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату Дюна Око. На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
17: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
20: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
17: Как понимаю, они были успешными.
20: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
17: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
20: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
17: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат Дюна Око. Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
20: С удовольствием. В основе работы Дюна Око лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, Действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат Дюна Ока излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
17: Ну, прямо военная точность.
20: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат Дюна Ока, как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна Ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
17: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна Ока?
20: Используя Дюна Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
17: А вот есть ли шанс благодаря Дюна Ока снять очки и контактные линзы без операций?
20: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что Дюна Ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
17: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюна Ока много, а количество аппаратов ограничено.
20: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
17: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
20: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция, Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
17: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
20: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой дюна ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюна ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
17: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
20: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
17: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Око». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
15: Россия. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Алло.
21: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
15: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
22: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
23: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
24: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
25: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: операторы дронов группировки «Север» уничтожают логистику ВСУ в Сумской области. Власти предлагают застраховать езду курьеров. Китайские власти обвинили Трампа в клевете. Подробности далее. 4 наземных робототехнических комплекса ВСУ уничтожили операторы FPV-дронов группировки войск «Север» в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. В результате поражения роботизированной техники наши военные нарушили логистику по доставке боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. А в Запорожье расчет Днепра поразил опорный пункт ВСУ в районе Орехово. Об этом сообщили в Минобороны. Замаскированное укрытие обнаружил с воздуха беспилотник-разведчик. Координаты передали на командный пункт, который направил в сторону противника расчет артиллерийского орудия. Власти предлагают застраховать езду курьеров. С предложением обязать водителей электромопедов оформлять аналог полиса ОСАГО выступили в Думском комитете по труду. Авторы инициативы полагают, что такая мера необходима для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, включая пешеходов. По статистике ГАИ, за первое полугодие в стране произошло свыше 1100 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, что более чем на треть больше аналогичного периода за прошлый год. Жителям Крыма снижают кредитную нагрузку в условиях ЧС. Простые граждане и предприниматели могут рассчитывать на реструктуризацию долгов. Сбербанк планирует в рамках программы помощи реструктурировать кредиты на полуострове на общую сумму 2 миллиарда рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбера. Меры по снижению финансовой нагрузки на граждан и бизнес действуют с конца июня. Больше всего обращений поступило от клиентов, которые работают в сфере торговли, услуг, транспорта и логистики. Все обращения Сбер рассматривает в самые короткие сроки и индивидуально подбирает программу реструктуризации, уточнили в банке. Смертельная авария произошла в Саратовской области. В Красном Куте водитель «Шевроле Нива» врезался в стоявший на обочине грузовик. Водитель и пассажирка погибли на месте. Еще двух женщин из легковушки госпитализировали. Одна из них скончалась спустя полтора часа. Причины ДТП выясняют следователи. Тем временем выжившие есть в жуткой аварии со школьным автобусом в Уганде. В больнице с травмами доставили нескольких детей и взрослых. Точное количество пострадавших не называется. Напомню, автобус с детьми следовал на экскурсию из столицы Кампалы к водопадам Сипи. На одном из участков дороги водитель потерял управление, в результате чего автобус съехал с дороги, врезался в большую скалу и перевернулся. В результате трагедии погибли 20 детей и один взрослый. Китайские власти обвинили Трампа в клевете. Утверждение президента США о вмешательстве Китая в американские выборы является чистым вымыслом. Об этом заявил официальный представитель МИДа Лин Цзянь на брифинге, комментируя соответствующее утверждение лидера США. По словам дипломата, китайская сторона всегда придерживалась принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Напомню, глава Белого дома в телеобращении к нации обвинил КНР в доступе к миллионам данных американских избирателей в период политических выборов, начиная с 2020 года. Этика и человекоориентированность должны возобладать над технологическим развитием в мире. Такой посыл дал в приветственном слове председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на открытии в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
2: Мы очень сильны с точки зрения кибербезопасности, при этом это как бы не бумажная сила. Мы, Россия сейчас сталкивается с очень серьезными вызовами кибератак, в том числе с применением искусственного интеллекта, поэтому здесь с точки зрения наших технологий защиты мы находимся на очень высоком продвинутом уровне. И в целом понятно, что искусственный интеллект – это, с одной стороны, технология, которая может дать очень много человечеству с точки зрения развития, но, с другой стороны, попав в руки, которые будут злоупотреблять этой технологией, она несет очень большие риски и угрозы. Мы видим, что ряд западных стран этим злоупотребляют, пользуют ее в таких враждебных целях.
1: Добавлю, конференция по искусственному интеллекту пройдет с 17 по 20 июля. В состав российской делегации вошли замглавы администрации президента Максим Орешкин, а также министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максуд Шадаев. На шанхайской площадке более 1000 предприятий представят новейшие разработки от смартфонов на базе искусственного интеллекта до человекоподобных роботов. На экспозиции разместится и российский стенд, где посетители смогут ознакомиться с разработками Сбера. Черногория может ввести визы для россиян уже этой осенью. На данный шаг государство пошло из-за требования Евросоюза на пути вступления в Евроблок, в который Черногория пытается войти последние 18 лет. Сейчас россияне с действующим загранпаспортом могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. Однако уже с октября правила въезда изменятся, причем не только для россиян, но и граждан Беларуси, Турции, Китая, стран Ближнего Востока и других государств. По данным статистического ведомства Монстат, в прошлом году на российских туристов пришлось более 16% иностранных гостей в Черногории. По этому показателю наши граждане заняли второе место после туристов из Сербии. Советскую историю продали с молотка. Необычный лот выставили на аукционе «Сотбис». Желающим предлагали купить флаг СССР, который якобы побывал на Луне на борту «Аполлона-11». Алое полотно размером 10 на 15 сантиметров принадлежало астронавту Базу Олдрину. На правом верхнем углу предмета есть надпись «Побывал на Луне» и подпись Олдрина. В предлагаемом к артефакту письме астронавт написал, что советский флаг побывал на Луне на борту командного модуля «Колумбия». В июле 1969 года я высадился на Луну в составе экипажа. Я решил лично взять с собой этот советский флаг как жест доброй воли между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. И добавлю, что изначально за флаг просили минимальную сумму в 7 тысяч долларов, однако в процессе торгов лот поднялся в цене до максимальных 102 тысяч долларов. Имя покупателя флага с космической историей осталось в тайне. Первый тест системы болезни Альцгеймера зарегистрируют в России уже в конце текущего года. Об этом сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве. Для диагностики заболевания используются биомаркеры крови. Тест позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно подобрать методику лечения. Напомню, болезнь Альцгеймера названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера, который впервые описал ее в 1906 году. Это разновидность старческого слабоумия, которая сопровождается деменцией с прогрессирующим распадом памяти. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
0: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Новая система офсайдных линий будет использована в матче за Суперкубок России. Об этом заявил РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев. Матч за Суперкубок России, в котором примут участие петербургский «Зенит» и московский «Спартак», пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры в 19:30 по московскому времени. Владивостокская «Динамо» объявила о подписании контракта с защитником Джейленом Блэкманом. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. В минувшем сезоне 23-летний американец стал вторым снайпером чемпионата Бельгии. 8 очков, 9 подборов, 1 результативная передача, 1 перехват и 1 блокшот российского центрового Владислава Голдина не спасли «Майами Хит» от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против «Торонто Репторс» со счетом 90-99. «Даллас Маверикс» обыграл «Оклахома Сити Тандер» 97-87. Российский защитник победителей Всеволод Тищенко набрал 12 очков, сделал 7 подборов, 3 результативные передачи и 2 перехвата. А Егор Демин набрал 21 очко, сделал 4 подбора, 3 результативные передачи, 2 перехвата и 1 блокшот. Однако его Бруклин Нетс уступил Хьюстон Рокетс 83-100. Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнс» подписала новый контракт с форвардом Виктором Неочевым. Как сообщает агент Дэн Мильштейн, двустороннее соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на один сезон. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 24-26 и без осадков. В Челябинске 23-25 градусов, кратковременные дожди с грозами. В Магадане всего 13-15, дождь временами сильный. В Сургуте 26-28 градусов. В Архангельске 23-25 облачно. В Великом Новгороде 21-23 градуса. В Уфе от 23 до 25 ожидаются ливни с грозами. В Сочи сегодня 25-27 градусов, во Владикавказе 23-25, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура составит 23-25 градусов. В Москве сегодня 21-23. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северный 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: 1000 песен.
1: Единственное, что я пытался всегда делать, это писать вещи, которые мне самому нравились бы. И так как-то совпадало, что многие из этих песен становились популярными.
0: Поэт-песенник и драматург Карен Кавалерян в программе «Дорогая передача» в субботу в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
6: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
7: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
6: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.

0: Поговорим мы о предупреждении дачникам о риске заразиться туляремийной инфекцией. Что это такое? В чем ее опасность? Об этом обязательно побеседуем. Возмущенные родители и все больше и больше с каждым днем отказом зачислять их детей в 10 класс по разным причинам, зачастую надуманным, как выясняется. Будем об этом тоже беседовать в следующем часе. Уверен я, что полезна это будет информация для тех, кто мечтает своего ребенка дальше в школе оставить, а учителя под разными предлогами все-таки предлагают перейти в колледжи. Вот есть и такая, как говорится, другая сторона медали, о которых мы все чаще и чаще рассказываем, чаще и чаще говорим о том, что у нас много школьников в колледжи уходит. Ну вот есть такая вот проблема. Будет у нас в следующем часе еще и тема на предмет, а можно ли электровелосипеды и электросамокаты перевозить в электричках? Что это такое за... Вдруг появился тренд в последнее время, насколько это нормальная история. В этом часе речь у нас пойдет о компенсации ущерба, причиненной действием мошенников. Разработан механизм такой компенсации для всех россиян. Правительство предложило порядок возмещения вреда от мошенников. Тема очень важная и актуальная. Об этом поговорим. Сервисам с подпиской могут запретить требовать привязку банковской карты для бесплатного пробного периода. Очень важная история. И мы об этом тоже будем беседовать сегодня. Ну и вред пассивного курения для детей. Оказалось, что дети плохо спят, если кто-то, если они живут с людьми, которые курят в одном помещении. Вот тоже важная история. Ну и, конечно же, обсудим Московскую международную издательскую неделю, поговорим про новую набережную Москвы-реки и о многом-многом другом. Напомню вам, что у нас есть номер для сообщений 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите, не забывайте подписываться, друзья. И начинаем мы сегодня, ну, во-первых, у меня опрос сегодня в Макс-канале «Черновик». Заходите, подписывайтесь, поучаствуйте в этом самом опросе. Сегодня у нас очень просто все. Спросил я вас, надо ли еще жестче наказывать несовершеннолетних за преступления против личности, потому что число подростков, совершивших преступления в первом полугодии этого года, выросло на 9%, а количество участников преступных группировок и сообществ увеличилось сразу на 78%. Такие данные содержит отчет Совета Безопасности России о криминогенной обстановке среди молодежи. И в этой связи еще одна новость. Мы рассказывали вам про школьницу из Майкопа, которая дважды избивала сверстниц, одну девочку до больницы довела, потом после этого второй раз кого-то избила, значит, тоже из-за своих сверстниц. И оба раза оставалась, что называется, безнаказанной. Так вот, теперь новость хорошая. Ее на месяц отправили в Центр временного содержания для проведения профилактической работы. А поможет ли такая профилактическая работа? Вот тоже вопрос важный в свете того, о чем мы сейчас будем беседовать с Викторией Данильченко, адвокатом, председателем Московской коллегии адвокатов. Виктория Борисовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Детей и подростков втягивают в криминал или, как вам кажется, они сами сегодня тянутся в эту среду по любым причинам, но все-таки сами?
1: Вот хороший вопрос, но знаете, я все-таки склонна считать, что это такая, сейчас я вам скажу, может, странные вещи, такая некая романтизация, да, преступного мира. Вот мы очень много показываем сегодня разного рода кино, и я могу называть, могу не называть там эти фильмы, да, но там, где герои вот среди детей. И вот все они, понимаете, они же почему-то занимаются, вот, скажем так, вот некой преступной деятельностью. И результат этой преступной деятельности всегда говорит о том, что вот они зарабатывают деньги, вот кто-то там дурак идет на работу, а они, смотрите, как здорово могут получить вот эту легкую наживу путем, как я еще раз повторяю, да, путем, может быть, даже и некой романтизации вот этих преступных сообществ, о которых вы говорите, что их стало больше. Вот, наверное, так я вам скажу.
0: Ну, даже, вот видите, не я, это прям Совет Безопасности об этом говорит, о криминогенной обстановке, ну, среди молодежи. И да, да, вы знаете, Виктория Борисовна, что вот сегодня, в принципе, на ваш взгляд, как можно повлиять на рост этой самой

0: подростковой преступности. Вообще государство что-то с этим может сделать?
1: Ну, смотрите, на самом деле, я думаю, что вот, ну, государство, наверное, может что-то сделать, но я всегда исхожу из того, что давайте начнем с маленького государства, это со своей семьи, которая окружает этого подростка. Мы же сейчас все-таки не говорим о том, что это какие-то безнадзорные дети, которые вот там что-то совершают. А все-таки в основном это дети из обычных семей. И мне кажется, что сейчас те же самые взрослые очень сильно увлечены, возможно, и своей работой. Невозможно никого за это осудить или там поругать, или сказать, как же вы так можете. Это все нормально, понятно, что, слушайте, хлеб насущий никто не отменял. Но между тем, не знаю, я бы, конечно, говорила, что родительское воспитание, родительское внимание детям, которого очень много не хватает детям, наверное, сегодня это самое важное и самое главное. То есть, понимаете, утерян вот этот механизм советов, механизм поделиться, да, то есть вот быть ближе друг к другу. Вот этого сейчас крайне не достает. То есть дети как бы стали жить такой вдруг взрослой жизнью, там лет 12 уже начинают, да? То есть до этого они были прям совсем почему-то маленькими, за которыми в школу нужно было приходить. А вот лет 12 они почему-то становятся уже очень большими. Отсюда, наверное, и возникает, условно говоря, там ваш опрос, там, а нужно ли, там, ужесточать...
0: Жестче, да.
1: Быть жестче с наказанием, либо вообще с более раннего возраста привлекать к уголовной ответственности. То есть, понимаете, на самом деле это, ну, жутко страшная ситуация, которая есть. Но, опять же, мы опять упираемся в государство. Слушайте, ну, существуют же все равно там эти центры для детей с девиантным поведением. Это все есть. Ну, что ж мы сразу прям вот о таком? Может быть, какая-то профилактика? Может быть, какая-то вот опять обратиться к школьным учителям, психологам? Да, может быть, они бы кого-то стали приглашать. И понимаете, у нас приглашают участковых. А я, Дмитрий, я не против. Там, наверное, это может быть тоже неплохо. Но у нас, вот там, условно говоря, работник полиции, ну, не есть для подростка какой-то вот фаворита. Почему? Много разных причин. И, возможно, эти причины, которые я и назвала, которые они видят кино, они видят сериалы и так далее. А может быть, вот имеет смысл приглашать людей, которые, там, вот, например, там люди моей профессии, адвокаты, которые много работают с теми же детьми, которые много видят, которые могут показать и обратную сторону, не только что украл, выпил в тюрьму, там, да, вот не только вот эту часть, но и другую часть, вот как-то более глобально к этому подойти, а не так прийти и рассказать: имей в виду, украдешь — сядешь. Имей в виду, украдешь, там, не знаю, будешь подметать дворы 15 часов. Там. Ну, вот да. Я о чем.
0: Спасибо вам большое, Виктория Данильченко, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов. Ну вот действительно, сейчас в этой громкой истории в Майкопе, где школьница избивала дважды, серьезно прочую, надо сказать, да, добавить, избивала сверстницу, ее отправили все-таки в центр временного содержания. А ведь сколько понадобилось времени для этого? И как долго об этом мы говорили, потому что 4 февраля впервые там вот эта группа подростков, в числе которых была подсудимая, избили школьницу, и это известная стала история. До этого она тоже девчонку избила в своей школе, и никто не обращал на это внимания. Вот сегодня у нас какое? 17 июля, да? Ну, по сути, полгода прошло с тех самых пор. Теперь вот на нее будут оказывать давление уже в специальном заведении. Посмотрим, что из этого выйдет и как это поможет. Хороший пример, как раз наглядный, для того, чтобы понимать, ну, как это работает вообще, да, и работает ли в отношении школьников и их жестокости. В канале «Черновик» у меня опрос, надо ли еще жестче наказывать несовершеннолетних за преступления против личности. Заходите, участвуйте, отвечайте. А россиянам предлагается механизм компенсации ущерба от мошенников. Граждане имеют право на компенсацию от банка или оператора в случае, если переведут деньги мошенникам в результате телефонного обмана. Эта мера прописана во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Проект постановления правительства обозначил процедуру, по которой граждане будут получать возмещение от банков или операторов связи в случае, если мошенникам удалось совершить преступление из-за нарушений с их стороны. Со стороны банков, видимо, и операторов связи. Как это будет работать? Давайте поприветствуем Александра Цыганова, заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета при правительстве России. Александр Андреевич, здравствуйте. Александр Андреевич, слышите меня? Да, здрасте. Смотрите, значит, вот эта схема, и в проекте постановления это называется пакет «Антифрод 2.0», как-то, каким-то образом гарантируется, что россиян, которых обманывают ежедневно, тысячами их обманывают, да, эти деньги можно будет вернуть. Но при каких условиях?
2: Александр, вернуть можно будет деньги в тех случаях, когда или банк, или кто-то... или сотовый оператор ошиблись. А на самом деле есть списки номеров, которые известны заранее, что принадлежат мошенникам, и банк должен блокировать перевод денег как минимум на 2 дня. Человек, если настаивает, прям вот совсем настаивает, то через 2 дня банк должен будет провести этот платеж. Но если раньше сделал, то это ошибка банка. Если оператор не заблокировал номера, известные тем, что по ним часто звонят мошенники или исключительно мошенники, то это будет ошибка уже оператора. И механизм компенсации достаточно простой. Если таковой платеж произведен, то возвращает либо банк, либо оператор, я вина. 30 дней дается на то, что вернуть деньги, если они ушли по России, и 60 дней, если это трансграничный перевод.
0: Вы говорите о том, что это будет ошибка со стороны банка или оператора, касаемо переводов вот с этих самых, с участием номеров, которые фигурируют в списках. Правильно я понимаю?
2: Ну, что-то абсолютно точно.
0: Так, а в каком виде и как могло бы это быть, если... таких номеров, например, в списке у них нет, но понятное дело, что это все равно мошенники и обман. В этом случае пострадавшему никакой компенсации, получается, не гарантируется?
2: Увы, это так. А в этих случаях пострадавшему придется либо судиться долго, не очень хорошими перспективами на успех, но все-таки не нулевыми, потому как таких мошенников периодически ловят. Вот, например, известно, что, например, мошенников, кто выманил деньги у Ларисы Долиной, все-таки сумели найти, и мало того, они сейчас возвращают понемножечку эти деньги. То есть это шанс не нулевой. Ну, либо действительно смириться с потерей, если она не столь существенна, и расходы и время на судебные тяжбы, ну, не хотелось бы производить.
0: Но здесь, как мы с вами понимаем, Александр Леонидович, и банки, и операторы связи будут настолько, оспаривать, да, в их вину. Ведь на самом деле пострадавший человек никогда не узнает, действительно ли банк признал свою вину, но при этом, да, говорит, что он здесь ни при чем. Или наоборот, всегда будет отрицать и никакой вины признавать за собой не будет. Как, ведь в этом случае должен быть еще какой-то контролирующий орган вот этих вот проверок.
2: Ну, в данном случае нужно говорить о перспективах все-таки.
0: Да.
2: Но первое, вина достаточно очевидна. Если банк проводит платеж по номеру, который включен в базу данных, и проводит быстрее, чем через 2 дня, которые даются на период охлаждения, то вина настолько очевидна, что, я думаю, при всем нежелании платить, возвращать будут. Скорее здесь можно будет говорить о том, что часть граждан будут недовольны, что их платежи не проходят вовремя, но это как бы меньшее зло на фоне того, на фоне той вакханалии, которая развернулась с мошенническими переводами, с социальной инженерией, которая, ну, достала, по сути дела, всех и каждого. Пожаловаться можно будет, если речь идет о операторах связи, то это Минсвязи. Uh-huh. Если речь идет о банках, о коммерческих банках, то это Банк России. В первую очередь служба по защите прав потребителей финансовых услуг и финансовой доступности, она работает достаточно эффективно.
0: Ну и последний вопрос. Вот это вот пакет мер под названием «Антифрод 2.0». На ваш взгляд, следует ли чем-то, может быть, дополнить еще? Может быть, еще у вас есть какие-то на сей счет предложения и мысли? Потому что как-то все равно есть такое ощущение, что все это, конечно, хорошо, да, но недостаточно.
2: Ну, на самом деле, сейчас разрабатывается уже третий пакет. И не предвосхищая его, скажу, что речь пойдет о том, что номера телефонов, создастся база специализированная, будут вопросы к тем случаям, когда иностранные телефоны эксплуатируются в России, удобно это или неудобно, но это действительно антифрод-система. Ну и нужно говорить о повышении финансовой грамотности, несмотря на все меры защиты. Самое лучшее – это когда человек понимает, что он делает, понимает, что ему ни с какого защищенного счета или защищенного номера и просьба на перевод на защищенный счет, ну, это просто-напросто мошенничество. Uh-huh. Вот как только такая информация в голове у большинства уляжется, волна мошенничества пойдет на спад.
0: Большое спасибо. Говорим мы Александру Цыганову, заведующему кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России. Минцифры поясняет, как будет работать мера компенсации. Для начала пострадавший обращается в банк и сообщает, что перевод был совершен под влиянием мошенников. Далее банк проверяет, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную, и все ли требования закона им были выполнены. Если все было сделано корректно, то он не возмещает деньги сам и направляет обращение оператору связи. Тот проводит свою проверку и выясняет, мог ли он своевременно выявить мошеннический номер и принять меры. Если выясняется, что именно на стороне оператора была допущена ошибка и номер подозрительный не был обнаружен, оператор связи выплачивает компенсацию гражданину. Вот здесь вот у меня как раз и возникал вопрос, да, что если оператор скажет, что и на его стороне никаких ошибок тоже допущено не было. Вот тогда-то что? Вот здесь, конечно, надо посмотреть за практикой. Через минуту продолжим.
3: Радио России. Джаз столетней выдержки.
4: В этом выпуске программы будут звучать исключительно произведения, появившиеся в 1926 году и со временем ставшие джазовыми стандартами. Вы услышите записи Бинга Кросби, Луи Армстронга, Бена Уэбстера, Майлза Дэвиса, Уинтона Марсалиса, Айка Квебека и Бенни Гудмана.
3: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
5: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Слушаем.
0: Так, продолжаем. Вот интересная история. Если у вас есть подписка какая-то, это одно дело. А теперь, насколько я понимаю, депутаты хотят запретить сервисам с подпиской требовать привязку банковской карты для бесплатного пробного периода. Как это всегда бывает, мы вам сейчас бесплатно кино покажем. Вы нам только, пожалуйста, карточку свою здесь сообщите, номер. Потому что если вам кино не понравится, и вы подписываться не захотите, мы вас автоматически подпишем и с денежки с вас снимем. Но так же бывает часто. Все больше пользователей попадает в ловушку цифровых платформ. Им предлагают как бы познакомиться с сервисом бесплатно, но вот, как я уже сказал, с одним нюансом. Привязать взамен свою карту. Главный подвох в том, что люди забывают отменить подписку. И спустя недели с их карты списывают деньги автоматически. У кого такое бывало? Поднимите руку. 8-925-222-99-92. И сервис укажите, кстати. Давайте, а чего? Вот прям по-честному. Кто у вас когда списывал таким вот образом денежки? Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы, предлагает запретить эту схему и использовать для подтверждения личности другие способы. А какие? Давайте спросим у Бориса Александровича, если он сейчас к нам присоединиться, а мы его ждем с минуты на минуту. На самом деле есть предложение конкретное у Бориса Чернышова использовать для этого номер телефона или учетную запись на госуслугах. Тогда решение о переходе на платную подписку пользователь будет принимать сам, и уже депутат направил соответствующее письмо в Минцифры. Ожидаем мы появления, да, нашего депутата. Ну, давайте пока, да, про курение поговорим. У нас Андрей Саприн на связи. Заместитель главного... Угу. Тоже нет у нас пока его, да? Ну, что делать? Давайте тогда, друзья, ваше сообщение почитаем. 8-925-222-99-92. Это номер для сообщений ваших. И у меня вопрос номер один. Сегодня, вот если говорить о сервисах, то, соответственно, вас так обманывали или нет? Предлагалось ли вам что-то бесплатно, но взамен привязать банковскую карту? Вы привязываете банковскую карту, что-то бесплатно посмотрели на киносервисах, на каких-то, да? И карточку забыли отвязать, соответственно, у вас потом в следующий раз, оп, и деньги списаны. Пока вы отвечаете, переходим к следующей теме. Ученые указали на вред пассивного курения для детей. Оно, это самое пассивное курение, значительно ухудшает, оказывается, установлено учеными, качество и продолжительность детского сна, независимо от наличия у ребенка проблем с дыханием. С нами на прямой связи заместитель главного врача по педиатрии Центральной клинической больницы управделами президента, доктор медицинских наук Андрей Степанов. Андрей Алексеевич, приветствую вас.
6: Здравствуйте.
0: А как зависит это на одно от другого? Каким образом табачный дым может влиять на качество и, самое удивительное, продолжительность детского сна?
6: Ну, вы знаете, Дмитрий, безусловно, табачный дым, пассивное курение, оно влияет не только на продолжительность сна, оно влияет на все органы и системы, тем более ребенка. Учитывая, что распределение токсинов на килограмм массы, как вы понимаете, ребенок весит меньше, чем взрослый, и концентрация создается гораздо более выраженная, чем у взрослого. И более того, сейчас выделяют даже третичное курение, то есть не нужно находиться непосредственно при курящем, достаточно находиться в комнате, где курили, потому что все поверхности впитывают токсины, и поэтому, когда ребенок находится в помещении, где курят, пусть не при нем, но курят, он все равно является пассивным курильщиком. Соответственно, все токсины, когда попадают на слизистые, даже при пассивном курении, они достаточно активно всасываются и влияют и на иммунную систему, и на нервную систему, вот, куда, собственно говоря, относится и нормальный сон. Поэтому все это уже давно исследовано.
0: Да, Андрей Алексеевич, здесь два вопроса возникают. Первый – это когда родители, особенно вот у нас любят мама так делать, ну, пап тоже, конечно, гуляя с колясками, курят на улице, считая, что они же все равно, а что, дым уходит там куда-то в небо, и ничего страшного, ребенку никакого вреда не будет. Это первый вопрос. Второй вопрос. Есть ли отличие в этой связи от табачного дыма и от вот этого парения вейпов, да? Потому что здесь тоже многие убеждены, что если не пахнет, значит, не вредно.
6: Знаете, Дмитрий, здесь, во-первых, при прогулках с сигаретой одновременно и с коляской, можно сказать, что это, безусловно, лучше, чем если бы мама курила в помещении, где находится ребенок. Но здесь наводит на мысли о том, что мама может кормить грудью и при этом курить, и, конечно же, токсины передаются и с грудным молоком. А тем более, если еще во время беременности мама курила, то ребенок находится в очень невыигрышном относительно некурящих своих сверстников положения. Что же касается вейпов, то вейпы – это такая уже не индивидуальная ингаляция. Конечно, для окружающих в этом смысле несколько лучше. Но, тем не менее, все равно частично это все в выдыхаемом воздухе передается, а так как общение с ребенком достаточно тесное, то все это передается в том числе в какой-то мере.
0: Спасибо большое. Андрей Степанов, замглав врача по педиатрии Центральной клинической больницы управделами президента, доктор медицинских наук, был с нами на прямой связи. Прислушайтесь, родители курящие, к этим словам. А мы возвращаемся к теме про списание денег. Карточки, которая была обманным, в общем-то, путем, привязана к сервису в обмен на бесплатное кино. И вот Борис Чернышов, вице-спикер Государственной Думы, с нами на прямой связи. Борис Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Почему вообще обманным путем? Я же не говорил про обманный путь.
0: Это я уже рассказывал здесь в предыстории, как зачастую обманывают. И на самом деле, ну как по-другому назвать? Ну, конечно, говорят, давайте бесплатно вам кино покажем, только карточку привяжите, а потом деньги с вас списывают, потому что вы забыли ее отвязать. Ну, а как это еще можно назвать по-другому? Вот у меня, например, язык не поворачивается.
7: По-другому это можно назвать, что человек забыл. Всегда ищет какие-то варианты и сам подписывает условия, о которых забывает.
0: Да. Но мне казалось, что мы какой-то подобный закон уже обсуждали. Вроде бы там что-то тоже с сервисами было связано, что нельзя ничего там списывать без согласия в подписчика. Это не то же самое?
7: Может быть, я не знаю. Мы много всего обсуждали. Я же не могу помнить, кто что обсуждал, если я этого не обсуждал. Моя инициатива сводится к тому, что мы часто забываем, куда прикрепляем свои персональные данные, в том числе и данные карты. И проходит месяц-два. У меня у самого была такая ситуация, когда я зашел в один из таких цифровых агрегаторов, где мой аккаунт, мой личный счет, моя страничка, и я зашел в услуги, которые я получаю, и увидел, что у меня каждый месяц там на 1500 рублей я получаю услуги, которыми не пользуюсь. По большому счету, один раз попробовав то или иное приложение, какую-то программу, оставив свои данные, свои карты, я по большому счету подписался под тем, что каждый месяц у меня будет списывать деньги. И так делает большое количество моих знакомых, друзей, в целом радиослушателей или телезрителей. Многие люди так поступают и просто забывают. В натуре мы склонны забывать о таких вещах, а затем удивляемся, что так или иначе месяцами или какими-то периодами с нас списывают немалые суммы денег. Я выступил против этого. Не надо, если ты хочешь дать пробный период или какие-то другие вещи, не надо играться с людьми. Да, подключи какую-то информацию про человека, получать от него согласие на получение услуги, но автоматически нельзя давать возможность списывать такие средства.
0: Вот я, Борис Александрович, вам в начале разговора сказал про то, что мы обсуждали. А смотрите, что мы обсуждали. С 1 марта этого года, не с вами, кстати, обсуждали, с кем-то другим, но просто я хочу нашим слушателям напомнить, что с 1 марта этого года в России вступил в силу закон, запрещающий несанкционированное списание по картам, но, правда, уже удаленным из аккаунта. Вот тут в чем нюанс, да?
7: Да, да, это разные вещи, это разные вещи. Моя же инициатива звучит так, как я ее пересказал буквально пару мгновений назад.
0: Что сервисы в этом случае? А вообще, как сегодня, можно ли подать жалобу какую-то, да, чтобы деньги вернули или еще как-то? Или сервисы все идут в отказ и говорят, мы тут вообще не при делах, ни при каких, потому что...
7: Не, ну а в чем здесь жалоба? Человек, подписывая публичную оферту, по сути договор, устанавливая себе приложение и нажимая на кнопку «Продолжить» и ставя галочку «Я согласен», подписывает электронный договор. Этим-то и пользуются. Это как история с фитнес-клубами. Ты покупаешь годовой абонемент и забываешь про годовой абонемент. У тебя в голове ощущение, что ты активно занимаешься своим здоровьем, спортом.
0: Есть такое.
7: И продлеваешь себе жизнь. А она лежит, карточка, а фитнес-клуб получает так или иначе, исходя из этого договора, средства.
0: Спасибо. Спасибо. Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы, был с нами на прямой связи. Далее у нас хранитель времени. Затем продолжим. У нас московский блок еще.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
8: В ночь на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге была расстреляна царская семья. Бывший император Николай Александрович, его супруга Александра Федоровна, дочери Татьяна, Ольга, Анастасия и Мария и сын Алексей, а также все, кто сопровождал их в ссылке и заключении. Одно из самых трагических событий русской истории. Но оно же было предопределено революцией. И тогда почему все было сделано во внесудебном порядке? Ведь большевики же поначалу даже отнекивались, совнарком ни при чем, Центральный комитет партии тоже приказа не давал. Между прочим, эта схема была к тому времени уже использована. Месяцем ранее, 18 июня, на следующий день после убийства великого князя Михаила Александровича, младшего брата императора, Ленин дал интервью еще не закрытой тогда либеральной газете «Наше слово» и заявил, что Михаил бежал в неизвестном направлении, а о судьбе Николая ему, Ленину, ничего не известно. И еще одно очень показательное обстоятельство. Незадолго до расправы в Екатеринбурге семья Романовых стала получать якобы тайно переданные им письма, в которых им сообщалось, что их сторонники, офицеры, монархисты готовят им побег, и чтобы они были к этому готовы. Сохранились и сами письма, и упоминания о них в дневнике Николая Романова. Спустя годы исследователи темы пришли к выводу, что эти подметные письма были чекистской провокацией. Их автором был небезызвестный комиссар Петр Лазаревич Войков. И сценарий ликвидации Романовых должен был выглядеть как случайное или вынужденное убийство при попытке освобождения или похищения царской семьи белогвардейцами. И такая схема сработала дважды. В первый раз при убийстве упомянутого выше великого князя Михаила. По официальной версии, он был выкраден неизвестными из гостиничного номера в Перми, где содержался под надзором ЧК. Во второй раз в Алапаевске. Там, на следующий день после расстрела царской семьи, были зверски замучены великая княгиня Елизавета Федоровна, покровительница Марфы Мариинской обители, канонизированная теперь Русской Православной Церковью, и пять великих князей. Однако вот что было опубликовано в тот день в советских газетах. Банда неизвестных вооруженных людей напала на дом, где помещались великие князья, которым вместе с прислугой удалось бежать в неизвестном направлении. Розыски продолжаются. Конец цитаты. На самом деле, те, кто якобы продолжал розыски, без всякой стрельбы бросили свои жертвы в ствол одной из шахт, где они мученически умирали на протяжении нескольких дней. С вами был Андрей Светенко.
3: Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
9: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
9: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
12: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
13: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
14: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
13: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
14: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
13: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнаете, как это сделать.
14: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
13: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает. И они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
14: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
13: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, А обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
14: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
13: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
14: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
13: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
14: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
13: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
14: И как же это средство изобрели?
13: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
14: И как же работает Пилорис?
13: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
14: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
13: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис, пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
14: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
13: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
14: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
13: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22/03 и узнать, как это сделать.
15: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
3: 09-31-59. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
16: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
17: Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов, категория 0+.
18: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
19: Алло.
20: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
21: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
19: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
22: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
23: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: цеха по производству дронов, хранилище с горючим, а также катер взлетели на воздух в результате ударов вооруженных сил России по украинским портам. Многомиллионные хищения из бюджета вскрылись на строительстве очистных сооружений в Воронеже. 17-летний диверсант предстанет перед судом в Свердловской области. Подробности далее. Минобороны России сообщила о ночных ударах по объектам в портах Одессы, Черноморска и другим целям на Украине. По данным ведомства, в результате атаки высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения военных грузов и горючего. Помимо этого, в порту Черноморск поражен пожарный катер. Ударам также подверглись цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов. Также в Минобороны сообщили о результате результатах работы российской ПВО в течение ночи над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей были сбиты 243 украинских БПЛА. Власти предложили способ увеличить доступность детских садов. Ясельные группы можно открывать прямо в многоквартирных домах. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. В письме на имя министров просвещения и строительства депутат подробно изложила свою идею. Детские сады для малышей можно открывать в пустующих помещениях домов, причем особых затрат капитальное строительство не вызовет. Сроки открытия составляют не годы, а всего лишь месяцы, добавила Буцкая. К тому же группы размещаются рядом с домом. 68 триллионов рублей хранят в банках россияне. За месяц прирост составил всего 0,3%. Об этом сообщается в документах Банка России. Слабую динамику по вкладам эксперты объясняют традиционной тратой денег в летний период. В то же время россияне купят долги по ипотеке. В июне кредитная задолженность увеличилась еще на процент после прироста в мае в 0,3%, уточнили в Банке России. В Центр избиркоме продолжается регистрация кандидатов в депутаты Госдумы. Среди подавших документы партия КПРФ Геннадий Зюганов призвал к открытому обсуждению ключевых проблем и отметил, что в условиях спецоперации выборы требуют ответственного подхода.
1: Еще раз обращаюсь, в том числе и Центральной избирательной комиссии. Ведь очень важно не просто формально зарегистрировать, а обеспечить полноценный диалог, обсуждение проблем, в ходе которого каждый избиратель будет иметь возможность сделать осмысленный, продуманный выбор.
23: Напомню, накануне ЦИК зарегистрировал 11 партий для участия в выборах в Госдуму. Новый состав депутатов россияне будут выбирать этой осенью. Хроника происшествий далее. Многомиллионные хищения из бюджета вскрылись на строительстве левобережных очистных сооружений в Воронеже. Об этом сообщает прокуратура региона. Стратегический проект начали строить еще 4 года назад. Для этого уполномоченный заказчик РВК «Воронеж» заключил договор с некой фирмой «Новострой». Однако к этому времени объект так и не построили. Вдобавок, проверки выявили серьезное завышение сумм в закупках. В итоге государству был нанесен ущерб в размере более 60 миллионов рублей. По факту мошенничества в отношении руководства компании возбуждено уголовное дело. 17-летний диверсант предстанет перед судом в Свердловской области. Юношу обвиняют в серии диверсий на железной дороге. По версии следствия, преступник через соцсети установил контакт с куратором и получил задание поджечь 2 релейных шкафа в районе Екатеринбурга. После преступления подросток попытался скрыться, однако его задержали оперативники. В отношении диверсанта возбуждено несколько уголовных дел. Подросток находится под стражей. Добавлю, в ФСБ недавно сообщали о росте числа преступлений с участием детей. Подростки соглашаются на вербовку из-за легких и быстрых денег. Проблему использования наших детей в целях по подрыву государственности затронули сегодня в Москве на Всероссийской конференции «Служение Отечеству как призвание молодежи». По убеждению уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, в отношении страны ведется тотальная гибридная информационная война. Один из главных ее ударов направлен на российскую молодежь и детей. Военные объекты в Иордании и Сирии стали целями ударов иранской армии. Об атаках на эти регионы сообщили в иранском корпусе стражи исламской революции. Так, на базе ВВС США в Иордании уничтожено несколько американских самолетов-заправщиков и истребителей. Несколькими часами ранее исламский военный корпус сообщил об атаке на Центр управления специальными операциями США в Сирии. В результате ударов уничтожены радиолокационная станция и вертолеты противника. Ранее иранские СМИ сообщали о нанесении ударов по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте в ответ на действия вооруженных сил США. Этика и человекоориентированность должны возобладать над технологическим развитием в мире. Такой посыл дал в приветственном слове председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на открытии в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
2: Я объявляю, что в течение следующих 5 лет Китай создаст международные центры сотрудничества в области применения ИИ для стран АСЕАН, Лиги арабских государств, Африканского союза, Сообщества латиноамериканских и карибских государств, Шанхайской организации сотрудничества и стран БРИКС. Китай считает, что все страны должны придерживаться подхода, ориентированного на человека, чтобы ИИ служил только позитивным и полезным целям. Также мы должны усилить меры безопасности, предотвратить злоупотребление и злонамеренное использование технологий и совместно противостоять убеждению, что безопасность одной страны может быть выше безопасности других.
23: И добавлю, конференция по искусственному интеллекту пройдет с 17 по 20 июля. В России могут снять биографический фильм о Юрии Куклачеве. Идея создать ленту о знаменитом основателе театра кошек пришла его сыну Дмитрию и дрессировщику Эдгару Запашному, сообщает агентство ТАСС. По словам родственника, может получиться очень драматичный и интересный фильм, потому что за 70 лет с его отцом происходило очень много разных событий. Дмитрий допустил, что главную роль может исполнить Сергей Безруков. Актер отлично воплощается в любую роль. И напомню, артисту цирка, клоуну Юрию Куклачеву в апреле исполнилось 77 лет. Своим знаменитым театром кошек дрессировщик руководит последние 36 лет. Но я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Новая система офсайдных линий будет использована в матче за Суперкубок России по футболу, заявил РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Команцев. Уже будет работать новая система построения офсайдных линий с новым программным обеспечением. Кроме того, могу заверить, что с точки зрения работы судейской бригады и системы ВАР Российский футбольный союз готов к главному матчу лета на отлично, сказал Команцев после проведенного РФС брифинга Департамента судейства и инспектирования для тренеров клуба Российской премьер-лиги. Футболисты и тренерский штаб сборной, одержавшие победу на чемпионате мира по футболу, впервые в истории получат чемпионские перстни. Сообщается на сайте Международной федерации футбола. Отмечается, что на одной стороне кольца изображен трофей чемпионата мира по футболу, а другая будет персонализирована в соответствии с идентичностью команды-победителя. Серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в воду Руслан Терновой поставил перед собой задачу выиграть две медали высшей пробы на чемпионате Европы. Об этом он рассказал ТАСС. Задачу ставлю максимальной – выиграть золото в личке с вышки в синхронных прыжках. Возможно, выступлю в команде, сказал Терновой. Напомню, что чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. ATP и Итальянская федерация тенниса продлили соглашение на проведение итогового турнира в Турине до 2027 года включительно, сообщает пресс-служба ATP. Отмечается, что итоговый турнир как минимум до 2030 года остается в Италии, но переедет на другую площадку. Болельщиков и участников ждут нововведения. В частности, открытый тренировочный корт фан-деревни позволит наблюдать за подготовкой игроков. И на этом все. С новостями спорта вас знакомил Виктория Колосова.
21: Погода.
23: И о погоде на завтра, 18 июля. В Петропавловске-Камчатском 25-27 градусов. В Магадане всего 14-16, облачно. В Челябинске и Тюмени 23-25. Пройдет кратковременный дождь с грозой. В Ханты-Мансийске и Сургуте 24-26 градусов. В Архангельске и Сыктывкаре 23-25. В Вологде 24-26, в Уфе, в Ярославле 19-21, временами пройдут дожди. В Москве и Санкт-Петербурге завтра без осадков, температура воздуха составит 26-28 градусов. Сейчас в столице около 20 градусов, ветер северный 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Вкус в России». В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
1: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
0: Гость – музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
4: Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте, говорю я всем, кто к нам только что присоединился. Возможно, вы, друзья, не знаете, но есть опасная для дачников инфекция, о которой предупреждает Роспотребнадзор. Прямо сейчас мы будем о ней говорить. Я лишь напомню вам номер для сообщений 8-925-222-99-92. И почему мы сегодня об этом решили заговорить? Потому что сегодня, понятное дело, все поедут на дачи после рабочего дня и будут там чего-то копаться в земле. И будут там что-то сажать,

0: как уточняется, существует во всех регионах России. Чем она опасна, эта самая болезнь? Спросим мы Андрея Кондрахина, врача-терапевта, кандидата медицинских наук, старшего преподавателя Российского медицинского университета имени Пирогова. Андрей Петрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Уж сколько раз предупреждали, да, и когда дачу расконсервировали, значит, вот мы весной говорили, что будьте внимательны, осторожны, все нужно промыть с хлоркой для того, чтобы не заразиться там какими-то мышиными, всеми этими неприятными историями. И вот опять, значит, уже лето в середине, в самом, Роспотребнадзор посчитал необходимым, чтобы и об этом предупредить. Что это за инфекция такая, чем опасна?
1: Ну, на самом деле, это действительно инфекция достаточно серьезная, потому что она передается у нас через контакт, через укусы животных или, скажем, клеща, либо это уже насекомые будут, либо повода. То есть они зараженных животных могут прилететь к нам, перенести, либо мы контактируем непосредственно с, при охоте чаще бывает такое. Либо воздушно-капельный путь, это когда вдыхаем пыль, вот солому, например, вот поднимаем, а там мышки бегали зараженные, вот воздух поднимается. Либо больное животное, которое может оказаться, воду употребляло вот где-то поблизости, и вот вода окажется зараженной, там какой-то ручеек красивый, а там животное могло быть выше по течению больное. Вот, то есть это вот такая история. А действительно, заболеть можно, и это, к сожалению, такая история, ну, не часто, но она встречается именно летом. У нас есть даже регионы в России, которые часто страдают вот такой вот историей, потому что, ну, охотники, понятно, люди, которые охотятся, но и надо сказать, что еще вот переносчики как раз насекомые, которые вот особенно летом больше не летают, им преграды не страшны, они летают по всем возможным пространствам, пока тепло. Надо сказать, что вот здесь, знаете, вот говорят, вот холодное лето. А я хочу сказать, холодное лето, насекомые дают взлететь, и не меньше разносят гадость всякую. То есть вот здесь тоже такая маленькая, хоть какой-то плюс можно поставить. Да. Потому что когда жарко, они действительно разносят очень много.
0: А вот... Да, Андрей Петрович, вот чтобы вот от всех этих неприятностей себя защитить, есть ли какая-то универсальная вакцина, я не знаю, там, прививка, да, для дачников, да, например, чтобы вот ты себя ее, значит, вколол и больше не переживаешь?
1: Я бы так успокоил людей, сказать, что вот это прям поголовно вот всех прививать я бы, наверное, не стал. А вот для людей, которые вот разводят, например, животных, вот они в зоне риска, это охотники, фермеры, вот здесь работники, которые перерабатывающие промышленности, вот здесь они, конечно, могут оказаться в зоне риска, потому что животное может быть действительно проблематичное. Конечно, надо совершенно давать отчет, что мыши, которые с нами живут поблизости, здесь надо тоже быть определенной гигиеной, вы правильно сказали, по поводу перчаток, масок. Я убираю все с хлоркой, все абсолютно верно. Но надо расставлять специальные ловушки, чтобы эти мышки к нам не попадали и нам не вредили. Ну и соблюдаем личную гигиену. Всегда моем руки. И вот почему говорят, что нужны доски, ножи отдельно мяса, или отдельно хлеба, или отдельно рыбы. Вот этого перекреста, чтобы не было, потому что сырое мясо, если мы разрезаем, как бы мы хорошо не мыли нож, им нельзя будет овощи резать или продукты, которые не пройдут термическую обработку, это опасно. Поэтому для мяса свой нож, для продуктов свой. Ну и, конечно, мы должны совершенно точно бороться с грызунами, которые нас дома посещают, потому что они, конечно, являются большей опасностью. Но еще раз скажу, слава богу, нет такой вот пандемии, которая может развиться, но, тем не менее, эту проблему мы понимаем и знаем, и это, к сожалению, летом встречается.
0: Спасибо большое. Андрей Кондрахин был с нами на прямой связи. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова. Не лишним, друзья, напомнить, что туляремийная инфекция не дремлет. Передается она человеку через укусы насекомых, контакты с зараженными животными, через загрязненную воду и пищу. Ну и все, что вы слышали, о чем рассказал нам Андрей Петрович, все это важно принять к сведению. Вас не обманут. Далее рубрика, которую тоже столь же важно принять к сведению, и слово Алексею Гвоздеву, а затем поговорим про...

0: футбол.
1: Вас не обманут.
2: Здравствуйте. Мошенники создают клоны аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, чтобы похищать деньги и личные данные, говорят эксперты. Заметить момент появления страницы клона очень сложно. Обычно только когда злоумышленники начинают активно писать с этой страницы. Есть платные инструменты, выявляющие двойника. Но если у человека нет причин подозревать создание фейковой страницы, задействовать такие системы слежения – это излишняя и затратная мера. МВД предупреждает, что злоумышленники могут создавать дублирующие аккаунты, чтобы рассылать сообщения от лица руководства с указанием о неких скрытых проверках. Мне приходили такие сообщения, повезло, что буквально во втором предложении на простой вопрос «А как у вас дела?» мой якобы бывший руководитель написал «Да нормально». И сразу стало понятно, откуда родом собеседник. Нередко аферисты требуют от родственников и коллег переводы денег, оформляют профили на сайтах для знакомства, используя чужие фотографии и личные сведения, а также распространяют фишинговые ссылки и зараженные файлы для захвата контроля над гаджетами контактов. Кроме того, мошенники могут публиковать порочащие честь данные для подрыва репутации человека. Например, публиковать на страницах сгенерированные фотографии и видео. А также могут получать от коллег и родственников сведения о личной жизни, корпоративную или чувствительную информацию. Когда мошенники заводят фальшивый аккаунт, то они также могут отправлять с него коммерческие предложения, рекламу, накручивая лайки и комментарии. Так аферисты зарабатывают на обмане покупателей. Интересный момент, что если злоумышленники не просто создают клон, а угоняет настоящую страницу человека, то их эффективность вырастает в разы. Лучше срабатывают схемы под названием «Переведи денег» или «Проголосуй по ссылке». Это вопрос доверия. Если вы обнаружили в мессенджере или в соцсети страницу-двойник, на нее можно сразу пожаловаться и обратиться к администрации ресурса, что кто-то выдает себя за вас. Попросите коллег и знакомых тоже пожаловаться. Чем больше обращений, тем быстрее отреагирует соцсеть. А в новом пакете мер по борьбе с кибермошенничеством прописана компенсация от банка или оператора связи, если вы перевели деньги мошенникам, а они могли предотвратить это, но не предотвратили. Пресс-службы Минцифры рассказали, что человек сможет обратиться в банк и сообщить о переводе, который был совершен под влиянием мошенников. Далее банк проверяет, мог ли он сам остановить эту операцию как подозрительную и все ли требования закона им были выполнены. Если банк подтверждает, что действовал корректно, то не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи. Тем временем оператор связи проводит свою проверку и выясняет, мог ли он своевременно выявить мошеннический номер и принять меры. Если выясняется, что именно на стороне оператора была допущена ошибка и подозрительный номер не был обнаружен, оператор связи выплачивает компенсацию. Но не стоит сильно надеяться на эту меру. Надейтесь на свою подозрительность и перепроверяйте любую информацию, которую вам говорят по телефону. Чаще всего человек под влиянием мошенников переводит им деньги так, что ни банк, ни оператор связи не могут это остановить. Будьте бдительны, не дайте мошенникам заработать.
0: Друзья, продолжаем. Я напомню, что опрос-то продолжается у меня в Макс-канале «Черновик». Заходите, подписывайтесь, отвечайте, надо ли еще жестче наказывать несовершеннолетних за преступления против личности. Мы будем через несколько минут как раз говорить еще и о детях. Тоже продолжим беседу, да? Уже немножко в другом ключе, на другую тему. Но опрос продолжается, и подведем итоги через минут примерно 10. А сейчас давайте-ка про футбол, потому что очень много всего интересного происходит на этом чемпионате мира. И войти он может в историю не только благодаря ярчайшим матчам, но и из-за серии резонансных судейских решений, которые уже бросили тень на репутацию турнира. Но про отмену пресловутой красной карточки мы, наверное, уже не будем говорить, потому что уж столько про нее сказали. Но есть и другие судейские ошибки. Стали они одной из главных тем турнира и уже наносят ущерб его репутации. Это вот так считает, например, турецкий спортивный обозреватель Мустафа Эрен. Поводом для дискуссии стали сразу несколько резонансных решений арбитров. Наибольший вызвал четвертьфинал Англия-Норвегия, где норвежская сторона заявила, что перед первым голом англичан мяч коснулся троса, который удерживает камеру над полем. И несмотря на протесты, гол был засчитан. Матч Аргентина-Египет. Помните вы наверняка, когда Египетская футбольная ассоциация после этого матча подала жалобу в ФИФА. И, по их мнению, очевидного пенальти в концовке встреч оспаривали они отмену своего гола после вмешательства ВАР. И так далее. И тоже это был один из таких вот элементов. В общем, много очень вопросов к судьям. Хотя я, как человек, который внимательно просмотрел практически все матчи этого турнира, не могу сказать, что прямо вот такие, знаете, претензии были, что называется, чемпионаты и поскандальнее с этой позиции. С нами на прямой связи Игорь Федотов, футбольный судья всероссийской категории, в прошлом арбитр премьер-лиги, автор канала «Судейство» с Игорем Федотовым. Игорь Александрович, приветствую вас. Вот есть такое сегодня мнение, что тянут за уши Аргентину ради Месси, ради победы, ради очередного чемпионства. И, мол, вот все вот эти вот, значит, судейские там претензии по судейству, они связаны исключительно с этим. Я в эту теорию заговоров не верю, но как вы относитесь к тому, что происходит? Нет, мы не сможем вас, к сожалению, так послушать. Увы, очень плохое качество, очень отвратительная связь. Давайте попробуем перенабрать Игоря Александровича, потому что, ну, хочется понимать, интереснейшая беседа, интереснейший разговор. Сейчас девочки перенаберут, продюсеры наши свяжутся еще раз с Игорем Федотовым. Еще один громкий эпизод, я напомню, да, это удаление швейцарского форварда Брэля Мболо в четвертьфинале против Аргентины. Когда после просмотра ВАР арбитр изменил первоначальную трактовку эпизода, применив обновленное правило о неверной идентификации нарушителя. И вот это дало возможность вторую карточку Мболо и предъявить. Это решение, конечно, тоже вызвало резкую критику со стороны сборной Швейцарии и новую волну дискуссий о границах вмешательства ВАР. Вообще ВАР интереснейшая тема для беседы. Затем, как работает вся эта система, вот на этом чемпионате мы с вами могли посмотреть, в общем, довольно подробно. И нам для этого даже комиссию варовскую, судейскую, представляют в начале каждого матча. И мы этих людей видим в лицо, знаем, кто там отслеживает, что и насколько решение судей, которые сидят в комнате и по телевизору отсматривают мельчайшие детали того, что происходит на поле, насколько к их словам прислушивается главный судья. Все это забавно, на самом деле, наблюдать. И много очень тоже бывает таких эпизодов спорных. Игорь Федотов к нам возвращается, футбольный судья всероссийской категории. Игорь Александрович, вы с нами?
1: Да, я с вами.
0: Вот сейчас прекрасная связь. Если можно, еще раз, давайте сначала, как вы всю эту ситуацию оцениваете?
1: Ну, смотрите, это все надуманное. Вот, никакого, скажем так, какого-то внимания повышенного сборной Аргентины со стороны арбитров его нет. Людей просто вводят в заблуждение, тем самым они оправдывают тренерские ошибки. Если мы говорим про Египет, это тренерская ошибка. Вот. Если мы говорим про Англию, это тренерская ошибка. И тем самым они пытаются загладить свою, ну, скажем так, вину перед сборной. И что им надо делать? Конечно, им надо во всем винить в первую очередь арбитров. Вот. А если послушать и посмотреть экспертов, которые именно футбольные, не судейские, а футбольные, там все хором говорят, что это ошибки тренерского штаба той или иной команды. И чтобы создать какой-то прецедент, это искусственно делается, понятное дело. Придумали там 3 миллиона человек, которые подписались против там Аргентины, и тем самым поднимают какой-то ажиотаж. На самом деле ничего, о чем говорят и о чем пишут к сборной Аргентине, это никаким образом и к арбитрам никаким образом не относится.
0: То, что называется границы вмешательства ВАР, что имеется в виду здесь?
1: Это когда явно очевидная ошибка арбитра. То есть, грубо говоря, мы с вами видим явную, очевидную ошибку в виде нарушения штрафной площади, красная карточка, арбитр этого не видит, и ВАР начинает вмешиваться. Есть границы ВАР, где он не вмешивается, это когда какой-то происходит, скажем так, контакт, достаточно несильный, Если арбитр назначает 11-метровый удар, то ВАР не вмешивается. Если арбитр не назначает, то ВАР тоже не вмешивается. Угу. Это относится уже к арбитрам.
0: Ну и, Игорь Александрович, вот у нас послезавтра самый главный матч, это финал Аргентина-Испания. Насколько, как вам кажется, здесь будет довольно пристальное внимание со стороны судей и вообще со стороны всего сообщества футбольного мирового? И чего вообще ждете? Какой победы?
1: Ну, будет арбитр, топ-арбитр обслуживать Славко Винчич. Вот, это топ-арбитр Европы, входит в десятку лучших арбитров Европы. Для меня, как, ну, скажем так, с европейского континента, это очень хорошо, то, что доверили финал европейскому арбитру, потому что все-таки очень мало европейских арбитров работало на этом чемпионате. Вот, и Англия, понятно, она мимо всего изначально была, вот, потому что, ну, там по этим островам у них там двойная.
0: Да.
1: Другие просто по квалификации, конечно же, они для финала не подходят.
0: Не годятся.
1: Жду, да, что...
0: 10 секунд.
1: Если Испания сделает выводы после Египта и Англии, тогда они победят.
0: Спасибо вам большое. Игорь Федотов, футбольный судья всероссийской категории. В прошлом арбитр премьер-лиги, автор канала «Судейство» с Игорем Федотовым был с нами на прямой связи. Уже следующие, друзья, футбольные у нас футбольное обсуждение будет в понедельник. Естественно, после финала чемпионата мира.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? Рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
0: Продолжаем, друзья, пишет Елена. Набирая черновик, выдают каких-то психологов. Вас нет. Елена, а там все просто в Макс-каналах. Там после названия, после слова channel, нижнее подчеркивание, слово английскими, латинскими буквами Чернов наберите и попадете прямо на мой канал. Так, спасибо, кстати, что подписываетесь, что проверяете, смотрите. У нас продолжается опрос, и я бы хотел бы сейчас взглянуть на результаты, если очень быстро. Да, мы спросили сегодня у вас, а надо ли еще жестче наказывать несовершеннолетних за преступления против личности? И вот здесь, друзья, 90% за, безусловно, и лишь 10% пока воздерживаются, считают, что нет. Я хочу сказать вам, что я тоже за, между прочим. Говорю об этом постоянно, потому что хватит уже церемониться. Дети в 10 лет уже понимают у нас, что такое плохо и что такое хорошо. Когда надо, они очень умные всегда. Когда не надо, они сразу начинают вопить, что они не знали и так далее. Хотя не снимаю никакой ответственности с родителей, которые ведут малоразъяснительную работу со своими детьми. Это важно. Это, знаете, есть в фильме Андрея Медведева «Предательство», на мой взгляд, самый страшный момент, самый ужасный момент, когда мать узнает, что ее сын, который совершил теракт и обвиняется в диверсии, что она вдруг осознает, эта камера показывает там крупно, что он очень нескоро вернется домой из тюрьмы. Ох, очень тягостное оставляет послевкусие этот фильм. Если вы еще не показали детям это кино, обязательно покажите. Сами посмотрите. Чтобы просто понимать в моменте, да, в какое время мы сейчас живем. Как опасно лишиться всего в одну секунду. Вот о чем я хочу сказать. Так, у нас еще одна тема, кстати, тоже родители и дети, родители школьников и сами дети из разных регионов жалуются, вал на самом деле таких жалоб, на сложности с переходом в 10 класс. На это обратила внимание детский омбудсмен Мария Львова-Белова. В некоторых школах еще в начале года предупредили, что старшие классы будут только профильные, например, технические или, например, только гуманитарные. И чтобы поступить, нужно пройти конкурс по среднему баллу, аттестату, оценкам за ЕГЭ и так далее, и так далее. И начинается прессинг, как говорят родители, прям вот с 9 класса. Собирается собрание, на котором говорят. Это рассказывает Юлия, мама выпускница 9 класса одной из московских школ. Вот этот средний балл будет 4,25. Если вы набираете меньше, то дальше мы берем в приоритетном порядке. То есть, если к нам, например, пришло 30 человек с улицы с баллом лучше, чем у вас, мы возьмем 30 человек с улицы, а с вами попрощаемся. Реально, прямо ровно так говорили. Проблем именно в нашем классе я не замечала. То есть, те, кто хотели попасть в 10-й, попали. А все, кто хотели уйти, написали на свои баллы и ушли в колледжи. При этом, как отмечает издание «Мел», в школах не говорят. Ну, или делают это очень неохотно, что если дети не смогли поступить в профильный класс, они могут подать заявление в общеобразовательный. Очень много вопросиков у нас в этой связи. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии, с нами на прямой связи. Борис Валентинович, приветствую вас, здравствуйте.
6: Добрый день, Дим, добрый день, уважаемые слушатели.
0: Вот как прокомментируете, известно вам большое количество жалоб на эту тему?
6: Ну, большое, небольшое, жалобы такого рода много лет поступают. Эта ситуация не первый раз, там не второй, не третий, даже не десятый, наверное. А порядок приема в 10 класс очень давно никто уже не менял. А формально, да, по заявлению родителей, фактически, если есть профильный класс, то организуется конкурс. И, конечно же, практически, наверное, во всех крупных городах школы заинтересованы взять наиболее способных детей, да, поэтому в этом конкурсе могут принимать участие, например, дети из других школ. Если организуется инженерный класс, ну вот, допустим, да, то есть обязательно, только единственное, поправили, там не ЕГЭ, и нету в 9 классе ЕГЭ, у нас основной государственный экзамен в 9 классе, да, вот. И да, результаты ОГЭ, будьте любезны, по профильным предметам принесите. С одной стороны, есть логика, да, если мы действительно делаем инженерный класс, где профильные предметы будут физика, математика, там, то будьте любезны математику сдать нормально, будьте любезны физику сдать. А у нас же половина детей обществознания и географию выбирает в 9 классе, да, то есть мы идем по пути наименьшего сопротивления. И вот здесь опять начинается вопрос к детям и родителям. Ребят, чего мы с вами хотим? Мы хотим добиться любой ценой, чтобы ребенок попал в 10 класс, в общеобразовательный класс, или мы все-таки хотим, чтобы он получил хорошее образование, выбрал правильную образовательную траекторию, стал успешен. Школа добавляет огонька, вот вы справедливо рассказали про собрание, да, ультиматум там не ультиматум, ну, предупредили, то есть в моем понимании это не совсем ультиматум, то есть собрали родители и сказали, ребят, мы организуем, вот у нас по площадям 4 класса, все 4 профильные, общеобразовательные по площадям не проходят, я бы на месте директора, ну, так бы и сказал. Вот, да, на районе будет общеобразовательный,
0: переходите, а у нас не будет. Переходите в другую школу, это означает, да?
6: Да, это означает, ну, при всем уважении, мы, так сказать, не присмотр и уход, мы, или вернее, не только, да, мы же образование в первую очередь, и только потом...
0: Борис Валентинович, а школе что? В профильные классы, ну, я не знаю, слово «выгоднее» здесь, наверное, не очень правильно, но просто другого не подберешь. Выгоднее и интереснее организовывать, чем общеобразовательное. А с чем это связано, от чего зависит?
6: Да, очень просто, на самом деле, все. Сказать, что прям выгодно, да, вот, знаете, как-то так выгодно. Ну, наверное, какая-то, так сказать, бенефит есть, да. Дети будут изучать профильные предметы. Дети лучше потом экзамены сдадут. Вот, школу там, не знаю, ну, морковку, конечно, не дадут, но похвалить при случае похвалят, да, там. Не дай бог рейтинг, где какие-нибудь руководители образования устроят. Не дай бог, еще раз повторяю. Вот, мы с этим боремся все. С одной стороны. С другой стороны, дети мотивированные. Таких детей учить-то проще. То есть, когда к вам приходят 30 мотивированных детей на изучение предмета, их намного проще учить. А когда ребенок приходит по заявлению родителей, вот мне плевать, хочет он, не хочет, он будет там учиться, вот вам заявление, извольте принимать. с ним возиться гораздо больше надо. Поэтому, конечно, школа в общеобразовательных классах не сильно заинтересована, честно вам скажу. Вот. Это общая такая тенденция. Ну и отсюда вот где-то мы не договариваем, да, где-то говорим там формально, что вот у нас этого дела не будет. Вот. Но опять же, медвежью услугу детям оказываем, потому что если дети действительно хотят строить образовательную траекторию, получать профессиональное образование, то им бы в 10 классе профильно уже какие-нибудь предметы изучать, ну или сразу в СПО получать профессию, да. А то так получается, что я вроде как на базовом уровне все предметы буду изучать, ничего особо учить не буду, потом в 11 классе что-нибудь там как-нибудь сдам и потом подумаю. Вот это вот, знаете, как, ну, псевдо такая камера хранения, да, то есть через 2 годика я посмотрю, что мне с собой делать, она может очень дурную шутку сыграть с ребенком.
0: Это правда, это справедливо. Еще знаете, какой элемент есть? Ну, в Москве-то понятно, здесь школ просто, как известно, да, цитата, ну, просто завались. А вот в городах поменьше. Пойди, найди там общеобразовательную школу, да так еще, чтобы она была рядом с домом, да так еще, чтобы было удобно добираться. А вот это, здесь вот проблемка.
6: Дима, а вот можно тут вопрос задам, да? Вот мы, когда детей после 9 класса, ну, мы, родители, да, после 9 класса отдаем в техникум. У нас же часто техникум или колледж находится, ну, мягко скажем, да, там, час езды.
0: Да.
6: И поэтому, и никто не пишет там, беру жизнь, ответственность на себя, то есть тут они все сразу взрослые, студенты, поехали сами, никто их в школу не водит за ручку. А в 10 класс дайте нам, вот прям, чтобы во дворе дома... Ну, прям детский сад.
0: Тут, наверное, с точки зрения психологии, просто школьникам, ну, детям, да, чего там, давайте прямо говорить, детям сложнее, наверное. Ведь одно дело, когда ты поступаешь в колледж, ты вроде бы чувствуешь себя на ступеньку взрослым. А когда ты из одной школы переходишь в другую школу, ничего вроде бы и не меняется в плане взросления, да? Но отношение другое. Новые люди другие, неизвестность, конечно же, непонятно, какие отношения завяжутся с новыми одноклассниками. Как-то вот
6: в группе, в техникуме.
0: Ломает это школьников, в общем, получается, по большому счету.
6: Ну, вот тут, наверное, рискну просто не согласиться, да, вот прям рискну. Масса примеров. Дети-то одного и того же возраста. То есть в колледж и группа неизвестная со всего города собранная, и с мастерами как там сложится. Проблемы-то все те же, да, и психологические в том числе. И здесь, конечно же, огромную роль должна играть образовательная организация. Неважно, колледж это, техникум, школа. Да, то есть дети собрались из разных, а спецклассы, которые со всех город там после какого-то там 7-го там в московские школы некоторые собирают, кто-то после 5-го там через всю Москву возит. В общем, здесь на самом деле, ну, как сказать, проблема она есть,
0: да.
6: Но вот выпячивать ее на первый план я бы, наверное, не стал. Все-таки главная проблема – это профессиональное самоопределение, интерес к изучению предметов.
0: Спасибо, что разъяснили. Спасибо большое. Борис Илюхин был с нами на прямой связи, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии. Вопрос все-таки здесь в этой связи получается по итогу, да, больше к родителям, опять же. Остается. Ну, действительно, чего вы так переживаете, если он в колледж у вас будет ездить или в другую школу общеобразовательную перейдет? Михаил Притеченский, далее песня по случаю, а затем у нас еще есть московские новости.
7: Песня по случаю.
8: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В середине июля 1971 года на экраны Советского Союза вышла мелодрама под названием «О любви», подарившая зрителям одну из красивейших мелодий в истории отечественного кино. Написал ее композитор Евгений Крылатов. Фильм «О любви» – наверное, лучшая картина с участием актрисы Виктории Федоровой, дочери Зои Федоровой. Главная героиня фильма – очаровательно молодая женщина Галина. Она работает реставратором в Эрмитаже и очень серьезно и увлеченно относится к своей профессии. Вокруг нее много приятных приятных и симпатичных людей, но вот найти любовь она не может. Не везет, и все тут. В фильме снимались молодые в то время Олег Янковский, Сергей Дрейден, Валентин Гафт и даже шведская кинозвезда Биби Андерсон. Как-то Евгений Крылатов пришел на тон-студию Мосфильма для записи песен для ленты «Достояние республики». И редактор студии рассказал, что режиссер Михаил Богин недоволен музыкой для своего фильма о любви. Ее писал один известный композитор. Крылатов позвонил режиссеру, и тот показал ему фильм. Композитор впоследствии рассказывал, что красота и обаяние Виктории Федоровой произвели на него столь большое впечатление, что в этот же день родилась мелодия, ставшая впоследствии знаменитой. Ее и вспомним.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
4: Ну а к чему может привести развитие артроза?
5: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
4: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
5: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
4: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
5: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
4: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
5: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы, Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данная акция предоставляет компанию «Продекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
5: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
4: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
5: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
4: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
5: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
4: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
5: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
4: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
10: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
11: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: Москва отвергает обвинение Трампа во вмешательстве в выборы штатов. Драгметалл на сумму 20 миллионов рублей вынесли воры из завода в Норильске. И 15-летнюю девочку задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в диверсии. Подробности далее. Москва решительно отвергает обвинение Трампа во вмешательстве в выборы штатов. В Кремле полагают, что американского президента неверно проинформировали его же спецслужбы. Отсутствие российского следа в предвыборных кампаниях давно доказали расследования самих американских властей, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. А вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских. Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратуры, и так далее, и тому подобное. Вот все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния. В целом, поскольку мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно, Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела, и мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела.
13: Напомню, накануне в телеобращении к нации Дональд Трамп обвинил КНР, а также ряд других государств, включая Россию, в неоднократных попытках оказать влияние на результаты выборов в США. 19 групповых ударов по целям на Украине нанесли российские военнослужащие в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны. Целями военных стали 24 морских судна ВСУ, в том числе 14 сухогрузов, 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, коллекторное судно, плавучий док и 2 катера. Силы Черноморского флота уничтожили 5 безэкипажных катеров ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты топливно-энергетической инфраструктуры и склады боеприпасов. За неделю российские средства ПВО сбили 68 управляемых авиабомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 2 крылатые ракеты большой дальности и более 4500 беспилотников. Недельные потери противника превысили 2300 человек. Власти борются с ростом продовольственных цен. За ценообразованием пристально будут наблюдать уполномоченные ведомства. Соответствующий закон приняла Госдума. В список контролирующих органов вошли налоговые и антимонопольные службы, Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвитие, уточняют «Известия». Структурам поручили изучить сведения о финансовых потоках компаний и предпринимателей, что сделает прозрачным весь процесс ценообразования. Данная мера позволит мониторить цены по всей цепочке, анализировать причины их роста и при необходимости принимать меры реагирования. Закрывать отделение почты в селах и деревнях нельзя. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании. Поводом для призыва стало обращение сенатора из Приморского края, который обратил внимание руководства госкомпании, что в регионе становится меньше отделений. По словам спикера Верхней Палаты, Почта России – это важная часть социальной инфраструктуры страны.
15: Речь не идет о каких-то дворцах, о больших зданиях. Отделение сельской почты, оно там занимает 15-20 квадратных метров. Значит, надо найти такие помещения, разобраться, почему, по каким причинам закрылись. То ли состояние помещения уже там аварийное или неудобное. Закрывать отделение почты на селе нельзя. И мы не будем идти по этому пути. Поэтому надо и сенаторам подключиться вместе с губернатором, посмотреть, где закрылись, по каким причинам и как создать условия для возобновления их работы.
13: Матвиенко доложили еще об одной проблеме, которая связана с ограничениями работы Почты России во вновь присоединенных регионах. Санкции связаны с тем, что госкомпания входит во Всемирный почтовый союз. В этой связи спикер Суфеда поручила профильным ведомствам разработать правовой механизм, который бы позволил беспрепятственно работать почтовикам на новых территориях. Хроника происшествий далее. Драгоценный металл на сумму 23 миллиона рублей вынесли воры из завода в Норильске. Уникальное преступление раскрыли красноярские полицейские. На одном из предприятий трое преступников тайно вывозили вещество, которое содержало высокотехнологичные металлы, платину, палладий, золото, серебро, родий и иридий. Для конспирации воры использовали заводские трубы. По коммуникациям удалось вынести в общей сложности 21 килограмм металла. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону. Подозреваемые уже задержаны. В отношении грабителей возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей. 15-летнюю девочку задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в поджоге АЗС. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. В ходе опроса в присутствии родителей подросток пояснила, что в одном из мессенджеров она вступила в переписку с неизвестным мужчиной, который под давлением и угрозой заставил ее совершить преступление. Следуя указаниям, девочка облила заправочный терминал жидкостью и попыталась его поджечь. Однако довести свой замысел до конца ей не удалось, так как ее остановили работники заправки. В отношении задержанной решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Военные объекты в Иордании и Сирии стали целями ударов иранской армии. Об атаках на эти регионы сообщили в иранском корпусе стражи исламской революции. Так, на базе ВВС США в Иордании уничтожено несколько американских самолетов-заправщиков и истребителей. Несколькими часами ранее исламский военный корпус сообщил об атаке на Центр управления специальными операциями США в Сирии. В результате ударов уничтожены радиолокационная станция и вертолеты противника. Ранее иранские СМИ сообщали о нанесении ударов по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия вооруженных сил США. Венесуэла выразила благодарность сотрудникам Роспотребнадзора за помощь в ликвидации последствий землетрясения. О контактах с российскими коллегами рассказала ТАСС президент Национального института гигиены имени Рафаэля Ранхеля Луисана Мела. По ее словам, российские специалисты передали высокотехнологичные мобильные лаборатории и в кратчайшие сроки обучили венесуэльских коллег использовать предоставленное оборудование. Группа российских экспертов сейчас направляется для оказания помощи в наиболее пострадавшие от землетрясения штат Ла-Гуайра. Тем временем число жертв разрушительной стихии перевалило за 4900. Почти 18 тысяч человек лишились крова. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
16: Спорт. Виктория Колосова, здравствуйте. Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Думаю, в данной ситуации фаворита точно нет, потому что команды не форсируют никогда подготовку, чемпионат чуть позже стартует, и они не в оптимальных составах. Это два флагмана нашего отечественного футбола. «Спартак» показывал весной классный футбол, а «Зенит» выиграл гонку у Краснодара. Жду красивый матч, но точно понимаю, что предсказать победителя невозможно, сказал экс-футболист «Зенита» и сборной России. Напомню, что игра пройдет в субботу в Нижнем Новгороде в 19 часов 30 минут. Третий комплект формы московского футбольного клуба «Спартак» представят осенью. Он будет выполнен в ретро-стиле, заявил РИА Новости основатель фирмы-экипировщика красно-белых Артур Мовсисян. Футбольный клуб «Шинник» перенесет домашние матчи в Ростов-Великий на время строительства нового стадиона в Ярославле, завершить которое планируют к 2030 году. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ростовский стадион «Спартак» имеет ряд преимуществ. Расположен в центре города, хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры, написал губернатор в своем канале на платформе «Макс». Новый стадион будет соответствовать требованиям российской премьер-лиги и станет стимулом для дальнейшего развития футбола в регионе, подчеркнул Евраев. Российские гроссмейстеры Александра Горячкина и Володар Мурзин стали номинантами на премию Excellence Awards от FIDE, сообщает пресс-служба организации. Горячкина вошла в число претенденток на звание «Лучшая шахматистка», а Мурзин попал в категорию «Прорыв года». Напомню, что Горячкина является чемпионкой мира по рапиду и победительницей Кубка мира. А 19-летний Мурзин – чемпион мира по рапиду 2024 года. И о спорте на этом пока все.
8: Погода.
13: Москве погода на завтра 18 июля. В Магадане 14-16 градусов. Во Владивостоке 22-24. В Омске 28-30. В Иркутске 23-25. Кратковременные дожди с грозой. В Казани 18-20 градусов, в Воронеже 21-23, в Сочи 26-28, в Ялте 25-27, облачно, кратковременные дожди. В Москве и Санкт-Петербурге завтра без осадков, температура воздуха составит 26-28 градусов. Сейчас в столице около 20 градусов, ветер северный.
0: С автором на сцене.
17: Когда сталкиваемся с каким-то автором, мы стараемся набрать очень много информации, чтобы пробудить в себе фантазию. Делаешь Достоевского, обязательно поедешь в Петербург или в Старую Русь, если ты делаешь Карамазовых, Гоголя, ездили в Васильевку. Мы не поехали в Петушки, потому что они выдуманы. Не хочется их увидеть, какие они есть.
0: Основатель студии театрального искусства Сергей Женовач. В программе «Настоящее историческое» в пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ижевска. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова Андрей Киселев о происхождении катаклизмов.
18: Все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно – это антропогенное влияние человека, то есть в результате действий человека. А второе – имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы вспомним, почитаем, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавин и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
20: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
21: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное. Радио страны. Радио России. Наука.
22: Российский радиоуниверситет.
23: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Сеченовский. Наука о здоровье» мы будем говорить о факторах риска при онкологии. Мы будем говорить об ожирении. Мы будем говорить о том, какие нужно предпринимать усилия для того, чтобы сохранить свое здоровье, либо уменьшить риски заболевания раком. С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, директору Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессору, доктору медицинских наук Марине Игоревне Секачевой. Здравствуйте, Марина Игоревна.
24: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие слушатели.
23: Марина Игоревна, мы за последнее время привыкли к тому, что факторы курения, они уже привычные, что мы понимаем, если курить, это не просто здоровью вредить, а играть в такую рулетку, русскую рулетку с раком. Но ожирение, избыточный вес, насколько он критичен для здорового образа жизни, для провоцирования рака? Вот вы, как практик,

0: думаем, что, возможно, да, это наказание, но это не просто наказание ни за что, а именно оно связано с тем, что долгие годы мы вели себя неправильно. Понятно, что часть случаев онкологических заболеваний, мы с вами говорили об этом в наших прежних передачах, что часть случаев, она является генетически обусловленной. В принципе, все, я думаю, что многие заболевания, которыми страдает человек, они, в общем-то, являются генетически обусловленными отчасти. Но мы должны помнить, что и наша жизнь, то, как мы идем по этой жизни, оно меняет и влияет на то, как генетика реализуется. И вот как раз факторы риска, которые мы их называем модифицируемые факторы риска, то есть часть факторов риска немодифицированная. То есть, ну, вот то, что мы с вами говорили, например, наследственный рак молочной железы. Да?
1: На что мы не можем повлиять.
0: На что мы не можем повлиять, эти гены переданы нам от мамы, от папы, и с этим ничего не поделаешь. Но 40% случаев онкологического или возраст, вот, возвращаясь к немодифицированным, да, мы все стареем, и риск развития онкологического заболевания повышается с возрастом. Это немодифицированный фактор риска. Но 40% факторов риска – это как раз модифицируемые факторы риска. Они складываются, часть из них вносит крупный вклад, который говорит там о 15% сразу. Это то, например, о чем вы сказали, это курение. 15% случаев онкологических заболеваний связано с длительным курением. И сейчас еще присоединится, возможно, курение не только табака в таком виде сигарет, а вейпы и вот все эти новые штучки, которыми пользуется молодежь большей части. Есть часть, тоже вносит довольно большой процент, это инфекционные заболевания. Это инфекции вирусы. Сейчас система здравоохранения, я думаю, что мы этому посвятим целую передачу, но так вот для, что называется, для затравки, так для интереса для слушателей, скажу лишь, что сейчас система здравоохранения всего мира старается выработать механизмы противоинфекционные, которые впоследствии дадут не только излечение от инфекции, но и профилактируют рак. Это и вакцинация, это и барьерные какие-то функции, то есть это такая массовая программа системного общественного здравоохранения, которая профилактирует инфекции и, соответственно, впоследствии развития рака. Третьим, я бы сказала, ну, они там делят немножко пальму первенства в зависимости от популяции, это употребление алкоголя и ожирение. Кстати, нередко эти два фактора риска присутствуют у одного и того же человека, потому что все мы знаем, что алкоголь потенцирует аппетит, сам по себе является очень энергоемким веществом, то есть дает большой колораж, плюс стимулирует аппетит, закуски и так далее, и при хроническом употреблении в сочетании с хорошей закуской такие веселые, с избыточной массой тела люди, которые употребляют алкоголь. Да, это, мне кажется, эта картина знакомая каждому. Вот. Это где-то в районе, в среднем для всех онкологических заболеваний это в районе 3-4%, но для некоторых онкологических заболеваний вот эти факторы риска становятся, ну, в большем проценте. И вот если мы говорим об ожирении, есть целое... Ожирение вносит вклад практически во все онкологические заболевания. Но в некоторые оно вносит особенный вклад. К ним относится рак молочной железы. И мы позже поговорим, почему онкологические заболевания у женщин, именно гормонально зависимые онкологические заболевания, связаны с ожирением, где там есть взаимосвязь. Рак матки. Рак яичника, рак поджелудочной.

0: поджелудочной железы. И здесь уже речь идет для этих конкретных заболеваний, речь идет не о 3-4%. Здесь уже за 10% переболит. То есть каждый десятый увеличивает свой риск развития онкологического заболевания, связанного с ожирением. Поэтому статистика по ожирению, она, да, и все это еще накладывается на то, что в нашей популяции, европейской популяции, да, ожирение стало, в общем-то, практически эпидемией. Толстые, не только взрослые люди, все больше толстеют дети, то есть этот фактор риска накапливается уже с детского возраста, если курение все позже и позже начинается, то как раз ожирение, оно уже с детского возраста начинается как фактор риска. И длительное вот такое существование фактора риска приводит к онкологическому заболеванию. То есть мы сейчас находимся в той точке, когда у нас временной точке, когда у нас сошлось высокое вероятность, высокая частота ожирения избыточной массы тела, повышение возраста среднего, то есть у нас старение населения. И поэтому мы сейчас приходим к выводу, что вот были определенные расчеты, я тут воспользуюсь шпаргалочкой, которую я для себя подготовила, что 37% всех новых случаев рака, это около 7 миллионов случаев в год, связано с модифицируемыми факторами риска. Представляете, какой суммарно получается процент по разным нозологиям. И отвечают эти модифицированные факторы риска за 45% смертей. То есть летальные исходы еще выше. Поэтому говорить о профилактике вот за счет модифицируемого фактора риска, мне кажется, не просто актуально, а сверхактуально в нашем обществе, тем более, что сейчас у нас, ну, я бы сказала, я прям вижу это среди пациентов, среди родственников пациентов, все больше такая накапливается осознанность, что мы должны многое делать для своего здоровья, чтобы не заболеть. И это касается и онкологических заболеваний. Вот важно, на мой взгляд, очень важно, чтобы мы сегодня поняли, что это касается не только артериальной гипертензии, не только инсульта, инфаркта, кардиологи много над этим поработали, и люди уже понимают это. А вот онкология, мне кажется, нельзя, нужно вывести вот на этот уровень, нельзя ее воспринимать как только, ну, просто удар молнии, который случился внезапно. Ни с чем не связано.
1: Люди, они уже выучили, что если ты носишь на себе лишний вес, это нагрузка на сердце, это нагрузка на суставы. Люди это понимают. Но люди, особенно вот для меня это небольшое такое открытие, явно не знают, что лишний жир – это не просто повышенный риск, а он еще хуже лечится. С точки зрения раковых заболеваний, смертельность выше. То есть это такая штука крайне опасная. Вот давайте разберемся с механизмами. Почему?
0: Да, давайте перейдем к механизмам. Вот опять же, мне кажется, общее представление, что жир – это какая-то такая нейтральная субстанция, просто вот, ну, скопление жира. Но на самом деле жировая ткань – это самый крупный эндокринный орган человека. Жировая ткань продуцирует огромное количество гормонов, участвует в различных воспалительных и провоспалительных веществ. Она – это один из основных участников метаболизма у человека. То есть любой гормон, который работает в нашем организме, неминуемо затрагивает работу жировой ткани. И, соответственно, и сама жировая ткань отвечает, что называется, тем же. Если мы, например, нервничаем, и у нас вырабатывается адреналин и кортизол, вот на таком примере, то первое, ну, практически первое, что начинает работать, это начинает сгорать жировая ткань. Она воздействует, и адреналин, и кортизол воздействуют на жировую ткань. По-разному, но именно туда направлены их действия. Сами понимаете, что если природой заложено, что основные воспалительные гормоны, регулирующие воспаление гормоны, регулирующие основной обмен гормонов, воздействуют на жировую ткань, это значит, не просто так происходит, и оно должно влечь за собой последствия. То же самое, если мы говорим о гормонах щитовидной железы, они в обязательном варианте задействуют жировую ткань. При гипертиреозе жир теряется, при гипотиреозе он, наоборот, накапливается. То есть жировая ткань – это активный участник всех общего обмена веществ в организм. Конечно, прямая связь между инсулином и жировой тканью. Как только у нас вырабатывается инсулин в ответ на еду, то тут же этот инсулин приводит к тому, что глюкоза из крови уходит в жировую ткань. Идет накопление, переработка глюкозы и накопление. И когда, например, при ожирении, я думаю, многие слышали уже этот термин, инсулинорезистентность, то есть у нас очень много инсулина, но жировая ткань его не видит. И эта глюкоза плавает в крови, это основная причина сахарного диабета второго типа. То есть любой гормон, практически любой гормон, который существует в организме, он воздействует на жировую ткань. При этом представьте, какие объемы жировой ткани, как гормонального органа. Если мы понимаем, какой размер щитовидной железы, да, мы понимаем, какой размер надпочечника, это там 2 сантиметра. А здесь у нас килограммы, при ожирении десятки килограмм измененного гормонального органа, нарушенного в своей работе. Потому что без ожирения нормальная так называемая белая жировая ткань, она существует не в состоянии воспаления. Она функционирует в спокойном режиме и выполняет те функции, которые вот мы сейчас обсудили, которые заложены природой для нее. При ожирении воспалительная ткань, жировая ткань меняется. Она меняется не только функционально, но и под микроскопом. Клетки жировой ткани начинают умирать. Вокруг них формируется воспаление. Затем за воспалением формируются рубцы соединительно-тканные, мелкие, мы это называем фиброз. Вслед за фиброзом, естественно, нарушенное кровоснабжение. И вот этот вот замкнутый, как порочный круг, приводит к тому, что жировая ткань перестает функционировать нормально, как эндокринный орган. Она поражается. То есть, что бы я хотела вот резюмировать, подчеркнуть, что жировая ткань – это не просто скопление жира, как в бутылке с маслом. И мы можем оттуда выпить это масло, вылить это масло. Нет, это серьезная, сложная структура, при этом огромная по площади и огромная по масштабах организма, огромная по проценте клеток. Плюс она сама по себе чисто механически присутствует во всех тканях и органах человека. То есть не только подкожная жировая ткань имеет значение, но и та жировая ткань, которая расположена отдельными жировыми клетками по органам. Например, жировая ткань, находящаяся в печени. И приводит к тому, что есть скопление жира в печеночных клетках, которые меняют функцию. Жировые клетки, которые присутствуют в поджелудочной железе, они сами по себе. Жировая ткань, которая так называемое абдоминальное ожирение, которая охватывает кишечник, находится внутри брюшной полости, мешает, опять же, функционированию желудочно-кишечного тракта. То То есть жировая ткань – это универсальный такой механизм, на который и, соответственно, онкологическое заболевание, которое тоже, по сути, универсальное такое, универсальное заболевание, которое потенциально возможно в любом органе, они тесно получаются связаны между собой.
1: Получается, что история эволюции организма человека, да вообще живых существ, которые разработали такой универсальный запас энергии, как жировая ткань, распределила по всему организму, чтобы, условно говоря, не перебрасывать какую-то часть энергии, гормонов, условно говоря, от почек в район там, мозга, в кости, везде это все распределено. Но я просто обязан задать вот такой, может быть, вопрос не так скажем, непрямого онкологического действия. Мы все знаем о том, что крайней популярностью пользуются косметологические операции по удалению лишней жировой ткани. Очень модно. Зачастую девушки ради красоты, наслушавшись, насмотревшись вот этой истории о звездах Голливуда, которые направо-налево пользуются такими услугами, они пытаются откачивать себе жировую ткань. И вот здесь вопрос. Правильно ли я понимаю, что это не просто соскреб с организма лишний жир, это удар по органу, который отвечает Конечно. За здоровье?
0: Абсолютно очевидно, ну вот для меня, как для врача общей практики в том числе, абсолютно очевидно, что любое вмешательство в организм хирургическим путем – это всегда определенный стресс для человека, понятно. Что когда у нас есть показания для хирургического вмешательства, в том числе для удаления жировой ткани, здесь вопросов нет. Эти показания выставляются врачами, и мы всегда взвешиваем пользу и риск. Если мы говорим о косметических манипуляциях, то мы тоже всегда должны понимать, что это чрезвычайно рискованное занятие. И опять же, на фоне удаленной жировой ткани, ну, я не могу привести статистику, потому что это не мой профиль, но я практически уверена, что на месте этой удаленной жировой ткани формируются какие-то фибротические изменения рубцовые. Ну, так должно быть просто по тому, как обычно функционирует организм человека. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то большая склонность к образованию рубцов, у кого-то меньше. Все это деформирует работу и жировой ткани, и подкожной клетчатки, и кожи в месте удаления. Этот компонент нельзя сбрасывать. Потом это... Я, опять же, второй момент. Если мы не соблюдаем диету, не ведем здоровый образ жизни, не корректируем гормональные какие-то нарушения, которые тоже потенциально, естественно, приводят к ожирению. То есть если мы не удаляем причину развития ожирения, то я уверена, что в 90% случаев, я прям боюсь сказать 100, но ближе к 100, все это вернется на то же самое место. Потому что полностью жировую ткань не удаляют, я в этом уверена, то есть она все равно остается. А раз она остается, она размножится, она сделает все то же самое, только в измененном виде. Если мы не изменим причину, не удалим причину, которая спровоцировала ожирение, избыточную массу тела.
1: И возьмем другой крайний случай, когда мы видим иногда в особенно таких рекламных проспектах для тех, кто ударно занимается фитнесом, вот то, что называется пересушенные люди с экстремально низким содержанием жира. То есть это тоже удар по единому органу в организме.
0: На мой взгляд, это тоже нарушение. Но потом, понимаете, да. Я практически уверена, что это не происходит просто так на фоне исключительно физических нагрузок.
1: Понятно.
0: Что-то там добавляется другое. Может быть, об этом не говорят, но я думаю, без какой-то фармакологии там дело не обходится, потому что организм будет чрезвычайно, он себя защищает. И для него жировая ткань – это необходимый орган. И вот как он противится тому, чтобы отрубили ногу, он точно так же будет противиться тому, и мы отдергиваем, если нас начинают резать, точно так же организм будет противиться тому, чтобы жировая ткань, необходимая ему для метаболизма, исчезала. И, конечно, я не говорю в случае экстремального похудения, ну, в каких-то страшных условиях, да, но и там похудение, то есть это происходит при малейшем там восстановлении опять еды, тут же нарастает жировая ткань, через какое-то время нарастают мышцы, то есть люди обратно восстанавливают свою прежнюю форму, и это заложено в нас природой. Поэтому думаю, что вот эти все экстремальные вещи, это какая-то там есть хитрость, я ее не знаю, но думаю, что она там есть.
1: И, Марина Игоревна, теперь давайте вот все-таки избыточная жировая ткань и ее влияние на факторы риска онкологии, развития рака. Как работают вот эти избыточные жировые клетки, преобразованные в результате вот неправильного питания и накопления вот этих рубцов, воспалительных процессов? Что происходит с нашим организмом, когда мы, ну, себя запустили?
0: Сейчас я просто перечислю те заболевания, которые связаны с ожирением, онкологические заболевания. И на самом деле это огромный список. Я лишь скажу самые частые из них. Рак молочной железы, менопауза, рак желчного пузыря, рак яичников, рак матки, рак пищевода, рак желудка, рак щитовидной железы. То есть мы практически по каждому органу повышаем, избыточная масса тела повышает риск развития онкологического заболевания. Коротко скажу еще, что такое избыточное и как посчитать быстро. Это очень быстро, если кто-то не знаком. В интернете есть калькуляторы. Нужно посчитать индекс массы тела. Если индекс массы тела больше 30, это считается ожирением. И там есть определенные стадии, степени этого ожирения. Если индекс массы тела, сейчас секундочку, норма индекса массы тела от 25 до 30. Ожирение, как я уже сказала, более 30. От 28 до 30 – это избыточная масса тела. То есть это еще норма, но уже люди должны понимать, что все-таки они склонны к ожирению. Калькулятор очень быстро считает. Там всего два фактора – это вес и рост. Все. То есть по весу и росту нужно определить индекс массы тела. И, соответственно, понять, вышли мы за пределы или не вышли за пределы здоровья. А теперь, если позволите, немножко такой физиологии. Я постараюсь патофизиологии, вернее, то есть патологических процессов, которые происходят в ожирении, как они связаны с онкологическими заболеваниями. Коротко мы уже в начале коснулись. Как я уже сказала, жировая ткань – это крупный эндокринный орган. И она выделяет множество как гормональных веществ, так и различных факторов роста. И вот именно они являются причиной развития онкологических заболеваний. Вырабатывая их, жировая ткань провоцирует воспаление, в том числе хроническое воспаление. Это один из основных факторов риска онкологического заболевания. Такой механизм. Если мы говорим о гормональных, гормонально-активных опухолях, таких как рак молочной железы, рак эндометрия, то здесь нужно понимать, что жировая ткань – это не только депо гормонов, но и место, где эти гормоны формируются. Такие гормоны, как эстроген, женские гормоны, они как раз формируются в жировой ткани. И, соответственно, нарушенная регуляция формирования этих гормонов приводит к тому, что гормональный фон изменяется и потенцирует развитие опухолевых клеток. Как я уже сказала, сказала, сами органы инфильтрированы жировой тканью, такой распространенной, не только который под кожей расположен, но и распространен. И нужно понимать, что то, что находится под кожей, оно косвенно отражает как ожирелье, если можно использовать такой термин, насколько инфильтрированы жировыми клетками и жиром, триглицеридами, сами внутренние органы, то есть есть определенная корреляция между внешними, так скажем, признаками ожирения, подкожным ожирением и внутренним ожирением, висцеральным. И само по себе наличие жировых отложений в органах, оно является фактором риска через именно гормональные изменения, является фактором риска развития онкологических заболеваний. То есть патофизиология, и мы еще, я уверена, не все знаем по поводу таких глубинных механизмов развития вот этих взаимосвязей. То есть мы видим результат, мы видим по статистике ожирение и развитие рака тесно связано, а патофизиологию мы еще все продолжаем изучать. И, естественно, делаем это не просто для науки, а и для работы патофизиологов, да, ученых, но и, конечно же, для того, чтобы уметь воздействовать, находить точки приложения, в том числе лекарственных препаратов, при невозможности справиться с этой проблемой такими стандартными, да, путями, изменением, что называется, образа жизни. Но я бы сказала, что, конечно, изменение образа жизни вносит колоссальный вклад в борьбу с ожирением. Может быть, это речь не идет о каких-то случаях суперзапущенного ожирения, да, ожирения второй, третьей степени, когда действительно уже справиться только образом жизни, чрезвычайно тяжело, и здесь уже вход идет вплоть до хирургических операций. Но само по себе изменение образа жизни нужно не запускать эту ситуацию, не ждать, пока будет вторая и третья степень ожирения, а просто вмешиваться раньше.
1: Марина Игоревна, если мы говорим о жире, фактически открываем портал в такой мир бесконечных коучей, фитнес-тренеров, людей, которые показывают, что такое бурый жир, белый жир. Вот на этом пасется сотни тысяч профессиональных, непрофессиональных консультантов и откровенных шарлатанов. С точки зрения онколога, что мы должны понимать о нормальном, здоровом состоянии человеческого жира и висцерального, который находится везде, распределен под кожей, для здоровья, чтобы мы понимали, что есть что. А то сразу: о, у тебя бурый жир, о, у тебя там висцеральный, человек хватается за голову и начинает либо экстремально худеть, либо пить какие-то таблетки, либо садиться на какие-то диеты, и идет разбалансировка как раз этого самого единого органа. В данном случае онкологи что говорят со своей стороны?
0: Мы все-таки ориентируемся в первую очередь на индекс массы тела. То есть внутри здоровья не надо предпринимать каких-то лишних усилий. Другое дело, что если мы ведем нездоровый образ жизни, что я имею в виду? Я имею в виду, что современное общество, еда – это заменитель всего. И это, на мой взгляд, огромная психологическая проблема. То есть в современном обществе, что бы ни было, все заедается. Там ребенок плачет, поешь. Конечно, еда, она такой естественный выброс дофамина, понятно, естественный выброс каких-то гормонов счастья, если их можно так назвать. Но в современном обществе это приводит к тому, что неголодные люди едят для устранения каких-то психологических проблем. Я как раз, готовясь к вашей передаче, почитала и с удивлением прочла, что на сегодняшний день в мире людей с низкой массой тела в мире меньше, чем людей с ожирением.
1: То есть люди находят счастье в еде, но давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета, наш проект «Сеченовские. Наука о жизни» и беседы о персонализированной онкологии вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube, RuTube, канал Дмитрий Кононыхин. А мы вернемся через несколько секунд и снова продолжим разговор о влиянии ожирения на провоцирование рака, различных форм раковых заболеваний. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Вы слушаете новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прилетел в Вологодскую область. Его визит приурочен к проведению Дней Санкт-Петербурга, которые проходят на территории региона с 16 по 18 июля. Для гостей подготовлены более 20 мероприятий и встречи по стратегическим направлениям, среди которых промышленность, инновации, туризм, наука и образование, культура, спорт и молодежная политика. Также в эти дни для жителей организуют концерты, выставки, спортивные соревнования, деловые сессии, круглые столы и презентации совместных проектов. Основными площадками события станут Кремлевская площадь, стадион «Витязь», Вологодский госуниверситет и Вологодская областная филармония. На треть завершено строительство новых сетей водоснабжения в Никольске. Как сообщили в Министерстве энергетики региона, строительно-монтажные работы начались в мае. На текущий момент проложено уже более 6 километров водопроводных сетей. Всего по плану предусмотрено строительство более 13 километров коммуникаций, а полное завершение работ ожидается в следующем году. Сети прокладываются по 20 улицам города. Общая стоимость работ превышает 133 миллиона рублей. В лесах области сохраняется высокий риск возникновения пожаров. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается сухая и жаркая погода. В связи с этим повышается и класс пожарной опасности. Специалисты отмечают, что большинство лесных пожаров происходит в результате неосторожного обращения человека с огнем. Напомним, на территории области установлен особый противопожарный режим на землях лесного фонда. На период его действия штрафы за нарушение правил увеличены в 2 раза. До 50 тысяч рублей для граждан, до 90 тысяч для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических. В Кремлевском саду Вологды высадят 129 новых деревьев. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. По его словам, перед благоустройством специалисты выявили 50 деревьев, утративших жизнеспособность и представлявших опасность. Их пришлось убрать. Взамен будет посажено 129 новых деревьев. Добавим, подрядчик уже завершил прокладку инженерных сетей, приступил к установке бордюров и готовит основания для пешеходных дорожек. Работы идут по графику. Открыть обновленный Кремлевский сад планируют до конца года. Строительство бегового центра продолжается в Вологде. Новый спортивный объект возводят рядом с Дворцом творчества детей и молодежи. Строители завершили установку основных колонн и балок и приступили к монтажу металлического каркаса. В здании разместят раздевалки, душевые, тренировочные залы, а также зоны отдыха и восстановления. Рядом обустроят беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, а также воркаут-зоны и площадки для отдыха. Центр будет открыт для всех желающих. Здесь планируют проводить тренировки, массовые забеги, мастер-классы и городские спортивные мероприятия. Ключевая задача проекта – сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Вологжанка перевела мошенникам 590 тысяч рублей. По данным пресс-службы МВД, девушка искала работу в интернете и наткнулась на предложение о быстром заработке через инвестиции. Преступник убедил жертву, что успех гарантирован. Он помог вологжанке зарегистрировать аккаунт на специальном сайте и уговорил сделать первый взнос. Не имея собственных сбережений, потерпевшая оформила кредит на 320 тысяч рублей. После перевода денег она увидела в личном кабинете растущий баланс. Затем аферист убедил девушку взять второй кредит и вновь перевести деньги на счет. Когда пострадавшая попыталась вывести свои финансы, техподдержка потребовала внести дополнительную сумму для разблокировки. Только тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников. Злостного нарушителя ПДД на мотоцикле задержали в Вологде. Инцидент произошел на улице Горького. Сотрудники госавтоинспекции попытались остановить мотоцикл, водитель которого подозревался в совершении административного правонарушения. Но молодой человек проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Во время преследования мотоциклист неоднократно нарушал правила, выезжал на встречную, проезжал на запрещающий сигнал светофора и создавал аварийные ситуации. Для задержания нарушителя был задействован дополнительный экипаж ДПС. В результате мотоциклист был остановлен. За рулем находился молодой человек 2005 года рождения, не имеющий прав. Нарушителю предстоит выплатить штрафы, а мотоцикл изъят и помещен на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба МВД. К другим темам. Речные трамвайчики будут бесплатно работать в Вологде. В пятницу и выходные дни рейсы осуществляются каждый час с 10 до 18.00 от причала на Соборной горке. Сейчас маршрут проходит до моста 800-летия. В будущем его планируют расширить. Напомним, суда запустили в день города. С тех пор речную прогулку совершили уже более 3000 человек. Приемная кампания в медицинских колледжах области продлится до 10 августа. Для абитуриентов доступны учебные заведения в Вологде, Череповце и Великом Устюге. В них представлены специальности лечебное, сестринское и медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика, ортопедическая стоматология. Форма обучения – очная и заочная. Подробная информация и правила поступления размещены на сайтах образовательных учреждений. Фестиваль петербургской культуры пройдет в Вологде 18 июля. Мероприятие начнется на Кремлевской площади в 11 утра. Фестиваль откроет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор области Георгий Филимонов. Запланированы выступления артистов и коллективов из Санкт-Петербурга, мастер-классы, интерактивные площадки, презентация блюд петербургской кухни. На главной сцене выступят государственный ансамбль танца «Барыня», ансамбль «Бисквит», джазовый коллектив, оперные певцы и эстрадные солисты северной столицы. Праздник лодки и гастрономический фестиваль «Уха с секретом» пройдут в Устье на предстоящих выходных. Гостей ждут в селе 17 и 18 июля. В конкурсе лодочников будут участвовать 6 мастеров и 5 детских команд. Также зрители смогут увидеть, как готовится самая вкусная уха и даже поучаствовать в ее приготовлении. Для любителей блинов пройдет отдельный фестиваль, а на берегу Кубины организуют конкурс рыболовов. В рамках Дня Усть-Кубинского округа состоятся ярмарка, фестиваль народной культуры и многое другое. Великий Устюг отметит День города в предстоящие выходные. Родине Деда Мороза исполнится 879 лет. Жителей и гостей ждут концерты, дискотеки, ярмарки, конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы и многое другое. Основная часть событий пройдет 18 июля. В 11 утра на главной сцене состоится торжественное открытие Дня города. Продолжит программу межрегиональный фольклорный фестиваль «Пой народ, заводи хоровод». Также пройдет Прокопьевская ярмарка и концерты фестиваля «Колокольного звона». Старый трамвай превратят в кафе-музей в Череповце. Новое городское пространство откроют в честь 70-летия трамвайного движения, которое отмечается в этом году. Как сообщил глава города Андрей Накрашаев, вагон уже занял свое место на улице Металлургов 10, рядом с бывшим трамвайным депо. В будущем кафе посетители увидят оригинальные трамвайные сиденья, смогут заглянуть в кабину машиниста и выпить кофе прямо в вагоне. Дополнит атмосферу мини-музей с архивными фотографиями. Оперный гала-концерт «Под открытым небом» пройдет 18 июля в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. На сцену выйдет трио из Санкт-Петербурга, в составе которого Владимир Казаков, Ольга Васильева и Екатерина Курбанова. Выступление станет подарком от артистов к юбилею Кириллова. В программе прозвучат духовные произведения русских композиторов, а также песни на музыку Валерия Гаврилина. Начало концерта в 19.00, вход свободный. Гала-матч, посвященный столетию Вологодского «Динамо», пройдет 19 июля. Соперниками станут звездные игроки ЦСКА прошлых лет. На поле выйдут Алан Загоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и другие известные футболисты. Матч пройдет на стадионе «Динамо» в классическом формате. Для болельщиков будет организована большая развлекательная программа с гастрофестивалем и активностями, сообщает пресс-служба клуба. Спортивный праздник пройдет в Череповце. Горожан приглашают в Милютинский парк 18 июля. На главной сцене пройдут кинопоказы спортивного кино и мультфильмов. В 17:30 начнется концертная программа с показательными спортивными и танцевальными выступлениями городских коллективов. А с 17 до 19 часов пройдут конкурсы, эстафеты и турниры по различным видам спорта. Вход на мероприятие свободный. Вологодская спортсменка выиграла бронзовую медаль первенства страны по плаванию. Соревнования проходят в Уфе. Как сообщает Центр спортивной подготовки, Варвара Привалова успешно отобралась в финал на дистанции 200 метров брасом. В главном заплыве всю дистанцию вологжанка шла второй, но на финише одна из соперниц вышла вперед, и в итоге у Варвары третье место. Напомним, в прошлом году Варвара Привалова выполнила норматив мастера спорта России, установив несколько областных рекордов. Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
2: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
3: Количество товара ограничено, подробности по консультантам, категория 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и будет падать. В Великом Устюге ночью плюс 6, днем плюс 27 градусов. В Никольске плюс 5, днем плюс 25. В Тотьме ночью 6 градусов, днем плюс 27. В Кириллове 10 градусов ночью и плюс 26 днем. В Итигре ночью плюс 8, днем плюс 27. В Бабаеве ночью плюс 8, днем плюс 26 градусов. В Череповце ночью плюс 9, днем плюс 27. В Вологде ночью 8 градусов тепла, днем плюс 27. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
10: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 0,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 7,7 МГц. Областное радио.
0: Вы слушали Радио России, Вологодская область.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные за неделю в результате групповых ударов поразили 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ. В Кремле категорически отвергли вмешательство во внутренние дела других стран, и Украина перезахоронит еще одного нацистского коллаборанта. Об этих и других событиях далее подробно. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, сообщило Министерство обороны. Также были поражены 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, коллекторное судно, плавучий док и 2 катера. Кроме того, удары были нанесены по объектам инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепробукский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, говорится в сводке оборонного ведомства. Также за неделю наши военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, а также места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто и не будет вмешиваться в ее. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы. Президент США Дональд Трамп ранее в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.
2: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. А вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских. Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратуры, и так далее, и тому подобное. Вот все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния. В целом, поскольку мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно, Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела, и мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела.
1: Дмитрий Песков также рассказал, что президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Традиционное еженедельное мероприятие, тему президента обозначит сам, отметил представитель Кремля. Силы Корпуса Стражи Исламской Революции нанесли удары по американской базе на территории Иордании, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на заявление КСИР. В нем утверждается, что целями ударов стали в частности американские истребители. В КСИР указали, что использовали несколько баллистических ракет и многочисленные дроны. В ночь на пятницу Центральное командование вооруженных сил США сообщало, что американские военные нанесли очередные удары по целям на территории Ирана. Агентство ФАР со ссылкой на местные власти информировало, что США нанесли удары по авиабазе и военно-морской базе в иранском городе Бушер, который расположен на побережье Персидского залива. Станция по выработке электроэнергии и опреснению воды в Кувейте была сегодня повреждена в результате атаки со стороны Ирана. На объекте возник сильный пожар. Об этом сообщило Министерство электроэнергетики и водных ресурсов Эмирата. В настоящее время нет ни одной сферы, где искусственный интеллект не являлся бы доминирующей технологией. С каждым годом зависимость от его использования будет только расти. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в Совете Федерации с докладом.
3: Что происходит на уровне геополитики? Мы видим, что все развитые страны поставили развитие искусственного интеллекта в число своих главных приоритетов. Вложения в инфраструктуру сегодня превышают весь капекс, который тратится на развитие, считается традиционной, самой ресурсоемкой отрасли, нефтегазовой отрасли. Если взять следующие 5 лет, то эта цифра будет выше в 2 раза.
1: Герман Греф также отметил, что Россия не готова противостоять сложным адаптивным кибератакам с применением технологий искусственного интеллекта, но не готовы и другие страны тоже к этому вызову. По его словам, следующий этап развития киберрисков – это квантовые угрозы, которые могут возникнуть в 2030-32 годах с появлением квантовых компьютеров, поскольку они позволят вскрыть все традиционные системы киберзащиты. Украина перезахоронит еще одного нацистского коллаборанта. Правительство поручило перезахоронить на территории национального пантеона Евгения Коновальца, первого лидера организации украинских националистов, запрещенной в России экстремистской организацией. Он возглавлял группировку с 1929 по 1938 года. Известно, что Коновалец был руководителем подпольной борьбы против Польши, которая по итогам Первой мировой войны получила Восточную Галицию. Он руководил также кампанией саботажа, поджогов польских поместьй, нападений на банки и почтовые отделения и покушения на польских чиновников. Коновалец также пользовался негласной поддержкой нацистской Германии и ее спецслужб. Киев планирует организовать перевозку останков Коновальца из Нидерландов на Украину. Торжественные мероприятия по случаю репарации при пересечении границы, а также само перезахоронение. Напомню, в мае Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН Андрея Мельника в Киевской области. Правительство Черногории может отменить 30-дневный безвизовый режим пребывания в стране для туристов из России и Белоруссии с 1 октября. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Перспектива отмены безвизового режима из-за необходимости синхронизации политики Подгорицы с требованиями ЕС есть, конечно. Однако турбизнес рассчитывает на сохранение статус-кво до 2027 года. Расчет строится на прагматичном убеждении, что черногорские власти осознают экономические потери в виде ограничения для ключевого туристического рынка и найдут дипломатический повод отложить это решение еще на один год, отметили в Российском союзе туриндустрии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. Студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Министр спорта Руанды Нелли Муказаире заявила, что надеется на проведение футбольного матча против команды России в ближайшем будущем. Это возможно. Мы не квалифицировались на чемпионат мира, но хотим играть сильнейшими сборными. Готовы приехать в Россию и надеемся, что этот матч состоится в ближайшем будущем, сказал министр в интервью Матч ТВ. Сборная Руанды занимает 128 место в рейтинге FIFA. Экс-футболист сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой предстанет в образе царя на церемонии открытия на матче за Суперкубок России между «Спартаком» и петербургским «Зенитом», сообщил РИА Новости источник знакомой ситуации. Напомню, что матч за Суперкубок России пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры в 19 часов 30 минут по московскому времени. Словенский судья Славко Винчич не смог сдержать слез, когда ему сообщили о назначении на финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании. Встреча пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Винчич узнал, что будет главным арбитром финала от главы судейского департамента ФИФА Пьер Луиджи Калины на специальном собрании судей. После этой новости словенец расплакался. Винчичу 46 лет. В 2024 году он судил полуфинал чемпионата Европы и финал Лиги чемпионов. Президент баскетбольного клуба «Уникс» Евгений Богачев рассказал, что одним из главных кандидатов на пост капитана казанской команды является Алексей Швед. Его полюбили наши болельщики, он пользуется авторитетом в команде, харизматичный и опытный игрок. Алексею нравится в Казани, прошлый сезон он провел очень достойным и довольным его игрой, сказал Богачев. И связующая китаянка Чин Синтун в предстоящем сезоне будет выступать за женский волейбольный клуб «Енисей» в составе сборной команды Китая. Спортсменка стала чемпионкой мира среди молодежных команд и победителем чемпионата Азии. И о спорте на этом пока всем.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, 18 июля в Петропавловске и Камчатском днем 25-27, без осадков, переменная облачность. В Хабаровске до 29 градусов и также будет сухо. В Челябинске, Тюмени, переменная облачность, днем 25 градусов, возможны осадки и грозы. В Ханты-Мансийске, Сургуте 26 градусов, без осадков. В Новосибирске и Иркутске до 24 градусов, возможны ливни и грозы. В Петропавловске, Вологде и Сыктывкаре днем максимум 26 градусов, без осадков. В Петербурге завтра днем переменная облачность без осадков и до 28 тепла. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Ночью 10-12, днем в столице 25-27 градусов.

0: Театр Радио России. Джованни Боккаччо. Декамерон. Часть пятая.
1: Эпиграф. Монахи очень глупые в большинстве случаев. Люди странных нравов и привычек, воображающие себя и выше других, и более сведущими во всяком деле, когда как они много их ниже, и не умея по низменности духа пробиваться, как другие люди, стремятся, подобно свиньям, туда, где могут чем-нибудь покормиться.
2: Дионео, за все эти дни ты не порадовал нас еще ни одной путной историей. Попросим?
3: Дионео!
4: Дионео!
3: Дионео! Прояви же и ты свой дар красноречия!
5: О, я знаю превосходную новеллу. Привас некий дворянин. О, как я расскажу ее так, обещаю, вам покажется, дамы, будто вы скачете на коне, резвом, ретивом коне. В общем, некий дворянин. Это чрезвычайно остроумная новелла. Некий дворянин пообещал Мадонне Ретти, как же там...
6: Так.
5: Да, пообещал, да. Мадонне Ретти, как же там... Как же там было?
3: Кажется, мы уже...
5: Вот, точно.
3: Прискакали.
2: Тебе надо немного собраться с мыслями, дорогой. Но твоя неловкость навела меня на мысль. Мне бы хотелось сегодня послушать историю о том, кто, будучи задет каким-нибудь острым словом, отплатил зато скорым ответом и находчивостью. Филомена, выручишь?
7: Начну, пожалуй. Это будет история о монахах. Я поведаю, как, искусно спохватившись, один монах ордена святого Антония избежал глумления, уготованного ему двумя юношами.
8: О, послушаем,
9: послушаем,
8: послушаем.
7: Чертальда – это, как вы, быть может, слышали, местечко в долине Эльзы. В нем прежде жили родовитые и зажиточные люди. Туда-то, как место злачное, имело обыкновение являться раз в году для сбора милостыни, которую подают им глупцы, один из монахов ордена святого Антония по имени брат Чиполло.
10: Кетки учили в шаге от могилы.

0: утром в воскресенье, когда все добрые люди и женщины окружных деревень пришли к обедне в приходскую церковь.
1: Господа и дамы, как вам известно, у вас в обычае ежегодно посылать бедным послушникам великомощного мессера святого Антония от вашей пшеницы и вашего жита, дабы блаженный святой Антоний был на страже волов и ослов, и свиней, и овец ваших. Кроме того, у вас существует обыкновение платить тот небольшой должок, что платится раз в году. Для сбора всего этого я и послан моим набольшим, то есть господином аббатом. Потому, с благословения Божия, после 9 часа, когда вы услышите трезвон, приходите сюда к церкви, где я, по обычаю, скажу вам проповедь. А кроме того, в виде особой милости, я покажу вам святейшие и прекрасные мощи, которые я сам привез из святых мест за морем.
2: Мощи!
3: А что за мощи?
1: О, это добрые люди, такие мощи, такие это! Это одно из перьев ангела Гавриила, которое осталось в святилище Девы Марии, когда он сообщил ей в Назарете благую весть.
4: О, как!
0: Когда брат Чиполло говорил это, были в церкви в числе многих других и двое молодых людей, очень лукавых.
4: Брат Чиполло в это утро обедает в замке у своего приятеля.
5: Да.
4: А мы пока проведаем его комнату в гостинице.
5: Проведаем. Я отвлеку слугу, а ты, Джованни, поищешь в вещах брата то перо, каково бы оно ни было, и стащишь его у него.
4: Поглядим, что он потом расскажет о том народу. Как выкрутится.
0: А у брата Чиполло был слуга, которого звали Гуччо Замараха. И был он такой юродивый, что брат Чиполло часто бывало шутил над ним в своем кружке и говорил.
1: У моего слуги 9 таких качеств, что если бы любой из них был у Соломона или Аристотеля, либо у Сенеки, этого было бы достаточно, чтобы испортить всякую их добродетель, всю их мудрость и всю их святость.
0: Какие же это 9 качеств?
1: Он ленив, грязен и лжив, нерадив, непослушлив и брончлив, незаботлив, безнравственен, непамятлив. Кроме того, за ним вводятся при этих и некоторые другие грешки, о которых лучше умолчать. А что всего смешнее из его проделок, это то, что он всюду хочет жениться.
5: А чего же меня не жениться? Вон у меня борода какая.
1: Оттого он считает себя столь красивым и привлекательным, что полагает, сколько бы женщин его не увидали, все в него влюбляются. Если бы дать ему свободу, Гуччо Замараха стал бы бегать за всеми, обронив ремень от портков.
5: А чего же меня не побегать? Я еще молодой.
0: Этому-то Гуччо Замарахе, оставив его в гостинице, брат Чиполло наказал хорошенько смотреть, чтобы никто не касался его вещей, особенно его мешков, ибо в них были святыни. Но Гуччо Замараха, которому пребывать на кухне было милее, чем соловью на зеленых ветках, увидел на кухне хозяина одну служанку.
5: Ого-го! Вот это да! Какая! А что? А я парень хоть куда?

там чего застряла. Книг фольк, стальная спица, равиоль, кусочек.

0: увидел Гуччи ту служанку, жирную и толстую, маленькую и безобразную, с парой грудей, что две навозные корзины, всю потную, засаленную и продымленную, не иначе, как ястреб бросается на падаль, он спустился туда, оставив на произвол комнату брата Чиполла и все его вещи.
1: Вас как величать, прелестная барышня!
2: Ну-то!
1: О как! А я Гуччо, между прочим, Гуччо дворянин, да! И по доверенности у меня тысячи лжефлоринов, не считая тех, которые я задолжал, а их скорее больше, чем меньше. К тому же мастер на все руки, на слово и на дело.
0: Невзирая на свою рясу, на которой было столько жира, что он оздобил бы похлебку в монастырском котле, на свою куртку, рваную и штопанную, забыв о своих башмаках, совсем разодранных, и о дырявых чулках, он сказал ей, точно он был сир Кастильонский, что хочет одеть ее, устроить и, избавив от печальной необходимости жить у других, открыть ей надежду на лучшую судьбу.
3: А Смарагд-то занят не на шутку.
1: А это значит, что дело наше сделано наполовину.
0: Шутники без чего-либо препятствия вошли в комнату брата Чиполла.
3: Гляди, вот здесь он, в узле.
1: Завернута в шелковую ткань.
3: Ларчик.
0: Отворив ларец, они обрели перо из хвоста попугая и предположили, что это и есть то самое, которое он обещал показать жителям Чертальду.
3: Оно? Вестимо оно. О, это же это... перо архангела Гавриила.
0: Монах в самом деле мог в те времена легко уверить народ в этом, ибо роскошные диковинки Египта лишь в малой мере перешли тогда в Тоскану, как потом перешли в величайшем изобилии. Мало того, пока еще в силе была грубая простота дедов, они не только не видали попугаев, но никогда и вовсе не слышали упоминания о них.
1: Как славно вышло! Негоже ларец пустым оставлять. О!
3: Давай насыплем в него этих.
1: Чего?
3: Угольев из очага.
1: Давайте.
3: Вот так, вот так.
0: Мужчины и простодушные женщины, бывшие в церкви, услышав, что после 9 часа они увидят перо архангела Гавриила, по окончании обедни вернулись домой. Один сосед сказал о том другому, кума куме, и когда все отобедали, столько мужчин и женщин набралось в местечко, что едва в нем поместились все, с нетерпением ожидая увидеть то перо.
4: Ой, чего показывать-то буду?
3: Перо ангельское, я тебе говорю.
5: Брат Чиполло привез со святых мест.
4: Чудо какое!
3: Ой, поскорее бы увидеть вот то перо.
5: Да подвиньтесь, ничего ж не видно.
4: Ну чего уж, показывать не...
0: Брат Чиполло, хорошо пообедав, а затем поспав немного, встал после 9 часа и, узнав, что пришло множество крестьян, чтобы поглядеть на перо, велел Гуччи Замарахи.
6: Эй, Гуччи! Ну, Гуччи, чтоб ты лопнул! Иди наверх с колокольцами и неси сюда мешки.
1: Аморе мио!
4: Гуччи!
6: Гуччи! Гуччи!
1: Иду, иду!
6: Вот это тебя раздуло, Гуччи Замараха! Сколько ж ты воды выпил? Теперь встань у двери и звони в колокольцы!
0: Когда весь народ собрался, брат Чиполло начал проповедь и многое сказал, подходящее к его цели. Когда пришло ему время показать перо ангела, он наперед с большой торжественностью произнес молитву, велел зажечь 2 факела и, сняв сначала капюшон, осторожно развернул шелковую ткань и вынул из нее Ларчик.
6: Подславим же, братья, небесного вестника, коего Господь посылает на землю, дабы возвестить свой божественный промысел и ангельское перо, которого мы сейчас... Мы узрим.
0: Когда брат Чиполло увидел, что ларец полон угольев, он не возымел подозрения, что то мог проделать с ним Гуччо Замараха.
2: Нет, нет, Замарахи такого не измыслить. Это кто-то похитрее добрался до моего добра. Ах, я растяпа, что поручил хранение святыни самому нерадивому, непослушному, незаботливому и непамятливому слуге.
7: Покажи нам перо-то ангела, брат Чиполло.
8: Мы с утра ждем.
9: Где перо, монах?
10: Здорово придумано, Джованни.
3: Да-да-да, славная работа, Пиаджо.
6: Ангел-то упорхнул.
11: Господа и дамы, надо вам сказать, что когда я был еще очень юным, мой начальник послал меня в страны, где восходит солнце, и мне особым приказом поручено было искать, пока не обрету привилегий поросяти.
7: Чего, чего?
10: О чем это он?
8: Каких привилегий?
7: Какие такие поросяти? А?
11: Потому... Пустившись в путь, отправившись из Венеции и пройдя по Боргодо и Гречи, а далее проехав верхом по королевству Дель Гарбо и через Бальдакку, я прибыл в Парионе, откуда не без большой жажды достиг по некоторым времени Сардинии.
7: Есть!
4: К чему нам рассказывать о всех странах тобою посещенных?
7: Да.
11: И вправду, дети мои, чему о всех? Скажу о некоторых. Перебравшись через пролив Святого Георгия, я приехал в обманную и продувную. Страны очень населенные, с великими народами. Оттуда прибыл я в землю облыжную, где нашел многих из нашей братьи и из других орденов. Затем перешел я в землю Абруц, где мужчины и женщины ходят по горам в деревянных башмаках, а свиней одевают в их собственные кишки. Немного далее я нашел людей, носивших хлеб на палках, а вино в мешках. Оттуда проник до червивых гор, где все воды текут вниз. В короткое время я так забрался внутрь, что дошел до Пастернакской Индии, где, клянусь вам одеждой, которую ношу, видел пернатых летающими по воздуху. Дело неслыханное, если кто того не видел. Но в этом не даст мне солгать Саджо дель Мазо, знатный купец, которого я там встретил. Как он колол орехи, а скорлупу продавал по мелочам. Так как я не мог найти, чего искал, потому что далее путь идет водою, я, вернувшись назад, прибыл в те святые земли, где летним годом черствый хлеб ходит по 4 денежки, а свежий даром. Здесь я нашел почтенного отца, не кори меня, пожалуй, достойнейшего патриарха Иерусалима, который в уважение к одежде высокомощного мессера святого Антония, которую я всегда носил, пожелал, чтобы я узрел все святые мощи, какие у него были.
4: Может, не стоит перечислять их нам все?
7: А то ты не дойдешь до конца и через несколько миль.
11: Тем не менее... Дабы не оставить вас без утешения, скажу о некоторых. Во-первых, он показал мне святой перст, такой свежий и целый, как только можно себе представить. Локон Серафима, явившегося святому Франциску, ноготь Херувима и ребро Бога Отца, вставленное в рамку. Несколько лучей звезды, явившейся волхвам на востоке, пузырек с потом святого Михаила, когда он бился с дьяволом, и другие. Он также подарил мне в скляночке немного звона колоколов Соломонного храма и перо ангела, о котором я уже говорил вам, и один из деревянных башмаков святого Герарда.
7: Эй! Эй,
4: что?
12: Короче!
7: Че ты завираешь-то, брат Чипок?
13: Завираешь!
1: Где перо?
12: Перо где?
7: Давай покажешь перо ангела, слышь, пройдоха!
13: Пройдоха! А то мы тебя самого ощиплем!
11: А, так вот! Дал он мне и от угольев, на которых изжарен был блаженный мученик святой Лаврентий.
3: От угольев! Святой Лаврентий!
1: Ишь ты!
11: Все эти предметы я благоговейно принес сюда с собой, и они все при мне. Правда, я ношу перо ангела Гавриила в ларце, дабы оно не испортилось. А уголья, на которых изжарен был святой Лаврентий, в другом. Но они так похожи друг на друга, так похожи, что часто я один принимаю за другой, что и приключилось со мною теперь. Ибо я полагал, что принес с собой ларчик, где было перо, а я принес тот, где угли. Вот, вот.
1: Надо же, Джованни!
7: Бьяджи, ты гляди, выкрутился старый пройдоха!
11: Я думаю, то было не по ошибке. Напротив, я почти уверен, что сам Господь вложил в мои руки ларец с углями. Ибо вспоминаю теперь, что праздник святого Лаврентия будет через 2 дня. Господь изволил, чтобы я, показав вам угли, на которых был изжарен святой, возжег в ваших душах благочестие, которое вы должны питать к нему. Он и велел мне взять не перо, как я того хотел, а благословенные угли, погашенные влагой того святейшего тела.
1: Право, хитрец!
7: Удает, да?
1: Все обернул к своей выгоде.
7: Вообще.
12: Ах, угли!
7: Святые угли!
12: Дай мне посмотреть.
13: Убегайся.
7: А я не пират.
1: Чудо!
11: Поэтому, благословенные сыны мои, снимите шапки и набожно подойдите посмотреть на них.
0: Сказав это, с пением похвалы святому Лаврентию, он открыл ларец и показал угли. После того, как глупая толпа некоторое время рассматривала их с удивлением, все среди великой давки стали подходить к брату Чиполло, принося лучшее подаяние, чем обыкновенно, и каждый просил коснуться его теми углями.
11: Крещу тебя и тебя во имя Святой Церкви. Аминь.
0: Потому брат Чиполло, взяв угли в руки, стал делать на их белых камзолах и на куртках, и на покрывалах женщин такие большие кресты, какие только могли поместиться, утверждая, что если угли и умалялись от начертания крестов, снова вырастали в ларце, как то он не раз испытал. Таким образом, не без величайшей себе выгоды, он окрестил всех жителей Чертальдо.
14: Браво, Филомена! Это превосходная новелла. Кажется, лучше не придумаешь. Но о чем же мы будем беседовать завтра?
1: А почему бы не о шутках, которые из-за любви либо в свое спасение жены проделывали над своими мужьями, было ли то им вдомек или нет?
12: Ах, сеньоры, вы снова выбираете предмет.
13: Мало для нас пристойный.
15: Кто не знает вашей честности, которую не то что забавные рассказы, но, думаю, не собьет и страх смерти.
12: Ах, сеньоры!
13: О чем вы, конечно, нет.
12: Ничто не собьет нас.
1: Сказать вам правду, если бы кто узнал, что вы отказывались поболтать порой об этих шелестях, возымел бы, пожалуй, подозрение, что вы виновны в подобном, а потому и не желаете об этом беседовать.
12: Ах, негодник!
13: Виновный, выдумал тоже.
12: Ну, хорошо же, хорошо.
13: А пока несите волынку.
12: И пусть попляшет.
0: Вы
16: слушали пятую часть радиоспектакля «Декамерон» по одноименной книге Джованни Боккаччо в переводе Александра Веселовского. Автор сценария – Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев. Композитор – Борис Соколов. Звукорежиссеры – Любовь Рындина и Марина Карпенко. Редактор – Жанна Переляева. В спектакле заняты артисты Ирина Евдокимова, Ирина Киреева, Виктория Печерникова, Елена Степанова, Алексей Дубровский, Дмитрий Писаренко, Сергей Сотников, Артем Цуканов. Продолжение спектакля в понедельник. В это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания объявила всему миру, что планирует сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи. Ученые, пытавшиеся шагнуть за горизонт, рисковали быть отторгнутыми научным сообществом. Таковой была судьба отца мировой трансплантологии Владимира Петровича Демихова. Владимир Петрович родился в семье крестьянина, но с раннего детства интересовался физиологией. В 1934 году он поступил в Воронежский университет на биофак. Молодой Демихов учился на отлично и начал проводить эксперименты уже на 3-м курсе. О своих исследованиях студент рассказал на конференции в Воронеже, куда приехал известный физиолог-экспериментатор Сергей Сергеевич Брюханенко, директор Института экспериментальной физиологии и терапии. Ему понравился талантливый студент, и он приложил все усилия, чтобы немедленно перевести его учиться в Москву, в Московский государственный университет, на биологический факультет. И не ошибся, потому что во время учебы Владимир Демихов сделал металлический сердце и подшил его к кошке. Оно работало несколько часов. Сергей Сергеевич Брюханенко отрабатывал на животных методы реанимации. Ему даже удалось в течение 3 часов поддерживать жизнь отрезанной собачьей головы, которая реагировала на звук, на свет и даже ела кусочки сыра. Эту работу он выполнял уже вместе со своим новым талантливым учеником Демиховым. Тогда-то Демихов под руководством своего учителя вживил собаке первое в мире искусственное сердце из мембранных насосов. Собака прожила с ним 2,5 часа. А в 1940 году Демихов закончил университет, получил красный диплом и уже строил грандиозные планы по части трансплантации. Но тут началась война. Демихов прошел ее всю, от первого до последнего дня, работал в полевых госпиталях. Среди его наград есть медаль за отвагу и медаль за победу над Японией. А сразу после войны он пришел в Институт экспериментальной и клинической хирургии и уже в 1946 году первым в мире успешно пересадил в грудную полость собаки второе сердце. А вскоре полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Затем последовали эксперименты по пересадке печени. Наконец, первым в мире он разработал и провел на собаке аортокоронарное шунтирование. Подвел к сердцу от аорты здоровый сосуд в обход поврежденного. Эта собака по кличке Дамка жила 7 лет. В клинике такую операцию на работающем сердце человека впервые в мире в 1964 году провел российский хирург профессор Василий Колесов. А сегодня эта операция стала рутинной. А затем Демихов взялся за пересадку головы и создал 2-головых собак. Он провел 20 таких операций, и в подавляющем большинстве животные выживали. Правда, жили они всего несколько дней. Поначалу ученый считал, что причиной смерти было воспаление, но со временем пришел к выводу, что дело, видимо, в иммунологической несовместимости тканей. В 1956 году, Демихову 40 лет, фильм о 2-головой собаке показали в США. И Демихов в 1 минуту стал мировой знаменитостью. Через 2 года, в 1958-м, Академия наук ГДР пригласила его в Восточную Германию, где он прочитал лекции и провел показательные операции в Берлине и Лейпциге. Сделанные там снимки облетели весь мир, и в следующем году его пригласили уже в Западную Германию на медицинский конгресс в Мюнхен и попросили показать операции по пересадке головы и сердца собакам. Он согласился, несмотря на запрет руководителя делегации. Сделал несколько операций, и это был настоящий триумф. После чего его сразу же депортировали, обвинив в том, что он раскрывает секреты отечественной медицины. Люди в штатском увезли в посольство, а потом и в аэропорт. От более серьезных последствий спасло то, что за Демихова вступились члены делегации. В стране уже наступила оттепель, и его не стали наказывать, но сделали невыездным на долгих 30 лет. В мире бурно развивалась трансплантология. Демихова приглашали на все конгрессы, но он не мог поехать, не разрешали. На родине его стали сторониться, долго не допускали до защиты, и только в 1963 году ученый вышел на защиту кандидатской диссертации. Ну и да и как и не выпустить его, если монография Демихова о трансплантации органов была переведена на разные языки и разлетелась по миру, став научным бестселлером. Защищался Владимир Петрович на родной кафедре в МГУ, которую закончил. Зал был битком. Но пришли, конечно, и недоброжелатели, интриганы, которые выкрикивали с мест что-то про шарлатанство. А тем не менее защита прошла великолепно, и по предложению оппонента, который сказал, что в этой кандидатской диссертации 7 докторских, ученый совет МГУ решил присвоить ему степень доктора биологических наук, минуя кандидатскую. А вот за границей Демихова считали гениальным хирургом и отцом трансплантологии. Первым хирургом, который пересадил человеческое сердце в 1967 году, стал Кристиан Бернард. Но мало кто знает, что в свое время Бернард приезжал к Демихову, общался с ним и проводил операцию на собаке по методике профессора. Владимир Петрович он считал одним из своих учителей и признавался в интервью, что впервые понял реальность пересадки органов, когда увидел живую двухголовую собаку Демихова. Владимиру Петровичу Демихову было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества в Уппсале, Швеция, а также Ганноверского университета и американской клиники Майо. Также ему вручали почетные дипломы научных организаций разных стран в мире. А вот признание на родине пришло лишь в конце жизни. В 1997 году, когда Демихову был 81 год, ему вручили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. А в 1998 он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за разработку проблемы пересадки сердца. Знаете, вот несмотря на все препятствия и несправедливость, с которыми он сталкивался, Владимир Петрович считал, что прожил счастливую жизнь, потому что занимался любимым делом и увидел, что его идеи и экспериментальные разработки спасают жизни безнадежно больных людей. А сегодня трансплантация стала пусть и довольно сложной, но вполне обыденной медицинской манипуляцией. Во многом благодаря нашему гениальному ученому-физиологу Владимиру Петровичу Демихову. Сегодня в России проживает более 23 тысяч человек, которым пересадили донорские органы. И вот только в прошлом году у нас в стране сделали больше 3000 пересадок. Каждая вторая – это пересадка почки. Каждая шестая – печени. Каждая восьмая – сердце. А вообще каждый год в мире проводят 150 тысяч операций по пересадке органов. Правда, это покрывает лишь 10% глобальной потребности. Думаю, Владимир Петрович Демихов был бы доволен такими результатами. Что там будет с пересадкой головы у Брейнбридж, я не знаю. Но для меня их заявления стали лишь поводом, чтобы напомнить вам о выдающемся русском физиологе и хирурге Владимире Петровиче Демихове, отце трансплантологии, которому в этом году исполнилось бы 110 лет.

0: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
2: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
1: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
3: Ну да, стараюсь.
1: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
4: Меня заставили.
2: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24

0: кадром с Николаем Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «За кадром» и я ее ведущий Николай Мамулашвили. Представители самых разных профессий, как правило, редких, порой экстремальных, но чаще самых обычных гости нашей студии. Им есть что рассказать об изнанке своей работы, о том, о чем мы не знаем и даже не догадываемся, о том, что обычно остается за кадром. И сегодня у нас в гостях человек, который свое увлечение, свою страсть превратил, по сути, в профессию. Это Дмитрий Тихомиров, профессиональный грибник, создатель канала «Охотник до грибов», ведущий телевизионной программы «Царство грибов». Дмитрий, рад вас снова видеть рядом со мной у микрофона.
2: Добрый день, Николай.
1: После программы о грибах и грибниках с вашим участием было огромное количество звонков и писем, просто шквал звонков и писем с разного рода вопросами. Вообще эта тема, на мой взгляд, неисчерпаема. О грибах и грибниках можно говорить часами и даже сутками, но мы этого себе позволить, к сожалению, не можем, а поэтому сразу же перейдем к вопросам, некоторые из которых вам могут показаться странными или даже наивными. Ну, например, спрашивают, от чего зависит успех во время сбора грибов? Есть ли у вас какие-то секреты? Кстати, я так понимаю, что это вопрос не только от начинающих грибников. Про секреты.
2: Ну, самое главное, это найти, конечно, грибной лес, потому что лес лесу рознь. Даже визуально красивый лес может быть совершенно не грибным. И поэтому нужно абсолютно не жалеть ни машину, ни бензин, ни время. Грибника, как и волка, только ноги кормят. Но есть на самом деле приметы, по которым можно найти грибные леса. Большинство грибников охотятся в первую очередь, конечно, за белым грибом. Белых грибов у нас вообще в средней полосе России произрастает 3 вида белых грибов. Считается самым ценным это, конечно, боровик. Боровик – это исключительно сосновый белый гриб. К сожалению, под Москвой сосновых боров нет. Первые вот такие масштабные боры начинаются под Москвой у города Гусь Хрустальный. Мой вам совет – садитесь в машину, в электричку, на велосипед, во что угодно, и уезжайте туда, где есть настоящие дикие и грибные леса. Я даже езжу в Архангельскую область. 1000 километров, ну, для настоящего грибника это не крюк. Открою второе место. Это поселок Большая Слудка на правом берегу реки Северная Двина. Он, кстати, себя самопроизвольно провозгласил столицей белого гриба. Вот там начинаются совершенно невероятные сосновые боры. Кстати, там можно даже заработать на боровиках, потому что во всех маленьких поселках, которые находятся в тайге, в центре боров, всегда есть до сих пор еще остатки от потребка операции, грибоприемные пункты. То есть я, когда приезжал пару лет в ту же самую Слудку, буквально за пару дней, когда идет хорошая волна боровиков, а что значит хорошая волна боровиков? Это можно за утро одному человеку найти для москвичей, для жителей городов. Может быть, эти цифры кажутся нереальными, но вот так и было. Вот представляете, один человек с 5 утра и до 2 дня находил 1200 белых грибов. Идеальных, маленьких, крепких, нечервивых, чистых. Это Архангельская область, поселок Большая Слудка. Но на самом деле боры и в Карелии, и в других районах Архангельской области есть точно такие же. Поэтому можно сидеть на грибных форумах. Обычно люди, кстати, в местных группах, в отличие, опять же, от московских грибных групп, активно делятся, где какие грибы пошли. Займите контакты с местными жителями, потому что на самом деле грибная волна, вот тех же самых белых грибов, она очень скоротечна. То есть стоит опоздать буквально на 3-4 дня, и все, вам придется ждать.
1: Сходит, да.
2: Да, она быстро сходит. Особенно, когда вот начинается, это называется нарост, когда начинается нарост слоя боровиков, они вот все такие маленькие, идеальные, они появляются по всему бор. И главное, оказаться в нужном месте, в нужное время, да. И сейчас примерно, кстати, закупочная цена, могу сказать, на первый сорт боровиков, по которым можно сдать в приемном пункте, примерно 250 рублей за килограмм. 10 килограмм, а это можно набрать, по идее, ну, за час, это уже 2500 рублей. И так можно за 2 дня, то есть за 1 день, окупить весь бензин из Москвы до Архангельской области и обратно. А если еще эти...
1: И еще останется.
2: А если эти буровики привезти еще в Москву, у меня есть приятель, который весь багажник укладывают сушилками, там 5-6 сушилок, и там где-то в деревне, где они снимают дом, включают эти сушилки и все время сушат эти грибы. И так последнее лето привезли 300 килограмм сушеных белых грибов. Кстати, усушка – это 1 к 10. Вот представляете, сколько нужно собрать грибов?
0: За кадром.
1: Если позволите, вот спрашивают наши радиослушатели, а правда, что на грибы могут наводить лесные звери, например, заяц? В стародавние времена считалось, что если при сборе грибов из-под ног выскакивал заяц, то нужно идти в ту сторону, куда он побежал, так как этот зверек обычно бежит в грибные места.
2: Я думаю, это, конечно, абсолютнейшее суеверие. Вы попробуйте увидеть зайца в лесу летом, потому что он в десятки раз гораздо настороженнее, чем вы, и поэтому он всего боится. Но, кстати, и грибник должен всего тоже бояться в лесу. Вот в том же самом Архангельском лесу сейчас вообще развелось очень много медведей. И поэтому, на самом деле, даже я, когда я люблю ходить по тайге один, то идешь как бы настороженно, производишь шум. Есть люди, которые, знаете, кладут ложку в котелок, чтобы она постоянно вот такой неприятный металлический звук давала.
1: Издавала, да.
2: Да, потому что на самом деле с медведем встретиться легко. Я за это лето 2 раза его встречал.
1: Вот. Ну и разошлись удачно, естественно, потому что это, сегодня мы у нас в студии.
2: Слушайте, это было первый раз, один раз на Белом море, второй раз на Байкале. Оба раза, нет, я не очень боялся, то есть, потому что я был на лодке вместе с местным егерем, и это было безопасно. Если бы я его встретил вот так вот
1: лицом к лесу, на лесной дорожке,
2: то, конечно, я надеюсь, мы бы разошлись. Но я знаю прям лютые случаи нападения медведя. У меня есть знакомый хороший, который я останавливаюсь опять же в Вельском районе. Два раза убегал этот медведь, за ним еще пару сотен метров по лесу бежал. То есть вот у каждого медведя свой характер. По идее, он должен бояться человека. И наш европейский медведь, в отличие от того, который за Уралом, он гораздо добрее. За Уралом вообще, конечно, он и больше, и там он почти гризли, и как на Камчатке, и злой. Но, тем не менее, случаи бывают разные, особенно когда ты один ходишь по лесу, это, конечно, прислушиваешься ко всему, а потому что медведь же тоже любит те же самые дороги, по которым и мы ходим. Он тоже зверь, в общем-то, ленивый, как бы. Зачем ему карабкаться по чащобе, если вот есть дорожки, и за поворотом запросто можешь с ним встретиться. Вот.
1: Ну, вы как разошлись с ним?
2: В Архангельской области я встречал медведя на дорожке. Я там жил неделю в Охотничьей заимке, опять же, в Вельском районе, вот в моем любимом. И один раз, когда я выходил из заимки, то медведь тоже проходил по дороге, ну, метрах, может быть, в 30-40. Я вошел обратно в заимку, подождал, пока он прошел мимо.
1: Он вас не видел, да?
2: Он меня не видел, как бы, но с тех пор я спал достаточно осторожно в заимке. К тому же она, как вы знаете, заимки, они никогда не закрываются. Там дверь вообще, и даже засова нет. И я подумал, в следующий раз, когда поеду в Архангельскую область, если буду там жить один в заимке, я возьму из Москвы с собой засов и все-таки дверь буду закрывать.
0: За кадром.
1: Ну и под занавес программы самый надежный признак съедобного гриба. Как минимизировать, а еще лучше, естественно, исключить ошибку при сборе и употреблении грибов, ибо ошибка эта может стать фатальной. Вот хотя бы в двух словах.
2: Ну, на самом деле, у нас в средней полосе России не так много смертельно ядовитых грибов. И гриб, это важно, нужно брать только в том случае, если вы в нем уверены на 100, на 200%. Если хоть есть малейшие сомнения, оставьте гриб в лесу. Вот, кстати, почему я советую не срезать грибы. Это тоже самое популярное заблуждение, что надо срезать грибы. Все это, конечно, абсолютная ерунда, которая пошла с начала 20 века. Никогда на Руси нигде не срезали грибы. И до сих пор в Архангельской области, где-то в таежных местах, никто не срезает ни белые, никакие грибы. Ну, только если это неудобно. Там грузди удобно срезать, потому что там ножка их не нужна, оставил ножку в лесу, и все. Но белый гриб там под амхом, под лишайником, еще может там 10 сантиметров ноги скрываться. Гриб всегда лучше вынимать, вырывать, как угодно, вы никоим образом грибницу абсолютно не испортите. Так вот, нет признаков, по которым можно уверенно сказать, ядовитый гриб или нет. Гриб нужно знать только в лицо. Единственное, что может насторожить, вот, допустим, у всех мухоморовых, хотя на самом деле среди мухоморовых тоже есть грибы абсолютно съедобные и лишенные всяких токсинов, например, серо-розовый мухомор, который у нас он прекрасно растет, абсолютно съедобный гриб. Или на юге, вокруг Сочи, в Геленджике, в общем, вокруг всего Черноморского побережья есть фантастически вкусный цезарский мухомор. В нем нет ни грамма токсинов, безумно красивый гриб. Так вот, у всех мухоморов есть основание ножки, такое, знаете, утолщение, они как бы растут из мешочка. Называется он по науке вульва. Вот такой толстенький мешочек у основания ножки. Если вы гриб срежете, то вы просто не узнаете, есть ли у него вот этот мешочек у основания ножки или нет. Поэтому теоретически можно спутать, допустим, зеленую сыроежку, которая отдаленно похожа на бледную поганку. Хотя на самом деле бледная поганка, опять же, в нашей средней полосе, тоже крайне редкий гриб. Я даже не помню, когда я последний раз видел бледную поганку вот так вот в лесу. По-моему, это было только в Калужской области, в нацпарке Угра. И то очень радовался. Думаю, наконец-то я вижу настоящую бледную поганку. В общем, главное правило грибника, любого, который хочет остаться живым, не уверен в грибе,
1: не бери.
2: Не бери, не бери.
1: Что ж, это очень важно. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Спешу напомнить, что у меня в гостях был Дмитрий Тихомиров, заядлый грибник, который это свое увлечение, по сути, превратил в профессию. Спасибо вам огромное за сегодняшний разговор. Удачи, успеха вам во всех делах и начинаниях.
2: Спасибо.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: «За кадром» с Николаем Мамулашвили. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по позициям ВСУ. Об этих и других событиях далее подробно. Внешнеполитические приоритеты России и работа МИД на Азиатско-Тихоокеанском направлении стали темой традиционного оперативного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. Тему встречи, прошедшей по видеосвязи, обозначил в ее начале сам глава государства.
8: Сегодня Сергей Викторович Лавров расскажет о приоритетах, на которых МИД предлагает сосредоточить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанском направлении, на этом регионе. Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имея в виду и вектор наших экономических интересов, и политических. Многое сделано за последнее время, и я попросил Сергея Викторовича сегодня доложить нам то, как видит Министерство иностранных дел организацию этой работы и координацию этой работы между различными ведомствами. Пожалуйста, Сергей Викторович, вам слово.
7: На предыдущем совещании, состоявшемся 10 июля, участники обсудили угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине. Поражена инфраструктура портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепробугский, сообщила Минобороны. Также за неделю были поражены предприятия ВПК Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической инфраструктуры и склады боеприпасов. Средства противовоздушной обороны за неделю ликвидировали более 4600 беспилотников ВСУ самолетного типа. Кроме того, за прошедшую неделю сбито 68 авиабомб противника, 7 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаммерс» производства США, а также 2 крылатые ракеты большой дальности. Силами Черноморского флота уничтожено 5 безэкипажных катеров ВСУ. Силы морской авиации военно-морского флота России принимают активное участие в решении боевых задач СВО, демонстрируя лучшие боевые традиции. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев в 110-ю годовщину со дня образования морской авиации ВМФ России. Он также заявил, что силы морской авиации военно-морского флота сыграли важную роль в освобождении Мариуполя ДНР, нанесли более 2500 авиационных ударов. Евросоюз впервые применил новый вид санкций за удары по Киеву с 1 по 5 июля против 5 россиян и промышленной группы АБС «Электро». Об этом сообщил Совет ЕС. Ранее ограничительные меры с такой формулировкой не вводились, однако их суть остается неизменной. Запрет на въезд в ЕС и блокировка активов в Европе. Эта информация была озвучена через 2 дня после визита на Украину главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который по сообщению издания «Евроактив» 15 июля в Киеве была вынуждена прятаться в бомбоубежище. Энди Бёрнем стал новым лидером лейбористской партии Великобритании. С учетом того, что лейбористы находятся у власти, 56-летний политик займет пост премьер-министра, который ранее решил покинуть Кир Стармер. Смена лидеров на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля. Период выдвижения кандидатов на пост лидера лейбористской партии завершился 15 июля, но никто, кроме бывшего мэра Большого Манчестера Бёрнема, свою кандидатуру так и не выставил. Политика поддержали 369 из 403 депутатов-лейбористов и все аффилированные с партией профсоюзы. Таким образом, он стал лидером лейбористской партии на безальтернативной основе, или, как это называют британские СМИ, был коронован на этот пост. Закрывать отделение почты в селах и деревнях нельзя. Об этом заявила сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Поводом стало обращение сенатора из Приморского края, который обратил внимание руководства госкомпании, что в регионе становится все меньше и меньше отделений. По словам спикера Верхней Палаты, Почта России – это важная часть социальной инфраструктуры страны.
9: Речь не идет о каких-то дворцах, о больших зданиях. Отделение сельской почты, оно там занимает 15-20 квадратных метров. Значит, надо найти такие помещения, разобраться, почему, по каким причинам закрылись. То ли состояние помещения уже там аварийное или неудобное. Закрывать отделение почты на селе нельзя. И мы не будем идти по этому пути. Поэтому надо и с сенатором подключиться вместе с губернатором, посмотреть, где закрылись, по каким причинам и как создать условия для возобновления их работы.
7: Первые результаты перезапуска Почты России можно будет увидеть уже через полгода-год после вступления в силу соответствующего закона. Об этом вестям сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Ранее в Минцифры сообщили, что правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку и модернизацию Почты России. Россельхознадзор обратился к организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для поставок в Россию, сообщил ведомство. Там отметили, что в 2026 году объем поставок из Ирана значительно превысил показатели аналогичного периода прошлого года. В фитосанитарных сертификатах в качестве места происхождения продукции указан Иран. При этом по внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что прежде ввозилась из Армении, добавили в Россельхознадзоре. Вашингтон заволокло дымом из-за лесных пожаров, охвативших Канаду, передает РИА Новости. Накануне власти американской столицы предупредили о красном уровне качества воздуха. Уязвимым группам, детям, пожилым людям, а также страдающим заболеваниями сердца или легких, настоятельно рекомендовали избегать длительных или интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Еще накануне вечером в Вашингтоне был нормальный воздух, а сегодня утром на регион опустился смог. Едкий запах дыма ощущается внутри жилых помещения, значительно усиливаясь при открытии окон. Ситуация усугубляет высокая температура воздуха до 36 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
10: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В субботу в матче за Суперкубок России по футболу сыграют «Зенит» и «Спартак». Наставник «Зенита» Сергей Симак заявил, что в основном составе будут те, кто лучше готов. «Мы провели несколько товарищеских встреч с хорошими соперниками. Я доволен этим. Филиппо Аугусто оставляет приятное впечатление, как и Андраде. Впереди новый сезон. Игра за Суперкубок со «Спартаком». В этом матче выйдут те, кто лучше готов на данный момент», подчеркнул главный тренер «Зенита» Сергей Симак. Сам матч состоится в Нижнем Новгороде в 19 часов 30 минут его начала. Футболисты и тренеры сборной, выигравшие чемпионат мира по футболу, впервые в истории получат чемпионские перстни, на которых будут изображены трофеи и персональная информация о каждом игроке сильнейшей команды. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. В финале мирового первенства сойдутся действующие чемпионы из Аргентины и испанцы. Встреча состоится в Нью-Йорке 19 июля. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что на время строительства нового стадиона в Ярославле «Шинник» будет проводить домашние матчи в Ростове-Великом. По словам Евраева, в качестве альтернативы рассматривалось несколько площадок, однако ростовский стадион «Спартак» имеет ряд преимуществ: положение в центре города, хорошая транспортная доступность, состояние самого поля и инфраструктуры. Тренер Александр Жулин рассказал, что танцевальные дуэты Александра Степанова, Иван Букин и Ирина Хавронина, Дэвид Нарижный подали заявки на получение нейтрального статуса Международный союз конькобежцев. Все хотят выступать. Хотелось бы, чтобы моим спортсменам дали статус, чтобы они скорее вышли на международный лед, сказал Жулин в интервью ТАСС. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
7: По данным Центра ФОБОС, 18 июля в Оренбурге и Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков, днем максимум 21 градус. В Самаре до 19 градусов возможен небольшой дождь. В Пензе, Ярославле и Владимире малооблачно, преимущественно без осадков, днем 21 градус. В Туле 22 градуса, ясно и также будет сухо. В Краснодаре и Сочи до 29 градусов без осадков. В Ставрополе и Нальчике временами небольшие осадки, облачно с прояснениями, максимум 26 градусов. В Санкт-Петербурге завтра днем переменная облачность без осадков, днем 26-28. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Ночью 10-12, днем в столице 25 и 27 градусов максимум.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
1: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, если хотите. Но в любом случае, гости наши великолепные собеседники и обладают одной ключевой особенностью. Очень нестандартно могут отвечать на самые простые вопросы. Поэтому я призываю вас к вниманию и собранности, потому что театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии правительства Российской Федерации в области культуры Сергей Васильевич Женовач. Здравствуйте, Сергей Васильевич.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот, я всех предупредил, поэтому...
2: Даже страшно теперь говорить
1: что-то. Ну, дело в том, что театральный режиссер так умеет оперировать сюжетами и создавать свой символический мир, что самые простые вопросы, которые у нас будут звучать в сегодняшней программе, касающиеся и семьи, и жизни, и некоторых мыслей об этой жизни, они будут совершенно другой характер иметь. Вы знаете, хотелось бы спросить, музыкальный театр. Вот тоже не чужд вам вид деятельности. Вы оперы ведь ставили?
2: Ну, у меня был опыт в драматическом театре, когда я служил в театре на Малой Бронной. У нас была такая комическая опера. Облисимова был такой автор на Руси. Мельник, колдун, обманщик и сват. И был опыт небольшой в Большом театре. Нас с Сандовичем позвали делать Иоланту Чайковского. Вот несколько сезонов спектакль прошел.
1: Ну вот Иоланта такой сложный образ. Ведь с одной стороны это душа, которая пробуждается. С другой стороны это некий мир внутренней слепоты, который человек преодолевает. Какая метафора вам ближе?
2: Мне как-то уже не хочется это вспоминать, потому что время проходит. У нас такая профессия и такой бешеный темп жизни, что ты живешь только теми работами, которые сейчас делаешь. Когда они уже уходят, ну, это можно уже какие-то мемуары написать, вспоминать. Тем более, что музыкальный театр – это не мой театр. Вот. Я не очень его воспринимаю. Просто мне было интересно попробовать испытать себя и прикоснуться... поработать с великим дирижером Федосеевым, который был, но, к сожалению, он спектакль уже не дирижировал. А в основном живешь тем, что делаешь сейчас. В этом как бы прелесть и сложность нашей профессии. Надо забыть про то, что было, и ты не знаешь, что будет. А живешь вот сегодняшним днем. Потому что столько уже в жизни поставлено, столько продумано, столько сделано. И каждый раз возвращаться очень сложно. И хотя бы заранее, что когда знаешь, к чему ты готовишься, а так сейчас живешь только тем, что делаешь.
1: Ну, я напомню нашим слушателям, что сейчас завершился театральный сезон студии театрального искусства, 21 сезон. Поздравляем, потому что
2: спасибо.
1: Любой сезон – это веха, это определенный.
2: Тем более 21-й.
1: Да,
2: для молодого театра.
1: Ну, это не 25-й съезд.
2: Это точно.
1: Вот Чехов, Антон Павлович Чехов. Мы начали с разговора о музыкальном театре, но вот та самая, словами Чехова, музыка человеческого горя, которая существует в нашем повседневном существовании, она действительно не может не привлекать театрального режиссера. Вот последние работы, связанные с Чеховым в студии театрального искусства.
2: Вообще Чехов это один из любимых авторов, и работать над ним это счастье. Слово «работать» непонятно, кто над кем работает, потому что ты погружаешься в Чехова, живешь, и это большое-большое испытание и счастье. И когда каждый день про него думаешь. И, конечно, он оказывает очень сильное и мощное влияние. У нас в театре, мы очень любим Чехова, у нас был спектакль «Три года». Это по не очень популярной, может быть, повести. Антон Павлович очень ее любил и хотел, чтобы это получился роман. Но у него романы не получались. Вот у нас был театральный спектакль такой, который много-много сезонов шел. Потом мы впервые, наверное, в истории поставили записные книжки Антона Павловича Чехова. Спектакль так и назывался «Записные книжки», где разные персонажи собирались на веранде и там были как бы разговоры из записных книжек, потому что мы знаем, что Антон Павлович, он не писал долго,

0: близкий мне и дорогой для нашей студии спектакль, это «Три сестры». Да, у нас 5 названий Чехова.
1: Ну, вы сказали, что Антон Павлович ваш любимый автор.
0: Вы знаете, любимых много. Вот. Потому что, когда ты начинаешь работать над тем или иной пьесой, автором, там проза, и переделываешь это ее в пьесу, в инсценировку, то ты влюбляешься в этого автора. Ты немножечко переключаешь свои мозги, переключаешь себя на его систему координат, на его точку зрения. Если занимаешься Булгаковым, когда каждый день ты существуешь в системе координат мистики, в системе координат какой-то глубокой религиозности, фантасмагории, ты немножечко по-другому смотришь на мир. Поэтому, когда ты сделаешь этот спектакль, надо немножечко выдохнуть. А если вы берете, допустим, мир Островского или мир Шекспира, это совсем другой мир. Поэтому переключайся. Да, интересно играть в игру, правила игры, которые предлагает тот или иной автор. И с удовольствием делаешь спектакли одного автора. Вот у нас несколько спектаклей по Булгакову, по Чехову, потому что получается еще и удовольствие, ты как будто возвращаешься к своим близким родственникам. Вот у меня когда вот какое-то чувство, и мне нравится, когда у зрителей это чувство возникает, когда не хочется с этими людьми расставаться, когда хочется с этими 3 сестрами побыть за одним столом, когда хочется испытать чувство, что наши уходят под марш, то есть уходит полк, или когда ты возвращаешься в Вишневый сад, а он уже никому не нужен, и тебе самому, и признаться в этом очень трудно. Вот, поэтому всегда интересно догадываться, открывать какие-то для себя интересные, как мне кажется, и для зрителей мысли, и находить какую-то интересную форму, театральную, сценическую, изобретать спектакль.
1: Ну, да. А вот это перевоплощение и путешествие в разных временных философских таких мирах. А вот, например, Ерофеев. Да. Совершенно другой мир, да, изломанный, конечно, внутренний, так сказать, но при этом абсолютно какой-то цельный, и практически это такая капсула, в которой человек находится. Такой спектакль
0: нет,
1: тоже
0: есть. Венедикт Васильевич – это один из лучших писателей 20 века русских. Это не только как бы мое мнение, это мнение многих людей, думающих и чувствующих литературу. И, повторюсь, это тоже какая-то радость, испытание, счастье придумать спектакль по Ерофееву. Ну, мы обычно, когда сталкиваемся с каким-то автором, мы стараемся набрать очень много информации, чтобы пробудить в себе фантазию, пробудить в себе азарт, желание делать. Там делаешь Достоевского, обязательно пойдешь в Петербург или в Старую Русь, если ты делаешь Карамазовых. Если увлекаешься Булгаковым, нужно обязательно, ну, была такая возможность ездить в Киев, сходить на Андреевский спуск. Гоголя мы обязательно ездили в Васильевку, в имение. Очень много про этого автора понимаешь.
1: Нижинские огурцы.
0: Конечно, конечно, конечно. Вот. Первый раз мы не поехали в Петушки, потому что Петушки, они выдуманы. И не хочется их увидеть, какие они есть. Хочется увидеть, как какой-то рай, где никогда не отцветает жасмин. Вот. Это очень великий писатель. И часто больше всего обывательски цепляются либо за нецензуру на какое-то слово, либо за то, что вроде как бы он пьет. Если бы человек столько пил, то, наверное, бы не возникло столько и прекрасных его сейчас записных книжек, 2 тома, и не возникло несколько его повестей, и не возникли бы его пьесы замечательные.
1: Ну, это ведь в некотором смысле философское путешествие Москвы.
0: Абсолютно, абсолютно. Это, это вот такое ощущение, что вот когда еще вот литература становится вне времени и становится великой, когда ты не можешь себе вообразить и представить, что было время, когда этого персонажа не знали. Вот представить себе, что жили люди и не знали, что такое венечко, и не понимали, что такое коктейли, и не понимали, что ты никогда не доедешь до Петушков, а там тебя ждут, да, то как бы про такое быть не может. Вот это сразу возникает качество жизни во времени. Как мы не можем представить, что никогда не было князя Мышкина. А ведь были люди, которые не знали существования Льва Николаевича, или не знали существования Анны Карениной. А мы сейчас живем с этими персонажами, как с живыми. Мы с ними общаемся, о них думаем, соглашаемся, перечитываем, но они живут с нами. И поэтому, когда ты пытаешься выразить в конкретном сценическом пространстве, конечно, у каждого свои персонажи, у каждого свой мир. Здесь очень важно поделиться своими впечатлениями и перетащить на свою сторону, чтобы вместе подумать про эту жизнь.
1: Ну, вот с актерами, когда вы начинаете работать над пьесой, так называемый застольный этап, долго ли длится? Долго читаете?
0: Дело в том, что все вот эти этапы работы над спектаклем, все, что касается профессии, это все очень личностное и очень разное. Все зависит от тех целей, задач, которые возникают. Есть спектакли, которые мы сразу начинаем делать в декорациях. Вот мы записные книжки Чехова, мы сразу сделали веранду.
1: Он фактически готов уже внутри.
0: Ну,
1: да?
0: Ну была выгородка, ну, точная, сделанная, как будет спектакль. И мы же сочиняли спектакль в целом пространстве. Также были сделаны 3 года. А вот, допустим, сейчас мы делаем сейчас спектакль «Дыру», мы за столом разыгрывали эти все истории, а потом сразу вошли в декорации. То есть это все зависит от пьесы, от решения, от жанрового причина.

0: самочувствие и о том, как это можно сделать. Допустим, Шекспира разбирать бессмысленно за столом, потому что его нужно играть. И когда ты начинаешь играть, двигаться, скакать, прыгать, смеяться своими ли словами, чужими ли словами, то он сразу тебе открывается, потому что он очень театральный, он очень сценичный. А Достоевского нельзя сразу вскочить. Надо вчитаться, вдуматься, поразговаривать, помучиться, соглашаться, не соглашаться, и потом уже оторваться от стула. А иногда очень полезно просто стоя читать. Это все зависит от тех задач, которые есть. А иногда просто сразу в этюды интересно пойти, в импровизации. Это творчество, и в этом и прелесть нашей профессии, что это сочинение сценических миров, сочинение сценических реальностей всегда непредсказуемо. Поэтому и хочется новую работу, еще раз новую работу, чтобы что-то для себя подкрывать. Мне нравится, когда театр все-таки занимается драматическим искусством, занимается каким-то поисковым, лабораторным, пусть это слово немножко такое же надоевшееся, но поисковым театром, скажем так, но для людей, для зрителей, а не для собственного пользования.
1: Ну да, то есть башню из слоновой кости мы не строим.
0: Да. Чтобы хочется ответную реакцию, потому что спектакль рождается только при зрителях.
1: Ну, вот по поводу зрительской реакции и, так сказать, вот таких, я бы сказал, шлейфов, да, которые вокруг спектаклей возникали, я почему-то вот вспомнил еще театр-студию «Человек», в которой вы ставили, вот, например, «Панночку». Это просто был спектакль по-хорошему событийный, даже скандальный, не запрещали, но действительно вот какая-то такая, такого слова «медийность» тогда не было, но потенциал вот был огромный в этом спектакле.
0: Ну, это был первый спектакль самостоятельный и вот в такой прекрасном месте, в театре Людмилы Романовны Рожкован, где трудились и ребята из школы-студии МХАТа, и мы туда, нас Сергей Юрьевич Качанов притащил. И он там рождался, потому что мы были очень увлечены пьесой Нины Николаевны Садур. И очень хотел что-то сделать свое. В основном это были ребята с моего курса, с тех, которые учились в ГИТИСе. Сейчас они уже замечательные уже артисты, режиссеры. А тогда мы просто делали... Нам не хотелось расходиться, мы работали в разных театрах. Мы собирались между дневными репетициями, вечерними спектаклями. Примерно репетиция в 3 заканчивается, значит, 3:30 мы уже собирались. И в 5:30 надо было убегать. А спектакли заканчивались раньше, мы еще до метро до 12 репетировали. А иногда и по ночам.
1: Вот это соответствовало атмосфере.
0: Да, особенно для Паночки.
1: Ну, а потом вот удивительно в том же театре-студии «Человек» вдруг Корнель.
0: Да. Ну, молодые были, дерзкие. Вот. Сейчас уже как бы страшно браться за Корнеля. Вот. Но тогда был прекрасный перевод Кудинова. Мы же вообще учились в институте. И всегда очень важно всасывать в себя информацию. У нас были прекрасные лекции, посвященные Корнелю. Просто я открыл для себя этого автора. А еще как открываешь режиссерски? Смотришь, кто его ставил. Вот пьесу «Иллюзия» всегда ставили большие режиссеры. Получалось у них, не получалось. Это из трейлер и так далее. И так хочется, а что же там такое их привлекало? Начинаешь читать, думать. Там какие-то открывались пласты, театр в театре, что-то интересное. И мы тоже все придумывали, сочиняли, делали. И вот эти 2 спектакля в студии. И там затевался «Король Лир», но потом нас уже позвали с группой артистов в театр на Малой Бронной. Там уже начался другой этап жизни.
1: Ну, действительно, театр... Каждый новый театр – это этап жизни, поэтому наша программа так и называется, «Настоящая историческая». Мы здесь проходим эти этапы вновь. Вот театр на Малой Бронной. Немножко об этом этапе, который начался, по-моему, в 92-м году, если я не ошибаюсь.
0: 1900, да, я в годах не очень ориентируюсь. Ну да, наверное.
1: Как раз «Король Лир».
0: Да, это был наш первый спектакль.
1: Получил премию мэра Москвы.
0: Да, ну нам как-то было, предначально, нам как-то мне повезло, и нам всем с ребятами повезло, потому что мы застали уникальных критиков, даже слово «критик» как-то не хочется употреблять, а театроведов, люди, которые ведают театром. И посчастливилось, когда ты вступаешь в диалог с такими мыслителями театральными, как Крымова, Наталья Анатольевна, как Интан Соловьева, Семенович Барташевич, Селюнас, да, и много-много других. И тогда это не просто как бы отклик на спектакль, это то, что заставляет тебя думать, что делать дальше, как быть. Я никогда не забуду, как мне там в общежитие позвонила Наталья Анатольевна Крымова и стала расспрашивать мне, пацана, который сделал там 2-й спектакль в жизни, 3-й, расспрашивать, а что было там в «Короле Лире», что было это. Потом я был у нее в гостях, она сидела на полу, и весь пол их квартиры был застелен раскрытыми книжками. И я понял, сколько надо потратить сил, чтобы написать просто небольшую рецензию для человека, который к этому очень серьезно и глубоко относится. Поэтому как-то вот и очень много было коллег, которые это воспринимали. И для меня это тоже было очень важно, когда ты входишь в сообщество режиссеров, и со многими режиссерами дружишь, многих уже ушли из жизни, но вот это вот сейчас Михаил Захарович Левитин написал книгу, я забыл первое слово, марш, наверное, про одиноких, вот про режиссеров, про профессию одиноких. Вот, на самом деле, это люди, которые друг друга чувствуют, и есть такая команда этих людей, вот, и это тоже очень сильное впечатление производит и помогает существовать, жить, и учителя непосредственно, у которых ты всю жизнь, их уже нет в живых, а ты все равно чувствуешь их уроки, они все равно с тобой, и тут ничего не поделаешь. И со мной и Петр Наумович, Фоменко, Роза Абрамовна, Сирота, и Сергеевич Барташевич, который у нас читал по Шекспиру лекции и по истории театра, вот, и который с нами, и замечательный, великий там художник, как Давид Иванович Боровский, который произвел мощное, сильное впечатление, бошку снесло. И я сейчас счастлив, что работаю с Александром Давидовичем, мощным художником и театральным мыслителем, пространственным. Вот. И да, это можно много перечислять сейчас замечательных. Но тогда это был какой-то рассвет. А сейчас, мне кажется, время непростое для театра драматического. Вот. Уходит какая-то такая вот... Сейчас смена-перемена. И рождается какая-то новая эстетика. Вот. И молодежь идет. Ну, сейчас... трудное время. Мы попали в... Мы видели великий театр. Это было здорово. Это было здорово. Не знаю, помните ли вы, когда были международные театральные фестивали, вот, когда сюда приезжал и Стрейлер, и Брук, тогда еще, да, интересные спектакли, великие спектакли. И приезжали и Персиваль, и сейчас... всех-то великих режиссеров, Марталер, да, и всех Астров, в общем, всех режиссеров, и ты видишь контекст того, что делается. Ну, и работали мастера потрясающие, вот, о которых спорили, говорили, на их спектаклях учились. Это Эфрос, это и Любимов, это и... Да кого еще не упомянул-то? Очень много-много мастеров.
1: Ну, они все равно в нас.
0: Абсолютно, равно. Абсолютно, да. Да. А мы уже стали на их места, иногда не все заслуженно. Ну, и как-то немножко грустно.
1: Вы профессор ГИТИСа, и да. Вот сейчас приходят режиссеры, приходят люди, которые хотят быть в этой профессии. Ну, какой-то такой... тренд, что ли, как это сейчас выглядит? Это совершенно другие люди, чем...
0: Абсолютно. И вот у меня уже 10 наборов, 3 набора с Петром Наумовичем, и сейчас 7-й уже самостоятельный, с компанией моих друзей-педагогов, которых, к счастью, к сожалению, меняется. Кто-то приходит, кто-то уже свои курсы начинает набирать, кто-то из жизни уходит. И это очень все по-разному. Ребят талантливых и одаренных, и способных, они есть. Но те обстоятельства, в которые люди попадают, очень трудно держать удар сегодня, и очень трудно заниматься творчеством, когда вот возникает вот эта вот окружающая среда. Сегодня это очень трудно сделать. Раньше это было много студий, раньше какая-то... А сейчас театры соединяются, сейчас немножко другое идет ощущение к театру. Театры стали элементом досуга. Вот, а не каким-то там, я скажу условно, храмами, где были они университетами, да, как вот Гоголь говорил, театр – это кафедра, с которой можно сделать много добра. Вроде бы фраза пафосная, но на самом деле правильно. Театр может и разрушить человека, да, разозлить его, возбудить в нем агрессию или ввести его в уныние. И театр может дать возможность энергию жить, энергию воспринимать, энергию думать. И вот такой театр сейчас, к сожалению, немножечко уходит. Вот. Но это, наверное, время такое. Смена-перемена. Значит, что-то должно возникнуть другое. Вот. Ну, а ребята способных, одаренных много. Просто режиссерская профессия, она очень ранимая. Она более ранимая, чем актерская. Потому что это капитан корабля. И надо верить в себя. А если кругом возникает к тебе недоверие, а то порой и проходит... жестко по твоей судьбе, то это бывает сложно встать на ноги, к как кошки надо, когда кошка прыгает, все на лапы становится.
1: Все время на лапы приходит, на лапы. Да? Вот.
0: Да. Поэтому, а ребят, которые могут сочинять спектакли и сочиняют замечательные, они, их много. Их много.
1: Видите, они, к сожалению, не видели с трейлера, они не видели Брука, они
0: только
1: не видели любимого.
0: Только на телевизоре Эфроса и Петра Наумовича. Хотя какие-то спектакли еще идут.
1: Ну, просто вот иногда у нас бывают гости из различных театров, молодые актеры. И я говорю, например, вы играете в театре, где был художественным руководителем Арцебашев. А вот
0: да,
1: видели серьезно. Хотя бы, да, какой-то один его спектакль. Вот один из актеров говорит, да, мне повезло играть даже в той режиссуре, не с Арцебашевым, но в его спектакле. Вот есть ли в этом какая-то проблема для молодых режиссеров? Тот разрыв во времени, вот этот гандикап такой.
0: Дело в том, что сейчас другое время, у них другие кумиры, сейчас все люди сидят в интернетах, и это очень плохо. Для театральных художников это люди разучились рисовать просто, разучились делать макеты театральные. Им легче сейчас войти за 15-20 минут, украсть идеи, даже не понимая, у кого них украли, да, и начинать работать. Это неинтересно.
1: Ну, это же, по-моему, даже противоречит виду искусства.
0: Конечно,
1: Когда тебе сказали, ты будешь жить один, ну, на вершине. Понимаешь, вот ты будешь один совсем, но ты будешь питаться вот тем, что у тебя в голове, то, что ты читал, то, что ты унес в сердце.
0: Да, а драматический театр – это театр коллектива, где работает куча разных людей и сочиняют, да, некую сценическую реальность. Вот, поэтому, конечно, это все для людей непросто. Но это просто другое поколение. Вот каждые 4 года идет набор на режиссуру. И все эти 4 года совсем другие люди, и этого не знают. Очень многих режиссеров не знают, просто фамилии не знают. И ты понимаешь, что они в этом виноваты. Ты спрашиваешь там что-то, а что вы там знаете про это, что вы читали. Они говорят, что они читали Питера Брука. Начинаешь задать вопрос, понимаешь, что они не читали. Но это не значит, что они не способны. Начинаешь их крутить, потому что это просто... Сейчас книжки-то не читают.
1: Ну да, есть такой характер восприятия информации.
0: Сейчас даже издаются в книжных магазинах книги, которые пересказ Анны Карениной, пересказ Карамазовой, когда можно прочитать через 15 листов, не думая и не мучаясь.
1: A novel by Лео Толстой. 15 листов. Ну, да, но с другой стороны, все-таки есть профессиональный ранжир, есть гамбургский счет. Ну, как можно работать, если ты не знаешь всего того, что было? Вот вы же по-другому это делали.
0: Конечно, конечно. Нет, но и ребята, которые вот занимаются у нас на режиссерском факультете, в разных мастерских, они очень много делают. За эти 4-5 лет они совершают невероятные. Ну, а дальше, нужны ли их знания, нужны ли они сами, которые будут делать именно свой театр, не продолжать чей-то театр, а будут делать свой, опираясь на лучшее, что было сделано до них. Но у каждого есть свой голос, у каждого есть своя индивидуальность, своя харизма. И главное, чтобы эта харизма и эта индивидуальность раскрылась. Но для этого надо много обстоятельств. Удачи, встретиться режиссером со своими художниками, артистами, чтобы возникли критики театральные, театроведы, которые бы раскрыли тебя, рассказали, что ты делаешь. Вот мы сейчас с вами разговариваем, и вроде бы, да, я что-то там как-то бойко разговариваю, но это не моя профессия разговаривать и анализировать. Моя профессия фантазировать, сочинять. И иногда бывает, косноязычно скажешь, я такой великий был у нас режиссер Эймонтас Некрошус. Вообще на репетициях молчал. Есть разные способы сочинения спектакля. Но это мы просто забываем, что это все-таки акт какого-то творчества. Это акт какого-то импровизации, какого-то разговора с какими-то верхними силами. Есть какая-то шкала, которая сверху...
1: Видящее око.
0: Да, которая сверху, и которая, ты понимаешь, удача, неудача, туда, не туда, немножечко над нами. Вот это вот взгляд сверху на самого себя. Это очень важно в молодежи. И, конечно, надо учиться, потому что учеба, она не заканчивается институтом, она продолжается, и надо ходить и смотреть друг друга, надо, чтобы какое-то театральное сообщество все-таки существовало не только на уровне хороший спектакль плохой, а на уровне общения, что сегодня какая-то немножечко есть замкнутость людей.
1: Ну, мы будем надеяться на то, что это,
0: конечно,
1: как бы
0: конечно.
1: Пауза перед тем, как начнется новое действие.
0: Да, да, будем надеяться.
1: Спасибо, спасибо огромное нашему гостю Сергею Васильевичу.
0: Спасибо вам большое.
1: И, в общем-то, все слова, слова, слова, а театр бессмертен и велик.
0: Иногда и нет слов.
1: Спасибо.
2: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей. Мама.
3: Здравствуйте. В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Зависть. Почему ребенок начинает чувствовать злость и досаду по отношению к сверстнику, который, как ему кажется, незаслуженно обладает чем-то для него желанным? Это результат плохого воспитания? Особенность характера? Черта, от которой необходимо избавиться? Разберемся вместе с психологом в этом выпуске. Психологи различают 10 эмоций, в числе которых радость, гнев, страх, удивление. Из эмоций знаний и желаний получаются коктейли чувств. Зависть – чувство, в основе которого эмоция гнева. Неверно думать, что одни эмоции нужны, а другие нет. Все чувства имеют биологическую основу. Если чувство возникает, значит оно необходимо, потому что дает сигнал «все прекрасно» или «Хьюстон, у нас проблемы». Зависть говорит о желании получить что-то очень значимое. Заметьте, ни взрослые, ни дети не завидуют всему подряд. Кто-то не чувствует себя благополучным без шубы или смартфона, другим для полного счастья не хватает статуса подружки-невесты. Зависть – одна из самых ранних эмоций. Чувство зависти у детей возникает из неудовлетворенности и связано с формированием образа себя и социализацией. Так в чем причина зависти? Где-то к 5 годам дети уже имеют опыт зависти. Почему именно в этом возрасте? Потому что примерно с 4 лет ребенку необходимо получать признание ценности со стороны родителей. Прежде, в раннем детстве, это было не так важно. Там были другие знаки хорошего отношения. А вот лет с 4, как говорил психоаналитик Ханс Кохут, личность ребенка воспитывает блеск в глазах родителей. Без этого блеска нарциссическое «я» ребенка не может обрести достаточную зрелость. Блеск в глазах – это не обязательно похвала. Но дети очень чувствительны к тому, что родители замечают их достижения. Когда мать или отец отмечает, что их ребенок уже умеет хорошо делать, например, хорошо сказал, нарисовал, высоко прыгнул, он понимает, что получает тем самым признание со стороны родителей. Насыщенные признанием дети доверяют родителям и двигаются дальше с большей уверенностью. Иногда зависть проявляется как жадность – не отдам, а иногда как ревность – ты меня не любишь так, как брата. Чувство ревности, зависти и жадности действительно тесно связаны между собой, близки по внутреннему механизму. Как проявляется зависть в разном возрасте, расскажет психолог, кандидат педагогических наук Мария Ерофеенко.
4: В возрасте от 2 до 5 лет ребенок по своей природе эгоцентричен. Ему кажется, что весь мир вертится вокруг него. И когда он вдруг замечает, что мама улыбается другому малышу или папа хвалит старшего брата, его мир дает трещину. Он делает простой вывод – меня больше не любит. У дошкольника это всегда открытая реакция. Он может выхватить игрушку, ударить, закатить истерику с криком. В младшей школе зависть становится более осознанной. Дети сравнивают оценки, внешность, вещи, популярность. Они уже могут скрывать свои чувства, но внутри переживают очень остро. В подростковом возрасте зависть часто уходит вглубь. Подросток не кричит. Он замыкается, начинает обесценивать себя. Может появиться ощущение, что он хуже других, что он недостоин любви. И вот это уже опасно, потому что из зависти рождается неуверенность, которая может остаться с человеком на всю жизнь.
3: Какие дети склонны к зависти? Для ребенка-завистника характерна заниженная, а в некоторых случаях завышенная самооценка на фоне общей эмоциональной неудовлетворенности. Как уровень самооценки, так и неудовлетворенность возникает из-за нехватки внимания и заботы со стороны родителей. К сожалению, иногда родители недостаточно внимательны к своему ребенку с особыми потребностями. Есть дети, с которыми мама не испытывает серьезных проблем. С ними легко договориться, они хорошо играют и засыпают одни, им не требуется постоянное мамино присутствие. А есть и другие дети, для которых недостаточно матери со средней степенью чуткости, потому что эти дети слишком уязвимы. Им от рождения больше, чем другим, нужно мамино внимание и бережное отношение. Как ребенок попадает в ловушку зависти, расскажет психолог, кандидат педагогических наук Мария Ерофеенко.
4: Часто мы сами, родители, создаем эту зависть неосознанно, из лучших побуждений, но мы ее разжигаем. Ошибка номер один – неравномерное внимание. Когда мы больше возимся с младшим, а старшему говорим: «Подожди, ты же взрослый, ты же все понимаешь». Ребенок слышит не это, он слышит: «Ты не важен», и зависть к младшему становится неизбежной. Ошибка номер два – сравнение. «Посмотри, Лена уже выучила стихотворение, а ты еще нет». Эти фразы – прямой путь к тому, чтобы ребенок возненавидел того, с кем его сравнивают. Ошибка номер три. Многие родители покупают одинаковые подарки, но психология говорит об обратном. Дети все равно чувствуют разницу не в вещах, а в том, как вы к ним относитесь. И четвертое. Мы часто заменяем внимание подарками. Когда ребенку не хватает нас, любая вещь становится для него измерителем любви. И тогда он завидует не новой игрушке брата, а тому, что брату, видимо, дарят больше тепла.
2: Я ж мать.
3: Если родители не уделяют достаточного внимания проблеме детской зависти, пустив ее на самотек, то для самого ребенка это может обернуться большой катастрофой. В будущем он перестанет жить своей жизнью, а большую часть времени будет рассуждать о жизнях других, особенно о чужих успехах и взлетах. Также ребенок начнет корить себя за свои провалы и недостатки, а в некоторых ситуациях, наоборот, несправедливо обвинять весь мир. Надо ли говорить, что с такими установками у ребенка не останется шансов во взрослой жизни на создание собственной счастливой семьи и самореализацию? Думаю, нет. Итак, чтобы ребенок не рос завистливым, родителям достаточно не допускать некоторых распространенных ошибок, принимая во внимание следующие советы. Избавляйтесь от привычки постоянно сравнивать успехи вашего ребенка с достижениями его сверстников. Однако, если так и хочется в чем-то его сравнить, то обращайте внимание на то, чего он смог добиться. Ну, например, твой почерк стал намного лучше, чем был год назад. Новая прическа идет тебе больше, чем прошлая. Также не перебарщивайте с контролем за ребенком. Тут речь скорее идет о контроле за имуществом ребенка, его игрушками, тетрадками, наклейками, ручками, ну и тому подобное. Четко определите круг тех вещей, с которыми ребенок может делать, что ему заблагорассудится. Однако предупредите его, что их утрату вы компенсировать не будете. Также эксперты рекомендуют не откупаться от ребенка. Действительно, можно легко подумать, что ребенок избавится от привычки завидовать, если вы будете удовлетворять все его потребности по первой просьбе. Однако это мнение ошибочно. Мало того, что вы с детства будете прививать ребенку потребительское отношение ко всему, вы также рискуете вырастить из него эгоистичного подростка, который в будущем доставит вам немало проблем. Не ограничивайте ребенка во всем, что можно. Это нельзя, туда не ходи, сюда не лезь. Тебе еще рано, ты этого не заслужил, ну и так далее. Если что-то и хотите запретить ребенку, вам нужно четко и адекватно объяснить ему причину запрета, а не сводить все к тому, что нельзя, потому что я так сказал. Своими советами, как помочь ребенку справиться с завистью, поделится психолог, кандидат педагогических наук Мария Ерофеенко.
4: Первое. Признайте чувства ребенка. Не ругайте его за зависть. Не стыдите. Просто дайте ему выговориться. Это уже снимает половину напряжения. Второе. Перестаньте сравнивать. Ищите сильные стороны каждого ребенка. Третье. У каждого ребенка должно быть свое время с вами. Не поровну, а по потребностям. И четвертое. Говорите о зависти открыто, без осуждений. Зависть у ребенка – это всегда сигнал о том, что ему не хватает уверенности, внимания или ощущения, что он любим просто так, без всяких условий. И лучшее лекарство – ваше настоящее присутствие, принятие и тепло.
3: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я ж мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
5: Пока-пока, мама.
2: Грамм.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Музыкальная афиша Москвы с Михаилом Иконниковым. Понедельник.
7: Здравствуйте. 20 июля на сцену клуба Алексея Козлова выйдет оркестр Святослава Текучева. Коллектив создан в сентябре 2014 года под патронажем фонда имени Олега Лундстрема и заслуженного артиста Российской Федерации продюсера Александра Брыксина. Дирижер, солист и аранжировщик проекта Святослав Текучев – один из самых востребованных саксофонистов и аранжировщиков Москвы. В качестве солиста в концерте примут участие заслуженный артист России Александр Маршал, первый представитель России на международном телеконкурсе Евровидения певица Мария Кац и гитарист-виртуоз Лев Коновалов. 20 июля клуб Алексея Козлова, оркестр Святослава Текучева, Мария Кац, Александр Маршал, Лев Коновалов. Начало в 20.00.
2: Вторник.
7: 21 июля джаз-клуб «Союз композиторов» приглашает на концерт Анны Бутурлиной. Анна Бутурлина – джазовая певица, актриса, аранжировщик, бенд-лидер, официальный голос принцессы Эльзы из анимационных фильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2». Первая и единственная российская певица, которая выступила на церемонии награждения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. В этот вечер в ее исполнении прозвучат джазовые стандарты в собственных интерпретациях и авторские песни. 21 июля джаз-клуб «Союз композиторов», концерт Анны Бутурлиной. Начало в 20.30.

0: Среда. 22 июля в Доме культуры ГЭС-2 в рамках летнего фестиваля «Пианиссимо» выступит Жуан Нету Виейра. 20-летний португальский пианист, студент Высшей школы музыки и сценических искусств в Порту, лауреат прошлогоднего конкурса молодых музыкантов португальского радио и телевидения, международного фестиваля пианистов «Альту Минью», конкурса имени Маргарита Магальяйнш Соузы и других профессиональных состязаний. Постоянно гастролирует по Португалии, Франции и Италии в программе произведений Баха, Прокофьева и Шумана. 22 июля, Дом культуры ГЭС-2, летний фестиваль «Пианиссимо», концерт португальского пианиста Жуану Нету Виейры. Начало в 20:00.
1: Четверг.
0: 23 июля в Зеленом театре ВДНХ большой летний джазовый концерт даст Хибла Герзмава. Народная артистка России презентует новую программу с большим джазовым оркестром Петра Востокова, куда войдут советские шлягеры разных лет в авторских джазовых аранжировках. Будут исполнены композиции с кинофильмов на музыку Исаака Дунаевского, Юрия Милютина, Александра Пахмутова и Андрея Петрова, фрагменты из мюзиклов, джазовой композиции Александра Цфасмана и Эдди Рознера, а также всенародно любимые песни на музыку Арноба Баджаняна, Бано Мурадели, Александра Колкера, Андрея Ишпая и других выдающихся композиторов 20 века. 23 июля Зеленый театр ВДНХ Хибла Герзмава и Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Начало в 20:00.

0: Пятница.
1: 24 июля в Римско-католическом кафедральном соборе пройдет концерт Вивальди и Бах «Два гения, орган, скрипка, виолончели». Вечер будет посвящен творчеству двух титанов эпохи барокко, Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Прозвучат бессмертные произведения, среди которых особое место занимают времена года Вивальди. Исполнители, лауреаты международных конкурсов, руководитель ансамбля имени Сартис Марина Шиганова, скрипка, солист барочного оркестра «Пратум Интегрум» Александр Гулин, виолончель, титулярный органист Англиканской церкви Святого Андрея в Москве Дмитрий Максименко, орган. 24 июля, Римско-католический кафедральный собор, концерт Вивальди и Бах, «Два гения», орган, скрипка, виолончель. Начало в 21.00.
0: Суббота.
1: 25 июля откроется 7-й фестиваль Chess and Jazz. По традиции площадки мероприятия станет сад Эрмитаж, где в течение двух дней будут проходить концерты, шахматные турниры и тематические активности под открытым небом. В субботу на главную сцену фестиваля выйдут «Моя Мишель», «Золото с акустикой», «Базар», «Сетлерс» и «Нани Ева». Организаторы сообщили, что многие артисты подготовили для гостей особые концертные номера, созданные специально для фестиваля Chess and Jazz. 25 июля, сад Эрмитаж, первый день 7-го фестиваля Chess and Jazz. Начало концерта в 15.00.
0: Воскресенье.
1: 26 июля продолжит свою работу 7-й фестиваль Chess and Jazz. По традиции площадкой мероприятия станет сад Эрмитаж, где в воскресенье выступит Зиверт с акустикой, Андрей Катиков, Терелия с трио. 26 июля, сад Эрмитаж, второй день 7-го фестиваля Chess and Jazz. Начало концерта в 15.00. Также 26 июля на сцену Академ Джаз-клуба выйдет трио народного артиста России Даниила Крамера. Даниил Крамер – одна из ключевых фигур, определяющих, как звучит джаз в Москве сегодня. Пианист, композитор и педагог, он сочетает в своем творчестве исполнительское мастерство и тонкое чувство разных стилей. Программа «Игры в джаз» построена как свободное движение между стилями. Здесь классика и джаз естественно переходят друг в друга, меняются ритмы, интонации, а знакомые мелодии звучат иначе, сохраняя при этом свою узнаваемость. 26 июля, Академ Джаз-клуб, трио Даниила Крамера с программой «Игры в джаз». Начало в 19.00. До встречи!

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
2: Количество товара ограничено, подробности по поставкам консультантов категории 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. Ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ. Единое пособие для семей с детьми получили в текущем году около 5 миллионов человек. Об этих и других событиях далее подробно. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Также были поражены 3 морских парома, 2 контейнеровоза, танкер, коллекторное судно, плавучий док и 2 катера. Кроме того, удары были нанесены по объектам инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепробукский, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Подразделение группировки войск «Восток» в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе техники киевского режима. В результате ВСУ потеряли свыше 3270 военных, 15 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии и 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». Президент Владимир Путин обсудил сегодня с постоянными членами Совета Безопасности отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заметив, что они являются одним из российских приоритетов в настоящее время.
9: Сегодня Сергей Викторович Лавров расскажет о приоритетах, на которых МИД предлагает сосредоточить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанском направлении, на этом регионе. Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имея в виду и вектор наших экономических интересов, и политических. Многое сделано за последнее время, и я попросил Сергея Викторовича сегодня доложить нам то, как видит Министерство иностранных дел организацию этой работы и координацию этой работы между различными ведомствами. Пожалуйста, Сергей Викторович, вам слово.
8: На предыдущем совещании, состоявшемся 10 июля, участники обсудили угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Киевский режим переживает, что процесс урегулирования конфликта вокруг Ирана отвлекает западные страны от абсолютной поддержки самой Украины. На это обратил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Лавров также отметил, что кризис в Ормузском проливе, судя по всему, затягивается. На этом фоне повышается значение международного транспортного коридора «Север-Юг».
10: Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают. Положение дел в нашем трехстороннем проекте, оно вызывает, в общем-то, оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решта-Астара, отсутствие которого землеотвода не позволяло начать соответствующие работы. И буквально чуть раньше в этом месте, я не помню дату, встречались руководители трех железных дорог. Россия, Азербайджана и Ирана. Они обсуждали как раз практические вопросы, как теперь в условиях наличия уже землеотвода начинать практическую работу. Так что, я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех трех сторон.
8: Сергей Лавров охарактеризовал прошедшие переговоры с азербайджанским коллегой как полезные, содержательные и доверительные. Отмечу, что соглашение о создании МТК «Север-Юг» подписали Россия, Индия и Иран в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта – обеспечение грузопотока из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу через российскую территорию. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок. Нефтяной танкер Nordic Zenith прошлой ночью дважды подвергся атакам в Черном море неподалеку от терминала Каспийского трубопроводного консорциума, подтвердил РИА Новостям представитель КТК. 13 членов экипажа были эвакуированы, 9 остались на танкере по собственному желанию. Пожар потушили силами экипажа, сказал собеседник агентства, но после атаки судно стало непригодно к погрузке нефти. Согласно порталу подслеживания судов, Nordic Zenith входил под флагом Либерии. Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана. В Центризбиркоме продолжается регистрация кандидатов в депутаты Госдумы. Среди подавших документы партия КПРФ. Геннадий Зюганов призвал к открытому обсуждению ключевых проблем и отметил, что в условиях спецоперации выборы требуют ответственного подхода.
11: Еще раз обращаюсь, в том числе и Центральной избирательной комиссии. Ведь очень важно не просто формально зарегистрировать, а обеспечить полноценный диалог, обсуждение проблем, в ходе которого каждый избиратель будет иметь возможность сделать осмысленный, продуманный выбор.
8: Зюганов также поблагодарил президента России, Центральную избирательную комиссию за сохранение выборов и конструктивное взаимодействие с политическими партиями. Лидер коммунистов подчеркнул, что полноценные выборы невозможно без открытого обсуждения программ политической партии. Избиратель должен иметь возможность ознакомиться с предложениями всех участников кампании, в том числе оппозиции, чтобы сделать осознанный выбор. Зеленский предложил бывшему главе МВД Украины Игорю Клименко стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны вместо Рустема Умерова. Готовится указ о назначении, сообщает ТАСС. 12 июля Зеленский, напомню, заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юрия Свириденко на посту премьера. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего Кабмина. В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресло глав МИД и Минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Тимура Мендича, соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Средствами материнского капитала распорядились свыше 1 000 000 семей или 63% от планового показателя по итогам первого полугодия текущего года, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Кроме того, программы «Семейная ипотека» воспользовались свыше 700 тысяч семей с начала реализации нацпроекта, из них 200 тысяч семей с начала этого года. Единое пособие для семей с детьми получили в текущем году около 5 миллионов человек, добавили в аппарате вице-премьера. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости, спорт и погода.
12: Спорт. Студия Виктория Колосова. Здравствуйте. Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» всегда проходят очень эмоционально. Об этом рассказал бывший полузащитник питерского «Зенита» Алексей Игонин. Мне кажется, что эмоции будут. Сейчас матчи «Зенита» и «Спартака» проходят очень эмоционально. «Зенит» в этом отношении имеет преимущество, потому что у него есть результаты, есть больше уверенности. А «Спартаку» надо постоянно что-то доказывать. Он находится под постоянным давлением. В этом смысле, конечно, больше хладнокровия я жду в игре «Зенита». и это может стать преимуществом, сказал Игонин. 18 июля «Зенит» в статусе чемпиона России по футболу сыграет с обладателем Кубка страны московским «Спартаком» в матче за Суперкубок. Встреча состоится в Нижнем Новгороде. Футбольный клуб «Оренбург» объявил об аренде колумбийского полузащитника Джерсона Гонсалеса из колумбийского клуба «Индепендьенте Санта-Фе». Соглашение Хавбека рассчитано до конца предстоящего сезона и включает в себя право выкупа футболиста. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России по баскетболу Сергей Карасев продлил контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба команды. Игрок воспользовался опцией продления на один год, предусмотренной контрактом. В свою очередь, баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с российским защитником Макаром Коноваловым на предстоящий сезон. С 30 июля по 2 августа на РЖД-арене пройдет юбилейный 5-й Московский международный кубок по пляжному футболу. За победу поборются 8 ведущих мировых клубов по пляжному футболу из Белоруссии, Бразилии, Болгарии, Парагвая, Ирана, Турции. От России выступят футбольный клуб «Локомотив» и национальная команда страны. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колцева.
6: Погода.
8: По данным центров ФОБОС, 18 июля в Петропавловске и Камчатском ожидается переменная облачность без осадков, днем 25-27. В Магадане до 16 градусов и также будет сухо. В Хабаровске плюс 29 без осадков, в Челябинске и Тюмени до 25 градусов возможны осадки, в Ханты-Мансийске и Сургуте до 26 градусов будет сухо. В Новосибирске и Иркутске завтра до 24 градусов, временами дожди и грозы. В Оренбурге и Казани до 21 градуса возможны осадки. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем 26-28 градусов. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Ночью 10-12, днем 25-27 градусов.
6: Все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер «Говорит с режиссером». Программа вторая.
13: Воспитание воли в человеке, в артисте, в режиссере – это главное.
6: Гость – режиссер театра «Геликон Опера» Галина Тимакова. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Уфы. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев о происхождении катаклизмов.
14: Все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно – это антропогенное влияние человека, то есть в результате действий человека. А второе – имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы вспомним, почитаем, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавин и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
6: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
16: Радость или грусть нас ждут потом.
15: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
6: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
17: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
18: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
19: Из древней столицы Руси, города Владимира.
6: Большая страна. Разное время.
20: Добрый день. Сегодня, как и положено по пятницам, у нас в обязательном порядке в разном времени 2 часа работы, последний рабочий день. И для вас сегодня здесь, в московской студии, работают Иван Фурсов и Наталья Стребнева.
21: Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, наша большая, великая страна. Конечно же, второй час нашей программы посвящен регионам Новой России, время Новой России. Каждый вторник и пятницу мы рассказываем об этом. Ну и также напоминаем, что вы можете поучаствовать в нашем эфире, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. А также подключайтесь к нашей видеотрансляции, где вы можете наблюдать за нами. Это можно сделать в мессенджере Макс, ВКонтакте, либо на платформе Telegram.
20: Действительно так, ждем ваши сообщения, всегда с интересом читаем. Самое интересное и важное, насущное, актуальное будем, безусловно, с Иваном озвучивать. Как правило, начинаем мы с некоторых тревог, обычно последние годы. Это, безусловно, связано с жизнью в приграничных территориях нашей страны и с налетами украинских БПЛА. Сегодня ночь выдалась достаточно активной. В этом смысле мы видели, что отпор давали серьезный, в том числе и крымские территории тоже были под угрозой, но тем не менее ПВО сработало как следует. И, наверное, здесь, в общем, для нас тоже дежурный режим. Зато поздно к вечеру вчера были озвучены и именно из Крыма, прежде всего, тревоги, ну, наверное, которые не менее актуальны сейчас для нас, а именно выживание малого бизнеса на территории полуострова и, в частности, в Севастополе, отдельной территории, которая, конечно же, у нас тоже связана с этой замечательной приморской землей. На связи с нами Юлия Крайнова. Юлия, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Юлия.
22: Приветствую вас, коллеги.
20: Да, в ночь прочитали о том, что севастопольские предприниматели просят поддержки новых мер, поддержки своего бизнеса, и в том числе озвучивают необходимость обращения к федеральному правительству по поводу, в том числе, обнуления налогов. Что еще известно и как это ощущается?
22: Ну, во-первых, надо сказать, что это не первое обращение по этому вопросу. В феврале месяце этого года инициатором является Олег Николаев. Он обратился к правительству Севастополя.
20: Олег Николаев – это представитель ассоциации виноградарей и виноделов, да, Севастополя?
22: Ну, да, кроме того, что он еще и член Генерального совета деловой России, основатель ассоциации виноградарей и виноделов, предприниматель. Он в списке миллиардеров, богатый человек достаточно.

0: налоговые нагрузки, то им было бы легче. В свою очередь, в правительстве сказали, что за этот же 2025 год виноградари, только одна отрасль сельского хозяйства, получили 738 миллионов рублей государственной поддержки. То есть более чем в 10 раз. И теперь, когда речь идет о сложных логистических вопросах, энергетической нагрузке, правительство вот буквально за последние несколько дней сразу же озвучило несколько, я бы даже сказала, целый пакет, блок мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Одна из них была озвучена накануне. Я хочу передать слово директору Департамента экономического развития Севастополя Наталье Борисовой. Давайте послушаем, что это за мера.
1: Конечно.
2: Предлагаем снизить размер арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, на 75%. Также предлагаем снизить размер арендной платы по договорам аренды нежилых помещений, находящихся в собственности города, для организаций и индивидуальных предпринимателей на 75%. Следующая мера поддержки: предлагается снизить размер платы по договорам на размещение НТО на 50%. Кроме того, освободить производителей продовольственных товаров от уплаты в период с 1 июля до 31 декабря по договорам на размещение НТО на 100%.
0: Угу. То есть их освободили полностью от уплаты, ну, я имею в виду производителей. Это вот, например, хлебный ларек. То есть есть производство, оно производит хлеб, у них есть хлебный ларек. Они платили за размещение этого нестандартного объекта, магазинчика, деньги. Сейчас их освободили до конца года. Летние кафе и площадки освобождены от арендной платы уже несколько лет. Кроме этого, есть еще множество, целый пакет, это такая многоуровневая система поддержки. Во-первых, это микрозаймы. Под 3% годовых можно взять до 5 миллионов. Миллионов рублей для удерживания финансовой подушки предприятия. Во-вторых, банковские каникулы, каждый банк свои меры поддержки. Налоговые ставки, тоже там была своя история, у них снизилась налоговая ставка до 4% и пошла упрощенная налоговая ставка. Это специальные термины, кому интересно, можете как бы изучить ситуацию с экономической точки зрения. Более того, правительство России выделило Севастополю более 500 миллионов рублей именно на поддержку туристической отрасли, только одной отрасли. Недавно депутат наша, которая от Севастополя, Татьяна Лобач, депутат Госдумы, она говорила о налоговой отсрочке, но не уточняла о какой. Параллельно еще работает система гарантий для бизнесменов, то есть если у них нет финансов для того, чтобы взять кредит, подтвердить свой кредит, за них может поручиться генеральный фонд. Есть еще новый инструмент для предпринимателей под названием форс-мажор. То есть, если по каким-то условиям, связанным с логистическими проблемами или энергетическим кризисом, они перед своими контрагентами допустили ошибку, и по договору они должны за нее заплатить, то в режиме чрезвычайной ситуации форс-мажор считается, они могут эти штрафы не платить. Ну и еще один момент, касается маркировки товаров. Есть товары, которые продают только через госзнак. Uh-huh. Это касается лекарств, некоторых видах табачной продукции, алкогольной продукции. Их по техническим сбоям, то есть если происходит технический сбой, нет света, да, то есть нет света, нет генератора, то они могут по упрощенной схеме тоже провести этот товар. Ну и, конечно же, еще одна мера поддержки, она только находится в саморазработке, на покупку автономных источников энергосбережения. Речь идет о солнечных панелях, но это уже совсем другая история.
1: Да, у мелких предпринимателей не всегда есть средства, да, на какие-то дополнительные агрегаты, которые поддерживали свет. Все это очень интересно. Спасибо большое, что дали нам сводку мер, которые сейчас оказываются на региональном уровне, да и на федеральном тоже. Будем поддерживать связь, и в том числе этот вопрос тоже не оставим без внимания. Юлия Крайнова из Севастополя была с нами на связи.
3: Большая страна, разное время.
4: Мы остаемся пока на юге, чуть-чуть иначе передвигаемся, но все равно говорим далее, продолжаем разговор. Вот недавно мы поздравляли Народный фронт с тем, что у них работает проект «Все для победы», ему исполнилось 4 года. И вот в рамках работы форума президенту России Владимиру Путину были презентованы мобильные учебные центры, разработанные в Краснодарском крае. Вот как они будут работать и на кого будут рассчитаны, сейчас узнаем у нашего сегодняшнего гостя. У нас на связи Матвей Николаевич Перебейносов, представитель регионального отделения Народного фронта в Краснодарском крае. Матвей Николаевич, добрый день.
1: Здравствуйте.
5: Добрый день.

0: Матвей Николаевич, расскажите прежде всего, почему возникла необходимость или желание создать такие мобильные учебные центры? И где тактической медицине, полевой медицине, экстренной медицине уже сейчас удается обучать благодаря в том числе и вот этим системам?
1: Ну, Народный флот и Центр тактической подготовки «Архангел», мы уже с 2022 года регулярно посещаем зону специальной военной операции и специализируемся на том, что мы проводим занятия с военнослужащими по обучению их тактической медицины, то есть навыкам оказания себе помощи, помощи товарищу при остановке массивных кровотечений и так далее. И вот за все наши командировки, а это практически каждый месяц, один раз, одну неделю, кто-то из нашей команды находится в зоне специальной военной операции, получилось так, что объем наш рос, заявок, объем обученных людей и командировки становились все больше и больше. И вот это передвижение на личном транспорте, в багажниках возя с собой жгуты, турникеты, перевязки, оказалось очень неудобно. И когда мы приезжали в зону специальной военной операции проводить какие-то занятия, у нас не всегда были хорошие условия, чтобы качественно обучить военнослужащих. Да? Ну, то есть мы все прекрасно понимаем, что на СВО это, ну, в теплую погоду это еще хотя
0: бы... Ну да,
1: там,
0: конечно, так. Военные походные условия.
1: В основном блиндаж, да, абсолютно верно. Погодные условия, отсутствие какого-то электричества даже для того, чтобы просто с ними вот провести эти занятия. И вот тогда мы придумали к реализации этот замечательный проект «Мобильный учебный центр». Это на базе прицепа, который прицепляется к любому автомобилю, абсолютно автономный передвижной центр, который не зависит ни от чего. Там есть солнечные батареи, генераторы, телевизоры, проекторы. Все необходимое для обучения. Жгуты, турникеты, манекены сердечно-легочной реанимации, перевязки и так далее. То есть, и получилось так, что вот мы благодаря фонду президентских грантов, да, смогли в прошлом году реализовать этот учебный центр. И уже вот год мы с ним проехали всю зону специальной военной операции. И, ну, конечно, дорабатываем еще в ходе, да, потому что в ходе эксплуатации выявляются кое-какие особенности. И оказалось это очень удобно, что мы можем проехать на любой полигон, в любое абсолютно место, быстро развернуть учебную площадку, качественно провести это занятие, а самое главное – покинуть без ущерба. То есть мы все с вами прекрасно понимаем, что любое скопление людей на сегодняшний момент – это хорошая, как сказать,
2: да, цель для борьбы. Угроза в том числе, да.
1: Да, это угроза. И вот таким планом мы решили, оказывается, даже ту проблему, о которой не знали, да, что мы можем оперативно выехать в любое подразделение, провести занятие и быстренько покинуть это
0: место. Точно так же свернуться и изменить локацию. Мы понимаем.
1: Абсолютно верно. Абсолютно.
0: Хорошо. Матвей Николаевич, к сожалению, время эфирное неумолимо, но тем не менее, вот сейчас уже ваш опыт куда-то проецируется, будет ли тиражироваться и вообще вот эти вот такие мобильные обучающие центры, будете ли еще создавать или достаточно пока для ваших задач того, что уже сделано?
1: Нет, конечно. Мы потому и показывали этот учебный центр нашему верховному главнокомандующему, да, Владимиру Владимировичу, и просьбой о том, чтобы внедрить эту практику вообще во все Министерства обороны, войска, да, то, что это очень удобно и очень полезно. Ну и, естественно, да, только же на мобильных учебных центрах не останавливается. Мы сейчас уже стараемся открыть стационарный наш учебный центр «Архангел» в Краснодарском крае федерального значения. То есть вся Россия будет приезжать к нам на обучение и получать эти великолепные навыки.
2: Виктор Николаевич, ну да, пожелаем вам удачи, делайте благое дело. Это очень важный и нужный проект. Спасибо вам большое за вашу работу. Матвей Николаевич Перебейносов был у нас на связи, представитель регионального отделения Народного фронта в Краснодарском крае.
3: Большая страна, разное время.
0: Ну, если называть наш эфир полетом, а мы часто вот такое сравнение употребляем, то здесь мы, конечно, немножечко на север дали, да, так, собственно говоря, углубились на территорию.
2: Да, и на восток в том числе.
0: Да нет, да, ну ладно, хорошо, это откуда смотреть. Но, тем не менее, наши коллеги в эфире утреннего канала поднимали этот вопрос не один раз, и мы не устаем в разном времени рассказывать о катастрофической ситуации в Нижегородской области с мусором. Ну, собственно говоря, напомним вам, что Бор, а это, по сути, город-спутник Нижнего Новгорода, да, который, как я понимаю, находится просто на противоположном берегу Волги и является, наверное, дачной резиденцией многих нижегородцев. Вот, собственно говоря, с июня месяца, в конце июня, на Бору ввели режим повышенной готовности по причине изобилия мусора. Городской округ утонул в мусоре. На самом деле сроки были поставлены до 11 июля. Власти уверяют, что проблема с вывозом, а точнее не вывозом мусора на Бару сезонная, и она действительно усугубляется ли только летом. Уточним мы у нашей коллеги Натальи Евстигнеевой на связи с нами. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Наталья.
4: Да, коллеги, добрый день. Режим особой готовности обычно вводят, когда надвигается ураган, да, наводнение, пожар, угу, там эпидемия какая-то, а у нас вот ввели из-за мусора. Но если отбросить шутки в сторону и попытаться разобраться, то это вынужденная мера, и нужна она для усиления контроля за свалками и выделением дополнительной техники для уборки мусора. Обо всем по порядку. Мы говорим о крупногабаритном мусоре, и ситуация с появлением таких стихийных свалок в Борском районе действительно многолетняя, и начинается она с наступлением дачного сезона. Местные жители называют ситуацию катастрофой. Город утопает в мусоре, люди регулярно платят за вывоз, а региональные операторы компании «Ситиматик» заявляют, что вывоз твердых бытовых отходов – это не в их компетенции. Люди жалуются, что села по берегам Линды превратились в одну сплошную помойку, на которой уже завелись и крысы, и жуткий запах стоит, собаки растаскивают этот мусор по районам. И это лишь малая часть возмущенных возгласов. Действительно, в середине мая еще были отправлены письма и запросы в Борскую администрацию, губернатору писали, в госжилинспекцию, Роспотребнадзор и даже в прокуратуру. Ну вот действий практически никаких не было, за исключением вот введения этого особого режима. Таким образом, власти, вот кажется, да, расписались в собственной беспомощности. Такое ощущение складывается, по крайней мере. Но вот глава округа Алексей Боровский все же высказался и заявил, что эта проблема связана с тем, что Бор-то действительно в основном малоэтажка или дачные поселки. И вот в данный момент министр экологии и природных ресурсов принял решение о привлечении дополнительной техники для уборки отходов. По его мнению, 90% этих отходов, собственно, складируются незаконно. И это вынужденная мера, и, кстати, очень дорогая. Поэтому деньги на ликвидацию этих свалок, они будут брать из бюджета, который заложен на благоустройство борских территорий и социальных объектов. То есть мы без ремонта, но в лучшем случае и без мусора. В администрации убедительно просят не привозить бытовой мусор, не складировать его на площадках, утилизировать его самостоятельно. В общем, как мы понимаем из всех заявлений, свалки создают сами жители. Они складируют строительные отходы, ветки и прочий дачный мусор в неположенных местах, и администрация еще грозится штрафами. И еще просит выходить волонтерам и местным жителям, и домоуправляющим компаниям, проводить субботники и самостоятельностью это убирать. И также власти считают, что масло в огонь подливают проезжающие мимо транзитные автомобили, которые сбрасывают свой мусор на эти площадки. И такая ситуация на Бару каждый год. Контейнеры для крупногабаритного мусора на Бару есть. И, по словам администрации, там есть 43 бункера накопителя. И вот туда, кстати, можно складывать эти отходы. Но региональный оператор «Ситиматик», который обслуживает эти территории, заявляет, что их ответственность начинается с момента погрузки отходов в мусоровоз. А до момента этого чистоту и порядок вокруг контейнеров должны поддерживать органы местного самоуправления.
0: Ну что ж, Наталья, мусор... непонятно только одно, почему, собственно говоря, сезонно не подготовиться, не увеличить количество бункеров или интенсивность вывоза. Наверное, все-таки об этом стоит думать не в момент, когда уже вонь разносится по области. Спасибо большое. Наталья Евстигнеева, наша коллега, была из Нижнего Новгорода.
3: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
5: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
3: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
2: Разное время продолжает свою работу. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто только подключился к нам. Сегодня для вас вещают Наталья Стребнева и Иван Фурсов.
0: Ну да, вот так вот мы вещаем. На самом деле, следующая наша новость, она фактически объединяет предыдущие. Поговорили мы о малом бизнесе, который, конечно, сейчас нуждается объективно в помощи. Ну и да, мы узнали, так, что, в общем-то, пакет поддержки действительно серьезный и основательный уже сейчас продуман по отношению к Севастополю. Поговорили мы о безответственном поведении, да, по поводу того, что, да, вот на Бору или в городе Бор, Нижегородском, такая ситуация. А вот сейчас мы возьмем и объединим социальную ответственности предпринимателей,
2: ну и отправимся,
0: да, и отправимся в Волгоград, где только за первый месяц нынешнего лета, за июнь нынешнего 26 года, 111 объектов благоустроили благодаря концессиям. Кто такие волгоградские концессионеры и чем они занимаются, расспросим нашего коллеги Никиты Воронов на связи с нами. Никита, здравствуйте.
2: Добрый день.
8: Здравствуйте, коллеги. Приветствую радиослушателей. Да, действительно, лето — лучшее время, чтобы позаботиться о тепле и воде в домах на период холодного времени года. Принцип «готовь сани летом» в сфере тепла и водоснабжения не просто какая-то народная мудрость, а именно технологическая необходимость. Специалисты из этой сферы объясняют, что при плановом подходе можно, во-первых, закупать материалы по обычным ценам, заранее договариваться с подрядчиками и оптимизировать логистику. Не будем забывать, конечно, что ремонт и замена оборудования – запорных арматур, участков трубопроводов, требуют перекрытия проезжих частей или пешеходных дорожек. Летом, конечно, эти неудобства воспринимаются спокойнее. В Волгограде подобный принцип «готовь сани летом» успешно применяют. Накануне в концессиях вода и теплоснабжения озвучили статистику работы за июнь нынешнего года. Как стало известно, в прошлом месяце в Волгограде благоустроили 111 территорий после проведения на них реконструкции сетей холодного и горячего водоснабжения, а также систем отопления. В пресс-службе концессии уточнили, что на улицах города ремонт и обновление оборудования продолжится. Жители просят отнестись с пониманием, ведь такая работа дает результат. Волгоградская область постепенно переходит от аварийно-восстановительного к планово-предупредительному функционированию сферы ЖКХ, то есть с привлечением бюджетных средств, средств государственной поддержки и частных инвестиций. В нашем регионе возводят новые и ремонтируют действующие котельные, тепловые сети и другие объекты инженерной инфраструктуры. Эффект от данной работы подтверждают цифры. По итогам отопительного сезона 2025 года аварийность снизилась на 40%. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в конце июня во время оценки хода ремонта самой крупной котельной Ворошиловского района Волгограда.
2: Слушаем.
9: Решать задачи в сфере ЖКХ необходимо на системной, последовательной основе, чем мы и занимаемся. И это дает достаточно хороший результат. Только за прошлый год мы снизили аварийность на системах жилищно-коммунального хозяйства порядка на 40%. Это не просто случай, это именно системная, последовательная работа, направленная на повышение надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства, позволила добиться такого результата. Но мы при этом понимаем, что у нас еще много узких или тонких мест, где необходимо продолжать работу.
8: И вот как эта работа продолжается. В нынешнем году новые блочно-модульные котельные введены в эксплуатацию в Суровикинском районе Волгоградской области, а также в Волгограде на улицах Кубанской, Болонина, Дорожной, Карской и Качинцев. Строятся коммунальные объекты в поселке Городище Волгоградской области и в Волгограде, в Ворошиловском районе, а также в поселках ГЭС, Водстрой и Водники, которые вот входят в черту Волгограда. Что же касается подготовки коммунальной инфраструктуры к грядущему отопительному сезону, то получается, в начале текущей недели подготовку коммунальных объектов обсудили в региональной администрации на совещании губернатора Андрея Бочарова. Подготовка объектов к холодному времени года организована по графику, формируются необходимые резервы, обеспечивается настройка и отладка оборудования. На сегодняшний день промежуточная готовность объектов составляет больше 20%. Времени на проведение и завершение подготовительных работ к осенне-зимнему периоду достаточно. Если же говорить детально о подготовке вот к этому предстоящему отопительному сезону, то в Волгоградской области в целом к работе в осенне-зимний период подготовят 12 тысяч многоквартирных домов, 5 тысяч объектов социальной сферы, а также 19 тысяч объектов ЖКХ и 46 тысяч километров сети газа, энерго, тепла, водоснабжения и водоотведения. Вот как раз-таки эта тема обсуждалась ЖКХ на совещаниях губернатора, и там было подчеркнуто, что все управляющие компании должны получить необходимые паспорта готовности к отопительному сезону до 15 сентября. Территориальные сетевые и ресурсоснабжающие организации должны это сделать до 1 ноября, а муниципальное образование до 20 ноября этого года. Что же говорить еще об обновлении, то, конечно же, не только обновляется коммунальная инфраструктура, но и условия работы улучшаются для сотрудников этой сферы. Вот в том числе, например, если брать котельную в Ворошиловском районе, то там также созданы необходимые условия работы, и сотрудники местной котельной во время рабочей поездки губернатора как раз-таки подчеркнули, что возросло внимание к системе ЖКХ в Волгоградской области и поблагодарили главу региона за созданные эти условия.
0: Отрадно слышать, и, наверное, ничто так не умиротворяет, как известие о сборе урожая. И, кстати говоря, предвосхищая, да, рассказы из наших новых территорий, расскажем, что из Херсонской области мы именно ждем итогов урожайных сборов. И вот, собственно говоря, рассказы о том, как мы готовы к отопительному сезону. И хоть Волгоград, конечно, территория не сурового климата, хотя мы понимаем, что ветры и температура осенью и зимой тоже здесь может быть достаточно суровая. Ну что же, большое спасибо, спасибо Никите. Никита Воронов, наш коллега, был на связи из Волгограда и рассказывал нам вот о таком необычном названии. Хотя на самом деле форма доверия, скажем так, муниципалитетами или государством, частному бизнесу ведения, ну, в общем, определенных объектов, которые обеспечивают нашу инфраструктуру, будь то тепло или водоснабжение, это совершенно стандартное. Но вот в Волгограде конкретно это называется концессией. Вот такое объединение частного бизнеса и наших с вами запросов совершенно государственного уровня, наверное, не всегда лишнее и иногда приносит пользу.
3: Большая страна, разное время.
0: Ну, не будем забывать, что несмотря на то, что мы и закрома урожаями заполняем, и к отопительному сезону готовимся, но сейчас-то мы живем летом, и летом очень хочется
2: гулять,
0: путешествовать,
2: да, гулять. Путешествовать, изучать.
0: Да, а впереди еще и выходные. У нас в пятницу с Иваном такое, особая такая миссия вас настроить на прогулочный, на отдохновенный лад. И вот, собственно говоря, получили мы новость потрясающую из Ярославской области. Там нам предлагают с вами попутешествовать медвежьими тропами, да еще и в Угличе. Ольга Шалаева, наша коллега с подробностями. Оля, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
10: Здравствуйте, здравствуйте. И всех, пользуясь случаем, приглашаю к нам. У нас, открою секрет, у нас медвежьи тропы есть не только в Угличе.
0: Так,
10: дело в том, что так называется замечательный пешеходный маршрут туристический. И первым он появился, конечно же, в столице Золотого кольца, в Ярославле, в 23-м году. И постепенно он прирастает другими городами. Есть такие медвежьи тропы в Ростове, в Переславле, в Мышкине, в Рыбинске. И вот в субботу в Угличе откроется
0: завтра,
10: такая тропа.
0: Завтра, то есть, прям завтра.
10: Да, приурочено. Этот момент приурочен к Дню города Углича, 1089 год рождения. Если кому интересно, можно также и, в общем-то, отправиться и на, ну, посетить и этот праздник. Понятное дело, что ждут этого маршрута, он сам очень такой интересный. В центральную историческую часть города он вокруг проходит как раз эта тропа. Латунные оттиски вот в настоящий размер медвежьих лап на асфальте можно видеть. Они располагаются где-то через 10-15 метров друг от друга, поэтому вы их не потеряете. И можно следовать этому маршруту, смотреть по сторонам и знакомиться с достопримечательностями. Потому что вся тропа снабжена стендами информационными, можно подойти, посмотреть, почитать. И также можно скачать мобильное приложение, ну, своеобразный аудиогид. Останавливаться, смотреть на ту или иную там здание, да, церковь, памятник, и вам голос добрый, что-то интересное расскажет. Вообще в тех городах, где, ну, пораньше появилась вот эта вот, появилась
0: маршрут,
10: эта тропа.
0: Да?
10: А, маршрут вот этот вот, да. Ну, там уже, в принципе, даже есть раскадровка по времени, и вы можете посмотреть, можно даже в интернете открыть и увидеть, что там, ну, текст увидеть. И он выстроен таким образом, что самые интересные выжимки есть про каждое здание, про каждый вот монумент какой-то. И эта информация понятна не только взрослым, но также и детям. Потому что у нас путешествуют очень часто с семьями, и всем должно быть понятно, и всем должно быть интересно. Если вас что-то вот зацепит, можете поглубже уже копнуть вот в этом направлении. Ну и хотелось бы сказать, что вот мы говорим медвежьи тропы. Понятное дело, что символ нашей области
0: Это самый главный вопрос. Насколько высок риск встретить настоящего медведя на этой тропе?
10: На этой тропе не встретите. Настоящего точно. Вот. Ну, вот есть только
0: лапки. Ну, как символ, вообще, да. Поскольку Мишка у вас и на гербе расположен, так ведь, с секирой.
10: Да. Поэтому вот такое название, оно интересует, оно цепляет. И вы можете вот самостоятельно проделать это безопасно.
0: Почувствовать себя ярославским медведем. Нет, ну просто на самом деле информация достаточно актуальная. У нас дикая природа часто наступает, и в том числе Дальний Восток, да, по-моему, сейчас у нас как раз с медведями, которые ведут себя достаточно смело и выходят к людям и городам. Поэтому, когда медвежья тропа в Ярославской области, сразу возникает вопрос, так ли это. Ну нет, это всего лишь навсего.
10: Вы знаете, у нас только в Пушихонье бывает, появляются медведи, но но в городах, в достаточно крупных населенных пунктах, их нет. Ну и хотелось бы сказать, что вот я тоже заглянула, перелистала, посмотрела некоторые маршруты. Понятное дело, что в таких городах, как Переславль, Ростов, Древних, Ярославль, в основном это, конечно, вот серьезная такая древнерусская архитектура, памятники, много. Вот. Ну, а в Рыбинске, вот я посмотрела, ну, я вообще Рыбинск очень люблю,
0: да,
10: поэтому
0: конечно.
10: Вот так я его всегда, получается, что я его выделяю особо, наверное.
0: Ну, он прям витринный город, у вас, да, за последние годы.
10: Да, он позиционируется как город купеческий. Когда развитие шло в 19 и начале 20 века, вот интенсивное такое. И понятное дело, что там уже локации совсем другие. Там можно познакомиться, в частности, с музейно-выставочным комплексом «Нобель» и «Нобелевское движение», узнать, чем же у нас связан Рыбинск и Голливуд, вот, почему, откуда вообще пошла вот эта Нобелевская премия, оказывается, корни-то берут...
0: Рыбинск тоже виноват, из Рыбинска. Понятно.
10: Да. Есть у нас и памятник Остапу Бендеру, собственно, здесь снимался фильм, можно и о фильмографии Рыбинска узнать. Есть у нас памятник Бурлаку, бурлацкая столица Рыбинск позиционируется так, и об этих тоже вот тружениках можно здесь же узнать. Вот. Ну и, в общем-то, мы в таком плюсе большом, мы не очень далеко от Москвы находимся, и до нас можно достаточно...
2: На электричке, несложно.
10: Можно на электричке, можно, а из Ярославля можно уже до Углича доехать по Волге.
0: Вот.
10: Ну и у нас такая интересная новость тоже. Сегодня в первый рейс отправится дополнительная поезда. В общем, между Москвой и Ярославлем, как поезда выходного дня, начинает курсировать, и можно приехать сюда к нам. И потом, правда, вот в ночи, где-то в районе 2-3 часов. Но если вы заинтересованы, то к утру завтрашнего дня вы уже будете в Угличе.
2: Я думаю,
0: Оля, спасибо за
2: поездку. Если люди захотят, их не остановят.
0: Ольга Шалаева из Ярославля была и заманивала нас с вами прогуляться по таким вот интересным пешеходным маршрутам.
2: Да, не упускайте возможность. Мне кажется, это вообще потрясающая возможность. Наташа права, вот увидеть Ярославль по-новому.
3: Всего несколько нот, и оживают воспоминания.
11: Грозья душистые.
3: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
12: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
13: Здесь только миг между прошлым и будущим.
3: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
14: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
15: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
14: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
15: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
14: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
15: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
14: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
15: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203».
16: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
14: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
15: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
14: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
15: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
16: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
14: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
15: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
16: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
14: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
15: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
14: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
15: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
16: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
17: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
15: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
17: Давайте подведем итог нашей беседы.
15: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
16: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
18: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
19: Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантов категории 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
20: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
21: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
22: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
23: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести
1: студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске: цифровая трансформация позволит удержать военное превосходство за счет ИИ, заявили в Минобороны России. Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. Об этих и других событиях далее подробно. Поставки в войска России беспилотников для обеспечения превосходства над ВСУ по сравнению с прошлым годом вырос более чем в два раза. Основные усилия российского военного ведомства в первом полугодии текущего года были направлены на обеспечение группировок средствами поражения и на закупку беспилотников. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны. Он также рассказал, что единая система подготовки специалистов по беспилотникам создана в российской армии. За первое полугодие подготовлено более 8000 человек.
4: Поставка вооружения и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработана программа сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8000 специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войска беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего их передроны.
1: В учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделения в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике, отметил замглавы Минобороны. Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине. Поражена инфраструктура портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепробукский, сообщила Минобороны. Также за неделю были поражены предприятия ВПК Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической инфраструктуры и склады боеприпасов. Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа на Аляске. От этих предложений американского лидера пытаются оттащить Европу и Зеленский. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана. Он также отметил, что риски для безопасности на Ближнем Востоке сохраняются, при этом меморандум США и Ирана об урегулировании не выполняется. А израильское руководство публично заявило, что оно вообще не связано положениями этого документа и настроено на расширение территории конфликта.
5: Израиль достаточно активно и, я бы сказал, настойчиво продвигает свою линию и на юге Ливана, на юге Сирии. Про Палестину уже все забыли практически, так что риски там накапливаются. И в этой связи еще раз напомню о нашей давней идее разработать концепцию безопасности в зоне залива, но с приглашением и соседних стран, и с учетом нужд и интересов не только шести государств аравийских монархий и Ирана, непосредственно прибрежных стран Персидского залива, но и с участием Иордании, Ирака, Лиги арабских государств, ну и при поддержке, скажем, пяти постоянных членов Совета Безопасности.
1: Сергей Лавров также добавил, что Москва в контактах со всеми вовлеченными сторонами призывает к скорейшему прекращению огня и возвращению ситуации к тому моменту, когда Армузский пролив был полностью свободен и функционировал без каких-либо проблем и без каких-либо сборов. Будущий премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем в своем первом выступлении в качестве лидера лейбористской партии практически полностью обошел тему внешней политики и не упомянул Украину, пишет РИА Новости. За 30 минут он произнес только одну фразу о международной политике, пообещав восстановить репутацию Британии на мировой арене. Кроме того, будущий премьер пообещал заняться децентрализацией власти из Лондона в пользу других регионов и заявил, что будет лидером Севера, Юга, Запада и Востока, а также Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Сегодня Бёрнем был избран новым лидером партии. Ожидается, что передача премьерских полномочий состоится в понедельник. Почта России для многих наших граждан – это единственный способ получения значимой информации, подчеркнул вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
7: Почта России – это прежде всего некоммерческая стратегическая организация, и это ключевой момент или там база, от которой мы отталкиваемся. Почта России для многих граждан на сегодняшний день – это единственный способ получения значимой информации, гарантированного получения этой информации.
1: Работа над сбором второго пакета мер развития Почты России уже ведется. Об этом в интервью Вестям сообщил вице-премьер Григоренко. По его словам, первые результаты пакета мер, направленного на поддержку Почты России, можно будет увидеть уже через полгода. Апробация практической части ЕГЭ будут проводиться в ряде регионов в следующем году. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, эта работа продолжается в течение следующего года. В некоторых регионах, школах будет проводиться апробация. А после такого массового обсуждения еще через несколько лет надо посмотреть инфраструктуру в регионах, сказал Музаев. Он также рассказал, что почти 99 тысяч человек смогли улучшить результаты единого государственного экзамена в президентские дни 8-9 июля, при этом свыше 24 тысяч человек их ухудшили. Разрешительные документы на открытие купального сезона получили 89 пляжей в Анапе. Еще 12 проходят сейчас экспертизу, сообщает правительство России. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Напомню, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкера с мазутом, в результате чего произошел разлив мазута. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт. Студия Виктория Колосова. Здравствуйте. Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в Нижнем Новгороде пройдет при аншлаге, сообщили РИА Новости, организаторы и участники матча. Поединок за Суперкубок России, в котором примут участие «Зенит» и московский «Спартак», пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде. Начало игры в 19:30 по московскому времени. На матче ожидается аншлаг. Российский футбольный союз реализовал свою квоту билетов 50% от общего числа. Коммерческая вместимость стадиона в Нижнем Новгороде составит 42 797 зрителей, сообщили в пресс-службе РФС. Ну и, как заявили в пресс-службах «Зенита» и «Спартака», выделенные им квоты билетов также были реализованы в полном объеме. Большинство стран-членов Международной федерации футбола поддержат кандидатуру Джанни Инфантино на выборы главы организации в 2027 году. Об этом сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на свои источники. По их информации, лишь немногие из 211 стран-членов ФИФА не направили письма в поддержку Инфантино. Отмечается, что среди стран, не направивших письмо в поддержку действующего главы организации, находится Германия. В апреле Инфантино заявил о намерении переизбраться на пост президента ФИФА. На данный момент он является единственным функционером, изъявившим желание участвовать в выборах. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России по баскетболу Сергей Карасев продлил контракт с питерским «Зенитом». Игрок воспользовался опцией продления на один год, предусмотренной контрактом. И четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull показал лучшее время на первой свободной практике 10-го этапа чемпионата Формулы-1. И о спорте на этом пока все.
8: Реклама.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Реклама на Радио России.
1: По данным Центра Фобос, 18 июля в Красноярске 19-21 градус, временами дожди и грозы, в Мурманске до 17 градусов и также возможны осадки. В Петропавловске, Вологде и Сыктывкаре днем максимум 26 градусов, будет сухо. В Калининграде 23 градуса, временами дожди и грозы. В Оренбурге и Казани 21 градус, без существенных осадков. В Пензе, Ярославле и Владимире малооблачно, также будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 26-28 градусов. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Ночью 10-12 градусов, днем в столице 25-27 градусов. Сейчас в Москве плюс 23.

0: Сопрано на высоте.
1: Никак не удавалось найти волшебство в последней колыбельной Марии. И маэстро Ростропович, он говорил: «А ты помнишь, как я тебя прям как на облачке понес в колыбельной Марии?» И это действительно подушка безопасности такая.
0: Оперная певица Ольга Гурякова в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Читы. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал, спал же.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
9: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
10: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
11: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем программу «Разное время». Сегодня для вас работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов.
13: Как всегда, второй час нашего эфирного вещания по вторникам и пятницам в обязательном порядке посвящен прежде всего жизни наших новых территорий. Ну, собственно говоря, и перейдем к разговору о том, что сейчас в последние дни происходило в Донецкой республике. И Виктория Цыпленкова из Донецка на связи с нами. Вика, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Вика.
14: Здравствуйте. Хотелось бы начать с новостей с линии фронта. Сейчас наша главная цель наших военнослужащих – это выровнять такую линию обороны, взять города, крепости на севере республики. Это Дружковка, Краматорск, Славянск. Основной укрепрайон на этом направлении Константиновка уже освобождена. Более года за нее продолжались активные бои, но сейчас фланг на севере оголен, и путь к этим населенным пунктам нашим военнослужащим открыт только на этом направлении, на северном. По данным Минобороны, было потеряно свыше 165 военнослужащих. В ВСУ было уничтожено только за прошлые сутки огромное количество техники, бронемашин, автомобилей, артиллерийские установки, станции РЭФ. На других участках фронта также идет наступление. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение. Сейчас это Добропольск, Доброполье, работают непосредственно по этому населенному пункту. И ближайшие населенные пункты Грузка, Нововодяная, Петровская, Рубежная и так далее. Запад и Южная группировка войск также активно работают. Идут бои за Светогорск и Щурово. Эти населенные пункты такие до 2014 года, такие курортные места, очень красивые, но сейчас, конечно, активно там разворачиваются боевые действия. К сожалению, противник продолжает терроризировать мирных жителей, абсолютный террор. Только за прошлые сутки два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли. Еще 11 гражданских получили ранения, также ранен грудной ребенок 2026 года рождения. Один из погибших – это горловчанин. Он погиб при атаке на предприятие. Также на этом же предприятии несколько сотрудников получили ранения, и там же на месте пострадали сотрудники бригады скорой медицинской помощи. Три медицинских работника были ранены. На трассе Донецк-Горловка в Ясиноватском муниципальном округе также погиб мужчина при атаке БПЛА на грузовой автомобиль. И вот то, что я сейчас говорила, это все атаки вражеских дронов. В Волновахском муниципальном округе, в Приморском районе Мариуполя, в Янакиево также, к сожалению, были ранены наши мирные жители. Есть повреждения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры, автобусы, автоцистерны МЧС,

0: 10-летней девочке, которую спасли наши военнослужащие из Константиновки. У девочки ранее умерла мама, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от обстрелов в ВФУ. Сейчас девочка находится в детском учреждении, находится она там временно, ее уже посещала уполномоченная по правам ребенка в Донецкой Народной Республике Таисия Чернявская, провели медицинское обследование, оказалось, что у девочки есть проблемы со зрением, ей скоро уже сейчас изготавливают очки, вся необходимая помощь оказывается. И жена одного из военнослужащих, кто спас эту девочку, предложила свою помощь. Она сказала о том, что она готова взять ее под опеку и воспитывать.
1: Ну, замечательная сегодня... история. Очень, очень правильная, да.
0: Да, но сегодня уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, она уточнила, что нашли родственников этой девочки, с которой она поддерживала связь, родственники Софии, и София выразила желание в дальнейшем воспитываться с ними. Ей сейчас оформляют документы, родственники готовят для девочки комнату, и поскольку желание девочки в приоритете, то в дальнейшем она будет воспитываться со своими кровными родственниками.
1: Ну, опять-таки, еще более точное и правильное разрешение, но огромное спасибо семье военнослужащего, которая так...
0: Конечно, да, конечно, это так, большой подвиг, большой поступок и жены, и самого бойца.
1: Их готовность, их открытые сердца стоят очень дорогого, поэтому...
0: Конечно.
1: Здоровья и удачи всем участникам этой истории. К сожалению, память о тех, кто, собственно говоря, погиб за эти годы, увы, и девочка, конечно же, должна была в другом детстве расти и в других обстоятельствах. Но, тем не менее, добро человеческое она видит, и поэтому мы думаем, что вырастет хорошим человеком. Хорошо, Виктория, спасибо. Давайте дальше. Что еще у нас важного произошло? Конечно же, сейчас в преддверии отопительного сезона, да, и состояние энергосети, тоже рабочие встречи происходят, как и в сети по стране.
0: Да, министр энергетики Российской Федерации Сергей Цвилев и глава ДНР Денис Пушилин уже обсудили актуальные вопросы работы энергосистемы региона, и особое внимание в беседе было уделено подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода. Сейчас на территории республики такие работы уже проводятся, уже проводится подготовка к отопительному сезону. Вопросы с перебоями, с электричеством, эти вопросы тоже решаются. Есть еще очень положительные новости, да, мы сегодня говорили о ребенке, о детстве, другие новости, связанные с детьми и медициной. В республиканском перинатальном центре заложили часовню, она будет на территории перинатального центра, и открыли центр компетенции по лечению и реабилитации детей с травмами, и именно минно-взрывными травмами. Здесь будут помогать специалисты из Москвы, а московские врачи помогали, конечно, и ранее в разных медицинских учреждениях
1: в республике. Здесь будет такая специализация и акцент именно на этой помощи.
0: На минно-взрывных травмах, да. Вопрос актуальный, да, и мы видим, что вот 2026 года рождения ребенок вчера
1: получил ранение. К сожалению, да,
0: московские врачи будут делиться опытом, да.
1: Да, спасибо большое. Спасибо. Виктория Цыпленкова из Донецка была на связи с нами. Ждем встречи в нашем эфире буквально во вторник.
2: Время новой России.
3: Теперь отправляемся по традиции в Луганскую Народную Республику. У нас там тоже много что нужно обсудить. Юрий Свидерский по традиции на связи с нами из Луганска. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юра.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые коллеги, кто сейчас рулит эфиром и кого не видно в кадре в наших трансляциях. И традиционно здравствуйте, вся Россия. С удовольствием расскажу вам о новостях хороших, но без удовольствия начну, к сожалению, с нашей постоянной, можно сказать, рубрики.
1: Сводки,
4: это обстрелы и жертвы. К сожалению, от этого мы пока никуда не уйдем, и в обозримом будущем пока как бы и не планируется конца и края вот этому украино-европейско-британскому
1: террору.
4: Американскому террору не видно. Вот каждый день сводки все более и более растянутые по количеству тех знаков. Ну, я уже не говорю о человеческих судьбах, жизнях и последствиях. Ну, вот один только пример.

0: последние сутки. Так, системы ПВО и мобильные огневые группы противостояли вражеским ударам. Было сбито более 50 воздушных целей над территорией ЛНР. Некоторым БПЛА удалось все-таки нанести удар, об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Накануне вечером на автодороге в районе города Счастье, а он, напомню, входит в состав города Луганска, это как бы город в городе, 16 километров находится он от городских, так сказать, пределов, потом поля, и оп, и город
1: находится в Счастье.
0: Но, тем не менее, это город Луганск. Да, административно это город Луганск. Так вот, на автодороге возле Счастья ранен водитель гражданского грузового автомобиля. Еще несколько грузовиков и легковых машин было повреждено, но обошлось без пострадавших. Но гораздо серьезнее один случай. Там по легковому автомобилю дрон прилетел. К несчастью, там погибли водители, двое пассажиров. Удалось выжить только одному мужчине. За его жизнь сейчас продолжают бороться врачи. В Белокуракинском муниципальном округе удар пришелся по жилому дому. Тяжело ранены 44-летняя женщина и 50-летний мужчина. В Лисичанск, что неудивительно, вражеский беспилотник ударил в районе поликлиники. Там ранены 36-летний и 38-летний мужчины. В Кременной, что тоже неудивительно, к сожалению, в районе рынка осколочные ранения получила 62-летняя женщина. Также враг нанес удары по гражданской инфраструктуре в Стаханове, Красном Луче, Кременском районе. Столкновение БПЛА и гражданского грузового автомобиля произошло и на дороге Краснодон-Изварина. Это тот путь, который был главным для жителей ЛНР все эти годы с 14-го, потому что, ну, скажем так, это был ближайший в Ростовской области, и по карте уже не было пунктов пересечения границы ЛНР и Российской Федерации, поэтому вот, были еще ниже по карте, в сторону ДНР, в сторону самого Ростова, два в ЛНР пункт пропуска. Но Изварина, это была, знаете, как называлась, дорога жизни на самом деле. Тем не менее, уже и там летают, уже и там охотятся за гражданскими автомобилями, уже и там вот попадания есть, но там, к счастью, никто не попадал в этом конкретном случае. И вот такие сводки, коллеги, каждый день, каждый божий день происходят, поэтому говорить о скорейшем каком-то там, ой, не знаю, послаблении ситуации, даже боюсь загадывать. Но у нас есть и хорошие новости, поэтому позвольте я вам
2: с удовольствием о них.
0: И тоже важные. Адаптивный спортивный зал, который называется «Новая высота», предназначенный для реабилитации участников специальной военной операции и мирных жителей, открылся на базе Луганской республиканской клинической больницы. ЛНР стала шестым регионом, где в рамках программы «Новая высота» открылся адаптивный спортзал. Помещение укомплектовано современными тренажерами отечественного производства, необходимым инвентарем и антискользящим покрытием пола. Оборудование для зала было изготовлено одним из челябинских предприятий, что очень важно и примечательно в данной ситуации и остро. Согласитесь, что все отечественного производства. И, конечно же, важно то, что раненые, которые попадают на излечение, будут, ну, скажем так, не через время начинать реабилитацию, а прямо сразу уже в больнице. Прооперировали пару дней, полежал, давай вставай и начинай потихонечку разминать мышцы, не залеживаться, да, потому что лежать и киснуть, это, мы знаем, уныние это вообще грех. Вот. Еще интересные новости из, что называется, сферы строительства, экономики и развития. Так, на заседании правительства ЛНР накануне было одобрено постановление, которое запускает механизм по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков с расположенными на них отходами производства. Инвесторам предоставят такие площади без торгов при условии, если использование отходов для производства товаров или извлечение полезных компонентов будет приносить 2% в бюджет ЛНР. Новый механизм сочетает экономическую выгоду для инвестора плюс пополнение бюджета республики и решение экологических задач. То есть перерабатываешь, разбираешь, применяешь там тот же, я не знаю, там какой-то металлолом по своим нуждам, изволь, пожалуйста, 2% от прибыли в бюджет уплатить. По-моему, замечательная инициатива.
2: Да, весьма, конечно.
0: Да, Иван, Щербинский лифтостроительный завод, который выступает подрядной организацией, планирует сдать в эксплуатацию еще около 100 новых лифтов в многоквартирных домах Луганской Народной Республики к началу уже августа даже. Об этом сообщил представитель
1: предприятия. Юра, это вы про наш подмосковный, да, Щербинка. Ну, это сейчас уже часть Москвы, а так, в принципе, это был вот город-спутник своего рода. Именно о нем, да?
0: Ну, то есть я вот... там никогда не был, но в лифтах ездил. Я
1: хорошо.
2: Подозреваем.
1: Приедете в гости, мы вам покажем, да, в том числе, где находится Щербинка. Ага, да.
0: Всего с начала года подрядная организация заменила уже 200 лифтов в рамках региональной программы. И представитель предприятия поделился своим мнением от увиденного, что старые лифты в ЛНР находятся в ужасном состоянии. Да. Многие из них просто в нерабочем. Угу. Еще, поскольку есть время и хорошие новости, да, позвольте, я вас проинформирую, что около 500 жителей Луганской Народной Республики планируется расселить из аварийного жилья до конца этого года в рамках первого этапа реализации региональной программы. В марте 26 года, как сообщает Минстрой ЛНР, в рамках первого этапа региональной программы уже переселили 61 человека. Их семьям передали ключи от 31 квартиры в строящемся, уже построенном, точнее, жилом комплексе Красноярский. Свердловский построил его шеф-регион Красноярск. Ну, соответственно.
1: А вот эти 500 человек, это тоже это в совокупности по республике или какое-то конкретное место?
0: Да. Нет, ну это пока в совокупности. Только-только начинается эта программа. Мы, конечно, не Москва, мы на реновацию смотрим,
1: ну, тем не менее,
0: да, обвизываемся, но...
1: А переселяют именно в новое жилье, да, в совершенно вот новостройки?
0: Конечно, конечно. Пока, по крайней мере, даже если вот брать про Луганск, то планы там грандиозные по сносу, застройке и так далее. Очень-очень интересная новость. Успеваем, я вижу, по времени говорить. Мы все в этом году много говорим о Владимире Ивановиче Дали, уроженце Луганска. И мы говорили уже о том, что сейчас производится реконструкция дома-музея Владимира Даля, дома, в котором жила семья Дали, где Даль родился и провел детство. А перед ним стоит памятник казаку луганскому, он подписывался, и улица, проходящая перед... довольно длинная такая аллея с двумя полосами движения по ее обеим сторонам. Называется тоже улицей Даля. Так вот, там закончили работы по обустройству дорожек. По всей протяженности аллеи уже установили скамейки, урны, светильники и симпатичные малые архитектурные формы. А какие? Это фигурки, иллюстрации к сказкам Владимира Даля. Центральную часть аллеи украсили арки вокруг памятника Далю, произвели ремонт плитки. Ну,
1: Спасибо большое. Экскурсия по улицам Луганска вместе с Юрием Свидерским. Это было замечательно.
3: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
6: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
4: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными, мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Время новой России.
2: Время новой России. По традиции продолжаем говорить вам и вместе с вами обсуждать, чем живет чем живут регионы, вернувшиеся в состав нашей страны, а мы это Наталья Стребнева и Иван Фурс.
1: Ну и присоединяющийся к нам Максим Степанов из Запорожья. Максим Сергеевич, добрый день.
2: Здравствуйте, Максим Сергеевич.
7: Здравствуйте.
2: Максим Сергеевич, ну поведайте, пожалуйста, чем живет регион, что нового от
1: ну, со конечно, вторника. Вместе с вами скорбим, да, гибель главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева. Это, конечно, событие.
2: Да, вот в среду эта новость как гром среди ясного неба. Ну, ужасные события.
1: Точнее,
7: да, вы знаете, действительно, это очередной чудовищный теракт со стороны укрнацистов, потому что понятно, что каждая жизнь — это бесценный дар. И мы скорбим обо всех погибших, которых, безусловно, к сожалению, становится все больше. Но понятно, что главный инженер атомной станции – это ключевой человек в обеспечении ее функционирования и, собственно говоря, в том, что гарантирована безопасность ядерная и для всех жителей Запорожской области, Украины, Европы и России. Да? То есть действительно человек на чьих плечах такая колоссальная ответственность. И тем более человек, который очень опытный, фактически вот, всю жизнь, да, он отдал работе в атомной сфере, работе на Запорожской станции. И, в общем-то, эта потеря невосполнима. Удар был нанесен прицельно. Ну, понятно, что машину главного инженера, в общем-то, все знают, да, и в городе, и враги тоже. И вот буквально недалеко от станции нанесли удар прицельный. По нему погиб и главный инженер, и водитель автомобиля. Чудовищное преступление, очень большая трагедия. Ну и, собственно говоря, в этом ряду террористических атак находятся и все остальные удары, которые укрнацисты наносили на этой неделе. Они именно прицельные удары либо по тем людям, которые обеспечивают жизнедеятельность региона, либо по каким-то инфраструктурным объектам. Вот Великой Белозерке, это населенный пункт на севере области, недалеко от Васильевки, нанесли удар по пожарно-спасательной части. Когда там находились работники, они готовились к выезду. Соответственно, были повреждены автомобили, цистерна, да, одной из машин этой спасательной части. К счастью, никто не погиб, но, в общем-то, понятно, что выведена из строя техника, которая помогает в тушении пожаров. В Бердянске тоже нанесли удар по объекту инфраструктуры, и вот на достаточно продолжительное время прервалось вещание. И телевидение, и радио сейчас постепенно восстанавливается это. Но опять-таки тоже это был прицельный удар. Ну и уже в Мелитополе нанесли удар по серверной одного из наших основных провайдеров интернета и отключили от интернета, ну, в общем-то, значительную часть потребителей. И также продолжаются удары и по энергетике. В частности, это сказывается на временных отключениях и на том, что продолжаются проблемы с водоснабжением. Но вот в прошлый раз я рассказывал о том, что бьют также и по цистернам с водой, которые подвозят ее в населенные пункты, где водоснабжение отсутствует, да, именно из-за проблем с энергетикой. Вот. Но сейчас опять-таки продолжаются эти отключения воды, ну, что, конечно, и в общем-то, может быть, не такая сильная, как в предыдущие годы, но все-таки, да, лето, разгар, и вот такие неудобства это доставляет местным жителям. Но в то же время здесь с положительной стороны надо отметить то, что удается полностью практически ликвидировать угрозы автотранспорту на трассах в регионе. Ну и с этой точки зрения как бы становится поспокойнее. Ну и то же самое касается бензина. Да, с бензином ситуация несколько стабилизировалась. Ну, благодаря и действиям властей, и, в общем-то, действиям наших групп огневых, да, которые сбивают БПЛА на подлете. Вот. Ну, дальше уже перейду к более созидательным моментам, если позволите.
2: Конечно, конечно, слушаем вас.
7: Да, вот на этой неделе несколько таких было важных новостей, связанных с работой регионов-шефов в Запорожье. Ну, каждому региону был выдан, да, какой-то район в новых областях России. Ну, здесь особняком стоит Москва, потому что Москва помогает региону в целом. Там значительно идут и инфраструктурная поддержка, и кадровая. Но вот именно по регионам-шефам над районами области вот такие важные новости приходят, что шефы из Мурманска закончили еще один объект инфраструктурный в городе Приморск. Они шефствуют над Приморским муниципальным округом. И там, ну, на самом деле, кажется, что такая новость. Закончился ремонт волейбольной площадки благоустройства прилегающей территории. Ну, как бы, вроде бы, это не очень значительная новость, но на самом деле это один из важных объектов, потому что город небольшой, в принципе, объектов досуга там немного. Ну, и вот то, что игровую зону облагородили, обустроили, это на самом деле очень важно и отрадно для жителей Приморска. Ну, и это встало в один ряд с уже сделанным мурманчанами. Они отремонтировали больницу, несколько школ, восстанавливали дома многоквартирные, которые не достраивались при Украине так называемой. Ну и вторая новость связана с таким промежуточным, как они сами называют, отчетом шефов из Пензы по работам в Токмакском и Пологовском муниципальном округах. Это совсем недалеко от линии фронта сегодняшней. И вот за несколько лет, то есть с момента вхождения Запорожской области в состав России, Пензенская область шефствует над этими двумя муниципальными округами. И на сегодняшний день уже восстановлено 10 многоквартирных жилых домов и 19 социально-культурных и бытовых объектов. Такая вот, ну, об этом говорил и в соответствующем обращении губернатор Евгений Витальевич Балецкий. Вот такая важная черта промежуточная, ну и не собираются останавливаться, шефы очень активно они действуют. И есть еще у меня одна новость, есть ли у меня время?
1: Ну, давайте мы ее прям кратко, да, ну, дадим, поскольку все,
2: да,
1: это важно.
2: Да, угу, конечно.
7: Да, но продолжается сейчас вынесение приговоров тем, как бы, жителям региона, которые в 23-24 году по незнанию, ну, в общем, такой неоправданной злобе, да, к новой родине, угу, значит, выступали против России. И вот 4 злоумышленника, которые в 23-24 году совершали преступления, были на этой неделе приговорены судами Запорожской области к разным срокам тюремного заключения. Ну, причем среди них есть и те, кто финансировал так называемые ВСУ, и те, кто готовили теракт на железной дороге. Там молодые ребята чуть старше 20 лет, достаточно суровые приговоры вынесены. Ну и надеемся, что это послужит лишний раз уроком, да, для, да, тех, ну, несознательных, да, людей, да, которые
2: жертвуют
7: свою жизнь ни за что, да, буквально.
1: Да. И спасибо, нужно, большое, да, вот, всегда думать и отвечать за свои поступки. Спасибо большое. Максим Степанов был на связи с нами из Запорожья. Движемся дальше.
3: Большая страна, разное время.
2: Действительно, движемся дальше. На очереди у нас Херсонская область. И по традиции Сергей Савлин, военный корреспондент, наш коллега, поведает нам, чем живет регион. Сергей, здравствуйте.
1: Сергей, приветствуем вас.
8: Да, коллеги, добрый вечер. Вы знаете, я хотел бы начать, значит, с продолжения вот то, о чем вы говорили только что с моим соседом, с Максимом Сергеевичем. У нас тоже за последние дни было вынесено 2 приговора людям, которые сотрудничали с СБУ. Причем сотрудничали они в темную, не получая денег, им пообещали когда-то потом выплатить по 20 тысяч гривен. И они передавали информацию о перемещении наших военных по региону. Один из этих людей получил 23 года, второй человек получил 17 лет. Это вот, чтобы люди понимали, когда на них выходят и говорят: да ты не бойся, все анонимно, мы в интернете. Хочется напомнить людям, что анонимность в интернете достаточно прозрачна. Вот. А наши спецслужбы, которые занимаются контролем, они не зря свой хлеб едят и постоянно выявляют тех, кто пытается нанести какой-либо вред нашей родине. Вот. Ну, а теперь перейдем к оперативным новостям, к нашим обстрелам. К сожалению, у нас за последние 3 дня 4 человека погибло. Продолжаются интенсивные налеты дронов самолетного типа, вот эти пресловутые «Хорнеты», которые, значит, пытаются выключать нашу энергосистему, бьют по нашим мостам, дорогам, отключают, пытаются нарушить логистику в регионе, значит, пытаются нарушить логистику, связывающую большую землю с Крымом. Вот. Мобильные огневые группы борются, но все равно Европа поставила такое количество сейчас этих дронов, что, ну, понимаете, они летят десятками, а иногда и сотнями. Просто у нас ребята чисто физически не справляются, поэтому гибнут люди, получает ранения, вот помимо четырех погибших, причем это две машины мирных жителей были атакованы. В результате атаки на одну машину, это «Ланос», значит, там два человека, муж с женой погибли в машине. А вторая машина, значит, сосед подвозил соседку на работу, и тоже оба они погибли в результате удара. 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Ну, слава богу, обошлось без прям тяжелых случаев, поэтому всем оказана своевременная медицинская помощь. Все находятся сейчас на амбулаторном лечении. Это вот что касается оперативных новостей. Давайте лучше поговорим о хорошем. У нас все-таки жизнь не стоит на месте, и она реально здесь улучшается. Тем более, как я уже не раз говорил, здесь 30 лет не делалось ничего, поэтому здесь даже какие-то минимальные дела, к которым мы привыкли на большой земле и считаем это обыденностью, здесь это становится большим событием. Вот у нас с начала этого года уже в 11 домах культуры полностью обновлено оборудование, как сценическое, так и там звукозаписывающее, там новая акустика приобретена для 11. Еще 4 у нас дома культуры находятся сейчас на капитальном ремонте, и они к октябрю планируется их открыть, люди смогут их посещать. И на завершающей стадии у нас капитальный ремонт областного театра. У нас наконец-то здесь появится свой областной академический театр. Это не может не радовать.
2: Поздравляю вас, здесь Сергей.
8: Очень большая проблема с культурной жизнью. Вот. У нас очень, ну, практически невозможно никуда пойти, но опять же из вопросов безопасности,
1: да,
8: все массовые мероприятия
1: наладим, и культурную жизнь наладим тоже.
8: Да,
1: да, сейчас другие задачи есть в том числе. Угу. Обязательно.
8: Да, нет, она все равно налаживается. Люди должны думать о хорошем, ежедневно.
1: Конечно.
8: Думать о хорошем, потому что, ну, вот это вот... Специальная военная операция, она у нас, конечно, 5-й год так фоном проходит, но это не должно откладывать решение повседневных дел и задач, которые стоят перед областью и перед руководством
1: так
8: области.
1: Так как теперь выглядят
8: эти центры
1: культуры?
8: У нас наконец-то завершилось... Слушайте, ну, дело в том, что это ранее существовавшие в советские времена еще построенные сельские дома культуры... Там проведены косметические ремонты, потому что капитальные ремонты плана утверждены, но там огромный временной поток ремонта, потому что они требуют серьезных ремонтов. Кое-какие здания вообще лучше снести и построить новые, современные. Вот, поэтому у нас там план до 35-го года по обновлению вообще всей культурной инфраструктуры области. Вот. Но самое радует то, что этот план выполняется, он не откладывается, никто не говорит, что, ребята, давайте сейчас надо потерпеть, а потом мы вам все сделаем. Нет, все работает, все делается, работа ведется планомерно и ежедневно. Давайте перейдем все-таки к урожаю. У нас закончилась первая часть сбора урожая, это сбор озимых. И как и прогнозировалось в начале года, помните, мы с вами даже об этом беседовали, о том, что, скорее всего, в этом году будет рекордный урожай.
2: Да,
8: да, урожай в этом году собран озимых рекордный. Вот, причем по некоторым
2: культурам... Сергей, у нас заканчивается время, мы поздравляем
8: урожай.
2: Вас с этим замечательным достижением.
1: И себя поздравляем,
2: да,
1: потому что хороший урожай, да, сытая
2: и
1: зима.
2: И, конечно, не забывайте про херсонские арбузы. Сергей Саблин, военный корреспондент из Херсона.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область.
9: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Вы слушаете новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прилетел в Вологодскую область. Его визит приурочен к проведению Дней Санкт-Петербурга, которые проходят на территории региона с 16 по 18 июля. Для гостей подготовлены более 20 мероприятий и встречи по стратегическим направлениям, среди которых промышленность, инновации, туризм, наука и образование, культура, спорт и молодежная политика. Также в эти дни для жителей организуют концерты, выставки, спортивные соревнования, деловые сессии, круглые столы и презентации совместных проектов. Основными площадками события станут Кремлевская площадь, стадион «Витязь», Вологодский госуниверситет и Вологодская областная филармония. На треть завершено строительство новых сетей водоснабжения в Никольске. Как сообщили в Министерстве энергетики региона, строительно-монтажные работы начались в мае. На текущий момент проложено уже более 6 километров водопроводных сетей. Всего по плану предусмотрено строительство более 13 километров коммуникаций, а полное завершение работ ожидается в следующем году. Сети прокладываются по 20 улицам города. Общая стоимость работ превышает 133 миллиона рублей. В лесах области сохраняется высокий риск возникновения пожаров. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается сухая и жаркая погода. В связи с этим повышается и класс пожарной опасности. Специалисты отмечают, что большинство лесных пожаров происходит в результате неосторожного обращения человека с огнем. Напомним, на территории области установлен особый противопожарный режим на землях лесного фонда. На период его действия штрафы за нарушение правил увеличены в два раза. До 50 тысяч рублей для граждан, до 90 тысяч для должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических. В Кремлевском саду Вологды высадят 129 новых деревьев. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. По его словам, перед благоустройством специалисты выявили 50 деревьев, утративших жизнеспособность и представлявших опасность. Их пришлось убрать. Взамен будет посажено 129 новых деревьев. Добавим, подрядчик уже завершил прокладку инженерных сетей, приступил к установке бордюров и готовит основания для пешеходных дорожек. Работы идут по графику. Открыть обновленный Кремлевский сад планируют до конца года. Строительство бегового центра продолжается в Вологде. Новый спортивный объект возводят рядом с Дворцом творчества детей и молодежи. Строители завершили установку основных колонн и балок и приступили к монтажу металлического каркаса. В здании разместят раздевалки, душевые, тренировочные залы, а также зоны отдыха и восстановления. Рядом обустроят беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, а также воркаут-зоны и площадки для отдыха. Центр будет открыт для всех желающих. Здесь планируют проводить тренировки, массовые забеги, мастер-классы и городские спортивные мероприятия. Ключевая задача проекта – сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Вологжанка перевела мошенникам 590 тысяч рублей. По данным пресс-службы МВД, девушка искала работу в интернете и наткнулась на предложение о быстром заработке через инвестиции. Преступник убедил жертву, что успех гарантирован. Он помог вологжанке зарегистрировать аккаунт на специальном сайте и уговорил сделать первый взнос. Не имея собственных сбережений, потерпевшая оформила кредит на 320 тысяч рублей. После перевода денег она увидела в личном кабинете растущий баланс. Затем аферист убедил девушку взять второй кредит и вновь перевести деньги на счет. Когда пострадавшая попыталась вывести свои финансы, техподдержка потребовала внести дополнительную сумму для разблокировки. Только тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников. Злостного нарушителя ПДД на мотоцикле задержали в Вологде. Инцидент произошел на улице Горького. Сотрудники госавтоинспекции попытались остановить мотоцикл, водитель которого подозревался в совершении административного правонарушения. Но молодой человек проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. Во время преследования мотоциклист неоднократно нарушал правила, выезжал на встречную, проезжал на запрещающий сигнал светофора и создавал аварийные ситуации. Для задержания нарушителя был задействован дополнительный экипаж ДПС. В результате мотоциклист был остановлен. За рулем находился молодой человек 2005 года рождения, не имеющий прав. Нарушителю предстоит выплатить штрафы, а мотоцикл изъят и помещен на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба МВД. По другим темам, речные трамвайчики будут бесплатно работать в Вологде. В пятницу и выходные дни рейсы осуществляются каждый час с 10 до 18.00 от причала на Соборной горке. Сейчас маршрут проходит до моста 800-летия. В будущем его планируют расширить. Напомним, суда запустили в день города. С тех пор речную прогулку совершили уже более 3000 человек. Приемная кампания в медицинских колледжах области продлится до 10 августа. Для абитуриентов доступны учебные заведения в Вологде, Череповце и Великом Устюге. В них представлены специальности лечебное, сестринское и медико-профилактическое дело, лабораторная диагностика, ортопедическая, стоматология. Форма обучения – очная и заочная. Подробная информация и правила поступления размещены на сайтах образовательных учреждений. Фестиваль петербургской культуры пройдет в Вологде 18 июля. Мероприятие начнется на Кремлевской площади в 11 утра. Фестиваль откроют губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор области Георгий Филимонов. Запланированы выступления артистов и коллективов из Санкт-Петербурга, мастер-классы, интерактивные площадки, презентация блюд петербургской кухни. На главной сцене выступят государственный ансамбль танца «Барыня», ансамбль «Бисквит», джазовый коллектив, оперные певцы и эстрадные солисты северной столицы. Праздник лодки и гастрономический фестиваль «Уха с секретом» пройдут в Устье на предстоящих выходных. Гостей ждут в селе 17 и 18 июля. В конкурсе лодочников будут участвовать 6 мастеров и 5 детских команд. Также зрители смогут увидеть, как готовится самая вкусная уха и даже поучаствовать в ее приготовлении. Для любителей блинов пройдет отдельный фестиваль, а на берегу Кубины организуют конкурс рыболовов. В рамках Дня Усть-Кубинского округа состоятся ярмарка, фестиваль народной культуры и многое другое. Великий Устюг отметит День города в предстоящие выходные. Родине Деда Мороза исполнится 879 лет. Жителей и гостей ждут концерты, дискотеки, ярмарки, конкурсы, спортивные соревнования, мастер-классы и многое другое. Основная часть событий пройдет 18 июля. В 11 утра на главной сцене состоится торжественное открытие Дня города. Продолжит программу межрегиональный фольклорный фестиваль «Пой, народ, заводи хоровод». Также пройдет Прокопьевская ярмарка и концерты фестиваля «Колокольного звона». Старый трамвай превратят в кафе-музей в Череповце. Новое городское пространство откроют в честь 70-летия трамвайного движения, которое отмечается в этом году. Как сообщил глава города Андрей Накрашаев, вагон уже занял свое место на улице Металлургов 10, рядом с бывшим трамвайным депо. В будущем кафе посетители увидят оригинальные трамвайные сиденья, смогут заглянуть в кабину машиниста и выпить кофе прямо в вагоне. Дополнит атмосферу мини-музей с архивными фотографиями. Оперный гала-концерт «Под открытым небом» пройдет 18 июля в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. На сцену выйдет трио из Санкт-Петербурга, в составе которого Владимир Казаков, Ольга Васильева и Екатерина Курбанова. Выступление станет подарком от артистов к юбилею Кириллова. В программе прозвучат духовные произведения русских композиторов, а также песни на музыку Валерия Гаврилина. Начало концерта в 19.00, вход свободный. Гала-матч, посвященный столетию Вологодского «Динамо», пройдет 19 июля. Соперниками станут звездные игроки ЦСКА прошлых лет. На поле выйдут Алан Загоев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и другие известные футболисты. Матч пройдет на стадионе «Динамо» в классическом формате. Для болельщиков будет организована большая развлекательная программа с гастрофестивалем и активностями, сообщает пресс-служба клуба. Спортивный праздник пройдет в Череповце. Горожан приглашают в Милютинский парк 18 июля. На главной сцене пройдут кинопоказы спортивного кино и мультфильмов. В 17.30 начнется концертная программа с показательными спортивными и танцевальными выступлениями городских коллективов. А с 17 до 19 часов пройдут конкурсы, эстафеты и турниры по различным видам спорта. Вход на мероприятие свободный. Вологодская спортсменка выиграла бронзовую медаль первенства страны по плаванию. Соревнования проходят в Уфе. Как сообщает Центр спортивной подготовки, Варвара Привалова успешно отобралась в финал на дистанции 200 метров брасом. В главном заплыве всю дистанцию вологжанка шла второй, но на финише одна из соперниц вышла вперед. И в итоге у Варвары третье место. Напомним, в прошлом году Варвара Привалова выполнила норматив мастера спорта России, установив несколько областных рекордов. Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
10: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по предоставке консультантов категории 0+.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Алло.
13: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
12: Так.
13: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
12: Что?
13: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
14: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
15: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и будет падать. В Великом Устюге ночью плюс 6, днем плюс 27 градусов. В Никольске плюс 5, днем плюс 25. В Тотьме ночью 6 градусов, днем плюс 27. В Кириллове 10 градусов ночью и плюс 26 днем. В Итигре ночью плюс 8, днем плюс 27. В Бабаеве ночью плюс 8, днем плюс 26 градусов. В Череповце ночью плюс 9, днем плюс 27. В Вологде ночью 8 градусов тепла, днем плюс 27. Продолжение эфира слушайте в 18.10.
17: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц. Областное радио.
3: Вы слушали Радио России «Вологодская».

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Система ситуационной осведомленности повысила эффективность ведения боевых действий в зоне спецоперации, заявили в Минобороны. Западные страны помогают Украине в проведении кибероперации против России, отметила официальный представитель МИД Захарова. Об этих и других событиях далее подробно. Российские военно-ударными беспилотниками поразили сегодня 4 сухогруза в порту Николаев в момент выгрузки грузов для ВСУ. Кроме того, в порту Южной Одесской области был поражен сухогруз, доставлявший грузы для противника, отметили ведомстве. В порту Одесса высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенным для ВСУ. Кроме того, российские войска за последние сутки баражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ в акваториях Черного моря и Егорлыц. Залива, отметили ведомстве. Оно опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров противника группировка войск «Днепр». За первые полгода текущего года подготовлено более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск, заявил сегодня заместитель главы военного ведомства генерал армии Юнусбек Евкуров на коллегии ведомства. В ходе заседания он доложил о мерах, принимаемых для повышения качества подготовки личного состава и подразделений группировок войск с учетом опыта специальной военной операции.
2: Для достижения необходимого уровня подготовки военнослужащих проведено более 40 сборовых и других мероприятий. В том числе впервые в июне 2026 года на базе 362-го мотострелкового полка резерва проведен учебно-методический сбор с офицерами, отвечающими за боевую подготовку личного состава в полках резерва и должностными лицами Центра восполнения потерь группировок войск, которые обменялись опытом подготовки личного состава, выработали меры по повышению качества обучения военнослужащих. Рабочими группами органов боевой подготовки, инструкторами 333-го Центра боевой подготовки оказана практическая помощь подготовке более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на участках местности и группировках войск.
1: Система ситуационной осведомленности повысила эффективность ведения боевых действий в зоне спецоперации. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил заместитель министра Дмитрий Щербинин на коллегии ведомства. По его словам, система предназначена для должностных лиц, ответственных за выполнение тактических задач.
3: В рамках проекта внедряется комплексная система информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности должностных лиц в тактическом звене управления. В первом полугодии завершено развертывание указанных функциональных сервисов, обеспечена их информационная безопасность на основе сертифицированных средств защиты. Развернута локальная справочная рекомендательная система на основе большой языковой модели. Система активно применяется должностными лицами центральных органов военного управления. В этой части мероприятия выполняются с опережением срока.
1: Как добавил Дмитрий Щербинин, спланировано дальнейшее внедрение новых сервисов, а также подключение новых пользователей группировок войск в инфраструктуре проекта «СВОД». Это разведывательно-ударная цифровая система, которая объединяет командиров в единую сеть, собирает данные со спутников, беспилотников и радаров. Российские штурмовые группы до 100% обеспечены средствами оказания первой помощи, заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева. По ее словам, высокотехнологичные виды медицинской помощи оказываются российским военнослужащим не только в центральных военно-медицинских организациях, но и по месту их службы и жительства. Цивилева также обратила внимание, что проведена большая работа по сокращению сроков начала процедуры протезирования военнослужащих в региональных протезно-ортопедических предприятиях с момента их готовности. Западные страны помогают Украине в проведении кибероперации против России. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с попытками Евросоюза и НАТО обвинить Россию в злонамеренных действиях в киберпространстве. Как указала дипломат, на базе Таллинского центра кибербороны, теперь уже с участием Украины, обрабатываются компьютерные операции против России. Причем Альянс не ограничивается материально-технической подпиткой и обучением. На территории Украины на постоянной основе находится целый подразделения западных военных и спецслужб, которые в режиме реального времени координируют действия киевских хакеров, пояснила Захарова. Она также отметила, что Запад использует обвинения против России для цементирования антироссийской пропаганды. Развитие искусственного интеллекта, изменения мировой экономики, роль человека в финансовых архитектурах обсудили сегодня в Национальном центре России. По мнению заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, от цифровизации выиграют те страны, которые оперативно разрабатывают и внедряют новые решения в повседневную жизнь.
4: Если говорить про искусственный интеллект цифровой платформы, то с точки зрения нашей экономики, я считаю, что мы одна из тех стран, которая максимально внедряет и максимально быстрее внедряет жизнь. В финансах, здравоохранении, в городских сервисах, по целому ряду других направлений мы показываем действительно очень хорошие результаты, и наши решения востребованы во всем мире. Но вот я с чем полностью согласен, что на самом деле ни одной страны мира нету, которая лидеры во всем.
1: Орешкин также отметил, что Россия находится на высоком уровне в сфере кибербезопасности. При этом российские цифровые платформы, сервисы искусственного интеллекта являются одними из самых лучших в мире. Развитие не только на российском рынке, но и на рынках третьих стран будет повышать конкуренцию наших решений, отметил Орешкин. Он также отметил, что наша страна стала соучредителем Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта и будет играть очень важную роль в глобальном регулировании. Жара в московском регионе может окрепнуть до плюс 30 градусов в воскресенье, понедельник. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, теплую погоду без осадков обеспечит европейский антициклон, который приходит на смену уходящему в восточном направлении циклону. Синоптики предупредили до конца суток, между тем, об опасности формирования смерча над Черным морем в районе Сочи и федеральной территории Сириуса. Об этом сегодня сообщается на сайте администрации города-курорта Сочи. Жителям и гостям курорта власти рекомендовали предпринять все необходимые меры для предосторожности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в Бостоне. Первосейный Рублев всего за час разгромил аргентинца Себастьяна Байса 6-1, 6-2. На уровне ATP Рублев в 50-й раз в карьере и в 6-й раз в сезоне пробился в полуфинал. Теперь новости футбола. На матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службах клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме. А Российский футбольный союз реализовал свою квоту билетов 50% от общего числа. Отмечу, что вместимость стадиона в Нижнем Новгороде составляет 42 797 зрителей. Игра пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, а начало в 19:30 по московскому времени. Пресс-служба Оренбурга объявила о переходе на правах аренды до конца следующего сезона колумбийского крайнего нападающего Херсона Гонсалеса. Права на вингера принадлежат клубу «Индепендиенте Санта-Фе». Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» заключил контракт на один год с нападающим Дмитрием Яшкиным, на счету которого 414 матчей в КХЛ и 339 набранных очков по системе гол плюс пас. Нападающий такого уровня в представлении не нуждается. Дмитрий уже давно один из топ-форвардов КХЛ. Уверен, он быстро станет любимцем наших болельщиков и поможет нашей команде побеждать как можно чаще, заявил генеральный менеджер «Шанхайских драконов» Евгений Артюхин. Баскетбольный клуб «Зенит» воспользовался опцией продления в контракте с Сергеем Карасевым. Соглашение с рекордсменом клуба по количеству матчей, очков, подборов и перехватов будет действовать до конца сезона 26-27. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита». Отмечу, что предстоящий сезон станет для Карасева уже 9-м в составе «Зенита». И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 18 июля в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, ливни и грозы и 24 градуса максимум. В Красноярске до 21 градуса, также возможны осадки. В Петрозаводске, Вологде и Сыктывкаре днем 26 градусов, переменная облачность, без осадков. В Калининграде завтра максимум 23 градуса, возможны осадки. В Уфе плюс 21 градус и также возможен дождь. В Пензе, Ярославле, Владимире 21 градус, будет сухо. В Ростове-на-Дону 27 градусов, без осадков. В Волгограде до 25 градусов и также будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 26-28 градусов. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Предстоящую ночью 10-12 градусов, днем 25-27 градусов. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
0: В эфире Радио России, Вологодская область.

0: 17 июля сегодня в России отмечается Единый день фольклора. Общероссийский праздник. Он призван объединить народы России, граждан разных социально-возрастных групп в изучении фольклорного искусства, поскольку фольклор является основой культурного и исторического богатства народа. В этот день мы вспоминаем народные традиции, песни, сказки, ремесла, обычаи, которые передаются из поколения в поколение. В этом году событие приурочено к году единства народов России. Дата 17 июля выбрана не случайно, потому что в этот день отмечается день рождения выдающегося русского этнографа, антрополога и путешественника Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Его вклад в изучение и сохранение культурного многообразия народов мира вдохновляет нас на бережное отношение к фольклору и традициям. В этот день проводятся различные мероприятия – концерты, презентации объектов этнокультурного достояния, мастер-классы, творческие встречи с носителями и хранителями традиций. Вот и у нас на радио этот праздник тоже отмечается, потому что это прекрасная возможность погрузиться в мир фольклора. Это программа «В пятницу вечером». С вами Ирина Цветкова. И наша программа сегодня с участием очень интересного дуэта. Это две замечательные девушки из Вологды. Анна Алимбаева и Алена Фелицианская. Назвали себя дуэт «Заноза». Алена и Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я честно скажу, что познакомилась с вашим творчеством благодаря моему коллеге, который очень вас хвалил. И рассказывал, что у вас уже очень много поклонников, и что вас уже приглашают везде и всюду, и даже на центральные каналы. Но почему-то вы не были на областном радио, поэтому, ну как мы могли вот это дело упустить? И я подумала, а почему мне не пригласить такой интересный коллективчик? Тем более коллектив, который работает в таком в народном жанре. Зажигательные такие песни исполняет, и потом такие комиксы выкладывает, и такие интересные видео. В общем, я под впечатлением и жду от вас интересного рассказа о себе. А может быть, мы все-таки начнем с песни, как вы считаете?
1: Да, давайте с песни начнем.
0: Давайте начнем с песни. Хорошо. Ну, расскажите, пожалуйста, как эта песня родилась? Песня «Занозоньки».
1: Мы сначала придумали название и решили, что нам обязательно должна быть у нас какая-то своя визитная карточка, чтобы нас сразу узнавали, чтобы вот прям вот понимали, что да, это вот эти девчата вышли и спели. И мы вышли на московских авторов, на Марию Арсланову. Она нас познакомила с Еленой Черных. Мы описали, что мы хотим, что у нас должна быть песня именно о русских девушках и о женщинах. И вот так родились наши занозоньки. Это была самая первая песня, и мы с ней уже участвовали на Первом федеральном канале.
0: Молодцы! Ну что, песня «Занозоньки», дуэт «Заноза». Алена Фелицианская, Анна Алимбаева.

0: музыкальный портрет дуэта «Заноза». Анна Алимбаева, Алена Филицанская, которые сегодня у нас в студии и готовы рассказать о себе и поделиться своим творчеством. В общем-то, зажигательные такие девушки, очень харизматичные. И я думаю, что они расскажут сегодня вообще, на что они способны. А способны на многое. Рассказывайте про себя. Как вы вообще вместе сошлись?
1: Мы познакомились на проекте «Это твой шанс», руководителем которого является Коприн
2: Андрей Валентинович.
1: Да. Это такой конкурс, вот мы в нем участвовали, познакомились, понравились по энергетике друг другу и стали вместе выступать. Но пока еще ничего определенного у нас не было, какое-то время мы просто вместе пели «Куда зовут» выступали, а вот потом решили это все оформить в дуэт, в такой проект, чтобы он уже был интересный, то есть чтобы у него был красивый и хороший фантик. Начали работать над костюмами, над песнями, над тематикой песен, продумывать свой ассортимент.
2: Но сначала, естественно, над названием мы работали. И списали кучу листов, тетрадок, и спорили, и доказывали друг дружке, и вот это, и вот так, и вот такие названия. А хотелось прямо, чтобы вот прям такой яркий, чтобы вот прям как врезалось куда-нибудь. Потому что когда вот уже встречаешь каких-то знакомых, о, занозы пришли. Без занозы теперь вот, ну никуда без заноз. То есть наше, да, и название, оно вот, мы сидели, думали, решали, и потом как, ну вот надо же, вот как заноза вот запала, все, и заноза.
0: Ну и хорошо. Значит, что я вам скажу, что у вас получается? У вас получается не только петь так, чтобы вас заметили, но еще и в соцсетях так, чтобы вас заметили, и никто мимо не пройдет. Вот зацепит, так зацепит, вот занозит, так занозит. И давайте-ка мы с вами сейчас послушаем один из свежих выпусков, то, что у вас на вашем канале, один из выпусков новостей ТВ «Заноза». Да.

0: Добрый день, дорогие наши зрители! В эфире свеженький выпуск новостей ТВ «Заноза». И мы с вами, любимые ведущие, пиранья Ёлка Палковна и акула Палка Ёлковна. Ну что, готовы к очередному взрыву эмоций? Мы вам сейчас такое расскажем, вы представляете? У дуэта «Заноза» творческий кризис.
1: Да какой там кризис? У девчонок настоящая драма. Вот представляете, живут себя неспокойно, репетируют, готовятся к концерту, настраиваются на успех, и вдруг, бац! Проблема планетарного масштаба. Они не могут найти ту самую высокую ноту, ну знаете, от которой в концертном зале люстры вибрируют, а зрители хватаются за уши. Теперь перед ними стоит трудный выбор. С одной стороны, все-таки достичь цели и найти эту самую высокую ноту, а с другой, может быть, стоит пойти на музыкальный фитнес? А впрочем, вы сейчас все сами увидите. Справились саноточки с этой задачей или нет? Будет интересно, вкусно и музыкально. Внимание на экран.

0: Они все-таки взяли эту высокую ноту. Говорят, решение было по-настоящему фееричным. Они не стали штурмовать ноту в лоб. Они подошли с разных сторон. Говорят, они пытались спеть ее шепотом. Они пели ее закрытыми глазами. Они даже попытались ее взять в прыжке. И на третьем прыжке, бац, и она все-таки к ним пришла. Чем выше прыжок, тем выше нота. Физика и вокал в одном флаконе. А зрители, наверное, подумали, что это такой новый танцевальный вокальный стиль. Еще бы. Теперь почитатели таланта Заноза уже тренируются дома. Прыгают на диване и пытаются попасть в тон. Главное, чтобы на концерте они не увлеклись и не устроили полноценный спортивный номер вместо песни. Но если вдруг вместо куплета они сделают сальто, то мы скажем, что это был авторский замысел. Искусство оно такое. Иногда нужно подпрыгнуть, чтобы дотянуться до высокого.
1: Да, согласна. Так что аплодируем на почте за ноточек и ждем их выступления. Теперь точно будет высоко и весело.
0: Это точно.
2: Ну а дальше идет песня, которую вы исполняете прямо живьем, прямо сидя на диване.
0: Да.

0: что ж, пожелаем нашим заносочкам успешных гастролей. До новых встреч в эфире, и пусть ваши мечты будут высокими, а прыжки удачными. Пока-пока. Пока.
1: Мы продолжаем нашу программу. Вот мы сейчас прослушали новости. Один из сюжетов ТВ-новостей – дуэт «Заноза». Ну, конечно, у меня вопрос. Кто пишет эти ваши комиксы? Или как вы их правильно называете? Кто снимает видео? Кто вообще этим всем занимается? Как идея к вам пришла? Не просто петь, но еще так интересно подавать все свои новости, рассказывать о предстоящих концертах.
2: Вообще все мы делаем сами. То есть сами пишем. Сами инсценируем. Дети помогают снимать, потому что не всегда удобно, да. И где-то монтировать тоже дети помогают, потому что они быстрее разбираются в этих всех склейках видео. Но мы тоже учимся. Сами научились делать уже афиши. Работаем с нейросетями. То есть развиваемся в этом плане также.
1: Молодцы, молодцы.
2: Конечно, вокальное творчество очень интересно, но для продвижения этого недостаточно. И поэтому очень хочется, чтобы нас зрители видели с разных сторон, потому что мы многогранные, да.
1: С чего вы вдруг многогранные? Где-то вы занимались, может быть, в каком-то театральном коллективе, музыкальном? Вообще, где репетируете? Где ваша база?
2: Мы занимаемся у двух преподавателей по вокалу. Это в Солнечном круге, в городском доме культуры у Кузнецовой Юлии Игоревны. И занимаемся в Северном. Подразделение «Северный», Дворца творчества для детей и молодежи у Шемякина Валентины Викторовны. Также я сейчас еще являюсь актрисой театра «Аквариум». Это в нашем доме культуры льнокомбината находится театр «Аквариум», народный самодеятельный театр. Вообще, в принципе, это у нас еще в крови вот это все творчество. И сейчас как раз такой у нас период времени жизненный, когда мы можем себе это позволить уже. Дети выросли, есть свободное время.
1: А как вы там себя называете? Вот в первом выпуске как-то «Елки-палки» или что-то?
2: Я Раня Ёлка-Палковна,
3: а я Акула-Палка-Ёлковна.
2: Ну, такое, чтобы это немножко разнообразить.
3: Да, сценические образы.
1: Ну что, давайте еще один сюжетик послушаем. Тут будет про то, что бывает, случается, артисты выезжают на какие-то гастроли. Тоже кусочек этого выпуска ТВ-новостей, который идет у вас в соцсетях. Очень интересно. Но это не до конца, а вот конец, финал вы расскажете сами. Слушаем.
4: ТВ-заноза!
5: В эфире экстренный выпуск новостей ТВ-заноза. Наши любимые, наши неподражаемые, а самое главное, незаменимые занозоньки, которые ехали, между прочим, в поселок Туровец на гастроли, были похищены. И похищены группой неизвестных лиц. Мы пока не знаем, кто эти злодеи и что им нужно было.
6: Может быть, они хотят выкуп? Или автографы? Или еще, не дай Боже, они хотят что? Заставить их петь блатной шансон? Но в любом случае мы будем держать вас в курсе событий.
4: ТВ-заноза!
7: Новости внутри!
1: Так, а что же дальше было? Как события развивались? Кто расскажет? Анна.
2: Как развивались события? Это просто идея возникла, что вот, ну зачем просто так ехать на гастроли? Давай организуем похищение. Ну,
3: да, это прямо это, так представилось в голове, картина, что да, сажают в фургон, это пришло само как-то по себе.
2: Да.
3: Я говорю, давай что-нибудь с этим поделаем, вот, поиграем.
2: Да, и стояли, значит, мы остановились на какой-то станции, ехали вместе с коллегами из Шуйского, кстати, у нас там гастроли в эту субботу намечаются. Очень веселые, интересные ребята, трио девчата. И говорим, девчата, давайте что-нибудь совместное организуем. Они, конечно же, нас поддержали. Но сыграли мы так натурально, что даже кто там стоял, посторонние люди, обернулись все, потому что мы кричали.
1: И прибежали к вам на помощь.
2: Нет, они уже там, уже все, они понять не могут, что такое происходит. Там мне уже рот зажимают, чтобы я не кричала, там, отдайте документы. Это все достаточно было интересно и смешно. То есть девчата нам подыграли.
1: Как будто бы, значит, вас похитили, а на самом деле вас пересадили в комфорт. Автобус и довезли,
2: да, и довезли
1: до места. Я-то знаю, финал-то такой, что вас и чаем напоили, и пирогами, и колбасой угостили.
2: Да, и обратно доставили с комфортом также.
1: Да, ну и замечательно. Ну что, а вот поскольку вы ездите на гастроли, давайте расскажем, где вы бывали уже, где вас как принимают, сколько у вас уже сейчас поклонников.
3: Где мы только не были.
1: Давайте Алену послушаем.
3: Мы начинали с разных площадок. Вот опять же в проекте «Голос города» участвовали и на разных уличных площадках. друзьях и даже перед собаками пели.
1: Как это?
3: Ну, у них там было.
1: Не было больше, никто не пришел, был дождь.
3: Было мероприятие, посвященное вот этим поддержку собак, чтобы собак бездомных разбирали. И получилось так, что собак было больше, чем зрителей.
1: Я так и подумала.
3: Но собаки с удовольствием послушали, да. Поэтому
1: собаки очень. Это очень интересный опыт, да, очень интересный, да.
3: И мы потренировались, обкатывали свой репертуар и собачкам спели. Собачек мы очень любим.
2: А так и в парке ветеранов выступаем и в разных ДК. То есть я вот сама из Сосновки, там ДК Сосновский есть, и там выступаем, и в районе везде, и в городе.
1: Да. Ну, а я вот так подумала, если вы выступаете, например, где-то на селе, там, на каких-то на площадках в парке, в каком-нибудь там, не знаю, под липами, там, или еще где-то, всякие ведь бывают условия, бывает дождь, бывает гроза, бывает света нет, а вдруг вот все, нет электричества, микрофоны не работают, сможете спеть акапельно?
3: Конечно, у нас был такой опыт. Да, у нас был такой опыт, притом песня у нас была не акапельно, она была под минусовку, и во время нашего конкурсного выступления вырубилось все, и мы пели нашу песню «Занозоньку» без микрофонов и без минуса. И, кстати, заняли, стали лауреатами первой степени.
1: Молодцы. Вот Юля Кузнецова – это одна из моих учениц. А вот я вспоминаю, что еще у меня есть одна ученица, возможно, вы ее тоже знаете, и, скорее всего, знаете, Анна Малиновская. Так вот, у нас была такая присказка, что если Анна выходит на сцену, неважно, какой микрофон, Анна может петь даже со скакалкой. Ну, знаете, как маленькие дети, да, берут или вот что-то такое в руку похожее на микрофон, вот в том числе и скакалку. То есть у вас такой опыт есть, и поэтому хотелось бы услышать.
3: У нас есть песня акапельно, старая такая песня, хорошая, «Думы окаянные». Мы очень ее любим. Давай попробуем?
2: Давай, попробуем.

0: Спасибо. Напомню нашим слушателям, что сегодня в нашей программе принимает участие дуэт «Заноза» Анна Алимбаева и Алена Фелицианская. Девушки хорошие, красиво спели. А ведь вот стиль-то ваш такой, меньше лирики, а больше что-то такого вот оригинального, креативного, такой какая-то смесь жанров. Это не просто фольклор, это не просто хиты прошлых лет. Вот что, как вы сами определяете свой путь, свое направление?
1: Я думаю, что больше направление народного, ну просто оно осовремененное.
2: Да, стилизация. То есть нам интересно, чтобы было больше позитивных песен. Просто хочется в наше непростое время, хочется тепла, радости, светлости какой-то, позитивчика хочется, вот этого драйва какого-то, да. Вот. И мы вот работаем с московскими авторами, и у них есть свои коллективы, и у них интересные очень песни авторские, они нам дают ими пользоваться. Мы с благодарностью принимаем, и они все такие вот, какие-то они такие вот интересные, веселые, зажигательные.
0: А я-то думаю, интересно, как дуэт. В свое время у меня тоже были музыкальные коллективы, но чтобы минусовки раздавать... О, это не знаю, как это вряд ли, но в ту пору. А вы, смотрю, что пылиться песни будут? Давайте-ка мы их будем раздавать, и вы смело раздаете их в интернете. Ну что, значит, не жадные девушки, значит, вот такие щедрые, значит, доброе сердце. Давайте-ка мы еще вот так для настроения немножко сменим так тональность, давайте послушаем еще один коротенький фрагментик из выпуска ТВ-новостей «Заноза».
3: ТВ-заноза!
4: Ужас! Мне сегодня написали, что у нас с тобой звездная болезнь. Ты знаешь, что это такое?
5: Нет.
4: Я нет.
5: А как мы будем лечиться? Давай рассуждать логически.
4: Давай.
5: Если это звездная болезнь, то заболели звезды. Но чем?
4: Так. Звезды живут на небе. А там очень-очень холодно.
5: Очень холодно.
4: А это значит, что звезды простудились. О!
5: Логично, логично.
4: Логично, логично, ага. А это значит, что звезды кашляют.
5: Если кашляют звезды, значит, они кашляют звездами.
4: Точно. Ты кашляешь звездами?
5: Нет.
4: И я нет. Значит, это не звездная болезнь. Это фейк.
6: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра.
0: Дальше идет такая хорошая музыка и очень интересный набор видеофрагментов, где девушки, которые сегодня наши героини, что только не вытворяют, настоящие звезды. Вот, по сути дела, так это все выглядит. А на самом деле, все-таки хочу вас спросить, не боитесь ли вы по-честному звездной болезни? Ведь вот смотрите-ка, у вас уже сколько поклонников, я смотрю в соцсети, и даже меня, можно сказать, вот добили, что почему нет на областном радио такого прекрасного дуэта? Как это так?
1: Мы не боимся, думаю, что у нас такой характер. Во-первых, очень сложно эту болезнь подцепить. Да, и в принципе, так-то ничего
0: плохого. Но однако на Первый канал вы уже съездили.
1: Съездили как раз.
0: И уже даже на «Голос» или на «Ну-ка» все вместе пытались пробиться на кастинг, попали.
1: Да, мы ездили, да-да-да. Мы хотели узнать это все изнутри, потому что это одно из наших любимых шоу. Мы всегда смотрим с удовольствием, слушаем экспертное мнение, отслеживаем свои, над чем можно работать и к чему стремиться. А вообще, вот немножко хочу рассказать об идее вот этого ролика «Звездная болезнь». Угу. Когда мы нас показали по телевидению, да, то есть отзывы были абсолютно разные. Мы, конечно, ожидали хейта и думали, что его будет гораздо больше, но его оказалось не так много, но тем не менее он был. И вот коснулись про «Звездную болезнь», то, что было написано нам, что вы зазвездились, там вы уже такие стали наглые, дерзкие. И мы решили, что на хейт надо отвечать все равно в любом случае, но это можно сделать в более позитивном ключе. И, ну, мы каждый раз проверяем. Ты кашляешь звездами? Нет. Ну, значит, у нас нет звездной болезни. То есть мы даже такое кредо относится ко всему с юмором, с позитивом.
0: А часто ли вы встречаетесь вместе для репетиции?
1: Такое ощущение, что мы чаще встречаемся, чем со своими родными и близкими людьми.
0: А как ваши родные и близкие отвечают взаимностью на ваши успехи?
1: Конечно,
5: да,
1: конечно.
5: Да, они рады за нас, да? Конечно, да.
0: Ну что, девушки, я тоже очень рада за вас, потому что я не разочарована. Но я, в принципе, когда посмотрела вот то, что у вас выложено в соцсети, мне, в принципе, все понравилось. Так это интересно, хочется смотреть и дальше листать, и листать, и время пробегает, и, боже мой, уже целый час прошло, я все смотрю и смотрю, и не оторваться, главное. То есть вот чем-то вы вот зацепляете, прям цепляете вот за душу, за сердце, что ли. Как-то интересно все это, и поэтому вот я думаю, что надо в том же духе продолжать. Но рада за вас еще и почему, потому что вы выступаете и на серьезных проектах, в конкурсе участвуете, и вот у вас есть замечательная песня о Вологде, и это тоже большой плюс для вас и для вашего продвижения. Большое спасибо и за песню о Вологде. Это хороший подарок городу. Давайте мы этой песней завершим программу, но вначале ваши пожелания нашим радиослушателям. Может быть, вы расскажете, где ваши ближайшие гастроли, потому что нас слышит вся область. Вот передавайте привет, можете благодарности, можете приглашения.
2: Ой, мы очень благодарны всем нашим зрителям, всем нашим почитателям, потому что ходят на наши концерты, пишут великолепные отзывы, поддерживают улыбками, аплодисментами, спрашивают, когда у вас будет новый концерт. И поэтому нас, конечно же, стимулирует сделать что-то новенькое, интересное. Также благодарность нашим родным, близким людям, потому что без
1: они
2: них...
1: много терпят,
2: да,
1: от нас.
2: Потому что мы личности творческие, эмоциональные, когда идет творческий процесс, у нас бывают и всякие споры, и все. И тем не менее нас поддерживают, помогают во многих вещах. Также благодарность нашим преподавателям, большая благодарность, потому что нашему дуэту только-только год исполняется, и я считаю...
0: Это головокружительный у вас взлет.
2: Да, потому что все равно вот эта спетость, это чувствование, это все работа преподавателей очень большая.
1: Очень много от преподавателя зависит, потому что они внушают нам уверенность.
0: А музыкальное образование?
2: Нет. У нас нет музыкального образования.
0: Ну, тогда, да, преподавателям.
2: Браво, да. Браво. Да, мы очень благодарны нашим преподавателям. Мы благодарны нашим партнерам, соратникам по сцене, да, коллегам по сцене. У нас есть разные коллеги, которые с нами дружат, которые с нами не хотят дружить, но тем не менее те и другие нас подталкивают, нас двигают.
1: На новые идеи, на новые вершины.
2: Да. То есть мы всегда мы подмечаем, где как сделать, где не делать. То есть учимся тоже этим моментом, развиваемся.
0: Давайте вот, расскажем, где вас найти. Во-первых, в соцсети, где вас найти. А во-вторых, где следующий ваш концерт может быть?
1: Группа, сообщество ВКонтакте у нас называется «Дуэт Заноза». Так, ну, в ТикТоке еще есть.
2: Да, в ТикТоке есть обязательно.
0: Каждая у себя на своей страничке.
1: Да,
0: выкладывает.
1: Мы все репостим у себя на страничках.
2: Ближайшие у нас гастроли, значит, мы 18 июля мы выступаем в Шуйском. И также нас пригласили в Лосту, в деревню Козино. Да, два концерта у нас в один день. И на следующей неделе мы планируем, 25 числа мы собираемся ехать в поселок Шексну на фестиваль «Горизонт». И 26 мы выступаем в парке ветеранов с гармонистами. Вот это пока на июль. И в августе тоже у нас планируются гастроли, но об этом пока мы не можем говорить.
0: Алена.
1: Так пожелать, да?
0: Да.
1: Хочу пожелать позитива в этом непростом мире, добра и мирного неба, конечно же, здоровья.
2: А я бы еще хотела пожелать, ребята, дерзайте. Ну, потому что у нас многие считают, что мы живем вечно. Нет.
1: И все откладывают на завтра.
2: Да-да-да, делайте. Вот как захотели, так и сделайте. Живите здесь и сейчас, это очень важно. Захотели, сделайте.
0: Ну, конечно,
2: своего.
0: Рискнуть вот так вот взять и выйти на большую сцену, поехать на центральные каналы, а коллективу всего год без музыкального образования. Это надо смелость иметь, и, ну и уверенность, которая тоже не на пустом очевидном месте. Вот такой хороший, крепкий старт. Я думаю, что дальше будет все складываться тоже успешно, имея в виду, что у вас вот такой ресурс, вот такой запас оптимизма, уверенности и хорошего чувства юмора. Удачи вам, до новых встреч в нашей студии, а также на концертных площадках.
2: Спасибо огромное. До новых встреч.
0: До новых встреч. Дуэт Заноза. И завершаем мы песней Вологда.
2: Автор музыки – наше соавторство вместе с Аленой, а автор слов – наш вологодский поэт, наш друг Павел Тимофеев. И мы надеемся все-таки, что, возможно, наша культура нас увидит, заметит и пригласит нас на юбилей города с этой песней. Мы очень надеемся.
0: Над программой работали Ирина Цветкова и Наталья Лобанова. Дорогие слушатели, спасибо большое за внимание. До свидания.

0: Радио России Вологда в эфире.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
2: Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантов категории 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Вологодский календарь. Даты, события, люди. Рубрику ведет Ирина Трапезникова.
10: Семнадцатое июля. В этот день, в 1942 году, началось крупнейшее сражение Великой Отечественной войны – Сталинградская битва. Сражение развернулось на площади в 100 тысяч квадратных километров и продолжалось 7 месяцев по 2 февраля 1943 года. В книгах памяти Вологодской области местом гибели вологжан названы многие населенные пункты Сталинградской области. 2810 наших земляков сложили свои головы, защищая Сталинград. Вместе с теми, кто занесен в списки пропавших без вести, потери вологжан в этих кровопролитных боях составили более 6 тысяч человек. В Сталинградской битве участвовали поэты Яшин, Викулов, конструктор Ильюшин. За подвиги, совершенные в период битвы, 4 уроженцам Вологодской области – Кузнецову, Малоземову, Нарицыну и Прокатову – было присвоено звание Героя Советского Союза. 18 июля. В этот день, в 1839 году, родился основоположник коми-литературы Иван Алексеевич Куратов. Родился в селе Кебра, Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии, ныне это село Куратово, Сысольского района Республики Коми. Лингвист, переводчик, коми-поэт. Учился в Яринском духовном училище, Вологодской духовной семинарии 6 лет в период с 1854 по 1860 годы. Работал учителем в Усть-Сысольском духовно-приходском училище. После окончания Казанской школы полковых аудиторов был направлен в Семипалатинск, откуда переведен в город Верный, штаб войск Семиреченской области. Стихи начал писать во время учебы в семинарии. При жизни опубликовал всего 5 стихотворений. Переводил на язык коми Пушкина, Крылова, Кольцова, Шиллера. Создал грамматику языка коми. 18 июля. В этот день, в 1945 году, был создан Дарвинский государственный заповедник. Флора заповедника насчитывает 700 видов растений, 50 из них особо охраняемые. Среди редких видов – 3 – башмачок настоящий, надбородник безлистный и ирис сибирский – занесены в Красную книгу Российской Федерации. – Помимо типичных таежных видов фауны, бурый медведь, лесная куница, черный хорь, рябчик, глухарь, кукша, юрок, лось, кабан, тетерев, серый журавль в заповеднике обитают и редкие виды, занесенные в Красную книгу – беркут, скопа и орлан-белохвост. Всего в заповеднике 37 видов млекопитающих, 234 вида птиц, 7 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, в прибрежных водах Моложского плёса 23 вида рыб. Своеобразной эмблемой Дарынского заповедника стала скопа, или, как ее называют, рыбный орел. В Европе скопа сохранилась только в Норвегии, Швеции и Финляндии, но плотность этого вида там невелика. В Дарвинском заповеднике гнездовая плотность скопы в 10-15 раз выше и составляет 45-50 гнездящихся пар на 1000 квадратных километров. Это самая высокая плотность гнездовой скопы в мире. Из Дарвинского заповедника она и расселяется по всему северо-западу, вплоть до Финляндии. 19 июля. В этот день, в 1799 году, была основана российско-американская компания. За время своего существования она достигла огромных успехов, открыла и обустроила богатые промыслы, развела мореходство и судостроение, стала крупнейшим в мире поставщиком пушнины, построила крепости, форты, селения. С ее деятельностью связано распространение в Америке православия и первые в истории России попытки установить торгово-экономические отношения с Японией. Среди служащих компании были и вологжане, внесшие значительный вклад в приумножение славы России, уроженец Великого Устюга Михаил Матвеевич Булдаков, устюжанин, приказчик компании Николай Иванович Коробицын, тотемский купец Иван Александрович Кусков. Российско-американская компания прекратила свое существование в 1867 году, когда Аляска и другие владения в Русской Америке, за исключением Командорских островов, по договору между Россией и США от 30 марта 1867 года были проданы Соединенным Штатам Америки за 7,2 миллиона долларов. 20 июля. В этот день, в 1984 году, в Вологде был открыт монумент 85-миллиметровое зенитное орудие, в просторечии «Зенитка». Памятник воздвигнут в ознаменование боевых заслуг воинов Череповецко-Вологодского дивизионного района противовоздушной обороны и в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Генерал-майор в отставке Пекарский, в годы войны защищавший Вологодское небо, по поручению Волгоградского горосполкома привез и передал на вечное хранение жителям Вологды землю с Мамаева кургана, возвышенности на правом берегу Волги, где в ходе Сталинградской битвы шли ожесточенные бои и находятся братские могилы советских воинов, воздвигнут знаменитый мемориальный комплекс. Капсула с землей с Мамаева кургана была заложена в основании памятника ветеранами 74-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Памятник представляет собой 85-миллиметровое зенитное орудие образца 1939 года, поднятое на невысокий бетонный постамент в форме усеченного конуса. На лицевой восточной стороне постамента в углублении в виде пятиконечной звезды прикреплен металлический картуш с надписью «Отважным зенитчикам, стражам Вологодского неба в годы Великой Отечественной войны». 23 июля. 35 лет назад при службе по исправительным делам для борьбы с преступными проявлениями в местах лишения свободы был создан отряд специального назначения. Ныне отдел специального назначения УФСИН России по Вологодской области «Викинг». Отдел специального назначения УФСИН России «Викинг» создан в целях поддержания правопорядка в местах лишения свободы и противодействия преступным деяниям осужденных. Название отдела придумал его третий командир Сергей Макиенко. Несмотря на различия в целях, средневековые викинги и вологодский отдел специального назначения «Викинг» во многом схожи. Викинги славились своей отвагой, мужеством, силой, выносливостью. Этими качествами обладают и вологодские спецназовцы. Кроме того, и средневековые, и современные северные воины – настоящие профессионалы в осуществлении специальных операций. Командная работа, взаимная поддержка, способности к быстрой реакции и неожиданному появлению всегда помогали и помогают успешно выполнять опасные задания. На счету викинга огромное количество специальных операций, осуществленных не только на территории Вологодской области, но и за ее пределами. Из наиболее интересных кампаний – выезд сотрудников отдела в Москву в марте 1992 года для оказания помощи в обеспечении личной безопасности членов ГКЧП, находящихся под стражей в следственном изоляторе «Матросская тишина». Помимо урегулирования беспорядков в исправительных учреждениях, специальное подразделение осуществляет контртеррористические операции. Спецназовцы выезжали на Северный Кавказ во время первой и второй чеченских кампаний. Много раз выполняли задания в других горячих точках. Спецподразделение привлекалось к обеспечению безопасности первых лиц Чечни, включая главу республики Рамзана Кадырова. Также за спиной бойцов и командиров множество других опасных операций, связанных с обезвреживанием и задержанием преступников, изъятием алкоголя и наркотиков. Большое внимание отряд специального назначения уделяет патриотическому воспитанию школьников, одному из важнейших направлений работы спецподразделения. Поздравляем с юбилеем! В литературной страничке сегодня прозвучит стихотворение Николая Асеева. Я не могу без тебя жить. Мне и в дожди без тебя сушь. Мне и в жару без тебя стыть. Мне без тебя и Москва глушь. Мне без тебя каждый час с год, если бы время мельчить дробя. Мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. Я ничего не хочу знать, слабость друзей, силу врагов. Я ничего не хочу ждать, кроме твоих драгоценных шагов. На этом все, мои дорогие земляки. Желаю вам здоровья и радости. До новых встреч по пятницам.
1: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по поставке консультантов, категория 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01. Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106. Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район, частота 102,5. Вологодский 107,4. В Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98-107,7 FM. Радио России, Вологда. Жизнь продолжается.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные сегодня поразили 4 сухогруза в порту Николаев. Момент выгрузки грузов для ВСУ. Более 90% мер поддержки военнослужащих перевели в МФЦ и на портал госуслуг. Об этих и других событиях далее подробно. 134 ВКС России ударили по пункту дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Колодезной Харьковской области, сообщили сегодня в Минобороны. Ведомстве также рассказали, что экипажи Су-34 авиабомбами ФАП-500 нанесли удар по пунктам управления беспилотниками 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, а также в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области. 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ. Российские военные сегодня ударными беспилотниками поразили 4 сухогруза в порту Николаев в момент выгрузки грузов для ВСУ, а в порту Южной Одесской области был поражен сухогруз, доставлявший грузы для военных Украины, сообщили ведомстве. В порту Одесса высокоточным оружием воздушного базирования сегодня поражены были резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, отметили в Минобороны. В результате комплексного применения в зоне спецоперации различных типов наземных роботехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения. Об этом на коллегии Министерства обороны сообщил замглавы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик. По его словам, это стало возможным благодаря постоянному совершенствованию способов доставки.
2: По итогам первого полугодия 2026 года объем грузов, доставленных с применением НРТК по сравнению с прошлым полугодием, увеличен в 2,2 раза. Показатель достигнут благодаря постоянному совершенствованию способов доставки материальных средств и ростом интенсивности применения НРТК. Сокращен срок проведения текущего ремонта техники. Установленные показатели достигнуты благодаря увеличению обеспеченности востребованными запасными частями, наращиванию производственных возможностей, обучению на предприятиях промышленности специалистов-ремонтников.
1: Александр Санчик также отметил, что мобильность и боевой потенциал российских группировок войск в зоне СВО в этом году значительно выросли. Этого удалось добиться благодаря увеличению в штурмовых подразделениях количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги и мотовездеходы. Более 93% мер поддержки военнослужащих перевели в МФЦ и на портал госуслуг. Как сообщила замглавы Минобороны Анна Цивилева, это стало возможным благодаря сервису «Витрина данных», куда ежемесячно поступает более 1 000 000 запросов. Она также рассказала, что сокращение времени эвакуации раненых в военные госпитали, а также повышение уровня оказания первой помощи непосредственно на линии боевого соприкосновения является одной из ключевых задач в зоне спецоперации. По словам Цивилевой, выстроенная логистика позволяет минимизировать потери и повысить шансы на успешное восстановление бойцов после ранений.
3: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе, поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК, а также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем.
1: Уровень решения вопросов военных и членов их семей в первом полугодии текущего года составил 92%, а время решения менее 21 дня. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны заявил заместитель главы военного ведомства Виталий Шулика. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в ее. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы.
4: Дело в том, что президент ссылается на некую информацию, обезличенную информацию, бездоказательную информацию по линии спецслужб США. Но давайте вспомним, что в Соединенных Штатах все-таки были проведены различные расследования, следствия и так далее. Все они пришли к выводу о том, что Россия никоим образом не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. А вот мы, собственно, исходим прежде всего из этого. И были заключения не наших силовиков, не наших органов расследования, а американских. Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратуры, и так далее, и тому подобное. Вот все они пришли к одному выводу о том, что не было никакого влияния. В целом, поскольку мы любые обвинения отвергаем, отвергаем их решительно, Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела, и мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела.
1: Президент США Дональд Трамп ранее в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. Между тем, Белый дом отказался пояснить, готов ли американский президент Трамп подписать законопроект об ужесточении санкций в отношении России в случае его принятия Конгрессом США. Греция выразила серьезную обеспокоенность потенциальным влиянием новых санкций Евросоюза против России на европейский энергетический сектор, пишет об этом Рейтер со ссылкой на источники. А власти страны настаивают на необходимости калибровки любых новых мер. Основная претензия Афин – риск непреднамеренных последствий для европейской экономики. В частности, эксперт опасается, что ограничения на экспорт российского СПГ в третьи страны ослабят позиции европейских перевозчиков и позволят неевропейским игрокам, таким как США, Китаю и Японии, захватить освободившиеся ниши. По словам главы евродипломатии Кай Каллас, 21-й пакет антироссийских санкций предусматривает в том числе ограничения в отношении 170 физических и юрлиц, а также заморозку активов почти 90 банков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в Бостоне. Первый сейный Рублев всего за час разгромил аргентинца Себастьяна Баеса 6-1, 6-2. На уровне ATP Рублев в 50-й раз в карьере и в 6-й раз в сезоне пробился в полуфинал. А в эти мгновения в четвертьфинале женского турнира в Афинах Алина Корнеева играет с представительницей Чехии Терезой Валентовой. И первый сет выиграла со счетом 7-5, а во второй партии пока 3-3. Футбол. Ботафого намерен оформить трансфер полузащитника Данила в «Зенит» или «Ньюкасл», сообщает «Глоба». Ранее информировалось о том, что российский клуб предложил 40 миллионов евро за 25-летнего Данило. Однако, как отмечает источник, препятствием в переходе в «Зенит» может стать желание самого полузащитника продолжить карьеру в команде одной из топ-лиг Европы. Ростов подписал 3-летний контракт с нигерийским нападающим Олакунле Олсигуном, сообщает РБ Спорт. Предыдущий сезон футболист провел в Нижнем Новгороде, где выступал на правах аренды. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» подписал новый контракт с 25-летним российским центровым Владиславом Голдиным. Соглашение носит двусторонний характер. Отмечу, что двусторонние контракты, предусматривающие выплату половины минимальной зарплаты новичка НБА и неучитываемые в потолке зарплаты налоги на роскошь, позволяют игрокам находиться в заявке своей команды НБА на не более чем в 50 матчах регулярного сезона. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» заключил контракт на один год с нападающим Дмитрием Яшкиным. На его счету 414 матчей в КХЛ, 339 набранных очков по системе «Гол плюс пас». И пока это все новости спорта.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 18 июля в Оренбурге и Казани ожидается облачная погода, возможны кратковременные осадки до 20 градусов тепла. В Перми плюс 18, возможен дождь. В Самаре 19 градусов и также возможны осадки. В Пензе, Ярославле, Владимире 21 градус, преимущественно без осадков. В Воронеже 23 градуса, переменная облачность, будет сухо. В Ростове-на-Дону завтра 25-27 градусов, без осадков. В Краснодаре, Сочи и Ставрополе возможны кратковременные осадки. В Петербурге завтра днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха максимум 28 градусов. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. Предстоящую ночь в городе 10-12 градусов. Днем в столице 25-27 градусов.
0: G.
6: Джаз столетней выдержки.
7: В этом выпуске программы будут звучать исключительно произведения, появившиеся в 1926 году и со временем ставшие джазовыми стандартами. Вы услышите записи Бинга Кросби, Луи Армстронга, Бена Уэбстера, Майлза Дэвиса, Уинтона Марсалиса, Айка Квебека и Бенни Гудмана.
6: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Салехарда. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
8: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
6: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
8: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
6: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
10: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
11: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
12: Ходить на спектакль.
11: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
6: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
13: Здравствуйте, люди.
14: Добрый вечер.
13: Мы скучали.
14: Мы очень скучали, я особенно, потому что я же пропустил прошлую неделю.
13: Ну, а нынче мы в классическом составе.
14: Да.
13: Ваше вступительное слово, Александр.
14: А какое мое вступительное слово? 8-925-222-9992, главное радио страны, 19-12-35. Это значит, что пришло время ржавчины. И с вами Илья Канавин, Александр Амочкин.
13: И мы будем соскребать, и времени у нас, как всегда, несправедливо, категорически, катастрофически мало. Мы будем его страшно экономить, чтобы втиснуть очень важное, умное, осмысленное. Или требующие осмысления.
14: Да.
13: С вашей помощью, дорогие. Помните, что Саша сказал, по какому номеру можно свои мысли и междометия отправлять. Поэтому мы сегодня точно совершенно не будем говорить вот о чем. О том, что бельгийский дизайнер Пьер Леклерк, который, кстати, разрабатывал внешний вид автомобилей BMW, который у нас в простонародье называют BMW, который X5 и X6 он делал.
14: Дорогие машины.
13: Вот. Не дешевые, да. Так вот, этот прекрасный человек стал гражданином прекрасной страны нашей.
14: Да?
13: России.
14: С чем мы его и поздравляем.
13: Да, и указ уже подписал Владимир Путин. И Леклерк известен работой в том числе и с Kia, и с Citroën. Кстати, в свое время Citroën был прям такой очень лидер, красивый, лидер, да. В смысле дизайна. Ну, естественно, кто же не работал с китайцами? Конечно же, он работал с китайцами. И из всех китайцев выбрал почему-то Great Wall.
14: Самая, по-моему, некрасивая линейка китайцев.
13: Давай сформулируем так. Не самая удачная.
14: Ну да.
13: Вот. Потому что то, что касается дизайна китайских автомобилей, я должен сказать, что я под сильным впечатлением. То каким образом и как быстро они освоили
14: была вот минутка, эту часть. Минутка нативной интеграции.
13: Ну, в общем, чем он будет здесь заниматься, никому не известно. Это великая тайна. Я подозреваю, что он будет экономить на налогах.
14: Ну, возможно, нет.
13: Но почему вот нет, имеет право?
14: Я читал, что некие коллеги из там одного СМИ позвонили первым делом на АвтоВАЗ и спросили, возьмете ли вы Леклерка к себе, там, главному дизайнеру.
13: Да, у нас только денег нет, ответил АвтоВАЗ.
14: Нет, ну почему деньги они могут взять у тебя и у меня? Вот, но они сказали, что нет, их устраивает их дизайнер, бог с ним. Значит, также не узнаете вот о чем. Министерство просвещения России на уходящей неделе сначала высказалось на тему вреда мармеладных червей червячков. Значит, дескать, это вредит детской психике, и такое есть не надо. Этого показалось мало.
13: То есть к кариесу при, это нервный тик еще добавляется.
14: Да, этого показалось мало Министерству просвещения, и они высказались еще про так называемых бежевых мам. Это такой актуальный тренд социальных сетей экстремистских, где мамы все бежевые, и дети у них все бежевые, и все вокруг бежевое.
13: Оранжевое солнце, оранжевый верблюд, да, это да, оттуда,
14: да.
13: Нет?
14: Ну, да, вот. Значит, потом в Министерстве просвещения подумали и заявили, что они не высказывались про червячков и мам, поскольку это и не их дело. Вот. Вот. И тут бы что-нибудь добавить, конечно, но ничего добавлять не буду. Сладкое вредно, не ешьте. Мамы всякие важны, мамы всякие нужны.
13: Вот. Не будем мы рассказывать о диком случае, который произошел в Польше. Там один поляк прям наотмашь так крепко и от души избил другого поляка.
14: Тому а
13: еще,
14: почему?
13: Тому еще перепутал.
14: Перепутал.
13: Вот, он думал, что это украинец. Вот, а получилась незадача. Вот, ну, в общем, укрепляется, конечно, дружба народов. Накачивают, конечно, там эти политики, особенно в этот самый свой период предвыборный. Очень круто. Ничего, конечно, в этом ни смешного, ни хорошего нету. Но нужно признать, что все стороны хороши. Вот, поляки долго что-то не видели там никаких бандеровцев, тут о них обнаружили, и очень остро переживают это свое открытие. Ну, что ж, привыкайте.
14: Я прям представляю себе заседание суда, где этого поляка, значит, обвиняют в избиении, а он говорит: ваш честь, я ж думал, что он украинец.
13: Ну,
14: я
13: говорю, да, ну тогда
14: оправдан, да, молотком все.
13: Ну, по поводу оправданий и скостения сроков у нас сегодня еще будет.
14: Да, будет очень серьезный разговор. Так вот, значит, о чем сегодня мы будем говорить, и говорить будем серьезно. Значит, про Украину эту самую. Говорить мы будем много, говорить мы будем подробно. Во-первых, есть смысл обсудить политические перестановки, которые на этой неделе случились.

0: Безусловно, потому что мы в смысле спорта, чего ж греха таить, профаны, а некоторые из нас даже не болельщики. Представляешь, сколько сейчас радиоприемников разбилось в эту секунду?
1: Я могу добавить, чтобы разбили совсем, я еще и за «Зенит» болею. Бейте.
0: Вот, обсуждать будем эмоциональные, моральные и политические последствия произошедшего праздника футбола. В принципе, в последние годы каждое международное спортивное мероприятие превращается в новый скандал и новый его поворот. Но тут, кажется, столько предложений. Перешли все границы и открыли просто новые какие-то кущи.
1: Да. А далее. Болеть не в смысле там переживать за любимую команду, а болеть физически это не только противно, но и дорого, как мы все с вами знаем. А теперь будет еще и очень сложно, поскольку наша страна, любимая Россия, продолжает уверенно цифровизироваться, и вот некоторые новеллы в части оборота лекарств нас несколько напугали. И мы хотим вместе со специалистом разобраться, есть ли причина для паники, или вот нам просто показалось.
0: Ну и что? Вот тот самый случай, который заставил нас говорить о том, как устроена система правосудия. Почему осужденный на пожизненное убийца может сочетаться браком, чего он там будет делать со своей новобрачной?
1: Что-то будет делать.
0: Да, почему другой убийца, расправившийся с женщиной, ее 5-летней дочкой, это дичайшая, жутчайшая совершенно история, но он не получил пожизненного, а, как выясняется, может выйти на свободу даже по УДО, если приговор этот останется в силу и не будет отменен. Ну, в общем, эти другие важные вопросы будем сегодня задавать, пытаться это осмыслить и получить ответ.
1: И, наконец, поговорим про новые блокировки из иностранных магазинов мобильных приложений. Массово сносятся русские разработки. И понятно, что это не конец света, кому надо, тот найдет себе способ скачать чего-нибудь. Но тут важно понять другое. Кто и зачем эту кибервойну продолжает и на что рассчитывает. У нас есть версия, и опять-таки со специалистом мы эту версию попробуем обсудить.
0: Ну что, поехали.
1: Поехали. Ржавчина. По случаю затянувшегося анонса предлагаю сразу перейти к справке, да, а потом уже и к разговору.
0: Огонь.
1: Включайте, пожалуйста.
2: Наша справка. В Киеве произошла полная смена правительства. 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вслед за ней ушел и весь кабинет министров. Уже 16 июля парламент утвердил новый состав во главе с экс-руководителем «Нафтогаза» Сергеем Корецким. Всего 16 новых министров. Формальным поводом стало президентское решение, озвученное 12 июля. Однако реальные причины глубже. Источники указывают на коррупционный скандал, связанный с бывшим руководителем офиса президента Ермаком, а также на конфликт между уволенным министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским из-за контроля над военными закупками. Уголовно-политическую пикантность скандалам придал украинский миллиардер Вадим Ермолаев, выживший после покушения в Монако. Он пришел в себя и сразу написал открытое письмо, где прямо обвинил в покушении действующих сотрудников Главного разведывательного управления Минобороны Украины, но при этом поблагодарил Зеленского за внимание к делу. Похоже на приглашение к сделке. Или просьбу, не добивайте, пожалуйста.
1: Ну вот, это первая часть украинского марлезонского балета, да, который мы сегодня хотим обсудить. И сделаем это с очень компетентным человеком. Рады приветствовать в эфире политического эксперта, политтехнолога Михаила Павлева. Михаил Ярославович, добрый вечер.
0: Михаил, добрый вечер. Да. Добавлю от себя, один из самых информированных людей относительно всего, что происходит на Украине, с огромным опытом. Ну что, Михаил, как вам формулировка «Рада отправила в отставку»? Выборы
3: ну,
0: будут
3: давайте
0: вообще, нет?
3: Так, да ну бог с вами, слово взяли, слово не будут. Ну и насчет отправила в отставку, это такая себе история. Отправил в отставку все-таки Зеленский, а еще, если совсем уж покопаться, то отправили в отставку люди, мягко говоря, не на Украине проживающие и управляющие, тоже политическими институциями, если уж совсем точно говорить. Понятно, что заинтересантов непосредственно в Украине было более чем достаточно. И после отставки Ермака, уж тем более после его вручения ему подозрения, дни этого Кабмина точно были сочтены. Потому что этот Кабмин – это прям апогей.

0: власти Ермака год назад, да, его влиятельность и Свириденко, это обычный, ну, вице-премьер Кулеба ключевой, это все люди прям близкие к Ермаку, и, конечно же, все бенефициары и акционеры киевского режима, людоедского, они, конечно, настаивали на
1: это. Ну что, поменяется серый кардинал, теперь Миндич. Корецкий же, если мне память не изменяет, охранником у Миндича успел поработать.
0: Ну, нет, послушайте, Миндич загорает на пляже, по-моему, в Герцлии, если мне изменяет память, в Израиле. Вот. А и отдел в целом и отодвинут, и отошел. Конечно, гешефты свои он продолжает получать из Украины, но нет, Миндич там ни на что не влияет. Корецкий, все-таки это, скажем так, это не человек Миндича, а человек квартальный, человек семьи, если угодно, семьи mm-hmm. Зеленского. И правда, в этой семье далеко не только Скумбрия и Елена Зеленская, там и Ермак, и много кто другой, вот такая вот у них семья своеобразная. Mm-hmm. Вот. Что до того, кто еще заходит в кабин, там, конечно же, далеко не все позиции обновились, наоборот, большая часть сохранили свои позиции, но остальные перемены скорее такого декоративного характера. И очень важно еще пополнение кабмина украинского, это николаевский губернатор Ким, военно-гражданская администрация, руководитель, переходит на важное электоральное и репутационное для Зеленского министерство. Это по делам ветеранов. Ветераны сейчас будут составлять значительную часть общества украинского, да, и вот как бы взаимоотношения с ними — это инструмент под будущее, конечно. Ну а вообще Кабмин переформатируется под затяжную войну. Под затяжную войну, вне всякого сомнения.
1: То есть не под выборы?
0: Нет, не под выборы. Угу. Нет, мелькнула у них такая мысль, они действительно их обсуждали в начале лета, когда им казалось, что вот все, мирное соглашение по Ирану, по Ирамскому проливу, сейчас начнет падать нефть, они сейчас начнут долбить Россию мидл-страйками и просто дип-страйками. И вот тогда-то они считали, что Россия готова будет пойти на переговоры. И вот на белом коне Зеленский собирался въехать, естественно, в выборы. Но этого не будет, уже от темы этой отказались совершенно точно, очевидно. Нет, Михаил, вот тотальную затяжную войну. Все.
2: А есть основания для вот такого глубокого планирования, да, тотальной затяжной войны? То есть, соответственно, Зеленского убедили в том, что его не бросят, что продолжится финансирование, продолжатся, ну, вот эти транши?
0: Конечно. Конечно. Ну, давайте так. Во-первых, Зеленский никогда не намеревался мирных соглашений каких-то достигать. И для него сохранение его власти – это залог его безопасности как криминальной, вот ответственности, да, угу. И буквально физической. Как только он теряет власть, он становится мишенью. Причем там желающих взять его за горло более чем достаточно. Вот. Поэтому, да, европейские, скажем так, глобалисты, русофобская такая коалиция, она существует. Да, американцы сейчас в целом отступились. Ну, слушайте, слова Трампа о том, что до конца его президентства будет мирное соглашение, выглядит как шутка, потому что выборы в США в ноябре 2028 года, а инаугурация следующего президента в январе 2029.
1: Ну, Михаил, Трамп Зеленского вообще с таким количеством шуток пообвешивал, включая этими самыми патриотами и лицензиями на ООН?
0: Ну да, а вы знаете, сколько в реальности пакет будет составлять, о котором говорит Зеленский?
2: Сколько?
0: 7 ракет.
1: Прекрасно. Слушайте, вот это на 2 больше, чем Польша дала. Вот.
0: Да, да, да. Нет, 5 польских из тех 7.
1: Уже. То есть осталось 2.
2: Ну что ж, тоже неплохо.
0: Они сейчас там коллективно укатывают Грецию на 200 почти ракет ПАК-2, хотя ПАК-2 не перехватывает нашу баллистику и с крылатами очень плохо справляются. Но это вот единственное, что у них есть так из резервов, но у греков своя давняя история любви в кавычках с турками, греки не отказываются. Скорее всего. Они в свое время отказались патриоты передать. Ну и, соответственно, да, там про лицензию, это действительно шутка. Вон немцы с 29-го года, с начала 25-го года пытаются расширить, допустить производство. Хорошо, если к концу 27-го у них пойдут эти ракеты по лицензии Lockheed Martin, Trident.
2: Михаил, ну, такой вопрос. К тому, что, скажем, ну, чуть более понятно нашей аудитории сегодня, да, вот история с терактом в Монако, да, которая, ну, казалось бы, должна была потрясти.
0: Нет, покушение на убийство, это не теракт, это все-таки, да.
2: Ну, да, покушение, именно там местные правоохранители пытались изначально квалифицировать как теракт, ну, да, это чистой воды убийство, криминальная разборка, да. Вот эта неожиданная статья Ермолаева с поклоном в сторону Зеленского, это что вообще такое?
0: Ну, давайте так. В общем-то, кому надо, на Украине достаточно точно понимает, кто за этим стоит. И стоит заказчиком, конечно, является непосредственно Зеленский. И делается это в интересах таких двух полукриминальных бизнесменов. Бориса Кауфмана и Александра Грановского. Одесские криминалы, которые должны саккумулировать собственность Ермолаева Зеленского у себя, естественно. Естественно, исполнителями являлись гурмошники. Это понятно. И Ермолаев и там недвусмысленно намекает на то, что как бы или нынешнее, или будущее, или бывшее руководство ГУРМО. Кто бывшее руководство ГУРМО? Ну, экстремист-террорист Буданов. И вообще, то, что это быстро вскрылось и опубличилось, это уже внутриукраинская игра. И ведет ее конкретно первый зам СБУ Поклад, конкретно против Буданова. Ну, а то, что кивает Ермолаев в адрес Зеленского, ну, действительно, вот как у вас в справке было сказано, приглашение к переговорам, то есть и тоже просьба не добивать, это вне всякого сомнения.
2: А ему есть чем выйти на эти переговоры? Он является носителем какого-то критического компромата, или наоборот, он может без боя отдать бог активы?
0: Смотрите, вся та история про то, что он якобы там собирался выступить в Европарламенте, какой-то угрозой.
1: Ой, ну это полная чепуха. Да. Ермолаев вообще сверхосторожный чувак, который нигде никогда не светился. Да. И когда его называют олигархом, вообще не понимают на самом деле, чем он занимался. Он даже не близко олигарх.
0: Да,
1: он просто очень богатый человек.
0: На самом деле, да. То, что он якобы должен был выступить в Европарламенте, это правда только по одной простой причине. Он подал заявку на политического веса в Великобритании, хотя он гражданин Кипра, Евросоюза. И вот мужик, бывший разведчик французский, который там сделал это заявление буквально по горячим следам, что украинские спецслужбы за этим стоят. Он эту всю базу для него изготовил по заказу как раз Ермолаева. Все эти встречи, то есть создать ему образ борца. Но ничего такого Ермолаев не мог бы рассказать. Потому что, извините, после дела Мидоса, Митича, и дела коттеджного поселка Династия, ну там
2: так,
0: нечего
2: мы сейчас, Михаил, сделаем паузу на минуточку техническую. У нас будет реклама и анонсы, и потом продолжим.
3: «Блюз в России» в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
4: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но... заграждение какое-то.
3: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Продолжаем соскреблять.
2: Да, это «Жавчина», мы продолжаем. С нами по-прежнему Михаил Павлев. И давайте вот завершим эту историю про перестановки. А чем не устраивало Зеленского и его, ну, скажем так, кураторов, да, это вот пани Свириденко? Да? Она же, я насколько понимаю, была совершенно несубъектна. Вот ей что говорили, то она и делала.
0: Да, только не субъектно, она была в первую очередь в пользу Ермака, а это уже устраивало конкретно очень многих. И одну группу влияния Виталия Пинчука, зятя бывшего президента Кучмы, и Фиалы, да, партнеров Соросов на Украине. С другой стороны, Арахами и экстремист-террорист Буданов, и там примкнувший тот же самый Кауфман и Шмыгаль. Ну и там Ринат Ахметов, крупнейший олигарх украинский. То есть всех она в этом смысле не устраивала. Но особый размен, конечно, переключился по поводу Федорова, того самого, там, камня преткновения.
1: Ну вот к Федорову мы немножечко
2: да,
1: позже.
2: Да,
1: прям, не позже, а прямо сейчас и перейдем.
2: Да,
1: давайте справочку.
2: Да, как раз к военной составляющей перейдем. Включите там справку, пожалуйста.
3: Наша справка.
5: Массированные удары российских войск по объектам энергетики и ВПК Украины привели к массовым вторичным детонациям и эвакуации мирного населения. В ночь на 6 июля по Киеву и области было выпущено 29 ракет, из которых 23 – баллистические. ВСУ утверждает, что одну сбили. По данным нашего объективного контроля, не сбита ни одна. Нет боеприпасов для системы «Патриот». История вторичных детонаций заслуживает отдельного внимания. Всеми писанными и неписанными правилами ведения конвенционной войны категорически запрещается размещать склады с боеприпасами и системы ПВО в жилых кварталах, поскольку таким образом эти самые кварталы превращаются в законные военные цели, что приводит к жертвам среди мирного населения. После адского инцидента в Вишневом, где сдетонировавший склад боеприпасов буквально выжег несколько улиц людьми, по распоряжению Зеленского нашли виновных. Несколько чиновников второго эшелона даже предстанут перед судом. На этом фоне развивается очередной политический кризис в миниатюре. Он связан с отставкой главы Минобороны Федорова. Его спонсоры и деловые партнеры, чьи планы таким образом рухнули, пытаются организовать очередной картонный Майдан. Группы молодежи, в основном девушки, называют уволенного министра самым эффективным за всю историю страны. Путают его фамилию и требуют вернуть его в правительство. Похоже на цирк, но что это на самом деле?
1: Ну, а что на самом деле? Я опять же, в третий раз прошу прощения, вернусь к этой версии про выборы, что те, кто поддерживает Федорова, начинают активно скупать в том числе медиаресурсы. А кто деньги дал на то, чтобы выпустить вот эту вот смешную, господи, прости, массовку на улице?
2: Ой, да, это так трудно.
0: Ну, давайте так. Сначала маленькое уточнение по вашей справке. Все-таки это не был не склад боеприпасов в Вишневом. Это было вполне себе производство, где производилось доведение до кондиционального состояния списанных на Западе ракеты. Там были ракеты АИМ-120, АИМ-9 какое-то количество. Они детонировали. И пострадал там, в общем-то, достаточно нерядовой человек. Подал в отставку такой себе Герман Сметанин, глава Укроборонпрома. Кстати, представитель гей-лобби в Украине. ЛГБТ запрещен в России. Да. И там еще с парочкой персонажей, прям очень заметные по этой теме.
1: Вот, но под суд-то пойдет главный инженер и его зам?
0: Нет, он не пойдет, да. А эти крайне, безусловно, они ответят. Там же, на самом деле, и производство. Там смысл-то в чем, почему был шок? Это все подземные производства, они думали, что они недоступны. А мы дотянулись за них, что называется. Вот.
1: На Вишневую выжгли, конечно, Федор. Там адская картинка.
0: Ну, это прям, это пригород, там нет границы между Вишневым и Киевом. Там вот кольцевая дорога, и сразу начинается Вишневая. Вот. Смысл в чем? По поводу теперь Федорова. Скажу такую вот вам вещь. Нет, выборы здесь не при чем. И вот в отставку его отправила по факту Урсула фон дер Ляйен, которая 15 числа посетила Киев. История здесь гораздо более интересная. Вообще, как бы, вот я даже собственные материалы готовил. Если кто-то думает, что это за конфликт с Федоровым Сырским, или даже конфликт с Федоровым Зеленским, нет. Это конфликт Ротшильдов и Блэк-Рок. И никакой конспирологии в этих словах нет. Потому что есть группа людей, и, например, на Ротшильдов ориентирован тот же самый Пинчук, который ставленником которых является Федоров, и которые продвинули его как раз в Министерство обороны.
1: А Кая Блэк-Рок?
0: Ротшильдов ставленники они. Ага. Вот. А вот Блэк-Рок, это совершенно другая история. Это Урсула фон дер Ляйен, это Фридрих Мерц. Это все это про контракты в оборонке. И все это про контракты будущие из тех самых 90 миллиардов, где 60 миллиардов конкретно на целевые транши и конкретно на целевые проекты оборонные. И сам приключился, когда Федоров зашел на Министерство обороны, он начал выбивать оттуда схемы не только, например, того же Арахами или Умеров, но и связанные, опять же, с тем же Миндичем, с тем же Зеленским даже начал. А вот окончательно, скажем так, переговором он переключился после того, как он подал запрос на юридический разрыв договоров на многие-многие-многие миллиарды с компанией Хелсинг и подрядчиками, посредниками с компанией Хелсинг. А вот компания Хелсинг, германский производитель дронов, это компания создана таким себе Гюнтером Шерфом, который был тем помощником Урсулы фон дер Ляйен в бытность ее министром обороны Германии. Mm-hmm. И это деньги конкретно Урсулы фон дер Ляйен. И вот туда залез Федоров, и это уже не стерпели.
2: Удивительно, паучья схема, это того, конечно. Просто, да. Просто паучья, невероятно. Но, то есть, получается, что... я сейчас какую-то странную, наверное, вещь скажу, но... да простите мне мою некомпетентность. Получается, что для нас-то это хорошая новость, уход Федорова, да, и что он действительно, видимо, был довольно эффективным министром обороны.
0: Нет, да не было никаким эффективным. Он, если бы он действительно был борцом с коррупцией и правдорубом, как вот он пытается себя продать, потому что началась фактически его политическая карьера, это бы была бы одна история. Но по факту они-то заменяли просто своими схематозами. Просто другими
1: коррупционерами. Ну, в любом случае, вот любая возня там в военных верхах нам приятно. Пусть возится. А Сырскому-то чего? На него тоже там такие вот с флангов наезды. И Скеля вот это вот скандал.
0: Это все из-под Федорова и из Пинчука было. Это вот все, что вскрылось. И история с убийством братьев Масичуков. Угу. Да, и вот полк Скала. Это все загодя была понятная история. Потому что Сырский тоже работал на то, чтобы, скажем так, Федорова убрали. А это все равно всегда история про деньги, про очень большие деньги, про эти самые оборонные контракты. Там, а не там, закупать то, а не это.
2: Сейчас абстрагируюсь от того груза знаний, частично необязательных, да, значит, про текущую политическую ситуацию на Украине, которая у меня есть по долгу службы, и попробую посмотреть на это, ну, совершенно вот широко открытыми глазами человека, которого
0: не надо, вкатывается. Что-то в глаза попадет, не смотрите.
2: Тут уже попало, да, и смотрите, что получается. То есть, значит, идет война, не сказать, что страна, ну, если можно называть текущую Украину там страной, да, государством в энциклопедическом смысле, не побеждает, мягко говоря, да, обстановка критически сложная, а все, что делают люди, которые этой страной, в кавычках, на сегодняшний день управляют, они просто стараются успеть украсть как можно больше денег.
0: Ну да, у них просто нет сомнений в поражении итоговом, они просто зарабатывают.
2: И все.
0: Да.
2: И они начинают это делать уже настолько как-то легко и непривычно.
1: Привычно.
2: Что даже да, не слушайте, пытаются сопровождать это масштабными
0: воровать какими-то инфокомпаниями. Легко и непринужденно они умели всегда. Они этим занялись с первого дня, что называется. Поэтому все у них в этом смысле налажено и понятно. Да, они просто и не сомневаются в том, что в конечном итоге их ждут капитуляция, поражение.
1: Хорошо, Михаил, давайте обсудим вот какую историю. Значит, Европа старается сделать так, чтобы Украина продолжала воевать как можно дольше. Начинаются предприниматься некие действия для того, чтобы, если уж не вернуть мужицкого пола украинцев со своих территорий, то не допустить их переезда туда, на ту сторону. Да. Да? Уже и в законодательном смысле принимаются меры. Я аплодировал стоя... Господи, батьки Лукашенко, когда он предложил украинцам приходить и собирать на территории Белоруссии грибы и ягоды. Вот. А почему бы нам чего-нибудь подобное не сделать? Люди будут ломиться туда. Ну, понятно, нужна фильтрация и прочее. Почему бы нам не приоткрыть встречную дверцу?
0: Я буду более чем осторожен в формулировках. Тогда надо как минимум пересматривать то, что происходит в Шереметьево. Как минимум. Ну, больше, наверное, ничего комментировать и не буду. Наверное, мы на сегодняшний день не можем себе позволить подобного аттракциона невиданной щедрости. Ну, вот я так скажу. Учитывая, как сейчас эта фильтрация плотно и детально организована, открыть шлюзы для большого количества людей мы просто себе позволить не можем. Пусть белорусы едут. Так и придется тогда заслон на границе Беларуси.
2: Вот я только что хотел сказать, что если они едут в Беларусь, они едут фактически в Россию.
0: Ну да.
2: Потому что это слишком... Так, у нас не так много остается времени до конца этого блока. Я хотел бы еще успеть обсудить вот чисто военную составляющую. Да? Участились удары, которые наносит наше Министерство обороны по инфраструктуре, да, как военной, так и гражданской. Это все приобрело очень системный такой характер. И что еще важно, и то, что отмечают очень многие и журналисты, и блогеры, и военные эксперты, такое ощущение, что наше военное ведомство сменило подход в части информационной политики, да?
1: Ну да.
2: То есть это уже не то, что там мы в ответ на вот это что-то сделали, да, а уже пошли в каналах Минобороны в соцсетях уже мемчики какие-то, да, то есть это уже прям, ну, вот так вот браво и залихватски выглядит. А мы ждем какого-то перелома
1: серьезного. Или это взгляд в микроскоп? Есть какие-то подвижки в этой части?
2: Алло, Михаил.
1: Михаил, мы потерялись маленько. Я бы, кстати, вот по поводу информационного сопровождения обсудил бы вот какую вещь.
2: А знаешь что, вот раз уже, ну, связь пропала, да, к сожалению, мы не успеем просто Михаила подключить еще раз, поэтому мы от всей души благодарим Михаила Павлова, политического эксперта и политтехнолога, который нам тут немножко открыл глаза, от этого стало еще грустнее. А оставшуюся минутку давай посвятим нашим.
1: Михаил, огромное спасибо, если слышите, очень рады вас видеть, приходите к нам в гости, это здорово, мы любим умных людей.
2: Да.
1: А, обмены телами. Да, вот последний обмен был вчера или позавчера, я не, точно не помню, там 31 на 500 с чем-то, да?
2: Да.
1: Это же, ну, это пропаганда, которая сама себя продает, что называется.
2: Угу.
1: Почему мы на самом деле как бы такого рода вещи не раскручиваем? Какое у нас количество и какая интенсивность обмена пленными? А она действительно, ну, существует.
2: Слушай, это не задача Минобороны. Я в данном случае хотел поговорить именно про военный пиар, да? А вот военный пиар поменялся.
1: Угу.
2: И поменялся, по моим ощущениям, достаточно радикально. И совершенно очевидно, что это выполняется какой-то запрос общества, да, который
1: прекрасно. Если он выполняется еще профессиональными людьми, которые знают, как с этим обращаться, было бы вообще здорово, потому что эту часть войны, пропагандистско-когнитивную, нам, конечно, нужно подтягивать, это я очень вежливо выражаюсь. А то, что структурно изменились удары, ну, посмотрите на Одесский порт, он встал.
2: Да.
1: Одесский порт встал.
2: Да, треть возможностей по торговле зерном Украины уже
1: помножится. И подсолнечным маслом, да.
2: И подсолнечным маслом, да, множится на ноль энергетика. Это значит, что предстоит очень-очень тяжелая и холодная зима.
1: Ее уже называют черной в Киеве.
2: Кто может бежать, бегите. Я знаю, что на Украине нас слышат. Сейчас прервемся на минуту.
3: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
6: Юрий Стоянов.
7: Дед, это я.
6: Федор Добронравов.
8: И я, дед Владик, тоже.
6: Впервые вместе на большом экране.
9: Таких дедушек не бывает.
6: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
10: Ржавчина.
1: Продолжаем соскребать.
2: Возвращаемся, да. Значит, чтобы чуть-чуть отдохнуть от Украины, поговорим хоть о каком-то событии, где Украины не было. Там было много всего другого интересного. Но вот где-то существуют какие-то, значит, эти точки Украина-фри. И это, в частности, чемпионат мира по футболу, который то ли закончился, то ли вот-вот закончится.
1: Ничего не закончился.
2: Еще не закончился.
1: Это я авторитетно заявляю.
2: Ну, нет. Хорошо. Я, кроме чемпионата России, ничем не интересуюсь. Давайте справку, а потом поговорим про неспортивную часть.
3: Наша справка.
5: Чемпионат мира по футболу окончательно похоронил даже остатки иллюзии о том, что большой спорт может существовать отдельно от большой политики. Ключевой скандал разразился вокруг американского нападающего Флорина Балагана. Арбитр показал ему красную карточку, однако FIFA неожиданно отменила автоматическую дисквалификацию, и причиной стало прямое вмешательство президента США Дональда Трампа, лично позвонившего главе федерации Джанни Инфантино. Белый дом добился пересмотра решения, а Трамп публично поблагодарил FIFA за исправление огромной несправедливости, назвав бразильского судью, удалившего игрока, подозрительным. Вице-президент УЕФА тут же заявила, что федерация перешла красную линию и превращает футбол в абсолютную помойку. Однако ФИФА предпочла не замечать критики. Не менее громким стал инцидент в полуфинале, где сборная Аргентины после победы над Англией вывесила баннер с надписью «Мальвинские острова, аргентинские», грубо нарушив запрет на политическую символику. И вновь никаких последствий. Одновременно с этим сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате, сославшись на агрессивную политику США. И это далеко не полный список.
2: Вот я не зря сказал, что я люблю чемпионат России, потому что, на самом деле, как говорят, все уже было предсказано в «Симпсонах», да, значит, а все было в чемпионате России. А есть у нас клуб один, северокавказский, вот, где тоже есть высокопоставленные болельщики, типа Трампа, которые спорные вопросы как раз тоже, значит, с пенальти.
1: Из Ростова-на-Дону, я так подозревал. Не угадал.
2: С красными карточками, там, и с судейскими, в больших кавычках, ошибками.
1: То есть у судей перед выходом на поле забирают красные карточки.
2: Да. И показывают там еще разные предметы. Вот. Так вот, в общем, ну, не об этом, но о том, значит, что, во что превратился этот тот самый мировой спорт, мы хотим поговорить с Андреем Сидорчиком, журналистом издания «Аргументы и факты». Андрей Николаевич, добрый вечер.
1: Андрей Николаевич, здравствуйте. Что-то не очень слышим.
7: Алло.
2: Давайте попробуем перенабрать, Андрей Николаевич, потому что, ну вот, уважаемые радиослушатели, мы, к сожалению, вкатились уверенно в эту эпоху плохой связи, и, в общем, кто у себя дома и на работе отрезал проводные телефоны, помните, такие были с витым шнуром и с круглым диском, куда палец надо было вставлять, вот, зря вы это сделали, если есть такая возможность, верните, хотя они тоже через интернет сейчас все звонят.
1: Но это первое. И второе, когда они стали стоить дороже, чем абонентская сотовая связь, возникал вопрос, а зачем у меня стоит вот эта дисковая штуковина?
2: За хорошее всегда надо дорого платить. Подсказываю, что на связи Андрей Николаевич. Алло.
7: Да.
2: Вот, ура. Андрей Николаевич, добрый день, вечер уже. Как вы оцениваете чемпионат вот с точки зрения спорт и политика? Кто победил?
1: Ваш рейтинг, идиотизмов, вот.
7: Ну, знаете, это было ожидаемо, потому что с экстравагантным президентом вроде Дональда Трампа чемпионат по-другому пройти не мог. Надо понимать, что политическая составляющая в спорте вообще и в футболе в частности существовала очень давно. Можно вспомнить даже после довоенной чемпионата мира, когда там итальянец Бенито Муссолини, диктатор, вызывал там судью матча, там, по-моему, полуфинального чемпионата мира 1938 года. Можно вспомнить, когда...
1: А что он с ним делал?
7: Ну, проводил инструкции, на самом деле. Как правильно надо судить матчи. Вот.
1: Профилактические беседы. Ты
2: говорил, судья продажная.
7: Да. Испанский диктатор Франко отказывался разрешать своей сборной играть матч против сборной Советского Союза. Это, кстати, был как раз матч, который был на пути у нас к нашему первому и единственному победе в чемпионате Европы, в Кубке Европы тогда 1960 года. Сами мы отказывались от участия в матче отборочном матче чемпионата мира 1974 года против сборной Чили после переворота Пиночета. Сегодня это отличается только тем, что практически сегодня никто уже не пытается скрывать этого политического влияния. Но это ведь тоже объяснимо. После того, как в том же футболе и в спорте вообще в 2022 году были введены абсолютно необоснованные с точки зрения всех существующих норм, кодексов и всего остального санкции против российских спортсменов, собственно, каких-то ограничений уже не осталось. Поэтому, ну да, вот хочу, говорит Трамп, видеть своего футболиста в следующем раунде чемпионата мира, пускай он там будет. Ну и ФИФА идет навстречу. Просто те, кто в этот момент там жестко апеллировал, кричал, что так нельзя, это те же самые люди, которые до сих пор как бы ставят препоны в возвращении там сборной России.
1: Слушайте, и это те же самые люди, которые активно борются, например, с допингом.
7: Да, абсолютно точно. Это те же самые люди. Просто на самом деле вот как бы сегодня вот тот же Трамп, он вообще не считает нужным там как бы придавать какой-то там вот такое, обставлять это как-то. Действительно, можно же было ему не осознаваться, что он звонил и просил. Можно было
1: Трамп и не сознаваться, что он взял и поменял на ходу правила футбола и сделал... Вы, люди, вы себя слышите сейчас? Что вы сказали вообще?
7: В общем, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, только горе не помочь, нет теперь закона. Поэтому, скорее всего, вот такие вещи в спорте мы будем видеть постоянно. Если у вас, как говорится, есть рычаг воздействия на тех или иных функционеров, вы можете себе обеспечить условия наибольшего благоприятствия. Значит,
1: ну, слушайте, ну тогда от спорта-то не останется ничего. Это будет какая-то модификация фантазия на тему футбола там, или художественной гимнастики, я не знаю, что это.
7: Ну, понимаете, так он и постоянно подвергается модификации. Вот это же чемпионат мира. Мы говорим о политической составляющей. Ну, вот, например, появление вот этих пауз на водопой, которые оказались рекламными, и просто внутри которых просто зарабатывают деньги FIFA, в общем-то, продавая их. Да и вообще, если смотреть на футбол современный там и сравнивать его с футболом там 20-30-40-летней давности, он стал более, если хотите, инфантильным, понимаете, вот эти все постоянные отыгрывания любого стыка, когда люди показывают чудовищные просто страдания, это больше театр, это и есть та самая фантазия, о которой вы говорите. Люди там, которые видели футбол там 30-40 лет назад, они скажут, ну, сегодня это не очень, как бы сказать, мужественный вид спорта, если честно.
2: Ну, да, так еще смеялись над теми же испанцами, да, бразильцами, которые балет там бесконечно исполняют от этих вот воздушных стыков несостоявшихся, а теперь все так исполняют.
7: Абсолютно точно, поэтому, да, со всех сторон это, как бы, коммерческое действие, на которое воздействуют те, кто... платит, заказывают музыку, те, кто может воздействовать на функционеров, они устанавливают, ну, в общем-то, называя вещи своими именами, свои правила игры.
2: Андрей Николаевич, успею еще один вопрос задать. Начались разговоры о том, что, возможно, нас снова милостиво, так сказать, пустят в большой мировой спорт. Как вы оцениваете эти новости? Фантазии это или реальность?
7: Тут очень сильно все зависит от разных видов спорта и о том, кто заводит в нем, так сказать, устанавливает правила. Если вы видите какой-нибудь, допустим, лыжный, где царят, в общем-то, скандинавы, которые к нам очень нехорошо относятся, там шансов как-то меньше. Если это, допустим, там, опять же, борьба или какие-то там гимнастика.
2: Ну, бокс, например, да?
7: Да, вот. То есть там, где на самом деле влияние того, как называют, так называемого глобального юга сильнее, то там, да, там к нам относятся лучше, там мы действительно можем возвращаться на более-менее приемлемые условия.
2: Ну, а футбол пока будем играть дома, видимо, да, и с некоторыми заезжими командами и сборными, которые не считают для себя...
1: А нам взять и свои правила футбола, как заморозить, значит, традиционные правила футбола, и вот по ним и играть.
2: Не надо советовать Государственной Думе, новому созыву, чем заняться, а то они займутся. Спасибо большое, Андрей Николаевич.
1: Спасибо.
2: Журналист издания «Аргументы и факты». Андрей Сидорчик был у нас в эфире. Ну, вообще, типа... За традиционный футбол, это ж прям предвыборная программа.
1: Ну, а что, чем плохо?
2: Чтоб в кепках играли, да, как в «Черно-белой хронике», вратари хотя бы как минимум в кепках стояли.
1: Ну, там много, там есть над чем работать, на самом деле.
2: Ой, красота. Ладно, передаем эфир новостям и вернемся скоро.
3: Ржавчина. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
10: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
3: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: У микрофона Кирилл Лушников
14: и Юлия Содикова.
13: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
14: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
15: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
16: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
17: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
18: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
19: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
20: Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантом категории 0+.
21: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
22: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
23: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
24: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
25: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
26: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
27: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Поставки войска России беспилотников по сравнению с прошлым годом вырос более чем в 2 раза. Армия России за неделю поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ. Об этих и других событиях далее подробно. Удар по судам в порту Николаев сегодня утром нанесен беспилотниками «Герань-4», сообщила Минобороны в пятницу. В результате были поражены 3 грузовых судна, использовавшихся для доставки грузов военного назначения в интересах противника. Ведомство распространило кадры удара. Российские военные также сегодня ударными беспилотниками поразили в порту Южной Одесской области сухогруз, доставлявший грузы для военных Украины, сообщили в Минобороны. В порту Одессы высокоточным оружием воздушного базирования также поражены резервуары СГСМ, предназначенными для ВСУ. Российские войска за последние сутки баражирующими боеприпасами «Ланцет» также уничтожили 2 безэкипажных катера ВСУ в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Поставки войска России беспилотников для обеспечения превосходства над ВСУ по сравнению с прошлым годом вырос более чем в 2 раза. Основные усилия российского военного ведомства в первом полугодии текущего года были направлены на обеспечение группировок средствами поражения и на закупку беспилотников. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны.
28: Поставка вооружения и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработана программа сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом, проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовленные подразделения способны самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войска беспилотных летательных аппаратов, прежде всего их передронов.
27: На базе ДОСАФ России подготовлено более 18 тысяч будущих призывников по 30 специальностям, в том числе операторы БПЛА и наземных роботехнических комплексов. Об этом сообщил в ходе заседания коллегии Минобороны замглавы военного ведомства Юнусбек Евкуров. Президент Владимир Путин сегодня обсудил с постоянными членами Совета Безопасности отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заметив, что они являются одним из российских приоритетов в настоящее время. На предыдущем совещании, состоявшемся 10 июля, участники обсудили угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Киевский режим переживает, что процесс урегулирования конфликта вокруг Ирана отвлекает западные страны от абсолютной поддержки самой Украины. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана. Лавров также отметил, что кризис в Ормузском проливе, судя по всему, затягивается. На этом фоне повышается значение международного транспортного коридора «Север-Юг».
0: Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают. Положение дел в нашем трехстороннем проекте, оно вызывает, в общем-то, оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решта-Стара, отсутствие которого землеотвода не позволяло начать соответствующие работы. И буквально чуть раньше в этом месте, не помню дату, встречались руководители трех железных дорог – России, Азербайджана и Ирана. Они обсуждали как раз практические вопросы, как теперь в условиях наличия уже землеотвода начинать практическую работу. Так что, я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех трех сторон.
27: Соглашение о создании МТК «Север-Юг» подписали Россия, Индия и Иран в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта – обеспечение грузопотока из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу через российскую территорию. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал, расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает риски и стоимость перевозок. Командование военно-морских сил Корпуса Стражи Исламской Революции предупредило о приближении времени возможной операции против флота США на Ближнем Востоке. Американские военные в четверг уничтожили наблюдательную вышку в порту города Чебохар в Иране на побережье Оманского залива, заявило Центральное управление вооруженных сил США. Вышка, по утверждению Центком, использовалась КСИР для наблюдения за судами, пересекающими Ормузский пролив. Чебохар расположен в устье Ормузского пролива. Это единственный иранский порт, имеющие прямой выход в Индийский океан. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу на западе Гватемалы, сообщают местные СМИ. По их данным, с разной силой они ощущались на всей территории страны, а также в Мексике и Сальвадоре. В районе эпицентра власти провели эвакуацию населения. В зоне землетрясения также ограничено движение транспорта. Власти Мексики советуют гражданам не приближаться к берегу из-за риска цунами после землетрясения. В пятницу утром по местному времени в Мексике также были зафиксированы подземные толчки к юго-западу. Западу магнитудой 6,5. Скандинавский антициклон определит погоду в Москве на выходные. Ночью в столице будет прохладно, 10-15 градусов, а вот днем солнечно уже до 28 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Предстоящие выходные скандинавец накроет всю центральную Россию, и под утро в субботы будет не выше плюс 10 градусов, ну а к полудню воздух прогреется до плюс 25 в условиях исключительно, ну, практически ясной погоды. Ну и ночь на воскресенье будет не ниже 12-15, а днем воздух прогреется до плюс 25, плюс 28, и снова погода миллион на миллион.
27: Между тем, синоптики предупредили до конца суток об опасности формирования смерчей над Черным морем в районе Сочи и федеральной территории Сириуса. Об этом сообщается на сайте администрации города-курорта Сочи. Жителям и гостям курорта власти рекомендовали предпринять все необходимые меры предосторожности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На матче за футбольный суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службах клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме. Напомню, матч за суперкубок пройдет завтра, начало в 19:30 по московскому времени. Перерыв между таймами в финальном матче, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира Испания-Аргентина, продлится 17 минут. Об этом сообщает издание «Марка». По информации источника, музыкальные выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займут 11 минут. Остальное время будет использовано для монтажа и демонтажа сцены. Зинедин Зидан возглавит сборную Франции до конца июля и подпишет контракт до окончания чемпионата мира 30-го года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 54-летний Зидан сменит Дидье Дешама. Еще до начала чемпионата мира стало известно о том, что Дешам оставит должность вне зависимости от результата турнира. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сейный Рублев за час разгромил Себастьяна Баеса 6-1, 6-2. Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Афинах, обыграв Терезу Валентову 7-5, 6-3. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. Генеральный директор мадридского футбольного «Атлетика» Мигель Анхель Эхиль заявил о том, что нападающий Хулиан Альварес не покинет столичный клуб этим летом. А ранее форвард открыто просил руководство «Атлетика» отпустить его в Барселону. «Моя позиция ясна, и позиция клуба тоже. Мы довели ее до сведения игрока, его представителей и президента Барселоны», — заявил Хиль. И пока это все новости спорта.
26: Погода.
27: По данным Центрофобос, 18 июля в Петропавловске-Камчатском ожидается переменная облачность без осадков, днем до 27 градусов. В Магадане также будет без осадков, но прохладно, плюс 16 градусов. В Хабаровске 27-29, сухо, переменная облачность. В Челябинске, Тюмени 25 градусов, возможно осадки и грозы. В Ханты-Мансийске и Сургуте до 26 градусов, будет без осадков. В Омске и Сургуте 26 градусов, без осадков. В Новосибирске и Иркутске до 24 градусов, возможны грозы и ливни. В Оренбурге, Казани максимум 20 градусов без существенных осадков. В Санкт-Петербурге завтра днем переменная облачность без осадков, днем 26-28 градусов. В Москве малооблачно, временами ясно, без осадков. В предстоящую ночь в городе 10-12 градусов, днем в российской столице максимум 27 градусов.
26: Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
4: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
5: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
26: Разное время. Слушайте по будням. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
6: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
26: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Ржавчина.
8: Мы вернулись
9: и продолжаем соскребать.
8: Да, и весь этот час мы посвятим нашим внутренним темам, всему тому, что происходит в России, и главное тому, что касается, ну, без всякого привлечения каждого.
9: Да, абсолютно каждого.
8: Каждого из нас.
9: Напоминаем, нам можно писать по номеру 925-32-392 мысли, ощущения, междометия, открытия, все. Все приветствуется.
8: Да, мы итак, с радостью читаем.
9: Ну и
8: да,
9: что?
8: Голосом.
9: Не будем терять времени.
8: Да, давайте начнем прямо сразу со справки, потому что тема огромнейшая нам предстоит.
3: Наша справка.
10: Новые правила отпуска лекарств, вступившие в силу с 1 июля, уже в первую неделю своего действия привели к массовым отказам в продаже рецептурных препаратов по всей стране. Федеральный закон и постановление правительства прописали аптекам автоматическую блокировку продаж при отсутствии активного электронного назначения в государственной системе. Отныне приобрести антибиотики, гормональные средства, сильнодействующие обезболивающие и психотропные препараты можно только при наличии цифрового рецепта, привязанного к СНИЛС пациента. По некоторым данным, примерно 15% аптек по всей стране временно прекратили продажу рецептурных препаратов из-за сложностей. Первичное звено здравоохранения не успевает оперативно адаптироваться к новым требованиям. Поликлиники испытывают нехватку времени для своевременного внесения врачебных назначений в систему, а технические сбои в федеральных медицинских базах данных остаются частым явлением. В итоге люди теряют доступ к нужным препаратам, пока базы данных синхронизируют вручную. При этом фармацевты вынуждены строго соблюдать новые правила. Любая попытка обойти систему грозит аптекам штрафами до 200 тысяч рублей, приостановка лицензии и административной ответственностью. Не до конца проработанной кажется и система со срочным заказом препарата в аптеку, если в наличии его нет. Формально для срочных случаев существует пометка ЦИТО. В такой ситуации лекарства должны найти и доставить в срок, не превышающий 3 рабочих дней. Однако при инсульте, анафилактическом шоке или остром болевом синдроме – это вечность. Особую тревогу вызывает судьба неходячих больных и пожилых людей, которые физически не могут добраться до поликлиники для оформления электронного рецепта, а порой и вовсе не владеют цифровыми сервисами.
8: Вообще лекарственная тема прямо огромная и тяжеленная. Да? Да, пару слов скажем, прежде чем нашего эксперта подключим.
9: Да, ну, имеется в виду еще же одно новшество, что по ОМС будут отпускаться препараты только отечественного производства. Я совершенно не против отечественного производства. Я хочу просто понимать разницу между препаратами отечественного производства и теми, которые лечат.
8: Ну да.
9: И... потому что я просто знаю абсолютно точно, что один и тот же препарат с одним и тем же действующим веществом людям с тяжелейшими заболеваниями не подходит он. Человек просто умирает на глазах, когда ему этот препарат. Но он отечественный. Mm-hmm. Он не хуже. Просто именно его организм именно так отзывается на этот препарат. А другой препарат помогает. То есть один и тот же препарат с одним и тем же действующим веществом одного и того же человека или убивает, или лечит.
8: Или ничего, просто как мел ешь. И
9: ну, или так.
8: Да, плюс есть еще такой нюанс, да, вот по моим личным ощущениям человека не самого здорового, у нас рецептурными считается огромное количество препаратов, которые на самом деле в аптеках выдаются без рецептов. И никто их никогда даже не спрашивает. Я сейчас не про антибиотики вообще, да, и не про вот весь этот список, там, психотропы и так
9: далее. Ну, от этой вредной привычки тоже придется отказаться в ближайшее время.
8: Да, и что получится? Получится, что мы, вот все люди, которые сейчас ходим и безрецептурно себе что-то покупаем, то, что нам, возможно, когда-то назначил там доктор, да, и даже выписал рецепт, мы все ломанемся в первичное звено, и перегрузим его окончательно, и оно коллапснет.
9: Я десятки лет принимаю целый набор препаратов, без которых я не могу обойтись.
8: Аналогично, коллеги.
9: Десятки лет.
8: Да, аналогично.
9: И сейчас их возьмут и внесут в этот самый в реестр. Да. Это не самое простое, это не аспирин.
8: Да.
9: И что я буду делать?
8: Ну, давай с экспертом, да? Значит, приветствуем у нас в эфире прекрасного совершенно человека и специалиста, доктора медицинских наук, профессора, члена Совета по правам человека при президенте России, сопредседателя Всероссийского союза пациентов, члена Центрального штаба Народного фронта Яна Власова. Ян Владимирович, добрый вечер.
9: Ян Владимирович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Вот так вот мы понавыплескивали.
8: Да, нам страшно, а вам?
7: Нам. И вам страшно.
8: А давайте думать, дело как том, нам с этими страхами справляться.
7: Все новости, все новые вещи, которые происходят, с одной стороны, непривычные, мы не знаем, как они работают в ряде случаев, это само по себе вызывает переживания самого консервативного большинства. С другой стороны, есть

0: бумажные рецепты, они не отменены, но, видимо, там, где возникают проблемы с цифровизацией, будет дано послабление, потому что не могут люди оказаться без лечения. Это вопросы, связанные уже с продолжительностью жизни. Второе – это не оказание помощи. То есть если грамотно к этой истории подойти, то можно получить очень неприятную статью. Угу. Вот, поэтому на это никто не, на самом деле не пойдет. Те недоработки, которые имеются, они будут, я думаю, достаточно активно решаться, потому что это ляжет на плечи губернаторов, а у нас скоро выборы. Вот. И вопросы, связанные с этими историями, они уже сейчас являются лакмусовой бумажкой на готовность власти проявить себя в лучшем качестве. Угу. Вот, другое дело, что пациенту, у которого нет препарата, да, это, в общем-то, дела нет.
1: Это вы прям политтехнологическую подсказочку даете. А, Ян Владимирович, да, а вот даю. Я читал и так и не понял. Значит, там СНИЛС, по которому будет в этой общей системе ссылка на выписанный препарат цифровой, и ты только сам должен прийти. А если больной не ходячий? Чего ему делать, ну, с этим СНИЛС?
0: На самом деле задача-то не прийти и показать СНИЛС. Возможности, связанные с цифровизацией, они позволяют увидеть этот рецепт. Ну, допустим, прекрасная цифровизация. Да? Давайте вот мы такое счастье себе допустим. Угу. Что цифровизация прекрасная. Значит, доктор выписал цифровой рецепт. Он сразу отразился в аптеке. Отразился одновременно на складе, поступил из склада в аптеку. И предъявление пациентам подобного рода документа, оно может и не быть очным. В этих условиях, если у нас действительно такая цифровизация есть, есть понятие такое, как личный кабинет пациента. И в ряде случаев, вот мы же через госуслуги заказываем разного рода документы, значит, мы надеемся, что есть возможность заказать и, собственно говоря, доставку лекарственного препарата на дом.
2: Ну, или отправить там, я не знаю, родственника совершенно или курьера, либо который отправить. Называет какой-то шестизначный код, да, фармацевт в аптеке проверяет, ага, в системе код есть, вот
0: получил. Вы все прекрасно знаете, ага. Опугаете.
2: Дело за малым, как вы верно сказали, представим себе, что у нас все хорошо работает.
1: Да, но это же не упаковку конфет. Я прихожу системы. И за кого-то получаю какой-то там психотропный препарат.
2: Вот ну, это и сейчас можно сделать. Если у тебя есть на руках рецепт, выписанный на родственника, например, или неважно на кого.
1: Ну, хорошо, успокойся.
0: Просто должен быть и ваш паспорт с собой тоже.
1: Угу. Хорошо.
2: Хорошо. А скажите, пожалуйста, чем, на ваш взгляд, обусловлена вот потребность в такой, скажу так, реформе? Да? Это что? Это огромное количество фальсификата на рынке. Это злоупотребление какими-то препаратами, которыми злоупотреблять не стоит. То есть в чем глубинная эта причина этой реформы?
0: Ну, вообще, это какая-то это совокупность всяких причин. Вот. Но вы знаете, третий закон Мерфи. О чем бы ни пошла речь, она пойдет о деньгах.
2: Ну да.
0: Да. Дело в том, что издержки, связанные с бумажным оборотом, издержки, связанные с вот этими картами, рецептами, медицинскими документами, которые находятся в бумажном виде. На самом деле их объем колоссальный. И сейчас решается вопрос о том, чтобы перейти на цифровой или на электронный документооборот в кратчайшие сроки. И мы уже знаем случай, когда, например, вот ДЗМ московский перешли на документооборот, и вот был недавно доклад, что они сэкономили какие-то прям реальные миллиарды денег только на документообороте, применив цифровизацию, применив ИИ, так называемый. Угу. А в Московской области, например, за последний год поставили 75 тысяч диагнозов с помощью, не ИИ ставил, а доктор ставил, но с помощью ИИ. Угу. То есть вот этот вопрос, когда мы говорим, что врач занят, врач перегружен, средний

0: персонал перегружен, идет большое дублирование всякого рода там записи и так далее, и так далее. Он решается цифровым способом. Это действительно хороший путь. Другое дело, что ведь частота и частота цифровизации зависит от качества информации, которая будет вноситься в базу данных. И вот в этой части все должно быть, как говорится, леди артис. То есть здесь должна быть очень, очень высокий уровень эффективности самих в себе вот этих вот программных продуктов. Вот кроме того, у нас существует и сейчас, когда уже вроде бы все там внедряется, и сейчас уже существуют еще сложности по горизонтальному переносу, значит, медицинских документов. То есть у нас между собой даже медицинские организации не могут обмениваться медицинскими картами одного и того же пациента. То есть у нас вертикальный перенос документов, он существует, он более-менее отработан, а горизонтальный еще раз это слабо. А в горизонтальной плоскости перенос цифровых документов, то туда входят в частности и аптеки, аптечные склады, медицинские организации, страховые медицинские компании. Это как раз у нас слабые элементы. Поэтому из-за этого, вот то, что сегодня с практикой прозвучало, затруднение лекарственного обеспечения, они из-за этой слабости происходят. А причины, компенсация количества врачей, компенсация значит, того времени, которое они тратят не на больного, а на бумаге, ну, она вполне приемлема с точки зрения объяснения, для чего нам нужна эта цифровизация.
1: Иван Владимирович, ну смотрите, ведь на внесение того же цифрового рецепта в базу данных тоже будет уходить время. Я думаю, что примерно такое же, как на написание этого рецепта от руки, это раз. И два, вот то опасение, которое я высказал до начала нашей беседы, вот его же высказывает наша радиослушательница Татьяна. Она пишет, что, ну, я вольно перескажу, да, что не хватает врачей, что многие пациенты не могут попасть на прием по 2 недели, и желающих же получить рецепт станет значительно больше. Да, вот, ну вот я про себя могу сказать, да, я принимаю там на регулярной основе лошадиные дозы веропамила. Он считается вообще-то рецептурным препаратом. Хотя ни в одной аптеке ни разу у меня этого рецепта не спросили. Да. Это значит, что я буду ходить и раз там в 2 месяца, в 3 месяца, в полгода, отнимать полчаса времени у врача какого-то своего районного там, да, или еще какого-то, при том, что ничего в моем состоянии не меняется, с диагнозом у меня ничего не происходит, но просто вот эти вот полчаса я украду у какого-то реально больного человека, которому срочно нужна консультация.
0: Понимаете, в чем дело? Количество людей, которые занимаются у нас самолечением, вот вы человек, который знаете диагноз, у которого есть назначение, и который, в принципе, готов, как ответственный пациент, это есть такое прям официальное словосочетание, ответственный пациент, то есть это не фигура речи, это прям термин, готовы, в общем-то, следить за своим здоровьем, готовы следить за тем, чтобы вовремя принимать лекарственные препараты. А есть почти 64% людей, которые так или иначе занимаются самолечением. Вот ему показалось, или он вычитал в интернете, а заметьте, что 4 из 5 людей, которые идут к врачу, они прежде всего готовятся по интернету к встрече с ним. Вот. И некоторые не идут уже. Некоторые идут сразу в аптеку и говорят, они поставили себе диагноз. Они говорят, у меня вот надо сделать то-то, то-то, то-то. Больше половины населения людей наших первичных пациентов, именно первичных пациентов, к сожалению, не идут к врачу. Они идут и получают лечение. Они делают себе страшные вещи. Они уничтожают свой иммунитет бесконтрольным приемом антибиотиков. Они уничтожают свой мозг бесконтрольным принятием лекарственных препаратов, которые могут повлиять на нервную систему. Вот эти люди, они куда? Вот о них идет речь. Когда мы говорим о том, что нам придется, да, действительно, придется сходить и выписать себе рецепт хотя бы раз в полгода. Есть такая возможность. Ну, да, придется. И у вас будет этот рецепт, он будет в электронном виде. Может быть, будет дальше найдена технология, значит, его пролонгирования. Я полагаю, что и вопрос, связанный с пролонгированием рецепта, это на самом деле тоже решение должен принимать врач, пролонгировать вам эту терапию или не пролонгировать. Бывает, конечно, терапия, которая производится постоянно, а бывает терапия, которая, в общем-то, происходит постепенно. То есть какие-то вещи вы делаете, значит, исходя из того, насколько реально вы нуждаетесь в этом препарате, потому что препарат имеет ограниченный эффект. Либо возникает к нему привыкание, либо возникают какие-то еще события, которые не позволяют его использовать долго. Извините, что у нас тут дождь идет ужасный.
2: Ух ты.
1: Ой, ну, вот. не
0: намок. И исходя из этого, вам по-любому понадобится специалист, который сможет оценить, вам этот препарат все еще эффективен, или вы сами так считаете.
1: Ну что ж, Ян Владимирович, спасибо за ваше мнение, безусловно, авторитетное. Я думаю, что нужно подождать какое-то время, посмотреть, как система будет работать. И к теме-то, ну, что-то мне подсказывает, неминуемо мы вернемся.
2: Вот когда увидим, как она начнет работать и каких, корректировок будет требовать.
1: Ну да. Ну, нет, как обычно, намерения благие, да, посмотрим, куда они нас приведут. Спасибо большое, Ян Власов, доктор медицинских наук, профессор, сопредседатель Всероссийского союза пациентов и член Центрального штаба Народного фронта, был у нас в эфире. Продолжаем осторожно бояться, но верить в хорошее. Вернемся через минуту.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
4: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Ржавчина.
2: Продолжаем соскребать.
1: Да, и продолжаем оставаться на родной земле и говорить о проблемах наших внутрироссийских. И предстоящая тема, ну, она очень тяжелая. Подойти, подступиться к ней было непросто, но мне представляется важным, да, эта тема. И сразу еще до того, как мы попросим включить нашу справку, я хочу сказать одну вещь. Да, речь пойдет о преступлениях чудовищных, страшных. А в таких случаях всегда возникает тема, что давайте вернем смертную казнь, давайте отменим мораторий, и людей за определенные составы будем просто там вешать, расстреливать, там, как угодно. Там, у Соединенных Штатов много всяких
2: способов. Абсолютно бессмысленное, ничего не решающее, кроме выплеска эмоций и требований.
1: Да, и более того, это я хочу просто... Ну, призвать наших слушателей, если вы хотите отреагировать и написать, что типа просто расстреляйте их всех. А значит, вот прежде чем написать просто расстреляйте их всех, ответьте сами себе на один простой вопрос. А насколько вы доверяете правоохранительным органам, следствию и суду?
2: Да нет, ну еще проще. Посмотрите, сколько человек расстреляли вместо Чикатило.
1: А, ну да, да.
2: Ну вот так вот,
1: ну,
2: на секундочку.
1: Ну черт с ним, с Чикатилой, но просто...
2: Ну как черт с ним? Ну вот это же ну, недавний, даже не исторический
1: да.
2: факт.
1: Ну хорошо, ладно. Просто обычно смертную казнь требуют люди, которые через запятую говорят, вообще я суду не доверяю. Ну
2: да.
1: Вот, угу. Вы можете оказаться...
2: Ну и немножко посмотрите, Господь. Что это за жизнь при приговоре.
1: Ну, пожизненном.
2: Пожизненном приговоре.
1: Да. Поэтому вот это вот исключительная мера наказания, пожизненное лишение свободы, без права выхода, без права обжалования, это вполне себе...
2: Адекватное, на самом деле, наказание.
1: Да. Ну, а теперь к справке.
3: Наша справка.
5: Новосибирский областной суд приговорил 31-летнего таксиста и бойца ММА Фархода Рахимзоду к 23 годам колонии строгого режима. Прокуратура настаивала на пожизненном, но суд не усмотрел в действиях Рахимзоды исключительной опасности для общества. По материалам дела преступник из корыстных побуждений совершил двойное убийство. Узнав, что его пассажирка получила крупное наследство, он вывез женщину в безлюдное место и на глазах у 5-летней девочки нанес жертве 10 ножевых ранений. Затем в течение суток возил тело убитой в машине. Ребенок все это время находился рядом в детском кресле, пока преступник не задушил малышку. Однако суд нашел смягчающие обстоятельства. Убийца исключительно положительно характеризовался. У него было 2 малолетних детей, а еще он частично признал свою вину. В то же время в исправительной колонии особого режима номер 6 «Черный дельфин» в Оренбургской области прошла свадьба. Пожизненно осужденный Ильназ Галивиев, устроивший 5 лет назад бойню в Казанской гимназии, женился на 18-летней Диане. Девушка впервые увидела Галивиева в новостях, когда ей было 14 лет, и написала ему письмо. До свадьбы она видела будущего супруга всего 2 раза – на судебном заседании и на краткосрочном свидании. Церемония длилась не более 10 минут, молодожены обменялись кольцами. После этого им разрешили провести вместе 3 суток. Фемида демонстрирует поразительную гибкость. Убийца, сутки возивший ребенка рядом с трупом матери, не представляет исключительной опасности. А массовый убийца получает право на пусть и странную, но семейную жизнь.
1: Рискну сейчас оказаться, показаться и прослыть, и даже быть неэтичным, но я бы, значит, очень внимательно бы на месте соответствующих органов присматривался бы к счастливой молодой супруге.
2: Я бы на месте любых людей присматривался бы к этой счастливой.
1: Да, а теперь, собственно говоря, тема нашего сегодняшнего разговора. И присоединяется к нам почетный адвокат России Дмитрий Краснов. Дмитрий, добрый вечер, спасибо, что нашли время.
2: Дмитрий, здравствуйте, спасибо вам большое.
1: Помогите разобраться. Может быть, зря мы вообще эту тему затеяли, ничего нас смущать не должно. Ну, так и так. Ну, вот нашел суд какие-то смягчающие обстоятельства. Ну, вот осужден он на пожизненное, ну, пусть он как бы там 3 дня в году радуется какой-то семейной жизни. Или что-то здесь как-то кривовато?
6: Значит, здесь, если разобраться объективно с точки зрения права, то суд не ищет смягчающие или отягчающие обстоятельства. Эти смягчающие или отягчающие обстоятельства указывают следователи при составлении обвинительного заключения и передаче дела в прокуратуру, а потом в суд. Судья просто выясняет факты, то есть действительно ли следователь точно установил наличие или отсутствие этих смягчающих или отягчающих обстоятельств, которые прямо указаны в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Поэтому они обязаны, хотят они указывать, не хотят, они обязаны на эти смягчающие обстоятельства ссылаться, наличие несовершеннолетних детей, соответственно, иные обстоятельства, которые могут способствовать деятельному раскаянию, возмещению ущерба нам, и целый ряд перечень этих условий, которые обозначают эти смягчающие обстоятельства. Обычно эти смягчающие обстоятельства, ну, реально, в жизни, в судах ни на что не влияют.
1: Вот.
6: Значит, как бы, ну, срок от этого меньше не становится серьезно. То есть это какие-то, ну, формально какой-то предлог для того, чтобы там на полгода, может быть, меньше дать, чем обычный срок. Значит, мы рассматриваем с вами обычно, вот сейчас то, что идет речь, это статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Так как это убийство квалифицировано, 2 или более лиц, несовершеннолетний, из корыстных побуждений, это часть вторая. То есть это несколько квалифицирующих признаков. По этой части предусмотрено лишение свободы до 20 лет, если это не имеется какие-то отягчающие обстоятельства, то это может быть пожизненно, либо смертная казнь. Смертная казнь у нас сейчас есть мораторий.
2: Мораторий,
6: казнь,
2: да.
6: Поэтому она как бы не используется. Почему следователь дал, почему квалифицировал таким образом дело, что потом в судебном следствии судья принял решение, что это лицо, этот преступник достоин 23 лет лишения свободы, то есть, ну, здесь уже надо разбираться у судьи. Есть определенный диапазон 20 лет, соответственно, до пожизненного там, да? И какие резоны были у судьи, с моей точки зрения, ну, судья подошел слишком мягко к этому лицу, который убивал женщину и ребенка с особой жестокостью, который, ну, не заслуживает никакого точки зрения есть право, есть мораль, там, да?
1: Угу.
6: С точки зрения морали, как бы здесь оправдать этого человека, ну, в принципе, невозможно, с человеческой обыкновенной морали.
2: Ну, но точно, вроде бы, но это просто... точно никакой не аффект, не вспышка гнева, ничего, нет. Если аффект, он просто, да. Ну, этот реальный садист просто.
6: А аффект здесь никакой речи не идет, потому что это, значит, есть психологический, есть правовое состояние аффекта, там, ну, то есть несколько таких понятий, они как бы выявляются в ходе следствия, предварительно проводят судебно-психиатрической экспертизы, видимо, таких обычно при совершении тяжких преступлений, особо тяжких, проводится такая экспертиза, таких обстоятельств не было, нигде не указывается, во всяком случае, если бы был состояние аффекта, его бы не судили, причем бы не подлежало бы, он бы, у него были принудительные меры медицинского характера, поэтому человек мерзавец, подонок, ну вот, и соответственно, как бы ничего хорошего он не заслуживает. Я бы, конечно, исходя из тех обстоятельств, которые изложены, ну, мы, к сожалению, с вами в усеченном варианте знакомимся с этими обстоятельствами, да, потому что у нас нет материала дела,
1: ну, понятно,
6: мы
1: не
6: знакомы.
1: Да.
6: Но вот из того, что есть, конечно, как бы он заслуживал, люди и за меньшие преступления заслуживали пожизненного приговора.
1: Так точно.
6: И получали приговор и сидели. Здесь этот человек получил 23 года. Что было вызвано, значит, либо какой-то ангажированность судьи, либо какой-то его там почему-то благосклонность к этому именно лицу вызвала вот такой мягкий приговор, мне не ясно. Надеюсь, что этот приговор, прокуратура, мы знаем, она просила пожизненное лишение свободы, что этот основной мягкий приговор прокуратура вышестоящая обжалует, вышестоящие суды.
1: Да, ну, очень бы хотелось.
2: Будем ждать.
1: А вот, да, вот эта вот история с бракосочетанием для пожизненно осужденного, да, это вообще зачем?
6: Ну, здесь два аспекта. Какая нормальная девушка в 14 лет?
1: Никакая.
6: Увидев человека, захочет связать с ним свою жизнь, да, ну, то есть ясно, вот здесь как раз основание к проведению судебно-психиатрической экспертизы. У нас помощь психиатрическая добровольная, нельзя ее взять и насильно отправить на принудительное свидетельствование, то есть выяснить, здорово он или нездорово. А вот это лицо, которое лишено прав, осуждено, оно не лишено прав, то есть оно имеет определенные как бы права вступать в брак, то есть любой осужденный имеет это дело, право делать. Он никак не ограничен в этой части в своих правах, а если он вступает в брак, то он имеет право на какое-то количество свиданий в год, разовых, либо несколько многодневных, то есть 3-5 дней. Но, поэтому, в принципе, это право реализовано.
2: В таких случаях я вспоминаю Борщевского и его выражение «здравый смысл и юриспруденция – две вещи несовместные».
6: Справедливость и право – две вещи неравные. А мораль и право – тоже две вещи чаще всего неравные. Поэтому я вот что еще хотел бы на что обратить внимание. Вот здесь за особо тяжкие преступления, обычно вот, в кодексе, да, уголовном, вот здесь прописывается, что ну, а чаще всего стараются судить тех лиц, которые совершили преступления против государственности. Терроризм, экстремизм, массовые насильственные преступления, там, геноцид, террористические акты, преступления против государственного порядка управления, там, это шпионаж, измена родине. Но вот здесь стоит ставиться, с моей точки зрения, гуманизм с ног на голову. Почему? Потому что если в Конституции у нас прописано, что у нас прежде всего такой приоритетный интерес, это нужно защищать, это гражданин, потом общество, потом государство.
1: Вот вы с языка сняли, потому да. Что преступление вот здесь... против гражданина, это и есть преступление против государственности, да, вот потому что здесь... государство ага. Это мы. Да. И человек, который нас убивает, да, он убивает частичку государства, если уж так смотреть.
6: И веру человека в государство, и возможность защитить человека.
1: Так точно.
6: Защитить человека. А здесь другая логика в Уголовном кодексе. Здесь во главу угла ставится государство, а не человек. Я думаю, что, знаете, это наследие нашего Уголовного кодекса, это внучок Уголовного кодекса 1964 года, который был принят...
2: Ну еще, наш Уголовный кодекс никак не встал да. На защиту этой странной, очевидно, не вполне благополучной, господи, прости, барышни, которая пошла и вышла замуж. Но нужно же было ее тоже как-то защитить. Ну нельзя же так брать и, господи. Ну, жалко же, жалко же ее дурочку.
6: Продолжение советского наследия, да. То есть еще когда у нас во главе своего государства и родина, прежде всего, потом уже все остальное, там, и общество, и человек. Поэтому, безусловно, здесь... К сожалению, юристы не имеют права, и ну, как бы она в силу того, что эта женщина уже стала совершеннолетней, имеет право распоряжаться собой и своей судьбой. а иные лица, уже родители не являются опекунами, они не могут вмешаться в ее принятие решений, поступков, которые она совершает. Поэтому, безусловно, здесь, ну, как бы, оградить ее от этого человека и от совершения вот этого брака вместе с этим, ну, преступником этим, и, ну, человеком реально ненормальным, который взял и лишил жизни, там, десятки жизней обыкновенных людей, чьих-то детей, чьих-то... То есть вот здесь вот у меня иногда, честно говоря, возникает, я юрист, адвокат, там, уже 30 лет, но у меня иногда возникает, все-таки, вот в начале разговора я слышал, вы начали говорить об этом, что, возможно, спорная вещь, что все-таки смертную казнь отменили, что ввели мораторий, что для таких людей жизнь это как бы... Как сказать,
1: ну, они страдают, подарок. Они страдают, это трудно назвать подарком. Слушайте, у нас очень мало времени остается, я короткий вопрос задам, который на самом деле требует огромного ответа и огромного рассуждения. Вот, может быть, вообще, и кто бы мог инициировать эту реформу, подумать, поговорить о вообще этом институте, об этих смягчающих обстоятельствах, да? То есть, ну, вот могут быть смягчающие обстоятельства у человека, у которого там куча голодных детей, нет работы, он пошел что-то украл. Но вот у человека, который...
2: Он убил, сел на 23 года, это совершил детям, как он помог?
1: Жестокое двойное убийство. Какие смягчающие обстоятельства? Кто
6: здесь
1: мог
6: вопрос,
1: бы инициировать
6: нет,
1: это?
6: Понимаете, вопрос не повлиял. То есть именно смягчающие обстоятельства не повлияли на этот приговор. Я еще раз хочу как бы констатировать, что здесь судья действовал в рамках закона.
1: Понятно.
6: Диапазон представлен от 20 до пожизненного. Вот здесь субъективность.
1: Не ниже нижнего. Понятно.
6: Судебная, да. Вот
1: да, Дмитрий, прошу прощения, у нас просто время эфирное кончается, но тема большая, и мы к ней еще обязательно вернемся. Я очень хочу про эти смягчающие обстоятельства
2: поговорить. Ну, это история. Что Дмитрий, это огромное такое? Вам спасибо.
1: Дмитрий
2: очень
1: Краснов.
2: Очень интересно, очень содержательно.
1: Почетный адвокат России был у нас в эфире, и видите, что вот даже адвокат, да, человек, которому приходится защищать, в общем, подчас, наверное, предельно неприятных людей, но именно защищать. Даже он говорит про смертную казнь. Ну, бесконечная тема. Вернемся.
3: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
7: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
3: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
9: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Эта песня была написана в честь последнего московского извозчика. Автор ее текста Ярослав Родионов коренным москвичом не был. Он родился в 1903-м в Санкт-Петербурге в семье художницы и казачьего офицера. Однако после того, как родители расстались, он вместе с мамой переехал в Москву. Мечтал об актерской карьере, однако в конце концов стал литератором, писал пьесы, интермедии для эстрады, стихи. В 1928 году в Москве появилось такси, а в 1935 первая сокольническая линия метро. Так что извозчики, которые испокон века привозили москвичей и гостей города, уходили в прошлое. Ну а окончательно Москва распрощалась с ними в 1940-м, о чем и написали столичные газеты той поры. Родионову эта тема показалась интересной, так и появилась песня, точнее стихи. Они были опубликованы в газете «Московский рабочий». Молодому композитору Никите Богословскому, который сотрудничал с этим изданием, он время от времени писал юмористические рассказы, стихи понравились, и он написал музыку. Впрочем, впервые песенка старого московского извозчика была исполнена Леонидом Утесовым уже во время войны в 1942-м.
10: Только гляните.

0: течение 3 лет Утесов с успехом исполнял песню на своих фронтовых концертах. Увы, но автор ее слов успеха песни так и не увидел. Сотрудник газеты «Северного флота» Ярослав Родионов погиб под бомбежкой, возвращаясь из фронтовой командировки. Пластинку с песней впервые издали за 3 месяца до победы, 3 февраля 1945 года. Ну а второе рождение песенки старого московского извозчика произошло в середине 70-х, благодаря вокально-инструментальному ансамблю из Челябинска «Ариэль». Вообще-то ребята в основном играли фолк-рок, причем на основе русских народных песен. Фирма «Мелодия», которая издавала дебютную пластинку ансамбля, потребовала, чтобы в нее были включены произведения членов Союза композиторов. И тогда сын Никиты Богословского, Андрей, который сотрудничал с Ариэлем, и порекомендовал записать песню старого извозчика. Так и появилась композиция «Старая пластинка», которая принесла известность ансамблю «Ариэль».
1: Только глянь.

0: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники атакуют школьников через поддельные кабинеты учащегося, говорят эксперты по кибербезопасности. Аферисты создают фишинговые сайты, которые внешне полностью копируют официальные порталы Миноборнауки России и Госуслуги. Вначале присылают ссылку на сайт, в названии которого используется слово «Миноборнауки» латинскими буквами. Он имитирует интерфейс личного кабинета учащегося. Чтобы войти, школьнику предлагают указать свои персональные данные. Далее его перенаправляют на второй поддельный ресурс, который похож на страницу входа на госуслуги. Там имитируется уведомление о входе в аккаунт с неизвестного устройства и предлагается восстановить доступ через звонок или телеграм-бот. Здесь происходит кража логинов, паролей, многофакторных кодов. Эксперты говорят, что механизм обмана особенно опасен тем, что система мошенников автоматически подставляет цифры из СМС-кодов в нужные поля. Человек даже не успевает понять, что подтверждение перехвачено. Расскажите вашему ребенку, что Миноборнауки не ведет личные кабинеты учащихся и не общается с ними в телеграм-чатах. Еще одна преступная схема. Предлагают обучающие курсы. Аферисты представляются IT-специалистами, заманивают россиян на свои платформы и в процессе общения просят передать код из СМС, якобы для завершения регистрации. Затем звонит другой человек, уже якобы из госуслуг. Он сообщает, что аккаунт взломали и используют для финансирования запрещенных организаций, угрожая уголовным делом. Достаточно стандартная схема, обычно меняется только вид приманки в самом начале. То, чем мошенники пытаются привлечь внимание. Дальше испуг, чтобы пошатнуть ваше критическое мышление, и потом внушение. Контрольный третий звонок уже якобы от банка или от спецслужб. Третий мошенник внушительно убеждает, что ваши деньги в опасности, их нужно срочно проверить или защитить. В итоге либо убеждает перевести все деньги на их якобы безопасные счета, помним, что таких не существует, или предлагает отдать деньги на проверку через курьера. Надеюсь, это для вас так же нелепо будет звучать, как сейчас, даже во время общения с обманщиками. И заставит вовремя остановиться и не отдавать мешок с купюрами и драгоценностями неизвестному человеку. Они не вернутся. И запомните, что настоящие сотрудники банка или правоохранители не будут решать такие вопросы по телефону, требовать коды из СМС или просить перевести деньги для проверки. Если вам звонят с подобными предложениями, это аферисты. И еще помним, что мошенники приманивают сейчас россиян фальшивыми скидками. Многие бренды запускают свои акции, и злоумышленники с удовольствием притворяются настоящими онлайн-магазинами или турагентствами. Аферисты от имени популярных брендов и блогеров организуют фейковые конкурсы, розыгрыши, ценных призов, лотереи, предлагая, например, открыть виртуальные коробочки с подарками. А если вам предлагают приз в конкурсе, в котором вы не участвовали, это стопроцентный признак обмана. Будьте осторожны, берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте! С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
8: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
9: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
10: Слушайте Радио России Тверь на частоте 93.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Алло.
13: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
14: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
15: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
16: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
17: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
18: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске: мобильность и боевой потенциал российских войск в зоне СВО в этом году значительно выросли, заявили в Минобороны. США направляют в Израиль дополнительные военные самолеты-заправщики для расширения военных действий против Ирана. Об этих и других событиях далее подробно. Украинские беспилотники атаковали колонну автомобилей с мирными жителями в Херсонской области. В результате удара есть погибший. Также ранение получил сотрудник Народного фронта. Об этом сообщили в движении. Украинские военные сегодня с 8 до 20 часов сбили... Российские военные сбили 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны. Су-34 ВКС России ударили по пункту дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Колодезная Харьковской области, сообщили в Минобороны. Ведомстве также сообщили, что экипажи Су-34 авиабомбами ФА-500 нанесли удар по пунктам управления беспилотниками 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, а также в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем. Российские военные сегодня ударными беспилотниками поразили 4 сухогруза в порту Николаев в момент выгрузки грузов для ВСУ, а в порту Южной Одесской области был поражен сухогруз, доставлявший грузы для военных Украины. В порту Одесса высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах киевского режима, сообщила Минобороны. Министерству обороны России нужно проводить проверки в рамках исполнения гособоронзаказа и финансовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом на коллегии Минобороны заявил первый заместитель главы военного ведомства Леонид Горнин. По его словам, оптимизация расходов помогла Министерству обороны направить ресурсы на закупку беспилотников, ПВО и систем ПРО. При этом единая информационная система гособоронзаказа за счет внедрения искусственного интеллекта станет фундаментом для полноценной системы всестороннего контроля, но выездные проверки остаются необходимы.
20: За прошедшие 6 месяцев текущего года в результате, подчеркну, 3 комплексных подходов оптимизации расходов и пересмотра заданий гособоронзаказа совместно с Генеральным штабом нам удалось мобилизовать ресурсы за счет внутренних источников перераспределения. Средства направлены на финансирование приоритетных задач, прежде всего дополнительных закупок наиболее востребованных образцов ВВСТ, показывающих высокую эффективность. Это в первую очередь ВПЛА, средства ПВО, ПРО, ударные средства поражения и РЭК. Нам нужно изменить систему ведомственного финансового контроля. Есть механизмы, инструменты для того, чтобы начать проверки не только у себя на складах, не только в наших воинских частях, но заняться, в общем-то, проверками в рамках исполнения гособоронзаказа, финансовыми проверками предприятий оборонно-промышленного комплекса.
19: В результате комплексного применения в зоне спецоперации различных типов наземных роботехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения. Об этом на коллегии Минобороны сообщил замглавы военного ведомства Александр Санчик. По его словам, это стало возможным благодаря постоянному совершенствованию способов доставки. Он также отметил, что мобильность и боевой потенциал группировок войск в зоне СВО в этом году значительно выросли. Этого удалось добиться благодаря увеличению в штурмовых подразделениях количество высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги и мотовездеходы. Западные страны помогают Украине в проведении кибероперации против России. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с попытками ЕС и НАТО обвинить Россию в злонамеренных действиях в киберпространстве. Как указала дипломат, на базе Таллинского центра кибербороны теперь уже с участием Украины отрабатываются компьютерные операции против России. Причем альянс не ограничивается материально-технической подпиткой и обучением. На территории Украины на постоянной основе находятся целые подразделения западных военных и спецслужб, которые в режиме реального времени координируют действия украинских хакеров, пояснила Захарова. Она также отметила, что Запад использует обвинения против России для цементирования антироссийской пропаганды. Более 93% мер поддержки военнослужащих перевели в МФЦ и на портал госуслуг. Как сообщила замглавы Минобороны Анна Цивилева, это стало возможным благодаря сервису «Витрина данных», куда ежемесячно поступает более миллиона запросов. Она также рассказала, что сокращение времени эвакуации раненых в военные госпитали, а также повышение уровня оказания первой помощи непосредственно на линии боевого соприкосновения в зоне СВО является одной из ключевых задач в зоне спецоперации.
21: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе, поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК, а также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем.
19: Уровень решения вопросов военных и членов их семей в первом полугодии текущего года составил более 90%, а время решения менее 21 дня, сообщил заместитель главы военного ведомства Виталий Шулика. Соединенные Штаты направляют в Израиль десятки дополнительных военных самолетов-заправщиков ввиду возможного резкого расширения масштабных военных действий против Ирана. Об этом сообщил портал Axios. Ссылаясь на неназванных американских и израильских должностных лиц, он пишет, что президент США Трамп рассматривает вариант значительной эскалации ударов по Ирану. Часть плана была представлена ему Пентагоном во вторник. Изучаются якобы варианты бомбардировок ключевых объектов инфраструктуры Ирана, вроде электростанции, новые удары по его ядерным объектам. Окончательное решение американский лидер еще не принял, но складывается впечатление, что он может пойти на эскалацию в предстоящие дни, говорится в публикации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
22: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службах клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме. Матч состоится завтра в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. Большинство стран-членов ФИФА поддержат кандидатуру Джанни Инфантино на выборы главы организации в 2027 году, сообщает «Гардиан» со ссылкой на свои источники. По информации издания, лишь немногие из 211 стран-членов ФИФА Тайване направили письма в поддержку Инфантино. Отмечается, что среди стран, не направивших письмо в поддержку действующего главы организации, находится Германия. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев всего за час разгромил аргентинца Себастьяна Баеса 6-1-6-2. Алина Корнеева пробилась в 1-2 на турнире WTA-250 в Афинах. Россиянка обыграла Терезу Валентову 7-5-6-3. Хоккей. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба КХЛ «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. Новости международного футбола. Мохамед Салах в устной форме согласовал условия контракта с Бешикташем, сообщают турецкие инсайдеры. Капитан сборной Египта будет зарабатывать 10 миллионов евро в год, еще 2 миллиона евро предусмотрены в виде бонусов. Контракт будет подписан с опцией продления еще на 1 сезон. Один из самых ярких молодых игроков чемпионата мира 2026, полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби, перешел из Фрайбурга в Астон Виллу. По данным Фабрицио Романо, английский клуб заплатил за 20-летнего Манзамби 60 миллионов евро. И пока это все новости спорта.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, 18 июля в Перми ожидается облачная погода, кратковременный дождь и до 18 тепла. В Кирове 21-23, переменная облачность, будет сухо. В Уфе до 21 градуса, временами осадки. В Оренбурге и Казани до 20 градусов, без существенных осадков. В Самаре 19 градусов, возможен небольшой дождь. В Пензе, Ярославле и Владимире днем до 21 градуса, преимущественно без осадков. В Ростове-на-Дону 25-27, без осадков. В Сочи и Краснодаре без осадков, малооблачно и 28 градусов. В российской столице завтра ожидается ясная погода. Температура воздуха предстоящую ночью 10-12 градусов. Днем в Москве 25-27 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве около 20 градусов тепла.

0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: «Аурум инутили. Бесполезное золото».
2: Sounds charming.

Я вас пламенно приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. С золотым, как говорится, вот этим вот бесполезным приветом сегодня к вам обращаюсь. Только что звучала группа «Невротики», которая вернулась в наши головы, в наше подсознание с совершенно удивительной песней, полный рок-н-ролл, что означает, что одна из моих любимых команд московских все-таки жива. Все-таки помнит, как говорится, что такое рок-н-ролл мьюзик и как он должен по-настоящему звучать. А я всегда вам, друзья, говорил, что у группы «Невротики» большое будущее, завидный потенциал, которым нельзя просто так разбрасываться. Мальчишки молодые, конечно, разбрасываются в погоне за девчонками в первую очередь, видимо, потому что, ну, а что еще можно, как объяснить после столь громкого успеха их первого альбома? Вот такое большое длительное затишье. Когда я знаю, что не лидер команды Даниил Бедарев, ни его замечательные музыканты из команды «Невротики» ничего не делали, а просто вот как-то пережидали чего-то, где-то какие-то бурные волны их молодой жизни. Сейчас команда набирает новые обороты. До Даниила Бедарева дозвониться нам сегодня не получилось, хотя мы пытались. Но я уверен, друзья, что в следующей программе мы еще раз послушаем эту песню «Полный рок-н-ролл», потому что, ну, во-первых, ауру мынутили — это и есть полный рок-н-ролл. А во-вторых, мне, ведущему программы Дмитрию Чернову, всегда приятно, когда появляется вот такое яркое подтверждение правильно выбранного мною курса. И последнее, сейчас, если не соврать, 17 лет существования программы «Аурум Инуцеля» в эфире Радио России, вот именно этой песни не хватало. Вот именно так, на мой взгляд, сегодняшний современный рок-н-ролл мьюзик должен звучать. Может быть, он еще где-то недошлифован, где-то каких-то не хватает элементов аранжировки, где-то не дотянули в вокале. Конечно же, друзья, у нас ведь программа про молодых рок-музыкантов. Вы уж, пожалуйста, делайте скидки. И не забывайте о том, что у нас в программе «Аурум Инуцеля» любая рок-группа может принять участие. Как это сделать? Расскажу после отбивочки. А как стать участником программы «Аурум Инуцеля»? Вот вы знаете, я столько лет веду эту программу, столько лет ее придумываю. Каждый раз программа «Аурум Инуцеля» — это же живой организм. Вы даже, наверное, не поверите и удивитесь, но многие эпизоды программы «Аурум Инуцеля» я записываю с колес. Что это означает? Это означает, что как только я послушал несколько новых песен, я тут же включаю микрофон и свою эмоцию выдаю, делюсь ею с вами. Поэтому все мои настроения, все мои рецензии, все мои комментарии про песни, которые звучат в программе «Аурум Инуцеля». Это все то живое, что и называется «прямо с колес». Мы выдаем вам горячее настроение. Мне кажется, что в этом заключается и секрет долгожительства программы «Аурум Инуцеля. Бесполезное золото» в эфире Радио России, потому что слушателям-то нравится именно это. Мы не пишем заранее сценариев, там, знаете, каждую букву не расписываем. Нет, вот, пожалуйста, раз и готово. И если ты сейчас слышишь меня, наш юный, дорогой рок-музыкант молодой, который, возможно, является будущим гением отечественной рок-музыки, то что нужно сделать для того, чтобы твои песни тоже зазвучали у нас в эфире? Да просто зайти к нам на сайт auruminutile.com или auruminutile.ru, нажать на большую кнопку вверху на экране «Заявка на участие», и все станет сразу понятно. Все очень просто. Простые слова, простые русские кириллица буквы, вот так вот, но и небольшие почтовые адреса на латинице. Думаю, что разберетесь. Ну, если вам, конечно, чуть больше 5 лет. Послушав вот песню группы «Невротики» «Полный рок-н-ролл», с которой мы сегодня начали, я, друзья, вот о чем подумал. Иногда кажется, что классная в прошлом музыка, но в прошлом это, знаете, наверное, возьмем годы моей молодости и юности, это как раз 80-е, 90-е, что вот эта вот музыка, то, что мы называем сейчас, да, совет классик, совет рок классик, ну, слово «рок» тогда мало присутствовало, тогда все больше эстрада была, что вот эта вот классная в прошлом музыка никак не влияет на то, что делают сегодня молодые рок-группы. Однако, смею вас уверить, это совершенно не так. Вот представьте себе, группа была такая в советское время, называлась она «Круг», да? Лидер этой группы
Поныне, слава богу, здравствующий и мой личный друг и знакомый Игорь Саруханов, лидер этой команды. Группа «Круг» — это такие дикие аншлаги в советское время. Это огромные очереди за билетами, это стадионы. Стадионы без преуменьшения. Действительно, реально, группа «Круг» собирала огромные стадионы. Их гастрольный график был расписан на многие месяцы вперед, если не на годы, конечно. Это великолепные мастера в составе коллектива. А вот помнят ли их сегодня? И пользуются ли их наследием нынешние российские молодые музыканты, если они, допустим, услышали бы песню бы этой самой команды? Вот такой вопрос меня заинтересовал. Я прямо, знаете, подскочил чуть ли не ночью, чтобы записать вот мысль где-то себе на полях, так сказать. И самый главный вопрос, а как сделать так, чтобы заинтересовать молодых людей нашего времени тем вот тогдашним еще классным, в общем-то, звучанием? Хотя, надо признаться, техники тогда было высококачественной очень мало и далеко не у всех даже самых громких звезд Советского Союза. И вот как ответил мне однажды на этот вот вопрос лидер группы «Круг», музыкант и композитор Игорь Саруханов, в одной из бесед приоткрыл мне

0: заведения музыкальные дают выпускников, которые великолепно играют на гитарах. Я просто варюсь в этом во всем. Это вообще дело молодых. Вот эстрада – это дело молодых, как однажды сказал Игорь Яковлевич Крутой. Но да, это дело молодых, но если ты этим занимаешься серьезно, с любовью, то ты остаешься молодым. Вот так вот правильно было сказано, да.
1: И мне показалось, прослушивая огромное количество присылаемых вами песен, что я обнаружил одну из команд, не поверите, в Челябинске. В Челябинске, которая, как мне кажется, подхватила все самое лучшее из тех самых эстрадных советских лет. Вот, например, группа «Хуч ту Буч», группа из Челябинска, придумывающая и исполняющая песни про различные жизненные ситуации, которые могут произойти с каждым, стараясь вызвать улыбку и принести массу позитива. Давайте послушаем их песню «Весна», чтобы вы понимали, о чем я говорю. Ну, потому что песня-то веселая, хотя и весна, что уж тут, далеко уже позади.

0: бесполезное золото.
1: Команда из Челябинска «Хуч ту Буч» с песней «Весна», друзья. Вообще группа-то, как выяснилось, за время существования записавшая уже не один десяток композиций, сняла даже два клипа. Я, кстати, к музыкантам обращаюсь, хотел бы, чтобы вы их нам прислали. Мы их покажем с удовольствием в нашем канале в ВК. Знаете, есть каналы, да, теперь ВКонтакте. Вот у сообщества «Аурум и Нутили» есть свой канал в ВК. И мы там показываем различные видеоклипы, очень интересные, на наш взгляд. Группа «Хуч ту Буч» туда с удовольствием попадет, если, конечно, возжелает. И мы обязательно их видеоработу тоже покажем. Ну, а на всякий случай хочу вам, уважаемые друзья, сообщить еще об одной приятной новости, касаемой теперь уже лично меня, ведущего программы «Аурум и Нутили» Дмитрия Чернова. У меня открылся в Максе публичный канал под названием «Черновик». Найти его тоже очень просто. Вы можете либо зайти в наше сообщество «Аурум и Нутили», там оно у нас имеется, ссылочки в сообществе и в канале программы на мой Макс-канал, или просто набрать «Черновик» в поиске в Максе. И, поверьте мне, откроется вам, в общем, самое удивительное и смешное, что и меня удивляет, и забавляет, и вас, я уверен, тоже порадует.
2: I have no idea where this will lead us.
0: Аурум и Нутили. Бесполезное золото.
1: Вновь давайте поприветствуем наших курских друзей. Андрей Миля и Сергей Монеткин. Два музыканта, которые вот такой составляют основу проекта Андрей Миля, проекта

0: Курского. И я напомню вам, друзья, что сам Андрей Миля находится на фронте. Он защищает родину, он воюет, находится в окопах специальной военной операции, но при этом пишет песни, записывает голос, сочиняет музыку, автор музыки акустических версий. И, в общем, на его плечах лежит всяческая работа по созданию композиций. А Манеткин Сергей, тоже вокалист и автор музыки акустических версий, и тоже на его плечах лежит вся работа по записи инструментов, сведению и мастерингу. Но при этом Сергей находится в Москве. Мы связались с Андреем Милей, лидером проекта. Хотя я знаю, что Андрей не очень любит, когда я разделяю на лидеров кого-то или не кого-то. Они оба два сооснователя этой замечательной команды. Сегодня мы две их песни послушаем. И я хочу поприветствовать Андрея. Привет, Андрей.
1: Привет, Дмитрий. Здравствуйте, слушатели Радио России.
0: Вот смотри, у каждого творческого человека, да, есть свое собственное место для творчества. Мы сегодня говорим про мастерскую художника, музыканта, писателя, поэта. А что делать, когда нет такого места? Вот я знаю, что тебе, как музыканту, который находится сейчас в зоне специальной военной операции, наверное, лучше всех этот вопрос понятен, да?
1: Дмитрий, в зоне СВО собственное место – это редкая роскошь. Мне приходилось записывать материал на диктофон и в блиндажах жилых, и в блиндажах разобранных, и на всевозможных складах, и даже просто в лесу. Поэтому, когда прижимает, всегда можно найти выход. А если рассмотреть города, то среди знакомых музыкантов я уже давно не слышал жалоб, что сегодня трудно найти репетиционную базу.
0: А что для тебя термин «зерно песни»? Да, вот давай от мастерской именно к этому определению перейдем.
1: Хороший вопрос. Хотелось бы сказать, что оно может быть разным, хотелось бы. Но все же в моем случае зерно песни – это образ. Он может возникнуть от чего угодно и где угодно. При просмотре фильма, во время чтения книги, при прослушивании музыки или от какой-то жизненной ситуации. Бывает даже, что уже есть у меня готовая инструменталка с вокальной партией, и я начинаю просто составлять в голове строчки. В какой-то момент появляется та самая строка, происходит щелчок, возникает образ, яркий и живой, вокруг которого начинает строиться сюжет. Поэтому для меня зерно песни – это однозначно образ.
0: Мы сейчас будем слушать первую из двух сегодняшних композиций проекта Андрей Миля. Первая песня называется «Джек». Андрей, представь ее, пожалуйста, аудитории.
1: Дмитрий, что касается песни «Джек», идея такой истории возникла лет 6 назад для отбора в сборник «Драблов». Это рассказы в 100 слов. Но тогда я понял, что не получается рассказать эту историю несколькими предложениями. В 23-м году я написал инструменталку и отправил ее в стол. А в конце прошлого года вернулся к ней, открыл файл с нереализованными идеями и наткнулся на историю, где главный герой отправляется в прошлое, чтобы узнать, кем же был Джек Потрошитель. Так все и сложилось. Песня существует в двух версиях, в тяжелой и в легкой. Этого будет вторая, то есть легкая версия. Музыка в ней за авторством Сергея Манеткина.

0: Друзья, с нами один из двух основателей и лидеров проекта Андрей Миля. Собственно, сам Андрей, человек, который общается с нами из зоны специальной военной операции. Андрей, когда песня уже родилась, скажи мне, пожалуйста, наверняка есть соблазн опробовать ее на слушателях, на первой аудитории. Кто они, эти слушатели твои? И как ты реагируешь на негативную какую-то эмоцию, да, на критику, если вдруг не понравилась песня кому-то?
1: Дмитрий, можно сказать, что раньше были первые слушатели. Вообще, первые песни проекта «Миля» были написаны по 3 аккорда, чтобы просто попеть у костра в нашей старой компании. Сейчас такого варианта нет. Да, я сбрасываю тексты почитать, когда дописываю их. Причем сбрасываю малому количеству друзей, которые честно отпишутся, если им не понравится. Это очень важно. Еще до начала СВО, когда я писал прозу, я успел уяснить, что критика – это важно. И тогда же на литературных конкурсах научился определять, когда критика конструктивная, а когда критика, что называется, ради критики. Это что касается текстов песен. С инструментальными партиями немножко по-другому. Я отправляю материал Сереге Монеткину, и там уже правит бал он. Если поначалу нашего сотрудничества я требовал, чтобы Серега снимал ноту в ноту, то со временем немножко поумнел и понял, что его правки только улучшают песни. То есть все, сегодня это я ему отправляю материал, он его записывает, присылает мне уже готовую запись. Потом мы отправляем песню первым постоянным слушателям, но уже вне зависимости от их критики, релиз песни все равно состоится.
0: Понятно. А каковы же замыслы по тем песням, которые пока еще лишь в голове у тебя родились, в каком-то, да, фантазии какой-то находятся у тебя? Есть ли какая-то концепция? И о чем на сегодняшний день проекту Андрей Миля хотелось бы проорать на весь мир?
1: По плану на этот год для проекта Миля дописать 2 песни. На одну из них уже готов текст и основной риф. Вторая песня будет заключительной 4-й частью о противостоянии Ваньки Дурачка и Царевны Ада. В ней пока есть только несколько музыкальных набросков, ну а текст ждет пока своего образа. По концепции все так же будут песни-истории с элементами хоррора, фантастики, черного юмора и фэнтези. Для второго проекта с СВОшными песнями пока есть только наброски, которые копятся в закромах. Там нет конкретных замыслов. О чем будут крики на весь мир, зависит, в очередной раз повторюсь, от образов.
0: Ну тогда давай послушаем еще одну вашу композицию, очень классную, очень красивую. Называется эта песня «Постой». У тебя есть что сказать об этой песне нашим слушателям?
1: Песня «Постой» родилась как раз-таки из образа, который отражен в первых строчках. В глуши лесной стоял продрогший домовой. Мне самому стало интересно, как домовой оказался в лесу, зачем. Текст написался за полдня, затем 3 месяца он ждал, когда на него будет написана музыка. Это речь про тяжелую версию. И где-то через год, то есть в начале 26-го года, была написана еще и легкая версия. Также за авторством Сергея Монеткина.

0: друзья, ну и вновь давайте мы вернемся к книге Рика Рубина. Вообще получается удивительная вещь. По сути, вот за последние, сколько у нас там, 10-15 выпусков программы «Аура Мануцеля», я вам половину книги Рика Рубина уже зачитал фактически. Здорово. Настолько творческие советы дает этот удивительный человек. И как я не устаю повторять, здорово, что мы живем с ним в одно время. Легендарнейший продюсер, продюсирующий Тома Петти, Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy, группу The Cult, The Red Hot Chili Peppers, AC/DC. Ой, перечислять смысла нет. Это человек действительно гениальнейший. И сегодня уж, коли мы назвали наш эпизод «Мастерская музыканта», послушайте, что Рик Рубин пишет в своей главе «Мастерская», в своей книге под названием «Из ничего. Искусство создавать искусство».
1: Как только код зерна взломан, а его поднятая форма распознана, начинается новая стадия. Этап бесконечных открытий завершен. Мы поняли, куда двигаться дальше. Так мы оказываемся, зачастую сами не заметив, на стадии мастерской. Теперь начинается строительство. Мы надстраиваем конструкцию над фундаментом, открывшимся в ходе экспериментов. Контуры готовы, пора выбирать цвета. Предыдущие стадии были свободны и неопределены. Теперь вдохновение и идеи уже теснее связаны с задачей. Ранее мы просто искали форму, теперь ищем ту, что заполнит конкретный пробел. В некотором смысле стадия мастерской – одна из наименее блестящих в работе художника. Творчество здесь есть, но зачастую в нем меньше магии открытий и больше паденного труда. На этом этапе некоторые застревают. Здесь нужно забыть о бескрайних просторах и взглянуть на стоэтажную винтовую лестницу. Впереди долгий, опасный подъем. Может возникнуть соблазн вернуться, вновь погнаться за будоражащей вспышкой лампочки над головой, но первые два этапа сами по себе почти бесценны и бессмысленны. Искусство может существовать, а художник развиваться, только если работа доводится до конца. Как решить, над каким экспериментом работать в мастерской? Следовать за искрой восторга. Тут у каждого свой путь, и его надо найти. Если вас увлекло много направлений, поработайте в мастерской над несколькими экспериментами сразу. Если проектов больше одного, возникает здоровое чувство отстраненности. Когда мы сосредоточены лишь на одном, часто возникает эффект туннельного видения. Кажется, что проект движется куда надо, но мы слишком тесно с ним срослись и не можем судить трезво.
0: Напомню вам, друзья, если вы вдруг случайно сейчас как раз всосала вас вот эта вот фантазийно-психологическая картина, написанная замечательным человеком Риком Рубином в его потрясающей книге, обязательной, как я всегда настаиваю, для чтения всеми творческими людьми, позвольте-ка вам представить следующего нашего участника из Новомосковска, группу Endurance. Группа, в каждой песне которой кусочек чьей-то судьбы. Вообще, может быть, даже вашей. Endurance — это такой альтернативный рок с историями, в которых многие себя обязательно узнают. Ну, так считают парни. Точнее, может быть, даже один из них – это наш следующий собеседник Владимир Велин, лидер группы Endurance. Привет, Володя.
2: Привет, привет.
0: А что за название такое Endurance? Что-то я поискал, покопался, что-то ничего не нашел. Что за смысл в нем?
2: Ну, на самом деле, этот космический корабль, он был в фильме «Интерстеллар». Это просто один из моих любимых фильмов, поэтому я когда увидел, услышал и подумал, что очень круто было бы звучать, если бы группа была бы с таким названием.
0: И это означает, что именно поэтому вы проникаете глубоко в душу слушателей и пишете о том, о чем принято молчать, верно?
2: Ну, скорее всего, да.
0: Песня «Звезда», мы сейчас будем слушать ее в нашем проекте. Сегодня группа Endurance, друзья, участвует с этой композицией. Расскажи, пожалуйста, как появилось, что это за трек такой, история создания его нас интересует в первую очередь.
2: Ну, родилась она давно уже, наверное, лет 8 назад или 9. Я смотрел как-то кино, опять же таки, про космос. И знал, что звезды, которые у нас в космосе, они умирают. И только через там тысячи лет а мы увидим их в небе света. Как оказалось, что они до нас, этот свет от умершей звезды там идет очень долго. И сравнил эту вспышку с обычными звездами, с творческими людьми, которые добиваются, но в итоге так ничего у них не получается, и только после смерти какой-нибудь трек или песня, или картина, кто-то ее где-то увидел, посмотрел, и оказывается, это хит, это классно, но, к сожалению, уже творца нет в живых.
0: То есть с позиции того, что доходит свет от далеких звезд до нас через тысячи и сотни тысяч лет, таким образом ты делаешь такой мостик, перекидываешь его и на человечество, так сказать, вот на наш муравейник, когда Сальвадор Дали, в общем, будучи, так сказать, звездой при жизни, стал еще большей звездой после смерти. Это понятно. Расскажи мне, как группа Endurance в этом смысле себя проецирует через 100 лет, какое оставит наследие, что вообще за коллектив у вас такой, как появился, когда?
2: Ну, начинался он тоже, наверное, лет 7 назад. Но у нас трепало много раз, потому что мы начали группу развивать, там коронавирус появился, и мы сидели по домам все. Вот, и очень много таких моментов, когда мы выпустили песни, они там 2-3 года лежали просто в стол. Вот, грубо говоря, там год 4 назад только мы начали более-менее нормально развиваться, ездить, выступать. Коллектив отличный, но очень много людей, ребят приходили, потом уходили. Есть люди, которые ленивые, есть люди, которые просто как хобби у них.
0: То есть ты не из тех музыкантов, которые с детского сада, так сказать, знакомы вместе и вот дошли до взрослой жизни и создали наконец-то рок-группу?
2: Нет. Каждый из участников, он такой очень интересный у нас человек, музыкант, и постепенно, то есть вот так вот группа наполнялась. Сейчас как бы такой основной состав, и что меня радует, ребята творческие, все на своей волне. Ну, музыка создается. Я люблю, когда так происходит, когда ребята разные. У всех в голове все по-другому, все по-разному. И мы как бы стараемся соединить это в одно целое.

0: бесполезное золото.
1: Друзья, это была песня «Звезды» группы из Новомосковска под названием «Endurance». Необычное название, согласен. Многие даже и не помнят, что название корабля из кинофильма «Интерстеллар» это название означает. С нами на прямой связи Владимир Велин, лидер группы «Endurance». Володя, теперь давай поговорим на тему нашего сегодняшнего эпизода, а он у нас называется «Мастерская музыканта». И не просто так, знаешь ли, эту тему мы сегодня замутили, потому что только что мы слушали как раз главу из книги Рика Рубина «Искусство. Делать искусство из ничего», которую я зачитываю, в общем, каждый наш эпизод последний, потому что любопытное, на самом деле, издание. И обязательно к прочтению каждому музыканту рекомендуется. Вот смотри, у творческого человека, по сути, у каждого, да, и у художников, обозначенных нами с тобой выше, и у музыкантов, естественно, есть свое собственное место для творчества, своя мастерская. Это реп-база у музыканта, это мастерская у художника или скульптора, это кабинет у писателя. Но вот, а что делать, как ты считаешь, если нет такого места, а нужно музыку писать и музыкальный материал репетировать? И это очень актуальный вопрос сейчас для многих-многих молодых людей, кто уже группу даже создал, а играть не знает где и, слава богу, знает на чем, но не знает где. Вот что делать?
2: Слушай, Дим, я считаю, что это все ерунда полная. Ну, не может быть такого, чтобы человек не нашел себе что-то найти, где-то поиграть. Ну, во-первых, в каждом городе есть куча репточек, которые можно посетить, и они всегда свободны и по доступной цене. И я думаю, что если там в группе 3, 4 или 5 человек скинутся там по 100-200 рублей, это не такие большие деньги, это во-первых. Ну, во-вторых, есть ДК. В ДК, ради бога, можно прям прийти туда, сказать, можно мы у вас тут поиграем, договориться. Тоже есть такая... Потому что мы изначально-то и в ДК-то и были бесплатно. Потом мы переезжали несколько раз, и вот сейчас у нас своя студия. Ну, а молодым, если это один музыкант, то, господи, ну, купить ноутбук за там 20 тысяч рублей, озвучку она стоит там самая дешевая 5 тысяч рублей, и сделать у себя в комнате тоже такую же мини-студию сейчас это вообще не проблема.
1: Если бы только бы музыканты молодые понимали, что вкладывать в себя деньги – это так же полезно, как и вкладывать свое здоровье, нужно начинать с измальства, то есть с первых зерен. Кстати, про зерна. Что для тебя термин «зерно песни»? Что он означает, как ты думаешь?
2: Лично для меня это мелодия.
1: Мелодия. Ты вот ее где-то там услышал, напел внутри себя. Она у тебя появилась. Далее что происходит? У тебя вообще есть вот такой экспериментальный момент опробовать композицию на каких-то, на своем узком кругу слушателей твоих постоянных?
2: У меня зарождается сначала музыка. То есть я могу написать песню, как это ни удивительно. То есть, ну, за час, за два я могу стихи на песню сразу написать. То есть если она идет у меня, стихи под музыку, под песню, то есть я ее дописываю сразу. Если музыки нету, я стихи не пишу. Просто многие пишут стихи, а потом начинают музыку под нее. Я так не могу. Для меня должно быть все правильно, куплет, припев, там еще что-то, и под нее я уже пишу. А вот опробовать, ну, приходим на студию, я начинаю играть, потом уже музыканты подхватывают, что как лучше сделать.
1: Критики ты чувствителен? Тебе вот говорят, да нет, какая-то песня ерундовая.
2: Обязательно.
1: Расстраиваешься?
2: Слушаю. Нет, это нормально. Критики нормально отношусь. Если говорят, что это ерунда полная, значит, я переделал. У нас много раз так было, то есть я написал там припев или куплет, но что-то не то. Я сажусь, переписываю, думаю, что так будет лучше. Если ребятам в группе не зашло, значит, что-то надо переделать.
1: Вот, завершая нашу с тобой беседу, важный вопрос. Группа Endurance о чем бы хотела прокричать на весь мир в ближайшее время? И прокричит ли? Здесь как бы сразу два вопроса, да, в одном. То есть, насколько вы идейно, как говорится, да, подкованы и вдохновлены, что называется. А второе, ну, естественно, ждать ли нам какого-то альбома в ближайшее время?
2: Да, мы прокричим и готовимся к крику. Мы уже очень давно, уже 2 года практически. Скоро будет 2 года в ноябре. И в ноябре у нас выйдет альбом из 8 песен. Это будет совершенно что-то новое и разное на любой вкус. Там, может быть, любой человек может зайти и послушать. И песни по тексту совершенно разные. Есть и интимные вещи, есть про пороки людей, и то есть есть про детство, вспомнить можно, то есть одна будет акустическая песня. Ну, как мы думаем, что это будет очень круто, очень хорошо, но это мы так думаем, что скажут слушатели, надеемся, что будет все отлично.
1: Володя, ну спасибо тебе большое, так что теперь мы знаем этих ребят и героев наших почти что в лицо, передаваем от нас большой привет, друзья, а мы с вами еще сейчас прямо услышим и песню одной из замечательной команды из города Екатеринбург. Сразу после отбивки.
0: Будешь барабанить по утрам?
3: Буду!
4: Ауру!
1: Да, Екатеринбург. Славный, чудесный город, столица уральского рока. Город, в который я очень сильно надеюсь успеть попасть этим летом и посмотреть наконец-то и восхититься этим прекрасным городом. Но сегодня, в конце программы, в конце этого эпизода программы «Ауру Минутеля», я хочу представить вам группу совершенно потрясающую. Группа называется, мало того, что группа называется «Шатуны», более того, этой группе уже больше 10 лет, и группа ведет слушателей через темный лес, через крутые екатеринбургско-уральские овраги, топи и буреломы, напевая под шаманские ритмы, рифы и гул баяна, песни о смерти и любви. И вот одна из таких песен называется «Внутри». Сегодня закроет этот эпизод программы «Ауру Минутеля». А ребятам из группы «Шатуны» я хочу сказать спасибо. Хочу сказать спасибо за то, что нас нашли и прислали свои композиции. И здорово, что есть у нас такие команды и такие коллективы, с помощью песен которых можно вот так очень удачно подчеркнуть, друзья, оттенки программы «Бесполезное золото», смыслы, оттенки смыслов, которые мы задаем в каждом нашем эпизоде. Я уверен, что сейчас, послушав песню «Внутри» екатеринбургской группы «Шатуны», вы обязательно поймете, что я имею в виду. А я, Дмитрий Чернов, прощаюсь с вами до следующей пятницы. И не забывайте, что скоро редакция программы «Аура Минутеля» уйдет в свой долгожданный отпуск.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Давненько мы с тобой не виделись, Кола. А ведь есть что рассказать любопытненькое.
0: Кола Брюньон. Радиоспектакль по одноименной повести Ромена Ролана.
2: Тогда я был молод, с горячей кровью и влюблен в 11 000 дев.
0: Он любит жизнь во всех ее проявлениях, не теряет достоинства перед лицом испытаний и верит, что радость сильнее отчаяния.
2: Люди предполагают, а посмотришь, все идет совсем не так. И это наилучший оборот.
0: Кола Брюньон. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
3: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
6: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
7: Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантом. Категория 0+.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
10: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска нанесли очередные удары по украинским портам и судам, обслуживающим ВСУ, сообщила Минобороны нашей страны. Риски для безопасности на Ближнем Востоке сохраняются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой азербайджанского МИДа. Устойчивой погоды без осадков хватит только на несколько дней. В середине следующей недели в столицу вновь придут затяжные дожди. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска снова нанесли удары по украинским портам и судам, обслуживающим ВСУ, сообщила Минобороны. В частности, в порту Одессы поражены резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии, а в порту Южный судно с грузами для ВСУ, в порту Николаева еще 4 разгружавшихся сухогруза. При этих атаках применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили в Минобороны. За неделю в результате групповых ударов армия России поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, добавили в военном ведомстве. Украинские беспилотники атаковали колонну автомобилей с мирными жителями в Херсонской области. В результате удара есть погибшие. Также ранения получил сотрудник Народного фронта, сообщили в движении. Люди просто стояли в пробке, сообщается в телеграм-канале организации. Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание коллегии ведомства, на котором были рассмотрены итоги его работы за первое полугодие, а также ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. Основными темами заседания стали дальнейшая модернизация вооруженных сил, развитие войск беспилотных систем, совершенствование средств противодействия воздушным угрозам, а также повышение эффективности материально-технического обеспечения. В результате комплексного применения в зоне СВО различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения. Об этом на коллегии Министерства обороны сообщил замминистра Александр Санчик.
13: По итогам первого полугодия 2026 года объем грузов, доставленных с применением НРТК по сравнению с прошлым полугодием, увеличен в 2.2 раза. Показатель достигнут благодаря постоянному совершенствованию способов доставки материальных средств и ростом интенсивности применения НРТК. Сокращен срок проведения текущего ремонта техники. Установленные показатели достигнуты благодаря увеличению обеспеченности востребованными запасными частями, наращиванию производственных возможностей, обучению на предприятиях промышленности специалистов-ремонтников.
12: В свою очередь, статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева рассказала, что время эвакуации раненых удалось сократить благодаря повышению укомплектованности медицинской службы до 96%.
14: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе, поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК, а также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем.
12: Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что поставки дронов разных типов вооруженные силы по сравнению с прошлым годом уже увеличились вдвое. Риски для безопасности на Ближнем Востоке сохраняются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой азербайджанского МИДа Джейхуном Байрамовым. По словам Лаврова, меморандум США и Ирана об укреплении об урегулировании не выполняется, а израильское руководство публично заявило, что оно вообще не связано положениями этого документа и настроено на расширение территории конфликта.
15: Израиль достаточно активно и, я бы сказал, настойчиво продвигает свою линию и на юге Ливана, на юге Сирии. Про Палестину уже все забыли практически, так что риски там накапливаются. И в этой связи еще раз напомню о нашей давней идее разработать концепцию безопасности в зоне залива, но с приглашением и соседних стран, и с учетом нужд и интересов не только 6 государств аравийских монархий и Ирана, непосредственно прибрежных стран Персидского залива, но и с участием Иордании, Ирака, Лиги арабских государств, ну и при поддержке, скажем, 5 постоянных членов Совета Безопасности.
12: Сергей Лавров добавил, что Москва в контактах со всеми вовлеченными сторонами призывает к скорейшему прекращению огня и возвращению ситуации к тому моменту, когда Армузский пролив был полностью свободен и функционировал без каких-либо проблем и без каких-либо сборов. Федеральная антимонопольная служба разработала новые правила возврата железнодорожных билетов для повышения их доступности, а также снижения рисков покупки перекупщиками. Как пояснили в ФАС, документ предполагает, что перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора в пределах до 10% от стоимости неиспользованного проездного документа. Стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. В настоящий момент это привело к увеличению числа возвратов более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса. По информации перевозчиков, в 2025 году количество возвращенных билетов превысило 25 миллионов. Повторно выкупаются лишь 6 миллионов из них, а порядка 9 миллионов остаются непроданными. При этом более половины возвратов оформляются за 5 и менее дней до отправления поезда. Устойчивой погоды без осадков хватит только на несколько дней. В середине следующей недели в столицу вновь придут затяжные дожди, но сильных ливней ждать не стоит, утверждают метеорологи. Подробнее об этом расскажем далее. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
16: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев всего за час разгромил аргентинца Себастьяна Баеса 6-1-6-2. Алина Корнеева пробилась в полуфинал на турнире WTA-250 в Афинах. 19-летняя россиянка победила Терезу Валентову 7-5-6-3. Теперь футбол. Зинедин Зидан возглавит сборную Франции. Уже в этом месяце будут подписаны все необходимые документы. Контракт будет рассчитан до окончания чемпионата мира 30-го года, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. 54-летний Зидан сменит Дидье Дешама еще до чемпионата мира 2026. Стало известно о том, что Дешам оставит должность вне зависимости от результата турнира. Перерыв между таймами в финальном матче, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира Испания-Аргентина, продлится 17 минут, пишет издание «Марка». По информации источника, музыкальные выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займут 11 минут. Остальное время будет использовано для монтажа и демонтажа сцены. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» заключил контракт на 1 год с нападающим Дмитрием Яшкиным. На его счету 414 матчей в КХЛ и 339 набранных очков по системе «Гол плюс пас». Тем временем трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба КХЛ «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. Баскетбольный клуб «Зенит» воспользовался опцией продления в контракте с Сергеем Карасевым. Соглашение с рекордсменом клуба по количеству матчей, очков, подборов и перехватов будет действовать до конца сезона 26-27. Предстоящий сезон станет для Карасева 9-м в составе «Зенита». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
17: Погода.
12: По данным центра ФОБОС, 18 июля в Петропавловске-Камчатском до плюс 26 градусов, во Владивостоке чуть прохладнее, до 24 и без осадков. В Екатеринбурге пройдут ливни и грозы, плюс 22-24 градуса, в Красноярске плюс 20, временами дожди с грозами, в Мурманске кратковременные осадки и плюс 16 градусов, в Казани до 20 тепла без существенных осадков, в Туле до 22, в Ростове-на-Дону плюс 25-27, а в Ялте до 28. Тепла и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге и Москве без осадков. Ночью в городе на Неве плюс 15, днем плюс 25, а в столице ночью 10-12 тепла, днем до 27 градусов выше 0. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть 12, заключительная.
1: Утро наступило гораздо раньше, чем он думал. Ему казалось, что он недолго лежал, но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора и Ивана Ивановича не было. В номерке было прибрано, светло, уютно и пахло отцом Христофором, который всегда издавал запах кипариса и сухих васильков. Дома он делал из васильков крапила и украшения для киотов, отчего и пропах ими насквозь. Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся.
2: Как хорошо, что я не на тюке, что кругом все сухо и чисто, и на потолке нет грома и молнии. Вставать! Скорее вставать!
1: Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное. От вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которые смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачевую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок, и на пороге показался отец Христофор в своем цилиндре с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя, старики, только что вернувшие из церкви, всегда испускают сияние. Он положил на стол, молясь, просфору и какой-то сверток.
3: Бог милости прислал. Ну, как здоровье?
2: Теперь хорошо.
1: Егорушка поцеловал отцу Христофору руку.
3: А, слава Богу. А я из обедни. Ходил с знакомым ключарем повидаться. Звал он меня к себе чай пить. Я не пошел. Ой, не люблю по гостям с позаранку ходить. Бог с ними.
1: Отец Христофор снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб.
3: Вот шел мимо живорыбной лавки и купил. В будень нечего бы роскошествовать-то. Да подумал, дома болячий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая.
1: Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой. Отец Христофор намазал икру на ломтик хлеба и подал Егорушке.
3: Кушай, кушай. Теперь кушай и гуляй. А настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть. А где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, что все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра Могилу не слыхал. А иной про Петра Могилу знает, а не может про Луну объяснить. Нет, ты так учись, чтобы все понимать. Выучись по латыни, по-французски, по-немецки, ну, географию, конечно, историю, богословие, философию, математику. А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись, да благодати набирайся, а уж Бог укажет, кем тебе быть? Доктором ли? Судьей ли? Инженером ли?
1: Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры и положил его в рот.
3: Апостол Павел говорит: «Научение странно и различно, не прилагайтеся». Конечно, если чернокнижие, боесловие или духов с того света вызывать, как Саул или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. Ты соображайся. Святые апостолы говорили на всех языках. И ты учи языки. Василий Великий учил математику и философию. И ты учи. Святый Нестор писал историю. И ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся.
1: Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой.
3: О, хорошо. Ух, я по-старинному обучен. Многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие. И сравнивать даже нельзя. Ну, например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании, скажешь что-нибудь по-латински, или из истории, или философии, а людям и приятно, да и мне самому приятно. Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге, все прочие священники стесняются. А я с судьями, с прокурорами, да с адвокатами за панибрата. По ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю. Им приятно. Так-то вот, брат, учение – свет, а не учение – тьма. Учись. Оно, конечно, тяжело. В теперешнее время учение дорого обходится. Мамика твоя вдовица, пенсии живет. Ну да ведь Иван Иванович будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся. Только ты смотри, Георгий, Боже тебя сохрани. Не забывай матери и Ивана Ивановича. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые, и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе.
1: Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус. Он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь, и вошел Иван Иванович. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай.
4: Ну, со всеми делами справился. Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна. Так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет. Сейчас посмотрю адрес. Где-то у меня ее письмо. А, в бумажнике, кажется. А, вот оно. О, как измялось-то. Ну вот. Малая Нижняя улица Настасьи Петровны Тоскуновой в собственном доме. Надо будет пойти поискать ее.
3: А что же? И поищите. Бог в помощь. Поищите.
4: Хлопоты.
1: Вскоре после чего...

0: потом идти через большую базарную площадь.
1: Вон городовой. Надо у него спросить. Эй, где Малая Нижняя улица, не подскажете ли?
2: Эва, она далече. Туда, к выгону.
0: На пути попадались навстречу извозчичьи пролетки, но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красны и, сняв шляпы, вытирали пот. Иван Иванович обратился к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке.
1: Скажите, пожалуйста, где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?
3: Тоскуновой? Да никакой тут Тоскуновой нету. Может, Тимошенко?
1: Нет, Тоскунова.
3: Да извините, Тоскуновой нету.
0: Иван Иванович пожал плечами и поплелся дальше.
3: Да не ищите. Говорю, нет, значит, нету.
4: Семечки, подсолнухи, мед!
1: Послушай, тетенька, где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?
4: Ох, да не ж Настасья Петровна теперь в своем доме живет. Господи, уж годов 8, как она дочку выдала и дом свой взять отказала. Там теперь зять живет.
1: А где она теперь живет?
4: Да уж она давно на квартире живет. Уж годов 8, как свой дом зятю отказала. Ну что вы?
1: Где же ее квартира?
4: А, где? Идите все прямо, прямо, прямо. Вот как пройдете красненький домичек, там на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третьи ворота справа.
0: Иван Иванович и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями. Правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением. Левая покосилась назад, во двор. Ворота же стояли прямо, и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иванович отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В 100 шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина с засученными рукавами и с поднятым фартуком стояла среди двора и сыпала что-то на землю.
5: Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Сюда, мои хорошие, сюда. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып.
0: Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором. Все рыжие собаки лают тенором.
5: Кого вам?
1: Здравствуйте!
6: Пошла! Фу.
1: Скажите, пожалуйста, здесь ли живет Настасья Петровна Тоскунова?
5: Здесь. Она что вам?
0: Иван Иванович и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их.
5: На что она вам?
1: Да может, вы сами, Настасья Петровна?
5: Ну, я.
1: Очень приятно. Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка, Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат, Иван Иванович. Вы ведь у нас в городе и родились. И замуж выходили.
0: Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Ивановича, как бы не веря или не понимая. Потом вся вспыхнула и всплеснула руками.
7: Ольга Ивановна! Голубушка моя родная! Ох, батюшки, ой, о, батюшки! Ты что ж я как дура стою-то, а? Ангельчик, ты мой хорошенький! Ты мой хорошенький! Господи, боже мой, маленький сыночек! Вот радость-то! Ой-ой-ой! Ой, совсем мать! Ну, чистая мать! Что ж вы на дворе-то стоите, а? Пожалуйте, пожалуйте в комнаты.
0: Она поспешила к дому.

0: Гости поплелись за ней и вошли в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками.
1: У меня не прибрано. Ах, Матерь Божья! Василиса, поди хоть ставни-то отвори! Ой, ангельчик мой! Красота моя неописанная! А я и не знала, что у Олечки такой сыночек! Ой-ой-ой, ты мой хороший!
0: Ай-яй-яй! Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иванович пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку. Тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом, и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, и в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко.
2: «Как тебя звать?»
0: Девочка пошевелила губами и сделала плачущее лицо.
2: «Катька».
0: Это значило «Катька». А в зале тем временем Иван Иванович беседовал с хозяйкой, стараясь говорить как можно тише.
3: «Он у вас будет жить, если вы будете такие добрые, а мы вам будем по 10 рублей в месяц платить. Он у нас мальчик небалованный, тихий».
1: «Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иванович. 10 рублей деньги хорошие. Ага. Да ведь чужого-то ребенка брать страшно. Вдруг заболеет или что?»
0: Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иванович уже стоял со шляпой в руках и прощался.
3: «Что ж, значит, пускай теперь остается у вас. Прощайте, оставайся, Егор. Не балуй ту, слушайся, Настасью Петровну. Прощай, я приду еще завтра».
0: И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и заплаканная стала собирать на стол. Через 3 минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи. А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей. В печке кричал сверчок, и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила в полголоса, и то и дело от волнения роняла наперсток. А Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо.

0: и возьми там на окне цыпленка. Он тарелкой накрыт. Не стесняйся, мой ангельчик. Договорились?
1: Договорились.
0: Вот и хорошо.
2: На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и отец Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иванович, очень спешивший, махнул рукой.
3: Некогда нам с щами да с сахарами. Мы сейчас уйдем.
2: Перед прощанием все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа. Иван Иванович поднялся и стал прощаться. С лица его вдруг исчезла деловая сухость, он немножко покраснел и грустно улыбнулся.
3: Ну, значит, ты остаешься. Смотри же, учись. Не забывай матери. И слушайся Настасью Петровну. Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю.
2: Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. Отец Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Учись, трудись, брат. Ну, ежели помру, поминай. Вот, прими от меня гривенничек.
2: Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что уж он больше никогда не увидится с этим стариком.
3: Я, Настасья Петровна, уже подал в гимназию прошение. 7 августа вы его на экзамен сведете. Ну, прощайте. Оставайтесь с Богом. Прощай, Егор.
5: Да вы бы хоть чайку покушали.
3: Некогда нам уж, простите. В другой раз.
4: Храни вас Господь.
2: Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и отец Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было. И от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнаты. Когда он выбежал за ворота, Иван Иванович и отец Христофор, помахивая первой палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито. Он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него. Какова-то будет эта жизнь.

Вы слушали радиоспектакль «Степь» по одноименной повести Антона Павловича Чехова. Роли исполняли Егорушка, Егор Белозарович, Кузьмичев, Валерий Баринов, отец Христофор, Лев Дуров, Моисей Моисеевич, Валентин Гафт, Роза, Ольга Остроумова, Соломон, Борис Репетур, Пантелей, Юльен Балмусов, Дымов, Александр Груздев, Кирюха, Дмитрий Филимонов, Емельян, Владимир Левашов, Вася, Александр Вдовин, Степка, Прохор Чеховской, Звонок, Михаил Васьков, Варламов, Николай Денисов, Старуха, Наталья Литвинова, Дениска, Денис Сарайкин, Торговка, Ольга Голованова, Настасья Петровна, Елена Харитонова. В эпизодах принимали участие артисты Вячеслав Шолохов и Олег Семисынов. Текст от автора читал Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, звукорежиссеры Галина Засимова, Андрей Коновалов и Александр Трухан, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, режиссер-постановщик спектакля Аркадий Абакумов.

0: Радио России. Радио России. Люди. От первого лица. С Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Люблю музей-заповедник Царицына. Прекрасное, примечательное, яркое московское место. Кто не был, всем рекомендую. Но думаю, что очень многие наши с вами земляки это место посещали и посещают. Там прекрасный парк, можно просто интересно, красиво гулять. Там прекрасный дворец с такой историей, я бы сказала, даже чем-то противоречивый, много спорят о нем. И там постоянно очень интересные экспозиции художественные. Это художественный музей полноценный. Сегодня мы с нашей гостьей, сейчас я вам ее представлю, куратором выставки «Не наивное, наивное», еще есть подзаголовок «Искусство вне правил», Татьяной Синельниковой, поговорим об этой выставке, расскажем о ней, почему она так называется, что и кто там представлен. Работать она будет долго, как я понимаю. Татьяна – куратор этой выставки и научный сотрудник музея-заповедника Царицына. Ну, начинайте, рассказывайте, что это такое за искусство вне правил.
2: Здравствуйте, Наталья Павловна, здравствуйте, уважаемые слушатели. Что такое искусство вне правил? Это искусство, которое просто этих правил не знает. А если ты не знаешь правил, значит, ты свободен от них. Если ты при этом каким-то образом талантлив, уж не знаю, что такое талант, но ты талантлив, то ты можешь родить такие произведения, которые будут безумно интересны, будут вдохновлять многих. И действительно, художники-примитивы, а в широком плане не наивные-наивные, потому что мы показываем не только наивных художников, но и художников-примитивов самых разных, они вдохновляли многих еще начиная с рубежа 19-20 веков. Например, что у нас можно будет увидеть из ненаивного? Это вывески живописные, которые в свое время вдохновили неопримитивистов, таких как Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и многих других их единомышленников. Можно будет увидеть мещанский фотопортрет, купеческий портрет, и даже один у нас будет провинциальный портрет, дворянский. У нас будут представлены всевозможные рукописи иллюстрированные, и не только наивных художников, иконы. Да, действительно, как ни удивительно, но примитив есть и в иконописи. Много-много самых разных явлений. Кич. Кич тоже у нас будет представлен. Тот самый, который продавался на базарах с русалками, с тройками, с лебедями и с оленями.
1: Как это? Подходи, не скупись, покупай живопись, да? Как в известном нашем любимом фильме.
2: О, я очень надеюсь, да, что эта ассоциация всплывет. И, конечно же, там на выставке представлены классики отечественного наивного искусства. Наивному искусству более 100 лет, отечественному, и понятное дело, что сформировалась своя плеяда выдающихся художников, даже если многие о них не знают. Но когда вы начнете погружаться в мир наивного искусства, вы увидите, насколько эти художники разные. Пожалуй, что у всех у них судьба очень трудная. Действительно, тут рассказывать и рассказывать о каждой судьбе. Но внешне первый шок, впечатление, какое примитивное искусство, детское даже кто-то скажет. А потом, вглядываясь, разбираясь, вы увидите, насколько это абсолютно разные художники. Собственно, из-за того, что они правил не знают. А почему они их не знают? Потому что они никогда не были включены в художественную среду, профессиональную, элитарную. Они ни в какие объединения не объединялись, никаких деклараций не придумывали, и никакие измы им вообще неведомо. Потому и нету наивизма, например, да, есть наивное искусство только. И из-за того, что они не вхожи вот в эту вот среду, как бы считается, что они, ну, чуть ли какие-то не инопланетяне, какие-то визионеры.
1: Татьяна, прошу прощения, давайте поясним все-таки нашей аудитории слово «визионеры». Это то есть люди, которые...
2: Люди, с которыми какие-то внешне неведомые силы беседуют, и через них...
1: Беседуют, да, и они это видят, да, да.
2: Да, и через них, вот, значит, являют себя в наш мир, их руками творят. Я, в общем-то, почему про этих самых визионеров упомянула? Нередко сами наивные художники так про себя и говорят, что с помощью них какие-то силы внешние, значит, им нашептывают, их руками пишут. Но это часть художников. И, собственно, эти художники, они живут среди нас, среди обычных людей, среди мещан, так скажем, да? Ага. Картина мира их такая же картина мира, как и у большинства. И чем, на мой взгляд, интересно наивное искусство, что мы о повседневности, о нашей, о повседневности 20 века, конца 19 века, мы можем судить как раз-таки через их произведения, а как она выглядела, эта картина мира. При этом параллели мы проводим с другими явлениями художественного примитива. И вообще, я чувствую, уже нужно сказать, что такое художественный примитив. Uh-huh. Художественный примитив — это много-много разных художественных явлений, которые находятся между традиционным народным искусством и элитарным, ученым, академическим искусством. Я думаю, что можно вполне себе примитив разделить на ремесленный, как раз-таки вот это вот «налетай, не скупись», когда люди ради заработка занимаются художествами, и дилетантские. Самый такой яркий пример, мне кажется, это дворянский дилетантизм, когда вот просто себе в удовольствие какие-то пейзажики, портретики дворяне рисовали, либо та же самая советская самодеятельность. В общем-то, советский самодеятельный художник не зарабатывал этим на хлеб. И вот чтобы не строить определение наивного искусства через отрицание, непрофессиональное, неконвенциальное и так далее, лучше, мне кажется, сказать, что это просто самые одаренные среди примитивов. Причем наивный художник, он может выйти из среды вот этих вот самых дилетантов, так и из среды ремесленников. Самый известный художник наивный, который вышел из среды ремесленников, это, безусловно, Ника Пиросмани. Он зарабатывал на жизнь перед тем, как его нашли братья Зданевичи, тем, что расписывал духаны и писал живописные вывески. А среди дилетантов, ну, давайте выделим Павла Леонова, который как раз-таки вот был изначально самодеятельным художником.
1: Если вернуться к Пиросмани, Пиросманишвили, у него действительно совершенно, как бы сказать, да, наверное, это не высокохудожественные полотна, сделанные, так сказать, сотворенные по всем законам живописи классической, но это настолько живое искусство. Вот вспомнить все эти его кутежи князя такого-то. Причем даже вот эта снедь на столе, она тоже такая, не такая, как, допустим, у старых фламандцев там выписанные все эти рыбины, фрукты, а вот такая лежит рыбка или там куропатка, и бутылки, бутылки, бутылки, и сидят эти, значит, степенные, чинные грузинские князья, и так прям слышно, что сейчас они запоют. Вот настолько живое это изображение, что прям оно как бы вот звучит. Ну, а вывески, кстати сказать, вывеска – это реклама своего рода, да, когда еще не было там всякого неона, прыгающих, светящихся. Хорошо написанная вывеска, она привлекала, безусловно, внимание к продавцу, к торговцу и так далее. А вот в вашей этой экспозиции я прочитала больше или там около 500 работ. Там только живописные работы или есть, например, скульптуры какие-то, резьба какая-то.
2: Помимо живописи и графики, у нас на выставке представлено панно деревянное с рельефной и барельефной резьбой. Скульптуры есть всевозможные, какие-то вспомогательные материалы, чтобы было легче понять, как-то эти аналогии сопоставить. Например, журнал «Огонёк», раскрытые иллюстрации «Последнего дня Помпеи», и тут же копии наивных художников «Последнего дня Помпеи», чтобы было понятнее, на что опирался наивный художник, когда черпал вдохновение для своих произведений. Помимо скульптур у нас есть также рукописи, тетради, иллюстрированные рукописи и иконы.
1: Вы уже сказали об иконах, что всё-таки в иконописи тоже есть работы примитивные. Ну, не знаю, насколько отнесется корректно к вам этот вопрос. А с точки зрения там духовенства, настоятелей церквей, вот такая писанная самодельным художником икона, она вполне себе может занять место в храме?
2: Понимаете, у нас в стране было долгое время такой период, когда просто иконописные центры не работали, и невозможно было писаную икону купить. При этом ситуация была такая, что и официально купить хромолитографию с изображением иконы было невозможно. А с середины XIX века церковь разрешила использовать как моленные образы хромолитографии икон. но их было очень тяжело приобрести, какими-то действительно подпольными путями люди их приобретали. И тогда в деревнях, например, стали делать, по крайней мере, по Волжье и Московской области, стали делать иконы, такие комплексные объекты, где в центре была фотография иконы, могла быть фотография, могла быть писаная икона, но реже намного копия с иконы. И она оформлялась фольгой, бумажными цветами, лыком, иногда даже цветами, фантиками.
1: Да.
2: Думаю, что многие вспомнят, в деревнях такие иконы стояли. По-разному служители церкви к ним относятся. Но это была вынужденная необходимость, потому что, допустим, тот же самый обряд венчания невозможно было провести без иконы молодоженам.
1: Без иконы,
2: да. Нужно было венчальную пару новую дать. Что особенно удивительно, но иконы делали в разных материалах, в тюрьмах, на заводах, использовали такие вроде бы мужские виды рукоделия городского, чеканку, резьбу использовали, даже металлическую стружку от проводов, эпоксидную смолу. Церковь – двоякое отношение. Кто-то говорит, что это история мужества, кто-то говорит, что это история страха, и надо это забыть.
1: Интересное определение. Скажите теперь, Татьяна, а где вы все это собирали? По каким, так сказать, сусекам?
2: Насчет наивного искусства. Мы взяли коллекции 4 музеев крупных. Это, естественно, наша коллекция, это основа выставки. Это все признанные, известные наивные художники. Это коллекция галереи Глазунова. В общем-то, какое-то время назад с галереей Глазунова был объединен Московский музей русского лубка и наивного искусства. У них очень большая коллекция, очень такая актуальная. Всероссийский музей декоративного искусства. Не так давно он тоже пополнился очень большой коллекцией наивного искусства. И Балашихинская картинная галерея. У них тоже очень хорошая коллекция. Поэтому, в общем-то, с блоком наивного искусства особых проблем не было. Мы не обращались к частным коллекционерам. Единственное, что у нас несколько произведений, просто буквально по 1, 2, 3 работы, мы взяли у современных, прям вот, прошу прощения, живых художников наивных. Я прошу прощения, потому что, конечно же, время пика наивного искусства, оно прошло, и многие известные художники, они уже покинули наш мир, и все сложнее и сложнее отыскать каких-то новых художников. А вот сложнее все было с другими видами примитива. Дело в том, что когда был образован наш музей, в 1985 году появилась коллекция, которая называлась «Нетрадиционное народное искусство», она не называлась наивным искусством, и там, помимо наивного искусства, была и народная икона, и копии самодеятельные, и вот эти вот самые китчевые пейзажики всевозможные, гипсовые копилки, вот эти кошечки, тренироваться на кошечках,
1: кошечки,
2: помните?
1: Кошечки, собачки,
2: да,
1: конечно.
2: Довольно как бы разнообразная была коллекция, но не очень большая. И получилось, что вот разного вида примитива, но из нашей коллекции там по 1, 2, 3, 4 вещи было показано. И я обращалась к частным коллекционерам. Это были как такие сложившиеся коллекции, например, коллекция фотографий «Бутафорское счастье», или, например, коллекции «Иные», из которой у нас замечательные работы Александра Лобанова. Дмитрий Доронин, Дмитрий Антонов из РГГУ, который занимается исследованием фалежной иконы советской. Разные-разные коллекционеры к ним обращались, и они представляли свои экспонаты из своих коллекций, и за этим стоит большая история их исследования.
1: Ну, большая экспозиция, 500 работ. Какая-то экскурсия специальная по этой экспозиции, да?
2: По субботам я вожу экскурсии кураторские в 12 часов. Также у нас существуют авторские экскурсии. Это мои коллеги из нашего музея, приглашенные коллеги ведут и рассказывают по-своему о художественном примитиве, о наивном искусстве. И наши экскурсоводы тоже вот готовят, будут водить экскурсии. Будут программы в рамках парка музея-усадьбы для школьников, только не младших школьников, а средних и постарше.
1: Можно ли отнести к примитивному или там наивному искусству попытки человека скопировать известную художественную работу?
2: Давайте приведем такой пример. Расскажите мне Анну Каренину за 10 минут. Знаете, вы прекрасный собеседник, и я думаю, вы расскажете очень интересно. Но разве это будет копия? это будет пересказ. Угу. И у талантливого художника это тоже будет пересказ. Поэтому копия — это довольно интересно. Интересно, как каждый решает ее. Тут недавно, полтора года назад, была я в гостях у художника Александра Флоренского. Он собирает копии охотников на привале. Они все разные. Вплоть до того, что даже пес, который рядом с охотниками, иногда превращается в камень.
1: Ага, вот так. И каждый раз, может быть, персонажи другие?
2: Ну, что-то да, у них разное в глазах каждый раз. Разные истории.
1: Интересная история, да. Вот, знаете, как-то одно время говорилось о том, что в районных центрах, в домах культуры, в клубах висели копии зачастую местных художников, ну, с известных картин. Повсеместно, значит, там грачи прилетели, мишки в сосновом лесу. Это тоже все не то искусство, которое вне правил.
2: А представьте себе, с чего они копировали? Ну, например, какие-нибудь 40-е годы. Кто даст самодеятельному художнику прийти в Третьяковку, сесть...
1: Да, или в Эрмитаж.
2: Да. И начать писать с картины. Нет, они копировали с репродукцией. Репродукция, она же меньше, чем сама работа изначальная. Краски типографские совершенно другие, там небольшой разброс этих красок, они более темные. Характера мазка не видно маленьких деталей. И поэтому, что он додумывает многое. Тоже вот еще один интересный пример есть. «Три богатыря» на Распутье. Они немножко смещены влево.
1: Копировали.
2: В оригинале. Угу. Потому что справа, там, на горизонте, стоит камень на Распутье.
1: Камень,
2: собственно,
1: да,
2: она
1: да.
2: Вот такая композиция. А вот в маленькой репродукции этого камня не видно, и кажется, что-то художник попутал, что-то у него они не отцентрованы.
1: Угу.
2: Вот, он вообще понимает, как композиция строится. И вот эти вот копиисты, особенно ремесленники, которые продавали за деньги, понятное дело, что всем знакомый сюжет, охотнее раскупятся, потому что поэтому они очень много делали этих копий. Так вот, они очень часто брали и отцентровывали богатырей.
1: Самостоятельно.
2: Да. Потом, такая вне фантазия, правил, да, академического искусства, безусловно, но у них были, у вот этих вот ремесленников, свои правила, как быстро писать по этим трафаретам и так далее. И даже, допустим, натюрморт, живописные вывески, те самые, о которых мы говорили в начале, которые были распространены на рубеже 19-20 века, ну, если это была лавка со съестным, да и вообще любая другая, это были натюрморты. И образец, ну, конечно, для них был все-таки наверняка натюрморт профессиональных художников, но что там вкладывали разные школы натюрмортов, вот этим вот самым примитивом вообще было неведомо. И у них это просто был идеальный натюрморт с прекрасными плодами, мясом, которым хочется обладать, которое манит, искушает и зовет в этот магазин их купить. Другой язык.
1: Да, другой язык. И еще последний вопрос, может быть, про детские рисунки. Детские рисунки... Вот я совсем не умею рисовать, и меня удивляет, знаете, какой момент, когда, сейчас я этого не вижу, а раньше ходили по улицам такие граждане, значит, зазывали, обучу рисованию за один день. Можно обучить рисованию за один день?
2: Ну, я так понимаю, что они каким-то приемом обучают, как вот те самые ремесленники. Или, знаете, народная икона дешевая такая, ремесленная. Были центры, там, например, во Владимирской области деревни, там массово-массово их делали, они были подокладными, и, значит, выписаны были там лик, ручка, ну, то, что видно из подоклада. И бывало так, что человек специализируется только на одной ручке. Больше он ничего не может написать, только одну ручку. Прекрасно ее пишет, но только ее. Потому что он обучился технике. То есть тут ни о каком-то таланте, своем видении, ни о чем этом нет речи.
1: Только техника.
2: А наивный художник, это, повторюсь, да, это история про талант, про собственное видение, про открытие.
1: Да, да,
2: да. Это открытие мира заново. Вот что такое наивное искусство. Просто, к слову, о детском рисунке. Бакушинский, он работал как раз с искусством детей, он написал книгу, собрал коллекцию прекрасную, ее периодически то там, то здесь показывают, каким умозаключением пришел. Во-первых, овладение рисунком ребенком, оно имеет психологическую под собой основу и связано вообще с расширением сознания, с познанием, да, с какими-то этапами.
1: С восприятием мира, конечно, да.
2: Да, с возрастными этапами очень сильно связано. И рисунки 4-летних детей в большинстве своем, они похожи, но отличаются от рисунков, например, 8-летних детей. А вот 14-летний ребенок, например, он либо вообще уже перестает рисовать, либо же он движется в сторону академизма.
1: Понятно.
2: Вот, на какого возраста рисунок похож на наивного художника? Если на рисунок 14-летнего ребенка, но это не совсем ребенок. А если сравнить с рисунком 8-летнего и 4-летнего, внимательно посмотреть, то нет, не похоже, потому что наивный художник — это взрослый человек. Он прожил целую большую жизнь. Вообще наивным художником не бывает мало лет. Они, пожив достаточно, пришли к тому, что без этого вообще никак не могут. То есть они там 40-80 лет, как Любовь Майкова. Вот они могли взять в руки кисти. И совершенно этот рисунок не детский, он полон опыта, полон истории, которую хочет поведать художник и поделиться своим опытом. Полон воспоминаний.
1: Ну что ж, наверное, мы закончим нашу беседу еще раз приглашением нашей аудитории, не только московской, но и тех, кто приедет из других городов в Москву посмотреть на нашу столицу, прийти в музей-заповедник Царицына, где в Хлебном доме открыта выставка «Наивное, не наивное. Искусство вне правил». Спасибо Татьяне Синельниковой, куратору этой выставки.
2: Спасибо вам.
1: Приходите. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
0: От первого лица с Натальей Бехтиной. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
3: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
4: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
3: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
4: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
3: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
4: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
10: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
12: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
11: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном заседании коллегии Минобороны состоялось сегодня под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. О главных темах далее в нашем выпуске, а также о том, что Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на олигарха Вадима Ермолаева. Власти Ирана заявили, что перейдут от оборонительных действий к наступлению, если удары США по стране продолжатся. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Заседание коллегии Минобороны состоялось сегодня под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. В российских вооруженных силах создана единая система подготовки специалистов по БПЛА, сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
2: Поставка вооружения и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработана программа сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войск беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего их передроны.
1: Замминистра обороны Александр Санчик сообщил, что в результате комплексного применения в зоне СВО различных типов наземных робототехнических комплексов НРТК и беспилотных летательных аппаратов увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения. В свою очередь статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева рассказала, что время эвакуации раненых удалось сократить благодаря повышению комплектованности медицинской службы до 96%. Основными темами заседания стали дальнейшая модернизация вооруженных сил, развитие войск беспилотных систем, совершенствование средств противодействия воздушным угрозам, а также повышение эффективности материально-технического обеспечения. Российские войска снова нанесли удары по украинским портам и судам, обслуживающим ВСУ, сообщила Минобороны. В частности, в порту Одессы поражены резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии, а в порту Южный судно с грузами для ВСУ. В Николаеве еще 4 разгружавшихся сухогруза. При этих атаках применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили Минобороны. За неделю в результате групповых ударов армия России поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, добавили в военном ведомстве. Украинские беспилотники атаковали колонну автомобилей с мирными жителями в Херсонской области. В результате удара есть погибшие, также ранение получил сотрудник Народного фронта, сообщили в движении. Люди просто стояли в пробке, сообщается в телеграм-канале организации. Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. На кадрах видно, как исполнительница Анастасия Березовская кладет у крыльца здания черный предмет и, несколько раз обернувшись, отходит от места преступления. Вскоре на улице появляется бизнесмен, в этот момент раздается взрыв. Устройство для видеозаписи установили заранее, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Напомню, что в результате теракта, который произошел в конце прошлого месяца, пострадали 3 человека. Ермолаев, его спутница и сын-подросток. Местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Ермолаев, основатель корпорации «Алиф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска, его не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы иметь международную защиту. Западные страны помогают Украине в проведении кибероперации против России. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова в связи с попыткой ЕС и НАТО обвинить Россию в злонамеренных действиях в киберпространстве. Как указала дипломат, на базе Таллинского центра кибербороны теперь уже с участием Украины отрабатываются компьютерные операции против России. Причем альянс не ограничивается материально-технической подпиткой и обучением. На территории Украины на постоянной основе находится целые подразделения западных военных и спецслужб, которые в режиме реального времени координируют действия киевских хакеров, пояснила Захарова. Она также отметила, что Запад использует обвинения против России для цементирования антироссийской пропаганды. Власти Ирана заявили, что перейдут от оборонительных действий к наступлением, если удары США по стране продолжатся. Как заявил военный советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи, Иран готов ждать еще несколько дней. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пытались пересечь Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. 9 июля президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует. Министерство иностранных дел Азербайджана анонсировало полное возобновление авиасообщения с Россией. Передают ТАСС, некоторые прямые рейсы были прекращены после авиакатастроф пассажирского самолета авиакомпании «Азал» в декабре 2024 года. Азербайджан прекратил полеты из Баку в 10 городов: Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные воды, Владикавказ. Глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что две страны урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой. Выходные погоды в Москве постепенно вернется к климатической норме. Уже завтра до 26 градусов обещают синоптики гидрометцентра. В начале следующей недели в столичный регион вернется пасмурная погода, однако без сильных ливней. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службах клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме. Напомню, что матч состоится в Нижнем Новгороде 18 июля. Его начало в 19:30 по московскому времени. «Ботафого» намерен оформить трансфер полузащитника Данило в «Зенит» или «Ньюкасл», пишет «Глоба». Ранее сообщалось о том, что российский клуб предложил 40 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Однако, как отмечает источник, препятствием в переходе Данила в «Зенит» может стать желание самого полузащитника продолжить карьеру в команде одной из топ-лиг Европы. Ростов подписал 3-летний контракт с нигерийским нападающим Олакунле Олусегуном, сообщает РБ Спорт. Предыдущий сезон футболист провел в Нижнем Новгороде, где выступал на правах аренды из Краснодара. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев за час разгромил Себастьяна Байеса 6-1-6-2. На женском турнире WTA-250 в Афинах в полуфинал вышла россиянка Алина Корнеева, победившая Терезу Валентову 7-5-6-3. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» подписал новый контракт с 25-летним российским центровым Владиславом Голдином. Соглашение носит двусторонний характер. Напомню, двусторонние контракты, предусматривающие выплату половины минимальной зарплаты новичка НБА и не учитываемые в потолке зарплат и налоги на роскошь, позволяют игрокам находиться в заявке своей команды НБА на не более чем в 50 матчах регулярного сезона. В завершение о хоккее. Трекратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 18 июля в Южно-Сахалинске до плюс 25 градусов, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Челябинске до 23, ливни и грозы. В Омске воздух прогреется до 30 градусов без осадков. В Калининграде плюс 21-23, временами дожди, возможны грозы. В Казани плюс 20 без существенных осадков. В Кирове также сухо и плюс 23 градуса. В Волгограде до 25, а в Краснодаре до 29 градусов. Выше ноля. В Санкт-Петербурге и Москве преимущественно без осадков. Днем около плюс 15, ночью около плюс 15, днем до 28 градусов.
0: Радио России. Общество. Выпуск 248.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы поднимаем важные темы. Сразу хочу сказать, что в сегодняшней программе нам будет не до развлечений, к сожалению. Хотя проблема, которую мы будем сегодня обсуждать, с развлечениями непосредственно связана. И из них, если можно так выразиться, вытекает. И в прямом, и в переносном смысле. Речь пойдет о воде, поближе к которой так и тянет в летний зной. Вода – самое распространенное вещество на Земле, которое образует океаны, моря, реки, озера, содержится в почве, в живых организмах и даже в атмосфере в виде пара облаков, осадков. Вода очень важна для живых организмов. Она обязательный компонент всех существ, входит в состав клеток и тканей, участвует в биохимических реакциях, служит средой для транспорта веществ, помогает регулировать температуру тела, выводить продукты обмена. Без воды жизнь невозможна. Мы используем воду для питья, приготовления пищи в сельском хозяйстве и промышленности, для транспорта, энергетики, гигиены и, конечно же, для отдыха. Людям нравится проводить время у водоемов различного происхождения и величины. И вот тут из нашего союзника она легко превращается в источник опасности. О технике безопасности на воде мы уже говорили, только в этой программе не раз. И я даже рассказывала о своих семейных фобиях. Открытых водоемов я побаиваюсь. Ну, некомфортно находиться в непригодной для обитания человека среде, когда еще и неизвестно, что там под тобой, а хоть бы даже пиявки и медузы. Но ведь крайне неприятные существа. Не говоря уже про чудо-юдо-рыбу-кит, хоть и страх этот чаще всего иррационален. Хотя, как сказать, не так давно рыба-меч убила серфингистку в Индонезии, проткнув ей сердце. А еще эти рассказы про гигантских самов-людоедов, которые водятся в реках и могут утащить под воду целую корову. Факты данных страшилок не доказаны. Но вот папенька мой рассказывал, что во времена его детства в деревне Новоселке Рязанской области, что на реке Оке, огромные самы ели деревенских гусей и уток, как попкорн. Ну вот и как прикажете расслабленно находиться на поверхности воды, когда под тобой неизвестно что? Однажды я даже отправилась бороться со своей талассофобией, а именно так называется страх перед морем и океаном, по методике вышибания клина клином. И записалась на курсы дайвинга на побережье Эгейского моря. И даже имею базовый сертификат дайвера КМАС. Но дальше не пошла. Маску-то продувать под водой уже целый стресс. А что уж говорить про ночные погружения, подводные пещеры, затонувшие корабли. Ну а самый большой страх, связанный с водой, конечно, из детства. Это когда старшие рассказывали про то, как их учили плавать маленькими. Как правило, в этих историях фигурировал дед или отец, который брал ребенка за ногу и скидывал с лодки, выбрав место поглубже. Так что к водной стихии я отношусь с большим почтением, благоговением и даже первобытным страхом. Но то было лирическое отступление, а сейчас к статистике наших дней она ужасна, к сожалению. И вот, что уже произошло на водоемах нашей необъятной, только за текущий летний сезон, который еще будет продолжаться. 10 человек утонули на саббордах. Это такое модное увлечение, надувная доска, на которой гребут веслом стоя. Скоро подробнее о нем поговорим со специалистом. 13-летнего школьника унесло течением во время рыбалки в Астраханской области. Утонул во время рыбалки известный актер из сериала «Бригада». Течением унесло 4-летнего ребенка, которого мать повезла на сплав. Пропали и двое мужчин, бросившихся его спасать. И сколько бы СМИ ежегодно не предупреждали об опасностях, все равно каждый сезон приходит информация о новых и новых жертвах. Человеку свойственно у воды расслабляться, впадает в состояние беспечности, беззаботности, напрочь забывая о том, что это на самом деле могучая и непредсказуемая стихия. И невыученный когда-то урок оборачивается несчастными случаями. Ну а раз урок до сих пор не выучен, остается только его повторять и повторять. Чем мы сегодня и займемся. Тема, конечно, не из приятных, но что поделать, возможно, этот не самый комфортный для прослушивания выпуск поможет сберечь чью-то жизнь. А сегодняшний номер радиожурнала я назвала строчкой, открывающей известную поговорку про то, когда не стоит лезть в воду.
0: Не зная броду.
5: России предложили определить правовой статус сабордов и обязать саббордистов надевать спасательные жилеты на фоне участившихся трагедий на воде. Сейчас саб-доски относятся к спортивному инвентарю, и они остаются вне полноценного правового поля, из-за чего единых обязательных требований для пользователей нет. При этом только с начала этого сезона, во время прогулок на саббордах, в России погибло как минимум 10 человек. В Омске во время сплава по Иртышу пропали двое влюбленных. На Кубани утонула неумевшая плавать школьница. В Кемеровской области исчез 55-летний мужчина. В Татарстане погибли 4-летний мальчик и прохожий, пытавшийся его спасти. В Дагестане во время прогулки на сабборде на глазах у жены утонул полицейский. Он был без спасательного жилета. Еще один громкий случай произошел в Челябинской области, где девушку после падения с сапа унесло течением. 22-летняя девушка без прав решила на Волге в Татарстане покататься на гидроцикле, но не справилась с управлением и на скорости влетела в сабборд, на котором плыли трое мужчин. Двое из них смогли самостоятельно добраться до берега, а один пропал. Позже нашли его тело. В Кировской области в Уртуминском пруду Яранского района обнаружили тело 32-летнего мужчины, утонувшего во время прогулки на сабборде. В региональном следственном управлении напомнили, что эксплуатация саббордов запрещена в штормовую погоду, в темное время суток, при плохой видимости, состоянии алкогольного опьянения, а также вблизи причалов, мостов, навигационных знаков, районов проведения водолазных работ и в границах буйковых зон пляжей. По мнению специалистов, в связи с участившимися несчастными случаями, необходимо закрепить правовой статус саббордов и определить надзорный орган, который будет отвечать за их эксплуатацию. Также они предлагают ввести обязательное ношение спасательных жилетов, запретить выход на сапах в зоны судового хода и установить максимально допустимое удаление от берега.
0: В эфире Ольга Максимова.
4: Что это вообще за сап такой? Откуда он взялся? Про серфинг знаем, про вейкборд и кайт слышали. А сап выпрыгнул на наши водоемы буквально как черт из табакерки приблизительно лет 10 назад. Уже тогда один мой коллега сплавлялся на нем из Химок. И тогда это была совершеннейшая диковина для наших краев. И проходил он на нем чуть ли не по 100 километров. А потом это стало повсеместно и единомоментно модным. Причем настолько, что в Санкт-Петербурге, например, все каналы время от времени становятся похожими на рыбный нерест. Людей на сапах, как селедки в бочке. По одному, по двое, по трое, в свадебных платьях, с собаками и, конечно же, с детьми. И не всегда в спасательных жилетах. Давайте поподробнее узнаем о том, что такое сап и насколько он может быть опасен у нашего первого эксперта. С нами Дмитрий Полищук. Российский яхтсмен-виндсерфер, пятикратный чемпион России в соревнованиях по парусному спорту, участник летних Олимпийских игр 2012 года. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Так что же такое САП? Расскажите нашим слушателям, как устроен, когда и где появился, и когда и зачем пришел к нам.
6: Ну, сапбординг завоевал наши водоемы российские совсем недавно, буквально там 5-6 лет назад. Перешел из вида серфинга доска с веслом. Сейчас современные сапборды являются больше надувными, но они могут быть как жесткими доски, так и надувными. Это, по сути, доска с веслом, где человек стоит стоя на доске и гребет веслом. Чаще это было придумано изначально для катания по волнам, но по России это используется по водоемам без волн для сплава по рекам или озерам. Или там море, как это используем мы.
4: Чем можно объяснить популярность сапа в России?
6: Ну, смотрите, популярность заключается в том, что независимо от физической подготовки, возраста, пола и всего остального, то есть достаточно простой вход, и люди выходят на воду, оказываются посреди водоема, тем самым отдыхают, заряжаются, то есть такой новый вид рекреации.
4: А в чем сложность управления сапом? Какая нужна физическая подготовка и нужна ли вообще?

0: используются надувные, которые достаточно легкие, но объемные. И так как они там толстые, при изменении вот этих погодных условий, при сильном ветре, действительно, он не имеет никакого сопротивления, и по плоскости воды его ветром очень легко тянет. И человеку без опыта очень сложно развернуть носом против ветра и как-то держать курс и вернуться обратно. Поэтому действительно у него большая достаточно парусность, и просто начинает при сильном ветре уносить, и сложно справиться даже опытному саперу.
1: С начала лета уже 10 несчастных случаев с сапами, и я думаю, что это не полный список. Раньше мы про них вроде как и не слышали, а вот с чем это связано? С увеличением массовости или нарушением техники безопасности? Вообще правила, которые необходимо соблюдать всем, кто решил обзавестись сапом. И можно ли считать сап легкой, беззаботной прогулкой?
0: Естественно, массовость приводит к тому, что есть часть людей, которые пренебрегают правилами, считают, что им любое море по колено, и пренебрегают правилами безопасности и проверкой оборудования. То есть первое, что, о чем говорит нам любое правило выхода на воду, это одевать спасательные жилеты. Но люди, которые используют сапсерфинг, ну и многие виды отдыха на воде, пренебрегают этой историей и считают, что он там натирает, мешает, что он такой вот надутый жилет. Из-за этого происходят, конечно же, все трагедии чаще всего. Но доска может пропускать воздух, весло может утонуть, и доска может просто отстегнуться от вас и уплыть быстрее, чем вы можете ее догнать, потому что есть ветер или течение.
1: Спасибо. С нами был Дмитрий Полищук, российский яхтсмен, виндсерфер, пятикратный чемпион России в соревнованиях по парусному спорту, участник летних Олимпийских игр 2012 года. Ну, а я предлагаю все же разбавить наш непростой разговор музыкой, чтобы он не вышел, ну, совсем уж мрачно. И давайте послушаем в сегодняшней программе любимую в народе подборку хитов. Назовем ее условно «Речной». Условно, это потому, что наша первая песня будет наполнена аллегориями. Река ведь в ней – это жизнь. И все, что удерживает в ней человека на плаву, это тот самый маленький плод, сплетенный из его главных ценностей –

0: Прежде чем мы вернемся к нашему непростому разговору, несколько слов об этой песне. Юрий Лоза предлагал ее для исполнения еще в ансамбле «Интеграл» Барри Алибасова. Но она того совершенно не впечатлила, что не помешало ей позже моментально снискать успех у публики и стать визитной карточкой музыканта и быть переведенной на 10 языков. Кавер-версию песни «Плот» даже исполнила американская фолк-рок-группа из Лос-Анджелеса «The Wicked Saints», солист которой Пол Маккарти, не путать с Полом Маккартни, целый год согласовывал с Лозой текст перевода, поскольку до этого случился конфуз. Хорватский певец Ивица Шерфезе спел вовсе не про плот, а про страну прекрасных роз. Ну а мы возвращаемся к нашим, прямо скажем, не самым прекрасным, а на самом деле неприятным историям, которые, тем не менее, нужно обязательно всем послушать, особенно если они смогут для кого-то послужить своевременным предостережением.
1: Под Иркутском во время сплава по реке Иркут течением унесло 4-летнего мальчика и 2 взрослых мужчин, бросившихся ему на помощь. Они пытались спасти мальчика, но сами оказались в ледяном потоке. Многодневные поиски, прочесывание акватории и прибрежной зоны ничего не дали. Трагедия произошла 3 июля. Зарегистрированная туристическая группа в 170 человек, в составе которой входили взрослые и около 50 детей, сплавлялись на надувных лодках и пристали к берегу на привал. По словам 43-летней матери мальчика, она ненадолго отвлеклась. А в это время сын зашел в воду с 8-летней девочкой, и их начало уносить течением. На помощь им бросились 2 мужчин из группы. Девочку удалось спасти, но мальчика и их самих унесло течением. Семья пострадавшего ребенка несколько лет состоит в общественной организации помощи родителям детей-инвалидов из-за среднего 15-летнего сына, ради которого и участвовали в инклюзивных сплавах для семей по реке Иркут. В этот раз сплав проходил по знакомому и проверенному маршруту, и женщина вновь отправилась в путь вместе со средним и младшим сыном. Безопасности уделялось максимальное внимание. Дети сидели в центре рафтов, в спасательных жилетах. Лодками управляли только инструкторы.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Жуткая, леденящая душу история. Еще, вы знаете, мальчишка такой чудесный, большеглазый, ну, совершенно какой-то ангельской внешности. И родители, конечно, испытывают страдания, и чувство вины наверняка тоже. Но в назидание и во избежание еще чьих-то роковых ошибок ее просто необходимо обсудить. Мальчик и мужчины пропали 3 июля, и на момент предэфирного продакшена этой программы никаких позитивных новостей от поисково-спасательных групп не поступало. И поступят ли? Длина реки почти 500 километров, течение бурное, много порогов. Кстати, несмотря на описанные в информационной справке меры безопасности во время сплава, на его организатора заведено уголовное дело по статье «За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть 2 или более лиц». Ему вменяют в вину то, что данная водная экскурсия на рафтах относится к той категории сложности, когда на подобный сплав могут допускаться дети не младше 12 лет. Более того, на туристическом маршруте инструктор-проводник должен был контролировать соблюдение туристами требований личной безопасности, а 4-летний мальчик, сняв спасательный жилет и оставшись без присмотра, зашел в реку. Чья тут вина? Это, безусловно, будет решать следствие, но вот еще одна деталь. 4-летний ребенок уже 3 участвовал в этом сплаве, то есть с года или с 2 лет. И, очевидно, это было решение родителей, что в таком юном возрасте это ему настолько уж необходимо. А настолько ли? Не предлагаю уподобляться премудрому пескарю, но, может, для годовалого младенца сплав по ледяной горной реке с быстрым течением, водоворотами, воронками и порогами все же перебор? С другой стороны, ну, не запретишь же человеку быть легкомысленным и рисковать жизнью, в особенности, если ему так не втерпешь. Никто же не может не позволить ему лезть в гору и срываться оттуда в пропасть, если он твердо это решил. Ну вот хочется ему поиграть в русскую рулетку, силу духа испытать, проверить себя на прочность. Никто не может и запретить ему задремать на море на надувном матрасе. Каждый год полно таких случаев, когда людей уносят на них бескрайний океан. А так можно дойти и до регламентирования матрасов. Плавать на них можно только в спасательном жилете, в каске и заявив заранее о своем маршруте и предупредив о своих намерениях МЧС. Ну или вот уж совсем понятный пример. Тот же Федор Конюхов отправляется в экстремальнейшее путешествие. Мне бы такие маршруты в голову даже не пришли. Спасибо большое, но не надо. А вот ему нравится. Никто же его не заставляет. Это его выбор. Но дело в том, что Конюхов мудрый старец, а вот дети еще не могут делать осознанный и взвешенный выбор и оценивать риски. И за них это делают взрослые. Поэтому они обязаны следить за их безопасностью. Железные правила, которые необходимо соблюдать, находясь с детьми у воды. Правила, к сожалению, написанные кровью. Обсудим их еще раз со специалистом. С нами спасатель международного класса, врач высшей категории, основатель школы безопасности WST Сергей Ковалев. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Давайте обсудим вот этот вот жуткий несчастный случай с 4-летним ребенком и 2 мужчинами. Вообще, 4-летние дети на сплавах, да еще по горной реке, не рановато?
3: Конечно, рановато, потому что такой ребенок не в состоянии сам себе оказывать в экстремальной ситуации помощь, и он абсолютно целиком и полностью зависит от возможностей взрослых. Понятно, что приучение к спорту там с самого молодого возраста – это хорошо, но не во вред безопасности. К сожалению, вот вся эта история, при всей своей как бы драматичности, очень стандартная. Каждый раз мы забываем, что, находясь у воды, а вода все-таки это опасная для жизни и непригодная для жизни среда. И надо быть максимально внимательным рядом с ней. Особенно, когда рядом с водой дети. Дети тонут очень быстро и попадают в эту ситуацию просто действительно за считанные секунды. И очень многие рассказы, к сожалению, с этого начинаются, что отвлеклись буквально на секундочку. То же самое касается и спасения. Очень часто в нашей практике мы приезжаем на какие-то водоемы и, к сожалению, там ищем уже погибшего не одного, а 2 человек или 3 человек. Не потому, что все они случайно в это время утонули, а люди, не умея как бы оказывать помощь, пытаются всей душой помочь, не понимая всех рисков и опасностей этого мероприятия, и, к сожалению, тоже погибают.
0: Давайте еще раз проговорим, какие правила надо неукоснительно соблюдать, находясь с ребенком у воды.
3: Безопасность на воде – это всегда целый комплекс мер, который включает и как и правильно, действительно, экипировку, и выбор места, где отдыхать, и какие-то умения действий на воде. Например, при катании на каких-то там сапах или на чем-то надо уметь им пользоваться, так и готовность к действиям в нештатных каких-то ситуациях. С детьми я всегда не устаю говорить, что дети у воды не должны ни на секунду оставаться без присмотра. Притом, ни на секунду – это не формальное слово, а именно астрономическое. Постоянно взрослый должен наблюдать за ребенком, который находится в воде и даже у воды.
0: А вот с рыбаками тоже нередкие несчастные случаи. О самых громких я расскажу нашим слушателям чуть позже. Но давайте предварим это вот чем. Есть ли для них техника безопасности?
3: Если рыбаки ловят с воды, то есть сплавсредств какой-то лодки надувной или катера какого-то, то, конечно же, они должны быть в спасательных жилетах. На берегу таких требований строгих нету. Но, тем не менее, надо очень как бы правильно подходить к выбору места. Там может быть и скользко, и какое-то сильное течение под берегом. То есть все вот эти аспекты места надо учитывать. Конечно, не злоупотреблять спиртными напитками. Снижается и критичность к своим действиям, и снижается реакция. Хуже человек реагирует на стресс.
0: Ну и про сабборды, которые хотят регламентировать правилами. Несколько слов тоже, может быть, скажете. Наверное, это несколько цинично прозвучит, но, может, это естественный отбор? А так можно дойти и до регламентирования матрасов?
3: Да, конечно, я очень против каких-то запретов. К сожалению, вся международная практика говорит, что одними запретами ситуация почти не контролируется и не решается. Задача все-таки в основном в просвещении, в информировании, в создании культуры безопасности с самого детства. Потому что, конечно, всего запретить невозможно. И не так это сложно чуть-чуть заранее подумать, а что будет, если... Да, и это предотвращает 90% несчастных случаев. Касаемо САПов, конечно же, требуется стандартный комплекс мер безопасности. Очень часто проблема в том, что люди не рассчитывают, что у него огромная парусность, и он очень легко по ветру идет, не учитывают ветер и течение. А в САПе это критично очень.
0: Спасибо. С нами был спасатель международного класса, врач высшей категории, основатель школы безопасности WST Сергей Ковалев. К теме сплавов мы еще вернемся. Услышите интересную личную историю про увлечение этим видом досуга из первых уст. Там действительно все так очень неожиданно. Ну а сейчас мы, как и договорились в начале программы, позволим себе переключиться с разговоров об опасностях, подстерегающих человека на воде, на так называемую речную музыку. Ведь река – это еще и завораживающе красиво. Поэтому часто вдохновляла людей на написание песен. Их, кстати, написано немало. И про Обь, и про Ангару, и про Амур, Енисей. Но было бы несправедливым не послушать сейчас песню про реку, которая является нашей национальной гордостью, ценностью и достоянием. Она самая длинная, более 3500 километров, и самая многоводная в Европе. Крупнейшая в мире из впадающих во внутренний водоем. В ее бассейне проживает почти половина населения России, а на ее берегах расположены 4 города-миллионника – Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград. А еще про нее спела потрясающей красоты песню великая русская певица Людмила Зыкина.

0: эфире Ольга Максимова.
1: О сплавах я слышала с детства, но вот подробно о них узнала приблизительно в нулевых. Мой знакомый из мира шоу-бизнеса рассказал о том, что раз в год уезжает с другом в Карелию, и они вдвоем сплавляются по рекам, текущим сквозь безлюдные и непролазные леса, с ночевкой в дикой природе, с шатающимися вокруг медведями и макаронами с тушенкой из котелка. Поездки эти доставляли ему колоссальное удовольствие и помогали разгрузить голову. Выглядело и звучало это, правда, немного странно, потому что совсем не вязалось с его образом метросексуала, любителя понаряжаться и ценителя комфорта. Но потом оказалось, что сплавы действительно у многих очень популярны. Наши граждане любят этот доступный вид активного отдыха. Они привлекают отсутствием необходимости в сложной физической подготовке, возможностью сменить обстановку, совместить спорт и созерцание природы, купание, рыбалку. Плюс ко всему, не нужно уезжать далеко от дома, потому что нам повезло родиться и жить в стране, где, как известно, много лесов, полей и рек. И это гораздо бюджетнее, чем отпуск с гостиницами, шведским столом и экскурсиями. А увидеть тоже можно много чего красивого и получить море приятных впечатлений. Но и самое главное, да, психологическая разгрузка, возможность отвлечься и побыть наедине с природой, что так важно для современного жителя крупных мегаполисов. Ну и друзей на сплавах, конечно, тоже можно найти. И вот сейчас обещанная история. На радио я работаю почти 35 лет, и за это время познакомилась и даже подружилась со многими своими радиослушателями. Один из них – это Алевтина. Она имела доблестную профессию, трудилась несколько десятилетий в родильном доме за Смольным собором в Санкт-Петербурге, извлекая из женщин на свет Божий младенцев. Выезжала ночью на роды, делала много чего героического, что свойственно медикам, впрочем, не ли вам рассказывать. И вдруг я узнаю, что наша Алевтина прощается с родным роддомом, потому что хочет посвятить свою жизнь сплавам и даже выучилась на инструктора. И я пригласила ее в сегодняшнюю программу и попросила рассказать о том, как так вдруг все сложилось в ее жизни. Итак, с нами в недавнем прошлом акушерка родильного дома, а ныне инструктор-проводник клуба приключений по водному туризму Алевтина Беликова-Чарская. Приветствую.
2: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, главный вопрос, конечно, как судьба затейница привела из родильного зала на сплав?
2: Ну, инструктором-проводником по водному туризму я стала очень интересно. Сначала я ходила на сплав участником, и после второго сплава поняла, что тоже хочу быть инструктором и возглавить эти приключения. Пошла в школу инструкторов-проводников по водному туризму в Санкт-Петербурге и отучилась. Там полноценное у нас обучение был цикл, и вот таким образом стала проводником.
1: Нет сожаления о переменах? Зачем вообще люди идут за этими впечатлениями?
2: Нисколько, конечно, сейчас не жалею о таких переменах, потому что они принесли мне много счастья в мою жизнь, и это не значит, что они убрали ответственность. Что тогда, что и сейчас, я достаточно ответственно подхожу к любой своей работе. Просто сейчас, наверное, у меня появилось больше свободы, больше передвижения, больше эмоций, драйва, так скажем, в жизни. Мне очень нравится показывать людям природу. Вот сейчас я вожу походы на Алтае и смотреть, как люди видят эту красоту, как загораются их глаза. Они испытывают восторг от природы, от ее красоты, от этих гор, лесов.
1: Сейчас много историй с несчастными случаями во время сплавов, сапов и даже простой рыбалки. Как с этим быть? В чем причина и что можно посоветовать? Нужны ли законодательные акты в сфере безопасности в подобных активностях?
2: Коммерческая деятельность туристическая у нас так регулируется федеральным законом, вот 132-м об основах туристической деятельности. И сейчас, в этом году, начиная с октября этого года, у нас была до этого отсрочка от аттестации, а сейчас, с октября нынешнего года, все инструкторы-проводники должны быть аттестованы, то есть они должны пройти аттестацию, которую проводят соответствующие федеральные органы. И эта аттестация должна подтверждаться каждые 5 лет. И я ее проходила в прошлом году. И хочу сказать, что это непростое задание. Очень много было разных вопросов на аттестации. В том числе мы показывали и практическую часть, и на воде мы показывали свои навыки спасения. И очень много теории было и по радиосвязи, и по оказанию первой помощи. Мне, конечно, как бывшему медику, это достаточно легкий был блок. Но, тем не менее, все инструкторы-проводники сейчас, пройдя эту аттестацию, хорошие специалисты.
1: Ну вот и еще одно экспертное мнение о том, что на воде всегда надо быть начеку и соблюдать максимальную осторожность. С нами была в недавнем прошлом акушерка родильного дома, а ныне инструктор-проводник клуба приключений по водному туризму Алевтина Беликова-Чарская. Ну а теперь, как и обещала, немного о рыбалке, которую многие воспринимают как безобидное и при этом порой не самое трезвое мужское хобби, но которое тоже, к сожалению, часто заканчивается трагически. И таких случаев за нынешний сезон уже набралось немало.
0: 5 июля состоялось прощание с актером Александром Высоковским, утонувшим во время рыбалки под Серпуховым в районе Наукограда Пущино. Актер часто рыбачил на Оке и в роковой день вновь отправился туда вместе со старшим сыном-подростком. Он пошел впереди вдоль Пущинской косы вниз по течению, а затем пропал из виду. Поиски велись с применением эхолотов, и на следующий день водолазы обнаружили тело мужчины. Актер захлебнулся, несмотря на то, что, по словам друзей, чувствовал себя на воде уверенно и был лучшим пловцом на курсе. По роковому стечению обстоятельств 16 июля в том же месте в Пущино утонул мужчина, приехавший на рыбалку из Москвы. Его тело было обнаружено в сапогах и одежде. Местные жители знают об опасностях этого места. Здесь сильное течение и резкие перепады глубины, а вода образует воронки. Заплывать дальше 50 метров не рекомендуется. Александр Высоковский служил в Амхате и театре имени Станиславского. Помимо актерской деятельности, Высоковский был режиссером и сценаристом. Популярность у зрителей он получил после роли бывшего спецназовца Макса Карельского в сериале «Бригада». Также он снимался в фильмах «Бумер», «Марш Турецкого», «Полевой обходчик», «Екатерина», «Петр I. Последний царь» и «Первый император» и других. Всего в его фильмографии было полусотни работ. 1 июля в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа утонул в реке мужчина 1975 года рождения. Несчастный случай произошел, когда мужчина занимался постановкой рыболовецких сетей. Он не удержал равновесие и упал в воду. В момент трагедии на рыбаке не было спасательного жилета, а меры личной безопасности не соблюдались. 2 июля в Муромцевском районе Омской области во время рыбалки на озере возле села Камышино-Курское утонул 40-летний житель села Маковой Привал. Вы слушаете Максимову.
1: Звезды кино и шоу-бизнеса, кстати, увлекаются не только рыбалкой, но и водным экстримом. Поэтому в заключительную звездную часть программы я сегодня пригласила уважаемого звездного дайвера. Сегодня с нами музыкант группы «Ария» Виталий Дубинин. Виталий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ольга.
1: Чем привлекает дайвинг?
3: Водная стихия, вернее подводная, привлекала меня с самого детства. Любил смотреть передачи о подводном мире. Оказалось, что ныряние с аквалангом — это удел избранных, этому надо долго учиться. И где-то только к 40 годам я узнал, что это достаточно сейчас легко делается. Сейчас изобретены такие замечательные акваланги, которые даже для самого неискушенного ныряльщика будет все понятно, как нырять, что делать под водой. Достаточно пройти обучение в течение короткого времени, где-то недели-полторы, и у тебя уже будет сертификат подводного пловца, и ты сможешь нырять. Так я и сделал, и вот уже на протяжении больше, чем 25 лет я занимаюсь дайвингом.
1: А, может быть, расскажете самые адреналиновые встречи под водой?
3: Отдельная история. Я помню, когда поехал на сафари, уже будучи достаточно опытным, нырял к 250. До этого я не видел вообще акул под водой, хотя нырял на Красном море часто. И вот мы поехали на юг Красного моря, где, я помню, переживал очень и очень сильно. Как это вдруг я сейчас увижу акул под водой? А что будет, если вот произойдет какой-то там контакт или нет? Я уже видел огромное количество акул под водой, много их видов, начиная от самых безобидных рифовых и заканчивая тигровыми акулами. Это всегда, конечно, адреналин, всегда впечатляет.
1: Расскажите про базовые правила безопасности на воде, которые соблюдаете сами и посоветуете соблюдать другим.
3: Подводных пловцов существуют правила, которые являются базовыми. То есть не превышать допустимые нормы погружения, соблюдать разрешенное нахождение на глубине, чтобы каждая нырялка, каждый дайв был не декомпрессионный. Нельзя нырять одному, везде это запрещено. И лучше, конечно, иметь свое оборудование и всегда за ним следить, вовремя его обслуживать.
1: Спасибо. С нами был музыкант группы «Ария» Виталий Дубинин. На прощание послушаем их известную песню про беспощадность и коварство водной стихии, которая может обернуться погибелью не только из-за разрушительных волн, но и по причине полного штиля. А на сегодня у меня все. Берегите себя и своих близких. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Удар по судам в порту Николаев. В пятницу был нанесен беспилотниками «Герань-4», сообщила Минобороны России. Поставки в войска России беспилотников для обеспечения превосходства над ВСУ по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза, уточнили в военном ведомстве. Власти Ирана перейдут от оборонительных действий к наступлению, если удары США по стране продолжатся. И Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на олигарха Ермолаева в Монако. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Удар по судам в порту Николаев в пятницу был нанесен беспилотниками «Герань-4» и «Сикер», сообщило Министерство обороны в пятницу. В результате были поражены три грузовых судна, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Ведомство распространило кадры удара. Российские военные также ударными беспилотниками поразили в порту Южной Одесской области сухогруз, доставлявший грузы для военных Украины, сообщили в ведомстве. В порту Одесса высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Российские войска за последние сутки баражирующими боеприпасами «Ланцет» также уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акваториях Черного моря и Горлыцкого залива. Армия России за неделю в результате групповых ударов поразила всего 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, сообщило Министерство обороны. Поставки в войска России беспилотников для обеспечения превосходства над ВСУ по сравнению с 2025 годом выросли более чем в два раза. Основные усилия российского военного ведомства в первом полугодии текущего года были направлены на обеспечение группировок средствами поражения и на закупку беспилотников, о чем заявил замминистра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии Минобороны.
2: Поставка вооружений и военной техники организована в соответствии с графиком производства особо востребованных образцов вооружения военной и специальной техники. Создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработаны программы, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Подготовлены подразделения, способные самостоятельно выполнять задачи на отдельных операционных тактических направлениях. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов. В текущем году для обеспечения превосходства над противником увеличены объемы поставок войск беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего, их передроны.
1: На базе ДСАФ России подготовлены более 18 тысяч будущих призывников по 30 специальностям, в том числе операторы БПЛА и наземных робототехнических комплексов, сообщил в ходе заседания коллегии Минобороны замглавы военного ведомства Юнусбек Евкуров. Киевский режим переживает, что процесс урегулирования конфликта вокруг Ирана отвлекает западные страны от абсолютной поддержки самой Украины. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой азербайджанского МИДа Джихуном Байрамовым. Лавров также отметил, что кризис в Ормузском проливе, судя по всему, затягивается. На этом фоне повышается значение международного транспортного коридора «Север-Юг».
3: Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают. Положение дел в нашем трехстороннем проекте, оно вызывает, в общем-то, оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решта-Стара, отсутствие которого землеотвода не позволяло начать соответствующие работы. И буквально чуть раньше в этом месте, не помню дату, встречались руководители трех железных дорог. Россия, Азербайджана и Иран. Они обсуждали как раз практические вопросы, как теперь в условиях наличия уже землеотвода начинать практическую работу. Так что, я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех трех сторон.
1: Соглашение о создании международного транспортного коридора «Север-Юг» подписали, напомню, Россия, Индия и Иран в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта – обеспечить грузопоток из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу через российскую территорию. В сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок. Тем временем власти Ирана заявили, что перейдут от оборонительных действий к наступлению, если удары США по стране продолжится, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи. Иран готов ждать, по его словам, несколько дней. Американские военные, напомню, 8 июля провели несколько серий атак на Иран, а 9 июля президент Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует. МИД Азербайджана анонсировал полное возобновление авиасообщений с Россией, передает ТАСС. Некоторые прямые рейсы были прекращены после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Азал» в декабре 2024 года. Азербайджан прекратил полеты из Баку в 10 городов – Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. Глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что две страны урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой. Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако. На кадрах видно, как исполнительница Анастасия Березовская кладет у крыльца здания черные предметы и, несколько раз обернувшись, отходит от места преступления. Вскоре на улице появляется бизнесмен. В этот момент раздается взрыв. Устройство для видеозаписи установили заранее, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Напомню, что в результате теракта, который произошел в конце прошлого месяца, пострадали 3 человека. Сам Ермолаев, его спутница и сын-подросток. Местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Ермолаев – основатель корпорации «Алиф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Его не раз включали в список богатейших украинцев. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев всего за час разгромил аргентинца Себастьяна Баеса 6-1-6-2. Алина Корнеева пробилась в полуфинал на турнире WTA-250 в Афинах. 19-летняя россиянка победила Терезу Валентову 7-5-6-3. Теперь футбол. Зинедин Зидан возглавит сборную Франции. Уже в этом месяце будут подписаны все необходимые документы. Контракт будет рассчитан до окончания чемпионата мира 30-го года, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. 54-летний Зидан сменит Дидье Дешама. Еще до чемпионата мира 2026 стало известно о том, что Дешам оставит должность вне зависимости от результата турнира. Перерыв между таймами в финальном матче, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира Испания-Аргентина, продлится 17 минут, пишет издание «Марка». По информации источника, музыкальные выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займут 11 минут. Остальное время будет использовано для монтажа и демонтажа сцены. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» заключил контракт на 1 год с нападающим Дмитрием Яшкиным. На его счету 414 матчей в КХЛ и 339 набранных очков по системе «Гол плюс пас». Тем временем трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба КХЛ «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. Баскетбольный клуб «Зенит» воспользовался опцией продления в контракте с Сергеем Карасевым. Соглашение с рекордсменом клуба по количеству матчей, очков, подборов и перехватов будет действовать до конца сезона 26-27. Предстоящий сезон станет для Карасева 9-м в составе «Зенита». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным центра ФОБОС в Хабаровске сегодня днем до плюс 28 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени 23-25, кратковременные дождь и гроза. В Новосибирске тоже осадки и плюс 23 градуса. В Петрозаводске до 27 без осадков. В Уфе плюс 20, временами дожди, будет облачно. В Самаре плюс 17-19 и тоже дождливо. В Сочи до 28 градусов прогреется воздух, малооблачно, без осадков. В Севастополе также без осадков, ясно, и плюс 26 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков ночью плюс 15, днем до 25 тепла. Атмосферное давление будет немного ниже нормы. В столице ясно, без осадков ночью плюс 10-12, днем воздух прогреется до плюс 27. Ветер северный слабый, атмосферное давление в пределах нормы.
0: В центре внимания специальная военная операция. В
5: все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
7: Радио России. Медицина.
8: Посоветуйте, доктор.
9: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
10: Приветствую, уважаемые слушатели. У микрофона Ольга Копылова. Только что в Санкт-Петербурге завершил работу Международный онкологический форум «Белые ночи», который уже в 12-й раз собрал на своей площадке ведущих онкологов из России и зарубежных стран. Онкология – это та область медицины, в которой ежегодно происходят буквально революционные изменения, и мы за ними стараемся следить. Сегодня расскажем, какие инновации обсуждали врачи и ученые на форуме. Со мной на связи главный онколог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Михайлович Беляев. Алексей Михайлович, приветствую вас, здравствуйте.
11: Да, добрый день, добрый день.
10: У вас только что состоялся 12-й международный онкологический форум «Белые ночи». По традиции прошу вас дать обзор вот только что состоявшегося 12-го форума. Что было, что важное самое?
11: Спасибо. Это вроде бы не какая-то юбилейная дата нашего форума, всего лишь 12-й форум, но он был посвящен очень важному для нас, для онкологии, известному и важному человеку Николаю Николаевичу Петрову, имя которого носит наше учреждение. И он не только создал первое в нашей стране учреждение научно-исследовательский институт онкологии, но и он по праву является основоположником нашей отечественной онкологии. По сути, он создал прототип той онкологической службы, которая начала создаваться в Советском Союзе в 1945 году. Конечно, наш форум, он один из, а может быть, самый крупный у нас в России по международному уровню. И сюда приезжают специалисты, которые хотят поделиться самыми последними достижениями. В этом году у нас было из 20 стран. И это не только ближнее зарубежье, это и Европа, там, и Польша, и Швейцария, и Италия, и Сербия, Англия, это Китай, Иран, Монголия, это дальние страны, США, Аргентина. Нам очень важно, что почти каждый год к нам приезжают представители из Всемирной организации здравоохранения. И в этом году к нам приехали Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения. Сессия была посвящена вопросам учета онкологических больных, развития раковых регистров, а это базис. На многих сессиях звучали современные достижения в онкоиммунологии. Конечно, вакцины, клеточные технологии, это часто звучат в средствах массовой информации, и все задавали вопросы, а насколько это эффективно, это как, профилактика или лечение, при каких заболеваниях, а когда будут, а на каких условиях, бесплатно или нет, потому что, ну, мы знаем картину, например, или вот МРНК, там, государство оплачивает, это сейчас в рамках исследований, это стоит 6-7 миллионов на одного пациента. Конечно, пациентам не потянуть, но государство берет на себя эти расходы. И вот эти вопросы звучали. Мы делились своим опытом. У нас дендритно-клеточные вакцины, которые мы давно применяем. У нас у единственных, у кого в России имеется клинический опыт применения при лечении онкологических заболеваний. Звучали CAR-T, технологии, мы к этому подходим вот в конце этого года, но уже широко применяется ряд учреждений в Москве, и уже есть тариф, это бесплатно, но прежде всего сейчас это для больных с лимфопролиферативными заболеваниями, но в конце концов уже сейчас есть разработки при солидных заболеваниях.
10: Если можно, вот добавлю для наших слушателей, что год назад вышел фильм «Спасибо за жизнь» на канале Rush Today, и там очень подробно мы рассказали как раз о дендритно-клеточной терапии. Если кому-то интересно, можно просто набрать в поисковике «Спасибо за жизнь» «Артидок» и посмотреть этот фильм.
11: В рамках форума проходило несколько сессий, посвященные цифровым технологиям и искусственному интеллекту. Ведь это актуально. Везде говорим об этом, во всех областях. И, конечно, нам важно, как это в медицине и в онкологии. Сессия по кардионкологии. Мы сейчас много говорим о том, что сам онкологический больной, он особый, а лечебные технологии, они могут влиять на другие органы и системы, ну, в частности, и на сердце. И вот такое направление, так называемая кардионкология, тогда, когда мы видим у пациента изменения со стороны сердца под влиянием, с одной стороны, онкологического заболевания, а в большей степени от лечебных технологий, которые применяются. Креативные такие сессии, ну, например, у молодых хирургов, у онкомамологов была битва молодых хирургов с интерактивным голосованием. Мы в маммологии очень далеко продвинулись. Мы сейчас уже открыто говорим, что это разнообразие раков. Там более 30 типов, и для них самое разное лечение. И мы видим, как развивается быстро направление. Там много молодежи, и нам всегда есть что показать новое вот в этом направлении. Мы обязательно в последний день проводим мероприятия с нашими пациентскими сообществами. И в этом году также было очень интересно. Мы пригласили экспертов. Они в направлениях и лекарственного лечения, иммунолечения, лучевого лечения. Они, известные эксперты, продвинутые на простом языке, объясняли спикерам пациентских сообществ, чтобы потом они в нужной форме преподносили для своих ведущих специалистов и участвующих в их мероприятиях, это пациенты и их родственники. И мы всегда приглашаем, стараемся пригласить на это мероприятие известных людей. В этом году у нас был отец Богдан, у него имеется церковь на территории крупного нашего медицинского учреждения, он имеет опыт работы с онкологическими больными, и нам очень приятно было на этих мероприятиях пригласить и видеть нашего друга, академика Петровского, руководителя Эрмитажа. Он прекрасно выступал, говорил о том, что нужно вот поддерживать это движение. В целом у нас выступило 893 спикера, доклады было сделано, 134 сессии, а сессия – это полтора часа.
10: А есть где-то запись? Где-то это можно посмотреть?
11: Да, да. Значит, записи у нас сейчас, вот мне сегодня доложили, что у нас на сайте записи этого будут. Потом это будет все обрабатываться. Обработанный вариант будет постоянно сохраняться на нашем канале ВК.
10: ВКонтакте.
11: Там можно посмотреть запись в полном объеме, да. Всего участников было более 7 тысяч участников.
10: Это
11: я сказал, из всех регионов, 89 регионов было представлено, 86 городов, 299 учреждений.
10: Набирает обороты этот форум? Набирает?
11: Да.
10: То есть вы прям очень авторитетны.
11: В первый день традиционно мы проводим в режиме онлайн. Это мастер-классы, операции. Демонстрируем прежде всего наши коллеги, наше учреждение оперировали с трансляцией. Мы пригласили ведущих специалистов из Китая. Я на один из белых ночей где-то лет 7-8 назад привез ведущего специалиста, хирурга из Германии, из вот крупной клиники немецкой. Он руководитель, сам оперирующий, он прошел по нашим операционным, а это были обычные будни наших операционных. И он удивлен был, что и оснащение, и не только оборудование, а расходный материал был самый-самый-самый современный. Он был удивлен, что мы как бы не ограничены в этом. Шовный материал, там, сшивающие аппараты. И они говорят, такие операции. И потом, когда он нас пригласил, мы ходили по его учреждению в Берлине, мы смотрели, ну, у нас не хуже, это точно.
10: Вот уж в чем не сомневаюсь, наш онколог.

0: ядерного продукта составляющая, и мы сейчас срочно движемся, чтобы это были наши продукты, чтобы мы имели суверенитет по обеспечению наших операционных, наших клиник современными лекарствами, расходными материалами.
1: Вот у нас буквально, может быть, месяц назад был эфир с Андреем Дмитриевичем Каприным, он тоже акцентировал именно на этой проблеме, именно на развитии ядерных технологий. Там очень большие у нас уже действительно в России успехи на сегодня.
0: Ну, и Андрей Дмитриевич сделал интересный доклад по персонализации в онкологии. Там как раз затронул в том числе персонализация при применении ядерных технологий в медицине.
1: Да.
0: Все равно для каждого пациента нужна своя операция, свои лекарства, свое лучевое лечение, в том числе ядерные технологии.
1: На ваших форумах вы всегда очень много внимания уделяете профилактике онкологических заболеваний. Вот давайте напомним нашим слушателям, кто входит в группу риска по онкологическим болезням.
0: Группы риска для онкологических заболеваний прежде всего это возраст. И мы понимаем, что после 50 лет мы все имеем право на онкологические заболевания. И я каждый день сталкиваюсь с тем, что меня спрашивают, какое вот мы можем встретить онкологическое заболевание. Открываем статистику и смотрим.
1: Какой возраст? 50+?
0: После 50 лет. Соответственно, мужчины – это предстательная железа, это легкий, это колоректальный рак. Женщина – это молочная железа, это колоректальный рак. Рак матки, рак шейки матки – это для молодых женщин очень важно, потому что вот среди молодых до 45 лет растет смертность до сих пор, к сожалению. Это вот первое.
1: Но ведь вакцинация же сейчас есть. Я где-то вот недавно прям столкнулась, что в какой-то из стран европейских они там к нулю свели вообще сейчас заболеваемость раком шейки матки, благодаря вакцинации.
0: Да, рак шейки матки, и уже есть публикации доказаны, можно свести в популяции до нуля, если проводить полный цикл профилактики. Полный – это первичную и вторичную. Вот то, что вы говорите, вакцинация – это первичная профилактика. А вторичная профилактика – это выявление предраковых заболеваний на той стадии в результате скрининга. И тогда можно полностью избежать.
1: Да.
0: Продолжая фактор риска возраст с одной стороны, а с другой стороны вредности в нашей среде. Это факторы, которые мы можем легко исключить. Например, курение, употребление алкоголя. Это правильное питание, правильный образ жизни, подвижный образ жизни, избыток массы тела. Если взять курение, более 20 онкологических заболеваний привязывается к этому важному фактору. Соответственно, мы планируем профилактику. Группа риска – те, кто после 50 лет курит больше одной пачки сигарет, они должны быть на учете, в реестре, и их должны проводить вторичную профилактику путем скрининга. И методом этого скрининга является низкодозная компьютерная томография.
1: Легкие, прежде всего легкие.
0: Да, рак легких. Прежде всего рак легких, да. Мы сейчас о раке легких говорим, но помним, что и ряд заболеваний тоже от этого зависит. Это же рак молочной железы, рак шейки матки и рак желудка. И все, что касается опухоли головы и шеи, они завязаны. Это можно уменьшить риск, если убрать курение. Но по раку легких нужно проводить скрининг через низкодозную компьютерную томографию. Это после 50 лет при особой злоупотреблении курением и так далее. Но мы пока этого не делаем, к сожалению. У нас пока в диспансеризации только рентгенография, которая не является методом ранней диагностики. Потом мы должны понимать, в каких-то профессиональных группах может быть риск возникновения рака. Но в этом направлении очень много сделано еще даже при советской власти. Вот там, где вдыхают вредные пары, там асбест и так далее, все это убрали. Потом мы мало уделяем внимания, ведь если взять рак кожи, то где-то стоит на третьем-четвертом месте у мужчин и женщин. Понимаете? Это очень частое заболевание. Иногда его в зарубежной статистике опускают, потому что быстро диагностируют, и вроде бы хорошие исходы, но там же стоит меланома.
1: Да.
0: А у этих заболеваний основной фактор вредности – это солнце.
1: Да.
0: Это ультрафиолетовое облучение. А некоторые до сих пор используют искусственное облучение ультрафиолетом. Уже от этого отошли.
1: Солярий.
0: Солярий, да. Мало об этом говорят. Особенно лица предрасположенные, и они должны об этом знать. Люди, которых мало пигмента кожи. Это блондины, это рыжие, это с веснушками и так далее. Соответственно, они должны знать, оберегать. И должны проводиться мероприятия по выявлению злокачественных заболеваний и предраковых заболеваний кожи. Это ведь доступная локализация, понимаете? Всегда можно посмотреть. Вот тут это потенциал, куда нам надо двигаться. Еще Петров в своих лабораториях экспериментальных доказал вредность ультрафиолетового облучения, и он не рекомендовал

0: всем онкологическим больным подвергаться вот солнечному воздействию, потому что это фактор риска для всех заболеваний. Ну и так далее. Об этом можно долго говорить, но вот направление здорового образа жизни как важной составляющей профилактики онкологических заболеваний и очень важным в сегодняшний день, когда мы говорим о повышении возраста населения, увеличении продолжительности жизни и качества жизни, вот об этих факторах тоже нужно везде говорить. И это звучало, и даже у меня был доклад, касающийся профилактики онкологических заболеваний на уровне популяции, по скринингу и так далее.
1: Спасибо огромное вам, Алексей Михайлович, за ваш труд. Спасибо.
0: Спасибо, Ольга Сергеевна. Вам хорошего дня. Очень приятно было пообщаться.
1: К нам присоединяется заведующий лабораторией онкофертильности Центра онкологии имени Петрова Ольга Евгеньевна Лавринович. Ольга Евгеньевна, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У вас очень важная тема и очень такая деликатная, я бы сказала. Мы понимаем, что онкологические больные, женщины, которые болеют разными онкологическими заболеваниями, такие же точно женщины, как все мы. И они все хотят иметь детей и быть мамами, ну, большинство. А тут вдруг вот такое ограничение. Раньше просто не разрешалось, ну, не рекомендовалось беременеть и рожать таким женщинам. Сейчас наоборот. Сейчас новые технологии позволяют и женщинам с онкологическими заболеваниями стать мамами. И, кстати говоря, потом, после лечения онкологического заболевания, ребенок, он стимулирует к выздоровлению, к тому, чтобы жить, радоваться, растить. Это очень правильное такое направление. Расскажите, пожалуйста, о том, что для этого делаете вы.
2: Для начала мы начали думать о том, насколько это возможно. В онкологии, вы совершенно правы, раньше не обсуждалась возможность иметь ребенка после лечения онкологического заболевания. Это даже не рассматривалось. Но совершенствуются методы лечения онкологических заболеваний, хорошо демонстрируя, как это успешно, потому что наши пациенты получают возможность жить долго, то есть условно они становятся здоровыми. Но и совершенствуются методы вспомогательных репродуктивных технологий, а для женщин, которые видят миссию в рождении детей, очень важно иметь возможность потом родить ребенка. Раньше мы встречались с такими пациентами, которые, узнавая о диагнозе и понимая, когда им объясняли, что они никогда больше не смогут иметь детей, даже отказывались от онкологического лечения, понимая риски, которые это несет. И вот последние 5 лет в нашем институте национальном медицинском исследовательском центре имени Николая Николаевича Петрова организована лаборатория онкофертильности, где мы целенаправленно начали заниматься сохранением фертильности онкологических пациентов. И мы, углубившись в эту тему, поняли, насколько широки возможности и насколько мы можем помочь нашим пациентам. Раньше считалось абсолютным табу для вспомогательных репродуктивных технологий гормоночувствительной опухоли, рак молочной железы, рак яичников, меланома. В настоящее время это не является абсолютным табу. В настоящее время мы знаем, как простимулировать пациентку для того, чтобы не навредить ей и не дать толчок в прогрессии ее заболевания, для того, чтобы безопасно для нее сохранить биологический материал, которым она может воспользоваться спустя годы. И это замечательно, потому что это отчасти меняет мышление онкологов. Если раньше это было простое отрицание, то в настоящее время прислушиваются, внимают и начинают следовать. Это замечательно.
1: Вы эмбрион сохраняете или клетки женские?
2: Сейчас расскажу. Во-первых, вы должны понимать, что не каждая онкология, не каждое заболевание злокачественное, и его лечение может нанести вред вашей репродуктивной системе. Поэтому первое, что вы должны сделать, это задать вопрос своему онкологу, лечащему, о том, несет ли лечение заболеваний, само заболевание, осложнение, которое скажется на возможности рожать, и разовьется ли бесплодие. Во-вторых, вы должны найти специалиста, онкорепродуктолога или специалиста-онколога, который заинтересован в сохранении вашей фертильности, и с ним уже продолжать работу. Что можно сделать? Многое можно сделать. Если у вас планируется, например, химиотерапия, и мы понимаем, что она очень плохо скажется на яичниках, то перед началом химиотерапевтического лечения или лучевой терапии на область малого таза, например, да, мы знаем, когда лечение вызовет безвозвратные изменения в яичниках, можно заморозить яйцеклетки. Для этого самый эффективный метод – это стимуляция овуляции. Это классический метод ЭКО, на него требуется 10-12 дней, когда мы вводим повышенные дозы препаратов.
1: Гормональных.
2: Гормональных препаратов, да. Мы знаем, как сделать безопасно, если у вас гормоночувствительная опухоль. То есть у нас большинство пациенток – это пациентки с диагнозом рак молочной железы, причем гормоночувствительного. И нужно 10-12 дней. Где-то через 10-12 дней, когда созревают яйцеклетки, их пунктируют. По желанию пациентки их можно оплодотворить или заморозить яйцеклетками. Угу. Тут есть один нюанс, поэтому мы никогда не настаиваем. Если пара живет давно и долго, и если они абсолютно уверены во взаимоотношениях и понимают, что они хотят совместных детей, можно оплодотворить. Но зачастую у моих девочек, с которыми я работаю, молодых женщин, у них нет надежного партнера. И тогда мы рекомендуем морозить яйцеклетки. Потому что пока это яйцеклетка, то есть эта клетка, принадлежащая только женщине, и она вправе потом распоряжаться ею как хочет и оплодотворить кем угодно. Но как только яйцеклетка оплодотворена и получился эмбрион, это юридическое право обоих родителей принадлежит. Угу, угу. И если когда-нибудь вы поссоритесь с мужем или распадется брак, и он наложит вето на использование этого эмбриона, вы не сможете этим воспользоваться. Есть еще метод криоконсервации коркового слоя яичников, и очень широко он реализуется за рубежом.
1: Это что такое?
2: Сейчас объясню. Значит, у каждой женщины в коре яичников расположен фолликулярный резерв. Это вот те самые фолликулы, в которых созревают яйцеклетки. И мы, женщины, получаем их при рождении. И в течение жизни используем. Так вот, вот этот вот корковый слой яичника содержит в себе вот этот весь резерв. Чем моложе женщина, тем лучше резерв, тем больше запас. Чем старше женщина, тем меньше там, конечно, качественных яйцеклеток. И до где-то 37, наверное, лет по международным рекомендациям можно криоконсервировать вот этот вот корковый слой. Но метод широко обсуждался, но как-то вот интерес к нему поугас, потому что для этого требуется лапароскопия, то есть операция. Этот метод сейчас широко обсуждается для детей, для тех девочек, кого простимулировать невозможно. А там, где возможно получить непосредственно уже яйцеклетку, конечно, чаще обсуждается стимуляция. И второй метод, короткая стимуляция или вообще без стимуляции, он называется IVM. И есть еще методы экспериментальные, они у нас, вот мы занимаемся как раз-таки изучением этого метода. Это метод от IVM, это когда опухоль располагается на самом яичнике, и тогда стимуляция противопоказана. Тогда во время операции можно забрать удаленный яичник и извлечь из него незрелые яйцеклетки. И также их поместить в инкубатор, также дорастить и получить уже зрелые клетки, которые тоже неплохо оплодотворяются. Ну вот это вот основные методы сохранения фертильности.
1: И еще один короткий вопрос. Мы с вами, по-моему, в 2018 году, если не ошибаюсь, записывались также вот по результатам форума очередного «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. И тогда вы тоже рассказывали об этом направлении. Вот прошло много лет, прошло 8 лет. Что бы самое важное за эти 8 лет вы выделили в плане изменений в вашей области?
2: Спасибо, замечательный вопрос. Но это, наверное, мы записывали чуть позже, где-то в 2020 году, потому что у нас лаборатория с 2021 образовалась. А-а-а. Поэтому у нас был юбилей, 5 лет нашей лаборатории онкофертильности и нашему централизованному развитию этого направления. Я считаю, что очень многое поменялось. Поменялось отношение онкологов к самому процессу сохранения фертильности. Раньше говорили о том, что, может быть, не стоит на это отвлекаться. Поэтому сейчас все больше и больше специалистов повернулись лицом к развитию этого направления. Во-вторых, у нас уже сформировалось целый поток пациентов, которые знают маршрут, где им помогут. В-третьих, у нас уже есть свои научные разработки, и мы делаем свои выводы.
1: Вы упомянули о том, что пытаетесь сохранить возможность стать в будущем родителями детям, которые столкнулись с онкологическим диагнозом.
2: У нас есть замечательный, уникальный проект, называется «Снежинка». Он реализуется при поддержке фонда Хабенского, когда мы занялись сохранением фертильности детей. И это намного сложнее и деликатнее, чем работа со взрослыми пациентами, но у нас уже 25 детей прошли по программе сохранения фертильности. Мы тоже будем создавать, так сказать, исследовать и делать свои выводы. Это уникальный проект, он первый в России, и мы этим очень гордимся.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Мы продолжаем обзор инноваций, которые обсуждались в Санкт-Петербурге на 12-м онкологическом форуме «Белые ночи». Со мной на связи заведующий отделением опухолей молочной железы и отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии Центра онкологии имени Петрова доктор медицинских наук, профессор Петр Владимирович Криворотько. Петр Владимирович, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
1: К сожалению, рак молочной железы, он прям в лидерах по женскому раку. Я это даже не по статистике могу сказать, а по своему ощущению, видя людей, вот молодых женщин, которые вокруг меня, и это очень страшно. Я вижу, что до 35, даже вот у подруг моей дочери, у двух рак молочной железы. Меня лично это просто очень пугает. Давайте начнем с этого. Видите ли вы, как специалист, увеличение случаев рака молочной железы в молодом возрасте, с чем это связываете?
3: Действительно, рак молочной железы занимает первое место по выявлению и по заболеваемости среди онкологических заболеваний. И с каждым годом эта цифра становится все больше. Ну, не то, что она возрастает в геометрической прогрессии, но, тем не менее, тенденция в нашей стране там, на 3-4 тысячи выявленных случаев каждый год становится больше. А всего выявляется там порядка 72-74 тысяч в год первичных случаев. Есть определенные тенденции к более молодому возрасту. Чаще мы стали видеть таких наших пациентов. До 35 это, конечно же, редкий случай, хотя он есть. Но, тем не менее, да, можно сказать, что мы видим больше случаев у молодых женщин, чем видели 10-15 лет назад. Много причин, почему растет заболеваемость рака молочной железы. Все-таки основная причина – это продолжительность общего возраста популяции женщин. Чем старше становится женщина, тем больше вероятность, что она заболеет раком молочной железы. То есть, как ни странно, продолжительность жизни тоже влияет как опосредованный фактор на частоту выявляемости рака молочной железы. Почему есть тенденция именно у молодых женщин? Я, честно говоря, затрудняюсь. Много объяснений на это, факторы окружающей среды, образ жизни родителей. Не могу точно сказать, но очень важно сказать, что на самом деле последние там, десятилетия диагноз рак молочной железы перестал быть диагнозом, который особо скрывают. То есть если вспомнить там, 15-20 лет назад, то рак молочной железы – это был такой стигмированный диагноз, на нем не особо распространялись, его не сильно как бы делились с родственниками даже, я уж не говорю о близких, знакомых, друзьях. Сейчас диагноз рак молочной железы – это тот диагноз, который, в общем-то, уже не обладает какой-то стигмой. Сейчас мы говорим о том, что терапия рака молочной железы – это терапия в большинстве случаев, терапия, которая приводит к излечению. Под терапией я понимаю все виды лечения, конечно, и хирургию, и лучевую терапию, и системную терапию. Но, тем не менее, рак молочной железы при ранних формах – это излечимая болезнь, которую мы, слава богу, можем победить.
1: Где вот эта граница ранних форм? То есть мы говорим о том, пока не начались метастазы, да, пока как бы рак не перешагнул из органа дальше. Вот это граница?
3: Ну, это очень большая граница, честно вам скажу. С точки зрения прогноза, это очень важная граница степени распространения. Если органы вовлечены уже другие какие-то жизненно важные органы, конечно же, прогноз становится значительно хуже. Но в диагнозе рак молочной железы важно не только, насколько большое распространение, еще имеет важнейшее значение биология опухоли. То есть опухоль молочной железы для обычного человека, для обывателя, это один и тот же диагноз. Это рак, это плохо, это опухоль молочной железы. Я со всем этим согласен, это рак, это плохо, но внутри диагноза рак молочной железы существует огромное количество биологических подтипов, а на самом деле огромное количество совершенно разных болезней, которые лечатся по-разному, которые имеют разный прогноз, которые совершенно иногда несопоставимы даже друг с другом. Есть так называемые медленные опухоли, их еще называют черепахами, это жаргонное название, а есть птицы, которые летят очень быстро. И вот эта вот разница, она зависит не только от степени распространения, но и, конечно, от биологии.
1: А вот черепахи эти, это как долго развиваются?
3: Ой, долго, годами. Даже десятилетиями может развиваться.
1: А птицы месяцы?
3: Полгода, год, да, да.
1: Понятно.
3: Между этими есть промежуточная история. Это мы с вами взяли таких два...
1: крайних.
3: Диаметрально полюс, да. Есть, безусловно, средняя. И этот средний не в одной точке пространства находится, у каждого своя какая-то история. Конечно, распространение – это самое важное. И всегда мы апеллируем к там, первой, второй стадии. И первая стадия сейчас излечивается. Не от, когда мы говорим там, об улучшении, о том, чтобы продлить, о том, чтобы куда-то перенести какой-то фатальный конец. Нет, мы говорим о полном излечении в 94-96% случаев.
1: Теперь к методам лечения. Вот эти шаги, которые делает онколог в процессе лечения, они, во-первых, очень осторожные, очень точные должны быть, прям точечные. И каждый следующий, он буквально вот зависит от того, правильно ли сделан предыдущий. Ну, первый самый шаг – это, конечно, хирургическая операция, если это возможно или нет.
3: Правильно сказали про шаги. Вы очень правильно сказали. Этот термин абсолютно правильно подобран. Потому что любое обследование, исследование, инструментальное, лабораторное, неважно какое, назначается онкологом не просто так, не из спортивного или академического интереса, а за любым результатом приходит следующий шаг, который должен сделать онколог. И на онкологов очень часто, как бы жалуются, они очень долго обследуют, тратится огромное количество времени. И иногда действительно это так, как бы долго. Но вся долгота является результатом того, что если мы неправильно поставили диагноз в какой-то точке, мы пойдем не по тому пути, и наше лечение крайне агрессивное, и оно мало того, что не поможет, оно еще и навредит. Поэтому онкологи очень аккуратны и осторожны в шагах. Вы абсолютно правы. Потому что один неправильный шаг, и мы вообще пошли не в ту сторону. И очень тяжело отыграть назад, почти невозможно. Поэтому очень важны шаги обследования. Сначала мы отвечаем на вопрос, или одновременно, что идеально, отвечаем на вопрос, что это за опухоль. Берем биопсию, проводим кучу лабораторных исследований, которые занимают иногда там 15-20 рабочих дней. А пациент хочет лечиться. Он говорит, почему вы меня не лечите? Что вы тянете? Ну, мы тянем, потому что опухоль размером 1, ну, допустим, 2 давайте, сантиметра, которую изначально надо 100% оперировать. А есть опухоль, которую не надо оперировать, которую надо начинать лечить с химиотерапией. И это принципиальная разница. И размер не всегда имеет значение. Еще очень важный шаг – это распространенность заболевания. Зачем вы мне делаете столько обследований? Зачем вы мне делаете и маммограмму, и УЗИ, и еще на компьютерную томографию отправляете? Я же уже сделал одну маммограмму. Там написано, у меня опухоль. Да все дело в том, что у нас в профессионале, не у нас лично, а вообще у нас, у онкологов в мире, не существует ни одного метода, который бы имел 100% точность, чувствительность и специфичность. Все методы имеют какую-то вероятную ошибку и отклонение по многим причинам. Поэтому мы делаем и УЗИ, и маммограмму, и компьютерную томографию только для того, чтобы снизить вероятность отклонения максимально и не пропустить важнейшую информацию. Мы перепроверяем сами себя много раз, прежде чем принять решение. Теперь по поводу шагов в хирургии, в системной терапии, лучевой терапии. Да, есть определенные алгоритмы, которые пишутся на основании клинических рекомендаций, которые пишутся на основании больших клинических исследований. И большинство пациентов в эти алгоритмы укладываются и получают как бы условно стандартное лечение. Хотя это неправильное слово, но есть определенная стандартизация. Но, тем не менее, это не исключает важнейшую вот на сегодняшний день так называемую персонифицированную терапию.
1: Всегда был такой подход раньше. Чем больше отрезал, тем лучше. Ну, прошу прощения за прямоту. Чем больше всяких химий и лучевых смог сделать, тем лучше и как бы с точки зрения, что не будет рецидива.
4: Советуйте, доктор.
1: Но сейчас мы вот как раз подошли к этому моменту. Вы, один из немногих специалистов, хирург, онколог, подходите в онкологическом вот этом вашем процессе к минимизации, скажем так, не просто к минимизации, а к допустимой минимизации вмешательства в молочную железу. Я знаю, что вы стараетесь сохранить орган. Раньше как было?
3: Да,
1: ну, убрали железу, да. И все, и бедная женщина там потом идет на пластику и что-то делают. А если это молодая женщина, то это вообще катастрофа для многих. Расскажите, где вот здесь опять же эта грань, и не боитесь ли вы, что, сохраняя молочную железу, вы рискуете?
3: Ну, я бы сказал, что это не только я делаю. На самом деле, действительно, в онкологии молочной железы общая тенденция сейчас на деэскалацию лечения, на снижение хирургической агрессии. Это правда. Наши учителя еще говорили такую фразу: «Маленькая опухоль – большая операция, большая опухоль – маленькая операция». И это была философия, которая как бы в головах онкологов достаточно долго главенствовала. Маленькая опухоль, удаляя много, рецидива не будет. Большая опухоль, смысла удалять много нет, потому что она уже большая и вышла из-под нашего контроля.
1: Угу.
3: Не так. Или, скажем так, не совсем так. Или совсем не так. Ведь в своем лечении мы наносим сумасшедшую травму. И есть такое понятие, как перелечивание пациента. Когда его можно перелечить, дав ему больше таблеток, чем нужно, это перелечивание. И, как говорил еще Авиценна, всякое вещество есть яд, все только зависит от его количества. Мы неплохо научились лечить пациентов и можем вылечить от рака, а человек погибнет потом от сердечно-сосудистых заболеваний, которые вызваны химиотерапией. Это очень простой пример, но это есть. То же самое касается хирургии. Пришло время, когда хирургию начали подбирать в зависимости от объема опухоли, от возраста пациентки, от биологического типа и от того, как опухоль ответила на лечение, потому что определенную часть наших пациентов мы начинаем лечить не с хирургии, а с системной терапии. И на фоне этой системной терапии опухоль уменьшается, а иногда, я бы даже сказал, никогда, достаточно часто, пропадает совсем. Она просто пропадает, потому что она погибает в ходе наших онкологических воздействий лекарственных. И тогда встает вопрос об объеме операции. Потому что зачем удалять весь орган, если потом врач, который смотрит в микроскоп, патоморфологи они называются, приходит к нам и говорит: слушайте, я опухоль не нашел, там нет ничего. И задаешься вопросом, а нужно ли было делать столь травмирующую операцию, как если можно было сделать сохран. Сейчас мы говорим о том, что, во-первых, мы можем снизить объем операции до минимального секторального там воздействия, мы можем удалить остаточные ложи опухоли, которая она была с помощью вообще малоинвазивных средств, вакуум-аспирационная биопсия, допустим. Это тоже сейчас при определенных ситуациях можно рассматривать. Но мы говорим о том, что удаляя часть молочной железы, мы можем сделать операцию реконструктивно-пластическую и сохранить новую форму молочной железы, создать, изменив ее анатомию, безусловно, но создав ее эстетически приемлемой и более даже красивую новую форму молочной железы. Поэтому деэскалация – это не то, что отказ от операции, я бы так это не назвал. Это просто правильно подобранная операция для конкретного случая.
1: Выбирая тот или иной шаг в лечении, вы, безусловно, ориентируетесь на то, какая у пациентки стадия заболевания. Чем отличается вторая от первой? Напомните, пожалуйста, стадия.
3: У нас есть три параметра, давайте глобально. Размер опухоли, вовлеченность лимфатических узлов регионарных, так называемых, к ним относятся подмышечные, подключичные. И третий параметр – это отсутствие или наличие отдаленных метастазов. Отдаленные метастазы мы называем поражение других органов и систем. Костная система, печень, легкие. Первая стадия – это когда у нас опухоль меньше 2 сантиметров и нет больше никаких проявлений ни в каких органах и системах, и нет поражения лимфатических узлов. То есть опухоль до 2 сантиметров и все. Вторая стадия – это опухоль до 2 сантиметров и возможно рассмотреть ситуацию, когда есть единичное поражение лимфатических узлов.
1: А третье – это уже когда поражены лимфоузлы?
3: Почему? Может быть, размер опухоли больше 5 сантиметров, вовлеченность лимфоузлов в той или иной степени, там 1, 3, 6, различные ситуации. Это цифры взяты просто из статистических выкладок, которые показывают сходные результаты лечения на фоне сходной терапии. Сейчас мы говорим о ранней стадии, когда это опухоль до 2 сантиметров. Вот тогда здорово. Идеально ранняя стадия, идеально ранняя для лечения. Это опухоль, которая вообще не пальпируется, которая выявлена в ходе скрининга. Когда женщина, согласно там рекомендациям, которые у нас есть, и эта процедура вшита в систему ОМС, там после 45 лет раз в 2 года делает маммографическое исследование. И она делает его не потому, что что-то болит или что-то беспокоит. Она делает его как диспансерное наблюдение. Условно, как исследования легких на всякий случай. Вот маммограмма раз в 2 года, и на этих маммограммах выявляются иногда минимальные опухоли, которые не имеют ни клинической картины, ни женщины не жалуются на них, она чувствует себя хорошо. Но вдруг ей говорят после скрининга, у вас есть опухоль, ее надо дообследовать, и если подтвердится злокачественный диагноз, лечить. Вот это с точки зрения вылечивания идеальная ситуация, когда опухоль лечится еще до клинических проявлений. И здесь мы говорим о статистике, там, приближающейся к 100%.
1: Ну, хотелось бы завершить наше с вами интервью на мажорной такой ноте. Сейчас разработаны таргетные и иммунотерапевтические препараты. Это инновационные лекарства, которые позволяют очень эффективно лечить больных даже на крайних стадиях заболевания. Пожалуйста, расскажите о них.
3: Правильное лечение таргетными химиопрепаратами даже при метастатическом поражении жизненно важных органов, я имею в виду печень, легкие, получение этой терапии вот сейчас дает возможность там, порядка 40% больным пережить 10-летний промежуток от момента постановления диагноза.
1: Очень хорошо. Угу.
3: При отдаленном метастазировании, вот
1: да,
3: это очень
1: слышу.
3: Важно. То есть человек может жить 10 лет как минимум, а может быть и больше. И вообще к онкологии молочной железы мы стали относиться как к хроническому заболеванию. Если мы говорим не о ранней форме, а о распространенной, с помощью химиотерапии, таргетной иммунотерапии, сейчас это вполне как бы это реальная клиническая практика. Человек переходит в хроническое состояние болезни. Он получает лечение, и это лечение позволяет контролировать заболевание длительный период времени.
1: Спасибо, спасибо вам. Всего доброго, до свидания.
3: Всего доброго, до свидания, до свидания.
1: А сейчас с нами на связь выходит заведующий отделением абдоминальной онкологии Центра онкологии имени Петрова, один из организаторов форума «Белые ночи», доктор медицинских наук, профессор Алексей Михайлович Карачун. Алексей Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Мы сейчас обсуждаем форум «Белые ночи», да, который только что завершил работу в Санкт-Петербурге. Я знаю, что вы там принимали участие, и был доклад, и были какие-то интересные инновации вами представлены.
4: Может быть, это не скромно, но не то, чтобы принимал участие, я его организовывал. В этом году мы решили посвятить тему наших докладов и общения с нашими зарубежными коллегами, с российскими экспертами, посвятить частным таким деталям хирургии рака желудка. Каким образом мы будем соединять, что называется, оставшиеся органы после удаления части или всего желудка, который был поражен раком. Каким образом сделать это не просто надежно, чтобы частота послеоперационных осложнений была минимальна, а каким образом можно еще максимально сохранить качество жизни пациента, чтобы оставить его возможность жить с привычной жизнью, то есть питаться, не испытывать каких-то проблем. Вот мы на этом сфокусировались. И начинали мы вот нашу работу намного до того, как этот форум образовался как таковой, но потом наш директор решил всех вот так в кучку собрать, и вместо независимых конференций мы получили небольшую часть этого форума.
1: Если это возможно, поделиться с непрофессионалами тем, что вы обсуждали на форуме, может быть, в контексте интереса самого пациента, да, вот его проблем, то было бы очень здорово.
4: Ну, вы знаете, этот форум профессиональный, там была часть, которая посвящена пациентам. Я и так стараюсь говорить не медицинским языком, чтобы было понятно, что я говорю. Но мы, то, что мы обсуждали, это не про пациентов и не для пациентов. Мы общались сугубо на медицинском языке, обсуждали научные данные, про и контра тех или других подходов. И каким образом мы можем улучшить качество. Вот это уже на пациента влияет. Потому что на самом деле, когда пациент приходит на прием и слышит диагноз, для него же это как обухом по голове.
1: Да.
4: И пациент очень часто не задает вопросов о том, что там у него изменится. Он напуган самим диагнозом, он вопросы безопасности задает. И, конечно, возникает в том числе и вопросы о том, как изменится питание. Но вы понимаете, вот в массовой как-то машине, что ли, здравоохранения далеко не всегда есть время для того, чтобы подробно, детально обсудить с пациентом. Моя задача как хирурга не сделать операцию, а правильно встроить хирургический этап в ту систему комбинированного лечения, которая конкретному пациенту принесет максимальную пользу. Хирургия сама по себе, она ведь состоит из двух этапов. Это удаление, а потом реконструкция. Вы знаете эту шутку, чем Бог отличается от хирурга? Бог никогда не думает, что он хирург. А некоторые хирурги считают, ну, так получается, что могут забываться и думают, что они могут сделать лучше, чем создал создатель, извините, тавтология. Но как бы мы ни удаляли, ни шили, сделать лучше, чем было, не получается. Ну, и не должно получиться априори. И здесь два вопроса. Первый, как можно сделать таким образом, чтобы это ухудшение было минимальным? И второй вопрос, как это сделать так, чтобы это было безопасным? Потому что мы можем пойти по пути, а как бы нам вот придумать, исхитриться и сделать что-нибудь такое, что пациент не заметил вообще, это будет сопровождаться какими-то очень сложными техническими приемами, а чем сложнее, тем выше вероятность осложнений. И вот здесь нужно найти баланс между сложностью и надежностью. Но это непростая задача. Вот это мы и обсуждали.
1: У вас каждая операция – это что-то новенькое или все-таки это типовые решения?
4: Знаете, и да, и нет. С одной стороны, есть набор типовых решений, с другой стороны, вы же понимаете, что пришел пациент, один гном, другой великан, один ранее оперированный, другой не оперированный, один худой, другой толстый. Поэтому, с одной стороны, типовые решения, а с другой стороны, это типовое решение, оно вписывается в конкретного пациента. И поэтому то, что вот здесь говорят на английском, говорят tailored approach, то есть индивидуализированный подход, мы должны из достаточно большого набора стандартных каких-то действий подобрать для конкретного пациента его собственный набор.
1: В каком возрасте точно надо идти к колопроктологу, даже если нет никаких неприятных симптомов?
4: Если мы говорим об онкоколопроктологии, то по последним рекомендациям Европейского общества медицинской онкологии, исполнено 45 лет, нужно выполнить первую колоноскопию. Раньше американцы считали 50 лет. Сейчас тоже вот NCCN приходит к тому, что 45 лет – это первый срок, когда нужно выполнить профилактическую колоноскопию. Если дальше выявили какие-то полипы, а это предрак, удалили полипы, тем самым профилактировали рак, в следующий раз через 2 года. Если полипы не выявлены, значит через 5 лет.
1: И что, действительно каждый полип надо удалять?
4: Ну нет, не каждый, но большинство, да. Если вы его не будете удалять, то из него рано или поздно возникнет рак, и тогда понадоблюсь вам я, как хирург. Поверьте, это хуже.
1: Я понимаю. А что касается гастроскопии, тоже 45 лет первый раз?
4: В общем-то, да.
1: 45, и если все в порядке, то 50.
4: Раз в 5 лет, да.
1: Ну, спасибо. Спасибо за эту информацию.
4: Вам спасибо.
1: Всего доброго. До свидания. Об инновационных разработках в онкологии рассказали участники завершившего свою работу в Санкт-Петербурге 12-го онкологического форума «Белые ночи» ученые и врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова. Послушать выступления наших гостей в полном объеме или послушать, или даже посмотреть в видеоверсии вы сможете, если придете ко мне на моей странице в соцсети. Там я размещу ссылки на сегодняшний эфир. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
5: Радио России. Законодательные ограничения ночной охоты. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
6: Распоряжением чаще всего губернатора утверждаются все эти правила. Для каждого региона, для каждой области они свои. Где-то ночная охота вообще может быть запрещена в каких-то регионах.
5: Гости – специалист по тепловизорам Олег Беляков и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Владивостока. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
7: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
5: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Армии России за неделю в результате групповых ударов поразило 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ. В пятницу российские военные в течение дня сбили 105 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В выходные погода в Москве постепенно вернется к климатической норме. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России ударили по 4 сугогрузам в порту Николаев. Об этом заявили в Минобороны. Речь идет о госпредприятии Николаевский морской торговый порт. Российские военные использовали беспилотные летательные аппараты. Суда доставляли грузы для украинских сил. Всего же за неделю армия России в результате групповых ударов поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, сообщили в военном ведомстве. Ранее Минобороны рассказала, что российские военные за неделю нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, логистическим центрам и складам боеприпасов. В ведомстве уточнили, что удалось атаковать объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Российские военные в течение дня пятницы сбили 105 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Министерству обороны нужно проводить проверки в рамках исполнения гособоронзаказа и финансовые проверки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом на коллегии Минобороны России заявил первый заместитель главы военного ведомства Леонид Горнин. По его словам, оптимизация расходов помогла Министерству обороны направить ресурсы на закупку беспилотников, ПВО и систем ПРО.
2: За прошедшие 6 месяцев текущего года в результате, подчеркну, 3 комплексных подходов, оптимизации расходов и пересмотра заданий гособоронзаказа совместно с Генеральным штабом нам удалось мобилизовать ресурсы за счет внутренних источников перераспределения. Средства направлены на финансирование приоритетных задач, прежде всего дополнительных закупок наиболее востребованных образцов ВВСТ, показывающих высокую эффективность. Это в первую очередь БПЛА, средства ПВО, ПРО, ударные средства поражения и РЭК. Нам нужно изменить систему ведомственного финансового контроля. Есть механизмы, инструменты для того, чтобы начать проверки не только у себя на складах, не только в наших воинских частях, но заняться, в общем-то, проверками в рамках исполнения гособоронзаказа, финансовыми проверками предприятий оборонно-промышленного комплекса.
1: Как добавил Леонид Горнин, единая информационная система гособоронзаказа за счет внедрения искусственного интеллекта станет фундаментом для полноценной системы всестороннего контроля. Но выездные проверки остаются необходимы. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заметив, что они являются одним из российских приоритетов в настоящее время. На предыдущем совещании, состоявшемся 10 июля, участники обсудили угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий. Россия находится в контакте со странами, вовлеченными в конфликт вокруг Ирана, и призывает к прекращению огня. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с азербайджанским коллегой. По словам министра, страны Персидского залива также выступают за переговорный процесс.
3: Мировая экономика, мировые транспортные маршруты от этого страдают. Положение дел в нашем трехстороннем проекте, оно вызывает, в общем-то, оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решт-Астара, отсутствие которого землеотвода не позволяло начать соответствующие работы. И буквально чуть раньше в этом месте, не помню дату, встречались руководители 3 железных дорог. России, Азербайджана и Ирана. Они обсуждали как раз практические вопросы, как теперь в условиях наличия уже землеотвода начинать практическую работу. Так что, я думаю, прогресс мы увидим. Интерес есть со всех 3 сторон.
1: Глава российского МИДа отметил, что кризис в Ормузском проливе затягивается. От этого страдают глобальная экономика и мировые транспортные маршруты. Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по иранским целям, сообщило Центральное командование вооруженными силами США на Ближнем Востоке. Ранее военный советник верховного лидера Ирана Махсин Резаи заявил, что Тегеран перейдет от обороны к наступлению, если следующие 2-3 дня США не прекратят удары. Он пообещал, что иранские атаки в ближайшие дни станут интенсивнее. Ранее Экшес со ссылкой на американские и израильские источники сообщил, что президент США Дональд Трамп может в ближайшие дни отдать приказ о расширении военных операций против Ирана, а его администрация уведомила Израиль о переброске в страну десятков дополнительных военных самолетов-заправщиков. Общее количество работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ, превысило 10 тысяч. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, 25 лет назад этот экзамен был экспериментом, а сейчас превратился в один из индикаторов состояния системы образования. Результаты экзамена свидетельствуют о повышении уровня подготовки школьников. Больше всего новых 100-бальных результатов зафиксировано. Фиксировано по информатике 82 работы. В выходные погода в Москве постепенно вернется к климатической норме. Уже сегодня днем обещают до 26 градусов и без осадков, рассказала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова.
4: Ночи пока еще, да, будут немного прохладными, около 10 градусов минимальная температура в Москве в ночь на субботу. Зато дневной прогрев уже очень значительный, 25-27 в Москве после полудня и в Подмосковье от 23 до 28.
1: В начале следующей недели в столичный регион вернется пасмурная погода, однако без сильных ливней. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» ожидается аншлаг. В пресс-службах клубов отметили, что выделенные им квоты билетов были реализованы в полном объеме. Напомню, что матч состоится в Нижнем Новгороде 18 июля. Его начало в 19:30 по московскому времени. «Ботафого» намерен оформить трансфер полузащитника Данило в «Зенит» или «Ньюкасл», пишет «Глоба». Ранее сообщалось о том, что российский клуб предложил 40 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Однако, как отмечает источник, препятствием в переходе Данила в «Зенит» может стать желание самого полузащитника продолжить карьеру в команде одной из топ-лиг Европы. Ростов подписал 3-летний контракт с нигерийским нападающим Олакунле Олусегуном, сообщает РБ Спорт. Предыдущий сезон футболист провел в Нижнем Новгороде, где выступал на правах аренды из Краснодара. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал грунтового турнира ATP-250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев за час разгромил Себастьяна Байеса 6-1-6-2. На женском турнире WTA-250 в Афинах в полуфинал вышла россиянка Алина Корнеева, победившая Терезу Валентову 7-5-6-3. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» подписал новый контракт с 25-летним российским центровым Владиславом Голдином. Соглашение носит двусторонний характер. Напомню, двусторонние контракты, предусматривающие выплату половины минимальной зарплаты новичка НБА и не учитываемые в потолке зарплат и налоги на роскошь, позволяют игрокам находиться в заявке своей команды НБА на не более чем в 50 матчах регулярного сезона. В завершении о хоккее. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 15 градусов, облачные без осадков, в Сургуте плюс 25, в Иркутске до 23-25, кратковременные дожди и гроза, Вологде без осадков 25 тепла, в Самаре плюс 20, кратковременные дожди, Ярославле и Владимире до 21 без осадков, в Нальчике плюс 23-25, кратковременные дожди, в Симферополе до 27 градусов выше 0, в Санкт-Петербурге без осадков, ночью плюс 15, днем 25 тепла, ветер южный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного ниже нормы. В столице временами ясно, без осадков. Ночью плюс 10-12. Днем воздух прогреется до плюс 27. Ветер северный слабый. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы вспомним музыканта, клавишника, композитора и сооснователя группы Deep Purple Джона Лорда, который одним из первых попытался объединить, казалось бы, несовместимые стили – академическую классику и тяжелый рок. 16 июля стало днем его памяти. Джона Лорда не стало в этот день в 2012 году. Он стал использовать звук органа. Хаммонд в рок-музыке оставался верен своей мечте на протяжении всей жизни. До конца часа мы послушаем композиции, записанные с участием Джона Лорда, и представим его рок-историю.

Друзья, наш эфир, посвященный музыканту Джону Лорду, открыл фрагмент концерта для группы с оркестром из альбома Deep Purple, записанного в 1969 году. Это была одна из первых попыток гармонично соединить классическую музыку и рок в одном произведении. Джонатан Дуглас Лорд родился 9 июня 1941 года в английском городе Лестер. Ему было всего 5 лет, когда он впервые сел за фортепиано, а в 6 лет начались его первые музыкальные занятия. Юный Джон учился играть классические произведения, пока в подростковом возрасте не увлекся рок-н-роллом и джазом. Среди музыкантов, привлекших его внимание, были джазовый органист Джимми Смит и один из пионеров рок-н-ролла, пианист Джерри Ли Льюис. В 19 лет Джон Лорд поступил в школу сценической речи и драматического искусства при Лондонском университете. Какое-то время он даже серьезно думал о карьере актера. Но музыка перевесила. Лорд стал играть в лондонских пабах, выступал в составе разных команд и пробовал себя как сессионный музыкант. Переломный момент настал в 1968-м. Лорд вместе с барабанщиком Яном Пейсом и гитаристом Ричи Блэкмором собрали группу, которая навсегда изменила историю рока. Изначально команда называлась Roundabout, но быстро переименовалась в Deep Purple, а Лорд стал лидером нового коллектива. Его главной задачей было сделать так, чтобы клавишные звучали так же мощно и агрессивно, как электрогитара. Он придумал свой легендарный прием. Подключил орган Хаммонд через усилители Marshall, добиваясь плотного, грязного и индустриального звука.

Композиция «Blind», которая продолжила наш эфир, вошла в третий студийный альбом группы Deep Purple, вышедший в 69 году. Отличительной чертой музыки Deep Purple на протяжении многих лет было уникальное сочетание органа Джона Лорда и гитары Ричи Блэкмора. И если Джон Лорд больше тяготел к блюзу и классике, то Ричи Блэкмор старался придать песням хардроковое звучание. Первые три альбома группа записала с вокалистом Родом Эвансом. В 69 году он покинул коллектив. Музыканты понимали, что в их песнях все чаще появляется хард-рок, и для этого им нужен был фронтмен с другими вокальными данными. И тогда место за микрофонной стойкой занял Иэн Гиллан. С приходом нового вокалиста в команде появился и новый бас-гитарист Роджер Гловер. Именно этот состав позднее поклонники Deep Purple назвали классическим или Mark II. В 1970 году вышел альбом с названием Deep Purple in Rock, который стал классикой хард-рока. В трек-лист этой работы вошла композиция «Child in Time». Источником вдохновения для этой песни послужила инструментальная композиция группы «It's a Beautiful Day» Бомбей Каллен.

Вокалист Иэн Гиллан так вспоминал те дни. Джон Лорд начал в студии импровизировать, исполняя эту мелодию. И она звучала настолько свежо и оригинально, что музыканты решили взять ее за основу, чтобы создать нечто совершенно новое. «Child in Time» — это эталон построения эпической рок-баллады. Композиция начинается с проникновенной органной партии Джона Лорда, а затем мы слышим один из самых выдающихся вокалов в истории рока. Иэн Гиллан, по признанию гитариста Ричи Блэкмора, брал такие высокие ноты, что сам Блэкмор даже не представлял, что такое возможно.

Следующие несколько лет стали для Deep Purple временем мирового успеха. Появились такие хиты, как Fireball, I Was Star и, конечно же, Smoke on the Water. Гитарный риф этой песни знаком многим. Четыре ноты, которые стали гимном рока. Но за этой музыкой стоит удивительная история, которая началась не в студии, а в пламени пожара на берегу Женевского озера. 3 декабря 1971 года группа приехала в швейцарский городок Монтрё, чтобы записать свой новый альбом в передвижной студии, арендованной у Rolling Stones. Местом для записи должен был стать казино-комплекс, но 4 декабря там был запланирован концерт Фрэнка Заппы. Группа решила не рисковать и не разгружать свою дорогую аппаратуру до утра. И это решение спасло их. В разгар концерта Заппа один из зрителей выстрелил из ракетницы в потолок, отделанный бамбуком. Искра мгновенно превратилась в огонь. Заппа остановил выступление и призвал зрителей к эвакуации. Весь комплекс сгорел. Музыканты наблюдали за пожаром из окна своего отеля. Пламя поднималось к небу, а густой дым заволок озеро. Именно из-за этой картины «Дым над водой» родилось название песни.

В этой и других песнях Deep Purple клавишные лорды играют не просто аккомпанирующую роль, они создают ритмическую основу и мелодическую ткань. Его партии на органе Хаммонд — это не просто аккорды, это полноценные соло, которые по драйву не уступают гитарным рифам Ричи Блэкмора. Сами того не желая, Deep Purple стали одними из пионеров нового стиля — heavy metal. Кстати, интересный факт. В 1973 году орган лорда, верой и правдой служивший ему несколько лет, окончательно вышел из строя. И Джон приобрел новый у Кристин Макви из группы Fleetwood Mac. И на этом инструменте играл еще долгие годы, до своего ухода из группы в 2002, после чего передал его преемнику Дону Эйри. В 1973 Deep Purple находились на пике популярности, но внутри коллектива был разлад. Напряжение между вокалистом Яном Гиллом и гитаристом Ричи Блэкмором нарастало, и после тура в Японии Гиллом покидает коллектив. Почти одновременно уходит и басист Роджер Гловер. Группа потеряла двух ключевых участников, и ей уже предрекали распад. Однако оставшиеся музыканты Блэкмор, Джон Лорд и Йен Пейс решили начать все заново. Они объявили поиск новых талантов. В итоге в команду пришли двое – харизматичный вокалист Дэвид Ковердейл и басист Глен Хьюз. Так родился легендарный состав Mark III. Новый альбом получил название «Burn». Заглавная композиция этой пластинки была написана почти в последний момент, когда группе не хватило мощной драматичной вещи для открытия альбома. Интересно, что сам Блэкмор признавался, что риф для песни был частично вдохновлен стандартом Джорджа Гершвина «Fascinating Rhythm». Возможно, это было подсознательное влияние.

Написать текст пригласили нового вокалиста Дэвида Ковердейла. Ему дали кассету с музыкой, отправили вместе с басистом Гленном Хьюзом на север Англии работать над словами. Ковердейл так старался, что сочинил целых 4 варианта текста. Записывали песню в ноябре 73-го в уже знакомом нам швейцарском Монтрео. В самом конце гитарного соло слышна ошибка. Громкий шлепок, когда пальцы Блэкмора запутались в струнах. Он хотел переписать этот момент, но продюсеры настояли оставить его, посчитав, что это звучит естественно.

Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем музыканта Джона Лорда, и только что прозвучала композиция «Burn». После выхода следующего альбома «Stormbringer» в 74-м группу покинул Ричи Блэкмор, его заменил Томми Буллин. А после релиза 75-го года «Come Taste the Band» Deep Purple распались. Это произошло в 76-м. Джон Лорд вместе с барабанщиком Яном Пейсом и вокалистом Тони Эштоном организовал проект Pace, Ashton & Lord. Группа в 77 году выпустила мощный, но недооцененный альбом Alice in Wonderland, после чего распалась из-за травмы Эштона и неудачного тура. Затем у Лорда был период в группе Whitesnake вместе с Дэвидом Ковердейлом. В новом коллективе Джон, по его собственному признанию, подкрашивал блюз-роковое звучание группы своим неповторимым хаммондом, который он часто называл «ореолом вокруг песен». Одна из таких композиций «Here I Go Again».

1984 году произошло легендарное воссоединение классического состава Deep Purple, и Джон вернулся в родную группу для записи альбома Perfect Strangers. Идея воссоединения давно витала в воздухе. По инициативе Иэна Гиллана в конце 1983 года музыканты начали вести переговоры. Но, как позже вспоминал Джон Лорд, все изменил один момент, когда они, наконец, встретились вновь. Музыканты встретились в студии впервые за 10 лет, и Ричи Блэкмор, улыбнувшись, тогда сказал: «Хорошо, тогда давайте сделаем это». Изначально альбом хотели назвать «The Sound of Music», но в итоге остановились на названии «Perfect Strangers» — «Совершенно незнакомые люди». По мнению музыкантов, это было отчасти именно так. За 10 лет они действительно стали чужими друг другу, но работа над пластинкой снова сблизила музыкантов. Звучание альбома стало обновленным, но в то же время мгновенно узнаваемым. Это была классическая формула Deep Purple. Мощные гитарные рифы Блэкмора в сочетании с симфоническим, почти баховским звучанием органа Джона Лорда. Музыкантам удалось найти ту золотую середину, которая, сохраняя классический стиль, звучала современно.

Друзья, вы слушаете программу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что наш эфир продолжила композиция «Perfect Strangers», которую Deep Purple представили в 1984 году. Я напомню, что этот выпуск посвящен ее бывшему участнику, клавишнику Джону Лорду. Музыканта много и сольных работ. Одна из них, «Windows», вышла еще в 1974-м. Это концертная запись, сделанная совместно с оркестром под управлением дирижера Эберхарда Шонера. В этом музыкальном эксперименте Лорд решил соединить любимую классику и современный рок. Вот что говорил сам музыкант об одной из частей этого концерта «Continuum Bach». Это произведение представляет собой реализацию хорошо известной незавершенной фуги Баха, которая была основана на гамме с использованием нот, обозначенных его собственным именем. Надеюсь, он одобрил бы то, как мы закончили ее для него.

Еще одним достижением в инструментальном творчестве Джона Лорда стал альбом «Сарабанда», вышедший в 1976-м. Главная особенность работы в том, что композиции построены на основе старинных танцевальных форм эпохи барокко. Отсюда и название. Это яркое, красочное и смелое звуковое полотно, где классические партии органично переплетаются с джазовыми ритмами и рок-энергией.

Джон Лорд оставался в составе Deep Purple до 2002 года. После этого он объявил о своем уходе. На этот раз окончательно. Последний альбом великой группы, в котором звучат его клавиши, называется «Abandon». Он вышел в 98 году. Музыкант был в России несколько раз и в составе Deep Purple, и приезжал как сольный артист. Последний раз это было в 2011 году. В том же году Джон Лорд объявил, что приостанавливает гастрольную деятельность для лечения онкологического заболевания. Через год, 16 июля 2012, его не стало, ему был 71 год. Друзья Джона по группе Deep Purple посвятили сразу несколько композиций памяти рок-товарища. В альбоме Now What есть песня Uncommon Man, а Ричи Блэкмор записал инструментальную пьесу Carry On John. Она завершает альбом Dancing on the Moon его проекта Blackmore's Night.

Друзья, сегодня мы вспомнили Джона Лорда и его рок-историю. Музыкант был уникален, он получил классическое образование, с 5 лет играл на фортепиано, но при этом обожал блюз и джаз. Лорд соединил, казалось бы, несовместимое благородство органа «Хаммонд» и мощь гитарных усилителей «Маршалл». Так появилось звучание «Deep Purple». Его партии вступали в настоящую дуэль с гитарой Ричи Блэкмора, создавая фирменный саунд группы. Влияние Джона Лорда невозможно переоценить. Металлика называли его уникальным музыкантом, без которого история рока была бы иной. Коллеги по рок-сцене запомнили его не только как новатора, но и как человека невероятного интеллекта и обаяния. Таким и мы запомним этого музыканта. В заключении нашей радиовстречи прозвучит еще одна композиция, в которой звучат клавишные Джона Лорда. Это рок-баллада «Wasted Sunsets» группы Deep Purple. Друзья, о других историях альбомов, песен исполнителей слушайте в следующих выпусках, а все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на официальной странице наших программ ВКонтакте. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: тысяча песен.
1: Единственное, что я пытался всегда делать, это писать вещи, которые мне самому нравились бы. И так как-то совпадало, что многие из этих песен становились популярными.
0: Поэт-песенник и драматург Карен Кавалерян в программе «Дорогая передача» в субботу в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
4: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
3: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
4: Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Джаз столетней выдержки.
5: В этом выпуске программы будут звучать исключительно произведения, появившиеся в 1926 году и со временем ставшие джазовыми стандартами. Вы услышите записи Бинга Кросби, Луи Армстронга, Бена Уэбстера, Майлза Дэвиса, Уинтона Марсалиса, Айка Квебека и Бенни Гудмана.
0: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Салехарда. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
6: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России ударили по 4 сухогрузам в порту Николаев. Об этом заявили в Минобороны. Всего за неделю в результате групповых ударов армии России поражены 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ. Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание коллегии ведомства, на котором были рассмотрены итоги его работы за первое полугодие. В Ормузском проливе 2 танкера подорвались на минах. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России ударили по 4 сухогрузам в порту Николаев. Об этом заявили в Минобороны. Речь идет о госпредприятии «Николаевский морской торговый путь». Российские военные использовали беспилотные летательные аппараты. Суда доставляли грузы для украинских сил. За неделю в результате групповых ударов армии России поразило 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, добавили в военном ведомстве. Российские военные за неделю нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, логистическим центрам, складам боеприпасов. В ведомстве уточнили, что удалось атаковать объекты транспортной и топливной энергетической инфраструктуры. Российские военные с 8 до 20 часов в пятницу сбили 105 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила Минобороны. В ведомстве заявили, что дроны, нейтрализованные над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой областями, а также Ростовской и Орловской, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского и Черного морей. Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание коллегии ведомства, на котором были рассмотрены итоги его работы за первое полугодие, а также ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. Основными темами заседания стали дальнейшая модернизация вооруженных сил, развитие войск беспилотных систем, совершенствование средств противодействия воздушным угрозам, а также повышение эффективности материально-технического обеспечения. В результате комплексного применения в зоне СВО различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения, рассказал на коллегии министерства замминистра обороны Александр Санчик.
2: По итогам первого полугодия 2026 года объем грузов, доставленных с применением НРТК по сравнению с прошлым полугодием, увеличен в 2,2 раза. Показатель достигнут благодаря постоянному совершенствованию способов доставки материальных средств и ростом интенсивности применения НРТК. Сокращен срок проведения текущего ремонта техники. Установленные показатели достигнуты благодаря увеличению обеспеченности востребованными запасными частями, наращиванию производственных возможностей, обучению на предприятиях промышленности специалистов-ремонтников.
1: В свою очередь, статс-секретарь замминистра обороны Анна Цивилева рассказала, что время эвакуации раненых удалось сократить благодаря повышению укомплектованности медицинской службы до 96%.
3: Этого нам удалось достичь благодаря, во-первых, своевременному обеспечению медицинских подразделений малогабаритными средствами для эвакуации раненых с улучшенными антидроновыми характеристиками. Второе. Поставки войска защищенных средств эвакуации раненых и обеспечению воинских частей и подразделений наземными робототехническими комплексами НРТК, а также слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭП, связи и беспилотных систем. В штаты медицинских взводов включены отделения беспилотных систем.
1: Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что поставки дронов разных типов вооруженные силы России по сравнению с прошлым годом уже увеличились в 2 раза. Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по иранским целям, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Ранее военный советник верховного лидера Ирана Махсен Резаи заявил, что Тегеран перейдет от обороны к наступлению, если в следующие 2-3 дня Штаты не прекратят удары. Он пообещал, что иранские атаки в ближайшие дни станут интенсивнее. Ранее Экше со ссылкой на американские и израильские источники сообщил, что президент США Дональд Трамп может в ближайшие дни отдать приказ о расширении военных операций против Ирана. Тем временем в Ормузском проливе два танкера подорвались на минах при попытке пройти по южному маршруту, где могут находиться мины. В своем заявлении иранские военные охарактеризовали этот путь как крайне опасный и полностью закрытый в настоящее время. Детали инцидента, в том числе полученные судами повреждения, в корпусе стражи Исламской революции Ирана не прокомментировали. Также заявляют в КСИР, что с помощью ракет и БПЛА остановили 4 танкера, которые пытались пройти также через Ормузский пролив. Соединенные Штаты угрожают Канаде новыми пошлинами в связи с происходящими на ее территории лесными пожарами. Мы считаем, что Канада несет ответственность за то, что не содержит свои леса в надлежащем виде. Из-за этого в США наблюдается загрязнение воздуха, а это опасно для здоровья, написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social. Он сообщил, что в ближайшее время обсудит эту проблему с премьером Канады Марком Карни. По оценке американского президента, лесные пожары в Канаде становятся ежегодной проблемой, из-за которой штаты теряют миллиарды долларов. В настоящее время в Канаде бушуют несколько крупных лесных пожаров. Американские СМИ отмечают, что дым от них достигает ряда городов США. Дожди вернутся в Москву во вторник, 21 июля, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, ожидается облачность. Температура может опускаться до 23 градусов. Синоптик добавляет, что в Москву во вторник придет атмосферный фронт с запада, который и принесет осадки предварительно до четверга. О том, какая погода будет в Москве на этих выходных, ранее рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Предстоящие выходные скандинавец накроет всю центральную Россию, и под утро в субботы будет не выше плюс 10 градусов, ну а к полудню воздух прогреется до плюс 25 в условиях исключительно, ну, практически ясной погоды. Ну и ночь на воскресенье будет не ниже 12-15, а днем воздух прогреется до плюс 25, плюс 28, и снова погода миллион на миллион.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Андрей Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 250 в Бостоне. Первый сеянный Рублев всего за час разгромил аргентинца Себастьяна Баеса 6-1, 6-2. Алина Корнеева пробилась в полуфинал на турнире WTA 250 в Афинах. 19-летняя россиянка победила Терезу Валентову 7-5, 6-3. Теперь футбол. Зинедин Зидан возглавит сборную Франции. Уже в этом месяце будут подписаны все необходимые документы. Контракт будет рассчитан до окончания чемпионата мира 30-го года, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. 54-летний Зидан сменит Дидье Дешама еще до чемпионата мира 2026. Стало известно о том, что Дешам оставит должность вне зависимости от результата турнира. Перерыв между таймами в финальном матче, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира Испания-Аргентина, продлится 17 минут, пишет издание «Марка». По информации источника, музыкальные выступления Шакиры, Мадонны и Джастина Бибера займут 11 минут. Остальное время будет использовано для монтажа и демонтажа сцены. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» заключил контракт на один год с нападающим Дмитрием Яшкиным. На его счету 414 матчей в КХЛ и 339 набранных очков по системе «Гол плюс пас». Тем временем трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин назначен на пост главного тренера клуба КХЛ «Динамо Минск». Соглашение рассчитано на 3 сезона. Баскетбольный клуб «Зенит» воспользовался опцией продления в контракте с Сергеем Карасевым. Соглашение с рекордсменом клуба по количеству матчей, очков, подборов и перехватов будет действовать до конца сезона 26-27. Предстоящий сезон станет для Карасева 9-м в составе «Зенита». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, во Владивостоке сегодня днем до 23 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков. В Сургуте 25, в Омске 30, жары. В Великом Новгороде плюс 26-28, осадков не ожидается. В Оренбурге также сухо до плюс 20, в Воронеже до 23 градусов без осадков. В Ставрополе плюс 25 и кратковременный дождь. В Симферополе до 28 тепла, здесь без осадков. В Санкт-Петербурге Осадков также не ожидается. Днем до 27 градусов. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление будет немного ниже нормы. В Москве временами ясно, без осадков. Днем до плюс 26. Ветер северный слабый. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
6: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая», на волнах Радио России, портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, в юбилейный год 250-летия Большого театра России. Я с удовольствием представляю нашу гостью Любовь Арфенова, пианистка, концертмейстер, заслуженная артистка России, педагог, репетитор молодежной программы Большого театра. Здравствуйте, Любовь.
7: Здравствуйте. Ну, профессия концертмейстер, я сразу перейду тогда, конечно, к тому, что это самая прекрасная для меня профессия в мире. Не потому, что она у меня, как говорится, вот столько лет я на свете живу, столько я этим занимаюсь, а тем, что она уж слишком всеобъемлющая, столько всего в это слово входит. Концертмейстер, то есть мастер концертов, как бы. Но это не совсем верно, это по-немецки перевод. Не совсем верно, потому что это, что написано у меня в дипломе? Написано пианистка, солистка, концертмейстер, педагог. Ансамблист. Вот, то есть, все это,
6: вот это все
7: объединяется в слове концертмейстер. Потому что есть концертмейстеры оперы, есть балеты, есть ансамбли, есть которые только с скрипачами, только с виолончелистами, или там, где-то только с хоровиками. А вот концертмейстер оперы — это самая интересная профессия. Я считаю, что это вот она.
6: Ну, это вообще внутренняя такая, я бы сказал, машинерия.
7: Конечно.
6: Опера — это внутренняя жизнь, когда зритель, слушатель приходит на концерт, видит великолепие, слышит прекрасных певцов, он, в общем, редко задумывается о том, что стоит за этим, да? Какая работа.
7: Обычно же всегда так, как по старым временам это было. Сейчас у нас новые времена, мы просто быстрее все делаем, поэтому у нас нарушаются какие-то каноны. Но когда думали что-то ставить в театре, в первую очередь дирижер, режиссер, и звали ответственного концертмейстера, коим почти всегда была, и мы погружались в то, что мы будем делать, что будем не в том смысле, что узнать содержание, а просто как будет ставиться, что будет, что хочет дирижер. После этой интереснейших тем мы вот начинали разучивание. И, конечно, сначала партии от нас зависело, от концертмейстера зависит от того, ты заинтересуешь певца или он отвернется. Это
6: вот
7: ничего
6: даже
7: не стоит, это поверьте мне.
6: Давайте послушаем.
7: Это запись с Любовью Казарновской на стихи Пушкина «Редеет облаков, летучая гряда», аккомпанирую я.

0: в нашей программе молодежной мы же концертмейстеров обучаем. У нас были гениальные концертмейстеры. Мы подарили Большому театру таких пианистов, как Небольсин. Он замечательный совершенно, внук Небольсина, дирижера Паша. Он чистый пианист для концертов, он это обожал и не очень любил копошиться в том, в чем мы любим копошиться как раз. И Артем Гришаев, это вот первые, которые от нас ушли, взятые Большим театром. Сейчас там уже у нас еще двое наших, и Миша Коршунов там работает, и еще нашего одного сейчас заберут. Есть замечательная пианистка Бурова, она в Италии работает. У нас Лиза Дмитриева, сейчас лауреат всех конкурсов, она тоже всюду. То есть у нас замечательные, но они все начинали тоже способные, но мы их обучали тому, чему мы обучаем сейчас, с приемом, который у нас есть, специфические приемы.
1: Ну, а об этом точно никто не знает до нашей беседы.
0: Если возьмем клавир и начнем четко играть только по клавиру, то, что там написано, я боюсь, что не узнает музыки. Потому что основа есть, но там есть масса голосов, подголосков. И понять, вот это главное, а это второстепенное. Для этого надо оркестрово мыслить, оркестрово слушать, и желательно это передать, потому что ум цаца не пройдет никак.
1: Ну да, надо слышать ту тему, которую там Габой ведет.
0: Да, очень четко знать это. Приходил тут ко мне молодой человек, он говорит, покажите мне пиковую даму. Так я удивилась, думаю, вроде как пиковую даму, но там не так все уж прямо совсем было бы сложно для освоения это. А потом я поняла, что он не слушал с оркестра. И я говорю, посмотри, здесь альты. Я говорю, ты что барабанишь-то сидишь? Как играют альты? Он начал, представил себе альта, я ему дала эту за... И он моментально схватил, и очень хорошо получилось. Где-то вдруг начинают играть, я говорю, не надо, там не бывают маленькие подголоски, вот их как раз не надо сыграть. А где-то, говорю, их именно надо играть. А где басы? Где у нас басы? У нас же басовая, говорю, контрабасы, и все тут у нас, вот какая мощь. Это все надо разбавить, но это лето надо хотеть. Я всегда брала, и меня учила эта Славинская тоже, она меня массу научила приёмы, прежде чем я пришла в театр. И она всегда говорила, записи у нас было мало в то время. Это сейчас можешь кого угодно послушать, и это тоже плохо, потому что надо понимать, кого слушать. Это, конечно, да. Почему я назвала? Какой диплом я получила первое? Солист. Мы все получали как солисты. Для этого надо все время свою школу тренировать и практика. При папином вот времени он мне говорил так всегда, когда он был заведующий труппой, он говорил, вот пианист, он должен иметь час, давали час один, не академический, а один час, для того, чтобы человек, пианист, совершенствовал свою форму, занимаясь дома один час. От того, что ты будешь знать новые-новые клавиры, ты что-то будешь терять. Надо именно вспоминать старые клавиры.
1: Да,
0: все время себя держать в форме. Поэтому вот у меня, например, если я час дома не поиграл, уже сейчас, когда я знаю очень многое, что я знаю, что я потеряла много. Я приду, и когда буду играть там ребяткам что-то, да я не совсем хорошо сыграю.
1: Помните, как Листу приписывается? Он говорил, что если я не занимаюсь день, об этом знаю только я. А если три дня, об этом знает весь мир.
0: Поэтому это огромная такая, знаете, ответственность все-таки. Наша профессия очень-очень. Мы ответственны за своих певцов. Мы ходим слушать их, когда они вводятся. Вот Травиата, где вводится наш Сикора, будет Альфреда. У нас Сильвестрова вводится в Виолетту и Чингис Баиров Жермон. Я была на оркестровой, у нас не может быть, чтобы мы пропустили, у нас всегда это очень строго. Нам немножко завидуют даже молодежной программе артисты Большого, потому что они говорят, у нас нет педагогов по языкам. У нас очень трудно добиться концертмейстера очень большой нагрузкой, вот, чтобы урок даже получить. У нас это все сполна, ради бога. Только приходи, тебе все расскажем и покажем. И не потому, что я восхваляю молодежную программу, но там очень разумно поставлено это.
1: Знаете, как можно в этом случае сказать, есть такая профессия, вокальный коуч, вокальный коуч и концертмейстер.
0: Да, но я очень всегда рекомендую не бросать камерную музыку, потому что она очень очищает, она делает так, что если мы, то, что я рассказываю, мы можем что-то играть, что-то выбрасывать, то в камерной музыке мы должны играть все, что написано там. Для этого нужно... Чем страдаем? Вот мы с годами пианисты оперы. Педаль, замыливается ухо, и барабанить. Начинаем барабанить вот это громко. Думает, оркестр — это громко. Это неправда. Это говорил Рождественский. Он говорит, когда мы играем, самое главное — пьяно. Как ты пьяно играешь? Форт каждый сыграет.
1: Это ну правда. И для певца пьяно, это самое дорогое, самое
0: а
1: трудное.
0: А где-то мы говорим, да где ж мощь ты, дай, пожалуйста, нам платформу дай. Но платформа это не значит, что мы должны барабанить, понимаете. У меня вот много записей всяких, я сегодня кое-что принесла, если вдруг что-то. Но это другая совсем техника, другое мышление. Даже я рассказываю ребятам, которые идут, предположим, себя записывать, пианисты что-то, я им говорю, ребятки, на записях левую педаль не нажимайте. Это мне передали старые пианисты. Тусклый звук сразу. Вот в записи, если левая педаль, сразу какое-то там жиденькое, что-то такое происходит непонятное. Таких у нас секретиков, знаете, сколько? Все не выдам.
1: Все эти критики, в общем-то, мы, может быть, даже и не поймем, потому что они должны преломляться в какой-то повседневный опыт практикующего пианиста, человека, который работает.

0: Ну, здесь действительно вопросы, знаете, вот со стороны, когда человек приходит в оперу, в зал, он, в общем, получает эстетические впечатления, совершенно не представляет, что за этим стоит. Так вот, этапы подготовки оперного певца, да, вот в тех этапах, где принимает участие концертмейстер, вот не могли бы вы об этом рассказать, как это происходит?
1: Я только скажу, как было раньше, потом как сейчас есть. Как было раньше, это основа такая вот постановки спектакля. Что первое происходит? Ознакомления, встречаются, рассказывают концепцию, что будет, да, рассказывает режиссер, дирижер, это все мы слушаем. Начинается работа. Дальше мы работаем, пианист и солист. Мы должны все подготовить так, чтобы по нотам, наизусть еще может петь, может не петь, быть готовым показаться дирижеру. После этого мы показываемся дирижеру. Дирижеры сейчас, к сожалению, очень мало работают, а в мое время это были дирижеры, которые еще была дирижерская работа, отшлифовка всего того, что подготовлено, и затем мы переходим уже к сценическим репетициям. Сценически надо уже наизусть все петь, на сценически мы только играем, следим, что как есть, но в мое время тогда все-таки всегда присутствовал дирижер или ассистент его хотя бы на этих сценических. Сейчас никто не желает сидеть на этом, и получается, на сценических ты главное действующее лицо. Потому что тебя певцы поют в полголоса, что дозволено. То есть ты с певцом занимаешься, вы занимаетесь голосом. Когда показываемся дирижеры, это все в полный голос. А на сценических ты можешь в полголоса петь. Только когда перейдем к оркестру, там они должны петь обязательно голосом. И то свои есть тоже прибамбасы. Знаете, возьмет верхнюю ноту, человек покажет, а он говорит, давайте еще раз повторим. Он имеет право второй раз взять и спеть октаву ниже. Он вам показал. Это тоже такое, знаете, вот принимайте. Так, как есть. И это разумно все. Так на Западе, там так и осталось. 6 недель репетиции на Западе. Вот когда я приезжаю, какой-то 6 недель. Вот по такому плану мы идем. Единственное, что дирижеры часто не приезжают там тоже. Они приезжают последние денечки к оркестровым репетициям. Тогда вот всю работу проводит ассистент. И называется senior coach. Это по-нашему здесь ответственный концертмейстер. Там senior coach, который тоже ты за все ответственно. За всю эту историю. И в каких-то я и играю, в каких я только правлю язык и в

0: по-разному это бывает. После чего, когда это происходит, сценические репетиции, дальше мы переходим к оркестровым репетициям. Сначала бывает сидячий оркестровый, когда сидят, все в ноты смотрят. Потом по актам идет оркестровый, чтобы пройти все. Потом идет прогон всего спектакля под рояль. И потом идет уже оркестровый предгенеральный, генеральный. Это вот сейчас мы этого лишены, потому что у нас все смешалось. Из-за сроков, из-за того, что все быстро. Огромный период наш ответственный. Дальше мы бежим, дирижер успевает у тебя услышать или услышать неизвестно, и дальше нарушение идет. Иногда даже у нас прогона рояльного не бывает, а бывает сразу оркестровый. Но все зависит от того, как дали помещение, там на историческое же надо, на самой сцене, или будь то на новой, надо пройти это все, потому что акустически никто не отнимал еще эти проблемы. Одно дело звучать в классе, другое в большем помещении, третье в оркестровом классе, и потом как в самом зале. Понимаете?
1: То есть, удивительно, там... как вот переносить звук в физический мир, восприятие.
0: Знаете, как это труд? А там вот они доверяют нам очень, потому что всегда я вспоминаю, как было в прежние времена у дирижеров, не у больших, у всех. Он дирижер, с левой стороны всегда сидел пианист на всех репетициях. И он по пути что-то говорил. Вот что-то говорил, он записывал замечания, потому что потом может забыть, какие были замечания. У меня была замечательная вековая дама была во Франкфурте, и дирижер был немец Винге, очень хороший дирижер, пиковая дама. И вот, значит, начинается, спел Герман свою, все, придя в спальню графины, и дальше должен быть выход Лизы. А Лиза не вышла. А оркестр играет, он мне поворачивается и говорит, что делать? А я ему говорю, назови цифру такую-то и начни сначала. Он вот так делает взмах, так и Евгений Федорович Светланов надо делал. И говорит, там 31-е. И еще идет, тогда она вышла. Понимаете, как? Вот такое вот бывает где-то. Поэтому там все у нас очень много вот этих мелочей, случайностей, которые бывают в жизни. А почему не вышло? Это следующий разговор. То забыли предупредить, то не работала проводка, то она пошла в туалет, то она смазала. Что там? Кто его знает, что с ней случилось? Я уже не помню. Поэтому этот процесс вот такой. Но сейчас он сокращен, конечно. Но другое дело, что лучше, я не знаю, лучше результат, судим. Результат хороший, это уже хорошо, конечно. Хотя очень хочется все-таки, даже сейчас вот повторение уже идет, как-то им приходит, ой, я все забыл. Конечно, быстро выучил, быстро забыл. Это не значит, что 10 лет будешь учить, и все будет в порядке, тоже можешь забыть. Но у них все трудно. У них все-таки, говорю, опять, мы владеем руками, головой, ногами. Мы знаем, что певцы только ощущения. Вот он говорит, а это было хорошо или нет? А это как? И вот на твое ухо делать то, что мы...
1: Знаете, это напоминает такие космические алгоритмы. Вот когда есть центр управления полетом, и есть человек, который там, вот там, и мы за него все отвечаем, и он там в невесомости, а мы здесь каждую секунду. Вот он там поел, молодец. Вот он там что-то еще, молодец.
0: А мы говорим только, я не верю ему, там, предположим, да, Станиславский,
1: да,
0: не верю.
1: Да, мы еще говорим, я тебе не верю.
0: Ну, нет, певцов много очень хороших, и, слава богу, у нас сильные концертмейстеры всегда. Я помню, первый у меня был, когда контракт, и Володя Атлантов там был, 91-й год, Мазепа, Брыгинс. Когда мы занимались с ним, он говорит, все-таки у нас очень сильная школа концертмейстерская, очень сильная. То есть те, кто уезжают туда, они говорят о том, что все-таки у нас сильные, у нас лучше, хуже, известнее, менее известные, совсем есть, которые только играют. Опасны концертмейстеры, которые начинают сильно лезть в вокал. Вот это очень, знаете, это мы с Дмитрием Юрьевичем Вдовиным, когда говорим, он говорит, ну вот столько же всего интересного, говорит, вот есть чем заняться, почему обязательно надо педагогом стать? Вот, то есть слышать – это дело одно, а другое сказать, сейчас я тебя перекрою. Когда говорит, я сейчас у тебя тенор, давай пойдем в баритон.
1: Ну, же ответственность за судьбу, за фактически жизнь.
0: И иногда сколько случаев, когда ломок было, когда ломали, когда люди вообще из профессии уходили. Это не в театре было, это про обучение, когда я думаю, займись музыкой, концертмейстер, займись музыкой, делай музыку с ней, не надо. Сказывай, что ты можешь сказать, вот это хорошо, на мой взгляд, на мое ухо, а вот это вот опасно, давай это. И давай сходим к педагогу. Я сейчас даже, девочка у нас вот входит в обучение в монастыре, есть места, которые говорят, Дмитрий Юрьевич, быстренько, она приходит, и все равно я слышу, что что-то не клеится. Там, может быть, получалось, а здесь нет. Я говорю, давай ищи ты сам, откуда ты пришла. Иди попробуй, это какой-то вокальный недосмык вот такой, дед. Тебе надо это дело одолеть. Я боюсь сказать, как, потому что я могу навредить. Хотя, наверное, имела право.
1: Ну, здесь огромная ответственность, конечно, и на самом певце, вернее, даже не ответственность, а вот это слышание, умение слышать то, что происходит с тобой, да, и воспринимать, и почему
0: конечно.
1: Это говорят.
0: Да, верю, не верю. Вот здесь это точно идет, потому что иногда не верят и напрасно, а иногда опаска, потому что много попадалось людей, которые давали нехорошие советы и боятся. У них, они вообще нас стали трусливые, наши певцы. Поэтому вот так вот примерно я вам почти все объяснила, что все, нет, конечно, что, в общем, мы можем быть другом, а иногда можем быть врагом, понимаете?
1: Никогда не Причем врагом по неволе.
0: По неволе, конечно. Да. Потому что и жаль где-то певца, ну, или певицу. А с другой стороны, иногда бывает какая-то такая боль, думаешь, я же помню ее или его вот в таком расцвете, было так здорово, как жаль. Ведь нет таких, как Ирина Константиновна Архипова, которая до последнего часа хранила свою вокальную форму. Она уникум была, конечно. Совершенно. Все ее записи, все. И даже как-то я помню, она говорила: у меня все болит, все сейчас отказала, все, кроме голоса. Вот так было, это ее последние годы. Так, конечно, естественно, где-то и тембр стирается. Папа говорил так: если петь вот репертуар крепких, особенно голосов в театре, то это полная эксплуатация такая настоящая, это 10 лет. После этого все зависит от певца, от школы и от того, как он себя поведет.
1: Да, чудесный, прекрасный, неведущий жалости, как золотой бог, возвышающий и сверкающий мир оперы. Как говорит Дмитрий Юрьевич Дуин, ну, все равно не надо кошмарить оперу. Ну, действительно, певцов, вот сейчас много хороших певцов, сейчас стало их больше, чем было раньше, или это все очень условно, талант, он и есть талант?
0: Нет, сейчас, конечно, стало больше, потому что больше учебных заведений.
1: Информации больше,
0: конечно,
1: наверное.
0: Конечно,
1: да.
0: И открыты границы, ведь не случайно у нас, когда 91-й год открыли границы, ведь хлынули просто на Запад. И где теперь, вот я так смотрю, кто-то очень состоялся, кто-то где-то сгинул, кто-то пропал совсем. Кто-то возникает, идет в качестве педагога. Знаете, смотрю, что так, чтобы вот устаканивших, вот таких, которые, ну, типа Хворостовский, Лефиркус, Чернов, там, это все имена, которые были, и до сих пор еще Лефиркус поет, слава тебе, Господи. Так, смотрю, как-то все рассоединилось, куда-то все подевались, озлобились порой, что бывает очень обидно, почему со мной так была судьба. Но самое главное, что все хотят потом приехать сюда и упокоиться здесь, и там.
1: Ну, мы сегодня в нашей программе, которая называется «Настоящая историческая», с нашей гостьей Любовью Арфеновой, замечательным педагогом, пианисткой, заслуженной артисткой России, педагогом молодежной программы Большого театра, пытался приоткрыть хотя бы небольшую часть занавеси, которая отделяет зрительный зал от репетиционных классов, от кулис, и вообще, чтобы мы представляли, как делается большая опера. Процесс сложный, процесс действительно иногда очень сложный, но всем правит любовь и всем правит музыка. Поэтому
0: согласна.
1: Огромное спасибо, Любовь Анатольевна.
0: Спасибо, я была тоже очень рада, если могла что-то прояснить в отношении нашей великолепной профессии концертмейстера, которой я шла всю жизнь и которой я посвятила, боюсь сказать, сколько лет.
1: Спасибо.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Психология». Меня зовут Дмитрий Таиров. Попробуйте угадать, кто сегодня сидит напротив меня. Ровно даю вам на это одну секунду. Потому что именно одной секунды вам достаточно для того, чтобы вместе со мной воскликнуть: «Да, это Ольга Ивановна Маховская». Ольга Ивановна, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Я как жду, просто очень соскучилась. У меня куча новых тем, но одна из них такая забавная, занятная.
3: Ты уже не мальчик-юный барабанщик?
4: Да. Нет, и не барабанщик. Барабашка. Очень похоже, да. Ну, тоже такое же слово. Громкое, немножко смешное, потому что барабашка, барабулька – это все, что маленькие дети любят повторять.
3: Барабулька – это рыбка.
4: Барабулька – это рыбка. Но очень смешное название. Дети обычно смеются, когда какая-то абракадабра. И мы уже так привыкли к тому, что барабашки существуют, что кажется, что они существовали всегда. Тем не менее, это изобретение. Да, конечно. Конечно, с женской точки зрения.
3: Как много каждый раз мы друг от друга нового узнаем. Так, так, с этого момента, пожалуйста, поподробнее, подетальнее.
4: Да, вы только имейте в виду, что у меня кандидатская степень, да, я вроде как человек образованный. зачарованный, да, и вам говорю такие странные вещи.
3: Верю в потусторонние дела. Да.
4: Ну, я верю в идеи, а идея барабашки точно существует. Она, на самом деле, появилась не так давно. Были всякие домовенки и всякие существа, про которые мы знаем из сказок, но сами барабашки появились в 90-е годы. Это очень важный для нас момент, период нашей молодости. И работницы одной из ткацких фабрик, как вы понимаете, там в основном женский состав, они обнаружили, что кто-то отвечает на их вопросы, очень важные, любит, не любит.
3: Так они, может быть, столоверчением занимались, и, так сказать, спиритуальным?
4: Это все устаревшие приемы.
3: Устаревшие. Это они в обед, да, между перевыполнением плана?
4: Эти верчения столов, гадания, там, с барабашкой гораздо все проще. И когда ему задаешь вопрос, он ответит «да», он делает один стук, два стука, это обозначает «нет», и это очень упрощает картину мира.
3: Послушайте, а это не до появления интернета, это же 1.0, 1.0, это, по сути, вообще цифровизация.
4: Да, конечно, двоичная, универсальная.
3: Цифровизация, да. Фантастика.
4: Ну, конечно, это развивалось параллельно. И это изобретение женского ума, потому что если есть некоторое существо мужского рода, которое тебя любит, то, в общем-то, фундамент женского восприятия, он становится крепкий и устойчивый. Для нас это важная очень фигура.
3: То есть, если говорить о гендерном начале, то барабашка – это он?
4: Барабашка – это он.
3: А, ну как Чебурашка.
4: Чебурашка – это она.
3: Как Чебурашка? Да. Чебурашка был он. Гена Крокодил говорил же: «Ой, ты Чебурашка здорово придумал».
4: Как все запущено. Сам Успенский, автор Чебурашки.
3: У него Чебурашка была женского рода?
4: Это была девочка, 6 лет, которая пришла. Знаете, были такие цигейковые шапочки.
3: А, вы прототипе.
4: Прототип,
3: ага, да. Я испугался, думал, я чего-то не досмотрел. В детстве Чебурашка все время был вроде парнем с ушами.
4: Правда. А это, знаете, особенность проективных фигур, таких неопределенных. Каждый приписывает ему свои существенные черты. Но в любом случае барабашки открыли женщины, открыли в своих собственных целях. Нужно, чтобы был какой-то очень непритязательный, очень спокойный, очень откликаемый, всегда под рукой мужичок. И вот этот с такой ноготок. Мужичок с ноготок, да. Интересно, что тогда включались даже медиа для того, чтобы все-таки проверить эту гипотезу, там стучит, не стучит. Это были первые передачи еще до всяких мистических, знаете, когда приглашают всякие гадалок и мистиков. Все было гораздо безобиднее у ткачих. Но потом про них как-то забыли. Потому что не про ткачих. Про ткачих мы забыть не можем, потому что мы без них жить не можем и так далее, хотя эта профессия по-прежнему женская. Просто появился интернет, который вы уже упоминали, и он на время победил силу женского желания россиянки, да, и интернет нам предоставил выбор, уже навязанный выбор, не то, что шло от души, как в случае с барабашкой. Заморские женихи, там интернет, всякие знакомства и так далее, да, и это несколько отвлекло нас от самих себя.
3: То есть барабашки такие уже в полный рост, с визуализацией, с серьезными предложениями.
4: В общем, они нам заморочили голову, коллективный Запад заморочил нам голову, да.
3: Полтергейстом своим.
4: Да, и, конечно, там персонажи более зловещие, совершенно верно, и не такие добрые, как у нас, не такие домовитые.
3: Позвольте вопрос. А во времена ОНЫ в 90-е вы уже работали или вы тогда еще...
4: Я уже работала. Я была психологом на ткацкой фабрике. Да, целый год я работала там.
3: Так это еще ваши клиентки были?
4: Нет, они не были моими клиентками, но я обращала внимание, почему я запомнила.
3: Ага, вам приходилось приглядывать за их психологией?
4: Совершенно верно. Вот. Тогда приезжало много вьетнамских женщин на ткацкое производство и так далее. Это было чисто русский фильм.
3: Да, чуждо было, да, вьетнамским дамам? У них свои демоны, а?
4: В общем-то, это такая была замануха, потому что в эти общежития повадились ходить все, в том числе и мужчины.
3: Вьетнамские мужчины?
4: Не только вьетнамские, а всякие.
3: Нет, это понятно, всякие. Но даже вьетнамские мужчины заинтересовались. Женщин нет, а мужчины, да.
4: Ну,
3: они
4: вот,
3: приняли эту, да, вероятность.
4: Да, но они пошли проверить. Потом уже тоже у мужчин конкурентные мотивы, да, кто круче, барабашка или я. И тут они и попадались, потому что количество свадеб, конечно, в тот период выросло среди ткачих.
3: Очень интересно. А говорите, что нет барабашки. На самом деле, смотрите, что творится, микрофон крутится у нас.
4: Да, я даже испугалась, вы знаете. Вот я вам продемонстрировала силу женского желания. Бывает, когда мы мужчин, которых обожаем, называем как-то очень немножко пренебрежительно, для того, чтобы отвадить конкуренток.
3: Дать ему такое нарицательное имя, оберег такой своеобразный.
4: Но рабашка – это как бы что-то не очень серьезное. Да? Угу. Когда я говорю подруге, что мой муж барабашка, она должна понимать, что ей там нечего искать. Он не бог весь какой. Ну, он мой, просто я его люблю.
3: Слушайте, сколько у вас мудрых хитростей, куда от женщин спрятаться бедным барабашкам?
4: Конечно, женщины всегда говорят о своих мужьях немножко пренебрежительно. И на волне, может, возвращения к какому-то к истокам национального сознания стали появляться, эксплуатироваться вот эти очень милые персонажи, которые обычно психологи связывают с восприятием дошкольника, когда очень много антропоморфных, похожих на человека персонажей, именно потому что ребенок еще не в состоянии понять, где заканчивается живое, как функционирует неживой мир, почему некоторые вещи двигаются, почему что-то вызывает теплые чувства, что-то холодное. Поэтому проще всего ребенку жить в одушевленном мире.
3: Звуки... А теперь объясните, почему женщине тоже лучше жить в том же мире.
4: Потому что
3: она в душе ребенок?
4: Да, инфантильные позывы женщины, конечно, сохраняются в большей мере, чем мужские, как и вообще вся эмоциональная сфера. Женщинам больше разрешается сохранять вот ворох первородных эмоций, пользоваться ими, чем мужчинам. Да? Мужчина, который выражает эмоции, он кажется незащищенным, странным, нефункциональным, может быть. А для женщин это их наша постоянная пища. Мы не стесняемся быть смешными, потому что культура относится к этой части женской спонтанности, стихийности очень благосклонно.
3: Хорошо, ну давайте суммировать, давайте итог мужчины, внимание.
4: Да, барабашка – это наше национальное достояние.
3: Колобок.
4: Результат производства, да, женского мировосприятия. Это мужчина ваш конкурент, потому что что он всем хорош, и если вы будете недостаточно внимательны к своим подругам и женам, то она очень быстро найдет себе милого, славного барабашку.
3: Ну, я только об одном молю, да, чтобы этот барабашка не пришел к этому мужчине и ночью не душил его. И вырастает в нечто такое уже совсем драматическое.
4: Можно его, конечно, раскормить. Такой
3: ночных кошмар. Во, барабашище. Мужчина, внимание, со всех сторон, да, очень много ловушек, очень. Будьте настороже. Но, женщины, оставайтесь, как сказал знаменитый психолог и наш эксперт Ольга Ивановна Маховская, вам все разрешено. Дмитрий Таиров, Ольга Маховская, всем огромное спасибо за внимание, друзья. До новых встреч. Барабашьте!
2: Психология. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.
8: На правах рекламы.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы затронем важную тему мужского здоровья. Мы поговорим об утренней эрекции и о том, как она помогает мужской мочеполовой системе оставаться здоровой. Эта тема, возможно, для многих покажется достаточно простой, но то, что за ней кроется, очень значимо для мужчин. Разобраться в ней нам поможет специалист Международного центра здоровья Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
10: Здравствуйте. Рада быть с вами сегодня и поговорить на важную, к сожалению, часто недооцененную тему.
9: Давайте начнем с простого вопроса. Что такое утренняя эрекция и почему она возникает, даже если мужчина не думает о сексе?
10: Утренняя или ночная эрекция – это естественный физиологический процесс, который происходит в основном во время фазы быстрого сна. В этот момент повышается уровень тестостерона, увеличивается кровоток в половом члене, что способствует его наполнению кровью. Это абсолютно нормальное явление для мужчин любого возраста.
9: Почему же она так важна для здоровья мужской мочеполовой системы?
10: Прежде всего, утренняя эрекция действует как естественный промыватель половых органов кровью. Когда пенис наполняется кровью, активизируются пещеристые тела, капилляры, ткани яичек и простаты. Это улучшает циркуляцию, снабжает органы кислородом и питательными веществами, способствует выведению токсинов и поддерживает эластичность тканей.
9: То есть регулярная утренняя эрекция фактически помогает предупредить проблемы с простатой и потенцией?
10: Совершенно верно. Мужчины, у которых утренняя эрекция происходит регулярно, меньше рискуют столкнуться с застойными явлениями в органах малого таза. И обычно имеют более здоровую простату. Кроме того, регулярное кровенаполнение пещеристых тел поддерживает их тонус и предотвращает формирование фиброза, который может осложнять эрекцию.
9: А как это влияет на яички?
10: Яички напрямую зависят от кровотока. Когда кровь циркулирует активно, ткани яичек получают достаточно кислорода и питательных веществ, что важно для синтеза тестостерона.
9: Интересно, а капилляры и сосуды половых органов тоже получают от этого пользу?
10: Да, кровь наполняет капилляры, стимулирует их работу. Укрепляет сосудистую стенку. Это не только профилактика эректильной дисфункции, но и способ поддержания общего здоровья мужской мочеполовой системы.
9: А что насчет мужчин старшего возраста, у которых утренняя эрекция встречается реже?
10: Нормальная утренняя эрекция повторяется регулярно у мужчин до 50 лет. Далее с возрастом частота утренних эрекций действительно снижается, и они могут исчезнуть совсем. Их отсутствие может быть сигналом проблем с кровотоком, уровнем тестостерона или здоровьем простаты.
9: То есть, по сути, утренняя эрекция – это не просто физиологическая шутка природы, а обязательный способ поддержания здоровья мочеполовой системы мужчины.
10: Именно так. Это, с одной стороны, своего рода индикатор того, что мужская мочеполовая система работает правильно или неправильно. С другой стороны, это механизм восстановления здоровья мочеполовой системы мужчины.
9: И что же делать мужчинам в возрасте, у которых снизилась частота утренних эрекций или они совсем исчезли?
10: Еще в Советском Союзе было замечено, что невесомость наносит колоссальный вред нижней части тела космонавта. Покорители космоса жаловались и на проблемы с потенцией. С точки зрения физиологии это понятно. За первые трое суток в невесомости объем крови из нижней части туловища перераспределяется в верхнюю. И те органы, которые находятся ниже пояса, недополучают питание и накапливают токсины от собственной жизнедеятельности. От этого они быстро выходят из строя и теряют свои функции. Органы малого таза, оказавшись в условиях нехватки кровотока и интоксикации, претерпевают процессы ускоренного разрушения. Ну и в условиях невесомости нет никаких утренних или ночных эрекций. Это означает, что космонавт почти лишается потенции, и его яички прекращают вырабатывать главный гормон мужской молодости и здоровья – тестостерон. Появляются симптомы простатита. У обычных мужчин все происходит гораздо медленнее. Недостаток кровоснабжения и отравления токсинами у них происходит по мере сокращения или исчезновения утренних эрекций.
9: И как же решился вопрос с космонавтами?
10: Команда замечательных советских ученых разработала способ восстановления мужского здоровья и потенции космонавтов. Эта группа разработала способ вакуумно-магнитной реабилитации космонавтов. И он до сих пор является основным в восстановлении мочеполовой системы пилотов. А сначала эту терапию космонавтам проводили на стационарном аппарате ЧИБИС. ЧИБИС представляет собой металлические гофрированные брюки. В них помещают нижнюю часть тела космонавта и создают переменный вакуум и бегущее магнитное поле. Это обеспечивает массивный и долговременный приток свежей крови ко всем мужским органам. Чуть позже ученым пришла идея усовершенствовать этот прибор и разместить уже прибор ЧИБИС-М на Международной космической станции, где космонавты соответствующие процедуры проходят в процессе полета.
11: Да, с космонавтами вопрос понятен. А как быть нашим обычным мужчинам?
10: Тогда на основании легендарных штанов ЧИБИС-М был разработан аппарат «Союз Аполлон» для восстановления мужской мочеполовой системы в домашних условиях. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий мобильный номер звездочка 2203. Повторяю еще раз. 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
11: Как же выглядит «Союз Аполлон»? Не огромные же металлические штаны?
10: Нет. В домашней версии это компактный прибор весом не более 2 килограммов. Однако он воспроизводит параметры точно, как у легендарного ЧИБИСа-М, с помощью блока компьютерного управления. С помощью аппарата «Союз Аполлон» мужчина может за 15-20 минут в день провести процедуру, направленную на увеличение кровотока в области малого таза и половом члене. Это может подарить вам шанс обрести стойкую эрекцию и возможность со временем восстановить простату и мужское здоровье в полной мере. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 100 0133 или на короткий мобильный номер звездочка 2203. Повторю еще раз. 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203.
11: Я слышал, что прибор «Союз Аполлон» усовершенствовали.
10: Да, я представляю второе поколение прибора «Союз Аполлон». Это самая современная версия. Аппарат включает три вида терапевтического воздействия. Вакуумно-импульсное, магнитное с переменным полем, добавлено световое излучение в красном диапазоне спектра. Аппарат для домашнего использования «Союз Аполлон» с одной стороны направлен на обеспечение мощного притока свежей крови к органам малого таза, с другой стороны воздействие на них переменным магнитным полем, способствуя очищению сосудов и борьбе своим новым световым излучением с воспалительными процессами, особенно простатитом, предотвращая риск развития отеков и опухолей.
11: Что может получить мужчина в результате использования «Союз Аполлон»?
10: В результате использования «Союз Аполлон» у вас появится возможность улучшить структуру и функцию яичек и, соответственно, выработку ими главного гормона мужской молодости и здоровья – тестостерона. Состояние простаты. В свою очередь, эти результаты могут запустить естественное восстановление всех мужских органов и их функций и общего здоровья всего организма мужчины. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий мобильный номер звездочка 2203. Повторю еще раз. 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
11: И аппарат с такими параметрами делают только у нас в России?
10: Да. «Союз Аполлон» уже более 10 лет производится машиностроительным заводом «Вестерн» в городе Рязани. За это время он приобрел огромную популярность на рынках России и стран СНГ. Даже сами разработчики вакуумно-магнитного метода и штанов «Чибис» высоко оценили качество «Союза Аполлона». Теперь шанс на восстановление мужских сил и реабилитацию всей мочеполовой системы на космической высоте может получить каждый мужчина у себя дома. Хотите больше узнать о приборе «Союз Аполлон»? Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или на короткий мобильный номер звездочка 2203. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
11: Для наших слушателей хочу сделать следующее заключение. Аппарат «Союз Аполлон» — это прямой последователь легендарных вакуумно-магнитных штанов «Чибис», созданных замечательными советскими учеными для мочеполовой реабилитации космонавтов. «Союз Аполлон» — это шанс вернуть вам здоровье и подарить уверенность в себе и своих силах. Благо, что легендарная космическая технология сегодня доступна каждому мужчине.
10: Звоните по телефону 8 800 101 33 или на короткий мобильный номер *22 03. Позвонившим и сделавшим заказ сегодня предоставляется существенная скидка и подарок, который вам понравится.
11: Спасибо вам, Елена Игоревна, за такой интересный и подробный рассказ. Сегодня мы узнали, что утренняя эрекция – это не просто случайность, а важный механизм, который поддерживает здоровье мужской мочеполовой системы. Нашим слушателям пожелаю, чтобы они воспользовались столь революционной возможностью и подарили себе шанс вернуть здоровье мочеполовой системы посредством воспроизведения утренней эрекции с помощью прибора «Союз Аполлон». Пусть утренняя эрекция будет вашим союзником, а здоровье – крепким. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 24. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Блюз в России. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
12: Там, как бы на Западе, берешь один аккорд, и все твои. А тут надо пробивать такую, не стену, конечно, но заграждение какое-то.
2: Гость, музыкант, блюзмен Гия Дзагнидзе. «Кавказский акцент». Понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Абакана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
13: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
2: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
14: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
2: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
13: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
2: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Сумах прогремели несколько серий взрывов. Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание коллегии ведомства, на котором рассмотрели его итоги работы за первое полугодие. Генпрокуратура Украины опубликовала видео покушения на олигарха Ермолаева в Монако. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска в пятницу нанесли очередные удары по украинским портам и судам, обслуживающим ВСУ, сообщило Министерство обороны России. В частности, в порту Одесса поражены резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии. В порту Южный судно с грузами для ВСУ, а в порту Николаева еще 4 разгружавшихся сухогруза. При этих атаках применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили в Минобороны. За неделю в результате групповых ударов армия России поразила 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ, добавили в военном ведомстве. Очередной взрыв. А по данным некоторых СМИ, целая серия взрывов прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ. Также украинские беспилотники атаковали колонну автомобилей с мирными жителями в Херсонской области. В результате удара есть погибшие. Ранение получил сотрудник Народного фронта, сообщили в движении. Люди просто стояли в пробках, сообщается в телеграм-канале организации. Министр обороны Андрей Белоусов провел заседание коллегии ведомства, на котором были рассмотрены итоги его работы за первое полугодие, а также ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. В российских вооруженных силах создана единая система подготовки специалистов по БПЛА.